0: Россия и Китай не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания. Тесная стратегическая связка России и Китая играет стабилизирующую роль на мировой арене. Россия отреагирует адекватно и соразмерно, если какое-либо государство проведет ядерные испытания. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он отметил, что отказ Соединенных Штатов от моратория на ядерные испытания может вызвать эффект домино. В любом случае, сложившаяся ситуация требует готовности нашей национальной инфраструктуры на случай, если со стороны США последуют действия, направленные на проведение полноценных ядерных испытаний, подчеркнул замминистра. Вице-президент Джей Ди Венс заявил, что Соединенные Штаты достигли значительного прогресса в переговорах с Ираном для заключения сделки. При этом он допустил возобновление военной кампании. По его словам, у США есть красные линии. Исход переговоров с Ираном пока не ясен. Что касается Европы, то Соединенные Штаты сократили число бригадных боевых групп в этом регионе с 4 до 3, сообщил в соцсети экс-представитель Пентагона Шон Парнелл. Это возвращает нас к уровню присутствия в Европе образца 2021 года, написал он. В последнее время американские власти все активнее критикуют НАТО и ставят вопрос о будущем альянса. Президент Дональд Трамп не раз говорил, что Соединенные Штаты могут выйти из него. Конфликт на Ближнем Востоке обострил ситуацию, поскольку союзники отказались помочь США в борьбе с Ираном. В Бурятии ожидается проверка туристической отрасли, а также ужесточение контроля за туристическими услугами после гибели туристов на Байкале. Глава республики выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. «Мы примем все меры для оказания поддержки», — отметил он. Также поручено оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Напомню, аэролодка перевернулась в районе скалы Черепаха. На борту находились 18 человек. Спасены 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Одна женщина госпитализирована с травмами. Погибли 5 человек, в том числе по предварительной информации судовладелец. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Отечественная вакцина против вируса Эбола, разработанная Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея, вероятно, способна обеспечивать защиту от редкого штамма Бундибугио, который в настоящее время активно распространяется в Африке. Об этом известием сообщил научный руководитель центра Александр Гинзбург. По его словам, генетическое сходство этого варианта вируса с вакцинным штаммом составляет около 60-70%. В связи с этим, отмечают ученые, медиков, работающих в очагах распространения инфекции, следует защищать не только средствами индивидуальной защиты, но и уже существующие вакцины в отсутствие других средств, уточнил он. В связи с аномальной жарой в Москве и Подмосковье действует оранжевый уровень погодной опасности, предупреждающий о неблагоприятных погодных условиях, которые могут привести к стихийным бедствиям и материальному ущербу. Добавлю, что этот уровень будет действовать до конца суток в пятницу. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Российский голкипер Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов является лучшим по проценту матчей без пропущенных голов среди всех вратарей в 5 сильнейших европейских чемпионатах, сообщает телеграм-канал Optosports. На счету Сафонова 8 матчей на 0 из 15 во французском чемпионате. Московская «Динамо» летом намерена укрепить правый фланг обороны подписанием футболиста с российским паспортом, информирует «Спортэкспресс». В данный момент кандидатами на усиление бело-голубых являются Арсен Адамов, который минувший сезон провел в «Зените», и Николай Рассказов, выступавший за «Крылья Советов». Отмечу, что у обоих футболистов летом завершаются контракты с их клубами, и они смогут перейти в «Динамо» без компенсации. Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде, несмотря на драку с одноклубником Орельеном Чоамини, станет первым капитаном команды в следующем сезоне, сообщает «Мундо Депортиво». Напомню, по окончании этого сезона клуб покинет действующий капитан Даниэль Карвахаль. Вторым капитаном «Реала» в новом сезоне будет Винисиус Джуниор, третьим – Тибо Куртуа. Тольяттинская «Лада» продолжит играть в континентальной хоккейной лиге, а генеральный спонсор клуба продолжит финансирование. Об этом в своем канале в «Макс» сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ «Лада» заняла предпоследнее 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, а СМИ сообщали о финансовых трудностях тольяттинского клуба. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по волейболу Екатерина Гамова в этом году войдет в Международный зал славы волейбола. Торжественная церемония принятия новых членов зала славы состоится 17 октября в Холиоке. Напомню, последним россиянином, принятым в Международный зал славы волейбола, стал олимпийский чемпион Лондона Сергей Тетюхин в 2021 году. И пока это все новости спорта, Дмитрий Калугин.
2: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, сегодня в Южных Сахалинске днем до плюс 15 градусов и без осадков. В Екатеринбурге кратковременные дожди и грозы до плюс 22. В Красноярске плюс 20 и небольшой дождь. Осадки кратковременные в Мурманске, там 15-17 тепла. В Нижнем Новгороде до 32 градусов. В Ярославле такая же жара и без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 23-25 кратковременные дожди и грозы. Во Владикавказе 15-17 тепла, временами дожди. В Санкт-Петербурге осадки только ночью. Возможно, гроза днем плюс 22. Атмосферное давление будет выше нормы. В столице также высокое атмосферное давление и днем плюс 30.
2: Радио России.

0: «Кавказский акцент». Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой «Кавказский акцент». И вы, конечно же, помните, что эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говор кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И, конечно же, об истории и прежде всего об истории кавказских войн 18 века и века 19, которые до сих пор вызывают вопросы и по-прежнему активно изучаются учеными, историками, этнографами, кавказоведами, другими специалистами и экспертами. Сегодня гостем нашей московской студии будет ученый-историк, декан факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, руководитель проекта Российского научного фонда «За пределами колониальности и национализма. Пространство интеграции в Российскую империю 19-го, начала 20 века» Амиран Урушадзе. Амиран Тарелович прямо сейчас присоединяется к нам из питерской студии. И на связи Санкт-Петербург. Амиран Тарелович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Амиран Тарелович, я так понимаю, что сегодня мы будем не просто говорить о кавказских войнах 18 и 19 веков, а поведем беседу о месте и значении кавказской войны в российской публичной сфере первой половины середины 19 века. Дело в том, что, готовясь к сегодняшнему разговору, я посмотрел довольно много материалов и был, мягко говоря, удивлен тем, что кавказская война, как и все проблемы интеграции южной окраины Российской империи, довольно долго были почти, скажем так, обделены вниманием российского общества. Все происходившее на Кавказе преподносилось общественности, или точнее сказать, общественность узнавала о событиях на Кавказе по остаточному принципу. И у меня сложилось впечатление, что Кавказ находился в некой информационной блокаде. Или я ошибаюсь?
2: Нет, это очень справедливое замечание, безусловно, очень справедливое замечание, и вы правы. А если мы все-таки берем за время начала Кавказской войны 1801 год, как полагал автор знаменитой книги «60 лет Кавказской войны» генерал Ростислав Андреевич Фадеев, 1801 год как момент присоединения Восточной Грузии, что в итоге Российскую империю привело к необходимости установить суверенитет и на территории Северного Кавказа, то действительно мы видим, что по крайней мере до середины 19-го столетия российское общество очень мало, образованное общество, прежде всего читающая публика, очень мало знало о Кавказе. И здесь можно даже с сожалением сказать, что до какого-то момента оно и, в общем-то, и мало интересовалось Кавказом. И тому есть несколько понятных, вполне, как мне кажется, прозаических объяснений, которые несколько снимают, да, сглаживают эту вину с российского общества за такое невнимание к Кавказу, к региону, который, конечно же, заслуживает внимания и который в итоге он получил. Но прежде всего нужно понимать, что российское образованное общество в начале 19-го столетия – это, в общем-то, довольно немногочисленная группа людей. Если мы вспомним контекст истории начала 19 века, то, конечно же, все были увлечены и поражены событиями европейскими. Это и революция во Франции, а затем антинаполеоновские коалиции, наполеоновские войны. Ну, достаточно вспомнить абсолютно хрестоматийные строки из романа «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, как он описывает чувства молодого князя Николая Болконского, когда он думает о Наполеоне, и как все буквально офицеры русской армии в начале 19-го столетия, они были увлечены этим корсиканцем, да, этим гениальным корсиканцем, такая маленькая фигура которого на самом деле буквально завораживала умы и, в общем-то, составляла главный предмет дискуссий при европейских дворах, и в том числе и в России. И, конечно же, все именно поэтому следили прежде всего за событиями в Европе, за событиями, за войнами, за наполеоновскими войнами, и, конечно же, еще очень многое здесь было продиктовано тем, что Российская империя активно участвовала в антинаполеоновских коалициях. Это первый момент. А второй момент здесь, он сугубо такой логистический, технический, вот как я уже говорил, такой инфраструктурный. Дело в том, что Кавказ был очень слабо связан с Российской империей, со столицами Российской империи. В общем-то, единственной такой надежной, ну, более-менее, да, относительно надежной такой ниточкой, которая связывала Кавказ с остальной Российской империей, это была военно-грузинская дорога. Но состояние военно-грузинской дороги в начале, да, в общем-то, и во всей первой половине 19-го столетия было далеко от идеального. То есть это далеко не та военно-грузинская дорога, которую мы видим сейчас, да. И то, несмотря на это, и сейчас, как мы знаем, зимой, например, военно-грузинская дорога и сейчас, она превращается в довольно рискованное путешествия. А в первой половине 19-го столетия движение по дороге могло останавливаться на несколько месяцев не только в зимний период, но и в осенний, и в весенний период. Пропускная способность самой дороги была крайне низкой. И, конечно же, все это затрудняло доставление каких-то важных новостей, информации о Кавказе в российские столицы. А именно российские столицы, ну, прежде всего, светские салоны, это именно те точки сборки публичной сферы и те точки сборки общественной дискуссии, где и обсуждались наиболее важные новости и события и жизни страны, и международной жизни за пределами Российской империи. И к тому же здесь можно сказать, что каких-то собственных корреспондентов, как сейчас принято говорить, ни одна из крупных российских газет в начале 19-го столетия не имела. То есть вот какие-то новости, они поступали совершенно обрывочно, да, и очень часто, даже вот такое причудливое такое переплетение, очень часто российские газеты, которые даже и хотели бы что-то напечатать о событиях на Кавказе, они перепечатывали сообщения зарубежной прессы, а при этом сообщения зарубежной прессы, они отличались колоссальной недостоверностью. То есть там были зачастую прямые выдумки. Но об этом очень хорошо написал Грибоедов в письме к издателю известного журнала «Сын Отечества». Вот Грибоедов писал, что открыл я газету, Грибоедов в тот момент находился в Тифлисе, открыл газету, кажется, он писал о русском инвалиде, открыл газету, а тут сообщается о каком-то восстании, которое вдруг вспыхнуло в Грузии, еще о каких-то событиях, но Грибоедов знает, что ничего такого не происходило, что никаких восстаний не было, никаких мятежей не было, что совершенно другие события занимали умы жителей Тифлиса и жителей российского Закавказья. Ну и Грибоедов в письме к издателю журнала «Сына Отечества», Гречу, он даже так в сердцах пишет, что «господа петербуржцы, если вы так мало интересуетесь Кавказом и считаете его глухой окраиной, которая не заслуживает внимания, то вам лучше вообще забыть о нем, чем сочинять эти небылицы». Вот такой отзыв Грибоедова. Ну и еще один, может быть, такой пример, штрих. Известный российский государственный деятель Александр Христофорович Бенкендорф, который впоследствии станет главой знаменитого третьего отделения, да, такой тайной полиции времен Николая I. В начале 19-го столетия он оказался на Кавказе, и в одном из писем Михаилу Семеновичу Воронцову, а Воронцов впоследствии, как мы знаем, станет первым кавказским наместником, Бенкендорф писал, что только на Кавказской линии, Кавказская линия — это сеть, такая сеть российских укреплений на Северном Кавказе, которая протянулась фактически от Черного моря до Прикаспия, да, и Бенкендорф писал, что только на Кавказской линии еще как-то говорили о вот этом крае, то есть о Кавказе и о его проблемах, о том, какой курс выбрать России для того, чтобы обеспечить интеграцию этого региона в состав империи Романовых. А дальше, когда Бенкендорф поехал по территории области войска Донского, точнее, земли войска Донского, а затем оказался в малороссийских губерниях, здесь он, как писал, счастливые малороссиянки вообще и не знают о том, что наши войска на Кавказе, и что на Северном Кавказе идет война, а на Южном Кавказе российские чиновники пытаются наладить правительственную работу, работу правительственных институтов. Вот все эти факторы, они, конечно же, и накладывали такой негативный отпечаток, и российское общество очень мало знало о Кавказе. Но ситуация менялась, и надо сказать, что такими первопроходцами, своеобразными Колумбами Кавказа стали российские писатели-романтики. И здесь нужно сказать, что очень большую роль сыграл Пушкин, Очень большую роль сыграл Бестужев-Марлинский, вот эти две фигуры.
1: Лермонтов, очевидно.
2: Лермонтов, да, конечно же, и Лермонтов, разумеется, вы абсолютно правы, Николай. Но вот особенно произведение Бестужева-Марлинского, этого человека, такого ссыльного, да, декабриста, который служил на Кавказе, они пользовались невероятной популярностью у публики. То есть, как писал один из критиков, они тают в книжных лавках, как моченый сахар. Вот так вот просто публика расхватывала эти сочинения, и они пользовались громадной популярностью. Но, конечно же, как мы с вами понимаем, сочинения писателей — это, безусловно, вершина литературного творчества, особенно сочинения Пушкина, да, даже проза Пушкина, ее можно читать как поэзию. Но, разумеется, с точки зрения информации и такого объективного, ну что ли, научного взгляда на Кавказ, это все было малодостоверно. И здесь нужно сказать, что вот эта романтическая традиция Бестужев-Марлинский, Лермонтов, она, конечно же, сыграла очень важную роль не только в открытии русским обществом Кавказа, но и в формировании таких ходульных стереотипов о Кавказе и о горцах Северного Кавказа. И очень хорошо об этих стереотипах сказал знаменитый ученый-лингвист Петр Карлович Услар. Он написал, что мы представляем себе горцев, благодаря русской романтической литературе, прежде всего сочинениям Бестужева-Марлинского, как людей, одержимых каким-то бесовством, которые режут всех налево и направо, пока сами не погибают в этой ужасной кровавой пляске. И нужно сказать, что, конечно же, такой романтический взгляд, он был очень стереотипным, очень шаблонным. И в российской культуре, и в российской литературе в дальнейшем происходит переосмысление образа Кавказа. Можно сказать, что он вступает в своего рода эпоха реализма. Ну и здесь очень важно, конечно же, очень важную роль сыграли сочинения Льва Николаевича Толстого. И вот его сочинения «Рубка леса», «Набег», ну и, в общем-то...
1: «Казаки».
2: Да, ну и впоследствии «Хаджимурат», они выполнены уже в совершенно другой манере. Ну и российское общество уже с середины 19-го столетия, оно стало получать больше информации о Кавказе, и здесь, конечно, ключевую роль сыграло окончание Кавказской войны. Кавказская война казалась российскому обществу такой бесконечным фоном, на котором идет жизнь. Ну, то есть, это какая-то такая далекая война, которая идет бесконечно и вроде бы и идет всегда. Но когда российское общество вдруг узнало, что в 1859 году Шамиль оказался в плену, а в 1864 году и вовсе Кавказская война завершилась, это вызвало невероятный всплеск интереса к Кавказу. А что же там? А что теперь будет с этим краем? Ну, есть очень интересные, любопытные воспоминания нашего знаменитого коллекционера Щукина. Он вспоминал, что когда был маленьким, после того, как Шамиль оказался в российском плену, в московских кондитерских появился специальный десерт. Такой пирог белого цвета, называемый «Шамилевой шапкой». Ну, это действительно очень любопытно. Шамиль на многих таких хрестоматийных фотографиях, например, на фотопортрете Андрея Деньера, он действительно изображен в, как будто бы в белом головном уборе. Но это, конечно же, не белая папаха, а это обычная папаха, обвитая белой челмой. Так носил головной убор Шамиль. Но само по себе появление десерта в московских кондитерских под названием «Шамилева шапка» говорит, конечно же, о том, что события на Кавказе, Кавказская война, она теперь уже находилась, можно сказать, уже не на периферии внимания российского общества, а в его центре.
0: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент.
1: Андрей Тарелович, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что вот в те времена стало как бы модным писать о Кавказе. Многие это пробовали делать. Я, знаете, к чему подвожу? Реакция официальных властей все ли устраивала в контексте цензуры?
2: Да, конечно же, многие писали о Кавказе. Ну и власть, как мы знаем, в Российской империи, она внимательно следила за тем, что писали. И в случае Кавказа были, конечно, такие истории, когда власть пыталась ограничить, да, влияние того или иного текста. Ну, здесь хрестоматийный пример – это история с повестью «Проделки на Кавказе». которая вышла под псевдонимом Хамар Дабанов, а на самом деле ее написала жена русского генерала, воевавшего на Кавказе, Екатерина Лачинова. И вот «Проделки на Кавказе» — это очень интересная такая повесть. В них Лачинова показывает многочисленные пороки российской администрации, которых, ну, действительно было очень много, потому что Кавказом было управлять очень сложно. И, конечно же, российская администрация, военно-политическая власть, ну, допускала те или иные ошибки. Ну, разумеется, да, о регионе очень мало знали, и поэтому зачастую вели себя неуклюже. И вот Лачинова как раз-таки бичует вот эти многочисленные ошибки и пороки в своем романе. Как только он вышел, это, конечно, обернулось большим-большим скандалом. Военный министр и один из фаворитов Николая I, Александр Иванович Чернышов, вызвал к себе Леонтия Васильевича Дубельта, который к тому моменту возглавлял третье отделение, и сказал ему, что эту книжку нужно немедленно изъять из продажи, потому что в ней что ни строчка, то правда. Вот такая фраза была. И действительно, книгу, правда, уже было сложно полностью изъять из продажи, потому что она поступила в книжные лавки. Это история 1846 года. И какое-то количество экземпляров уже разошлось, да, и что-то ушло, да, что-то ушло уже в списках, и обществу было известно о содержании этой книги. Но, так или иначе, значительную часть тиража действительно изъяли. Но при этом о сочинении Лачиновой знали уже очень многие, и его активно обсуждали. И вот нужно сказать, что здесь, может быть, вполне возможно, власть даже пошла на такой дозированный такой информационный вброс, который затем привел к определенным административным политическим изменениям внутри Российской империи. Хотя, конечно же, здесь, да, с вами невозможно не согласиться, что, разумеется, власть внимательно следила за тем, что пишут о Кавказе. Ну и не только о Кавказе, вообще в целом, конечно же, здесь не нужно демонизировать, да, российскую цензуру того времени. Конечно же, очень многие писатели, очень многие периодические, повременные, как говорили тогда издания, от этого пострадали, от цензуры. Но очень часто внутри административных институтов Российской империи были разные взгляды на то, что следует запретить, а что следует разрешить. Ну вот одно дело, когда какой-нибудь цензор что-то запрещал, да, но затем, в общем-то, издатель мог обратиться в Главное управление по делам цензуры, которое было подведомственно министру внутренних дел, и оно, в общем-то, и было при министре внутренних дел, Главное управление по делам цензуры. И вот там издатель или автор могли опротестовать то или иное решение рядового цензора о запрещении печатания сочинения. И нужно сказать, что чиновники Главного управления по делам цензуры, они иногда пересматривали решения рядовых цензоров. Ну и вообще чиновниками цензурного ведомства в Российской империи были не только отставные военные, да, и люди, которые вот занимались охранительством и очень консервативно настроены. Чиновниками цензурного ведомства были и великие писатели зачастую. Например, Гончаров, автор Обломова «Обыкновенной истории», он работал как раз-таки в Главном управлении по делам цензуры при министре внутренних дел. И бывало так, что он разрешал то, что запрещали рядовые цензоры, и фактически шел на определенный риск.
1: Абонент Арелович, и если можно, несколько слов про газету «Кавказ». Я так понимаю, что это была, возможно, главная газета или основная газета, из которой люди узнавали, общественность узнавала о событиях на Кавказе. И помнится, что даже многие российские издания делали перепечатки, брали материалы из этой газеты. Или я ошибаюсь?
2: Да, Николай, нет, вы не ошибаетесь, вы, как всегда, абсолютно правы. И здесь действительно газета «Кавказ», она была учреждена вот первым кавказским наместником, о котором мы часто, ну, я, по крайней мере, часто о нем говорю, о Михаиле Воронцове. И газета «Кавказ», да, действительно, она была призвана познакомить российскую читающую публику с Кавказом. И редакторы, они, газета «Кавказ», они так прямо и формулировали свою цель в одном из первых номеров. Было написано следующее, что наша цель — познакомить российскую читающую публику с Кавказом, с краем, о котором в России известно меньше, чем о Северной Америке, с горцами Кавказа, о которых у нас в России знают зачастую меньше, чем об индейцах Северной Америки. То есть вот такая была ситуация. Именно эту тенденцию и пыталась переломить газета «Кавказ». Возникает вопрос, ну, позвольте, а если газета тифлисская, да, и вот начала она издаваться в середине, в самой-самой середине 19-го столетия, то а как же узнает русское читающее общество за пределами Кавказа? Очень сложно доставлять газету. Ну и действительно, этот вопрос решался таким оригинальным методом. Газета распространялась не только в Тифлисе, она распространялась в Петербурге, в Москве и в Одессе. И, разумеется, для первого кавказского наместника, да и, в общем-то, для его преемников, это был главный печатный орган, который распространял сведения о Кавказе, который знакомил российскую читающую публику с краем и который выполнял ряд очень таких интересных, но в то же время нужных функций. Вот мы с вами в одной из передач ранее говорили о проекте кавказских воспитанников, вот о кавказских уроженцах, о молодежи, которая отправлялась учиться в российские учебные заведения. Так вот, ведомости об успехах кавказских уроженцев печатались в газете «Кавказ». То есть у кавказских воспитанников была такая жизнь на показ. Родители очень быстро узнавали, чем там их любимые чада занимались в Петербурге, в Москве, в других крупных городах империи, как они себя вели, каковы были их учебные успехи. Ну и, конечно же, на страницах газет «Кавказ» публиковались статьи, которые критиковали те публикации, которые, ну, были откровенно пасквильного характера и выходили за пределами Российской империи. Ну вот, например, характерна такая публикация ведущих журналистов, которые работали в газете «Кавказ». Она называется «Шамиль в Париже и Шамиль поближе». Тут речь шла о том, что в Париже в тот момент пользовалась большой популярностью пьеса, постановка драматурга Мориса, Поля Мориса, кстати, друга Виктора Гюго, которая изображала Шамиля, ну, в образе такого средневекового рыцаря, поборника свободы, ну, в общем, такого рыцаря без страха и упрека. Ну, а, соответственно, российскую администрацию, Российскую империю, все это изображалось исключительно, ну, в таких негативных черных красках. И сюжет был абсолютно фантастический, то есть, ну, это не имело ничего общего с реальностью. И вот именно вот эту пьесу и другие подобные сочинения, которые, ну, по мнению, конечно же, и российской власти, и российских журналистов, не соответствовали реалиям или не вполне соответствовали реалиям российской политики на Кавказе, вот эти сочинения критиковались. И вот статья «Шамиль в Париже, Шамиль поближе», она яркий образчик российской публицистики 19-го столетия.
1: Кстати, если позволите, помнится, финалом вот этой пьесы была высадка англо-французского десанта на Черноморском побережье Кавказа и его соединение с войском Шамиля.
2: Да, совершенно верно.
1: Да. Потому что Шамиль действительно рассчитывал на удачное наступление союзников на Кавказе, но не получилось.
2: Да, Николай, вы абсолютно правы. Шамиль действительно... Ну, для Шамиля, в общем-то, последней надеждой были действия союзников в Крымской войне 1853-1856 года. Он рассчитывал на то, что и десант англо-французский высадится на Кавказе, ну или османские войска будут поддавливать отдельный кавказский корпус, получается, с юга, и будут двигаться в сторону Северного Кавказа. И здесь Шамиль как-то рассчитывал на соединение, в том числе и с османской армией. Но ни того, ни другого не получилось. И именно после Крымской войны, после того, как этим планом не суждено было сбыться, очень многие наибы Шамиля поняли, что сопротивление, в общем-то, становится все более и более бессмысленным.
1: Амиран Тарьялович, за интереснейшим разговором. Время пролетело мгновенно. Я уверен, что все мы узнали много интересного. Но, к сожалению, мы должны закругляться. Давайте подведем итог сегодняшней беседы.
2: Да, здесь можно несколько моментов, да, сказать. Ну, во-первых, Кавказ долгое время находился на периферии российского общества по нескольким причинам. Первое – это, конечно, то, что отсутствовали надежные пути сообщения. Ну, а второе – то, что российское общество было увлечено масштабнейшими европейскими событиями начала 19-го столетия. Но ситуация переломилась в середине, в начале второй половины 19-го столетия, после того, как российское общество узнало о завершении Кавказской войны и о том, что Шамиль сдался в плен российским войскам. Вот эти события всколыхнули интерес российского общества, и Кавказ в итоге оказался в центре общественной дискуссии, и российское общество теперь уже узнавало о Кавказе не только из произведений российских писателей, но и из лекций ветеранов кавказских войн, которые были большими охотниками для того, чтобы поделиться собственными впечатлениями о очень интересной, очень такой отчасти даже экзотичной Кавказской войны 19-го столетия.
1: И это был Амиран Урушадзе, декан факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, руководитель проекта Российского научного фонда «За пределами колониальности и национализма. Пространство интеграции в Российскую империю с 19-го начала 20 века». Амиран Тарелович, спасибо огромное и всегда рады беседовать с вами.
2: Спасибо большое. Спасибо.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Хочу также поблагодарить продюсера Наталью Стребню, режиссера Елену Рыжикову. Ну, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи, и берегите себя.
0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. Православная Церковь празднует День Рождества Пресвятой Богородицы. А для русского человека этот светлый богородичный праздник сопряжен с памятью об одной из величайших побед в русской истории, с победой на Куликовом поле, унесшей из жизни многих русских воинов. Сегодня я бы хотел поговорить об одном из двух выдающихся князей и воинов той эпохи, сделавших возможным не только победу на Куликовом поле, но и укрепление Великого княжества Московского, ставшего сердцем и объединителем нашей страны. Речь пойдет не о великом князе Дмитрии Донском, но о его двоюродном брате Владимире Андреевиче Храбром, князе Серпуховском, Дмитровском, Галицком и Боровском. Князь Владимир Андреевич родился 15 июля 1353 года. Причем родился он на 40-й день после смерти отца. Князь Андрей умер от чумы, от той самой великой эпидемии черной смерти, которая унесла от 30 до 60% населения Европы и которая по торговым путям через Новгород и Торжок пришла на московские земли. Смерть отца нашего героя пришлась на последний год этой эпидемии. Спустя 6 лет, в 1359 году, от этого же, еще вспыхивавшего недуга, умрет и отец Дмитрия Донского, великий князь Иван II Красный. Жизнь и взаимоотношения князей Дмитрия Ивановича, будущего Донского, и Владимира Храброго невозможно понять, не возвращаясь к фигуре их деда, первого собирателя земель русских на Московском престоле, Ивана Калиты. Иван I Калита стал политическим архитектором объединения русских земель вокруг Москвы. В отличие от старшего брата, он успешно на протяжении всей жизни удерживал великокняжеский ярлык, собирал дань с русских земель для отправки в Орду, он укрепил статус Москвы, добившись перенесения резиденции, а затем и кафедры митрополитов киевских и всея Руси из Владимира на Боровицкий холм, в Московский Кремль, сделав его не просто великокняжеской резиденцией, но духовным центром общерусского значения. Он же смог, с дозволения хана, утвердить своего сына на великокняжеском престоле. Однако, объединяя русские земли вокруг Москвы, Иван Калита оставался человеком своего времени, феодалом, причем феодалом русским, в сознании которого наиважнейшей проблемой оставался мир между братьями и лествичное право. Он разделил свои владения между тремя сыновьями, оставив первенство за Москвой, но даже ее доходы и посады поделив между наследниками. Аналогичное завещание Ивана II Красного еще более укрепило положение и владение Серпуховского княжества, во главе которого оказался шестилетний мальчик, будущий Владимир Храбрый. При этом осиротевший князь Серпуховской, будучи еще ребенком, воспитывался в Москве вместе с будущим Дмитрием Донским, под зорким глазом и духовным попечительством крестника Калиты и первого москвича на кафедре митрополита всея Руси Алексея Чудотворца. В 16 лет Владимир Серпуховской вместе с московским войском принял участие в своей первой военной кампании – обороне Пскова от рыцарей Ливонского ландмейстерства Тевтонского ордена. Спустя год, в 1370 году, 17-летний князь Владимир вместе с войсками Пронского и Рязанского князей пришел на помощь Москве, осажденной армией литовского князя Ольгерта. Осознавая, что он не сможет взять едва возведенные белокаменные стены Кремля, Ольгерт предложил молодому великому князю Дмитрию мир, причем частью этого мира стал династический брак между Владимиром Серпуховским и дочерью князя Ольгерта Еленой. В момент заключения брака в 1371 году князь Владимир получает от двоюродного брата, великого князя Дмитрия, новые уделы – Дмитров и Галич. Таким образом, во владении Владимира оказывались богатые города, контролировавшие речные торговые пути к северу от Москвы, где располагался Дмитров, и к югу от города – в Серпухове. Однако эти владения были сопряжены не только с прибылью от богатых земель и транзитной торговли, но и с обороной Великого княжества Московского от противников, наступавших как с севера, так и с юга. Уже в 1372-73 годах Дмитриев был взят и дотла разорен войсками великого князя Тверского Михаила Александровича. На плечи князя Владимира легло восстановление города, выкуп и возвращение населения, строительство белокаменного Дмитровского Кремля. Он же отстроил новые дубовые стены для своей южной резиденции Серпуховского Кремля. Однако главной резиденцией князя, откуда он контролировал свои обширные владения, были предместья Москвы. Двор Владимира Храброго был отстроен в урочище «Три горы» на территории современного Пресненского района столицы. В эти же годы князь Владимир, как и великий князь Дмитрий, сближается со светочем Руси, святым Сергием Радонежским. Близ южной столицы Владимира, города Серпухова, преподобный Сергий основывает Высоцкий монастырь. Свое прозвище «Храбрый» Владимир Андреевич получил за полководческие дарования и подвиги на поле боя, где он сражался под знаменами, а зачастую и во главе войск, двоюродного брата Дмитрия против тверских, рязанских князей, против литовцев и против татар. Именно он в день Мамаева побоища или Куликовской битвы командовал вместе с князем Дмитрием Боброком Волынским и братьями своей супруги, князьями Ольгердовичами, засадным полком, решившим исход сражения. На Куликовом поле войска Владимира Храброго сражались доблестно, но потери его войска были чудовищно велики. Он потерял 40 бояр из Серпухова и 23 из Дмитрова. Однако эти бояре вместе с приведенными воинами умирали за зарождавшееся единство русской земли, за свободу от посягательств на свою отчизну. Когда спустя 2 года хан Тахтамыш, желая ослабить московского великого князя и верных ему князей, вероломно напал на русские земли и разорил Москву, Дмитрий Донской вынужден был бежать для сбора нового войска, а единственный организованный отпор татарам дал именно Владимир Храбрый, разбивший в битве у Волоколамска. При этом города самого Владимира, и Серпухов, и Дмитров, также были разорены, разделив участь Москвы. Победой у Волоколамска Владимир подтвердил свою полководческую славу, пусть спустя 3 года он и будет разбит рязанским князем Олегом в битве близ Коломны. Как и его двоюродный брат, великий князь Дмитрий, Владимир начал чеканку собственной монеты, что, безусловно, свидетельствовало о его амбициях и понимании собственных прав как феодального государя. В 1388 году, в год смерти Дмитрия Донского, между великим князем и его серпуховским кузеном произошел конфликт. Очевидно, что Владимир склонялся к наследованию по лествичному праву, не желая склоняться перед сыном и наследником Дмитрия, юным князем Василием. Однако вскоре после кончины Дмитрия Донского князь Владимир отказался от идеи подобного противостояния. И в этом заключается его высочайший подвиг – не военный, а нравственный и политический подвиг. Он отказался от собственных амбиций и прав, став первым в истории Московской Руси князем, кто покорился младшему, то есть своему племяннику, ради укрепления единства русских земель. Напомним, что младший сын Дмитрия Донского и крестник Сергия Радонежского, Юрий Звенигородский, также удивительно одаренный и яркий князь, не сможет последовать этому примеру и будет вести ожесточенную войну со своим племянником Василием Темным, что раскололо на долгое время московские земли. Однако все это будет позже. Меж тем, в 1408 году старый князь Владимир возглавил оборону Москвы от наступавшей рати хана Едигея, успешно защищая и племянника, великого князя Василия I, и тот город, вокруг которого шло объединение Северо-Восточной Руси. Скончался князь Владимир Храбрый спустя 2 года, в 1410 году, и был погребен под сводами Архангельского собора Московского Кремля. Вспоминая о битве на Куликовом поле и об объединении Руси, вспомним в эти сентябрьские дни не только о святом и благоверном великом князе Дмитрии Донском, но и его двоюродном брате, также получившем прозвище Донской. О Владимире Храбром, который показал себя и воином, и полководцем, и одаренным государственным деятелем, способным не только создавать собственное феодальное государство, но отказываться от собственных прав, проявляя чудеса прозорливости и глубочайшей нравственности.
1: Россия. Обстоятельства времени. От детдома к дому.
2: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете, я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне называть этого человека? Первый день, даже во второй, в третий имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
1: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана.
3: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
4: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
3: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
5: Радио России. Главное радио страны.
3: Радио России. Общество. Отцы и дети.
8: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня тоже многодетный отец и доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта, академик РАЭН Андрей Вадимович Смоленский. Здравствуйте.
9: Добрый день, Алексей.
8: Слушайте, тема такая необычная. Вот нужно ли учить отцу сына драться? И как правильно постоять за себя, вот особенно если в школе булят, задирают, провоцируют?
9: Чрезвычайно сложный вопрос. Да, просто сложно. Чрезвычайно сложный. На него ответа однозначного быть не может. Давайте попробуем начать с себя. Ну, просто с себя. Испытывали ли мы проблемы когда-нибудь в своей жизни, в школе, в коммуникациях, там, какие-то, которые... Все ли мы были единодушны в мнении друг о друге? Обнимались ли мы и любили друг друга? Нет, конечно. Мы уходили из школы, мог быть, в одном классе. Кто-то нравился нам, кто-то очень не нравился, кто-то объединялся против кого-то по тем или иным причинам. Кто-то не любил ботаников, кто-то, наоборот, любил ботаников. То есть мы начинаем с себя, да, мы говорим про себя. Вот что было с тобой? А прежде чем ребенок, который обращается с этим вопросом к тебе, откуда он? Он приходит к тебе и говорит, вот такая история. Можешь ли ты избежать этого негативного отношения? Нет. Потому что, ну, это трудный вопрос. Кто-то по каким-то причинам рассматривает из окружения твоего там ребенка в школе. Чаще всего все в детском саду это мало пока заметно. А в школе это возможно. И ты стоишь перед дилеммой. Вмешиваться в этот процесс. Попробовать тебе пойти в школу, встретиться с директором, с классным руководителем. То есть сделать это сверху. Чаще всего претерпит фиаско, потому что это будет на слуху. Второй момент. Сегодня есть обратные связи, потому что сегодня есть огромное количество гаджетов. И есть такая опасность, что если твой ребенок задирист и такой дрочливый, то он окажется в негативном пространстве, наоборот, потому что это будет фиксироваться, и другие родители будут ставить вопросы о том, что его пребывание в классе, в школе, он создает опасность, потому что он, так сказать, ведет себя по тем или иным обстоятельствам. Все вот такая безобразная, на самом деле, картина. А стоит ли учить ребенка драться? Вот это преамбула.
8: Ну, вы папа, вы... Да. Приходит ребенок и говорит, папа, да. Научи меня драться.
9: Да.
8: Первый вопрос, конечно, задаешь, который ты говоришь, зачем, чтобы понять и выяснить, а может, дело-то это серьезное?
9: Ну, моя точка зрения такова, что вы попробуйте все-таки сегодня... Я сторонник единоборств. Сегодня для всех детей, вот когда мы говорим о спорте, я думаю, что поскольку огромное количество секций сегодня даже в школах, там, ну, они коммерческие чаще всего, особенно восточные единоборства, которые там, есть бесконтактное карате, то есть умение двигаться, умение постоять за себя какими-то навыками. Попробуйте вообще до того, как это началось, во-первых, все-таки надо формировать личность ребенка, да, и подавлять него. Это такой тоже очень небезопасный путь. Когда вы это делаете дома, то чаще всего этот ребенок подпадает тоже под давление, может попасть в школе. То есть будьте аккуратны с давлением. Угу. Я и он. Мы партнеры.
8: Не передавите.
9: Попробуйте найти партнерские отношения прежде всего. Формируйте обратную связь. Понятно, что мы не каждый раз хватаемся, там, сжимаем кулаки. Мы сначала у нас словесные какие-то, часть словесных. Стоит на это обращать внимание? Чаще всего надо не обращать на это внимание. С этого надо научиться мотивированно. Это, кстати, происходит очень часто дома. Дети очень часто на наши слова их не слышат. просто не обращают даже внимания. Потому что, а если мы это изо дня в день одно и то же говорим, то это вообще просто они даже это произносят.
8: Становится фоном.
9: Они абсолютно однозначно тебе говорят, ну, это опять одна и та же, завел балалайку, там, баян, что хочешь. Ты слышишь свой след, еще не успев произнести. Опять как вчера. Но это не формирует его личность. Значит, если вы хотите его формировать в доминанте своей... Это то же самое будет трансформировано в школе. Он может испытывать. А если он вас побаивается дома, чувство страха у него возникает, то опасность увеличения страха в школе...
8: Увеличивается.
9: Конечно. Конечно. Он подавлен. А вы научите его быть нордичным дома, личностью. Формируйте в нем личность. Сегодня есть программ огромное количество. Даже в фитнесе есть детский фитнес. Здесь есть там залы для борьбы, там залы там бокса и так далее. Мне кажется, что нужно... Но... Это все без спарринга. В жизни должен быть спарринг. Я сторонник, мне нравится очень школа, я люблю бывать в Дагестане, на Северном Кавказе. Когда ты приезжаешь, особенно в селение, где много детей, там много мальчиков, и они все возятся между собой в одной семье. Все они, в общем, между прочим, довольно сильная школа в Дагестане, шахматная. И это не мешает им быть шахматистами потом. Но в семье и в окружении они все разных возрастов. Поэтому в одной семье, когда дети растут разных возрастов, они так или иначе возятся между собой.
8: Естественно.
9: Они все равно демонстрируют какие-то физические качества. Или формирование. Поддерживайте в них это, поддерживайте. Не говорите, не надо. Если кто-то старше из братьев там, или сестер, ну, скажи, что ты будь. Но, с другой стороны, делать замечания и опасность за младшего, они не нанесут ему урона никогда в одной семье. Поэтому формируйте это. Это как раз борьба и единоборство. Это очень полезная часть мотивации. А уж если вы хотите, но если вы сами никогда не сжимали кулаки, то научиться это делать довольно вам трудно.
5: Отцы и дети.
8: Ну, кстати, я услышал очень хороший ответ по поводу того, что обратиться к профессионалам. То есть я могу тебя научить драться, но если, например, я сам занимался боксом. Но вопрос в том, что отдать ребенка в единоборство или к тренеру, чем еще важно? Они, как правило, там перестают быть, агрессию сбрасывают, и они, их там еще учат не начинать самим драку.
9: Но научиться отвечать,
8: отвечать, да.
9: Но это может быть словесный ответ, который завязывает какой-то элемент. Попробовать разобрать ситуацию в каждом случае. Я еще раз говорю, тут есть очень большая опасность. Дрочливый ребенок всегда опасен. Научив его драться, ты стоишь перед дилеммой. В спорте об этом всегда предупреждают, что в обычной жизни вы должны быть аккуратны. Но это, к сожалению, происходит. Потому что сдерживать эмоции довольно сложно. В каких ситуациях? Я по себе это могу сказать. Совершенно не идеализма по этому поводу нет. Поэтому мне кажется, что стоит его мотивировать

0: Ливали водой холодной и не продолжали дальше игру на улице. Дети так прямо останавливаются, и все дуют, они продолжают играть. Так же, как и на футбольном поле. Там, где есть коммуникации, все заняты одними. Как только ты в монорежиме, и ты обращаешь на это внимание, я не говорю, что это серьезная травма, если там упал, получил, вне сомнений, будь внимателен. Почему во многих видах спорта запрещены там определенные силовые нагрузки, там, дзюдо, удушающие приемы в детском, в хоккее, силовые приемы в хоккее и так далее. Это как раз за счет именно уязвимости головы и сотрясений. А во всем остальном научите этому ребенка. И главное преодолеть собственный страх самому.
1: Угу.
0: Мы все его испытываем. Это вполне естественное человеческое функции. Я знал многих людей, которые прошли Вторую мировую войну. Ну как, все было на каком-то этапе страшно. Выполняли свой долг. Были осторожны, в некоторой степени были неосторожны. Царство им небесное сегодня. Но они формировали в себе личность. Так как сейчас, сегодня, в СВО тоже формируется личность людей.
1: Все верно. Спасибо большое. Это Андрей Смоленский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта, академик РАИН. Спасибо большое вам за советы.
2: Отцы и дети. Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
3: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
4: Здесь только миг между прошлым и будущим.
2: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Радио России. И расцветут цветы.
6: Стихотворение, поэзия и изображение вот уносили вот в те поля цветущие, в какие-то сады. И я поймала себя на мысли, что я сама увлеклась.
2: Член Союза художников Санкт-Петербурга Мария Павлова в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14.35 по московскому времени. Разбираем сложные темы простым языком в программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
7: Дормио использует гипногогическую фазу сна, когда мы почти что находимся в стране снов. Мозг пересматривает события дня. Это самое лучшее время для манипулирования сновидением.
2: Примените научный подход к своему пониманию мира по средам и пятницам в 14.35 по Москве и в 13.35 по времени Калининграда. We'll be right back. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
9: Словарь русских говоров Забайкалья.
8: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее, активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере. Об этом заявил Владимир Путин в преддверии своего визита в Китай. Сегодня состоится его основная программа и начнется она с торжественной церемонии встречи российской делегации. Вооруженные силы России установили контроль над селом Волоховка в Харьковской области. Подразделения ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок около 1175 военнослужащих. РЖД рассмотрит возможность расширения маршрутов поездов с посадкой по биометрическим данным, в том числе на Сапсанах. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Основная его программа запланирована на сегодня и начнется она с торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь. После этого в Доме народных собраний пройдут переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Заключительным пунктом программы станет беседа лидеров России и Китая за чаем. Эта неформальная встреча будет одним из самых важных мероприятий визита, отметили в Кремле. Владимир Путин и Си Цзиньпин по-дружески и откровенно смогут обсудить самые важные темы и актуальные вопросы международной повестки. Наша страна уверенно смотрит в будущее, активно развивает контакты в политике, экономике, оборонной сфере. Об этом заявил Владимир Путин в видеообращении к гражданам КНР в преддверии визита. Президент России отметил беспрецедентный уровень отношений между странами.
2: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов.
1: Напомню, что визит президента России в Китай приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Вооруженные силы России установили контроль над селом Волоховка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Поражены за сутки объекты энерго- и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Подразделения противника потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок войск около 1175 военнослужащих. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Волоховка Харьковской области. Нанесло поражение формированию механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рубежная, Рясная и Бударки Харьковской области. В Сумской области нанесло поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Бачевск, Вольная Слобода и Запселье Сумской области. Противник потерял свыше 190 военнослужащих, 22 автомобиля и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике 2 украинских бригад. Противник потерял свыше 190 военнослужащих. Первый полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57 состоялся на этой неделе. Начались его летные испытания, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Как сообщили в госкорпорации Ростех, первый полет на истребителе пятого поколения совершил герой России, шеф-пилота КБ «Сухого» Сергей Богдан. Как говорится в сообщении Ростеха, двухместный Су-57 может быть задействован для организации и управления боевыми действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации с формированием единого информационно-управляющего пространства. РЖД рассмотрит возможность расширения маршрутов поездов с посадкой по биометрическим данным, в том числе на Сапсанах. Это произойдет после тестирования и ускорения работы технологии, сообщил РИА Новости замгенерального директора компании Евгений Чаркин. Он напомнил, что возможность посадки по биометрическим данным будет добавлена еще на двух направлениях – Нижний Новгород-Киров и Нижний Новгород-Иваново. Он также пояснил, что плотность посадки пассажиров «Сапсан» максимально высокая, так как поезда заполнены более чем на 90%, поэтому все должно быть очень быстро. Жаркая погода с переменной облачностью сохранится в столичном регионе до пятницы. В эти дни уличные термометры будут штурмовать отметку в плюс 30 градусов. Такой метеопрогноз представил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Зато, по его словам, выходные заметно посвежеют.
4: В среду характер метеоусловий не изменится. В столице переменная облачность без существенных осадков. В сумерках 13-16, а в дневные часы воздух разогреется до плюс 28-31. Под угрозой падения окажется рекорд далекого 1897 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 29,7. Жара продержится до пятницы. Выходные посвежее до плюс 20-25. Тем не менее, майская жара обманчива. Лето не вступит в свои права. На смену знов. Знойному пеклу в конце месяца придет резкий холод, и климатическое время повернется вспять.
1: Как отметили в столичном комплексе городского хозяйства, колонны специальной техники для охлаждения дорожного полотна в Москве проводят сейчас дополнительные проливы дорог. Помимо этого, производится регулярное увлажнение городских клумб и газонов. Напомню, что накануне аномальная жара в Москве побила суточный температурный рекорд 1979 года. В Москве и Подмосковье в связи с аномальными температурами действует оранжевый уровень погодной опасности. Новые подробности. Подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее о спорте. Ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Акбарс» со счетом 4-1 в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина. Счет серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Локомотива». Другие новости спорта представит Дмитрий Калугин.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Немецкий тренер Сандра Шварц обсуждает с московским «Динамо» контракт с зарплатой в 2 миллиона 400 тысяч евро в год. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Такая высокая цифра обусловлена рисками для тренера, а также тем, что к Шварцу есть интерес от одной из команд Бундеслиги, отметил источник. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал о том, что ЦСКА предлагает Шварцу 1 миллион 800 тысяч евро в год, но с меньшей, чем у «Динамо», неустойкой в случае разрыва контракта. Напомню, Шварц уже работал главным тренером московского «Динамо» с 20 по 22 год. Сборная Португалии объявила состав на предстоящий чемпионат мира. Отмечу, что в заявку попал 41-летний нападающий Аль-Наср Криштиану.

0: Финалистом сезона признан Савелий Коновалов, а среди девушек награду получила Юлия Коваленко. Теннис. Карен Хачанов пробился во второй раунд турнира ATP 500 в Гамбурге. Пятый-сейный россиянин обыграл Юго Гастона 3-6-6-3-7-6. На женском турнире категории WTA 500 в Страсбурге посеянная второй Екатерина Александрова не сумела выйти в четвертьфинал. Россиянка уступила Энн Ли во втором круге 6-4-4-6-3-6. В завершении хоккея российский защитник Максим Грошев подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Тампа Бэй». Соглашение рассчитано на 2 сезона и носит двусторонний характер. Права на игрока в континентальной хоккейной лиге принадлежат московскому «Спартаку». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центров области, в Хабаровске сегодня днем до 24 градусов тепла, без осадков. В Челябинске плюс 26 и кратковременные дожди, возможны грозы в Иркутске до 20 градусов выше ноля, в Волгограде, в Вологде 28 градусов тепла и без осадков. В Самаре до 32, в Воронеже плюс 31 без осадков, в Краснодаре плюс 20-22 кратковременные дожди и грозы. Такие же осадки ожидаются в Симферополе, там до плюс 25. В Санкт-Петербурге ночью кратковременный дождь и гроза, днем до 22 градусов. Атмосферное давление будет выше нормы. В Москве без осадков. Днем в столице воздух прогреется до 30-32. Ветер восточный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
3: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
4: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
5: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
3: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
7: Радость или грусть нас ждут потом.
6: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
9: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
8: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
10: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
8: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ-поход» на Радио России Мурманск.
3: Радио России. Главное радио страны.
11: Прямо сейчас.
3: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь... Наши победы, наша история, наше будущее, наша страна, наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
12: Мы снова здесь и готовы подводить итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. А ваши возможности прокомментировать все, что вы слышите в нашем эфире, прежние. 8-925-222-9992. Вот мессенджеры, и сюда пишите, если что-то вас заинтересовало, и вы хотите поделиться мыслями. Ольга Максимова, Игорь Шатров, приветствуем вас. И вот планы на предстоящие 45 минут.
13: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. ВОЗ объявила вспышку эболы в Африке. Чрезвычайная ситуация международного значения. Будем разбираться, что это за... Эпидемия эпидемии свалилась на планету Земля. Нам кажется, что раньше было спокойнее.

0: Франция начала расследование против наследного саудовского принца Бен Салмана. Ну, в общем-то, уважаемый во всем мире человек, вспомнили ему грехи, которые неизвестно ему ли принадлежат, или просто на него кто-то пытался повесить. Причем здесь Франция? Будем разбираться с этим. Редкие и редкоземельные металлы. Что это такое? Об этом сейчас много говорят. И вот каждая страна, уважающая себя, пытается получить либо контракт на добычу где-нибудь редкоземельных металлов, либо у себя открывает там месторождение, ну, как Россия, например.
1: Либо облизывается на чужое.
0: Либо ее обманывают по поводу наличия чужого. Ну, расскажем по ходу, кого там кто обманул. Ну, и начало визита Владимира Владимировича Путина в Китай позволяет нам об этом в ближайшие 2 дня поговорить подробно. Сегодня и завтра наш президент в Китае, и что в связи с этим говорят, к чему это должно нас привести, какие результаты ожидаются. Об этом сегодня и завтра, я думаю, будем говорить. Ну, а сегодня об этом будем говорить через несколько секунд.
2: Наше время.
0: Ну что, Путин записал прямо аж видеообращение в этот раз. Обычно дают интервью перед такими поездками, а сейчас почему-то, вот, кстати, надо будет спросить эксперта, почему решили так обратиться к китайцам?
1: Ну, я думаю, что об этом нужно по-хорошему спросить было бы помощника президента,
0: думаешь, так,
1: Юрия Ушакова, да, но боюсь, что он сейчас очень сильно занят.
0: В Китае.
1: Действительно, наш президент записал видеообращение к гражданам Китая. Это, кстати, вот нечастая история, чтобы президент...
0: одной стороны обращался к гражданам
1: другой. В преддверии своего визита или во время визита. Ну, согласитесь, вы когда-нибудь о таком слышали? И в этом году это замена статьи или интервью в честь поездки в Китай. 19 и 20 мая официальный визит по приглашению Си Цзиньпина. Поездка будет приурочена к 25-летию подписания основополагающего для двусторонних связей договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Вот что интересно, это состав делегации. Давайте-ка посмотрим. Войдут туда вице-премьеры, многие министры, руководители компаний, и говорят, что у Москвы самые серьезные ожидания от этого визита. А еще Ушаков сказал, что внешнеполитические позиции наших стран во многом совпадают, отношения носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Москва и Пекин наращивают партнерство в ООН, БРИКС, в других международных организациях и выступают друг для друга важными торговыми партнерами. И тут вот еще нельзя не упомянуть о том, что очень нервная реакция на Западе. Guardian вот о чем написал, что Запад обеспокоен крепкими отношениями между Россией и Китаем. Лидеры даже подсчитали, встречались более 40 раз, а это значительно превосходит количество встреч Си с западными лидерами. Ну, а на фоне провального саммита Трампа с Си Цзиньпином плотность экономического и политического взаимодействия Москвы и Пекина кажется западным политикам просто пугающим. И вот еще подчеркивается, что объем торговли между странами достиг рекордного значения с 2022 года, причем четверть российского экспорта топлива приходится на Китай.
0: Но, тем не менее, есть куда развиваться. Мы, на самом деле, для Китая всего лишь 5-й. Китай для нас 1-й экономический партнер, а мы всего лишь 5-й. И как-то оказаться в списке после Вьетнама, ну, не очень хорошо. Поэтому, я думаю, развиваться есть куда еще.
1: А ты знаешь, еще хотелось бы вспомнить вот о чем. Когда подводились итоги китайско-американских встреч вот этого визита, речь шла о том, что Китай закупает самолеты. А мы же ведь тоже, в принципе, рассчитывали, что, возможно, мы подобную продукцию Китая когда-то сможем, когда-нибудь.
0: Ну, или вместе будем делать.
1: Да.
0: У нас была такая идея.
1: Но, тем не менее, вот сейчас уже стало известно, что самолетов-то Америка рассчитывала 500 продать, а продала всего 200.
0: Ну да, это еще неизвестно, продала ли это, их надо еще произвести, и потом купить, время пройдет. Сергей Маркелов, политический советник, будет отвечать на наши вопросы, и мы будем его сейчас мучить вопросами по российско-китайским отношениям. Сергей Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, Игорь.
0: Сергей Николаевич, ну вот действительно всех интересует состав делегации, точнее, ну как, что значит интересует состав делегации? Он известен нам, а вот почему он именно такой, о чем это говорит, и почему мы вообще как-то без особых фанфар, то есть не особо кричим по поводу этого визита. Помните, как Трамп улетал в Китай? Ну, я не знаю, он только, наверное, пролетающий мимо Воронине рассказал о том, что вот он собирается в Китае что-то сделать, спасти мир и заодно решить все проблемы.
1: Какая великая это будет встреча судьбоносная.
0: Да. А вот здесь как-то вроде о судьбоносности не говорят, но, похоже, визит-то серьезный. Давайте вот об этом поговорим.
3: Хорошо, давайте. Ну, смотрите, мы действительно вот чем интересна сама конструкция российско-китайская, в том числе вот подтвержденная вот этим визитом, который сегодня и завтра, это тем, что мы на какие-то вещи смотрим одинаково, в том смысле, что я имею в виду Россию и Китай. Ну, в смысле, вот на пиар, на всю эту шумиху, на всю эту вот такую наружную движуху. Ну и слава богу, есть теперь у нас трехдневной давности живой пример. Там один хлопец слетал в Пекин, попробовал сделать свою страну. Значит, снова великой. А что получил, так, кстати, вы сейчас только сами в анонсах говорили. Вот, поэтому в этом плане мы попадаем. То есть, условно говоря, вот эта вот психологическая настройка, когда фанфары менее важны, чем то, что реально там, как анонсировано, порядка 40, там от 40 до 60 документов, я думаю, будет еще больше подписано, потому что часть делегации нашей, она будет как бы реализовывать то, что уже заранее готовилось, а по анонсу Дмитриева, судя по всему, Кирилла, у нас будет часть вещей, которые там будут появляться, то есть по запросу двух сторон. Это тоже такая необычная история, так сказать, когда как бы, чтобы были все на месте, да, как, так сказать, сегодня-завтра, для того, чтобы оперативно решить любой вопрос на максимальном уровне и компетентно, и максимально с точки зрения иерархии, так сказать, людей, принимающих решения. Это очень важный момент. Вот поэтому мы без фанфар, мы, безусловно, это анонсируем только в рамках тех слов, которые и на визите Трампа тоже никогда не на визитах американских президентов, да и вообще всех президентов США, в смысле, да, США, они не используются. То есть, например, ну, например, банально, там, как бы, Трамп все использует в виде, там, сделки, в виде, там, клиенты, в виде рынка, а вот давайте рынки объединять, а вот давайте выгоды на рынке делать. И у нас глобальные длинные вопросы, стратегическое партнерство, многолетние длинные расчеты, то, что называется в политике длинная воля экономическая. Вот наш язык, да, совсем другой. И Китаю такое ближе. Как ни странно, и России такое ближе, потому что, условно говоря, нам не надо делать ни Китаю, ни нам не надо делать свои страны снова великими. Понимаете, мы как бы мы держим.
0: Мы такие и есть. Это... Сергей Николаевич, а вот смотрите.
3: Да, мы такие есть, да.
0: Сергей Николаевич, тем не менее, важно все-таки, стало ясно, что будет обсуждаться и решаться, видимо, вопрос такой важный и экономически, и политически, но в нашей нынешней ситуации это уже и политика, да. Это строительство второго газопровода в Китае.
3: Сила Сибири, да.
0: Да, Сила Сибири-2, который пойдет уже через Монголию. Вроде бы там затянулось с этим, да, делом. Но это, опять же, затянулось, потому что третий участник есть, Монголия. И там были, наверное, много-много нюансов. Но вроде прорыв теперь произошел. И, наверное, вот это ведь важно, да, когда вот эти решения такого, казалось бы, в свое время простые решения. Ну что, еще один трубопровод. Но в тех условиях, когда Россию ограничивают в продаже энергоносителей, наверное, это ведь прорыв, я уверен, что Трамп говорил Си, не надо подписывать никаких договоренностей с Россией, мы тебя сжиженным газом этим завалим, зачем ты у них там берешь этот газ. Как вы думаете, так это было?
3: Да, нет, вы как бы правильно строите как бы эту систему оценки экономического, как бы, экономических результатов этого визита. Безусловно, Россия, мы понимаем с вами, да, Россия важна для Китая именно, что редко используется на сегодня, именно стратегически, то есть как безопасный северный периметр, как ресурсы, которые находятся вне контроля. И чем интересна Россия? Наши отношения с Китаем находятся на 99% вне контроля коммуникаций США. Это очень важно, и вообще Запада. То есть мы работаем напрямую. Это очень серьезно в условиях сегодняшнего, так сказать, развала мира через санкции. А нам тоже есть о чем поговорить, и Китай, и мы Китай тоже под санкциями. И нам, как бы, двум санкционным странам, так сказать, есть о чем и здесь поговорить. Более того, Россия находится в положении таких жестких санкций, таких активных, активных санкций, а Китай находится в положении там бумажных всяких и так далее. Ну, то есть, условно, и тут есть что обсудить, потому что Китай, глядя на Россию, понимает, что что может быть, если вдруг начать капризничать, Запад начнет капризничать. И поэтому по силе Сибири совершенно очевидно, поэтому Китаю интересна стратегическая глубина надолго, не на 200 боингов, не на там, 3 миллиона тонн сои, понимаете, с которыми Маск улетел вместо, так сказать, каких-то там «сохраните мне завод Тесла в Шанхае». Не сохранит он уже, как бы все очевидно, что у китайцев уже заводов, таких как Тесла, штук 5, по-моему, по Китаю разбросано, поэтому Тесла, к сожалению, сгорит с большой вероятностью. Ну и так далее. Плюс мы понимаем, что у нас как бы сила Сибири, она еще включит просто новую логистику экономическую и ресурсную, энергетическую логистику мира. Китай – это здорово, потому что Китай готов аккуратно, без нервотрепок, без всяких, так сказать, военных как бы союзов и всего прочего, аккуратно создать свою сетку экономическую, видя, что те, кто хотели, держали эту сетку раньше, уже ее держать не могут. Слишком цена вопроса высока, денег-то у США особо немного.
0: Спасибо. Спасибо, Сергей Николаевич. Ну да, это даже вот «Сила Сибири-2», например, это толчок развития юга Красноярского края, через который пройдет газопровод, и где можно будет, в общем-то, газификацию осуществить наконец-то. Ну и включение Молдавии, простите. Много говорили просто о Молдавии. Монголии в этот вопрос, процесс, это тоже действительно новый маршрут.
1: Я думаю, что завтра будет повод вернуться к этому разговору. Да что значит, я думаю. 100% будет, поэтому продолжим российско-китайскую тему. А сейчас благодарим Сергея Маркелова, политического советника, за его интересный комментарий. А сами переходим к следующей теме.
2: Наше время.
1: А говорить мы будем о редких и редкоземельных металлах.
0: Да, это мы с Ольгой Владимировной просто спорили на тему о том, что есть такие, другие, и это на самом деле важно, потому что один бывший участник КВН, одного человека, стремящегося сделать свою страну снова великой, недавно обманул по этому поводу, и подписали они очень серьезный, но, видимо, ни к чему не обязывающий одну из сторон договор. Это договор о редкоземельных металлах, которые практически все у Украины купила Америка, правда, на Украине их нет.
1: То есть купили редкий металл, но мы сейчас узнаем, в чем различие. А может быть, никто никого не обманывал, а президент Америки занимался самообманом. Возможно, и такое. Учитывая, что у него какие политические советники об этом сейчас говорят, вполне допускаем. Почему мы решили об этом поговорить? Ну, во-первых, наш президент на днях обсудил с Совбезом развитие отрасли редких и редкоземельных металлов в целях национальной безопасности. И зашла речь о том, что потенциальное сотрудничество с Китаем по их добыче или добыче, как говорят в этой сфере, в странах Центральной Азии имеет широкие перспективы. А сотрудничество с Китаем на этом направлении взаимовыгодно. Что касается Китая и Америки, в последнее время речь идет о том, что даже редкоземельные металлы хотят добывать на Луне. И вот это вот запуск Артемиды, помните, да, ракета, которая отправилась на разведку к спутнику Земли, она в том числе будет и зондировать один из полюсов, где, возможно, есть эти самые редкоземельные металлы. И тут уже Америка даже в космосе конкурирует с Китаем. Боюсь, потому что Китаю тоже это очень интересно.
0: Боюсь, придется их переименовать в редколунные.
1: Ну, да, да, ты прав. Действительно. А в последнее время, согласитесь, мы стали очень часто слышать про редкоземельные металлы, хотя еще пару десятилетий назад, я думаю, что вряд ли настолько на слуху это было. Но вот, как Игорь сказал, и США заключали сделку, непонятно, правда, какую. На Луну летят, в том числе с разведкой. Есть там редкоземельные металлы, и кто их будет добывать. Ну и говорят о том, что наши редкоземельные металлы вызывают обильное слюноотделение очень многих хищников западного мира. Вот давайте пораспрашиваем нашего уважаемого эксперта о том, что же это такое, какая разница между редкими и редкоземельными, и какое отношение они имеют к национальной безопасности.
0: Да, это очень... Нам нужен ликбез. Иными словами, пояснительная бригада, как сейчас говорят. Кандидат технических наук, специалист по металлургии редких металлов, эксперт Российского научного фонда Аркадий Наумов с нами. Аркадий Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Расскажите нам, да, малограмотным в этой сфере людям, что, во-первых, что это такое, это редкоземельные металлы и редкие металлы, и в каких отраслях они используются, что за ними сейчас так все гоняются страны мира?
4: Это очень просто. Редкоземельные металлы – это строгое академическое такое научное понятие. Это группа из 17 элементов таблицы Менделеева, которые расположены там с 57 по 71 ячейку этой таблицы. Ну, к ним же еще примыкает скандий и иттрий. А редкие металлы – это более широкое понятие. Оно не совсем научное. Ну, считают, что редкие металлы – это все те, у которых концентрация в земной коре меньше, чем 0,01%. Вот в эту группу металлов, гораздо более широкую, их там около 50 по разным счетам, туда входят там индий, галлий, селен, теллур, все что угодно. И в современной технологической экономике и редкоземельные, и редкие металлы нужны практически всюду, без преувеличения, можно сказать.
0: А всюду это где? Куда? Вот, чтобы мы понимали, на пальцах.
4: Да вот куда ни взгляните. Вот мобильный телефон, который у вас есть, он там содержит в себе и редкоземельные металлы, ну, в небольших количествах, там, по-моему, 0,1 грамма, что ли, содержится. И редкие металлы содержатся. Например, для того, чтобы усиливать сигнал, необходим не кремний в интегральных схемах, а арсенид, галлия.
0: Давайте мы на
4: галлия
0: минуту,
4: это редкий металл.
0: На минуту прервемся, да? И потом уже подробно поговорим после рекламной паузы об этих интересных металлах.
1: Аркадий Валерьевич, у нас сейчас небольшая рекламная пауза. Вы, уважаемые радиослушатели, тоже дождитесь. У нас есть еще несколько важных вопросов, которые мы хотим нашему эксперту задать. Все это ровно через 60 секунд, когда мы вернемся.
2: Театр на радио России представляет.
5: Этого еще не хватало.
6: Извините.
7: Согласна.
8: Простите.
2: «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
9: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
2: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
10: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
2: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Наше время.
1: На «Радио России» с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым продолжаем говорить о редкоземельных и редких металлах. С нами Аркадий Наумов, кандидат технических наук, специалист по этой теме. Аркадий Валерьевич, мы вас прервали, вынужденная у нас пауза была. Давайте продолжим наш разговор.
0: Вы нам сказали, да, о составе, о некоторых металлах, которые присутствуют в том же мобильном телефоне, который у каждого есть. А вот вы сказали, что там условно 0,1 грамма некоего металла. А что их так еще при всем этом не так много, да, и их очень незначительное количество, ну, условно говоря, много значит для этой промышленности, но условно добывают там, я не знаю, железную руду десятками тысяч тонн, да, там ее. А вот здесь, да, какие, да, объемы?
4: Если говорить вот именно о редкоземельных металлах, то в прошлом году во всем мире их было добыто порядка 390 тысяч тонн.
0: Ну, это немало.
4: То есть нельзя сказать, что это страшно редкий элемент, что это страшно редкие элементы. Некоторые из них там достаточно распространены в земной коре. Но достать их довольно трудно. Они среднее содержание РЗМ в земной коре, ну, по-моему, порядка 100 грамм на тонну. Но они распределены неравномерно. собираются в месторождения в совершенно определенных местах, и добывать их по-настоящему трудно.
0: А где
4: как
0: они?
4: Как добывать, так и выделять.
0: Где они на Земле присутствуют?
4: В значимых количествах они присутствуют в Китае, в России, в Бразилии недавно открыли гигантские месторождения, в Австралии. Ну, вообще говоря, Украина в этом смысле похвастаться ничем не может. Все ее редкоземельные месторождения достаточно скромные по мировым меркам.
1: Что то есть триумфальная сделка, да, Трампа – это мыльный пузырь, да, по сути, получается так?
4: Ну, они оба получили, что хотели.
1: А тогда еще вот такой вопрос. А самые вообще, в принципе, богатые страны мира на редкоземы?
4: Самый богатый по-прежнему Китай. На втором месте по-разному считают разные источники. Это либо Бразилия, либо Россия. Но это зависит от методики подсчета. Индия, Австралия. Вот как-то первая пятерка так.
1: Если Китай такой богатый, зачем им на Луне еще редкоземельный металл?
4: Я не думаю, что с Луны привезут именно редкоземельные металлы. Это совершенно не дефицит на Земле. Уж если что-то привозить с Луны, то, наверное, какой-нибудь гелий-3. А с редкими землями надо разбираться на Земле.
1: Ну и последний вопрос. Вот вы нам сейчас рассказали про мобильные телефоны. Очень хороший, простой, понятный каждому пример. Гаджеты – это штука полезная, популярная. А вот все-таки, что касается национальной безопасности, может быть, еще про вооружение в разработках различных видах, ну, производстве различного вида вооружения тоже, может быть, используется?
4: Конечно. Это настолько важный компонент всех вооружений, что именно вот эти трения между Китаем и США, они в первую очередь затрагивают вопрос вооружения и вызывают обеспокоенность у США, например, когда им перекрыли доступ к китайским редким землям.
1: Спасибо большое, Аркадий Валерьевич. С нами был кандидат технических наук, специалист по металлургии редких металлов, эксперт Российского научного фонда Аркадий Наумов. Ну а вы теперь, уважаемые радиослушатели, про редкие земли, как их называют специалисты, знаете значительно больше. А мы к следующей теме.
2: Наше время.
1: Очень громкий был скандал, если это можно назвать скандалом, потому что, конечно, история шокирующая. И вот она имеет сегодня продолжение. Франция начала расследование против наследного саудовского принца. Это Мухаммед бен Салман. По делу об убийстве журналиста Джамаля Хашоги в 2018 году в Стамбуле. И несколько правозащитных организаций обвинили его в возможной связи с пытками и исчезновением журналиста. Мы сейчас напомним вам эту историю. О решении французского суда о начале расследования произошло на фоне, ну, как поговаривают, будем сейчас уточнять, ухудшения отношений между Парижем и Вашингтоном после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Администрация США в последние месяцы регулярно обвиняет европейские страны в том, что они ограничивают свободы слова и давление на политических оппонентов при этом оказывают. Так вот, представители команды Трампа критиковали Евросоюз за уголовные дела против правых политиков, за ограничения в соцсетях, за усиление контроля над медиа. И вот на этом фоне расследование против саудовского принца выглядит еще и как политический сигнал со стороны Франции. И Париж пытается показать самостоятельность своей внешней политики. Это при том, что, между прочим, Саудовская Аравия поставляла им 600 тысяч баррелей нефти в сутки до иранского вот этого кризиса. И у них достаточно плотные экономические связи. Давайте напомним вам немножечко про дело журналиста.
0: Ну, это дело, в общем-то, тогда очень серьезно прозвучало. Речь шла о том, что в посольстве Саудовской Аравии в Турции был обнаружены останки журналиста.
1: Ну, они не то, что там были обнаружены, но была прослушка, журналист пропал.
0: Ну, они обнаружены были таким образом, через вот, условно говоря, информация об этом была получена.
1: Говорят о том, что его расчленили
0: и вывезли в каких-то там бочках там, и так далее.
1: В сумках и прочее.
0: Или в сумках, да-да-да. Нет, там была обнаружена, я имел в виду, что была получена информация о том, что это случилось, то есть он был убит и был расчленен и вывезен из Турции.
1: Ну, надо начать с того, что это оппозиционный был журналист, который критиковал саудовские власти, потом он эмигрировал в Америку и вынужден был получать документы в консульстве саудовском, потому что он собрался жениться.
0: Да, вот это важный момент, что его там как раз... То есть это не был случайный заход в это посольство или в консульство, да?
1: В консульство.
0: А он зашел за документами и не вернулся.
1: Нет, он зашел, вернулся, а во второй раз зашел и не вернулся. А в промежутках между этими двумя событиями произошло еще третье. Неожиданно вылетел борт из Саудовской Аравии с военными специалистами и даже с судмедэкспертом. И вот, по версии следствия, это была спланированная операция по убийству и расчленению журналиста.
0: Которая якобы была по личному распоряжению Бен Салмана осуществлена. Это прозвучало уже тогда. И все это восприняли, кто наблюдает за международной политикой более внимательно, восприняли, конечно, как выпад против Бен Салмана, как будущего короля Саудовской Аравии. Это ведь наследный принц.
1: И самые леденящие душу и кровь детали, конечно же, мы тоже сейчас хотели бы вспомнить, потому что турецкие службы публиковали и вообще получили аудиозаписи из здания консульства, где слышны подготовка к преступлению и самоубийству.
0: Ну, вот это я
1: то
0: имел...
1: есть там застелили целлофаном полы.
0: Вот это я имел в виду, когда сказал, что получили, ну, как бы, были обнаружены доказательства определенные, то есть это посчитали доказательствами, вот, и с тех пор это, ну, как бы, тема присутствует на самом деле только в медиапространстве, потому что, по-моему, все судебные, вернее, все следственные действия, они, ну, во-первых, они невозможны как таковые.
1: Ну, в любом случае, конечно же, эти записи, они ужасные, потому что там слышны разговоры участников группы, которые обсуждали расчленение тела, говорили, что обычно включают музыку во время подобных процедур, но и после того, как он вошел в здание, его начали удерживать силой, потом задушили, а затем расчленили, а затем вышли с сумками и затем улетели. И так, в общем-то, концы в воду, никто ничего не нашел, но скандал был страшный. Мы решили поговорить с нашим экспертам о том, зачем же Франция инициирует столько лет спустя новый международный скандал, новый виток, который вроде бы как-то со временем сам собой подзатух.
0: Юрий Светов, политолог, публицист, с нами на связи. Юрий Ильич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Ольга. Конечно, история жуткая про нашего коллегу, но вызывает вопрос, а вот эти все годы, 8 лет, что вы делали?
1: Вот.
6: Почему не расследовали? И отсюда, конечно, четкое ощущение, что возникла какая-то политическая потребность, и история с несчастным нашим коллегой понадобилась не для того, чтобы выяснить истину, что же случилось, а для того, чтобы решить какие-то свои текущие политические задачи. Для Франции.
0: Ну да, то есть Франция, по идее, сейчас из себя пытается выставить такой второй Америкой, которая может законодательство своего государства использовать на территории другого и решать какие-то вопросы, ну, до которых, по большому счету, ей-то дела нет. Там нет граждан Франции в этих процессах. Это не касается буквально интересов Франции и так далее.
6: Тем более, что мы можем вспомнить сейчас историю, что они там против Маска пытаются возбуждать какие-то дела, тоже предъявляя ему претензии, угрожая, что ежели он не ответит на их заявление, то его там силком в суд приведут. Историю, которая была с Павлом Дуровым и так далее, такие странные взгляды на защиту свободы прессы. Но я полагаю, что это связано именно с текущим моментом. Появилась информация, что Саудовская Аравия все-таки поддерживает американцев, поддерживает Трампа в их войне против Ирана, и даже звучат призывы будто бы со стороны Саудовской Аравии, чтобы американцы не останавливались, а довели эту войну до конца. А так как французы, ну, Макрон, как и все европейцы, ну, всей душой желают хоть как-то, но нанести поражение Трампу, не позволить ему добиться его целей, то вот этого нашего несчастного коллегу сейчас, как мне кажется, разыгрывают в этих же целях.
1: Тем более, что Трамп неоднократно поддерживал саудитов вообще в целом, и именно конкретно в этой истории тоже выступал на их стороне. То есть получается, что это такая попытка укусить Трампа через третье лицо, да?
6: Да, к сожалению. И эта вот гнусность именно заключается в том, что действительно жертву жуткого преступления подтягивают к истории, я повторяю, не для того, чтобы найти виновных, а для того, чтобы вот, ну, для себя разыграть вот эту историю. Я говорю, через 8 лет, что вам мешало все эти 8 лет поучаствовать действительно в расследовании, помогать, найти какие-то доказательства? Ведь вот когда мы с вами слышим, коллеги, там же ничего нового не приводится, опять снова пережевываются те пленки, те записи, которые были 8 лет назад озвучены.
0: А вот, на ваш взгляд, все-таки Бен Салману-то с этого что-то будет? Ему чем-то грозит попытка Франции себя такого полицейского
1: представить? Вообще, репутационные последствия какие?
6: Думаю, что нет. Для Саудовской Аравии эта история была и забыта. Ну, может быть, в какой-то противоборстве принцев за тем, кто будет во главе государства, когда король уйдет в мир иной. Я не очень верю в то, что это даст какие-то результаты. Хотя вот давайте сопоставим еще с интересной ситуацией. Когда вы упомянули, Игорь, что Франция вдруг пытается себя продемонстрировать страной, юрисдикция которой может распространяться за ее пределы, одновременно ведь появилась информация, что будто бы президент Трамп призвал Россию и Китай объединиться в противодействии Международному уголовному суду, который, юрисдикцию которого ни мы, ни китайцы, ни Соединенные Штаты не признают. А этот Международный уголовный суд ведь против президента Путина там дело завел, против нашей уполномоченной по правам детей, против разных других людей, пытаясь доказать, что они обладают неким правом судить весь мир. А ведь МУС находится в Европе и под влиянием европейцев.
0: Большая игра. Иными словами, это большая игра, элементы которой мы увидели вот в деле Хашоги. Юрий Светов, политолог, публицист, был с нами на связи, обсуждали странные требования, странные заявления, которые звучат из Франции.
1: А в Уганде запретили рукопожатие. Какое нам до этого дело? Об этом через минуту.
7: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на lumisfera.show. 6+. Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
8: 16+.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. Итак, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку вируса Эбола в Африке. Чрезвычайная ситуация международного значения. В Уганде, как мы уже сказали, временно запретили рукопожатие в рамках мер борьбы с этой лихорадкой. А новый штамм тем временем привел к смерти уже 88 человек в Конго и в этой самой Уганде упомянутой. А больше... ожидают, что, наверное, большее количество жертв предполагаемых, учитывая, что заражений уже больше 330, получается, вот так, да. Ну так вот, и ВОЗ предупредили, что реальные масштабы вспышки могут оказаться значительно больше официальных данных. Вот то, что я пыталась вам сейчас сказать. И надо оговориться, что режим чрезвычайной ситуации международного значения представляет собой высший уровень тревоги ВОЗ. То есть организация вводит этот режим при угрозе, которая выходит за пределы одной страны и требует срочной координации между государствами. Вот, честно говоря, в последнее последнее время нас опять начали пугать пандемиями, эпидемиями, хантавирус, теперь Эбола. Это что, нас просто пугает, или мы действительно в опасности? И зачем объявлен режим чрезвычайной ситуации? Уверена, что наш эксперт знает об этом достаточно много. Это Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор, эксперт Всемирной организации здравоохранения. Андрей Константинович, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Константинович.
8: Здравствуйте.
0: Да, ну вот хочется понять, да, все-таки вам там, вы ближе к этой теме гораздо, чем мы, и мы, вы нас можете, наверное, или напугать, или все-таки успокоить. Это обычное явление, в общем-то, вот все эти эпидемии той же Эболы, которые периодически возникают. Нам, например, кажется, что вот как мы сейчас слышим слово «вирус», нам сразу кажется, ну все, это вот что-то, либо продолжение истории с пандемией, и непонятно, где там правда, а где конспирология, или это все обычно вот для этого региона?
1: И самое главное, что этот регион, когда вот были советские времена, у нас такое ощущение, что там постоянно были наши специалисты.
0: Которые там
1: которые постоянно,
0: жили практически.
1: Да,
0: там.
1: Жили и работали, и боролись с этими опасными заболеваниями, и все там было в те времена гораздо лучше. А вот сейчас из-за нашего отсутствия или по какой-то иной причине все стало гораздо хуже. Но вот видите, сколько вопросов, и все они адресованы вам.
0: Да, мы можем ошибаться, поэтому помогите нам.
8: Действительно, вот это беспокойство, оно обосновано, потому что 21 век – век возвращения старых инфекций, которые оказались уже побеждены, век появления новых инфекций. Что касается Эболы, так она вообще была описана впервые относительно недавно. Это только было идентифицировано впервые, он был в 1976 году. То есть какие-то происходили вспышки, но никто не знал. То есть, с одной стороны, прогресс наших технологий, науки, разработок. И я должен здесь отметить особый успех. Это искоренение натуральной оспы. И надо сказать, что наша страна, Советский Союз, в то время сыграла очень важную роль в искоренении оспы на планете, поскольку было разработано и изготовлено огромное количество доз вакцины, которые были необходимы для этого. С другой стороны, мы видим тяжелейшие последствия COVID-19, COVID-19, по отдельным оценкам, унес жизни преждевременно 20 миллионов человек на планете. И огромное количество пострадавших только в европейском регионе на сегодняшний день тоже по оценкам около 17 миллионов человек нуждаются в очень серьезной реабилитации в связи с последствиями ковида. Но уж я не говорю о том, что дети очень долго школу не посещали, и там экономика пострадала, и все такое прочее. Поэтому вот сейчас очень серьезное отношение к этим вопросам, и даже такая выдвинута концепция некого вируса X, который может появиться и который будет более смертельным, чем даже COVID-19.
0: Слышали об этом? Но это не Эбола. Это провокационный вопрос.
8: Да, совершенно верно. Да. И в связи с этим необходима мобилизация ресурсов, и что очень важно, как вот вы правильно отметили, необходимо международное сотрудничество очень активно, которое координирует Всемирная организация здравоохранения, она собирает всю информацию, анализирует, мониторинг осуществляет, помогает всем. Но здесь надо отметить, что ВОЗ сейчас нуждается во всяческой поддержке, потому что переживает непростые времена. Другого координационного механизма на сегодняшний день нет. С другой стороны, некоторые по-прежнему пребывают люди в такой уверенности, что вот границами страны можно каким-то образом защититься. А с другой стороны, еще вот есть очень интересная информация от ученых, что если бы был объявлен согласованный международный карантин, двухнедельный всего лишь навсего, в начале вспышки COVID-19, то всех этих тяжелейших последствий удалось бы избежать. Вот вам, так сказать, на сегодняшний день иллюстрация того, насколько важно координировать эти работы.
0: Если бы люди не перемещались, а скажите, а это какой-то природный очаг?
8: Да, надо сказать, какие-то вот самые опасные, конечно, на сегодняшний день мы говорим с одной стороны, практически исчерпана защита антибактериальная в связи с антибиотиками, да, с тем, что они резистентно распространяются, поэтому здесь прогноз тоже достаточно серьезный, и нужны новые разработки. С другой стороны, касательно вирусов, постоянно меняется картина, они мутируют, и все больше отмечается ситуация, когда вирусы старства животных, вот, как говорится, перескакивают к людям. Где это происходит в основном? Где есть природные очаги, где плохо развита система здравоохранения, где гигиена и то, что называется социальные детерминанты здоровья, очень плохого состояния. Вот есть, например, такое явление, называется открытая дефекация, да, которая крайне распространена, и очень часто она является, так сказать, вот одним из факторов распространения этих эпидемий. А потом еще надо говорить, какие самые опасные, конечно, вирусы. В частности, мы уже с этим сталкивались. Да, это был птичий грипп, свиной грипп, вот этот вот SARS-CoV, да, 19-й. И сейчас мы говорим о хантавирусе и Эбола. Эбола тут особая история. Совсем недавно, 14-15 год, была тяжелейшая вспышка. Большое количество было заболевших и погибших людей. И там даже армейские подразделения привлекались для того, чтобы каким-то образом контролировать ситуацию. Что еще здесь надо назвать? Конечно, этот международный туризм, который сейчас получил колоссальное развитие. И туристы, они идут по самыми, как говорится,
1: Андрей Константинович, извините, ради бога, что перебиваем, очень мало времени остается, а хотелось бы очень получить ваш комментарий по теме, которая уже прозвучала в подводке нашей. Во времена СССР наши представители практически безвылазно находились в Африке, и вроде бы там в те времена не было такой критической ситуации. Вы с этим согласны, и почему сейчас в таком случае мы свое участие в помощи этим странам снизили, что ли, получается так?
8: Ну, это, конечно, да, роль СССР, она была чрезвычайно велика. Я уже упоминал вот эту вот борьбу искоренения оспы. Кстати, стоила вся эта кампания меньше, чем один военный самолет, как посчитали специалисты. То есть здесь и ресурсы особые, как говорится, они нужны, конечно, большие, но, тем не менее, это не так дорого, как может показаться. На сегодняшний день наши специалисты участвуют в этих разработках. Надо сказать, что это еще и находится на стыке с оборонными интересами каждой страны. Поэтому здесь большое количество биолаборатории.

0: конечно, надо более активно участвовать, потому что мир настолько сегодня взаимозависим, что надо не только о себе заботиться, но и о других странах мира. Если у тебя есть технология, разрабатываемая вакцина, кстати, такие разработки у нас ведутся, они испытывают, в частности, вот и по Эболе тоже есть целый ряд вакцин уже разработанных на сегодняшний день. Но дело в том, что этот вирус мутирует постоянно, поэтому надо здесь быть. Ну и готовиться вообще, так сказать, к такому согласованным действиям, потому что с ковидом, в общем, что-то получилось, а что-то...
1: Андрей Константинович, вот прям коротко, 10 секунд, да. До нас докатится Эбола?
0: Какие-то завозные случаи докатываются по разным, так сказать, углам планеты, но чтобы массово, я
1: не думаю, что это может быть. Спасибо. Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор, эксперт ВОЗ. Вернемся к вам после рекламы и будем говорить о том, что мы будем печатать. Печатать мы будем авиационные двигатели на принтере. Подробности после новостей. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Дождитесь, очень скоро мы к вам вернемся.
2: Наше время. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
3: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
4: И можем, и нет.
5: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
2: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
6: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
7: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
2: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
2: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
9: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
10: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
11: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
2: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
12: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
11: Это правда.
2: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Президент России продолжит сегодня свой официальный визит в Китайскую Народную Республику. Состоится встреча Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, а также церемония подписания документов. Тем, кто угрожает атакой на Калининград, необходимо учитывать объем вооруженных сил России в регионе, заявил губернатор Калининградской области на слова министра иностранных дел Литвы о способности сил НАТО прорваться в Калининградскую область. Россия при необходимости готова протянуть руку помощи в переговорах между Ираном и США, заявили в Министерстве иностранных дел нашей страны. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент России продолжит сегодня свой официальный визит в Китайскую Народную Республику. Состоится встреча Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина и церемония подписания документов. По окончании встречи лидеры двух стран выступят с заявлением для представителей прессы. В программе визита также запланирована церемония торжественного открытия перекрестных годов образования, на которой лидеры выступят с краткими приветственными речами. Кроме того, состоится встреча Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цзяном. Также пройдет прием от имени председателя КНР в честь 25-летия договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Завершит рабочую программу визита беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина за чаем. Тем, кто угрожает атакой на Калининград, необходимо учитывать объем вооруженных сил России в регионе. Так отреагировал губернатор области Алексей Беспрозванных на слова министра иностранных дел Литвы о способности сил НАТО прорваться в этот регион. Российский губернатор напомнил как о Балтийском флоте, так и о словах президента России, что ответный удар будет мгновенным.
2: Балтийский флот защищает не только Калининградскую область, защищает вообще всю страну на западном форпосте нашей страны. Поэтому я думаю, что когда такие заявления делаются, нужно точно понимать тот объем сил, вооруженных сил, которые здесь находятся. Поэтому здесь только, наверное, имея нездравый смысл, можно такие вещи заявлять. К слову сказать, у нас сегодня проходят совместные учения с Белоруссией по применению ядерных сил в случае агрессии. Поэтому я думаю, что, так сказать, те, кто дают такие комментарии, должны это учитывать. Я просто еще раз хотел, наверное, напомнить слова нашего президента, который четко сказал, что если нам такие угрозы будут создавать, то мы точно будем уничтожать эти угрозы.
1: О том, что в случае запуска украинских беспилотников с территории стран Прибалтики ответ России будет неизбежен, заявил на заседании Совбеза ООН по украинской тематике и постпред России Василий Небензя. По его словам, российским спецслужбам уже известно о нахождении украинских специалистов по управлению БПЛА в Латвии. Россия при необходимости готова протянуть руку помощи в переговорах между Ираном и США, но не собирается навязывать свои услуги. Об этом заявил в интервью ТАСС замминистра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков. Он также отметил, что новое руководство Ирана, как и прежнее, придерживается обязательства не иметь ядерного оружия. Для решения подобных задач у международного сообщества есть договор о нераспространении ядерного оружия, где прописаны все соответствующие обязательства, от которых иранская сторона никогда и не отказывалась, отметил Рябков. Партия «Новые люди» дала старт федеральной программе «Карьера» по-новому, как сообщил лидер партии Алексей Нечаев. Она направлена на поддержку молодых специалистов и помощь в трудоустройстве.
3: Наша партия «Новые люди» предложила программу, которая работала в 22-м, 23-м, 24-х годах, что компании, которые дают выпускникам вузов работу, тех, у кого пока нет опыта, получают небольшие государственные субсидии в связи с тем, чтобы они взяли студентов на работу. Программа показала очень хорошие результаты. 122 тысячи выпускников устроились, и 4 тысячи компаний в этой программе участвовало. Сейчас эта программа пока не работает, и мы подали в правительство предложение ее возобновить.
1: Программа объединит студентов старших классов, выпускников и крупнейшие отечественные компании. Проект, как ожидается, поможет устроить на работу более 10 тысяч человек по всей стране. Отечественная вакцина против вируса Эбола, разработанная в центре имени Гамалеи, способна обеспечить защиту от редкого штамма, который в настоящее время распространяется в Африке. Об этом сообщил научный руководитель центра Александр Гинзбург. По его словам, Медиков, работающих в очагах распространения инфекции, следует защищать не только средствами индивидуальной защиты, но и уже существующие вакцины в отсутствие других средств. Эпицентр нынешней вспышки лихорадки Эбола находится на востоке Конго. В настоящее время там выявлено более 500 предполагаемых случаев заражения. По меньшей мере 131 человек скончался. РЖД рассмотрит возможность расширения маршрутов поездов с посадкой по биометрическим данным, в том числе на Сапсанах, сообщил РИА Новости замгенерального директора компании Евгений Чаркин. «Мы будем готовы, когда будут протестированы технологии посадки на «Ласточке», — отметил он. С 8 апреля нынешнего года опция работает в тестовом режиме на «Ласточках», курсирующих из Москвы в Кострому, Иваново, Нижний Новгород. Скоро такая возможность будет добавлена еще на двух направлениях — Нижний Новгород — Киров и Нижний Новгород-Иваново. Замгендиректора компании РЖД Евгений Чаркин также заявил, что запуск высокоскоростного интернета во всех поездах в России станет возможен в 2028 году, но все будет зависеть от наличия оборудования. В средних широтах и на севере европейской части России сохранится аномально жаркая погода. Об этом сообщили синоптики. По их прогнозам, сегодня даже на берегах Белого моря в полуденные часы столбики термометров поднимаются более чем на 7 градусов выше нормы, до 20-25 градусов тепла. А в центральной России, в Поволжье, температура вообще сравняется с июньской в Средиземноморье, до плюс 27-32. В среду серия температурных рекордов, возможно, в Самаре, Туле, снова в Нижнем Новгороде и Москве. Ожидается, что 20 мая в российской столице будет побит исторический максимум температуры, зафиксированный в 1897 году. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Далее о спорте. Ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Акбарс» со счетом 4-1 в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина. Счет серии до 4 побед стал 3-2 в пользу «Локомотива». Другие новости спорта представит Дмитрий Калугин.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Российский голкипер Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов является лучшим по проценту матчей без пропущенных голов среди всех вратарей в 5 сильнейших европейских чемпионатах, сообщает телеграм-канал Optosports. На счету Сафонова 8 матчей на 0 из 15 во французском чемпионате. Московская «Динамо» летом намерена укрепить правый фланг обороны подписанием футболиста с российским паспортом, информирует «Спортэкспресс». В данный момент кандидатами на усиление бело-голубых являются Арсен Адамов, который минувший сезон провел в «Зените», и Николай Рассказов, выступавший за «Крылья Советов». Отмечу, что у обоих футболистов летом завершаются контракты с их клубами, и они смогут перейти в «Динамо» без компенсации. Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде, несмотря на драку с одноклубником Орельеном Чуамини, станет первым капитаном команды в следующем сезоне, сообщает «Мундо Депортиво». Напомню, по окончании этого сезона клуб покинет действующий капитан Даниэль Карвахаль. Вторым капитаном «Реала» в новом сезоне будет Винисиус Джуниор, третьим – Тибо Куртуа. Тольяттинская «Лада» продолжит играть в континентальной хоккейной лиге, а генеральный спонсор клуба продолжит финансирование. Об этом в своем канале в «Макс» сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ «Лада» заняла предпоследнее 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, а СМИ сообщали о финансовых трудностях тольяттинского клуба. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по волейболу Екатерина Гамова в этом году войдет в Международный зал славы волейбола. Торжественная церемония принятия новых членов зала славы состоится 17 октября в Холиоке. Напомню, последним россиянином, принятым в Международный зал славы волейбола, стал олимпийский чемпион Лондона Сергей Тетюхин в 2021 году. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС, в Магадане сегодня до плюс 8, без осадков, в Тюмени до 20 тепла, кратковременные дожди, в Омске плюс 20, тоже дождливо. В Калининграде до 22 тепла, кратковременный дождь, в Оренбурге без осадков и плюс 30, во Владимире и Туле до 32, в Ставрополе 16-18 тепла, облачно, временами дожди, в Севастополе и Ялте до 22 градусов тепла, осадки и возможные грозы. В Санкт-Петербурге днем до плюс 22, ветер юго-западный, атмосферное давление будет выше нормы. В Москве без осадков. Днем температура воздуха поднимется до отметки плюс 30-32. Ветер восточный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы. Сейчас в столице плюс 20. Ясно, без осадков.
0: от детдома к дому.
5: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете, я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне называть этого человека? Первый день, даже во второй, в третий имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
0: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана. «Пути, дороги». Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
6: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7:10 и 12:30 по Москве и в 8:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
8: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
9: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире. Игорь Шатров и Ольга Максимова.
10: Мы снова с вами и готовы продолжать. Еще 45 минут мы будем обсуждать достаточно интересные события, в том числе позитивные, которые происходят в наших краях. Сейчас расскажем, о чем пойдет речь, но прежде хотелось бы напомнить о том, что есть у нас мессенджер 8-925-222-9992. Пишите, если есть желание высказаться сюда. Ну, а вот наши планы.
11: С москвичами мы поговорим о температурных рекордах мая. У нас сейчас такой июльский май на дворе. Вот будем разбираться, всерьез ли это и надолго, или скоро закончится. С Андреем Кудряшовым, как всегда, поговорим об интересном из мира спорта. В данном случае речь будет идти о возможности введения обязательного предмета в школах. Еще одного мало в школах предметов. Да, вот шахматы называются. Нет, ну, кстати, это серьезно, это на самом деле не без улыбки, тема интересная, куда только это все предлагают ставить. Передвижные аптеки предложил в свое время Владимир Владимирович Путин вернуть вообще вот как бы в наш быт, потому что, ну, есть регионы, микрорайоны, города, поселки там, ну, в общем, там, где с аптеками проблемы, не все, как в Москве. У нас аптеки на каждом углу, такое ощущение, что москвичи в основном болеют, их основное занятие – болеть. Вот. А вот в стране не так, люди болеют, а негде обслуживать им свои, решать свои проблемы. И вот мы поговорим о том, что получится из аптек на базе «Газели». Это способ решения проблемы или просто для галочки. А вот об этом сейчас во всеуслышание говорят, что проблема решена. Ну и о печати авиационных двигателей. Представьте себе, на 3D-принтере прямо сейчас расскажут люди, которые в этом деле знают толк.
0: Наше время.
10: В России создали технологию, которая позволяет печатать авиационные электродвигатели на принтере. Вы не ослышались. Хотя, в принципе, мы, конечно же, все привыкли, что печатать на принтере можно какие-то документы, какие-то тексты распечатывать, или любая нужная вам печатная продукция может оттуда вылезти. А вот чтобы оттуда вылез целый авиационный двигатель, вот это, конечно же, удивительно. Но не то чтобы мы вчера об этом услышали, Нет-нет, конечно же, далеко не вчера. И слышали мы о том, что и органы будут печатать на принтере. И уже частично уже печатают. Уже частично.
11: Но я органы просто... человеческие, имеется в виду.
10: Конечно. И я имею в виду, что органы, например, печень смогут в ближайшем, уже обозримом, наверное, будущем распечатать. Отдельные какие-то ткани... уже кожи, фрагменты, уже сегодня далеко продвинулись в этом наши медицинские специалисты. Разработки, что касается авиационного двигателя, разработка в разы сокращает трудозатраты и сроки производства, при этом двигатель остается мощным и компактным, и подойдет он для дронов, для небольших самолетов, для электромобильной техники, а прототип агрегата планируют напечатать уже в нынешнем году. Но, однако, такие технологии достаточно дорогие, поэтому при их внедрении, наверное, будут учитывать какую-то экономическую целесообразность. Вопросов тут много. Например, вопрос в том числе, а не проще ли по старинке руками все это делать?
11: Ну да, ну понятно, что речь идет все-таки об электродвигателях, а не двигателях там на самолеты класса суперджет. Но тем не менее, все равно это звучит как чудо и фантастика. Мы побеседовали с человеком, который знает действительно, как все это делается, и задали ему несколько вопросов. Вначале я представлю человека, а потом уже вопросы, а потом мы дадим запись этого разговора, потому что, ну, не получилось в прямом эфире у нашего собеседника поучаствовать в программе, и поговорим после этого с еще одним экспертом. Итак, с нами инженер научно-исследовательского отдела института номер 3 системы управления информатика и электроэнергетика МАИ Илья Качанов, и мы спросили его вот о чем. Как можно напечатать на принтере целый двигатель самолета? Ну, как вообще такое возможно? Спросили, что еще можно там напечатать? Самолет же целиком пока нельзя, предположили мы. Ну, и спросили также о том, не дороже ли эта технология обойдется в сравнении с классической. И вот что рассказал нам Илья.
12: Во-первых, важно уточнить, что мы планируем печатать все-таки не весь двигатель целиком, а отдельные его компоненты, такие как магнитопровод статора и корпусные элементы. Во-вторых, речь идет про электрические двигатели. Дело в том, что сегодня активно развивается направление электрических силовых установок летательных аппаратов. Это так же, как на авто. Есть бензиновые двигатели, а есть авто с электроприводом. На текущий момент применение электродвигателей рационально в силовых установках небольших летательных аппаратов. Пример беспилотников. Но в перспективе их применения возможно даже на самолете местных воздушных линий. Что касается самого оборудования, мы используем промышленный 3D-принтер, работающий по технологии селективного лазерного сплавления, или SLM. Внешне это закрытая камера с рабочей платформой и системой подачи порошка. Вместо бумаги и чернил здесь используется мелкодисперсный металлический порошок. Процесс печати происходит послойно. На платформу наносится слой порошка, после чего лазерный луч избирательно сплавляет частицы в соответствии с цифровой моделью детали. Затем платформа опускается, наносится новый слой, и процесс повторяется до полного изготовления изделия. Для печати можно использовать довольно большой спектр материалов, например, порошки из сплавов алюминия или разнообразных сталей. Что касается ответа на вопрос, полностью напечатать целый самолет действительно нельзя. Но и в этом, по большому счету, нет никакой практической необходимости. Но аддитивные технологии уже широко применяются для изготовления отдельных компонентов. Кронштейнов, корпусных деталей, теплообменников и так далее. Аддитивное производство или по-простому 3D-печать особенно востребованы там, где требуется сложная геометрия, оптимизация масс или глубокая интеграция различных устройств друг с другом. Что же касается стоимости, это действительно хороший вопрос. И ответ здесь зависит от контекста. При выпуске крупных серий традиционные методы получения деталей, такие как литье, штамповка и разные виды механической обработки, обычно выгоднее за счет эффекта масштаба. Однако для прототипирования и изготовления малых серий аддитивное производство часто оказывается быстрее и экономичнее, поскольку здесь не требуется дорогостоящие оснастки, а также просто существенно меньше времени проходит от заказа до получения готовой детали. Ну и кроме того, для деталей со сложной геометрией или деталей из труднообрабатываемых материалов аддитивное производство может быть фактически единственным технологически реализуемым вариантом.
11: Вот, ну вот так вот такой рассказ, подробный, детальный, много технических подробностей. Ну, нам кажется, не должен был утомить наш гость вас. Это был Илья Качанов, инженер научно-исследовательского отдела института номер 3 системы управления информатикой и электроэнергетикой МАИ. А вот что еще в отрасли печатается с помощью аддитивных технологий, с нами решил поделиться технологический визионер, кандидат физико-математических наук, сооснователь и генеральный директор частной космической компании «А-Рокетс» Никита Востров. Никита, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
13: Да, Ольга, Игорь, добрый вечер.
11: Что вы можете добавить к тому, что рассказал Илья, в том плане, что ведь не только электродвигателями 3D-принтеры ограничиваются в производстве. Можно ведь и что-то еще, наверное, производить. И что?
13: Да, конечно. Если мы говорим про 3D-печать именно в авиастроении, то здесь говорить можно и про интерьер, и экстерьер. Понятное дело, что крылья печатать не имеет никакого рационального смысла, а вот какие-то крепежи, которые периодически выходят из строя, пластиковые элементы, я даже недавно летал тоже на одном из самолетов, где видел часть элементов, изготовленных с помощью 3D-печати. Здесь очень важно отметить, что традиционный вот способ изготовления действительно хорошо применимы, когда детали достаточно простые. Но ключевая особенность 3D-печати позволяет переосмыслить подход к проектированию, и если раньше мы изготавливали тот же самый двигатель, например, из 20 отдельных деталей, то с помощью 3D-печати мы можем создать одну единую деталь, в которой будут внутренние каналы, внутренние пустоты, и таким образом мы как сократим цикл производства, так и сократим издержки на сборку, на подгонку, и таким образом вплоть до 90% мы можем сократить на издержках. Если говорить про обработку, например, металлических изделий, то есть стружка, которая оказывается отходами, в 3D-печати вплоть до 10% мы можем сократить вот такие вот расходы, потому что есть поддерживающие элементы и так далее. Вот, поэтому здесь 3D-печать позволяет переосмыслить подход. И, к сожалению, важно понимать, что современным инженерам важно не просто создавать под 3D-печать, но и переосмыслять подходы и технологическую цепочку производства в целом.
11: Никита, а вот тоже для понимания, а что может быть, господи, как же это правильно сказать-то, элементами, из которых создается некий новый объект? Ну, условно говоря, что можно, чем может наполняться этот 3D-принтер, если обычный принтер, там, краска, чернила и так далее? Ну, не знаю, там, камень,
10: ножницы,
11: металл.
10: Бумага.
11: Да, камень, металл. Там, да, какие материалы могут использоваться в 3D-печати? Вот, наверное, так, да.
13: Да, спасибо за вопрос. Сегодня, на самом деле, 3D-печать ушла достаточно далеко. Вот, помимо классических металлических порошков, о которых сказал Илья, да, есть порошки, которые уже сразу вытягиваются в металлическую нитку. Представьте себе классическую сварку, да, либо электродами, либо непрерывной проволокой, вот, которая подается, и мы навариваем объект, и таким образом сварку тоже можно назвать аддитивными технологиями фактически.
11: Ого!
13: Помимо металла, можно применить и композиты на основе угленаполненных пластиков, стеклонаполненных пластиков. И порой вот такие современные композиты даже выгоднее использовать, нежели, например, металлические изделия. Вот. А если мы говорим про то, где еще можно использовать 3D-печать, а не только в авиа, то это и бетонная печать. Вот, да, в том числе дома сегодня
10: строят. Посмотрю, дома, 3D-дома на 3D-принтере 2 миллиона 700 тысяч рублей. Вот можно купить.
13: Да, то есть мы делаем несъемную опалубку из бетона, и фактически она становится стенами, внутрь которых мы уже заполняем утеплителем, и таким образом у нас становится необычный, интересный объект, который строится в течение 48 часов.
10: Вот ниф-нифу, наф-нафу и нуф-нуфу 3D-принтер, конечно, бы очень пригодился.
11: Слушай, а ведь сказка об этом, наверное, и была, просто тогда не могли это описать современными технологиями, другие технологии были.
10: Спасибо большое, Никита, очень интересно, и я думаю, что отличный повод вот ваш рассказ продолжить наш разговор как-нибудь поподробнее. Никита Востров, технологический визионер, кандидат физико-математических наук, сооснователь и генеральный директор частной космической компании «А-Рокетс» был с нами, а мы хотим поговорить еще об одной позитивной такой новости, которая, наверное, будет очень радостна для многих жителей наших российских глубинных регионов.
11: Аптеки могут стать передвижными.
14: Наше время.
10: Не то, что могут они станут обязательно, потому что наш президент уже об этом говорил, и уже принят новый закон. Давайте обо всем по порядку. В России, во-первых, представили передвижную аптеку на базе «Газели» с колесной формулой 4:2. И такая «Газель» оборудована специальной надстройкой. Надстройка разработана для фармацевтической торговли. Внутри холодильный шкаф, витринный стеллаж, стол-прилавок. лавок, места для хранения товара, автономное водоснабжение, электроснабжение, отопитель, кондиционер, вентиляция, санузел. Ну, в общем, красота. Мы посмотрели на эту газельку, и, конечно же, все выглядит очень здорово. Вопрос только один. А сможет ли она проехать в отдаленные различные селы?
11: Ты же обещала положительно только говорить. А вот, оказывается, много вопросов даже и здесь. То есть есть решение, но насколько это решение, ну, что ли, отвечает всем тем задачам, которые ставились? Снабжение населенных пунктов, удаленных, может быть, малонаселенных лекарственными препаратами.
10: Потому что, да, населению теплоизолированные панели и армированная облицовка, в общем-то, наверное, что называется, по барабану. Им надо, чтобы лекарства привезли. Но вот, тем не менее... Инициатива будет реализована в 11 регионах России, продлится 3 года с 1 сентября текущего года до 1 сентября 2029. Это эксперимент. И принятие нового закона о передвижных аптеках, который подписал президент, открывает дополнительные возможности для развития доступной лекарственной помощи в отдаленных и малонаселенных территориях. Вот давайте у нас несколько минут, об этом поговорим с нашим экспертом Вадим Винокуров, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения. Вадим Иванович, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
11: Вадим Иванович, ну мы о положительных нюансах этого вопроса уже рассказали. Нам кажется, что вы хотите поделиться какими-то вопросами и проблемами, которые еще остались нерешенными, правда?
15: Ну, хорошо. Ну, во-первых, сегодня у нас день фармацевта, поэтому все-таки пользуясь случаем надо поздравить всех коллег по отрасли.
10: Присоединяемся.
15: Пожелать дальнейших успехов. Вот, поэтому сегодня уж такой день. Вот, теперь, что касается передвижных аптек. Ну, здесь надо понимать, что это компромиссное решение. Компромиссное решение, потому что... Конечно, очень сложно обеспечить в автомобиле температурный режим для хранения лекарственных средств. И здесь сейчас, в общем-то, ищется, среднее решение. То есть должно получиться на вот этих газелях. Сказать, что этот бизнес будет сильно выгодно, и он сильно выгоден будет для бизнеса, ну, я все-таки бы затруднялся. Потому что речь идет о достаточно... о поселениях, в которых нет стационарных точек торговли. То есть, понимаете, там невозможно сделать аптеку в принципе. Туда, в общем-то, и продукты доставляются примерно схожим образом. Это не даст сильно большого потока, поэтому это все-таки скорее будет такой социальной задачей. Но такие поселения, безусловно, должны быть обеспечены лекарствами. Как общественный совет, мы, безусловно, приветствуем это решение и считаем, что оно должно помочь именно для удаленных пунктов. Понятно, что такие, собственно говоря, машины по Москве ездить не будут. Речь все-таки идет о удаленных территориях.
11: Но вопрос в том, все ли решено, что необходимо было решить, когда ставилась задача, да? Ну, то есть, условно, мы знаем, например, что вот вы сказали о температурном режиме. Мы знаем, что ряд лекарств просто уже по определению не попадут в эти передвижные аптеки. И почему они не попадут?
15: Ну, во-первых, смотрите, там есть ограничения, связанные с термолабильными препаратами, достаточно, которые хранятся при низкой температуре. Вот. Но сейчас дело не в этом. Дело в том, что вот, обычно как принято говорить, что разрешено все, что не запрещено законом. Так вот, в фармацевтике это не так. В фармацевтике законодательство оно определяет, как могут продаваться лекарственных средств. И такого механизма, как продажа с колес, там нет. Вот этот закон сейчас, он разрешает, то есть он дает возможность это реализовать. Поэтому это как бы некое расширение возможностей. Должен сказать, что во время дебатов там в Госдуме там были и другие предложения, почему, собственно говоря, эти передвижные пункты не могут быть беспилотниками или еще чем-то. Вот, то есть, ну, до этого, в общем-то, до такого еще не дошло, но, тем не менее, это как бы это новое предложение, и почему мы, собственно говоря, приветствуем ее? Потому что появляется легитимная возможность. До этого момента такие передвижные пункты были невозможны. В какой степени они будут реализованы и в регионах, в которых проходит эксперимент, пока сказать сложно. Возможно, постепенно будут вноситься коррективы, связанные с требованиями к таким передвижным пунктам.
11: Понятно. Понятно. Будем следить за тем, как будет развиваться ситуация. Вадим Винокуров, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, был с нами.
10: Ну а далее будем говорить о шахматах в школе. Ход конем будет осуществлять Андрей Кудряшов, который уже пришел в эфирную студию. И мы его представим нашей почтенной публике ровно через минуту.
16: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
14: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Наше время.
10: На радио России с Ольгой Максимовым, Игорем Шатровым. И вот он, Андрей Кудряшов.
11: Привет, Андрей.
17: Е2, Е4. Здрасте.
10: Здрасте.
17: Я посчитал интернет. Узнал, как.
10: Можно сказать, ферзь нашего вечернего спортивного сегмента с нами.
11: Да.
17: Нет, королевская пешка, может быть.
11: Сейчас
17: все нам вспомнится.
11: Ты через 10-15 минут ты ферзя все-таки превратишься.
17: Вне всякого сомнения.
10: Давай, лошади уходи уже.
17: Ну, тема сегодня действительно интересная, и можно ее попробовать обсудить. Шахматы необходимо сделать обязательным предметом в российских школах, так как в период обучения важно развивать логическое и стратегическое мышление. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб.
11: Почему не сразу «го»? Вот в Китае, по-моему, они «го» изучают.
17: Вот,
11: еще, да?
17: Примерно тот же вопрос. Можно что-то еще придумать на самом деле. Нет, инициатива сделать шахматы обязательным предметом в школе, но на данный момент пока такая. Это просто исключительная инициатива, причем на словах, может быть, даже ее можно назвать декларацией намерений каких-то, чем какое-то отношение, имеющее к реальности. Но здесь, на самом деле, все очень просто, потому что Общественная палата, она не принимает законы, она не утверждает школьные программы. Этим занимается исключительно Минобразование, Минпросвещение. И на текущий момент, собственно говоря, никаких официальных нормативных актов со стороны Минпросвещения о введении обязательных уроков шахмат по всей стране нет. И, собственно говоря...
11: Слушатели могут подумать, что ты противник. Потому что так началось. Давай свою позицию.
17: Я не противник. Но сейчас, если мы, все вот эти законодательные штуки оставим в сторону, вот я просто представлю себя в школе. Да,
11: давай, вот интересно.
17: Ну, я даже не знаю, какой класс. Ну давайте 11 класс. 11
11: почему класс... 11? С первого начинать?
17: Нет, но 11-классникам, нет, это самый интересный возраст, мне кажется, им вообще на 6 все разделить, и поскольку у них абсолютно другие задачи, и в шахматы...
11: Слушай, если они с первого класса учатся шахматам...
10: Мне кажется, что это нужно гораздо раньше начинать делать. Меня папа научил играть в шахматы. Я, правда, все забыла благополучно, потому что эта практика не продолжалась. Мне было лет 6.
11: Так надо. 5-6
10: лет. Первого класса надо. У моей подруги сын ходил... заниматься шахматами прям вот по выходным, как кружок. Вот. Очень умный парень.
17: Нет,
10: вырос.
17: Ключевое слово – ходил заниматься шахматами в кружок. Это не в школе происходило, это не в рамках школьной программы. То есть куда-то идти, куда можно пойти и там занятие там 2-3 часа.
10: Я с тобой согласна. Куда?
17: А здесь, это, может быть, как здесь 40 минут. Ну какие
10: но
17: шахматы?
10: Но с другой стороны, понимаешь, это тогда вот будет такой обязательный хотя бы для кого-то небольшой тренажер для мозга.
11: Да, дополнительный
17: 40-минутный, просто... ну для этого надо уметь играть в шахматы.
10: Андрей, у меня тоже вот очень большой сомнения на эту тему, но, с другой стороны, ведь гораздо лучше, если дома там папа и дети сядут и будут играть
17: никто,
10: в шахматы,
17: нет, никто не говорит,
10: чем будут сейчас... играть приставку.
17: У нас определенно совершенно четкое понятие. Шахматы в школе. Как это возможно? Да вот мы сейчас оставляем в сторону все разговоры и начинаем рассуждать, как это возможно. Пока мы приходим к мнению, что это, в принципе, не очень возможно. Не
10: а
17: очень
10: если вместо физкультуры, это спорт?
17: Вася друг, да, который там, я могу сидеть за шахматной доской в третьем или там 5-5 классе, но Вася друг, он может ее взять, эту шахматную доску,
10: и разбиться
17: ради
10: голову?
17: Прикола, да, стукнуть тебе по голове.
11: Ну и что, подожди.
17: Или, например, ткнуть меня слоном.
11: А в спортзале?
10: Ну что?
11: А в спортзале?
10: Это может быть
17: картонное. Но это не шахматы. Это...
11: Слушай, а в спортзале он может на тебя прокинуть козла но или
17: это
11: коня.
17: Это не шахматы. Шахматы надо думать, надо размышлять.
11: Ну...
17: Да. Надо понимать, надо учить это. Это все снимает огромное количество времени.
11: Как
17: ну,
11: учат в других странах?
17: Ну, в других странах, мне кажется, все идут и занимаются как бы отдельно.
11: В Китае, мне кажется, этим в школе занимаются.
17: Го?
11: Да, даже го. А шахматы давно раньше были.
10: А у нас...
17: Так, внимание,
10: у девочек,
17: внимание, экспертное мнение так. Сергей Смагин, вице-президент Шахматной Федерации Москвы, как он к этому относится?
18: Ну, как бы это даже уже не новость, это довольно часто появляется мнение, что шахматы нужно сделать обязательным предметом в школе. Причем все это на фоне действительно значительно массового подъема интереса к шахматам. Но в Советском Союзе, кстати, обязательного обучения не было. Всякие были кружки, факультативы, то есть достаточно разветвленная сеть вне школьной учебы. Я хочу сказать, что попытка-то сделать в школе что-то, связанное с шахматами, уже была. Был третий урок физкультуры. Как я понимаю, проблема уперлась в то, что как бы в дальнейшее развитие, что нужно все-таки готовить специальных педагогов, просто взять человека из школы и поставить на урок шахмат не получается, потому что, видимо, недостаточно квалификации, в общем, нужны специальные знания. А если говорить о самой идее, то я, как и профессиональный в прошлом шахматист и математик по образованию, только за. На мой взгляд, точно это не будет бесполезным предметом. Плюсы очевидны. Минусов вообще не вижу. Единственное, конечно, это некая нагрузка на школьную программу. Непонятно там, куда их эти уроки вставлять. Но по опыту и своему, и своих детей, и внучки, хочу сказать, что вот в младших классах это было бы чрезвычайно полезно. Особенно если ставить вообще глобальную задачу подъема именно технологического уровня в стране. Ну, то есть нечто подобное было, кстати, в 30-х годах в Советском Союзе. Вот прямо вот можно... полистать материалы и аналогии, ну, просто прямые. Тогда из различных кружков, связанных с развитием, с логическим мышлением, вышло колоссальное количество технических специалистов, кандидатов наук, которые стали профессорами, академиками. То есть, как бы, все это такое хорошо забытое старое.
17: А мы не хотим обратиться к непосредственному участнику, да, и попросить нашего... не хочет, ну ладно. Нет, ну...
11: Кого ты хотел бы?
17: Прекрасного редактора.
10: Наши коллеги, да, вот наш редактор возражает Андрею, что в четвертом классе занимался шахматами, и никто не бил доской.
17: Никто не бил.
11: Вот видишь?
17: В школе? В школе, да.
10: В школе. А потом, понимаешь, это может быть картонная доска, это не обязательно деревянная, классическая, как в детстве у нас, короб,
11: да,
10: доска, которая ферзи с конями.
11: Что вы к материалу к этому привязались, из чего сделано? Я говорю, у нас в спортзале там много тоже предметов, которые можно ударить. И ничего, люди занимаются в спортзале спортом, они бьют друг друга. Гантелями, извините.
10: Или скакалкой.
11: Там, скакалкой, например.
17: Ну,
11: да?
17: Если нет, если с точки зрения даже статистики, может быть, какой-то какого-то, ну, размышлять по поводу этого подхода, по поводу этого предложения, можно сказать, что в России 40 тысяч школ, и просто физически, наверное, не будет такого количества квалифицированных преподавателей, которые там не то, что там играть, да, а профессионально могут обучить детей теории шахмат, да, то есть, ну, здесь надо же там не только Е24, да, вот я, видите, там зашел, сказал, что там я знаю все фигуры, там, ну, я, может, там...
11: Чисто горит... по учебнику
17: да,
11: могут
17: да,
11: учить,
17: я...
11: погоди,
17: да,
11: но
17: да,
11: написать учебник.
17: Ну,
11: и все.
17: Переподготовка обычных учителей, это все равно переподготовка.
11: Понимаешь,
17: повышение квалификации.
11: Понимаешь,
17: для этого нужно время.
11: Вот смотри, это как...
17: Можно я так говорю? Да. Смотри, одна история, да, чтобы повысить квалификацию, нужно как бы заинтересовать человека. Для чего он это делает, да? То есть здесь, скорее всего, вопрос возникает оплаты рабочего, как бы, труда учителя.
11: Оплата труда,
17: хочет
11: да.
17: он учиться шахматам и учить детей шахматам, да, это одна история. Но для, за это должны какие-то, не знаю, там, плюшки.
11: Учитель физкультуры, просто один урок физкультуры.
17: У нас есть.
11: Один,
17: у
11: нет,
17: нас,
11: один урок
17: у нас шахмат. Есть. Мы же не просто так, да, работаем в спортивной редакции. Мы дозвонились сегодня до учителя физкультуры.
11: Да ты что?
17: Да, да,
11: ну,
17: да.
11: Давай. Одного единственного.
17: Школа номер 904. Сергей Ладыгин. И мы его спросили, собственно говоря, кто занимается шахматом.
18: Ну, как бы это даже уже не новость, это довольно часто появляется.
11: Ну, давайте другую послушаем, наверное.
19: Многие учителя проходят доп. Переквалификацию. Например, у меня есть квалификация, чтобы я мог преподавать шахматы и шашки. Но не у всех это есть, и не всем это интересно. Многие вообще далеки от этого. Как развитие, это было бы интересно. Я думаю, это было бы вполне достойно, потому что дети должны развиваться, помимо того, что они сидят постоянно в телефонах, играют в игры, вести не только, наверное, было бы это интересно, как третий урок, но и на переменах, чтобы поставить столы, да, оборудовать специальное помещение, и чтобы был человек, который этим занимался. Но я думаю, вот опять же, учить физкультуру, это было бы интересно, опять же, если брать сторону, как... дополнительного заработка. Так что я думаю, что это было бы вполне себе интересно и современно.
11: Вот, ты вот. Понимаешь?
17: Дополнительный заработок.
11: Хорошо.
17: Сразу ну, втыкаемся.
11: Ну, подожди, ну, дополнительного, ну, или вместо другой физкультуры, вместо, вот, вместо лазня по канату. Понимаешь, это ты знаешь, как исходишь из логики, что у нас не умеют люди играть в шахматы. Вот давай так. Нет, я сейчас тебе объясню, что я имею в виду. Для того, чтобы учить ездить на автомобиле, обязательно надо быть сертифицированным преподавателем автодела.
17: Мы упираемся в школу, да, мы же не упираемся там в там ДУСААФ же, да, был? Это,
11: я нет, вообще, сюда. Еще раз говорю, ты учишь там своего ребенка, да. Сам водить учишь, да? Это же тоже обучение, понимаешь, да?
17: Да нет, но никто
11: а для того,
17: не
11: чтобы
17: против.
11: Права получить, да, надо закончить школу специально.
17: Да никто не против, чтобы люди там да. дома в шахматы играли. И сейчас
20: так надо, чтобы батя умел в шахматы играть. Да, они, всякий да. батя может.
17: Да нет, ну не важно, что там батя, да, может играть. Там можно отвезти человека там, и там прекрасный учитель там шахматы.
11: Что нельзя провести вести семинар с преподавателями данной, там, любой школы, один, там, не знаю, ну, не знаю, всех научить, в принципе, основам шахмат, и все, и учить детей основам, а дальше они будут развиваться просто.
17: Ну, понимаешь? давайте справедливости ради скажем, что в отдельных регионах шахматы вот, обязательны.
11: Есть,
17: в
11: вот,
17: Калмыкии
11: вот,
17: они входят в программу с 90-х годов, вот. И пилотные проекты также работают в Ханты-Мансийском округе, Югре, Москве и Татарстане. В принципе, программа шахматы в школах, она развивается активно, как кружок во внеурочное время. То есть мы сделали круг, все равно пришли во внеурочное время.
20: Ну вот
17: я
20: считаю,
17: да.
20: что заменять урок один физкультуры на шахматы, это неправильно. Потому что
17: дети должны двигаться.
20: Не хватает физической активности.
17: Движение,
11: может
17: абсолютно
11: быть,
17: абсолютно
11: верно. Абсолютно
20: дефициты
11: верно,
20: на
11: да.
20: сидение, ну очередные там 45 или сколько минут сидения на пятой точке, это
17: нет,
20: не
17: ну,
20: выход.
17: Я, честно говоря, вот признаюсь, давно не был в школе, да, на перемену.
11: Ну,
17: там, чем они, ну, бывает тогда, что я мимо проходил. Нет, я не знаю, что они действительно сидят и тупят в телефонах на переменах, да, или там не бегают. Там,
11: на
17: там,
11: подоконниках.
17: В салки. Ну, не, ну, сейчас на подоконниках, неважно, да. То есть мы раньше в салки, у нас телефонов не было, мы в салки играли, там кидались друг к другу, да, и гоняли там с первого по третий этаж 15 минут. Нас еще...
20: Сифа.
17: Да, вот. Значит, мы в одной школе с тобой
20: тряпки,
17: учились.
20: Да, которые нет. вытирали с доски мел.
17: Нет, ну мы тогда совсем еще, мы иногда чужую варежку брали. Ой, это стыдно. До сих пор. Да. Ну, потом клали обратно.
11: Это тоже спорт.
17: И на самом деле, то есть, ну, действительно, побегать хочется, да, там, и там учителя с трудом нас загоняли, я помню, в...
20: Бегать не разрешали.
17: Бегать не разрешали.
20: А ведь наоборот.
17: Сейчас, наверное, не
20: разрешали. Ну, конечно, боялись, что кто-нибудь там по лестнице полетит, разобьет себе нос и отвечает за это.
17: Ну, и давайте, наверное, я даже не хорошо будет сказать, что шахматами хотят заниматься такие, да, люди, которые умеют долго сидеть, да, долго мыслить, ребят, в смысле дети, да, то есть непоседа не будет
20: не
17: за шахматы.
20: Не гиперактивные.
17: Да, но не все дети гиперактивные, непоседа просто не будут сидеть за шахматной доской, их-то, я не знаю, там, их надо гонять там часов 5, наверное, как, знаете, как собаку, вот, которую дрессировать надо, да, чтобы она успокоилась дома, там, не разносила большая собака, ты на 5 часов побег в лесу вместе с ней,
20: ну,
17: да,
20: мне кажется, прыгать. Ситуация изменится, если сказать, победитель получит 100 рублей. Ну хорошо, 500.
17: 500 – это уже интереснее гораздо.
11: Вот у вас понесло-то, господа. Раньше за пирожок можно было, а сейчас уже деньги.
17: Пирожок. Нет, вполне вероятно, это сама идея имеет место быть, идея хорошая, но ее реализация, конечно, вызывает... Вот мы сейчас вот накидали... на стол, да, свои какие-то варианты. Мы все равно делаем круг и возвращаемся к внеурочным занятиям. То есть, если какой-то там модуль отдельный будет физкультура, да, и то.
20: Ну, это правда. Да, конечно, идея хорошая, но воплощение вызывает вопросы. Спасибо большое, Андрей, что принес нам такую интересную тему. Наши слушатели могут комментировать свою точку зрения. Оставлять в наших мессенджерах 8-925-222-9992. А у нас есть еще одна тема для москвичей, которые задыхаются от майско-июльского зноя. Вернемся через минуту.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
21: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
22: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг. Когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
21: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем. Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
23: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
24: Словарь русских говоров Забайкалья.
23: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
25: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. Зрение. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний. Катаракты, глаукомы, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? Каждый месяц покупать и покупать все более мощные очки? И есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
26: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату «Дюна Око». На сегодняшний день это прибор номер один в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 820 0400.
25: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
26: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок. Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались засекреченные разработки по воздействию на глаз световыми волнами определенной длины.
25: Как понимаю, они были успешными.
26: Вы знаете, более чем. Гениальная идея применить квантовые технологии, в частности лазер, в лечении офтальмологических заболеваний позволила буквально перезапустить обменные процессы в тканях глаз. Это способствовало восстановлению хорошего зрения у наших летчиков.
25: Ну а тогда почему технологию рассекретили?
26: Да потому что увидели ее колоссальные возможности. Согласитесь, такое лечение должно приносить большую пользу и использоваться по максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничивать применение лазера технологий, если они могли бы помочь вылечить людей с тяжелыми формами глазных заболеваний. А таких людей, поверьте мне, миллионы. Вы только в это вдумайтесь. Чтобы им помочь и сделать технологию доступной, российские ученые доработали ее для лечения в домашних условиях. Так появился медицинский офтальмологический аппарат «Дюна Око». Удобный, понятный в применении и не требующий специальной подготовки для использования. Теперь каждый прямо у себя дома может использовать лазерную технологию, которой раньше пользовалась только элита.
25: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат «Дюна Око». Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
26: С удовольствием. В основе работы «Дюна Око» лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов, мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает три световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию.
25: Ну, прямо военная точность.
26: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат «Дюна Око», как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. «Дюна Око» способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения. Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. Мир снова может заиграть всеми красками.
25: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220-0400. Звоните, консультации, доставка бесплатная. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения «Дюна Око»?
26: Используя «Дюна Око» всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
25: А вот есть ли шанс благодаря «Дюна Око» снять очки и контактные линзы без операций?
26: Такой шанс возможен. И это не магия, это наука. Потому что «Дюна Око» не просто маскирует симптомы. Его действие направлено на устранение самой причины ухудшения зрения. Дружная работа умных лазерных лучей настолько профессионально может выстроить слаженную работу органов зрения, что очки и операции могут быть не нужны.
25: А теперь внимание! Обещанный сюрприз для самых внимательных слушателей. Только в течение часа действует дополнительная скидка в размере 30%. Кто успеет дозвониться до нас по телефону 8 800 220 0400, тот получит медицинский прибор «Дюна Око» по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю. 8 800 220 0400. И поторопитесь, желающих приобрести «Дюна Око» много, а количество аппаратов ограничено. А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
26: С удовольствием. Представьте, очки будущего компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. «Дюна Око» держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто расположите аппарат «Дюна Око» перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция. Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включаете и наслаждаетесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
25: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
26: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой дюна ока может стать настоящим спасением и возможностью избежать операции. Также дюна ока способствует устранению глаукомы, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости. Рекомендуется он и при нарушении аккомодации, близорукости, отслоении сетчатки, синдроме сухого глаза, повышенном слезотечении, засорении слезного канальца, ретинопатии, конъюнктивите, воспалении роговицы и других заболеваниях глаз.
25: Спасибо, Алла Денисовна. Вы воодушевили сейчас стольких людей, ведь многие даже мысли не

0: Квалифицированные специалисты дадут ответы по офтальмологическому аппарату «Дюна Око». Доставка бесплатна по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-300-669-525, ОГРН ИП 325-028-000-136-386. 452-320, Республика Башкортостан, город Дюртюли.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. В Пекине с минуты на минуту начнется торжественная часть встречи лидеров России.

0: России и Китая. Москву не остановит членство недоброжелателей в НАТО в вопросах самообороны страны, заявил российский дипломат в ООН. Хорошие новости о гаражной амнистии. Ее хотят продлить. Об этих других событиях далее. Владимир Путин встречает утро на Дальнем Востоке. Сегодня президент начинает официальную часть своего двухдневного визита в Китай. В рамках поездки запланированы переговоры на высшем уровне, на которых Путин и Си Цзиньпинь обсудят весь комплекс двухсторонних отношений и актуальные международные проблемы. Встреча российского лидера в аэропорту прошла в торжественной обстановке. Высокого гостя традиционно встречали дети, которые скандировали приветствия на китайском языке и размахивали миниатюрными флагами России и Китая. Первым Путина встретил министр иностранных дел Ван И. Основная программа визита с торжественной церемонией встречи российской делегации состоится на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь, сообщает РИА Новости. После этого в Доме народных собраний пройдут переговоры на высшем уровне. Путин и Си Цзиньпинь сначала побеседуют в узком составе, после чего переговоры продолжатся в расширенном формате с участием делегаций. Бойцы раскрыли подробности освобождения Харьковской Волоховки. Украинские военные прятались по подвалам после столкновения с бойцами группировки «Север». Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Отмечается, что противник для удержания села скрытно перебросил на этот участок две сводные группы штурмовиков. Бойцы «Севера» отразили контратаку и загнали украинских националистов в подвалы. Солдаты ВСУ отказались сдаваться и были уничтожены. Напомню, об освобождении Харьковской Волоховки Минобороны сообщило минувшим днем. Членство прибалтийских стран в НАТО не защитит пособников террористов от возмездия. С таким предупреждением выступил постпред России при ООН Василий Небензи на заседании Совбеза. Так дипломат прокомментировал поступившую от службы внешней разведки информацию о готовящихся с территории Латвии ударах беспилотниками по России.
1: Они размещены на латвийских военных базах, а даже сели Лиелварды, Даугавпилс и Екапилс. Хочу обратить внимание всех, помышляющих о пособничестве Киеву в совершении терактов на территории России, что современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точек старта БПЛА. Достоверные данные также могут быть получены при изучении обломков беспилотников, как это было в случае с попыткой режима Зеленского атаковать дронами резиденцию президента России в декабре прошлого года. Ответный удар в таких условиях будет неизбежен. И да, госпожа поспред Латвии, служба внешней разведки России заявила, что координаты центра принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособника террористов от справедливого возмездия.
0: Напомню, накануне в службе внешней разведки России сообщили, что киевский режим намерен не только использовать воздушные коридоры через страны Балтии, но и запускать ударные беспилотники прямо с территории Латвии. Гаражную амнистию могут продлить еще на 5 лет. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на следующей неделе. Об этом РИА Новости рассказал первый зампред комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев. По его словам, документ направлен на поддержку граждан и защиту их имущественных прав. Напомним, что в России гаражную амнистию объявили в 2021 году. Программа позволяет в упрощенном порядке оформить гараж и землю под ним в собственность, если гараж был возведен до конца 2004 года и не был признан самовольной постройкой. Россиян предупредили о фейковых ТГ-каналах с оповещениями о беспилотной опасности. Как рассказали РИА Новости эксперты, чаще всего в схеме злоумышленники используют домовые чаты. От имени соседей пользователям приходят ссылки на сомнительные телеграм-каналы, в которых часто фигурируют слова «Радар» и «Москва», а на аватарках используется официальная символика столицы. Подключаясь к телеграм-боту, пользователь дает владельцу доступ к данным своим аккаунта, а впоследствии такой бот под видом уже знакомого сервиса может прислать фишинговую ссылку, при открытии которого устройство пользователя может быть заражено. Специалисты рекомендуют пользователям не подписываться на каналы с оповещениями по ссылкам из непроверенных источников, а модераторам домовых чатов отключить возможность добавления пользователей по общедоступной ссылке приглашению. 43,5 года тюрьмы получили в общей сложности украинские агенты в Забайкалье. Суд над двумя диверсантами состоялся накануне. Как установило следствие, пару лет назад ранее судимые Вячеслав Белокрылов и Вячеслав Лоскутов ради заработка вышли на киевских кураторов и согласились совершить теракты на объекты транспортной инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте 2-го Восточного окружного военного суда. Рецидивисты дважды поджигали локомотивы в Чите и получали за это деньги в виде криптовалюты. Продолжить диверсию им помешало задержание. За госизмену суд приговорил Белокрылова к 17,5 годам лишения свободы. Его подельник Лоскутов получил 26 лет тюрьмы. Подмосковье потушили крупный пожар. Ночью в селе Белый Раст под Дмитровом горел склад. Как рассказали в пресс-службе МЧС России, площадь открытого огня составила около 5000 квадратных метров. К этому часу пожарным удалось потушить пламя. Сейчас продолжается проливка и разбор конструкций. По предварительным данным, никто не пострадал. Причины возгорания на складе выясняются. В деле об авторстве песен «Ласкового мая» поставлена жирная точка. Права на композиции не принадлежат продюсеру музыкальной группы Андрею Разину. Соответствующее решение вынес накануне Краснодарский краевой суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатов вдовы певца Юрия Шатунова Светланы. Таким образом, апелляционная инстанция согласилась с тем, что представленные Разиным доказательства были противоречивыми. Напомним, сам Разин заочно арестован и находится в бегах за границей. Его обвинили в подделке договора с Шатуновым, а также присвоение денег, которые должен был получить поэт Сергей Кузнецов. Бывшему продюсеру «Ласкового мая» на родине грозит до 10 лет колонии. Металлолом извлекли из желудка пациента. Волгоградские врачи об уникальной операции рассказали накануне в областном Минздраве. В больницу с кровотечением поступил 50-летний мужчина. Рентген показал наличие в теле множества посторонних предметов. Во время операции хирурги извлекли из желудка 214 монет, 11 гаек и 2 дверные петли. Позже врачи насчитали 875 рублей мелочью. Как и, главное, зачем все это проглотил житель Волгограда, не уточняется. Уникальность же операции заключается в том, что она была выполнена эндоскопическим способом, без разрезов. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и идет на поправку. Вся оперативная информация доступна также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Немецкий тренер Сандро Шварц обсуждает с московским «Динамо» контракт с зарплатой в 2 миллиона 400 тысяч евро в год. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Такая высокая цифра обусловлена рисками для тренера, а также тем, что к Шварцу есть интерес от одной из команд Бундеслиги, отметил источник. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал о том, что ЦСКА предлагает Шварцу 1 миллион 800 тысяч евро в год, но с меньшей, чем у «Динамо», неустойкой в случае разрыва контракта. Напомню, Шварц уже работал главным тренером московского «Динамо» с 20 по 22 год. Сборная Португалии объявила состав на предстоящий чемпионат мира. Отмечу, что в заявку попал 41-летний нападающий Аль-Наср Криштиану Роналду. Для него этот мундиаль станет шестым в карьере. Еще ни один футболист в истории не принимал участие в шести финальных турнирах чемпионатов мира. Биатлон. Карим Халили и Наталья Шевченко признаны лучшими биатлонистами России по итогам минувшего сезона. Торжественная церемония вручения индивидуальных призов прошла 19 мая в Москве. А лучшим молодым биатлонистом сезона признан Савелий Коновалов, а среди девушек награду получила Юлия Коваленко. Теннис. Карен Хачанов пробился во второй раунд турнира ATP 500 в Гамбурге. Пятый-сейный россиянин обыграл Юго Гастона 3-6-6-3-7-6. На женском турнире категории WTA 500 в Страсбурге посеянная второй Екатерина Александрова не сумела выйти в четвертьфинал. Россиянка уступила Энн Ли во втором круге 6-4-4-6-3-6. В завершении хоккея российский защитник Максим Грошев подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй». Соглашение рассчитано на 2 сезона и носит двусторонний характер. Права на игрока в Континентальной хоккейной лиге принадлежат московскому «Спартаку». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: В Петропавловске-Камчатском сегодня от 7 до 9 тепла, облачно, без осадков. В Хабаровске 23-25. В Челябинске 24-26 градусов, пройдут кратковременные дожди. В Новосибирске 15-17 градусов, в Красноярске до 22, временами пройдет дождь. В Вологде 27-29 градусов, в Кирове 26-28, в Казани 31-33, в Ярославле, Пензе и Владимире 30-32 градуса. В Санкт-Петербурге днем без осадков и до 29, в Москве ожидается 30-32 градуса. Сейчас в столице 20 градусов, ветер северо-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление в норме.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Шамиль Идиатуллин. Бывшая Ленина. Часть восьмая.
1: За пост мэра города Чупов разгорелась нешуточная борьба. В штаб альтернативного кандидата проникает провокатор.
2: Все обернулись. Машка дико смутилась, показала, что говорит по телефону, снова поднесла его к уху и продолжила свистящим шепотом.
3: Слушай, ну я же говорила, не надо. Мало ли что ты хочешь. Блин, ладно, сейчас спущусь.
4: На самом деле все пока удачно. Подвоз мусора стопанули. Теперь надо искать решальщика по свалке и готовить город к текущей сортировке. И если найдется нормальный вариант, можно будет его мэрии подкинуть. Ну, пока без власти и нормальные люди. Может, и выборов ждать не придется?
5: Если решим проблему до выборов, то дарим их сопернику.
4: Так что в этом плохого?
5: Плохого то, что новый глава новую пакость придумает. И все сначала.
4: Какой ужас.
2: Убрать свалку, забыть и дальше жить счастливо. Вот и вся программа.
5: Ну, Артем, это немножечко из области. Случилось у меня ДТП, я пошел и все машины в городе сжег. А сам сел в машину и поехал.
6: Концепт мечты.
5: Поехал ты до следующего ДТП. Аварии неизбежны, потому что все города строились без расчета на такое количество машин. И тем более без расчета на такое количество мусора, которое сейчас производится. Мусоры нам и Сарасовску вывозить надо? Надо. А куда? Только сюда. Вы по молодости не помните, но даже в моем детстве пакетов было в миллион раз меньше. Их мыли, сушили и снова с ними в магазин шли.
7: Бабушка до сих пор моет и складывает.
5: Я тоже. Бутылки тогда все для пива, водки, лимонада были стеклянными. Их обратно принимали за неплохие деньги, между прочим. А жестяных банок почти не было. И фасовки каждого отдельного товара не было, конечно. Одно дело кило конфет в кульке из оберточной бумаги. Чистая целлюлоза. Разлагается за полгода. Другое... Тоже кило в десятки целлофановых пакетов, которые разлагаются 700 лет. И каждый продукт разложения – яд.
8: Привет.
3: Знакомьтесь, Миша.
8: Здравствуйте, да-да, очень приятно.
9: Так это совсем так. Мебель была из досок и фанеры, сейчас из ДСП. Это клей, формальдегиды, красители. Про одежду уж молчу.
5: Одежды раньше было 5 предметов на человека. В основном из натуральных разлагающихся материалов. А сейчас сотни.
7: Да ладно, все хлопок предпочитают.
5: Ты колготки носишь? А видела колготки в земле? Это нейлон. Он всех нас переживет. Еще 100 лет, и земли не останется. Будет паутина из чулок и комьев грязи. Батарейки раньше покупали раз в год, сейчас раз в 2 недели. Приборов в каждом доме было 3, они служили 30 лет, а теперь 100, и обновляются ежегодно. А уж жрем и выкидываем столько... Магазинов в 1000 раз больше, продуктов миллионы, и это все мусор. Все гниет, попадает в землю. Оттуда в воздух и в воду, и в наши легкие желудок.
7: В Европе и Штатах то же самое, но справляются же. Я про мусоросжигательные заводы. Там за год выбросов меньше, чем от десятка автомобилей. Они органику чистенько разлагают на воду и углекислый газ, а остальное, ну, процентов 95, в пыль. Экологически чистую, ее в брикеты и дороги укладывают.
2: Так это государственная политика нужна, чтобы бутылки принимали, чтобы стимулировали раздельно мусор собирать, ну и так далее.
6: Тебе, чтобы мусор в разные пакеты совать и во двор 2 экстрабака поставить, указ Кремля нужен?
2: Было бы не лишнее, а то засрут все.
6: Если захотят засрать, никакой Кремль не удержит.
5: А если сами не начнем, никакой Кремль не поможет.
7: С другой стороны, именно у нас и может сработать. Всем, наверное, надоело гнить и вонять.
2: Инициатива снизу, да, да, да, но может быть наказуемой. Умные не надобны, надобные верные.
6: Во-во.
5: Никакому Кремлю не надобны верные. Умные, глупые, толстые и так далее. Кремлю, губернатору, воспитателю, да маме с папой, кому угодно. Надо, чтобы все было просто и тихо. Все накормлены и довольны. Никто не плачет и не хулиганит. Не подожжет квартиру, не затопит соседей. Просто когда все строим, следить легче. Вот и все.
7: А тех, кто строим, это устраивает?
5: Ну, пока дети, да.
7: А мы дети?
9: Дети, конечно. В сказки верите, если в добрых воспитателей. Специально травят же со всех сторон –

0: Завод забрал.
1: Ну да, помню, конечно. Хозяин города. Потом уехал вроде.
0: Ну, не уехал, значит. Саакян Степан Каренович. Это он и есть, Вань. Хозяин города на свалке живет.
1: Да не может...
2: Неожиданная встреча с политтехнологом областной администрации.
0: Ой, нашествие прошлых жизней. Ты-то чего здесь?
3: Здравствуй, Лена. Ты нас представишь?
0: А смысл?
3: Ну, как без этого?
0: Иван, знакомься. Салтыков Георгий Никитич. Политтехнолог с особыми полномочиями. Приехал из Сарасовска ставить Митрофанова главой. Матвеичев Иван Сергеевич, мой давний друг.
3: Лена, Лена, вечно ты меня перехваливаешь. С особыми. Спасибо, конечно, я рад, но...
0: Ты как меня нашел?
3: Соскучился.
0: За Сашей решили проследить, да? Она к отцу, а он хвоста за ней?
3: Лена, Лена, Лен, не заводись. Данил Юрьевич ни при чем. Если кого-то хочешь обвинить, меня давай. Можешь наказать даже. Поговорить хочу. А тебя ни по одному телефону нет, ни в офисе. Никто не знает.
0: Я в отпуске. Все, Гер, нашел галочку, ставь и иди, пожалуйста. У нас с Иваном Сергеевичем дела еще.
3: Компания, дело не шуточное. Иван Сергеевич, вы тоже в отпуске пока или в главы с абсолютно вольных хлебов собираетесь?
0: Гер, ты со мной поссориться хочешь?
3: Упаси бог. Наоборот, у меня специальное предложение.
0: Гера, я же тебе ясно сказала, что мне ваше предложение неинтересно.
3: Лен, прости, но это не тебе предложение, а Ивану Сергеевичу. Вполне официально и хорошее, вы уж поверьте. Может, за ужином обсудим, а? А то это ваша обстановка, простите, ну, совсем не располагает.
4: А документы где?
5: Зараза!
4: Оставил где-то? В кафе?
5: Бывшая Ленина, в смысле, в квартире на Ленина, на бывшей. Взял на ночь последний раз проверить и...
4: И проверил.
5: Сейчас заеду, заберу.
4: Да сама заеду.
6: Последние недели Оксана бывала в квартире, которую Даниил несклоняемо называл «бывшая Ленина» постоянно. И вообще... Несколько ночевок, десяток оргазмов и уикенд нагишом под кофе с коньяком превращают любую жилплощадь, если не в любимую, то хотя бы в родную. Бывшая Ленина осталась чужой и чуждой.
0: А тут паркет вообще-то. Могла бы и разуться. Как хорошая гостья. Тем более, как хорошая хозяйка.
6: А я думала, вы съехали.
0: А я думала, у меня муж до самой смерти будет.
6: О, сейчас будем отношения выяснять.
0: Не терпится все-таки, да? Значит, совесть есть. Ну, это хорошо.
6: Простите, я предпочту удалиться. Может, в следующий раз.
0: Следующий точно не будет, не мечтай. Лови последний шанс. Спрашивай, отвечу честно.
6: Да на что ты ответишь? Мы уж как-нибудь сами справимся.
0: А с чем именно вы справитесь? С тем, что у Митрофановой язвы желудка и 12-перстной только-только залечили. Но если с диеты уйдет, сразу три дырки. Вот тут, вот тут и вот тут. С твоей ипохондрией справитесь? Или что-то такая бледная, додерганная?
6: Интересно.
0: Или вы со свалкой справитесь? Придумали, что с ней делать? Может, хоть вы придумали? Думаешь, кого стрелочником назначат, когда опять народ на улице выйдет? А он выйдет, потому что никто ничего не придумал. Свалка гниет, а мусор все равно везти будут со всего Чупова. А потом малость нажмут, из Сарасовска снова начнут. А потом со всего округа. А потом еще откуда? Из Европы, из Китая. Какая разница? Свалка же есть. Тонны больше, тонны меньше. Еще одного главу посадят, и все на него спишут. И можно дальше вести.
6: Я, пожалуй, пойду.
0: Или вы справитесь с аппаратом Губера, договоритесь, чтобы выборы отменить, а главу по конкурсу назначить. И губеровские не против. Тем более им Салтыков то же самое шепчет.
6: Откуда вы про Салтыкова?
0: Ну, можно и дальше на «ты». Мы же почти родственницы теперь по линии мужа. Если он, конечно, тебя в жены возьмет. пока грудь не обвиснет, или пока вот новая красотка с губами не

0: появится.
1: Вы что, ты что творишь?
0: Прости, прости, я не утерпела. И впрямь губы натуральные. А я понять не могла, силикон или нет. Красивая ты. А, нежная какая. Не просто тебе будет. Ну, прости, прости, я не хотела.
1: Ты скоро вообще ничего не...
2: Ку-ку. Мам, ты здесь?
0: О, Саша, ну, заходи. Ну, все, заходите, раздевайтесь. Как, переночевали?
3: Да, здрасте.
0: Вот, здрасте, отлично. У нас, конечно, сейчас не Сочи, прямо скажем, но если хорошенько накрыться фольгой, то жить можно.
3: Здравствуйте.
0: Саш, с Оксаной Викторовной знакомы уже? Ну, познакомитесь, я думаю. Оксана Викторовна, а что вы, побежали уже?
4: Простите, я пойду. Позвольте пройти.
0: Осмотри, Саш, владение. Прикинь, что здесь надо будет сделать. Поможем. Окна первым делом заменить надо. У меня мастер хороший. Поставит без щелочек и недорого.
4: Извините.
0: Оксана Викторовна, вот там папочка. Не ваша?
4: О, спасибо.
0: Вы не забудьте.
4: Да, забыла, зачем пришла.
0: Фу, и мне тоже пора бежать. А вы осматривайтесь не спеша. Саш, ключи вот сюда кладу. Себе оставь, расхозяйка. Замки тут не меняли.
2: Мам, да мы сейчас тоже рванем, мы же на минутку.
0: Ну, смотрите, чай, если захотите, вот тут бутыль. Ой, пустые. Вот папа молодец, конечно. Ну, магазин вон, в окошко виден. Там лучше воды купить. Из крана не пейте.
2: Угу.
5: Угу.

Оксана выскочила на площадку и дробно застучала вниз по лестнице, ужасаясь мысли, что эта женщина может настичь ее и сказать что-нибудь еще, что заставит Оксану умереть или убить.

0: Вы слушали восьмую часть радиоспектакля «Бывшая Ленина» по одноименной книге Шамиля Идиатуллина, удостоенной Российской литературной премии «Большая книга» 2019-2020 годов. В спектакле заняты артисты: Мария Шаслова, Янина Мелехова-Горячева, Мария Мацель, Марина Семеновская, Наталья Панферова, Ксения Берилет, Алексей Вертков, Денис Шведов, Александр Замураев, Олег Ребров, Алексей Веселкин, Михаил Данилюк, Михаил Осташков, Роман Михеев. Автор сценария и режиссер-постановщик Дмитрий Николаев. Композитор Олеся Ростовская. Вокал Арина Зверева. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Жанна Переляева. Продолжение следует. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Всем привет! Это Лена Симонова. Многие наверняка слышали историю из прошлого века о том, как известный русский силач Александр Заас рвал руками стальные цепи. Этот силач придумал изометрические упражнения для мышц и долго держал их в секрете. Сейчас они известны как гимнастика Зааса. Ее особенность в том, что мышцы напрягаются без опасных движений в руках. Сегодня разучим этот комплекс. Он поможет вам укрепить мышцы рук и при этом сберечь связки и суставы. Цепи нам не понадобятся. Будет достаточно двух полотенец – короткого и длинного, банного. Приготовьте их. Все упражнения надо выполнять медленно. Дыхание свободное. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Доброе утро, друзья! Сегодня нам понадобится два полотенца. Полотенце для рук и длинное банное. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начнем! Держите полотенце обеими руками на ширине плеч. Руки опущены. Теперь медленно поднимите выпрямленные руки вперед. Затем вверх за голову. При этом так же, как Александр Заас тянул за концы цепей, тяните концы полотенца в разные стороны, пытаясь его как бы разорвать. Теперь медленно поднимите выпрямленные руки вперед. Затем вверх за голову. При этом также тяните концы полотенца в разные стороны, пытаясь его как бы разорвать. Держим руки наверху. Растягиваем полотенце в разные стороны. Медленно опускаем руки вниз. Снова растягиваем полотенце прямыми руками. Медленно поднимаем их за голову. Удерживаем пару секунд. Медленно опускаем. Хорошо. Свободно дышим и отдыхаем. Теперь вам понадобится длинное банное полотенце. Если вы молодой человек, то легко достанете пальцами переброшенной через голову руки другой руки, заведенной за спину. Увы, в старшем возрасте подобное сделать очень трудно. Но это не проблема. Нам поможет полотенце. Соедините с его помощью руки и повторите это движение. Правая рука сверху согнута за головой, держит один конец полотенца. Левой рукой за спиной удерживаем другой конец полотенца. Теперь пытаемся, как силач, разорвать его. Дышим свободно, без задержек. Чувствуете, как работают мышцы лопаток? Медленно ослабляем напряжение. Отдыхаем. Теперь поменяем руки. Левая рука сверху, правая за спиной. Снова пытаемся разорвать полотенце. Тянем, тянем. Дышим свободно и легко. Чувствуем напряжение мышц. Плавно уменьшаем напряжение и отпускаем полотенце. Повторим в третий раз. Правая рука сверху, левое внизу. Но теперь во время растяжения полотенца медленно двигайте его вверх и вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Отлично! Следующее упражнение активно включает в работу позвоночник. Руки на уровне груди на ширине плеч. В каждой держим концы полотенца. В этом положении пытайтесь, как силач, разорвать полотенце. При этом медленно, очень плавно поверните туловище вправо. Продолжаем растягивать полотенце. Задерживаемся в крайней точке на повороте. Возвращаемся в исходное положение. Руки опускаем. Отдыхаем. Повторяем движение в противоположную сторону. Руки перед собой растягивают полотенце. Медленно поворачиваемся влево. Задерживаемся в крайнем положении. Возвращаемся. Отдыхаем. Теперь снова поворачиваемся вправо. Руками растягиваем полотенце. Задерживаемся в крайней точке движения. Хорошо. Возвращаемся в исходное положение. Дома рекомендуем вам повторять каждое упражнение по 6 раз. А сейчас мы делаем гимнастику в сокращенном виде. А теперь разучим еще одно изометрическое упражнение, которое прекрасно помогает при болях в локтях и кистях. Исходное положение прежнее. Скрутите из полотенца небольшой жгут. Как будто оно мокрое, и вы хотите его отжать. Скрученное полотенце держите в опущенных руках на ширине плеч. Теперь попытайтесь этот тугой жгут скрутить кистями еще сильнее, вращая кисти в противоположные стороны. Чувствуете, как напрягаются мышцы в области локтей и предплечий? Удерживаем напряжение 3 секунды. Держим, держим, плавно отпускаем. Теперь скрутите полотенце в противоположную сторону, чтобы поменять напряжение рук. Держим полотенце перед собой. Руки выпрямлены и опущены. Пытаемся сильно отжать полотенце. Удерживаем напряжение 3 секунды. Дышим свободно. Опускаем руки. Расслабляемся. Вы порядком напрягали мышцы плечевого пояса и рук. Теперь в течение 20 секунд свободно встряхивайте руки, сбрасывая напряжение.

0: Друзья, это был Влад Спицын. Передаю слово Лене.
1: Доктор на кухне.
2: Привет, друзья, это Лена Симонова. Белок – фундаментальный строительный материал для организма. При этом, как показывают современные исследования, не все белки одинаковы по своей ценности. Поэтому важно учитывать не только его количество в рационе, но и качество. Качество белка определяется его аминокислотным составом. Там должны присутствовать все 9 незаменимых аминокислот в достаточном количестве, а также степенью усвояемости. Это то, насколько хорошо организм может переварить и использовать аминокислоты из белка. Кстати, белки нужны не только для роста мышц. Они также участвуют в работе мозга, поддерживают здоровье кишечника, влияют на гормональный баланс и восстанавливают клетки. Сегодня самым точным инструментом для оценки белков считается так называемый метод DAAS. Этот метод измеряет, сколько аминокислот реально усваивает организм из конкретного белка, а не просто их количественное содержание в продукте. Если показатель DAAS больше или равен 100%, то продукт полностью покрывает потребности организма в незаменимых аминокислотах. К таким донорам высококачественного белка можно отнести молоко, яйца, мясо и сывороточный протеин. Если же показатель DAAS меньше 100%, то белок усваивается хуже или в нем не хватает нескольких аминокислот. К таким продуктам относятся, например, пшеница, рис и часть бобовых. Интересный факт. Некоторые растительные белки могут стать полноценными, если их комбинировать. Например, бобовые и зерновые компенсируют недостаток аминокислот друг у друга, так что можно употреблять эти продукты вместе. Таким образом, понимание качества источников белка помогает выстраивать питание эффективнее. Молочные продукты и яйца – самый эффективный вариант для пополнения рациона качественным белком. Людям на растительном питании можно комбинировать разные белковые продукты, чтобы получать полный набор аминокислот. Ученые надеются, что в будущем данные о DAAS будут указываться на упаковках, чтобы потребители могли осознанно выбирать продукты.
3: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
4: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
5: Дома к дому.
6: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете, я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне называть этого человека? Первый день, даже во второй, в третий имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
5: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
7: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
8: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
7: То есть, получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
8: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. кашу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
9: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
8: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабителям все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров?
10: Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнаете, как это сделать.
9: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
8: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
9: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
8: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому? плохому самочувствию людей с запорами.
9: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
8: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
9: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
8: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
9: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
8: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилори совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
9: И как же это средство изобрели?
8: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь «Пилорис». Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
9: И как же работает «Пилорис»?
8: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта «Пилорис» способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт «Пилорис» – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите «Пилорис» абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
9: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
8: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание «Пилорис» с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема «Пилорис» поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
9: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
8: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ.
10: Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
9: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
10: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить Пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
11: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121 770 09 31 59.
1: Радио России. Театр на Радио России Реклама.
12: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 0010.
13: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: в Пекине начались российско-китайские переговоры на высшем уровне. Власти поддержали инициативу списания просроченных кредитов бойцам СВО. И жара в Москве побила почти полувековой рекорд. Подробности далее. Российско-китайские переговоры в узком составе начались в зале Фуцзянь в Доме народных собраний. Владимир Путин тепло поприветствовал своего коллегу, председателя КНР Си Цзиньпиня, отметив беспрецедентно высокий уровень отношений двух государств.
15: Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпинь, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят, не виделись день, а как будто минуло 3 осени. Мы действительно рады очень вас видеть. Мы сверяем постоянные часы и лично, и через наших помощников из правительства. Я тепло вспоминаю, как в прошлом году мы здесь имели возможность вместе принимать участие в праздновании 80-летия победы во Второй мировой войне. 25 лет назад между нашими странами был подписан договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, фундаментальный междугосударственный документ, являющийся основой для развития сотрудничества по всем направлениям и в полной мере сохраняющий свою актуальность. Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень.
16: являет собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Не случайно в составе нашей делегации большая часть правительства Российской Федерации, руководители бизнеса, представители общественных и образовательных организаций.
14: Россия и Китай вместе определяют вектор развития двусторонних отношений на основе уважения и взаимовыгоды. Об этом заявил Си Цзиньпинь на встрече с Владимиром Путиным. Нашего президента китайский лидер назвал давним другом.
17: В этом году исполняется 30-летие установления партнерства и стратегического взаимодействия и 25-летие подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Китайско-российские отношения шаг за шагом достигли нынешнего высокого уровня, и это стало возможным благодаря присущей нам непоколебимой воле в процессе непрерывного укрепления политического взаимодоверия и стратегического взаимодействия, предприимчивости в расширении разветвленного сотрудничества, а также храбрости и мужеству в деле отстаивания международной справедливости в целях формирование сообщества единой судьбы человечества, несмотря на турбулентности международной обстановки.
14: Согласно регламенту, сперва участники встречи сосредоточатся на обсуждении ключевых вопросов двусторонних отношений, в частности, в сфере экономики, а затем к переговорам подключатся члены делегации. Мы будем следить за событиями в Пекине, но пока к другим темам. Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили беспилотник с воздушным ретранслятором «Матрикс-30Т» в Сумской области. Как сообщили в Минобороны, дроны и сопутствующую запуску технику бойцы обнаружили в ходе воздушной разведки. Помимо БПЛА, в ходе ударов противник лишился станции и комплекса радиоэлектронной борьбы. За сутки потери ВСУ в результате действий группировки «Север» составили 37 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
18: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции установили контроль над населенным пунктом Волоховка Харьковской области. Нанесено поражение формированию механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рубежная, Рясная и Бударки Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Бачиск, Вольная Слобода и Запселе Сумской области. Войсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожено свыше 190 военнослужащих, 22 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, уничтожен 39 пунктов управления БПЛА, 37 БПЛА самолетного типа и 37 тяжелых боевых октокоптеров Р-18 противника.
14: В свою очередь, экипажи танков группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты вместе с личным составом ВСУ в Запорожской области. Вся находившаяся на позициях живая сила украинских формирований ликвидирована. Комитет Совета Федерации поддержал продление механизма списания просроченных кредитов бойцам СВО. Речь идет о судебных решениях по обязательствам должника на сумму до 10 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Верхней Палаты Парламента. Как пояснил сенатор Дмитрий Горецкий, позапрошлой осенью был принят закон, который предусматривает прекращение кредитных обязательств в случае заключения контракта о прохождении военной службы сроком на один год и более. По его словам, поправки распространяют эту меру на просроченные обязательства, возникшие до 1 мая 2026 года. Данный закон направлен на расширение мер социальной поддержки участников СВО и членов их семьи, подчеркнул Горецкий. Власти борются с утечкой персональных данных. Законодатели обещают навести в этой сфере порядок. Об этом в эфире сенаторского телеканала «Вместе РФ» выступил Виктор Зобнев. Он напомнил, что цифровые платформы трансформируют рынок товаров и услуг. Но они также создают и правовые так называемые «слепые зоны», где потребители часто сталкиваются с нарушениями своих прав. Сенатор отметил актуальность вопроса утечек данных и необходимость четкого правового регулирования. Вот какие конкретно меры примут власти в борьбе с цифровым мошенничеством, Зобнев не уточнил. Жара в Москве побила почти полувековой рекорд. Минувшим днем столбики термометров метеостанции на ВДНХ остановились на отметке в 30,3 градуса, что на 0,1 больше показателя 19 мая 1979 года. Об этом рассказали в гидрометцентре. Аномальная жара сохранится в столичном регионе до пятницы, а уже к выходным воздух немного остынет и пройдут дожди. В деле об авторстве песен «Ласкового мая» поставлена жирная точка. Права на композиции не принадлежат продюсеру музыкальной группы Андрею Разину. Соответствующее решение вынес накануне Краснодарский краевой суд. Таким образом, апелляционная инстанция согласилась с тем, что представленные Разиным доказательства были противоречивыми. Напомним, сам Разин заочно арестованный находится в бегах за границей. Его обвинили в подделке договора с Шатуновым, а также присвоении денег, которые он должен был получить поэт Сергей Кузнецов. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
19: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Ярославский «Локомотив» взял верх над казанским «Акбарсом» со счетом 4-1 в пятом матче финала континентальной хоккейной лиги и вышел вперед в серии до 4 побед 3-2. У железнодорожников дубль оформил Байрон Фрейс. Также по шайбе забросили Никита Кирьянов и Артур Каюмов. У казанцев отличился Александр Хмелевский. Гол и результативный пас нападающего Череповецкой «Северстали» Адам Лишки помог сборной Словакии обыграть команду Словении со счетом 5-4 в серии буллитов на чемпионате мира по хоккею. В других встречах дня итальянцы уступили норвежцам 0-4, австрийцы были сильнее латвийцев 3-1, а венгры победили британцев 5-0. Баскетболисты петербургского «Зенита» дома обыграли казанский «Уникс» со счетом 81-77 в четвертом матче полуфинала единой лиги ВТБ. Самыми результативными игроками встречи стали защитник петербуржцев Джонни Джузенк и центровой казанцев Маркус Бингем. Они набрали по 20 очков. Счет в серии до 4 побед стал 3-1 в пользу «Зенита». Россиянин Роман Сфиулин пробился во второй круг квалификации открытого чемпионата Франции по теннису. Он сломил сопротивление эстонца Марка Лояла со счетом 6-4-6-4. В женской части соревнований на этой же стадии Алина Чираева уступила итальянке Лукреции Стефанини 4-6-5-7. Ростов-Дон в гостях обыграл московский ЦСКА со счетом 27-26 во втором матче финала чемпионата России по гандболу среди женских команд и ведет в серии 2-0. Третья игра пройдет в четверг в Москве. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
14: Погода. В Магадане сегодня от 7 до 9 тепла и без осадков. В Тюмени 18-20 градусов, облачно, временами кратковременные дожди. В Иркутске 18-20, в Архангельске плюс 23-25, в Петрозаводске 25-27 градусов. В Ярославле 30-32, в Сочи 19-21 ожидаются кратковременные дожди. В Севастополе 20-22 градуса, осадки. В Санкт-Петербурге днем без осадков и до 29 градусов. В Москве ожидается 30-32 градуса. Сейчас в столице плюс 20, ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 751 миллиметр ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев. 7:10.

0: «Вести Орел».
1: Андрей Клычков поручил держать на особом контроле проведение школьных экзаменов и летней оздоровительной кампании. В Орле запустили временную систему перекачки на аварийном коллекторе в районе ГК «Луч». «Орел» присоединился к всероссийским массовым соревнованиям «Российский азимут-2026». Далее подробности. Губернатор Андрей Клычков поручил держать на особом контроле проведение школьных экзаменов и летней оздоровительной кампании. Глава региона обсудил приближающееся завершение учебного года на встрече с руководителем департамента образования Татьяной Патовой. Она, в свою очередь, проинформировала губернатора о том, что организационные мероприятия по летнему оздоровительному отдыху детей – тоже завершены. Списки ребят и смены сформированы, группы медицинского и педагогического персонала готовы к работе. С этого года возобновляет работу загородный лагерь «Ветерок», который готов распахнуть свои двери. Подведомственные учреждения департамента образования продолжают принимать детей льготных категорий, в первую очередь сыновей и дочерей участников СВО. Уже поступило 127 заявок. В Орле запустили временную систему перекачки на аварийном коллекторе в районе ГК «Луч». Она работает в обход поврежденного участка коллектора и стабилизирует систему водоотведения на время восстановительных работ. Проводимый ремонт требует повышенных мер безопасности. Как сообщают в Орел-водоканале, с момента аварии не было случаев переливов, подтопления или сбросов. Система водоотведения работает штатно. Если тампонирование пройдет успешно, специалисты смогут продолжить перекачку и подготовить аварийный участок к восстановлению. Орловщина получит около 13 миллионов рублей гранта на поддержку детей участников СВО. По итогам отбора инновационных социальных проектов Департамент социальной защиты стал участником программы «Моя семья». Наш регион набрал 100 баллов из 100. Сообщается, что денежные средства помогут развить деятельность мобильных служб помощи детям и семьям с детьми участников специальной военной операции, в том числе погибших и пропавших без вести. Внедрить цифровые сервисы поддержки семей в дистанционном формате, разработать и реализовать программы вместе с папой и семейная реабилитация, а также многое другое. Двое орловцев стали жертвами мошенников, желая совершить сделки на известном сайте частных объявлений. Подробнее о делах расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
2: Двое орловцев стали жертвами мошенников, желая совершить сделки на известном сайте частных объявлений. В обоих случаях главной ошибкой граждан стало то, что они согласились перенести общение с платформы объявлений в мессенджер. Так, гражданин, намеревавшийся купить игровую приставку, нашел заинтересовавшее его объявление. В ходе общения с потенциальным продавцом мужчина 1986 года рождения ответил согласием на его предложение перенести дальнейшее общение в мессенджер. Там продавец написал реквизиты, по которым необходимо перевести 15 тысяч рублей, и обещал прислать трек-номер отслеживания по ссылке с приставкой. Однако, как только орловец перевел обозначенную сумму, злоумышленник перестал выходить на связь. В результате гражданин лишился своих денег и не получил желаемый товар. Орловец обратился в полицию. По данному факту следственным отделом отдела полиции номер 2 по заводскому району УМВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлением личности подозреваемого занимаются полицейские. Схожим образом, при попытке совершения частной сделки по покупке материала для наращивания волос, мошенники обманули орловчанку, которая в результате лишилась свыше 8 тысяч рублей. В этом случае жертва злоумышленников по их инициативе перенесла общение с платформы сайта объявлений в мессенджер. Осознав, что ее обманули, орловчанка 1984 года рождения обратилась в органы внутренних дел. По данному факту следственным отделом по обслуживанию Советского района Следственного управления УМВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Полиция предостерегает граждан от излишней доверчивости.
1: В УМВД напоминают, не переводите предоплату за товар продавцу, в чьей порядочности у вас возникают сомнения. Если же потенциальный продавец предлагает вам перевести общение на иной ресурс, в мессенджер или связаться по телефону, это сразу должно насторожить. Так у вас не будет гарантии успешной покупки и возврата средств, если товар не подойдет. Орловцев приглашают принять участие в проекте «Знать, любить, гордиться» и создать народную карту для путешествий по России, сообщает региональный информпортал. Участники отметят на карте малоизвестные исторические места, природные достопримечательности и объекты промышленной гордости, чтобы познакомить туристов с культурным многообразием России, войдя таким образом в сообщество юных проводников смыслов. Проект построен по принципу постепенного погружения от изучения истории своего региона к знакомству со всей страной. По итогам конкурса 500 победителей получат сертификаты на путешествия по уникальным локациям России. Долина гейзеров на Камчатке, плато Путорана, национальный парк, земля леопарда и другие. Финалисты будут определены в августе этого года. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские спортсмены вернулись с медалями со всероссийских соревнований по самбо среди сельской молодежи. В этом году турнир проходил в Елецком муниципальном округе. Свое мастерство показали 196 юных спортсменов из 25 регионов нашей страны. Орловскую область представляли 17 самбистов, 5 из которых вернулись домой с медалями. На счету наших спортсменов одно золото, 3 серебра и 1 бронза. «Орел» присоединился ко всероссийским массовым соревнованиям «Российский азимут-2026». Более 500 любителей спортивного ориентирования из Орла и Брянска вышли на старт в 9 возрастных категориях. Дистанция «Кросс-спринт. Общий старт» проходила через Парк Победы и территорию стадиона имени Ленина. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в регионе малооблачная погода, температура воздуха днем 26-27 градусов. Ветер в течение дня в основном восточного направления, скорость 3-4 метра в секунду с порывами до 8. Давление атмосферное 747-746 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
2: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
3: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
4: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны. Не поддавайтесь на уловки мошенников.
5: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама.
6: Литературная среда. Передача о писателях и поэтах, о классиках и современниках. О том, как найти нужную книгу и научиться понимать прочитанное. Автор и ведущий Юрий Левин.
7: Здравствуйте. Сегодня третья передача с участием музыканта, автора и исполнителя Любови Лебедевой. Записи, которые мы слушаем, сделаны во время ее короткого приезда в «Орел» весной 2026 года. И эта передача не будет похожа на предыдущие. Ведь при том, что у Любови Лебедевой давно сложились стиль, интонация, манера исполнения, она разная и неуловимая.

0: Любовь Лебедева не просто сочиняет песни, выступает с ними по городам и весям России. Там, где ее любят и ждут, она педагог с уникальным опытом и особым отношением к делу.
1: Программа в школе – это не только изучение классических произведений, но еще изучение аккомпанемента. Это в программе заложено. Если мы подходим к аккордовой технике, к изучению, да, то это плавно должно переходить в аккомпанемент. А там накладываются технические трудности, потому что правая и левая рука, чтобы свести это все в синхрон исполнения. Это нам кажется, что они же ведь синхронно должны работать, эти руки. Вот задача, освоив аккордовый вид техники, да, еще и подвести к этому правую руку. А плюс к этому еще и мышление, текст, наложение песни. Вот здесь начинается, вот здесь заканчивается. Метроритм этого произведения. Очень сложно. Это должно звучать тише, голос должен звучать ярче. По поводу изучения стихотворения, где какие будут ударения, где какие паузы, где дыхание мы берем. Вот эта чистота исполнения материала и познание его через прочтение. Уже ребенок, он должен читать это. Он должен понимать каждое слово, прежде чем играть аккомпанемент или там накладывать на это аккорды. А у него есть возможность сравнить то, что было до этих занятий, и то, что он чувствует после этих занятий. То, к чему он приходит неосознанно, но это развитие идет внутри него. Хочет он это или не хочет, на каком-то этапе у него там проходит. Но он же слушает, он впитывает это. И мы же хорошую музыку играем, и мы же хорошие песни поем.
2: Ваши в том числе, да?
1: Вы знаете, этот вопрос, это родители, наверное, мои поют. Потому что родители тоже участвуют в этом. Вот, и я посылаю, и у нас вопрос-ответ, у нас работает связь между мной и родителями, потому что дети все разные, и решать проблемы ребенка мы вместе.

0: Кусты над Орликом пылают, горят кресты у Михаила. Любовь Лебедеву заворожили эти слова о наших вроде бы незамысловатых, привычных, нахоженных местах. Одну за другой стала она сочинять песни на стихи орловского поэта-писателя Татьяны Грибановой. Записан альбом «Штапельный ветер», знакомство с которым мы сегодня продолжим.
1: Я мостик такой к вашему песенному творчеству прокладываю. Если, ну так вот, пройтись, вспомнить избранное, вот что бы вы посоветовали, чтобы прозвучало то, что важно именно для вас?
2: Это если брать авторскую песню?
1: Ну да.
2: Мне очень Митяев нравится.
1: Нет, ваше.
2: Мое.
1: Да.
2: Вот я не зря подошла к творчеству Грибановой. Видимо, всему свое время. Когда я вдруг обнаружила и поняла, что это я только в зеркальном отражении, я поняла сразу смысл жизни совершенно другой. Я увидела совершенно другие краски мира через те слова, которые вплетает в свое творчество Татьяна Грибанова. И мне интересно. Интересно музыку писать. Они очень музыкальные у нее. Понимаете, когда человек счастлив, когда он восторжен от чего-то, он счастливый человек. И другие вокруг него, он же плещет этим счастьем. И другие вокруг него становятся добрее, мягче, красивее.
1: Но у нас сейчас считается, что мы все живем тут в Орле. В 19

0: веке, потому что у нас все классики, они из 19 века, там,
1: ну и что?
0: А вы вдруг нашли вот современное. У нас так не принято, у нас считается, что все измельчало, у нас нет...
1: Ничего подобного, да что, наоборот, такой вес, такое титанище.
2: Так оценивает Любовь Лебедева значение Татьяны Грибановой. И творческое их содружество продолжается.

0: Как же происходит встреча со стихами? Как рождается песня? Вопрос вроде бы банальный, но ведь интересно знать, как это работает. К тому же любовь Лебедева и всех авторов, для которых слово особенно много значит.
1: Я себе отмечаю стихотворение, я его записываю. Не то, что там я там щелкаю или там переношу, и то, и все делаю. Я на все носители переношу это стихотворение. Но я еще от руки это все прописываю. Это же стихотворение. Я написала одно, я тут же перехожу, то есть музыка еще живет, еще во мне все это откликается, да, на клеточном уровне. Я дальше перехожу к стихотворению следующему. То есть я уже закладываю мыслительный процесс по поводу вот этого стихотворения. Я должна понимать, о чем это. У меня должно проговариваться слова же. У нее сложные тексты. Слова, их надо выговаривать, проговаривать. Нужно дикционно работать, помимо того, что ты должен понимать, что ты делаешь. Вопрос еще, зачем ты это делаешь? Для чего ты это делаешь? А решение очень многих задач лежит через чтение стихотворения. В нем музыка заложена. И вот когда ты читаешь слово, уже музыка уже идет. Она как бы сопровождает эти строчки. Это очень увлекательный процесс. Мне иногда мешает работа. Понимаете, вот сижу в классе, взяла инструмент, прям озарение, бах! Можно принять это как угодно. Но у меня музыка пошла, понимаете? От восторженности. Такое редко, наверное, бывает, я не знаю. Но у меня прям болит все внутри от счастья.

0: великолепная там горюшица моя. Всех бед тебе не счесть. Очень глубокий смысл такой, что, я не знаю, у меня прям опускается эта история, вот эта вот, до глубины, и отсюда идет горюшица. Вот эта вся история земли Орловской, ее чувства, вот эти вот родины, сочетание родины с малой родиной, понимаете, вот это большое все, и это все в слове в одном. Горюшица моя, до мурашек. Родина, это очень высоко.
1: Но я смотрю, из того, что вот я сейчас узнаю, Грибанова, она не случайно возникла. Это ваш путь, это человек, который попал с вами где-то в унисон, да,
0: да.
1: Вашего отношения,
0: да,
1: к миру, да?
0: Да, да, и к миру, и к мироощущению. Действительно, я шла, я через веру, через Бога, через осознание того, что в этом мире ценно, и что надо просто не брать и упускать, не тратить время на это, и не забивать памяти впустую, а чтобы она работала на тебя и говорила, там, Люба, ну посмотри, ну так же нельзя, ну посмотри, история, вот здесь это, вот здесь вот это, вот здесь вот так, нехорошо, нехорошо, говорила я себе и шла дальше, по вере своей, то есть получается, что я и к вере приходила, и к правде этой веры приходила. И шла по литературе, конечно, и с людьми, я очень много на фестивалях была, я сталкивалась с людьми, со многими людьми. Да замечательные люди у нас, просто люди одного направления, одного веяния, одной любви, авторской песни. Понимаете, когда вот поляны собирают, а там есть люди очень, очень, с которыми приятно и разговаривать, и вообще быть, и которые интересуются тобой, и, не знаю, это тоже воспитание,
1: новые
0: воспитание общества.
1: Новые люди приходят, да, в эту сферу, или все-таки вы ориентируетесь на тех, кого вы уже знаете, много лет любите?
0: Вы знаете, я и знаю, и люблю, но они остаются на своем уровне, я остаюсь, ну, не то что уровне, а на своих взглядах, умозаключениях, роду деятельности. Вот, и я пришла к тому, что мешать не нужно, каждый человек на своем месте. Я делаю то, что я делаю, а они делают то, что они делают.
1: А большой смысл имеют вот разговоры о песне, о музыке? Вот.
0: Очень.
1: Так ли важно это предварять и объяснять? Потому что вот
0: это
1: то, что
0: важно.
1: Вы сделали, да?
0: Для меня это важно. Для меня. И если у меня есть какие-то вопросы по стихотворению или по какому-то слову, я обязательно про это скажу. Мне это важно. Мне важно быть на вопрос-ответ. Мне важно взаимодействие души. Вот. Как это я вижу, и правильно ли я вижу, и я должна видеть позицию автора, на которого я работаю. А без этого, ну как, я напишу, со мной не соглашаются, и что тогда?

0: авторская песня вот сейчас, я не знаю. Ну, понятно, что в Орле вот у нас как-то фестивали по-своему проходят, еще где-то до Грушинским продолжается, да, вся эта история. Но в целом вот отношение к авторской песне, место авторской песни...
1: Вы знаете, это воспитание. Воспитание что молодого это? И нового поколения. Это когда ты, допустим, подбираешь по возрасту детей определенный репертуар авторской песни. Это умная песня. Это стихи, это вот Грибанов. Это на века будет. И это я в классе вместе с ними, я им пою сначала, они слушают сначала, а потом им нравится, а потом они начинают просить. И это является, вот ребенок получил у меня 5, и он получает бонус. Я пою ему песню, или мы вместе с ним поем песню, или мы изучаем новую песню, или мы прослушиваем это.
2: В завершении передачи мы тоже предложим вам бонус. Еще одну песню, вошедшую в альбом Татьяны Грибановой и Любови Лебедевой «Штапельный ветер». Над программой работали Юрий Левин и Галина Черных. И будем вместе с авторами ждать «Штапельный ветер 2». Похоже, осталось недолго, он уже на подходе.

«Литературная среда». Передача о писателях и поэтах, о классиках и современниках, о том, как найти нужную книгу и научиться понимать прочитанное –

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске студенткам Орловской области назначили пособие по беременности. Более 56 тысяч орловцев проголосовали за благоустройство региона. ФК «Орел» выиграл у курского «Авангарда». Далее подробности. Студенткам Орловской области назначили пособие по беременности. Об этом сообщает отделение СФР по региону. Мера поддержки рассчитана на тех, кто совмещает учебу и материнство. Размер выплаты составляет 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. Это 19 198 рублей. Пособие выплачивают за отпуск продолжительностью 70 дней до родов и 70 дней после. При многоплодной беременности или осложнениях сроки увеличиваются. С 1 сентября прошлого года заявление принимает соцфонд. Раньше этим занимались учебные заведения. Студентки вузов, СУЗов могут подать заявление лично в клиентскую службу МФЦ или через портал госуслуг. Более 56 тысяч орловцев проголосовали за благоустройство региона. Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Отдать свой голос можно до 12 июня включительно на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Участвовать разрешено с 14 лет. В Орле на голосование вынесли три территории. Это сквер Лескова, бульвар генерала Мартынова и сквер Орловских партизан. Мценск, Сосковский и Новодеревеньковские районы выбирают дизайн проекта для уже отобранных пространств. Итоги голосования подведут после 12 июня. Одновременно с этим в этом году в Ливнах отремонтируют 5 дворовых территорий. Об этом сообщили в администрации региона. Благоустройство коснется домов на улицах Свердлова, Садовая, Гайдара, Ленина и Дзержинского. Ремонт делают в рамках проекта формирования современной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Возле многоэтажек обновят дорожное покрытие на проездах, парковках и тротуарах. Также установят лавочки, урны и освещение. Полицейские установили орловца, который, используя чужой найденный платежный стикер, оплатил свои заказы в кафе на несколько тысяч рублей. Подробнее о деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
2: В МВД России по городу Орлу поступило заявление от гражданина о том, что неизвестное лицо совершило кражу с его банковского счета более 4400 рублей. Полицейские опросили мужчину и выяснили, что ранее он утерял миниатюрное устройство с функцией бесконтактной оплаты. По данному факту следственным отделом по Советскому району городского УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в хищении денежных средств. Им оказался орловец 2004 года рождения. Молодой человек нашел платежный стикер, прогуливаясь по одному из парков областного центра. В разные дни он посещал кафе быстрого питания и с его помощью оплачивал свои заказы. Полицейские допросили гражданина в качестве подозреваемого и изъяли у него платежное средство.
1: На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Орловская епархия 21 мая проведет очередную пробежку при храме. В этот раз мероприятие стартует от храма Иверской иконы Божьей Матери в районе ЖД вокзала. Цитата: «Традиционно участникам предложат несколько дистанций в зависимости от уровня подготовки. 2 километра в легком темпе, 5 километров в среднем и 7 для более быстрых бегунов», сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. Перед забегом пройдет пасхальный молебен о здравии, а после спортивного мероприятия состоится чаепитие. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 19 по 23 мая на территории региона ожидается аномально жаркая погода. Значение среднесуточной температуры воздуха будет выше климатической нормы на 7-8 градусов. Подробнее о мерах предосторожности в такую погоду расскажет сотрудник пресс-центра управления МЧС по региону Антон Ухин.
3: При высоких температурах воздуха не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой. В жару желательно избегать повышенной физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом. Из-за усиленного потоотделения в организме нарушается водный баланс, поэтому нужно выпивать не менее 2 литров жидкости в день. Ни в коем случае не пейте сладкие газированные напитки. Они не утоляют, а только усиливают жажду. Воду нужно не только пить, но и обтирать мокрым полотенцем кожу. Кроме того, нужно контролировать температуру в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером. Следует надевать на себя легкую светлую одежду из натуральных тканей. В жаркую и душную погоду важно принимать профилактические меры против солнечного и теплового удара. На солнце нужно всегда ходить в головном уборе, будь то шляпа, косынка, бейсболка или панамка. Также не рекомендуется спать на солнце и совершать в жаркое время дня длительные переходы без периодического отдыха. Больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные лекарства. Людям, страдающим гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление. Больным с сахарным диабетом нужно более тщательно следить за уровнем сахара в крови. Людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности с 12 до 15 часов лучше совсем воздержаться от прогулок по свежему воздуху. Прежде чем сесть в салон автомобиля, который стоял под открытым небом в солнечный день, нужно сначала открыть все двери для сквозного проветривания.
1: Подробнее о прогнозе погоды далее в нашем выпуске. Продолжат новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Футбольный клуб «Орел» выиграл у Курского «Авангарда» в рамках второй лиги. Матч на стадионе Ленина завершился со счетом 1-0. Единственный гол на пятой минуте забил Артем Ошкин. Этой победой зелено-белые набирают 12 очков в своей группе. Следующий матч орловцы тоже проведут дома. 23 мая в гости приедет тамбовский «Спартак». Стадион имени Ленина принял областные соревнования по легкой атлетике. В рамках первенства области на дорожке вышли спортсмены в возрасте до 16, до 18 и до 20 лет. Легкоатлеты выявляли сильнейших в беге на различные дистанции, прыжках в длину, высоту и тройном прыжке, а также в метании молота и толкании ядра. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в регионе малооблачная погода, температура воздуха днем 26-27 градусов. Ветер в течение дня в основном восточного направления, скорость 3-4 метра в секунду с порывами до 8. Давление атмосферное 747-746 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
1: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
2: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама.
3: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. России и Китаю отводится особая роль в международном хаосе. Об этом говорят сегодня в Пекине. Танкисты группировки «Запад» уничтожили позиции ВСУ «Красного Лимана» в ДНР. Россиянам напомнили о доходах с аренды помещений в многоквартирных домах. Подробности далее. Владимир Путин обозначил внешнеполитические векторы российско-китайских отношений. Оба государства отстаивают многообразие и уважение суверенного развития государств и построение более справедливого мироустройства. Об этом глава России заявил на открытии российско-китайских переговоров в Пекине.
2: Наше сотрудничество во внешнеполитических делах – один из главных стабилизирующих факторов на международной арене. Идет сложный процесс формирования полицентричного мира, основанного на балансе интересов всех его участников. Вместе с китайскими друзьями отстаиваем культурно-цивилизационное многообразие и уважение суверенного развития государств, стремимся к построению более справедливого демократического мироустройства. В нынешней напряженной ситуации на международной арене наша тесная связка особенно востребована. Наращиваем координацию в ООН, БРИКС, группе 20 и на других площадках. Продолжим активное взаимодействие с Шанхайской организацией сотрудничества. Уверен, что вместе достойно отметим в этом году 25-летие ШОС, ставший прекрасным примером справедливого разрешения проблем и содействия интеграции в обширном общем регионе. Всецело поддерживаем.

0: Поддерживаем деятельность китайского председательства в форуме Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в текущем году. И со своей стороны хотел бы подтвердить готовность принять участие в саммите этого формата в Шэньчжэне в ноябре этого года. И, разумеется, приглашаем вас, дорогой друг, в следующем году совершить визит в Российскую Федерацию.
1: В свою очередь, коллега нашего президента, председатель КНР Си Цзиньпин, обратил внимание на хаотичную международную обстановку, в которой России и Китаю отводится особая роль.
2: В настоящее время в условиях хаотичной международной ситуации наблюдается раскол односторонности и гегемонии, но стремление к миру, развитию и сотрудничеству по-прежнему остается чаянием народа и веянием времени. В качестве постоянных членов Совбеза ООН и важных мировых держав Китай и Россия должны с учетом долгосрочных интересов добиться национального возрождения путем продвижения всеобъемлющего стратегического взаимодействия более высокого качества, построить более справедливую и разумную систему глобального управления.
1: Добавлю, в состав расширенной российской делегации вошли около 40 человек, включая вице-премьеров и министров, банкиров, руководителей госкорпораций и университетов. Сегодня планируется подписать 4 десятка важнейших документов, включая 2 центральных, совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства, а также совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Но другим темам. За минувшую ночь средства ПВО сбили 273 беспилотника над регионами России. Об этом сообщается в сводке Минобороны. Российская армия тем временем продолжает выполнять поставленные перед нею задачи. Противник несет потери под Красным Лиманом в ДНР. По замаскированным позициям ВСУ отработал экипаж танка Т-90М группировки войск «Запад». Об этом сообщили Минобороны. Удар наносился с расстояния 11 километров. Техника и живая сила были ликвидированы. За сутки ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» потеряло 72 тяжелых боевых гексокоптера и 30 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Запада» Леонид Шаров.
3: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Сидорово, Красный Лиман, Донецкой Народной Республики, Шейковка, Гороховатка, Великая Шапковка и Нечволодовка Харьковской области. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 30 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 72 тяжелых боевых гексокоптера противника. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено до 190 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 21 автомобиль, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Л-119 производства Великобритании и артиллерийское орудие Д-30. Кроме того, вскрыто и уничтожено 56 пунктов управления беспилотной авиации, станция спутниковой связи «Старлинг» и 3 полевых склада боеприпасов противника.
1: Напомню, Запорожская АЭС неоднократно подвергалась массированным атакам со стороны Украины. Очередной налет беспилотников в Киев совершил 16 мая. Дрон рухнул рядом с энергоблоками. В Госдуме рассказали о доходах жильцов с аренды имущества многоквартирного дома. Собственники квартир вправе требовать от управляющей компании часть средств, которые получены от сдачи в аренду подвалов под магазины или от установки рекламных баннеров на фасаде дома. Об этом рассказал РИА Новости депутат Дмитрий Свищев. Если управляющая компания сдала квадратные метры без разрешения общего собрания и положила доход в свой карман, это прямое нарушение. В таких ситуациях жильцы должны получать либо скидку по квитанции за коммуналку, либо деньги на ремонт дома, уточнил парламентарий. Очистные сооружения в Москве зацветут и будут благоухать. Городские власти в этом году высадят более 5000 растений водного гиацинта и хорнии. До наступления осенних холодов ее природные экофильтры очистят около 100 тысяч кубометров поверхностных вод и атмосферных осадков, поступающих в водосточную сеть с городских улиц. Как рассказали в столичном правительстве, эйхорния успешно борется со множеством соединений и стимулирует рост бактерий, которые улучшают качество очищенной воды. Чтобы растения после своего цветения и завершения лета не осела на дно в виде ила, в середине осени их убирают из очистных сооружений. Новые подробности и оперативную информацию читайте также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
4: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Акбарс» со счетом 4-1 в пятом матче финала континентальной хоккейной лиги и повел в серии до 4 побед 3-2. Шестой матч противостояния состоится 21 мая в Казани. Петербургский «Зенит» был сильнее казанского «Уникса» со счетом 81-77. В четвертом поединке полуфинала Единой лиги ВТБ увеличил преимущество в серии 3-1. Пятая встреча противостояния состоится 22 мая в Казани. Решение по участию нападающего Талетинского «Акрона» Артема Дзюбы в первом стыковом матче с волгоградским «Ротором» будет принято совместно с футболистом, тренерским и медицинским штабами. Об этом заявил ТАСС-представитель игрока Леонид Гольдман. По его словам, сам 37-летний форвард, который получил повреждение в игре 28-го тура российской премьер-лиги против Краснодара, хочет выйти на поле в предстоящем поединке. Первый матч за право выступления в РПЛ между «Акроном» и «Ротором» пройдет в Волгограде 20 мая. Ответная встреча состоится в Самаре 23 мая. Московский ЦСКА проявляет интерес к центральному защитнику «Палмейраса» Мурило Серкейре, который ранее выступал за столичный «Локомотив». Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что армейцы включили 29-летнего футболиста в шорт-лист на грядущее трансферное окно. Российский велогонщик Александр Власов занял 58-е место на 10-м этапе многодневки Джиро д'Италия. Победителем этапа стал итальянец Филиппо Ганна. В генеральной классификации продолжает лидировать португалец Афонсо Эулалио. Власов остался на 27-й строчке. Он стоит от лидера на 13 минут 57 секунд. Россиянка Мария Тайлакова второй год подряд стала победительницей клубного чемпионата Франции по настольному теннису в составе команды «Мец». В финале клуб россиянки обыграл Этиваль Клерфонтен со счетом 6-1 по сумме двух матчей. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Реклама на Радио России.
7: Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня от 7 до 9 тепла, облачно с прояснениями. В Ханты-Мансийске 12-14 градусов. В Мурманске 15-17, кратковременные осадки. В Сыктывкаре 21-23 градуса. В Казани 31-33, в Ярославле и Пензе до 32 градусов. В Ростове-на-Дону сегодня 23-25, облачно, временами пройдут дожди. В Нальчике 19-21, в Севастополе 20-22 градуса, осадки. В Санкт-Петербурге днем температура составит максимальная 29 градусов, в Москве ожидается 32 градуса. Сейчас в столице 23, ветер северо-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление в пределах нормы 751 миллиметр ртутного столба.
8: Театр на Радио России представляет.
9: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
8: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
10: Давайте не пойдем на первый урок.
11: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
10: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
8: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
12: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
8: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
13: Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
14: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
13: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
8: Радио России.
15: Слушает страна, слышит весь мир.
16: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
17: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
16: Слушайте нас на Радио России Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
15: Радио России. Главное радио страны.
18: Прямо сейчас.
19: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
20: Передаем сигналы.
19: Сигналы точного времени.
1: Сигналы точного времени. В эфире самое утреннее шоу на Радио России. Продолжает свою работу. 8 часов 12 минут и 24 секунды. Среда, 20 мая на календаре. 8-925-222-99-92. Это контакты нашего мессенджера. Следите за нами в Телеграме и в Максе. Каналы Радио России. Также читайте последние новости на вести.ру. Но сейчас поговорим о том, к чему приковано внимание всех мировых СМИ. Сегодня это, конечно же, встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которая проходит сегодня в Пекине.
0: Наши отношения вышли на высокий уровень.
1: Да, у нас тут небольшая техническая заминка. Сегодня действительно Владимир Путин утром приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина, где его лично встретил Си Цзиньпин.
2: Да, и Владимир Путин поблагодарил, во-первых, Си Цзиньпина за теплый прием, за приглашение в Пекин. И на переговорах двусторонних отметил, что у России и Китая особенные отношения. Товарооборот взаимный превысил отметку в 200 миллиардов долларов. Давайте внимательно послушаем и посмотрим.
0: Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Не случайно в составе нашей делегации большая часть правительства Российской Федерации, руководители бизнеса, представители общественных и образовательных организаций. Сейчас, как условились с господином председателем, начнем нашу работу с обсуждения ключевых вопросов двустороннего взаимодействия, прежде всего в сфере экономики. А затем продолжим переговоры с участием делегации, как вот только что предложил господин председатель. Даже на фоне неблагоприятных внешних факторов наше взаимодействие, хозяйственное сотрудничество демонстрирует хорошую высокую динамику. Товарооборот за четверть века вырос более чем в 30 раз. Уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в 200 миллиардов долларов. Локомотив экономического сотрудничества, российско-китайское взаимодействие в сфере энергетики. На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай – ответственного потребителя этих ресурсов. В числе приоритетов крупные совместные начинания в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и, конечно, высоких технологиях. Не менее активно развиваются гуманитарные связи. Вслед за успешно проведенными годами культуры на очереди года сотрудничества в сфере образования. Это уже 10-й перекрестный межгосударственный тематический проект, который мы сегодня вместе тоже открываем.
1: Да, переговоры в данный момент продолжились в расширенном составе. К лидерам присоединилась основная часть делегаций, передают информагентство. И, собственно, еще несколько важных заявлений двух лидеров. Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина, как вы уже слышали, приехать в Россию в 27-м году. Москва и Пекин стремятся к построению более демократичного мироустройства. Россия сохраняет роль надежного поставщика энергоресурсов в условиях кризиса на Ближнем Востоке. Вот интересную цифру привел Владимир Путин на товарообороте между Россией и Китаем. За 25 лет он вырос в 30 раз. Ну и, кроме того, Путин подтвердил готовность принять участие в саммите ОТЭС в Шэньчжэне осенью. Россия и Китай при этом наращивают сотрудничество на площадках ООН, БРИКС и ШОС.
18: Обсудим подробнее смысл и цели визита. Доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики, востоковед Сергей Лузянин у нас в эфире. Сергей Геннадьевич, здравствуйте.
21: Здравствуйте, доброе утро.
18: Как вам первое заявление, учитывая, что товарооборот, если верить статистическим ведомствам двух стран, за минувший год все-таки скорректировался вниз на 7%, но тем не менее намного больше 200 миллиардов. И что дальше, за счет каких проектов мы можем это наращивать?
21: Ну, заявление оптимистичное, собственно, иного не ожидалось, поскольку сам визит по себе строился как такой прагматичный, очень деловой, конкретный, в отличие от предыдущего визита Трампа, больше такого рекламно-пиаровского характера. И самое главное, что он, вот судя уже по сегодняшним заявлениям и встречам до обеда, он как бы сориентирован на два больших блока. Это вот прикладной торгово-экономический, энергетический, инвестиционный. И второй блок – это, собственно, ну, так скажем, геополитика, совместное заявление, декларация, точнее, о становлении многополярного мира, итоговое заявление. И сам визит приурочен, вот вечером будет прием к 25-летию Большого российско-китайского договора о стратегическом партнерстве 2001 года. То есть вот если брать, анализировать первую часть, прикладную, так скажем, то понятно, что, да, торговля растет, несомненно, она, были колебания, но вот сейчас явно она выходит на 240-250 миллиардов долларов с перспективой роста, и дополняется она, конечно, за счет вот этой углеводородной энергетической части, явно просматривается расширение российских углеводородных поставок в части нефти и газа. Вот, и причем, ну, причины понятные, и возросшая заинтересованность Китая, он всегда и так был таким основным нашим потребителем, таким надежным, как бы, рынком сбыта углеводородов, а в условиях ближневосточного кризиса, значит, и блокады Ормузского пролива, эта заинтересованность, конечно, усилилась, поскольку сегодня это уже вопрос стратегической безопасности, национальной безопасности Китая, вот эта вот проблема поставок, то, конечно, российские предложения, российские проекты, они как бы автоматически увеличиваются по актуальности, усиливаются, точнее, по актуальности и значимости. Речь идет о расширении действующих газовых проектов «Сила Сибири» с 38 до 46 миллиардов кубов в год, Дальневосточного с 10 до 12 миллиардов кубов, Сахалинский шельф, и перспективно очень большого стратегического Сахалин, значит, «Сила Сибири-2» через Монголию, «Союз Восток», часть монгольская на проекте 50 миллиардов кубов в год. Но
22: да,
21: это, конечно...
22: этот проект, о котором мы обсуждаем достаточно давно. И, да. Есть еще и важная политическая история, вы ее коснулись. Да. Сейчас Си Цзиньпин сделал несколько заявлений, да, и говорит, что Москва и Пекин проявляют мужество в деле отстаивания международной справедливости. И отношения Москвы и Пекина вносят в хаотичный мир предсказуемость и стабильность. Мы помним, о чем общались Си Цзиньпин с Дональдом Трампом, когда он прилетал, да, он привез с собой миллиардеров на 14 триллионов долларов. Помню, тогда весь мир за это зацепился. Наша делегация ничуть, знаете, не скромнее. У нас тоже приехало очень много не только политиков, но и представителей наших крупных компаний для обсуждения. Тем не менее, все будут сравнивать визит Трампа и визит Путина в Пекин. Как вы думаете, на чем будут акцентироваться в основном?
21: Ну, я уже сказал, во-первых, акцент будет нашей части, и вообще российско-китайской в целом, именно на экономико-технологической конкретной части переговоров, потому что кроме упомянутых мной энергетических проектов будет подписан инвестиционный пакет, общий портфель 200 миллиардов долларов инвестиционных, инвестиционный пакет там по разным направлениям, искусственный интеллект, высокие технологии, включая вот, значит, сотрудничество там в плазменных всех физиках твердого тела и так далее. А в политической части, ну, понятно, что речь идет о углублении российского китайского формата в строительстве так называемого многополярного полицентричного мира, то есть это обновление повесток ШОС, БРИКС, прежде всего активизация на площадках ООН, Совете Безопасности. Но ШОС и БРИКС сегодня переживают, вы знаете, новую эпоху в условиях эскалации кризисов, эскалации конфликтов. И многие внутри ШОС и БРИКС как бы конфликтуют, как известно, между собой. Иран, Объединенные Арабские Эмираты, там и другие варианты. Ну, а Россия и Китай — это всегда был стержень, ядро этих проектов. Понятно, что их роль особенная. Но, а что касается в целом безопасности, то, конечно, здесь речь идет о усилении внимания к давнему проекту евразийской безопасности, выдвинутой в свое время Путиным, и в рамках инициативы Си Цзиньпина «Глобальная безопасность». То есть, понятно, Москва и Пекин — два центра Большой Евразии, и здесь, естественно, что масса вопросов, связанных с этим. Ну, а что касается осени, да, Шэньчжэнь, АТС, саммит АТС, Путин подтвердил свое участие, то есть вот это вот многоуровневое взаимодействие России и Китая, оно, конечно, делается без пафоса, без рекламы, без особой истерики, вот что было связано с визитом Трампа. Но
18: в хорошем рабочем прагматичном процессе. Спасибо
21: программ,
18: большое, да. Сергей Геннадьевич. Сергей Лузянин, доктор исторических наук, профессор ВШЭ, востоковед, был с нами на связи. Ну и действительно, особое внимание сырьевой составляющей переговоров, запуск «Силы Сибири-2», да, просматривается так гипотетически после подписанного меморандума в 2005 году, соглашения о намерениях, тем более сейчас ситуация, знаете, на Ближнем Востоке, мягко говоря, непредсказуемая с точки зрения реализации поставок в Юго-Восточную Азию.
22: Ну, учитывая, что Китай один из основных покупателей иранской нефти и нефти из стран Ближнего Востока, которую возят через Ормузский пролив, здесь, конечно, вопрос становится серьезнее,
18: нефти
22: острее,
18: и газа, да.
22: Нефти и газа, безусловно. И если есть надежный поставщик и трубопровод, который сложнее перекрыть, чем Ормузский пролив, как показывает ситуация, то, наверное, это повод меморандум все-таки оформить уже в договор. Михаил Хазин, экономист, присоединяется к нашей беседе. Михаил Леонидович, доброе утро.
3: Доброе утро.
18: Здравствуйте. Какие ожидания у вас от визита Владимира Путина в КНР? Прежде всего, мы давайте сырьевой разрез обозначим. Силы Сибири-2, как сильно подвинется в реализации?
3: А я считаю, что это совершенно не принципиальная вещь. Дело в том, что это вопрос тактики. Ну да, ну как бы это выгодно одним, выгодно другим. Сделаем. Ну или когда-нибудь сделаем. Дело в том, что всем уже абсолютно понятно, что будет радикально меняться структура потоков и не только там, нефтегазовых, а вообще энергетических. Будет меняться вся мировая логистика. Тут уже начинаются разные намеки по поводу того, что не только Ормузский пролив можно перекрывать, но и, например, Малакский пролив. А Малакский пролив – это куда больше поток между там, Европой и Тихим океаном, чем, соответственно, Ормузский. Я бы обратил внимание на другое обстоятельство. Дело в том, что китайская экономика жила на долларовом спросе. И без долларового спроса она существовать не может. Причем как внешнее экспортное, так и внутреннее. В силу специфического устройства дотации Китаем своей промышленности. То есть они постоянно дотируют, и это все российские производители, имеющие отношение, я не знаю, насколько там компенсируется любой экспорт, насколько компенсируются любые инвестиции, в отличие от нас. И, соответственно, это все связано с госдотациями. И инфляции внутри Китая нету только потому, что они с помощью очень хитрых механизмов эту инфляцию выводят на внешний контур через доллар. И уже понятно, что эта модель больше не работает. Визит Трампа показал, что Соединенным Штатам Америки нечего предложить Китаю. Просто нечего. Что модель, которая была на протяжении многих десятилетий, больше не работает. Ну, она, конечно, не сразу разрушится, она будет умирать постепенно, но она разрушается. И это видно уже в по китайской экономике в Китае, например, существенно выросла инфляция. А альтернативной модели нет. И вот здесь вспоминается Путин с его фразой, да, что о жизни и смерти после смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем. Вот с кем Си сегодня разговаривать о том, какой может быть следующая модель? Обратите внимание, те утечки, которые были, ну вот буквально, да, несколько, они касаются того,

0: Китай, для Китая визит Путина, и, кстати, принимают его покрасивше, чем вот Трамп, связан с одним единственным обстоятельством. Надо придумывать новую модель. Вот это принципиально важно, как мне кажется. А что касается там все там, силы Сибири, ну что-то ну, построят. Ну в чем проблема-то? Китайцы там мосты строят чуть ли не в 100 километров через море. Что там какой-то...
1: За ночь они эти мосты строят. Но вы знаете, в подтверждение ваших слов, слова Владимира Путина, который в начале встречи сказал, насколько нам известно, в Китае говорят, не виделись денег, как будто минуло 3 осени.
0: Ну вот, про то и речь. Вот еще раз, с точки зрения Китая, в экономике у них все хорошо. Другое дело, что это хорошо скоро закончится. Но оно уже заканчивается. Но китайцы это так скрывают. Вот. Но если внимательно смотреть макроэкономику, это видно. Ну, конечно, у них сильно лучше, чем, скажем, в Соединенных Штатах Америки или в Евросоюзе. Там вообще катастрофа. Но тем не менее. И у китайцев, которые мыслят вперед, у них основной вопрос. Ладно, что будет через 50 лет, что будет через 5 лет. Какую будем строить модель? Вот с кем мы это обсуждаем?
2: Михаил Леонидович, короткий вопрос, у нас меньше минуты. А нам нужны российской экономике китайские инвестиции под приятный процент?
0: Нам нужны российские инвестиции под низкий процент. К сожалению, американцами запрещено через наши денежные власти иметь внутренний кредит. Вот это самое печальное, что есть сегодня в нашей стране.
1: Да, спасибо, Михаил Леонидович. Михаил Хазин, экономист, был с нами на связи. Обсуждаемый визит Владимира Путина в Китай. Сейчас стороны проводят переговоры уже в расширенном составе. Первая встреча прошла достаточно в теплой атмосфере. Было сделано несколько важных заявлений, очень дружелюбных заявлений.
2: Да, как минимум Россия и Китай договорились о пролонгации договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Все подробности далее.
3: «Культбригада» с Вячеславом Коноваловым. Место, где оживают тексты и рождаются мысли.
4: «Культбригада» — это программа об авторах, программа о книгах, программа о смыслах, программа о направлениях в литературе. Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
3: Здесь слово обретает новую глубину, а литература становится поводом для размышлений. «Культбригада». Слушайте по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
1: 8:31 и 8 секунд, точное московское время. Продолжаем обсуждать самые яркие события этого утра. И сейчас поговорим об извечном вопросе, уже предвижу в наш мессенджер ваши сообщения. 8-925-222-99-92. Также у нас есть возможность комментировать в Телеграме, в Максе. Напишите, отличаются ли в вашей организации зарплаты у мужчин и зарплаты у женщин. Оказывается, по статистике они действительно отличаются.
2: Заметная консалтинговая компания, которая занимается анализом процессов в экономике и в социальной сфере, публикует данные. Так вот, выясняется, что в Мурманской области, в Забайкальском крае, Еврейской автономной области, максимальная разница зарплат в зависимости от гендера, то есть плюс 44-47%, мужчины получают выше, чем женщины. Представляете, почти наполовину.
1: Но здесь тоже не надо думать, что здесь какое-то особое отношение к мужчинам и не особое отношение к женщинам. Просто такой разрыв объясняется структурой экономики, которая требует в этих субъектах, и в Мурманске, да, это полярный круг,

0: Забайкальский край, Еврейская автономная область, такие северные холодные территории, там северные условия и очень большое количество вахтовиков, и в основном это, конечно же, мужчины.
1: То есть региональная экономическая специфика.
0: Но, тем не менее, женщины зарабатывают в России меньше, чем мужчины, и, казалось бы, сегодня уже не должно быть ни стеклянного потолка, так называемого, ни разницы в зарплатах, но средние заработки женщин, которые работают на средних предприятиях, на крупных предприятиях в России, в прошлом году были на 34 почти процента ниже, чем мужские. И, кстати, это самый большой разрыв за прошедшие 13 лет наблюдений.
1: Обсудим подробнее эти тенденции вместе с независимым HR-экспертом, клинический психолог, Хантер, карьерный консультант Зулия Лойкова. Зулия Акрамовна, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
0: Читаешь такие новости и сразу думаешь, а это сейчас обидно было. Насколько это соответствует действительности?
2: Ну, на самом деле, формальная разница, она закреплена в законах, но реальная картина у нас расходится, да, с тем, что есть. Поэтому есть такой системный сбой, назовем его так. И, конечно же, разрыв, гендерный разрыв в оплате труда.
1: Так, подождите, а как его нивелировать? Есть ли какие-то внятные способы?
2: Ну, если мы будем глубоко вот разбираться и смотреть слои экономические, где больше зарабатывают и почему так сложилось, то у нас мы увидим такую тенденцию, как рост ВПК, логистики, тяжелой промышленности и рабочих специальностей, где традиционно у нас трудятся и доминируют мужчины. Естественно, в этих секторах резкое повышение зарплат. А женщины чаще у нас заняты в услугах, в бюджетной сфере, образовании, медицине, легкой промышленности, в социальном направлении. Вот этого роста в этих секторах нет. К сожалению. Давайте не будем забывать и о том, что зачастую женщины в первую очередь уделяют внимание семье и детям. И здесь у нас существует такая серая зона и самозанятость, где женщины чаще мужчин уходят на гибкие формы занятости. Это и фриланс, и самозанятость, и частичная занятость. Для того, чтобы уделять время декрету, детям, воспитанию и так далее. И заработки здесь гораздо ниже, менее стабильны. И опять же, есть некий такой корпоративный стереотип, я его называю налог на материнство, плюс гендерная история. Женщины 40+, особенно с детьми, сейчас стали позже рожать женщины, многих, вот я собеседую иногда в 45, рожают первого ребенка. И говорят, вот ребенку годик, да, я, естественно, выхожу там, или даже не была в декрете, но они все трудятся. И они сталкиваются с двойным давлением. И как давлением на женщину, и как на сотрудницу, которая может уходить еще в один декрет или на больничный. Поэтому работодатели очень, знаете, вот особенно при выборе, если есть мужчина или женщина на ту или иную позицию, они скорее сделают выбор в пользу мужчины, нежели женщины, потому что у них есть свои риски и страхи у работодателей. И здесь, опять же, если мы посмотрим на основные причины вот сохранения разрыва, есть вертикальная сегрегация, такой некий стеклянный потолок, что женщины реже повышаются до топ-менеджмента, даже при равных KPI, задачах.
0: Ну вот это, к сожалению, да, проблема, мне кажется, общемировая, не только российская. А стеклянные потолки, с одной стороны, у нас отсутствуют. Ну, стоит посмотреть на состав правительства, да, на Государственную Думу, сколько там женщин. Женщины у нас вообще за весь социальный блок отвечают. Женщины у нас во главе Центрального банка. А с другой стороны, в компаниях действительно есть такое. А есть ли зарплатный разрыв, когда работодатели говорят, вот смотрите, нам нужны кандидаты. Если находите мужчину, ему условно платите 150 тысяч рублей в месяц. А если женщина будет кандидат, то мы ей больше 120 не предложим.
2: В открытую об этом не говорят, но это есть. У меня даже было несколько таких ситуаций, когда я показывала на одни и те же позиции равных кандидатов, причем там были кандидаты мужчины, были кандидаты женщины. При этом они абсолютно равные, качественные, оптимальные. Но последнее, так скажем, финальное решение заказчик, собственник, акционер, инвестор, он всегда очень тщательно смотрит риски. И для него женщина может быть риском, потому что она все-таки по-другому себя ведет, по-другому может собирать команду. Она больше такой роли мамы, которая может, ну вот если мы рассмотрим роль исполнительного директора, генерального директора, она может сплачивать команду. А мужчина он воспринимается как некий одиночка, которому поставить цель, он пойдет напролом и достигнет этой цели, потому что он не будет обращать внимания на составляющие команды. Порой это так. Поэтому любому, например, собственнику иногда хочется быстрее достигнуть финансовых показателей, и не всегда они думают о команде, о том, чтобы была внутренняя какая-то атмосфера и так далее. И они готовы за быстрый результат, за жесткий быстрый результат платить деньги выше. Поэтому здесь всегда очень тонкая грань. Мне приходится иногда доказывать, апеллировать, аргументировать тем, что женщины, несмотря на то, что кандидат, она мама с детьми и так далее, у нее тоже послужной список, тоже амбиции, тоже задачи, которые она может качественно выполнять. И ни в коем случае не нужно занижать здесь сумму оклада.
1: Хорошо, ну, а как достучаться до работодателей? Вот еще раз, с другой стороны посмотрим, да, вот подобная сегрегация, унижение, давайте называть вещи своими именами, оно не способствует укреплению лояльности, да, мы вымарываем просто специалистов по гендеру.
2: Ну, есть еще такая история, как женщины у нас загоняются, да, в низкооплачиваемые отрасли, так называемые, образование, соцзащита, культура, HR, бухгалтерия, а мужчины в IT, финансы, промышленность, логистику, там априори выше, да, заработной платы. И перерывы в карьере, декреты, уходы за детьми, пожилыми родственниками, это же тоже сказывается на потере стажа, то есть это тоже берется в расчет отставание в зарплате, которую ты уже не догонишь. И иногда, зачастую, очень-очень часто я встречаю то, что женщины реже и менее агрессивно могут торговаться о повышении зарплаты при найме. То есть вот ей сказали ту сумму, она в принципе согласится. В принципе, или ежегодный пересмотр. Им чаще отказывают в этом ежегодном пересмотре. Но куда она уйдет? У нее же дети, ипотека. Она останется. И это на самом деле правда. Грустно, но правда. И есть еще такой культурный стереотип в нашем менталитете, что мужчина, он добытчик.
0: Да-да-да, у него же семья, женщина все на косметику потратит.
2: Конечно, конечно. А женская зарплата, она всегда воспринимается как вторая дополнительная. Иногда даже сами руководители говорят, ну она же замужем, ну не помрет, ее там накормит супруг. Ну как бы это так, на шпильке, на какую-то такую историю. То есть она воспринимается как некий культурный выход, эта работа. А то, что там есть большая нагрузка, но об этом предпочитают не говорить и не думать. Но есть региональный нюанс. Я бы хотела сказать, что вот Россия, она, поскольку мы такая большая страна, и территория огромная, вот тот факт, что в Центральном федеральном округе у нас разрыв меньше на 29,6% против 33,7% в среднем по России, он неудивителен, потому что в Центральном федеральном округе, особенно мы берем Москву область, выше доля офисного управленческого труда и больше женщин в корпоративных функциях. Это финансы, маркетинг, юриспруденция, где зарплаты здесь сопоставимы с мужскими. И, конечно, лучше
0: работать. Да, еще женщины преобладают в образовании и здравоохранении, и именно в этих сферах как раз зарплатное неравенство выражено слабее, чем во всех остальных. И женские, да, потому что это больше женские сферы. Благодарим нашего эксперта Зулия Лоикова, независимый HR-эксперт, клинический психолог, хантер и карьерный консультант была с нами в эфире. Обсуждали мы зарплатное неравенство в России между женщинами и мужчинами.
1: Прямо сейчас несколько полезных советов на волнах Радио России.
3: Совет дня. Доктор на кухне.
4: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Белок – фундаментальный строительный материал для организма. При этом, как показывают современные исследования, не все белки одинаковы по своей ценности. Поэтому важно учитывать не только его количество в рационе, но и качество. Качество белка определяется его аминокислотным составом. Там должны присутствовать все 9 незаменимых аминокислот в достаточном количестве, а также степенью усвояемости. Это то, насколько хорошо организм может переварить и использовать аминокислоты из белка. Кстати, белки нужны не только для роста мышц. Они также участвуют в работе мозга, поддерживают здоровье кишечника, влияют на гормональный баланс и восстанавливают клетки. Сегодня самым точным инструментом для оценки белков считается так называемый метод DAAS. Этот метод измеряет, сколько аминокислот реально усваивает организм из конкретного белка, а не просто их количественное содержание в продукте. Если показатель DAAS больше или равен 100%, то продукт полностью покрывает потребности организма в незаменимых аминокислотах. К таким донорам высококачественного белка можно отнести молоко, яйца, мясо и сывороточный протеин. Если же показатель DAAS меньше 100%, то белок усваивается хуже или в нем не хватает нескольких аминокислот. К таким продуктам относятся, например, пшеница, рис и часть бобовых. Интересный факт. Некоторые растительные белки могут стать полноценными, если их комбинировать. Например, бобовые и зерновые компенсируют недостаток аминокислот друг у друга, так что можно употреблять эти продукты вместе. Таким образом, понимание качества источников белка помогает выстраивать питание эффективнее. Молочные продукты и яйца – самый эффективный вариант для пополнения рациона качественным белком. Людям на растительном питании можно комбинировать разные белковые продукты, чтобы получать полный набор аминокислот. Ученые надеются, что в будущем данные о DAAS будут указываться на упаковках, чтобы потребители могли осознанно выбирать продукты. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Совет дня. Радио России. Премьера на платформе «Смотрим».
5: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
6: Тут человек на берегу мертвый.
7: Мог ему кто-то смерти желать.
3: Вопросы без ответа.
7: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
3: Подозрение без алиби.
8: В кустах было какое-то существо.
9: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
10: Ты не виновата. Я тебе верю.
3: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
11: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
12: На правах рекламы.
13: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о заболеваниях позвоночника и о возможностях его лечения. Знаете, что самое страшное, когда болит спина? То, что наступает такой момент, когда привычные средства уже не помогают. Увы, к любым препаратам организм привыкает, поэтому рано или поздно это может случиться с каждым. Приступы случаются все чаще, боль пронзает все острее, скрючило и не отпускает. Жить становится невыносимо. В гостях у нас сегодня эксперт, специалист в области новейших технологий Фаина Борисовна Полазняк. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
14: Здравствуйте. Вы правы, становится страшно. Операция, инвалидность, беспомощность, одиночество. Разве о такой жизни вы мечтали? Но шанс поставить себя на ноги все-таки есть. Революционный способ лечения, который придумал русский ученый, вас просто шокирует и перевернет привычное представление о лечении заболеваний позвоночника.
13: Фаина Борисовна, вы нас заинтриговали. Расскажите об этом новом способе лечения, может, он и мне подойдет?
14: Конечно, но для наглядности давайте представим, что будет, если наступить ногой в сугроб. Думаем, ответ вы знаете. Тут же окажетесь по колено в снегу. А если возьмем лыжи, вы будете легко скользить по поверхности. Почему так происходит? Да потому что в лыжах ваш вес распределяется равномерно, в то время как без них всей массой давит на одну точку. К чему я это все рассказываю? Этот пример наглядно показывает, что с одним и тем же весом результат может быть разным, если не соблюдать баланс. Как это связано с моей больной спиной, спросите вы? А я отвечу. В медицине существует способ лечения, который мало кто знает – аутогравитационная терапия. Это вытяжение позвоночника под воздействием собственного веса. Причем совершенно неважно, сколько вы весите – 50 или 100 килограммов. Если во время процедуры распределить свой вес правильно, то структура позвоночника и параспинальных мышц начнет растягиваться, благодаря чему снижается давление на суставные поверхности соседних позвонков. Вы почувствуете, как ваши мышцы начинают расслабляться, уходит чувство тяжести, а боль становится слабее. В каждый ваш позвонок возвращается подвижность, а в мышцы – сила. Плечи распрямляются, и кажется, что вы даже стали выше ростом. Как же добиться такого эффекта? Как спортсмену нужны лыжи, так человеку с больной спиной нужно медицинское устройство – кордус.
13: Вот, казалось бы, наш вес нам мешает, но при этом помогает в лечении болезни спины. Поразительно. Медицина сейчас идет очень быстро вперед, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется устройством, вы можете рассказать о нем более подробно?
14: С удовольствием. Кордус – это медицинское устройство для домашнего лечения спины, шеи и поясницы. Без мазей и дополнительного оборудования, а главное, практически без особых усилий, способное помочь вернуть вам полноценную жизнь. Его создатель – молодой ученый Юрий Корюкалов, которого во всем мире уже прозвали новым русским гением или вторым Елизаровым, нейрофизиолог, кандидат биологических наук, автор 52 научных работ и публикаций. Еще на втором курсе к нему пришла идея использовать вес пациента для лечения позвоночника, а после окончания вуза и защиты диссертации он воплотил ее в жизнь. Лечить позвоночник, используя лишь собственный вес, согласитесь, это же гениально. А сколько денег вы сэкономите на мазях, гелях, массаже. Кордус – это ваш домашний мануальный терапевт на всю жизнь. Приобретя его один раз, потом годами можно пользоваться всей семьей, не расходуя ни копейки, и наслаждаться индивидуальной коррекцией позвоночника и возможностью получить долгожданную легкость в спине. Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию об устройстве Кордус, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Звонок по России бесплатный. Уважаемые радиослушатели, обращаю внимание, это очень важно. Оригинальный кордус имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Пожалуйста, остерегайтесь подделок. По номеру 8 800 777 2505 вы сможете приобрести оригинальный кордус. Доставка по России бесплатна.
13: Думаю, многих наших радиослушателей волнует вопрос, легко ли им пользоваться, ведь для человека с болью в спине лишнее движение превращается в пытку.
14: Нужно просто лечь на кордус всем телом на пару минут. Благодаря анатомической форме устройства ваш позвоночник примет нужное положение. Вам практически не нужно ничего делать. Кордус сам подстраивается под индивидуальный тонус мышц, что делает его использование максимально комфортным. Основное правило – просто лежи и лечись. Ничего сложного. Терапевтические вершины устройства под действием вашего собственного веса погружаются глубоко в спазмированные мышцы на рекордную глубину 25-28 миллиметров. Так глубоко не работает ни один мануальщик, массажист и остеопат. Их предел – это максимум 3 миллиметра. 10 миллиметров. И часто этого бывает недостаточно для решения проблемы. Ни одна манипуляция мануального терапевта не позволяет давить на глубокие мышцы с постоянной, одинаковой силой на протяжении 3 минут. А именно это нужно для того, чтобы снять спазм, главную причину боли в спине и шее, и в пояснице, чтобы, проснувшись утром, вы с удивлением обнаружили: «Все». Больше не болит, нигде не стреляет, будто легли на оголенный провод. Вы можете поднять руку вверх, не перекосив лицо от неприятных ощущений, и спокойно переворачиваться ночью, не просыпаясь от боли, а на утро встать свежим, отдохнувшим человеком, который легкой походкой идет по своим делам.
13: Звучит очень просто, заманчиво, и какая экономия на мазях, массажах и прочем. Меня, например, мучают частые головные боли и ноющие боли в спине. Эта боль проходит при смене положения тела, но потом снова возвращается. При обращении к врачу был поставлен диагноз – позвоночная грыжа. Поможет ли мне кордус?
14: Кордус показан к применению при таких болезнях, как остеохондроз любой локализации, сколиоз первой-второй степени, кифосколиоз второй степени, болезнь Шейермана-Мау, нарушение осанки. Боли в шее при профессиональном мышечном перенапряжении, где работа связана с длительным пребыванием в одном положении, а также с подъемом тяжестей. Вегетативно-висцеральные нарушения, вызванные биомеханическими нарушениями в позвоночно-двигательных сегментах, кардиологический синдром, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистые дистонии по гипотоническому и гипертоническому типу, функциональные нарушения зрения и слуха. Головные боли, различные этиологии, недостаточность мозгового кровообращения, связанная с патологией шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, невралгия затылочных нервов, нарушение сна. Миофасциальные болевые синдромы, ограничение подвижности в области шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника, когда развивается функциональная рефлекторная блокада позвоночно-двигательных сегментов, спазм глубоких межпозвонковых мышц, дискалгия, люмбалгия, люмбоэшиалгия, торакалгия, цервикалгия. Болевой синдром вследствие протрузии, это выпячивание фиброзного кольца межпозвонков, диска, грыжи, туннельные синдромы, радикулярные синдромы верхних конечностей, онемение рук, плечо-лопаточный периартрит, эпикондилит плеча, хроническое мышечное перенапряжение при занятиях спортом, общее оздоровление организма, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с 12 лет и взрослых.
13: Да, срочно надо заказать кордус, думаю, за ним выстроится очередь. Повторю номер, по которому вы можете получить бесплатную консультацию. 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Номер бесплатный. И напоминаю, что оригинальное устройство «Кордус» имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Необходимо быть внимательным при покупке. Оригинальный кордус доступен по номеру 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна. Я слышал, что боли в спине могут спровоцировать деменцию. Это правда?
14: Расскажу. Недавно ученые провели эксперимент. В нем участвовали 98 добровольцев, страдающих начальной стадией деменции. И большинство из них отмечало наличие хронических болей в пояснице. Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и острой болью в спине заметно снижен объем прилежащего ядра головного мозга. Вы становитесь рассеянным, медлительным, быстро устаете. Знакомо? Поэтому начните лечить спину сегодня, и тогда завтра, возможно, не придется лечить деменцию, не начнутся проблемы с памятью.
13: Да, но наша программа подходит уже к концу, и самое время подвести итоги, взять карандаш и записать телефон.
14: Не отчаивайтесь, с болью в спине можно справиться. В этом вам поможет устройство «Кордус». Он с каждым днем набирает все большую популярность среди простых людей. Не зря он экспортируется в 48 стран и применяется не только в домашних условиях, но и в 250 зарубежных клиниках. Не ждите чуда, само не пройдет. И если вы ждали шанс, чтобы бюджетно поправить здоровье, то вот он. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатна. Телефон 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна.
13: Наша программа подошла к концу. Теперь выбор только за вами. Доживать свой век с болями в спине, шее, голове, пояснице. Смириться со старостью, что движения будут приносить страдания, а память подводить. Или подарить себе шанс идти в ногу со временем. И пользоваться новыми технологиями, которые придуманы специально для вас. Ответ вы наверняка уже знаете. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
3: Радио России. Реклама.
15: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
16: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
17: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
18: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Реклама. Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
19: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия и Китай остаются надежными экономическими партнерами, подтвердили лидеры государств на встрече в Пекине. Опорник ВСУ уничтожили бойцы группировки «Север» на Сумском направлении. Россия потребовала от МАГАТЭ осуждения атак Киева по Запорожской АЭС. Подробности далее. Товарооборот России и Китая за 25 лет вырос в 30 раз. Такие цифры привел Владимир Путин на встрече с китайским лидером Си Цзиньпинем в Пекине. Китай, как отметил президент России, остается ответственным потребителем энергоресурсов в условиях кризиса на Ближнем Востоке. Россия же в это непростое время сохраняет роль надежного поставщика. Более того, как отметил Путин, Россия и Китай продолжат практику безвизового режима для граждан двух стран.
20: Даже на фоне неблагоприятных внешних факторов наше взаимодействие, хозяйственное сотрудничество демонстрирует хорошую высокую динамику. Товарооборот за четверть века вырос более чем в 30 раз. Уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в 200 миллиардов долларов. Локомотив экономического сотрудничества, российско-китайское взаимодействие в сфере энергетики – на фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай – ответственного потребителя этих ресурсов. В числе приоритетов – крупные совместные начинания в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и, конечно, высоких технологиях. Не менее активно развиваются гуманитарные связи. В вслед за успешно проведенными годами культуры на очереди года сотрудничества в сфере образования. Это уже 10-й перекрестный межгосударственный тематический проект, который мы сегодня вместе тоже открываем. Дополнительным стимулом для наращивания гуманитарных контактов стало введение по вашей, дорогой друг, инициативе безвизового режима на взаимной основе для граждан наших стран. И эту практику, безусловно, будем продолжать.
19: Переговоры лидеров двух государств в узком составе в Доме народных собраний длились почти полтора часа. Владимир Путин охарактеризовал их как дружественные и содержательные. Сейчас встреча продолжается в расширенном составе с участием делегаций обеих стран. Опорник ВСУ уничтожили бойцы группировки «Север» на Сумском направлении. Об этом РИА Новости сообщили источники в силовых структурах. В ходе разведки координаты скопления живой силы были переданы на командный пункт. Получив боевую задачу, экипаж расчета тяжелой огнеметной системы «Санцепёк» нанес огневой удар по противнику. В результате боя уничтожены свыше десятка солдат ВСУ. Тем временем военнослужащие южной группировки войск в течение суток поразили 43 блиндажа и укрытия противника в зоне своей ответственности. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием механизированной мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах Новоселовки, Малиновки, Тихоновки, Рай, Александровки, Краматорска и Константиновки. За сутки противник потерял до 160 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 3 боевые бронированные машины, 25 автомобилей, 4 артиллерийских орудия и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 12 антенн связи и БПЛА, 2 терминала Starlink, 3 наземных робототехнических комплекса. Поражено 4 пункта управления БПЛА, а также 43 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ.
19: Тем временем Киев не прекращает попыток атаковать важнейшие энергетические объекты. Россия требует от Международного агентства по атомной энергии однозначной оценки преступных действий ВСУ в части атак на Запорожскую АЭС. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза Всемирной организации.
21: Вынуждены констатировать, что данные эпизоды, в отличие от удара по АЭС «Барака», так и не получили должной реакции со стороны секретариата ООН и МАГАТЭ. Это особенно удивительно с учетом того, что на ЗАЭС находятся эксперты агентства, имеющие возможность своими глазами увидеть украинские атаки и их последствия. Требуем от коллег из секретариата МАГАТЭ однозначных оценок данных преступных действий Киева, а также жестких предупреждений в отношении тех стран, которые продолжают нагнетать военную напряженность вокруг Ирана и угрожать дальнейшими атаками на его мирные ядерные объекты. Международное сообщество обязано не допустить рутинизации таких действий в любой точке земного шара, будь то на Ближнем Востоке или в Европе, и принудить горячие головы прекратить ставить под угрозу жизни миллионов людей.
19: Напомню, Запорожская АЭС неоднократно подвергалась массированным атакам со стороны Украины. Очередной налет беспилотников Киев совершил 16 мая, а дрон рухнул рядом с энергоблоками. Правительство смягчило инициативу о детских сим-картах. Информирование оператора связи о наличии у ребенка симки будет носить добровольный характер. Это следует из поправок в законодательный пакет по противодействию кибермошенничеству, который Госдума намерена рассмотреть во втором чтении. В документе уточняется, что родители будут вправе уведомить оператора о передаче сим-карты ребенку. Информировать в обязательном порядке не потребуется. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Интернет придет в десятки иркутских сел. По федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» всемирную сеть протянут в 36 населенных пунктах региона. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в прошлом году в рамках программы в Иркутской области ввели в эксплуатацию 42 базовые станции сотовой связи. В числе тех, кто сможет пользоваться интернетом уже в ближайшее время, окажутся жители сел, в том числе Балагановского, Жигаловского, Тайшетского и Иркутского округов. Жара в Москве побила почти полувековой рекорд. Минувшим днем столбики термометров метеостанции на ВДНХ остановились на отметке в 30,3 градуса, что на 0,1 больше показателя 19 мая 1979 года. Об этом рассказали в гидромедцентре. Аномальная жара сохранится в столичном регионе до пятницы, а уже к выходным воздух немного остынет и пройдут кратковременные дожди. Новые подробности и оперативную информацию читайте также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
22: Спорт.
0: студии Алексей Крылов. Здравствуйте, хоккеисты Акбарса допустили большое количество ошибок в пятом матче финала континентальной хоккейной лиги против ярославского Локомотива. Казанцам придется сыграть на пределе своих возможностей для победы в следующей игре. Об этом заявил главный тренер клуба из Татарстана Анвар Гатиетуллин после поражения у подопечных со счетом 1-4. В противостоянии впереди железнодорожники 3-2. Следующий поединок серии состоится 21 мая в Казани. Петербургский футбольный «Зенит» в летнее трансферное окно намерен сделать предложение московскому «Локомотиву» по переходу полузащитника Алексея Батракова. Об этом сообщает «Спортэкспресс». По данным источника, предпочтительным вариантом продолжения карьеры для 20-летнего россиянина является переезд в Европу. В контракте Батракова с железнодорожниками есть пункт о выкупе только для европейских команд. Петербургский «Зенит» обыграл казанский «Уникс» со счетом 81-77 в четвертом матче полуфинала баскетбольной единой лиги ВТБ и ведет в серии 3-1. Пятый матч противостояния состоится в пятницу в Казани. Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Гамбурге. Он взял верх над французом Юго Гастоном со счетом 3-6, 6-3, 7-6 и теперь встретится с другим представителем Франции Юго Умбером. А вот на женских соревнованиях в Страсбурге Екатерина Александрова во втором раунде уступила американке Энн Ли 6-4, 4-6, 3-6. Елизавета Кузина и Илья Молчанов стали победителями в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в миксте на чемпионате России в Казани. Второе место заняли Виталия Королева и Александр Черепахин, бронзу у Марии Поляковой и Геннадия Фокина. В синхронных прыжках у женщин с 10-метровой вышки первенствовали Виктория Казанцева и Екатерина Беляева. Серебро у Анны Кононыхиной и Александры Кедриной. Замкнули тройку сильнейших Елизавета Концо и Мария Бруйнок. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
19: В Южно-Сахалинске сегодня от 13 до 15 тепла. В Челябинске 24-26, пройдут кратковременные дожди с грозами. Во Владивостоке 20-22 градуса, столько же и в Красноярске ожидаются небольшие дожди. В Петрозаводске 25-27, в Сыктывкаре до 23 градусов. В Туле 30-32, в Краснодаре до 22, кратковременные дожди с грозами. В Севастополе 20-22 градуса, осадки. Дожди ожидаются и в Симферополе, сегодня там 23-25. В Санкт-Петербурге днем без осадков и плюс 29 максимальная температура. В Москве ожидается 30-32 градуса. Сейчас в столице 24 градуса, атмосферное давление в пределах нормы.
1: Так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
22: 16+. 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита «Шахерезада» Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+. 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на lumisfera.show. 6+.
23: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
4: прямо сейчас.
5: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
6: Передаем сигналы.
4: Сигналы точного времени.
0: 9 часов 12 минут 17 секунд. Точное московское. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин. Радиошоу «Сигналы точного времени». Здравствуйте.
7: Доброе утро. Присоединяйтесь к нашим интерактивным возможностям. 8-925-222-99-92. Также наши каналы в Максе, в Телеграме. И заходите на вести.ру. Самые последние события, новости, комментарии, интервью. Все там.
0: Ну а в ближайшие несколько минут поговорим о банковской деятельности. Любопытные данные из статистики ЦБ говорят, что почти 20% российских банков по итогам первых месяцев этого года стали убыточными. С начала года их число выросло с 34 до 60. Не то чтобы пугающая, но объективная статистика, с которой, наверное, вряд ли есть смысл спорить.
7: Да, действительно, каждый пятый российский банк работает так или иначе в убыток. Число проблемных организаций достигло 60. В основном, конечно же, если верить экспертам, страдают небольшие игроки, такие маленькие банки, микробанки, да. И, собственно, у них много сейчас сложностей возникает. И высокие ставки не позволяют им сдавать, собственно, кредиты, да, на чем они раньше зарабатывали, и ставки по депозитам тоже, как раз-таки ключевая ставка снижается, плохо, повышается, плохо. А в любом случае, так как у них нет, например, господдержки, как у многих наших крупных банков, да, а у них нет государственных заказов, депозитов, тех же средств национального, фонда национального благосостояния, у них ситуация, безусловно, сложнее.
0: А если у них еще и портфель неоднозначный, да, портфель, мы имеем в виду активов, там может быть просрочка по различным кредитам, под которые, собственно, нужно формировать отчисления в соответствии с нормами банковской деятельности. Что касается эффекта высокой ключевой ставки, который продолжает доминировать, давлеть над деятельностью российских банков и в этом году. 21% более полугода была ставка, потом она начала медленно снижаться в июне прошлого года, ну и сейчас она 14,5%. Сколько ждать банкам до тех комфортных условий, когда ставка опустится, и когда розничные продукты станут более или менее привлекательными для большинства россиян? Вот ведь вопрос, который так или иначе связан с оперативной финансовой деятельностью банков.
7: Да, вот, кстати, интересное исследование приводится по поводу того, почему и как клиенты относятся к банкам, что они вообще говорят в социальных медиа об этом. Понятно, что на площадках популярных, не будем их называть, там научились работать с отзывами клиентов, поэтому там все в порядке. А вот в так называемом органическом информационном поле, там, где люди просто высказываются в соцсетях, на форумах, еще где-то, на своих личных страницах, там главной темой обсуждения становится условия банковских продуктов. Почему я отмечаю, что ключевая ставка – это важно. Ставки, комиссии, требования к заемщикам, дополнительные платежи. Именно это клиентов как раз волнует больше всего, когда они говорят о банках. А вот сервис, вежливость сотрудников, удобство отделения – это, конечно, важно, но это не самое главное.
0: Что же влияет прежде всего на финансовую деятельность банков? Вот об этом мы поговорим. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота на связи. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
24: Доброе утро. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Кирилл. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
7: Да, вот уже много говорят в СМИ и разгоняют эту тему, что очень много проблемных банков. Как на самом деле обстоит ситуация? Давайте попробуем, может, как-то успокоить людей.
0: Ну да, и объяснить дефиницию. Проблемные и убыточные.
24: Я хочу сказать, что вообще на самом деле статистика – это такая модель, которая в какой-то степени отражает действительно существующую ситуацию, но не всегда достоверно, иногда это просто кривое зеркало. Ну, начнем с того, что, конечно, когда мы говорим, что банк в момент убыточный, то это может вообще-то это разовое событие быть, а какие-то организации там убыточные уже на протяжении 3 лет, а некоторые просто впервые за 10 лет показали убыток в какой-то период определенный. И, в принципе, есть понятие вот финансовая убыточность, то есть фактически превышение расходов над доходами, есть понятие вот операционно убыточное. Ну, например, банки, у которых действительно бизнес-модель нерадоспособная, в принципе, они могут быть постоянно операционно убыточными, но таких в банковском секторе практически нету. Когда мы говорим о ситуации с вот этой вот финансовой убыточностью, на что ссылается Банк России, то здесь надо понимать, что здесь несколько эффектов наложилось у тех, у кого убыток. Дело в том, что высокая ключевая ставка, она провоцирует снижение спроса на кредиты. И из-за этого все меньше заемщиков, то есть даже на этапе рассмотрения заявок все меньше этих заявок. В результате темпы кредитования в год к году, в годовом исчислении, они снижаются, и фактически банки теряют процентный доход. Тогда как спрос на депозиты, потому что ставки по вкладам, они высокие, он сохраняется на высоком уровне. И получается, что дорогие пассивы растут быстрее, чем кредиты, потому что кредит, собственно, объективно замедляет их темпы роста. Кстати, возникают вот те самые процентные ножницы и замедление или снижение вообще процентного дохода. Вот. А комиссионный доход, он связан с транзакциями клиентов, связан с эквайрингом, связан с пластиковыми картами, он не растет так быстро, чтобы заместить вот этот выпадающий процентный доход. И, конечно, тяжелее приходится банкам второго эшелона, которые вынуждены конкурировать с крупными федеральными игроками, у которых нет такой поддержки от акционера однозначно и так далее. Им несколько тяжелее. Но это не значит, что они находятся в каком-то критическом состоянии или, что называется, на эвтаназии. Нет, все в порядке. Просто действительно в период кредитного цикла возможны такие моменты, некоторая перманентная убыточность.
8: Слушайте, но банки неплохо зарабатывают и на других видах операционной деятельности. Продажи там золота, слитки, обезличенные медсчета, обычно фондовый рынок изрядно интересует крупные банки, валютный рынок, товарный рынок, да. Все это прекрасно составляет определенную часть доходов, там инвест-команда целая работает. А мы же ближе к людям хотим понять, как вот на нас-то сказывается. Ну вот смотрите, у банка финансового есть проблемы, да. Обычно выходит какое-то жуткое сообщение, ЦБ нашел признаки там неблаговидной деятельности и так далее, финансирование терроризма и так далее. Это ясно. Здесь сразу лицензия отбирается. А если банк неплохо работал с клиентами, и в то же время, ну, чуточку не рассчитал, скажем так, своих возможностей, и что-то его подкосило, можно ли помочь этому банку, ну, сохранить, во-первых, лицо и репутацию, ну, и наверняка же он покрывает вклады системы АСВ, не так ли?
24: Совершенно верно. На самом деле, за последние 20 лет система вот, государственной корпорации агентства по страхованию вкладов, оно выработало много механизмов поддержки отдельных кредитных организаций. Был апробирован 2 варианта механизма финансового оздоровления, которое привело к полному финансовому выздоровлению проблемных банков, и они были, в общем-то, продолжают сейчас работать на рынке. Кроме того, есть, конечно, система страхования вкладов. Это самое главное, что, о чем мы должны помнить. Она действует в России уже почти 20 лет, даже больше. И она предполагает, что если у вас депозит на сумму до 1,4 миллионов рублей, даже в случае краха банка, в таком крайнем случае, у вас вернутся все деньги. В этом смысле, конечно, вкладчикам нужно быть спокойным в отношении денег. Другое дело, если, конечно, какие-то огромные суммы, но это достаточно редко бывает. Но там, как правило, клиенты все-таки стараются диверсифицировать вложения, не только депозиты используют, что-то еще. Поэтому на это надо смотреть, ну, во многом философски, понимать, что действительно какие-то проблемы, там, вызревание проблемного портфеля, недосдача каких-то комиссионных доходов, навес издержек, он всегда может быть у кредитной организации возникать. Причем неважно от масштаба, это может быть мелкий региональный банк третьей сотни, а может быть в общем, банк топ-10, совершенно не исключено. Вот, к этому надо спокойно реагировать, но всегда помнить о том, что у вас на депозитах страховая сумма, вы находитесь в рамках страховой суммы. Потому что не секрет, что у нас, в общем-то, граждане, они часто смотрят на ставки по депозитам и выбирают тот банк, где ставки повыше. Часто это банк действительно второго-третьего эшелона. Но если они находятся в рамках страховой суммы, то никакой разницы нет, это банк топ-10 или банк третьего эшелона. В этом смысле это очень правильный, прагматичный подход. И, в принципе, вот банк банковский сектор за последние 15-20 лет, он показал свою устойчивость, вообще стабильную работу. То есть даже в проблемных случаях всегда все инциденты решались в пользу клиентов.
7: Ну а будет ли это сигнализировать о том, что ЦБ начнет чистить такие банки с финансовыми трудностями и отнимать у них лицензии? Или не стоит переживать?
24: Ну, давайте посмотрим на последнюю 5-6 месяцев. Мы видим, что Банк России довольно редко отзывает лицензии. Как правило, это банки второй, третьей сотни, которые замешаны в транзите ликвидности незаконной, легализации доходов, полученных преступным путем. То есть там не то, что они проблемные, а то, что действительно банк, что называется, прачечный, они такой есть, жоргонизм. Вот. Но
8: банки
24: ни
8: однодневки,
24: банка,
8: да?
24: Вот, да, совершенно верно. Вот ни у одного банка даже топ-50 за последние, наверное, полтора года я не слышал, чтобы даже временная администрация вводилась. Не то, что отзыв лицензии.
7: Да, вообще вот, как-то очень спокойно стало на банковском рынке, и все сложности, они как-то решаются кулуарно, такое ощущение создается. Спасибо, Андрей Валерьевич. Андрей Бархот, кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка, был с нами на связи. Ну вот мы коснулись немного этой темы, да, не все банки одинаково полезны, и ЦБ регулирует регулярно предупреждает россиян о том, что есть за небольшими организациями целые финансовые пирамиды, он их закрывает как может вместе с правоохранительными органами, но они все равно появляются. Ну, понятное дело, здесь в топе, наверное, разные криптовалютные биржи, банки и так далее, которые работают нелегально, часто отмывают незаконно полученные доходы, финансируют непонятные организации и многое другое. И мы часто слышим эти новости. Да? Вот за первый квартал 2026 года Банк России выявил 1400 компаний с признаками нелегальной деятельности. Среди них 656 псевдоинвестиционных проектов, куда входят и финансовые пирамиды.
8: 472 нелегальных кредитора, я продолжу читать сводки ЦБ, и более 250 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. А при всем при этом мы понимаем, что... Еще раз напомним, что перечень, список финансовых пирамид, он чуточку иначе называется на Банке России, размещен на официальном сайте регулятора. Не поленитесь, загляните, это очень важно при понимании того, куда вы собираетесь инвестировать, знать, помнить и сверять. Во-первых, должна быть лицензия, а все остальное, наверное, нам расскажет финансист Ибрагим Бадалов. Ибрагим, доброе утро.
24: Доброе утро.
8: Признаки финансовых пирамид. Давайте с этого начнем. И насколько интенсивно.
7: Как понять, что ты не получишь свои деньги обратно?
24: Да, по поводу того, что не получится вернуть деньги обратно, на самом деле признаков достаточно много, но все же люди хотят найти такую, так сказать, халяву, где выплачивается большой процент, и последствий не будет. Ну, конечно, должны понимать, что если на сегодняшний день предлагается более 30-40% годовых, то с большей долей вероятности это финансовая пирамида, мошенническая и так далее. Потому что экономика не позволяет на сегодняшний день окупать такие вложения. Порой даже указывают там чуть ли не 100%, но это уже явные признаки. Поэтому перед тем, как вкладывать средства, нужно тщательно подумать, как они вообще планируют зарабатывать на этих средствах. И если нет внятного ответа, а скорее всего там и не будет, либо это будет всякая, бутафория сказана, то это уже первый признак того, что не совсем честные люди. Но есть, конечно, более такие официальные данные, это всевозможные реестры, особенно реестр Центрального банка, который постоянно пополняется мошенническими сайтами. Ну, и есть банальные такие вещи, как проверка компании, отзывы, лицензии, отчетность и так далее. Ну, это, наверное, такие базовые вещи, на которые стоит обращать внимание в первую очередь.
8: Хорошо, люди, которые пытаются инвестировать, чаще всего не безуспешно из моего круга, они выбирают более или менее понятные им консервативные инструменты. Но 40%, как вы сказали, в год, это могут быть довольно рисковые инвестиции. И понятие инвестиций – это не вложил сегодня, а выдерну через месяц и заработаю очень-очень много. Это понятие, так скажем, финансовой усидчивости, да, в этом инструменте. То есть это несколько лет. И при всем при этом мы понимаем, что доходность по депозитам, она чуточку корректируется вниз. Какие еще у нас есть понятные и доступные и гарантированные инструменты для финансирования?
9: Конечно, да, для большинства мы рекомендуем такие самые базовые инструменты. Это всем известный депозит. Понятное дело, ставка падает, люди хотят зарабатывать больше. Есть аналогичные инструменты для большинства граждан, непрофессиональных участников рынка. Это там, те же сберегательные сертификаты. Вот они относительно недавно появились. И если они подходят под определенные условия, то этот сертификат застрахован агентством по страхованию вкладов. Это тоже такой большой плюс. Там, соответственно, нужно хранить там 3 года и более. Определенная сумма, есть нюансы. Ну, это тоже такой базовый инструмент с хорошей ставкой. Для тех, кто готов вкладывать больше средств и уже более-менее разбирается, можно попробовать вложиться в недвижимость. Здесь тоже есть определенные нюансы. Но в целом недвижимость, она показывает доходность чуть выше, чем стандартный депозит.

0: как-то упорядочить, потому что они у нас находятся, знаете, в такой серой зоне, а некоторых манит история с новыми технологиями, кто-то убеждает их про то, как работает блокчейн, почему-то привязывая самые разные финансовые пирамиды именно к этой технологии, очень много разных криптокошельков, и там как раз-таки более 70% всех выявленных схем финансовых пирамид и прячется.
1: По поводу криптобирж, на самом деле большинство людей даже не понимает, как это работает, как на этом заработать и так далее. И по большей части это оболочка. То есть всевозможные финансовые пирамиды, они под этим, так сказать, соусом предлагают вложить средства, но там никакой криптобиржи, понятное дело, нету. Если она есть, это такая, знаете, бутафория маркетинг, которая а-ля там что-то там делает, а по факту ничего нет, просто пустышка. Поэтому на криптобирже зарабатывают, ну, так сказать, хайп прошел, сейчас он не на международном уровне, где-нибудь там в Штатах, в Китае, может быть, есть какая-то возможность заработать, но если говорить о...
2: Но для этого нужны, во-первых, знания и компетенции. Спасибо, Ибрагим, финансист Ибрагим Бадалов. Чаще всего говорят, жадности и глупости нет предела, куда обманутые клиенты вкладывали средства, а потом ищут деньги от основателей финансовых пирамид, которые периодически все-таки бывают так, что экстрадируют в нашу страну по соглашению сторон. 8-925-222-99-92.
3: Премьера в театре Гоголя. «Поздняя любовь» по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 20 и 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на театргоголя.ру.
4: Премьера на платформе «Смотрим».
5: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
6: Тут человек на берегу мертвый.
7: Мог ему кто-то смерти желать?
4: Вопросы без ответа.
7: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
4: Подозрение без алиби.
8: В кустах было какое-то существо.
9: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
10: Ты не виновата. Я тебе верю.
4: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
11: Сигналы точного времени.
0: 9 часов 31 минута и 10 секунд, точное московское время, среда, на календаре 20 мая в Москве. И в центральных регионах жара, летняя жара, под 30 градусов, ждем. Кто-то наслаждается, кто-то, наоборот, прячется под кондиционер.
2: Прячется под кондиционером, но в любом случае сохраняйте водный баланс. Пейте достаточное количество воды, особенно когда вы перемещаетесь по открытым городским пространствам. Ну что ж, теперь мы поговорим о микрофинансовых организациях, о классических банках мы поговорили, а теперь об их, так скажем, микрофинансовых дочках, потому что ни для кого не секрет, что большая часть микрофинансовой палитры у нас принадлежит банкам, нашим большим банкам, большим и не очень. Но в любом случае новые требования Центробанка с 1 июля новшества в этом секторе достойны, по крайней мере, обсуждения.
11: Сигналы. Деньги вперед!
0: Ну, в общем, очередная инициатива Центробанка по защите потребителей финансовых услуг. Дело в том, что по аналогии с банками уже с 1 июля запретят микрофинансовым организациям проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг.
2: А ну, что,
0: такие
2: ставили?
0: Действующие ограничения уже работают в банковской сфере.
2: Так и хочется воскликнуть, а что они этим занимались?
0: А что, так можно было?
2: Так можно? То есть получается где-то так какое-то количество микрофинансовых кредитов так или иначе фальсифицированы, да? То есть у людей есть гипотетические основания пойти и добиться справедливости. То есть за меня поставили какую-то галочку в тех услугах, которые идут допами, да, к микрофинансовым организациям, к микрофинансовым кредитам. Что-то еще добавили, да?
0: Да, нельзя будет, кстати, привлекать с помощью самых разных шрифтов. Вот помнишь,

0: под звездочкой, вот это мелким шрифтом, бледным цветом, в общем, условия с допами, и нельзя будет привлекать с их помощью внимание потребителей к самым выгодным условиям договора, но при этом скрывать остальные менее выгодные. То есть форма договора станет более понятна, и не будет всех этих задач со звездочками, которые порой сравнимы с суммой кредита. То есть ты оплачиваешь какую-то дополнительную страховку, потом за рассмотрение твоей заявки, еще что-то могут придумать, и без этого скажут, что нельзя. Оказывается, можно.
1: И вот смотри, получается, что и микрофинансовый рынок можно, если есть желание и политическая воля, ну, хотя бы попытаться внятно отрегулировать. Если при классических кредитах, ипотечных и других, да, банковская ставка эффективная, она расположена крупным шрифтом на отдельном листе в правом верхнем углу одного из документов в кредитном договоре, то теперь до микрофинансового бизнеса такие новшества, похоже, добираются.
0: MBA-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Вайлуков присоединяется к нашему эфиру. Алексей Арнольдович, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как, по-вашему, эта инициатива поможет снизить количество, ну, знаете, недобросовестных таких действий со стороны микрофинансовых организаций?
2: Да, безусловно. Это хорошая, на самом деле, практика. Она уже отработана была, как вы правильно сказали, с банками. Это у банков отражено было в законе о потребительском кредите, где было прописано, что нельзя за потребителя, за заемщика поставлять заранее какие-либо галочки по дополнительным услугам. Он должен делать это сам. Вот то же самое теперь прописывается в стандарте для микрофинансовых организаций. Стандарт, потому что это регулируется такой СРО, отдельной организации, которая будет следить за этим и, соответственно, наказывать. Также прописано, что теперь потребитель сам должен выбирать, что он хочет из дополнительных услуг, и при этом микрофинансовая организация должна предоставить всю необходимую информацию заранее о том, что это за услуга, для чего она предназначена, можно ли от нее отказаться, как отказаться, и самое главное, как она влияет, соответственно, на условия этого займа, потому что где-то могли предлагать подобный путь, говоря, что без нее нельзя, например, купить займ, или он будет дешевле. А на самом деле может оказаться, что просто дополнительно оплачивать, там, не знаю, страховка жизни или там помощь юридических консультаций, которые никогда потом не потребуется человеку, а на стоимость вот этого займа никак самого займа не влияет, но при этом он оплачивает, ну, по сути, ненужную ему вот этот доп. Услуг.
1: Вы
2: вот
1: знаете, теперь классические банки тоже этим, к сожалению, балуются. Мне доводилось слышать самому лично такие, знаете, очень выверенные формулировки с такими, знаете, намеками, полунамеками. А вот лучше бы было что-то вроде, если вы возьмете. Я говорю, нет, мне не нужно дополнительный финансовый продукт. А самое опасное, что когда пожилые люди приходят в региональные, значит, офисы крупнейших банков, им, не стесняясь, пожилым людям, пенсионерам навязывают страховки. Страховки к действующим, так скажем, уже страховым инструментам. Потому что АСВ покрывает эти самые вклады.
2: Одно дело страховка на то, что гарантия возврата вклада, другое дело страховка, там, может быть, там, жизни, каких-то там случаев, если мы берем кредит, не знаю, на покупку машины или квартиры. Ряд вещей предусмотрен законом, и там процентная ставка может меняться. Но здесь главное, чтобы вот эта вся информация, она обязательно доводилась. И это центральный банк у банков именно проверяет, они скрыто сделают покупки, входят сами сотрудники Центрального банка и фиксируют. Если подобные случаи выявляются, а в том числе это делается на основании тех жалоб, которые могут поступать от клиентов, то, соответственно, фиксируется, и банк достаточно строго на сегодня наказывается. Но, к сожалению, никто не застрахован от того, что отдельные недобросовестные сотрудники именно банка, пытаясь выбить больше премий за то, что они продали больше продуктов, могут хитрить или пытаться как-то это дело обходить, но тут главное, чтобы именно сама кредитная организация и теперь микрофинансовые организации отстроили систему, которая будет именно сначала информировать, требовать чтобы сам заемщик это выбирал, и препятствовать вот таким вот недобросовестным сотрудникам пытаться, скажем так, здесь манипулировать или зарабатывать. Или каких-то агентов, которые тоже могут работать в некоммерческой организации, например, которые одновременно, кроме агента инфо, еще агентом страховой компании, брокерской, там, пенсионного фонда, и пытается продать доп. Услуги сразу от нескольких организаций, где он выступает агент, то есть заработать для себя. То есть это вообще не имеет отношения к самой микрофинансовой организации. Но человек об этом, естественно, не знает, не понимает. И вот тут как раз стандарт должен помочь защитить вот людей от навязывания таких вот ненужных им дополнительных финансовых затрат.
0: А на что обращать внимание? Я, конечно, надеюсь, что наши слушатели финансово грамотные и не обращаются в микрофинансовые организации за этими дорогущими кредитами. Но вот если ситуация в жизни повернулась таким образом, да, на что смотреть и на что не надо соглашаться, даже если сотрудники микрофинансовой организации, ну, очень настаивают?
2: Основное здесь правило, что не нужно никогда спешить и полностью доверяться первому менеджеру, сотруднику, который может очень красиво и убедительно что-то рассказывать и предлагать, говоря, что именно вот это вот все необходимо. Можно идти, проконсультироваться, взять всю необходимую информацию, в том числе текст будущего договора, чтобы уже дальше либо дома, либо там у консультантов, юристов знакомых, проконсультироваться, ну или прочитав спокойно с обстановки дома, потом придя и уже по договору спрашивать какие-то конкретные пункты. Потому что, как правило, в договоре предусмотрено много различных случаев, и, к сожалению, у нас, наверное, в 90% случаев вариантов люди никогда не читают договор. Они проверяют только самое начало, что там написано, и фамилия организации, да, и что будет занять, и в конце реквизиты. Все. Не читая вот эти несколько страниц, где прописаны различные варианты и последствия, которые могут быть, если произойдут какие-то нарушения.
1: То, что мы с вами сейчас обсуждаем в этой истории, называется на языке регулятора финансового мисселлинг. А как ЦБ с этим борется? Он же ведь не только рассылает письма и рекомендации, ай-яй-яй, ребята, давайте так делать не будем, но и, наверное, какие-то другие более энергичные меры предпринимает к микрофинансовым структурам.
2: Ну, как я уже озвучивал, Центральный банк проводит проверки собственными сотрудниками. Плюс у Центрального банка есть и интернет-приемная, личный кабинет, где можно зайти на сайт Центрального банка и, соответственно, оставить жалобу, в том числе приложить эти документы, если кто-то считает, что нарушены его права. Плюс Центральный банк мониторит интернет-сеть, соответственно, на поиск различной информации, там и в том числе, может быть, форумов, чатов, где обсуждают недовольство какими-то вещами, и, выходя туда, смотрят, действительно, есть ли нарушение или нет. И если есть нарушение, то за это применять серьезные санкции.
1: А клиентам возвращают упущенную выгоду?
2: Здесь вопрос ситуации, насколько именно юридически составлен договор и насколько именно текущее законодательство и те правила позволяют от чего-то отказаться. Потому что есть период охлаждения, например, мы вместе с договором нам оформили страховку. В течение 2 недель мы от этой страховки имеем право отказаться без каких-то серьезных последствий. Это предусмотрено. Но если мы придем через год там, или по окончании уже этого займа кредита, скажем, а мы вот посчитали, что нас обманули, то скорее здесь нужно уже обращаться будет к юристам и идти в суд, доказывая там.
0: Да, но смотрите, при этом доля долгов микрофинансовым организациям впервые превысила долю банковских. Как так получается?
2: У нас последние года два Центральный банк очень проводил активно жесткую денежно-кредитную политику, борясь с инфляцией, и это успешно ему удается. В том числе не только методом там различных типа ключевой ставки, но и в том числе физически ограничивая различную выдачу кредитов у банков особо сильно закредитованных граждан. И кредитование именно у банков, оно последние 1.5 года уменьшалось. Именно по количеству, по объему банки были вынуждены отказывать большому количеству клиентов. Но потребность у клиентов, она остается, и поэтому многие переместились в микрофинансовые организации, чтобы где более упрощенный подход, получить там деньги. Но при этом не понимаешь, что если им отказали банки, и банк считает, что человек может, скорее всего, не справиться с финансовой нагрузкой, придя в микрофинансовые организации, берут те же или похожие суммы под более высокий процент, тем самым загоняют себя в такую финансовую долговую яму. И, к сожалению...
0: Да, речь же о просроченных долгах как раз-таки, это статистика коллекторов.
2: Да, вот и поэтому вот этот накопленный объем людей, которые не до конца понимают нагрузку, не понимая, почему им отказали банки, взяв микрофинансы, потом не могут справиться, ну и, к сожалению, выходит это все на просрочку, которая потом может передаваться коллекторам для взыскания.
1: Позвольте финальный вопрос к этой беседе. Я, насколько помню, что радикальная реформа МФО у нас с вами, в общем-то, идет на этом фоне, да, мы сейчас о всяких трюках поговорили. В общем, ограничение, верхняя планка 100% годовых на займы, она ведь как-то действительно установлена, или она уже предание, что называется, легенда?
2: Нет, она действительно есть, и если посмотреть историю, то вот эта планка, она постепенно снижается. Изначально микрофинансовым организациям было разрешено выдавать займы, как мы знаем, основные, там, не знаю, до
1: 700.
2: Первой получки до зарплаты. Там,
1: вот 700% да, выходили.
2: Это в космос, да.
1: Все понятно, вот, работает, значит, убедились. Спасибо большое. Алексей Войлуков, MBA, профессор бизнес-практики по цифровым активам Ранхикс, был с нами на связи.
3: Радио России. От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ». Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
4: На правах рекламы.
5: Добрый день, дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы будет важна для огромного количества россиян. Думаю, что большинство из нас регулярно сталкивается с острой болью. Могут невыносимо болеть спина или шея, ломить суставы, раскалываться голова, болеть внутренние органы, либо беспокоить последствия ушиба или травмы. Боль может связана быть с профессией человека или даже быть следствием каких-то бытовых вопросов. Уборка, поход в магазин или работы в огороде. Думаю, каждый из нас сталкивался с подобным, особенно с возрастом. Наш постоянный гость, эксперт в области инновационной медицины Фаина Борисовна Полазник, сегодня расскажет актуальные новости о том, как, что представляет из себя эта проблема и о современных способах ее решения.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас. Боль – это не просто неприятное или мучительное чувство, переживание физического или эмоционального страдания. Мучительная боль может довести до нервного срыва, а когда нет нормального сна несколько ночей, это еще один сокрушительный удар по организму и так измотанному болью. Люди пьют обезболивающие таблетки горстями, но разве это лечение? Ведь по факту они не могут помочь.
5: Ну, это правда, вытерпеть боль очень сложно. Вот бывает вечером болят суставы, и человек уже записался к врачу на утро, и вроде только ночь надо вытерпеть, но эти несколько часов тянутся долго и приносят мучения. И вся надежда только на эти таблетки.
6: Давайте раз и навсегда забудем про эти таблетки. А если они уже не помогают? А если представить, сколько за жизнь человек выпивает таблеток? Ведь эта химия разъедает желудок и разносится ко всем органам. И плохо на них действует. Уж печень и почки точно будут не в восторге. А особенно опасны для организма как раз побочные действия анальгетиков, от которых можно заполучить зависимость, астму, аллергию или судороги. Передозировки, кстати, тоже нередкие случаи.
5: Фаина Борисовна, ну вот что могут предложить медицина и ученые?
6: Сегодня я хочу рассказать нашим слушателям про инновационный медицинский аппарат «Мувер». Российские ученые и медики, очень умные и ответственные люди, разработали его специально для борьбы с болью. Мувер работает на основе так называемой чрезкожной электронейростимуляции или ЧЭНС-терапии. Это лечение специальными импульсами через кожу от встроенных в аппарат электродов.
5: А вот что это за импульсы и вот как они действуют?
6: Мувер выдает электроимпульсы, подобные сигналам мозга, но усиленные. Эти импульсы действуют на подкожные нервные окончания и блокируют передачу болевых импульсов. Мозг выдает ответные сигналы на включение систем гормонального обезболивания и самовосстановления больных тканей. Кстати, надо сказать, размером он сотовый телефон, но совершает великое дело. Он может помочь вернуть радость жизни, спокойный сон и эмоциональное равновесие. Вы представляете, после скольких мучений сейчас потребуется лишь 15 минут, и у вас появится шанс для снятия боли. Многие не верят, что такое возможно, пока не попробуют. Хотя чуда тут никакого нет. Только воплощение в жизнь, соединение научной инженерии и медицины. Всего лишь четверть часа с аппаратом у больного места. Может, это болит спина или суставы, или дает о себе знать хроническая болезнь, которая не дает покоя, или болит внутренний орган. Неважно. Нужно лишь прижать мувер к больному месту, и боль начнет уходить. Этот медицинский аппарат будет вашим лучшим другом, который вы будете носить всегда под рукой. Ведь он компактный, работает от батареек, и его можно носить в сумочке или просто в кармане, и на работе, и на прогулке. Только представьте, как это удобно. Мало того, он не только может спасти от боли, он еще и оказывает лечебное действие.
5: Фаина Борисовна, вот как можно получить дополнительную информацию о Мувере и приобрести его?
6: Это очень просто. Приготовьте, пожалуйста, листок с ручкой и запишите номер телефона 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Это телефон бесплатной горячей линии, по которому вам, дорогие слушатели, подробно смогут рассказать о медицинском приборе Мувер. Не откладывайте звонок, ведь Мувер может помочь сделать вашу жизнь значительно лучше.
5: Фаина Борисовна, а через сколько человек может почувствовать действие Мувера?
6: Могу вам сказать, что среднее время процедуры составляет 15 минут. Этим он и хорош. Действовать Мувер может быстрее, чем таблетки. Будь это боли в спине или какие-то хронические боли. Сами посудите, ведь таблетки должны раствориться в желудочно-кишечном тракте и всосаться в кровь. Затем с кровью попасть в нужное место и начать работать. В отличие от таблеток, электроимпульсы мгновенно по нервам передаются в гипофиз мозга. Что при этом происходит? Происходит выброс в кровь эндорфинов, безвредных обезболивающих, вырабатываемых самим организмом. Вспомните, что происходит, когда вы, например, поцарапаете руку. Сначала очень больно, но быстро проходит. Это сработали эндорфины. А еще у Мувера есть второй механизм обезболивания. Это подавление импульсации болевых зон. Они блокируют болевой центр мозга. Вот если вы уколите палец и нажмете на мочку ухо, то боль в пальце ослабнет. Ушибли ногу, потрите место ушиба, и боль станет меньше. Знакомо? Это вы заблокировали центр боли в мозге, подавая другие нервные сигналы. Мувер действует так же. И очень важно для вас, что импульсные токи Мувера подобраны учеными-медиками так, что подходят всем.
5: Но вот все-таки, а насколько он сложен в использовании? Вот разберутся ли наши слушатели?
6: Могу вас заверить, Мувер элементарен в использовании. С ним разберется и ребенок. Там две программы. Это боль и сильная боль, которую легко выбрать, а дальше просто прижать прибор к больному месту. Время использования 15 минут. На дисплее будет идти таймер. Также на дисплее будет указан уровень заряда, ведь его можно легко зарядить и носить всегда с собой. А при необходимости пользоваться, он с легкостью помещается в дамскую сумочку. А еще очень удобно, что им может пользоваться вся семья. Представьте, какая экономия на таблетках. А теперь давайте вернемся к программам, о которых я начала говорить. Их всего две. Первая направлена на острые и хронические боли, связанные с патологией внутренних органов. Вторая на острые и хронические боли, связанные с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Вот, например, часто болит спина. Просто житья от боли нет. Но нельзя же каждый час пить обезболивающие. Да и часто таблетки просто не помогают, особенно при болях в позвоночнике. А вот мувер вполне возможно может помочь вам даже в таком случае. Кто с болезнями опорно-двигательного аппарата очень даже это оценит. И мувер не только обезболивает, он способствует снятию спазмов мышц и сосудов. Возможно улучшение состояния центральной нервной системы. А дальше как по цепочке. Если нервы успокоились, то и панические атаки уходят, а с ними и мысли не путаются, и память восстанавливается. Вы спокойны и уверены в себе. Боли нет, и вы, наконец-то, прекрасно высыпаетесь. А что это значит? Это значит бодрость и отличное настроение на весь день, и болезни от вас отступят или будут слабее. Почему? Так ведь хороший сон усиливает иммунитет и нормализует гормональный баланс. Жизнь налаживается. Ну и, конечно, мувер выручит при острой и хронической боли, при ушибах, повреждениях, коликах желудочно-кишечного тракта и других внутренних болях. А для практически всех нас, людей зрелого возраста, мувер просто спасение. Почему спасение? Он незаменим при болях в суставах и позвоночнике. А значит, с ним у вас есть шанс получить значительное облегчение при артрозах и артритах, остеохондрозе. Это просто другая жизнь начнется. Просто счастье какое-то. И все сказанное не фантазии, а реальность. Запишите номер горячей бесплатной линии 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Звоните, не откладывайте. И успейте приобрести мувер по выгодным условиям.
5: Давайте я повторю номер, по которому можно вот получить дополнительную информацию об аппарате мувер и заказать его. Количество товара ограничено, успейте приобрести по выгодным условиям. Звоните и уточняйте все подробности по телефону 8 800 333 1050. Звонок бесплатный 8 800 333 1050.
6: Еще раз хотелось бы обратить особое внимание людей пожилого возраста. У прибора есть специальная программа «Боль сильная». Это для тех, у кого острая и хроническая боль, связанная с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Стоит только выбрать программу и прижать прибор к очагу боли. Вот такой он мувер. Воплощение новейших достижений медицины в области обезболивания и лечения без медикаментов. Современный, сверхкомпактный, величиной сотовый телефон. Полная автоматизация. Потрясающе. Всего три кнопки. Включите аппарат, выберите режим «Боль» или «Сильная боль», прижмите к больному месту и отрегулируйте комфортную силу действия. Все, процесс пошел. Выключение автоматическое, не надо засекать время. Передозировки нет. Можно провести сеанс несколько раз подряд.
5: Ну вот, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Фаина Борисовна, что бы еще хотели вы сказать нашим слушателям про мувер?
6: Мои дорогие радиослушатели, прошу вас, достаточно терпеть боль и травить организм таблетками. И мувер дает шанс покончить с этим. Если что-то у вас заболело, даже если сильно, просто включите мувер и приложите к больному месту. Никакой опасной для организма химии. Без последствий для желудка и кишечника, почек и печени, кровеносной системы, мозга и сосудов. Без передозировки. Чем меньше боль, тем больше нервных клеток сохраним. Тем дольше, приятнее, счастливее будет жизнь. Меньше боли, тем лучше сон и активнее жизнь. Надеюсь, мувер будет в аптечке у каждого. И получить такое чудо науки, как мувер, сейчас очень просто. Стоит позвонить, и спаситель от боли мувер у вас. Запишите номер 8 800 333 1050. Звонок бесплатный. 8 800 333 1050. Успейте купить прибор по выгодным ценам. Количество товара ограничено. Мувер – это ваша возможность на здоровую, счастливую жизнь без боли на многие годы. Можно жить и получать удовольствие, а не существовать и страдать от боли. Никогда не сдавайтесь и действуйте. Заказывайте мувер. Ваше здоровье в ваших руках.
5: Ну что ж, я благодарю нашего постоянного гостя Фаину Борисовну Полазник за эту очень важную программу и надеюсь, она найдет отклик у наших слушателей. Еще раз напомню номера телефона 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-733-0-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
7: Радио России. 31-го. Реклама.
8: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
9: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
7: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
10: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия и Китай продлили действие договора о добрососедстве и сотрудничестве. Российские спецслужбы предотвратили диверсии на транспорте в Кубани. Работающим пенсионерам и бывшим военным повысят выплаты. Подробности далее. Китай и Россия договорились о продлении договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Кроме того, в Пекине подписан внушительный по объему пакет документов о взаимном сотрудничестве в разных сферах. Оба лидера подчеркнули доверительный, теплый и конструктивный характер встречи. Образцом межгосударственных связей в современном мире назвал отношения России и Китая российский президент. На встрече с Си Цзиньпином глава государства отметил незыблемую связь отношений с соседом, которая неоднократно проходила испытания на прочность.
12: Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем в новую эпоху является образцом межгосударственных связей в современном мире. Оно основано на принципах равноправия и учета интересов друг друга, взаимной поддержки, дружбы и подлинного добрососедства. Наша цель – благополучие и процветание российского и китайского народов. Эти незыблемые основы позволили нашим отношениям не один раз успешно пройти испытания на прочность и устойчивость. За 25 лет с даты подписания основополагающего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве российско-китайское взаимодействие значительно расширилось. Наши профильные ведомства поддерживают тесные конструктивные контакты, активно работают над дальнейшим продвижением совместных проектов и инициатив. Мы настроены и дальше в таком же ключе работать совместно. Будем развивать наше сотрудничество и в двустороннем плане, и активно работать на международных площадках, где наши коллеги в тесном контакте друг с другом создают очень хорошую базу для устойчивого развития в направлении создания многополярного мира.
11: В свою очередь, председатель КНР назвал храбрость и мужество главными качествами политической воли двух государств, которые позволили сохранить суверенитет и выстоять в водовороте международного хаоса.
13: Китайско-российские отношения шаг за шагом достигли нынешнего высокого уровня, и это стало возможным благодаря присущей нам непоколебимой воле в процессе непрерывного укрепления политического взаимодоверия и стратегического взаимодействия, предприимчивости в расширении разветвленного сотрудничества, а также храбрости и мужеству в деле отстаивания международной справедливости, несмотря на турбулентность международной обстановки.
11: Журналисты невольно сравнивают церемониалы визитов Владимира Путина и Дональда Трампа в Пекине. Но смысла делать это нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью для информационной службы «Вести». Владимир Путин и Си Цзиньпин придают огромное значение содержанию визита российского президента в КНР, объяснил представитель Кремля.
14: Есть смысл сравнивать содержание. Его не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности. Но, собственно, основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике. Хотя, конечно же, для таких стран, для восточных стран, мы тоже отчасти восточная страна, все-таки, конечно, церемониальная составляющая тоже исполнена особого значения. Но главное – это содержание внутреннее. И если вы вот проанализируете те фразы, которые были сказаны и Си Цзиньпинем, и Путиным в начале узкого состава, то видно, что обе стороны этому содержанию придают огромное значение.
11: Добавлю, Владимир Путин подтвердил желание принять участие в саммите АТЭС в Шэньчжэне этой осенью, а также пригласил Си Цзиньпиня посетить Россию в будущем году. Другим темам. Российские спецслужбы предотвратили диверсии на транспорте в Кубани. Задержан житель региона, который по наводке киевских кураторов должен был совершить серию подрывов на объектах железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Кроме того, предатель размещал в интернете фейки о вооруженных силах России и призывал финансировать незаконное вооружение. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Преступник находится под стражей. Российское ПВО ночью сбило 273 украинских беспилотника над российскими регионами Черным и Азовским морями, сообщили Минобороны. Отмечается, что дроны были сбиты над приграничными регионами Волгоградской, Калужской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской областями, а также Смоленщиной, Тверью и Тулой. Часть беспилотников были уничтожены над Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Татарстаном и Московским регионом, уточнили в ведомстве. Работающим пенсионерам и бывшим военным повысят выплаты. С 1 октября денежное довольствие бывших военнослужащих, сотрудников силовых структур и работников госсектора подрастет на 4%, а вместе с ним увеличатся и военные пенсии. Об этом парламентской газете рассказала член Думского комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб. Кроме того, депутат подчеркнула, что с 1 августа работающие пенсионеры смогут рассчитывать на прибавку. Размер этого увеличения будет зависеть от индивидуальных пенсионных коэффициентов, накопленных за прошлый год, но не более чем на 3 коэффициента. Очередной подмосковный город отказался от электросамокатов. Запрет на использование данного вида транспорта ввели накануне в Солнечногорске. На территории округа теперь нельзя ездить на кикшеринге и парковать его. Соответствующее постановление опубликовала местная администрация. Власти отметили, что меры введены из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, а также для повышения уровня безопасности и предотвращения нарушений правил благоустройства. Ранее аналогичный запрет ввели в Лобне, Люберцах, Котельниках, районах Дзержинский, Томилино, Красково, Малаховка, Октябрьские, Островцы и Мирный. При этом взять электросамокат в столице можно лишь после прохождения верификации через МОЗ-ID на портале mos.ru. В столице начинается масштабное обновление музея-заповедника Кузьминки-Люблино. Работы проводятся в рамках программы развития парков Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного правительства. За 2 года в парке обновят входные зоны, а также центральную часть парка Кузьминки. Здесь появится пешеходная аллея с фонтанами и цветниками. В живописной лесной части проложат экотропу и расширят спортивную инфраструктуру. Кроме того, в музее-заповеднике станет вдвое больше детских игровых пространств. Как уточнили власти, комплексные работы на территории усадьбы Кузьминки не проводились больше 100 лет. Задача благоустройства – сохранить богатое культурное наследие московского Версаля, как его называли горожане еще в 19 веке.
15: Спорт. студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высоко оценил игру тройки нападающих Александра Радулова, Байрона Фрейза и Рихарда Паника в пятом матче серии финала континентальной хоккейной лиги против казанского «Акбарса». Об этом канадец заявил после победы у подопечных со счетом 4-1. Также он отметил, что нападающий Георгий Иванов перенес операцию на ноге и выбыл до конца сезона. Железнодорожники вновь вышли вперед в противостоянии 3-2. Шестая игра серии состоится в Казани в четверг. Сандра Шварц возглавит московское футбольное «Динамо». Специалист подпишет контракт до лета 2029 года. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что другой столичный клуб ЦСКА вышел из переговоров с 47-летним немцем. Предложение белоголубых оказалось лучше в финансовом плане – более 2 миллионов евро в год. Официально назначение Шварца будет объявлено в ближайшее время. Ранее он уже работал с «Динамо» с 2020 по 2022 год. «Атланта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, не смогла пробиться в полуфинал открытого Кубка США по футболу. В четвертьфинале команда россиянина уступила «Орландо» со счетом 1-4, а он сам вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте. Петербургский «Зенит» обыграл казанский «Уникс» со счетом 81-77 в четвертом матче полуфинала баскетбольной Единой лиги ВТБ. Теперь впереди в серии 3-1. Пятый матч противостояния состоится в пятницу в Казани. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Реклама.
16: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Реклама на Радио России.
16: Погода.
11: В Южно-Сахалинске сегодня плюс 13-15. В Екатеринбурге 21-23 градуса, временами пройдут дожди. В Иркутске 18-20 и без осадков. В Петрозаводске 25-27 градусов, облачно с прояснениями. В Оренбурге 29-31, в Уфе такая же температура, осадков не ожидается. В Ростове-на-Дону 23-25 градусов, временами пройдут дожди. В Сочи 19-21 градус, временами пройдут осадки. В Севастополе 20-22 градуса, в Ялте 21-23 облачно с дождями. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков и до плюс 29 градусов. В Москве ожидается жара 30-32 градуса. Сейчас в столице 24 градуса, ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
10: Радио России. Общество.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Вглядываясь в лицо этого человека, его легко можно представить героем плаката времен «Строителей коммунизма». Он отлично бы вписался в актерский ансамбль фильма для семейного просмотра. А еще с таких людей великие русские художники рисовали лики святых мучеников. Я от всей души в нашей студии приветствую легенду советского спорта, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Здравствуйте, Владислав Александрович.
2: Добрый день.
1: Рад вас видеть.
2: Взаимно. Спасибо за приглашение.
1: Да. Владислав Александрович, прежде чем мы начнем наш откровенный разговор, несколько таких уточняющих вопросов.
2: Давайте.
1: Скажите, это правда, что в детстве у вас иногда с братом возникало желание убежать из дома?
2: Не каждый раз, но иногда бывало, потому что очень сложная жизнь была. У меня папа военный летчик был, любил дисциплину и... Знаете, как в армии, чтобы солдаты никогда свободного времени не было. Так и у нас. Мы все летние каникулы проводили в Дмитрове. Вот, у нас там был огород. И отец мой, он был не только летчик, но мне кажется, он еще был председателем колхоза был. С удовольствием все время читал «Сельскую жизнь». И у нас был, значит, это огород образцово-показательный. А чтобы образовать показательный, он должен все время быть в идеальной чистоте, и окучено картошкой, и удобрение, и прополоть все. И вот утром подъем, там, 7 утра, подъем, встаешь, а еще спать охота. А каникулы?
1: Ну, конечно.
2: Вот, все дети бегут купаться, канал Москвы, там, отдыхать. А мы, значит, москвичи приехали, вот тогда это все-таки далековато был Дмитров, это сейчас все близко, да. А нам все, в 7 подъем, дают наряд. И вот и пока...
1: Наряд,
2: прям написано, наряд, и все. Вот там 8-9 пунктов, там прополоть картошку, сходить за керосином, прополоть редиску, окучить еще что-то такое, вот, еще за дровами сходить. И потом, значит, если потом он смотрит, как выполнишь, идешь тогда купаться. Это где-то до 2 часов точно, вот. И поэтому, если ты плохо выполнял, тебе добавляли. Вот. Если вообще плохо, могли ушко покрутить, могли ремня. В общем, сложно. И, в общем-то, отец, он очень строгий был, суровый. Ласки никаких я не чувствовал. Иногда подходит: пап, дай 10 копеек на мороженое. Говорит, я вас кормлю, и отдыхайте. Очень, я на горохе стоял. Знаете, на горохе стоял. И тупим, чего только не было. В общем, жесткое такое воспитание было. Но поэтому как-то, в общем, его недолюбили, потому что он сам особо детей не любил, мне такое ощущение складывалось. Потом, когда я пришел в большой спорт, то я ему просто должен памятник поставить. Почему? Потому что, первое, я умею слушать, умею подчиняться, как в армии, потому что он готовил у меня больше к летному училищу в Харькове.
1: Ну да.
2: Да, и когда там я что-то двойки стал получать, я уже в хоккей стал играть. Он говорит: ну-ка дай дневничок. Я говорю: что такое, двойку получил? Я говорю: пап, ну я на сборах был, не выучил. Там. Что толку от тебя? С помелом в воротах стоишь. Ты же летчиком будешь. Ну, еще попробуй двойку получи, все, я выгоню тебя из хоккея.
1: Ох, папа шантажист.
2: Папа строгий был. Чуть что, в угол там все такое. Поэтому, когда я уже пришел к Тарасову, ой, это там тоже был.
1: То есть там уже был просто...
2: Поэтому мне отец передал еще эстафету к Тарасову. И мне, в общем-то, я его сейчас, знаете, вот как-то критикую, а с другой стороны, сейчас я благодарен ему, что он меня приучил трудиться, качественно выполнять то, что тебе положено. Это очень важно.
1: И все-таки куда сбегали с братом?
2: Да никуда не убегали, только мысли были.
1: А только мысли были?
2: Не, ну куда ты убежишь?
1: Это правда, что на первом свидании вы свою будущую жену Татьяну повели в пельменную?
2: Да, мы на трех вокзалах мы познакомились, значит, ну это другая история.
1: Ну большая, да.
2: Долго разговаривать надо. Вот, и я думаю, надо ее все-таки, я уже олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира. Угу. Думаю, девушку надо в ресторан, красиво. Угу. Тем более она мне сразу очень понравилась, любовь с первого взгляда. Я так увидел, обалдел, такая так. Красивая женщина, девушка такая. И я хотел ее в ресторан «Яр». Вот,
1: он это вот здесь у нас,
2: да,
1: как раз,
2: «Яр», он
1: на Ленинградке.
2: Тогда, там, он, да, он там всегда было хорошее питание. Вот все там было, и угу. Я туда часто приходил, когда играл, после игры там или так далее. Вот. Ну и хотел, конечно, шикануть, показать ей все-таки.
1: Ну да.
2: Но я была жара, сильная жара в 72-м году. Эта жара была очень сильная, 30 градусов. Ну, я вот так в рубашечке был, с короткими рукавами. Подхожу, а там, значит, человек, который на, на контроле... Да. На кон... Не, не Метродотель меня бы узнал. А там на контроле, ну, так он стоит там в Швейцарии. А. Он меня не узнал, говорит, нет, вот без пиджака не пускаем. И он меня не пустил. Но мне было настолько неудобно сказать, что я третьяк, там, хоккей, спустите меня. Меня бы сразу пустили, конечно.
1: Ну, можно было рубль дать.
2: Ну, слушайте, он бы меня без рубля пустил бы, если услышал фамилию. Вот, тогда все, да, все ну, да. знали. Да просто он меня не узнал в лицо, а мне неудобно было. Другому я бы сказал, там, извини, я там тренировки, меня пропустил бы. А при ней настолько я как-то не мог.
1: Постеснялись.
2: Настолько стеснялся, да. И она говорит, ну и хорошо, пойдем куда-нибудь в другое место. Ну, а вот пельменная, это столовая на Соколе, там у нас женщина метродотелем работала, она тоже в нашем доме жила, а я там часто кушал, потому что после тренировок. Mm-hmm. Вот, ну, зашли в столовую, уже там перекусили.
1: Отличный вариант.
2: Да, неплохой.
1: Что ели?
2: Ели, я не помню. По-моему, пельмени, что-то, еще что-то.
1: Романтично. И напоследок, это правда, что только в Канаде вас научили правильно пить виски? 50 граммов алкоголя и 50 граммов кипятка.
2: Ну, вообще, да, да, да, наверное, в Канаде. Ну, не все, знаете, там дешевые виски там пьют со льдом. А многие не знают, но мои друзья уже все приучились, там есть там 18 лет виски.
1: О-о-о.
2: Такие дорогостоящие, да, 12 лет, да. Ага. Ты разбавляешь по вкусу, вот, может, 50 на 50. И
1: кипятком?
2: Дает... Кипятком, прямо кипятком. Вот, и ты, во-первых, раскрывается букет. Ну, если ты там Red Label возьмешь, ага. букет там мало ну, почувствуешь. Да. А тут он сразу же раскрывается, вот, и букет. И ты по вкусу добавляешь. И я, значит, и попробовал, и мне очень... И ты получаешь сразу хороший, ну, как, не сказать, как кайф, сразу получаешь, потому что это же кипяток. И вместе с виски, там, 45 градусов, да, 40, и оно входит сразу в организм очень быстро, ты получаешь такой, знаете, не как-то там водку выпьешь, там, побалдеть тебя бьют, а это просто такой, значит, ласковый, такое настроение у меня поднимается. Особенно, когда зимой, когда холодно, так вообще супер.
1: Слушайте, надо попробовать.
2: С одного бокала ты можешь больше ничего не пить, у тебя уже настроение хорошее, и ты, оно быстро тебе дает такой хмель, такой приятный, ласкающий, поэтому, ну, многие уже знают, я, допустим, когда был в Магнитогорске, не буду фамилию называть, там очень большой человек говорит, виски мне принесите там все. Ой, ага. Одни говорят, ну и со льдом. Он говорит, да вы ничего не понимаете. Кто понимает в питье виски? Я говорю, я, мне кипяток. О, третьяк знает,
1: что нужно. Хорошо. Мы переходим к делу.
2: Да.
1: Ну, начнем, наверное, с детства. Скажите, когда к вам в голову прилетела шайба?
2: В голову?
1: Да.
2: Ну, она часто прилипала,
1: ну, вот вы помните, попадала. Эту первую встречу?
2: Серьезно, это уже где-то, сейчас скажу, где-то в 14 лет мне один раз попало в голову, там, 4 сантиметра, да, и где-то уже в 17 лет второй раз. Два раза мне попадало, шлем не выдерживал, он насквозь пробивался.
1: А 4 первый сантиметра
2: я без шлема
1: это что?
2: Был, когда мне было 14 лет, ага. Я без шлема был, потому что когда в то время, в 60-е годы, это в шлеме считался трус. Да, и я когда пришел перебинтованный, мне в Склифосовской там зашили, у меня 4 сантиметра, очень больно было.
1: Шов?
2: Да, 4 сантиметра швов на голове, и, значит, я на тренировке свой же мне игрок попал.
1: Угу.
2: Вот, потому что была маска, а маска, она же не закрывает верхнюю часть головы. Вот, и я пришел домой, отец говорит, это что такое, ты же летчик будешь, это что за раненый человек такой, давай одевай шлем. Я говорю, пап, нельзя, давай или уйдешь с хоккея. Ну, я пришел, пришлось шлем покупать, стал в шлеме играть, это первый раз. А второй раз уже, когда мне 17 лет было, я уже играл за ЦСКА, на тренировке мне Викулов попал в шлем, Йов, он, что он там, не спасал особо. Угу. Вот, тоже второй раз, но там уже меньше было рассечений. А так, в принципе, больше мне потом в Канаде сделали специальный такой шлем, он так и назывался для третьяка, специальная смазка, и все, он шлем разбивался, но в голове ничего не было.
1: Я просто к тому, что, ну вот ударил тебе в голову шайбы.
2: Да.
1: Как после этого играть?
2: Ну, почему, играешь? Ну, когда кровь, конечно, тебя в больницу везут, уже не играешь. А когда вот второй раз, там не сильно, ну ничего, зашьют, это там могут залатать и играешь. Это,
1: а вы хотя бы зашмурились?
2: В хоккей это спокойно. А там как, там вот поворачиваешься, она летит там, я не знаю, сколько, километров 50-60 час, ты видишь черный диск, ты только голову успеваешь вниз опустить, а тебя попадает в голову, потом падаешь, это ты не ощущаешь, потом как одну секунду там, или не сколько-то без сознания, а потом сразу, ой, да все нормально, встаешь, тебя кровью все обливает, и думаешь, ой, ё-моё, думаешь, вот попал, уже боль такая, ну и все, ты тебя, ну... Это издержки производства, никуда не денешься.
1: Ну да, тоже верно.
2: Да, хоккей играет настоящим.
1: А когда вы первый раз получили деньги за хоккей?
2: Деньги? Мне было 15 лет.
1: Так.
2: Вот, и мне нам двоим на полставки дали в ЦСКА. Уже я играл за молодежную команду. И вот 15 лет я когда принес деньги домой, отец говорит: о, это уже нормально, так что уже с помелом ворота я не стоял.
1: Значит, я не могу понять, у нас же спорт — это было добровольное дело. Ну, как же деньги? Это же не профессиональный спорт.
2: Не, не профессиональный, но 15 лет, так вот, да, 15, сколько я там...
1: Просто как вас проводили
2: рублей
1: по документам?
2: Ставка была, какая-то ставка да. была, да, и были же ставки, там разные были ставки, и в армии ставки были еще, ну, на какие-то находили.
1: А куда вы потратили эти деньги первые?
2: Все маме отдал.
1: Да ладно?
2: Да, торт купил и маме отдал, а она в бюджет семьи.
1: А скажите мне, как вот вы думаете, как родителям не ошибиться при выборе того или иного вида спорта для своих детей? Ведь, по большому счету, мы все хотим, чтобы наши дети были спортивными.
2: Да. Ну, во-первых, от условий зависит. Если ты в Африке живешь, то ты хоккеистом точно не будешь.
1: Это точно.
2: Потому что там нет условий. Надо, во-первых, чтобы еще и условия были. Во-вторых, сразу видно, какой ребенок. Вот у меня правнучка, она вообще у нее... Она не секунды...
1: Минуточку, это кто вас успел сделать?
2: У меня
1: прадедушкой.
2: Сын уже.
1: Нет, я знаю ее сына. Внук сделал?
2: Да, Максим.
1: Максим? Так Максику сколько лет-то?
2: 25 уже ему.
1: А, ну да, взрослый мальчик.
2: Да, и поэтому полтора годика уже. Угу. Вот, она вообще юла. И вот я уже думаю, куда ее отдавать. Ее надо точно отдавать, потому что...
1: А есть
2: дети флегматичные, спокойные. Их надо тогда на музыку отдавать или еще куда-то. Ну, надо посмотреть, во-первых. А, во-вторых, надо потом, значит, его, чтобы он заинтересовался этим видом спорта. Если люди уже ошиблись и не приняли правильное решение, уже в 11-12 лет это только можно идти в гандбол или еще куда-то. Угу. А сегодня все виды спорта, они помолодели. Ну, я в хоккей начал в 11 играть.
1: Ну, да.
2: А сейчас 5. В 5 ты должен уже уметь кататься, а уже в 4 ты должен...
1: Ого.
2: В 4 кататься уже, 4 годика.
1: Я просто к тому, вот, скажем так, тот вид спорта, которым вы занимаетесь, он как-то влияет на характер человека?
2: Еще как. Вообще спорт, он вообще влияет 100% становления личности. Во-первых, особенно в командных видах спорта. Потому что в команде ты должен подчиняться, правилам в команде. Есть так же, как в армии, есть постарше люди, кто помоложе. Помоложе, когда я помню, приходил, там мы форму сами таскали для старших, и клюшки. Если мы едем в Питер или в Ленинград, мы клюшки молодые таскают.
1: А то есть дедовщина есть, да?
2: А?
1: Дедовщина.
2: Ну, она такая, вот, дедовщина, такое уважение, не выдержана, как, может, в армии там было, а она просто уважение старших, есть порядок, что молодые ухаживают за старшими. Это сейчас нет такого, может быть, и есть, но не в таком ракурсе. Сейчас у всех есть специальные менеджеры, которые
1: директор.
2: Носят форму, которые убирают ее, которые стирают, а у нас этого не было ничего. Мы сами, вот, допустим, играем в Лужниках, играем со Спартаком, вот, 69-й год, значит, так, и после игры, значит, молодые там, ребят, там я, Волчков, там еще ряд хоккеистов, молодых ребят. Все, мы едем, все собирают форму, ее кладут в автобус, мы ее загружаем, едем в ЦСКА, едем к себе в раздевалку и развешиваем всю эту мокрую форму всех игроков. И потом ты едешь домой. Вот такое.
1: Сейчас вы
2: форму,
1: сам договоритесь,
2: конек, что... коньки таскать, и были клюшки, если мы в другой город. Это молодые все делают. Старики несут там свою форму, а остальные общественные еще есть. Поэтому, во-первых, в команде вырабатывается характер. Характер командной игры. Что такое командная игра? Зависит все за одного, за всех и все за одного. Вот. И она вырабатывает характер коллективной победы. И поражение тоже, естественно. Все в ответе. Поэтому, конечно, в команде вырабатывается характер очень, очень нужный, который нужен тебе потом пригодиться, если ты не будешь хоккеистом, а будешь дальше работать. Ведь всегда ты в коллективе находишься. Поэтому коллектив – это очень важно.
1: Вы знаете, в чем дело? Я вот все время думаю об одной вещи. Никто никогда не знает, что стоит за спиной успеха. А это работа, это самостязание и так далее и тому подобное. Но люди видят только визитную карточку. Вы сталкивались с таким понятием, как зависть по отношению к вам?
2: Конечно. И так вот устроено, знаете, как у русских, как если у соседа корова сдохла, такая радость. Но, к сожалению, понимаете, я никогда никому не завидовал. Вот у меня, значит, бабушка, ну, моей жены.
1: Ага.
2: Пожила 97 лет. Она последние 20 лет с нами жила. Уникальная женщина.
1: Как, прям в доме?
2: В доме, ну, на даче у нас.
1: А, ну, да.
2: Жила с нами все время, вот, и орден у нее знак почета. Я говорю: бабуль, вот 97 лет тебе.
3: Я говорю, вот Бог тебе дал, вот, представляешь, пожить. Ты же во время войны и все, и столько трудилась. Как тебе, как, за счет чего? Она говорит, я всегда людям делала добро. Никогда никому не завидовала и не переедала. Вот три. Потому что зависть убивает человека.
1: Да.
3: Понимаете? Когда ты завидуешь кому-то, это очень плохое. Даже в церкви всегда говорят, что зависть – это очень плохое дело. Потому что она убивает тебя внутри.
1: А скажите мне, вы сейчас сказали о Боге.
3: Да.
1: Вы же были комсомолец, комсорг, коммунист.
3: Да.
1: А как вы пришли к Богу?
3: Да вы знаете, каждый спортсмен, он, по-моему, с Богом родился.
1: Просто в душе.
3: В советское время нельзя было крестик носить. Я в церкви приходил, он даже в Киев приезжал, в другие города. Я пойду обязательно там, есть момент, пойдешь в церковь. А там обязательно в церкви был человек.
1: Ух ты!
3: Да, смотрящий.
1: Ага.
3: Так выходит, о, ну что ты тебе, Владислав, понравилось тебе? Ну я, знаете,
1: ну, как, да.
3: Ну в душе каждый верил, только не делился ни с кем. Я иногда было, ну, открою секрет, даже вот последнее время, особенно когда там Олимпийские игры, я так возьму себя, перекрещу немножко, и меня жена говорит, ты что, ты, это, у меня, знаете, я до шлема дотронусь, ага. Так лево-справа, ну, такой крест, ну, да, какой-то, да, да, не, да, очень получался, вот, но иногда, когда мне очень сложный момент, там, я это сделал, да, и мне это по телевизору, даже финский нападающий говорит, а вы что-то там перекрестились, я говорю, не-не-не.
1: Что?
3: Ну, потому что тебя успокаивает, ты думаешь, что все нормально, Бог с тобой, тебе выиграешь. Самое главное, твоя задача какая? Выиграть золотую медаль для народа.
1: Но
3: и ты до этого готов
1: все.
3: Вот. А, конечно, мы же радовались, с нами миллионы болельщиков, когда ты выиграл золотую медаль олимпийскую. Ты, конечно, рад, что ты сделал это, но ты везешь. И когда приезжаешь в три вокзала, вот эта вся площадь в 74-м году чемпиона мира, вся тебя на руках носила. Вся площадь людей была. Представляете, как принимали людей олимпийских чемпионов, чемпионов мира.
1: Конечно, не хочешь вспоминать 90-е годы, и вы уже говорили о том, что все деньги сгорели.
3: Да. Я вообще остался, у меня, ушел из армии, у меня было всего пенсии, там, 180 рублей и все, 120. Да, пенсия такая. И все. И больше заработка ничего не было, никто меня никуда не приглашил, не предложил ничего.
1: А почему все-таки вот наша страна так часто относится к героям, попустительским?
3: Ну, как правило, у нас героям дают, знаете, после того, когда человека нет. Ну, в советское время,
1: да,
3: почему-то так было. Сейчас совсем немножко другое время. Сейчас все-таки и Михалков вот сейчас получил, там, и другие, которые,
1: слушай,
3: заслуживают.
1: А вы должны были стать героем соцтруда?
3: У меня был случай такой. Я вам сейчас расскажу. Значит, в «Динамо» Яшину, когда он уже болел, совсем болел.
1: Лев Яшин.
3: Вот ему перед смертью ему дали героя. И вот «Динамо» получило первого героя,
1: ну,
3: Советского,
1: да,
3: Союза. Дальше Старостин, а «Динамо», Спартак говорит, как так, у «Динамо», угу, есть, а у нас нету. Старостин, вы знаете, футбол,
1: да,
3: ему,
1: конечно,
3: дали. А ЦСКА говорит, а у нас нету героя, давайте кого? Нашли меня, значит, Витяк, а я был полковник, вот, меня разобрали на партийном...
1: Было?
3: А это 89-й год.
1: Это вам сколько, 30?
3: 36.
1: Ага.
3: 89-й год, меня вызывают на партийное собрание, достоин ли я быть, уже там с администрацией, там Ельцина, с Горбачевым переговорили, все. Вот. И генерал говорит, сейчас поеду к Язову, он, ну, вы же военный,
1: ну, да.
3: Он должен все-таки дать резолюцию.
1: Так.
3: Вот. Ну, все, я уже готовился, знаете, герой соцтруда, все, ну, практически все было решено. И тут меня вызывает Мурущак, вот, у нас был председатель спорткомитета,

0: контракт даже был неполный.
1: Угу.
0: Почему? Потому что я не жил.
1: Ну да.
0: Я просто приезжал, давал консультации и уезжал. Да, часто приходилось ездить, да, но я жил в Москве, я моя страна, я никогда не хотел менять. Никогда. При любых условиях, там, я там спокойно жил, и в Канаде, и везде. Там ко мне относятся, ну, особенно в Канаде, узнают тебя все.
1: Слушайте,
0: вот поэтому знаете, проблем не было. Нет, у меня никогда мысли даже не было такого.
1: Я приехать. Просто, знаете, о чем думаю? Что иногда изобилие – это не так важно в жизни, как иногда ограничения, которые, наоборот, тебя толкают вперед.
0: Ну, да.
1: Ну, вот я слышу вашу жизнь, понимаю, что вас постоянно везде ограждали. Нет,
0: ну как,
1: нет,
0: даже
1: нет,
0: с женой нельзя было за границу выйти. Вы даже не знаете, что раньше при Советском Союзе нельзя было за границу с женой выехать.
1: Это как это?
0: Ну так это, вот видите, вы не знаете. Только с разрешения Политбюро. Я один раз ездил, выехал. Да, меня 3 года подряд, 76-й, 77-й, 78-й год пригласил президент Федерации Швеции. Я в Швеции много раз был, но ничего не видел. Что ты видишь? Приезжаешь, самолет, гостиница, хоккей, спишь, хоккей, другой город, все, больше ничего. Никаких, ну, в кинотеатр тебя сводят, больше никуда. Никаких достопримечательностей, там же королевские есть музеи,
1: ну,
0: дворцы.
1: Да, много да, чего, русалочка,
0: я уже,
1: опять-таки.
0: Я много чего видел сейчас, да, а сейчас раньше ничего не видел. И меня приглашали, я все время болел, да, заболевал, все, я никак не мог поехать, да. И потом в 78 году я получил орден Ленина, 26 лет. И, значит, да, это был такой, мы выиграли чемпионат мира, когда было 50 лет чешскому хоккею в Праге, 78 год. И меня опять в Швецию приглашают. Меня вызывает Павлов, министр спорта, говорит, все, слушай, говорит, ты там себя уже 3 года приглашают, ну и ты знаешь, оказывается, нельзя с женой выезжать. Я говорю, как нельзя? Он говорит, ну только с разрешения Политбюро. Ну ладно, подожди, я сейчас позвоню. Он звонит Черненко прямо при мне, вот я прямо слышу, кремлевка слышно. Константин Устинович, вот у меня, вот, Кассиус Клей был вот здесь, у нас бой был такой, приезжал. Да, это здорово было, все. Он говорит, вот Владислава Третьяка уже 3 года подряд приглашает Швецию с женой, как-то неудобно, мы его все не пускаем, знаете, как-то не разрешает. Он говорит, кто не разрешает? Тот не понимает, о чем
1: речь. Да.
0: Он говорит, ну вот не разрешает с женой. Он говорит, а что нужно-то? Он говорит, ваше устное разрешение. Он говорит, ну пускай едет. Он орден Ленина сейчас получил. Поздравь его, Владислава, там, пускай едет. Все. Он, значит, кладет трубку, потом берет вторую трубку. Павлов звонит в ЦК КПСС, говорит, в отдел. Все, Константин, все. Но это чтобы не было у вас системы. Все. Мне через полчаса привезли визы, и все. Я с женой уехал на 10 дней. Только вдвоем мы жили у пресс-секретаря Федерации хоккея Швеции. Он тоже вратарь был.
1: Тяжело.
0: И люди не знали, что за границу было не, только могли академики, там еще и то, а остальные только под разрешением члена Политбюро. Вот так вот.
1: Почему вы не нравились на площадке? Ведь хоккей – это такой вид спорта, постоянно.
0: Ну, во-первых, вратарь не должен драться. Почему? Потому что он должен концентрироваться на игре. Если он, понимаете, драка – это вызов тебя внутренний.
1: Вот,
0: ты уходишь из своего психологического равновесия. Ты уходишь от игры.
1: Да.
0: Потому что эмоции... Ну, представьте себе, когда вас... Вы водитель, и вас подрезали.
1: Подрезают,
0: ты
1: да.
0: уже начинаешь, все уже тебе все горит. Ты уже хочешь догнать ему и
1: все. Конечно, бой вступить. А сказать еще сколько
0: А потом
1: хочется.
0: Сказать, а он тебе сказал, и у тебя уже вот-вот, а потом думаешь, нахрена это я все делал? Все, это у тебя столько ушло у тебя, уже ты забыл, что ты за рулем. Так и здесь, когда ты в игре, вратарь нет. Защитник подрался, он сел, он отдохнул. А ты, если подрался, у тебя сейчас бой вступать, ты можешь пропустить легкую шайбу, понимаешь, любую. Ты должен сконцентрироваться во время 100% на шайбе. Поэтому я один раз только драл, один раз, это я участвовал в драке, когда мы это в 72-м году мы играли где-то в Новый год в Миннесоте, и у нас 2 удаления было, и у нас было 3, а американцев 5. Мы играли против Америки.
1: Ну, да.
0: И получилось так, что прямо у меня 2 американца били моего защитника. Я тут вступился, конечно.
1: Немножко
0: самое тяжелое. Но это единственный раз. Я никогда не дрался. Нет.
1: Владислав, скажите нашим слушателям, те, которые верят в Бога, те, которые не верят в Бога, те, которые любят спорт и не любят спорт, те, которые играют в хоккей и не играют в хоккей, скажите им то, что им поможет жить дальше.
0: Ну, в первую очередь, я хотел бы, кто любит хоккей, сказать большое спасибо. Даже кто не очень любит хоккей, но всегда на Олимпиадах, на чемпионатах мира всегда болели и за советскую команду, и за российскую, потому что мы патриоты своей страны. Вот, а спортсмены – это лицо нашей державы. И это очень тяжелый труд. И они действительно достойно несут его и представляют нашу страну за рубежом. А хотел бы пожелать вам получать удовольствие от жизни. Вот. Но самое главное – это, конечно, ставить себе цель и добиваться. И самое главное, чтобы ты получил удовольствие от своей работы. Понимаете? Вот, умываться кровью, да, 3 раза одевать форму.

0: и получать большие синяки. Это только может только и добиваться успеха, только если ты любишь свою профессию. Если ты любую профессию, которую ты выбрал, ты должен ее полюбить. И тогда у тебя будет успех. Тогда цель, которую ты ставишь, ты ее добьешь. И у тебя будет продвижение, будет успех. Вот. Я желаю всем любви, потому что без любви ничего не бывает на этом свете. Пожелать здоровья. Это очень важно, потому что здоровье человека, ему все под силу. Ну и, конечно, успехов, победы и нам, самое главное, мира на земле.
1: Это точно. Друзья, это был Владислав Третьяк. Я скажу вам напоследок, вы не защитник ворот, вы защитник нашей жизни и нашей Родины.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам.
2: От всей души. С Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Скажем так. С Александром Хабургаевым.
3: Помнится, в 1976 году, когда я поступил на филологический факультет МГУ, самым престижным отделением считалось РКИ. Туда надо даже было представить отдельную характеристику из райкома комсомола, как в МГИМО или на международное отделение факультета журналистики. Что же это за такая загадочная аббревиатура РКИ? У нас в гостях Алексей Лебедев, преподаватель русского языка как иностранного, большой любитель и знаток истории русского языка. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Скажем так.
3: Итак, все-таки почему же как иностранный?
4: Помню, долгое время шли баталии на эту тему, что ну как иностранный. Но как-то вот так получилось, что этот термин устоялся, и мы теперь имеем систему терминов «русский как родной», то есть для наших школьников или студентов, русский как неродной, это для школьников наших национальных республик. И есть русский язык как иностранный, это вот для ближайшего и дальнего зарубежья. Здесь можно провести аналогию с тем, как мы изучаем английский или французский или немецкий или испанский в школе. То есть мы же учим его по-другому, не так, как наш родной язык.
3: То есть методика другая.
4: Методика другая. И во многом она родилась как отрицание традиционной школьной методики преподавания русского как родного. Отчасти она отталкивалась от того, как преподавали его в национальных автономиях, да, еще в Российской империи, там, инородцам так называемым. И вот из этого всего выросла методика РКИ, и сейчас она, как мне кажется, отдает родителям должок и конвергирует некоторым образом с методикой в школе, потому что сейчас школа становится все более и более полиэтничной, поликультурной. У нас очень много иностранцев учатся, и приезжают, и дети их здесь.
3: Да. И вот я недавно... Еще 100 тысяч индусов ждем.
4: Да, индусов. Их очень много, индийцев
3: уже?
4: Стало. Индийцы, пакистанцы, я их уже вижу в транспорте, в учреждениях. Они уже работают, да. И вот как раз я недавно читал программу повышения квалификации для как раз учителей школьных. И они просят, дайте нам основы методики РКИ. Я им рассказываю, да, вот это особая методика, не так такая, как вы привыкли учить в школе, например, падежи, да, вот мы же даем их в определенном порядке, да, школьникам, а в РКИ совершенно другой порядок представления падежей.
3: Как?
4: То есть начинается все, конечно, с именительного, как базового, угу. Но дальше идет предложный. У нас он по номерам обычно, шестой мы его именуем, да. Чтобы студенты не заучивали сложных терминов, потому что им нужна не столько терминология, сколько функция, да, как это все работает. Вот мы с ними учим где, в сумке, на столе. То есть сначала значение места. Потом идет винительный, то есть четвертый, объекта. То есть я вижу стол. Потом уже я вижу книгу. И постепенно вот наращиваются окончания, значения и порядок вот представления этих падежей другой.
3: То есть логика другая.
4: Да, логика другая, да. И она вот именно функциональная. То есть мы идем от того, как сказать, да, от того, вот, что мы хотим выразить, к тому, как это сказать.
3: с другой стороны, как может быть универсальная методика преподавания русского языка как иностранный, когда иностранных языков очень много, и там логика построения в каждом языке своя. Да? Одно дело китайский язык, и другое дело какие-нибудь там романо-германские языки.
4: Есть такое, есть общие какие-то моменты, но я вот, как и мой научный руководитель профессор Мамонтов, сторонник национально ориентированного обучения, того, чтобы, соответственно, учитывать характеристики родного языка учащихся. И поэтому, когда я читал программу, я включил туда блок о генеалогии и типологии языков, то есть о том, как языки классифицируются по происхождению и внутреннему строению. Поэтому я говорю, да, обязательно учитывайте, что, допустим, там, таджики, вот у них нет рода, да, в нашем понимании, им будет сложен род. У них по-другому строится предложение.
3: Но у них рода нету, да?
4: Да, грамматического, вот такого формально-грамматического, как у нас, нет.
3: Это, наверное, фарси тоже, да?
4: Да, да, да, они говорят, фарси и таджики один язык, мне говорили мои таджикские студенты. И вот поэтому у них возникает вот эта стандартная ошибка все время «какой». Да, какой машина, какой письмо. Это не только потому, что они поначалу не дослышат окончания, но и потому, что...
3: Понимание, в их понимании нет деления.
4: У них нет деления, да, и они все выравнивают вот по мужскому роду, видимо, как привычнее.
3: А у тюрков уже все совершенно по-другому.
4: У тюрков... Нет, у них тоже нет рода.
3: Тоже нет рода?
4: Тоже нет, да, такого, как у нас. И у армян нету, вот. А у испанцев, допустим, есть, но только мужской и женский, среднего как такового нет. Приходится заучивать. Вот. И опять же бывают проблемы, да, если есть род,
3: нет,
4: там другая классификация.
3: Нет, мужской, женский,
4: нет,
3: да,
4: у них
3: среднего.
4: Есть, да, среднего нет в испанском.
3: Да, да,
4: там
3: да,
4: только
3: да.
4: Вот этот эсто, эсто, да, и все.
3: О-а, да.
4: Да, да, о-а,
3: ну,
4: вот мужской и женский.
3: Ну, как вульгарная латынь,
4: да,
3: это как в латыни
4: да.
3: То же самое.
4: И вот, ну, опять же, бывают тогда проблемы соотнести, потому что у них, допустим, род... Сьюдад, да, у них же женского рода, а у нас город мужского. Ну, и да. Вот к этому нужно привыкнуть. Потому что могут быть, слова, которые вот переводятся нормально, но они у нас другого рода. К этому тоже приходится привыкать.
3: Ну да, и, или как животные, да, в английском языке они все среднего рода. Да,
4: да, они все относятся в средний род и, по сути, наверное, в неодушевленные. Вот у меня таджики постоянно спрашивали, собака это вот что или кто? Кто? Я говорю, в русском кто?
3: Вот, то есть ну, как мне еще, да. Один узбек в армии тоже, помню, толкает в бок. Мы едем, два рога на дрова побежал. Я говорю, что? Два рога на дрова побежал. А это косуля в лес побежала.
4: Даже так.
3: Вот-вот. Да, потому что у него тоже, видимо, это неодушевленный. Два рога побежал.
4: Да. Вот, и эта проблема еще, да, род, ведь он же увязан еще с одушевленностью, неодушевленностью. И вот я стараюсь как-то синтетически обучать этим категориям, потому что это первая грамматическая категория в РКИ. То есть начинается все с рода, потому что дальше это все тянет за собой и согласование с прилагательными, и с глаголами в прошедшем времени, и из рода все растет, поэтому вот это важно им втолковать.
3: Скажите, пожалуйста, а вот у них-то тоже есть какие-то, наверное, аналогичные методики там преподавания английского языка как иностранного?
4: Конечно, конечно, да, у них же есть вот этот TOEFL, да, English as a Foreign Language. Угу. И мы вот коллеги, то есть я порой находил больше общего с теми, кто преподает английский или испанский, нежели с теми, кто преподает русский как родной. Даже так, угу. То есть мы, методика преподавания РКИ, это вот часть методики преподавания иностранных языков. Да, мы вот как частная методика, вот методика преподавания старых языков.
3: Ну, не в формате нашей передачи, конечно, делать какие-то политические прогнозы на будущее, но все-таки есть такая тенденция, что приток граждан из различных стран в наше отечество будет возрастать, и
4: будет.
3: Причем не только из Средней Азии, не только из экзотических стран, но и из той же Европы, видимо, в ближайшее
4: может быть,
3: время.
4: Тоже, да.
3: Да. скорее всего. Поэтому специалисты такого профиля, как ваш, сейчас должны быть очень востребованными. Да,
4: да, да, и именно поэтому идут все за повышением квалификации. Все ломанулись в РКИ, как в нашей среде говорят. И кто был, тот переучивается. Кто был учителем там, английского, переучивается на учителя русского, как иностранного. И это все очень интересно. Все приходят к нам. И сейчас, да, сейчас всем вот и школы, и даже дошкольные учреждения, вот они просят, дайте нам основы методики РКИ, потому что у нас вот приезжают ребята, да, иностранцы. И я как раз, когда рассказывал об общей миграционной ситуации в рамках своей программы повышения квалификации, я говорю, да, сейчас новый тренд, едут люди из экзотических стран с экзотическими языками. То есть возрастает число мигрантов и, соответственно, их детей из вот Азии, Африки, Китай, Вьетнам.
3: Ну, у меня среди таксистов уже и пуштуны попадались из Афганистана, и негры несколько раз попадались.
4: Да,
3: русеющие, люди. Да.
4: Да, ведь так они что? Потом становятся, я говорю, ребята, говорю своим африканским студентам, вот зиму переживете, станете русскими. Да-да-да. И потом они приходили и говорили, да нам тепло, мы без шапки, нормально.
3: Да, да, безусловно. Ну что ж, спасибо большое, друзья мои. Я напомню, что у нас в гостях в студии был Алексей Лебедев, преподаватель русского языка как иностранного, большой любитель и знаток истории русского языка. Ну и я, Александр Хабургай, с вами надеюсь, что ненадолго прощаюсь, так что через неделю снова встретимся.
2: «Скажем так» с Александром Хабургаевым. Премьера на платформе «Смотрим».
5: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
6: Тут человек на берегу мертвый.
7: Мог ему кто-то смерти желать?
2: Вопросы без ответа.
7: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
2: Подозрение без алиби.
8: В кустах было какое-то существо.
9: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
10: Ты не виновата. Я тебе верю.
2: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+. По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
11: На правах рекламы.
12: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
13: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
14: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
13: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
14: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала, «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала, «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
12: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
14: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
12: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
14: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
12: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
14: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
12: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
14: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупают. Покупайте, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
12: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
14: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно. вкусно.
12: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
14: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общеукрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
12: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
14: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
12: Все это масло таволги.
14: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
12: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
14: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
12: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
14: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
12: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите,
13: Количество комплектов ограничено.
2: Радио России. Мы так торопимся жить, что то... Реклама.
15: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
16: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
17: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
18: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама. Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
19: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Лидеры России и Китая подписали совместное заявление об углублении российско-китайских отношений. Бумажные свидетельства о браке уходят в прошлое. И в Госдуме дали советы по безопасности сделок с недвижимостью. Подробности далее. Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпинь подписали совместное заявление об углублении российско-китайских отношений. Лидеры России и Китая по итогам переговоров в Пекине также приняли декларацию о многополярном мире, а после церемонии подписания 20 документов вышли к прессе. Путин назвал отношения России и Китая образцом того, как сегодня надо строить отношения между странами и народами. Более того, президент выразил благодарность председателю КНР за теплый и радушный прием в Пекине.
20: Уважаемый председатель Си Цзиньпинь, дамы и господа, друзья, прежде всего хотел бы искренне поблагодарить нашего дорогого друга, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и всех наших китайских коллег за теплый, радушный прием, оказанный российской делегации. Нынешний официальный визит проходит в юбилейный год для российско-китайских отношений. 25 лет назад был заключен важнейший межгосударственный договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. И тем самым была положена прочная основа для всемирного развития всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух наших стран. И сейчас российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня, продолжают развиваться. При этом наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время.
19: В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе совместного заявления по итогам переговоров заявил о высоком уровне и характере российско-китайских отношений. По его словам, сотрудничество государств стало образцом взаимодействия двух держав. Отметьте, что официальная часть визита завершится не менее важной традицией – торжественным приемом от имени Си Цзиньпиня и беседой с Путиным за чаем. Именно эта неформальная часть носит весьма значительный характер, поскольку в приватной обстановке лидеры могут доверительно поговорить на самые важные темы, включая международную повестку. Стоит отметить, что нынешний визит главы государства в Китай открывает перспективы для военно-технологического сотрудничества. По словам одного из участников обширной делегации, директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, Китай сохраняет высокий интерес к российским авиасистемам. Кроме того, партнеры России активнее присматриваются к российской системе ПВО, которая стала особо востребованной в ходе специальной военной операции и событий на Ближнем Востоке. По другим темам. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф прибудет в Россию с визитом в ближайшее время. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Сроки визита и другие подробности он не привел. В предыдущий раз американские переговорщики посещали Россию в конце января. После начала военной операции США и Израиля против Ирана участие американской стороны в переговорах по Украине было приостановлено. 10 мая помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Стив Уиткоф и бизнесмен Джаред Кушнер могут посетить Россию, цитирую, «достаточно скоро». Минобороны России сообщила об отработке приведения соединений и частей в высшей степени боевой готовности на учениях ядерных сил. Обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционных районов ракетных бригад, заявили в ведомстве. В документе уточняется, что личный состав ракетных соединений отрабатывает получение специальных боеприпасов для ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжает ими носители и скрытно выдвигается в назначенный позиционный район. Также Минобороны опубликовало видео учений. На нем показано перемещение автомобильной техники и авиации и размещение комплексов «Искандер» в позиционных районах, а также подготовка к пуску. Напомню, военные учения с применением размещенных в Белоруссии средств ядерной защиты проводятся с 19 по 21 мая. Бумажное свидетельство о браке уходит в прошлое. Вскоре вместо него основным подтверждающим документом станет электронная запись в государственной базе данных. Минюст уже завершает перевод системы ЗАГС в цифровой формат, после чего в стране начнет действовать реестровая модель наподобие единого государственного реестра недвижимости. Чиновники полагают, что переход на электронный формат даст гражданам возможность мгновенно получать нужные сведения через портал госуслуги, но и освободит их от необходимости хранить бумажные версии документов. Однако есть исключение. Бумажное свидетельство все-таки сохранят для регистрации рождения. В Госдуме дали советы по безопасности сделок с недвижимостью. Начинать проверку документов следует с получения сведений о выписке ЕГРН. Об этом ТАСС заявил глава Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Кроме того, депутат рекомендует тщательно проверять состояние продавца до и во время сделки. Покупателю нужно заранее собирать свою защиту. Лучше проводить сделку у нотариуса, брать свежие справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, фиксировать, что продавец сам ведет переговоры, понимает цену, порядок расчетов и последствия продажи. В договоре стоит прямо указать, что продавец действует добровольно, получил проект заранее, принимает сумму и подтверждает отсутствие давления третьих лиц, резюмировал Гаврилов. В столице начинается масштабное обновление музея-заповедника Кузьминки-Люблино. Работы проводятся в рамках программы развития парков Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного правительства. За 2 года в парке обновят входные зоны, а также центральную часть Кузьминок. Здесь появится пешеходная аллея с фонтанами и цветниками. В живописной лесной части проложат экотропу и расширят спортивную инфраструктуру. Кроме того, в музее-заповеднике станет вдвое больше детских игровых пространств. Робот может пойти в историю покорителя Эвереста. Отправить на вершину горы человекоподобного гуманоида предложили власти Непала. Об этом пишет Афиша Дейли со ссылкой на статью в Катманду-Пост. Цель проекта – проверить, смогут ли они помогать собирать мусор, следить за ледниками и выполнять опасные горные работы на Эвересте, где до сих пор остаются тонны отходов. Для этого могут использовать китайского робота-гуманоида Юнайтри G1. Организаторы надеются провести пробную экспедицию уже этой осенью или зимой. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
21: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Нападающий Тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба приступил к занятиям на поле. Футболист прибыл в Волгоград на первый стыковой матч с «Ротором». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Акрона». 37-летний форвард получил повреждение в матче 28-го тура российской премьер-лиги с Краснодаром. Первый матч за право выступления в РПЛ между «Акроном» и «Ротором» пройдет в Волгограде 20 мая. Ответная встреча состоится в Самаре 23 мая. В другом аналогичном противостоянии сойдутся екатеринбургский «Урал» и махачкалинская «Динамо». Московский футбольный ЦСКА рассматривает двух кандидатов на пост главного тренера после выхода из переговоров с Сандро Шварцем. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По данным источника, армейцы выбирают между исполняющим обязанности наставника Дмитрием Игдесамовым и иностранным специалистом из топ-5 лиг Европы. Решение о назначении планируется озвучить до конца мая. Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес и полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес присоединились к сборной Мексики и начали подготовку к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Оба игрока вошли в расширенный список из 55 человек. Окончательная заявка будет объявлена позже. Специалист по работе с оружием Юрий Батманов стал кандидатом в президенты Союза биатлонистов России. Об этом заявил ТАСС действующий глава организации Виктор Майгуров. Отчетно-выборная конференция СБР пройдет 10 июня. Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев поддержал кандидатуру Майгурова. Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Кевин Лабанг находится в сфере интересов московского «Динамо» и нижнекамского «Нефтехимика». Контракт 30-летнего хоккеиста с «Шанхаем» истекает 31 мая. Американец сыграл 55 матчей в минувшем регулярном чемпионате КХЛ и набрал 34 очка. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
19: В Хабаровске сегодня 23-25 градусов, в Тюмени 18-20, пройдут кратковременные дожди. В Петрозаводске 25-27, в Перми 24-26, без осадков, в Калининграде дождливо, 20-22 градуса, в Нижнем Новгороде и Пензе 30-32, в Воронеже 29-31 и без осадков, в Владикавказе сегодня плюс 17-19, временами пройдут дожди. В Санкт-Петербурге днем без осадков и до плюс 29. В Москве осадков не ожидается, температура воздуха составит 30-32 градуса. Сейчас в столице 27, ветер восточный, метр в секунду, атмосферное давление немного выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба.
2: Радио России «Орел».
15: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев, 11 часов 10 минут.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске Орловская область готовится к выборам 2026 года. Аспиранты УГУ имени Тургенева вошли в список лучших молодых ученых страны. Детский парк готовится к летнему сезону. Далее подробности. Орловская область готовится к выборам. Губернатор Андрей Клычков обсудил предстоящую кампанию с председателем региональной избирательной комиссии Лилией Пеняевой. Все 30 территориальных избирательных комиссий обучают членов участковых избирательных комиссий, у которых основное место работы, как правило, не связано с избирательным процессом. Технологическое оборудование готово. 229 избирательных участков из 672 будут оснащены видеонаблюдением, остальные будут обеспечены видеорегистрацией. Также глава региона подчеркнул, что для дальнейшего развития региона и всей страны важен голос каждого избирателя. Напомню, в этом году состоятся выборы в Госдуму, в Орловский облсовет народных депутатов и в законодательные органы муниципалитетов. На Комсомольской в Орле переносят троллейбусную сеть. Благоустройство ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в администрации Орла, работы ведутся преимущественно ночью, чтобы не мешать движению транспорта. Этим занимаются специалисты службы энергохозяйства ТТП. Они перекидывают провода только после того, как последний троллейбус уедет в депо. Специалисты оценивают правильность подвеса, надежность изоляции, соответствие всем нормативам. Только после этого напряжение вновь подается в сеть, уточнили в мэрии. Аспиранты УГУ имени Тургенева вошли в список 800 лучших молодых ученых страны. Это Илья Грюнов, Вадим Приземин и Вячеслав Янушин. Все они представляют научно-технологический центр биомедицинской фотоники опорного вуза. Центр занимается разработкой передовых оптических методов диагностики для практического здравоохранения. По информации правительства региона, стипендию президента получили аспиранты и адъюнкты, которые проводят научные исследования в рамках приоритетных направлений научно-технологического развития страны. За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 14 раз, из них 8 выездов на ликвидацию возгораний и 6 на помощь населению. Подробнее расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
2: 18:57 поступило сообщение о возгорании в гараже на улице 7 ноября в поселке Хатынец. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных. С наружной стороны стены гаража происходило загорание счетчика учета электроэнергии. В результате пожара закопчены стены на площади 5 квадратных метров. Пострадал 32-летний собственник гаража, которого госпитализировали в областную клиническую больницу. Причину пожара установят эксперты. От огня спасен автомобиль, находившийся в гараже. В 19:11 поступило сообщение о возгорании магазина в деревне Разбегаевка Свердловского района. В результате пожара выгорел электросчетчик и обшивка стены на 2 квадратах. На месте работало 3 сотрудника МЧС, на 1 единице спецтехники, пострадавших нет, причина пожара устанавливается. И дважды за сутки сотрудники МЧС России выезжали на тушение сухой травы в городе Орле и Орловском округе.
1: Телефоны экстренных служб 01101 и 112. Сотрудники госавтоинспекции совместно с учащимися кадетских классов вышли в рейд, чтобы напомнить велосипедистам о важности соблюдения ПДД. Подробнее расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
3: С наступлением тепла на дорогах областной столицы резко возросло количество любителей двухколесного транспорта. Чтобы напомнить велосипедистам о правилах безопасности в пути, сотрудники региональной госавтоинспекции проводят различные мероприятия, целями которых являются информирование граждан об основных требованиях безопасности при управлении велосипедами, самокатами и средствами индивидуальной мобильности, а также профилактика дорожно-транспортных происшествий с их участием. Обучающиеся 5 и 8 кадетских классов гимназии номер 19 города Орла активно включились в работу. Школьники изучили правила дорожного движения и подготовили памятки для велосипедистов по безопасности дорожного движения. Совместно с сотрудниками управления госавтоинспекции МВД России по Орловской области кадеты вышли на улицы Орла. Школьники разъясняли взрослым и детям, что пересекать проезжую часть нужно только спешиваясь и ведя велосипед рядом с собой. Безопасно кататься детям, не достигшим 14-летнего возраста, можно в парках, скверах, на детских площадках, а также по специальным велодорожкам. Также организаторы акции напомнили, что перед перестроением и остановкой велосипедист обязан подавать рукой соответствующие сигналы. Кроме этого, всем любителям двухколесного транспорта кадеты вручили тематические памятки.
1: В МВД отмечают, что подобные мероприятия призваны напомнить всем участникам дорожного движения, даже самым маленьким, о том, что безопасность зависит от каждого. Продолжаем выпуск. В Орле 17-летнего юношу обвинили в реабилитации нацизма и оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления. По данным следствия, в апреле 2025 года парень, используя интернет, неоднократно публиковал в чате одного из каналов в соцсетях материалы, оправдывающие терроризм, а также выражающие положительное отношение к нацизму. Сейчас орловец допрошен, следователи собирают доказательства, назначены экспертизы. Суд отправил его под домашний арест. Дело возбуждено по материалу у ФСБ России по Орловской области. Детский парк «Орла» готовится к летнему сезону. В этом году его ждет значительное обновление, сообщили в пресс-службе городской администрации. Директор парка Анна Чистякова рассказала, что центральную детскую площадку рядом с административным корпусом дополнят новыми игровыми элементами. Там установят интерактивные панели для игры в крестики-нолики, развивающие модули с обучающими и тактильными элементами. Одна из панелей будет оснащена игровыми часами, другие – устройствами для тренировки мелкой моторики и координации. Изменения затронут все зоны. Особое внимание вопросам безопасности. Батуты демонтируют, так как часто их использовали неправильно. Подростки прыгали на них с велосипедами, а взрослые вместе с детьми. Это создавало высокий риск травм. В парке уже начали менять игровое оборудование. Завершить работы планируют к 25 мая. Орловцев просят временно не посещать игровые зоны. Сроки могут измениться в зависимости от погодных условий. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские спортсмены вернулись с медалями со всероссийских соревнований по самбо среди сельской молодежи. В этом году турнир проходил в Елецком муниципальном округе. Свое мастерство показали 196 юных спортсменов из 25 регионов нашей страны. Орловскую область представляли 17 самбистов, 5 из которых вернулись домой с медалями. На счету наших спортсменов одно золото, 3 серебра и 1 бронза. «Орел» присоединился ко всероссийским массовым соревнованиям «Российский азимут-2026». Более 500 любителей спортивного ориентирования из Орла и Брянска вышли на старт в 9 возрастных категориях. Дистанция «Кросс-спринт. Общий старт» проходила через Парк Победы и территорию стадиона имени Ленина. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в регионе ясная малооблачная погода, температура воздуха днем 26-27 градусов, ветер в течение дня восточный, скорость 3-4 метра в секунду с порывами до 8, давление атмосферное 747 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев, эфир продолжит Ирина Мельникова, ну а следующий выпуск новостей слушайте в 13:45.

0: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
1: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
0: Реклама.
2: Вы слушаете «Радио России Орел».
3: Радио-гостиная. Радио-гостиная. Интересные гости об интересном.
4: Добрый день. В студии Ирина Мельникова и Галина Черных за режиссерским пультом. А в гостях у нас сегодня талантливые музыканты, о которых вы точно знаете, и скоро сможете услышать их вновь на большой сцене. 3 июня в зале Орловского государственного института культуры состоится концерт заслуженного коллектива России духового оркестра «Прометей». Юбилей год спустя. 31 год ребята отметят музыкально вместе с любимыми зрителями. А сегодня поговорим об этом и о том, каким был этот год спустя. В студии Дмитрий Зайцев, Артем Филин, Максим Щекотихин и художественный руководитель оркестра, дирижер и почетный работник культуры Орловской области Андрей Журин. Здравствуйте.
5: Добрый день. Здравствуйте.
4: Каким был для вас этот год спустя? Быстро ли прошел?
5: И я скажу, что этот год мы, как всегда, репетировали, как всегда, участвовали в конкурсах, концертах. И в какой-то определенный момент у нас возникла идея повторить тот успех, наверное, можно так сказать, для наших, у наших ребят. И мы захотели вновь на большой сцене сольный концерт и вот решили сделать, приурочить его к юбилею. Ну, юбилейную дату мы не смогли найти. Вот, мы не стали брать юбилей какого-нибудь композитора или какого-нибудь музыканта. Мы решили, что мы снова отметим свой юбилей.
4: Но мне кажется, это стресс все-таки для коллектива подготовиться к большому концерту в таком большом зале. И вы мало того, что раз в 5 лет его себе устраиваете, но решили повторить через год снова. Для чего, Андрей Валерьевич?
5: Настолько детишки у нас хорошие, что просто невозможно...
4: Не показывать, да, их талант?
5: Совершенно верно. Поэтому мы и на конкурсы часто ездим, чтобы... Понятно, что мы в своей кухне варимся, в школе, выступаем в городе, но хочется еще больше сцены, еще больше охвата людей, еще больше подарить творчество свое миру, не знаю, стране, всем на свете. Поэтому мы вот и думаем, что раз в 5 лет это уже, наверное, редко. Но в плане подготовки, конечно, это сложно, потому что мы поставили задачу взять другую программу и в этом году сыграть совершенно другие композиции, чтобы они были не из того года, а новые. И в первую очередь это сложно найти эти композиции, подготовить, разобрать и подумать над какими-то интересными коллаборациями.
4: Но у вас год был насыщенный в плане конкурсов, как обычно. Мне кажется, у вас каждый год насыщен. Давайте поговорим, что уже, чего достигли, где побывали. Вот какой самый запоминающийся у Максима был конкурс в этом году?
6: Воронеж.
4: Расскажите, что за конкурс?
6: Конкурс на фестивале. Первый раз, когда мы ездили, это было несколько оркестров. Мы заняли первое место.
5: Почетно.
6: Очень.
4: С какой программой ездили? Вы сами ее выбирали?
5: Да, мы выбирали сами. Мы думали, что конкурс... Значит, этот конкурс был проходил в стенах музыкального колледжа. Новая для нас площадка. Мы неоднократно были в Воронеже. И вот эта новая площадка нас заинтересовала. Плюс в этом году у нас десятилетие поездки в Воронеж.
4: Ого!
5: Да, мы выехали на крупный, впервые на профессиональный крупный конкурс. Это были Воронежская ассамблея в 2016 году первый раз. И там мы заняли тогда 3-е место. Вот. А уже потом были гран-при и гран-при. И еще раз гран-при. И еще.
4: И в этом году.
5: Да, и уже в этом. И мы решили, что нужно поехать туда. Программу мы подбирали в этот раз, половину мы взяли патриотической направленности, сугубо нашего жанра, это марш. Мы его взяли очень интересный, это современный композитор Иван Оленчик, он известен тем, что он профессор Московской академии имени Гнесиных, и он создал марш с необычной частью в серединке. Она сделана в рок-стиле.
4: Ничего себе.
5: Да, с эффектами, со звуковыми эффектами оркестра. Вот, не будем показывать какие, а на концерте, я думаю, мы исполним, это будет интересно. Это, получается, новый взгляд на традиционный жанр. И вот мы решили его показать, плюс другие композиции, а уже через пару месяцев мы снова поехали в Воронеж.
4: Угу. А в следующий раз что было у вас в Воронеже?
6: Фестиваль оркестров в парках культуры, где на каждый парк был отведен определенный оркестр, и одновременно эти оркестры играли в парках. Это был тоже своего рода конкурс.
5: Да, это конкурс-фестиваль, который проходил, значит, в этом году они сделали очень интересно. Они взяли несколько парков и одновременно запустили конкурс в 3-4-5 mm-hmm. парках. И жюри было в каждом парке, и вот мы выступали в самом почетном, в «Дельфине», вот на другом берегу Воронежа. Он очень современный, очень красивый, там большая игровая зона, находится на берегу реки, за нами была река, очень живописное место, что сказать.
4: А погулять-то удается? Вот вы дважды были в Воронеже за год.
7: Ну, погулять удается только до ближайшего санузла, пока у нас есть 5-минутный перерыв. Но Андрей Валерьевич все-таки заботится о нашем развлечении, веселье. А вечером, по вечерам мы ходили гулять в Воронеже в первый раз. А два раза вечером это было.
4: А что запомнилось, что видели-то? Больше всего сцена, да, запомнилась?
7: Сцена? Ну, сцена на самом деле в мае была простенькая, потому что она в парке находилась.
4: А с погодой хоть повезло вам?
7: Да, с погодой повезло. Погода была хорошая, было тепло. Все было хорошо.
5: Вообще я, Диме, поругаю немножко. Ведь потому что мы делаем не только концертную программу, конкурсную программу, мы еще активно отдых продумываем. И у нас постоянно есть какие-то экскурсии в разные места, музеи. Я стараюсь что-то интересное подобрать, чтобы это было запоминающееся и, ну, как-то красивое. Например, вот мы были в Воронеже в музее, в Петровском музее, музей Петровского корабля. Вот. Там мы смотрели на атрибутику про старый Воронеж, про то, как связан кораблестроение с Воронежем. Это огромная история, это все очень красочно, современный музей. Мы там примеряли костюмы Петра Первого, в том числе там настоящие там сабли, очень много артефактов, которые можно было взять, потрогать и сфотографироваться. И интересные действительно факты рассказываются. А вот последний раз мы были в картинной галерее. Правда, мы пошли, там есть музей Крамского, там есть самая большая коллекция Древнего Египта. В Воронеже именно, в России у нас в Воронеже представлено. Но мы попали туда, пришли туда, но, к сожалению, она была закрыта на ремонт и откроется в сентябре. Но там
4: вот
5: в это время...
4: мог вернуться, да, в Воронеж в 11-й раз.
5: Да, и мы попали на выставку художников. Это художественный музей, и мы там видели картины и Айвазовского, и Куинджи, и еще многих других известных художников оригинала, причем мы погуляли. Плюс к этому у нас огромное количество путешествий, гуляния по городу. Также мы в прошлый раз были... Где мы еще были, вспоминайте? Ну, в общем, где-то еще были. Уже не вспомнишь.
4: Ну, вот я все время у Андрея Валерьевича спрашиваю. Хочу сегодня у ребят спросить, как вам удается такую планку держать столько лет? Потому что вот все конкурсы, какие мы не возьмем, да, вот и фанфары,

0: Ну, конечно, это работа. У нас в нашем оркестре немножко больше репетиций, чем в других оркестрах. И за счет этого, то, что мы постоянно сыгрываемся, и уже давно мы сыгрываемся, ведь я их начал растить с пеленок. Вот, у нас всегда был раньше один оркестр, они учатся играть до какого-то определенного возраста, попадают в оркестр. А я на тот момент, когда происходила вся вот эта вот, я предвидел, что у нас будет небольшой провал по возрасту, по уровню, я начал создавать младший состав оркестра, и мы с ними очень много сдруживались и сыгрывались, и буквально могли час играть одну ноту. Мы сидели прямо на месте, топтались. Но я знал, что это будет сложно. Им понятно, что это было весело, они не понимали этого. Но мне это было сложно, потому что это все немножко... Буквально еще, там, не знаю, пару месяцев назад мы говорим о большом полете, а тут мы возвращаемся в песочницу и с ними строим заново какой-то там корабль, который уже взлетел и давно Луну покорил. И вот из-за того, что мы много очень потратили времени во втором, в третьем классе, они уже пришли в шестой-седьмой класс и уже обладают комплексом тех необходимых навыков, которые у нас есть уже в старшем оркестре. Поэтому, несмотря на то, что они очень юны, они уже порядка там 5 лет в оркестре, 4 лет в оркестре играют. Хотя многие только начинают в это время начинают играть в оркестре.
1: Но у вас впереди еще фестиваль в самом центре Москвы. В который раз вы туда поедете уже? Это, наверное, кто? Андрей Валерьевич только может посчитать, да, как руководитель? Максим, вы сколько раз были?
2: 4-й раз.
1: Ага, а вы сколько лично были раз?
2: 1 раз был в прошлом году. В этом году поеду 2-й раз.
1: Уже программу подготовили?
0: Нет.
1: Сначала концерт, да? Потом
0: да,
1: уже...
0: у нас в планах сначала концерт. Мы взяли произведение, которое мы хотим взять и показать на Спасской башне, но мы его только начали разучивать. До концерта, наверное, мы не успеем. Это будет интересная такая, я ее назвал «Попури Москва». Mm-hmm. Очень банальное название. Вот, но за этим названием кроется очень интересный репертуар. Вот. И мы, наверное, не успеем к юбилейному, ну, как мы привыкли назвать юбилейный концерт. Да. Будем уже готовить, у нас будет июль и август репетиции.
1: Орловцам когда, вот если в Москву билеты покупать, вас чтобы послушать на Красной площади?
0: В промежуток с 25 по 27 августа будет проходить Спасская башня, это суббота-воскресенье. Нет, обманываю, это будние дни, это понедельник-среда. А это в том году была суббота. И пока у нас нет еще точной даты, пока только идут согласования, мы там решаем, какая программа будет, какие списки, все это документально оформить, пропуска, это все-таки охраняемый особый объект. Поэтому сейчас пока бумажная такая подготовка. По датам пока еще неизвестно. Возможно, в этом году они предлагают сделать, расширить фестиваль, выйти за рамки Красной площади и на следующий день устроить концерты в парках в рамках этого фестиваля. Почему? Потому что в этом году удивительно, что отобрали огромное количество оркестров, которые находятся в центре, в глубине России. Как правило, если мы приезжаем, то это что-то, вот один коллектив, например, из Сахалина, и все близлежащие, там Москва, Московская область, там могут быть Орел. А в этом году огромная география, это и Север, и Урал, и Сибирь, и Дальний Восток, и Юг, и все совершенно, ну, какие-то большие такие округа у нас задействованы. И получается, мы приезжаем, и у нас всего 20 минут программа длится, наше выступление на площади, 3 дня по 20 минут, и этого мало. И многие думают, что, ну, как бы немножко хочется большего праздника. Вот. И мы сейчас обдумываем о том, чтобы сделать дополнительный концерт оркестра уже, например, там в парке Зарядье. Вот, я вот так вот планирую. Ну,
1: мы
0: посмотрим,
1: вам желаем,
0: что получится.
1: Чтобы все сбылось. И, кстати, в июне в центре Орла тоже у нас будет фестиваль, и тоже вас можно будет услышать.
0: Да, да, 7 июня пройдет фестиваль, который всероссийский. «Орел» будет принимать всероссийский фестиваль, он буквально в 10 городах будет проходить, и для нас это честь, что в «Орле» будет снова звучать духовая музыка.

0: соберутся орловские коллективы, будут приглашенный коллектив из Белгорода. Известно, мы знаем этот коллектив, мы вместе пересекались на конкурсах, фестивалях. Это все пройдет в театре Тургенева, так что приглашаем всех желающих.
1: Ну и, конечно, про 3 июня ваш сольный концерт большой, хочется поговорить. Какие-нибудь фишечки вы нам раскроете уже? Что ждет приглашенные гости, музыкальная программа? Очень хотим знать подробности. Да, пожалуйста.
2: Программа будет потрясающая, это мы вам гарантируем. Не хуже, чем в прошлом году, возможно, даже лучше, невозможно, а точно.
1: Какое ваше любимое произведение из тех, что вы готовите к концерту?
2: Из тех, что мы готовим, это у нас будет попурри на Майкла Джексона.
1: Так.
2: Там будет приглашенный гость, так скажем. Ну, из гроба мы, конечно, Майкла Джексона не достанем, но будет довольно зрелищно.
1: Так, ребята, у вас какой любимый номер? Так мы сейчас по чуть-чуть узнаем о программе.
3: Мой любимый номер – это однозначно рок-марафон. Это попурри из 7 популярных
0: 9.
3: На весь мир, 9 популярных на весь мир рок-композиций.
0: Которая... Да, потому что, я дополню, она любимая, потому что мы вместе с Максом ее делали.
1: А, то есть привлекаете ребят уже к созданию программы.
0: Можно сказать так, да. Мы выбирали композиции, пытались их скомпоновать в единое полотно, чтобы оно одно из другого вытекало, и было логично, все выстроено. И поэтому с Максом он, у нас любимое произведение, потому что оно выстроено ночами, днями, и потом кровью и слезами.
1: Так, а какое у вас любимое произведение?
4: У меня также рок-марафон, потому что, ну, Макс еще с нами советовался.
0: А, вы тоже принимали участие?
4: Да, конечно, мы тоже принимали
0: это было
4: участие.
0: Это коллективное.
1: Настоящий коллектив, понимаете, да.
0: А то мы с Максом хвалим, да?
1: Андрей Валерьевич, а у вас есть фавориты в вашей программе?
0: Да, да, это вот у меня есть одна композиция, буквально ночью я сегодня дописал, они ее сегодня еще не слышали. Это та песня, которую я напеваю уже 3-ю неделю, она мне не уходит из головы. И, к счастью, вот ночью удалось закончить ее. Мы согласовали с артистами, которые будут исполнять. Вот, все подтвердили, так что сегодня мы ее буквально начинаем разбирать.
1: Не расскажете, да, что это такое?
0: Нет, это будет композиция совместно со студентами Института культуры, фольклорным ансамблем под управлением Натальи Сафоновой, вместе с ней и с духовым оркестром. Это будет новый взгляд на одну очень известную композицию с добавлением такого этнофолка с современными битами, стиле фанк. Это будет... Это что-то должно быть яркое, красивое, бомбовое.
1: А сколько ребят мы на сцене увидим 3 июня? Сколько у вас сейчас в коллективе музыкантов?
3: У нас в коллективе сейчас порядка 30-32 человек.
1: А могут ли они все, они же разного возраста, я так понимаю, играть на одном уровне, хорошем, как вы привыкли?
0: Конечно, это большая проблема сделать так, чтобы могли и старшие, и младшие. Но здесь... Навыки, наверное, мои уже наработанные, как это сделать. Плюс заповедь, которую мне завещал Виктор Васильевич Бубенков, мой первый учитель, мой руководитель оркестра, который влюбил меня, он говорил, что нужно писать детям на их уровне и делать все возможное, чтобы ребенок смог сыграть легко свою партию. И я это помню всегда, и вот сегодня ночью, когда я в третий раз уже переделал, как я делаю композицию, я беру сначала, чтобы пишу, чтобы красиво звучало. Потом я начинаю смотреть через призму, а смогут ли они это сыграть.
1: А вы пишете все 30 партий, вы нам объясните, дилетантам, как это у вас пишется?
0: Есть компьютерная программа, вот, пишется партитура, распределяется какие-то краски в оркестре, кто сейчас должен играть, какой инструмент сейчас должен солировать, что мы должны сейчас слышать, какой будет ритмическая рисунок, какой будет стиль в этом фрагменте. Все это прописывается, мышкой набирается каждая нотка. Берешь, кликаешь и вот ставишь вот сюда вот нотка ля, потом вот сюда нотка си. И вот так вот каждую деталь в партиях, она набрана указательным пальчиком. Вот, ничего не автоматизировано, нет такого. Все это прописывается. Потом слушаешь, что-то не нравится, допустим, некрасиво. Угу. Доходишь вот до первого уровня, я себе для себя так вывел. Первый уровень, когда звучит неплохо. Теперь давай вторая аранжировка пошла. Что бы это могли сыграть дети? И тут начинается уже, как из сложного сделать простое. И так, чтобы не потерялось качество. Это надо прям вникать. И может долгое время на этом сидеть. А потом следующий момент приносишь в оркестр. Подтверждается ли то, что ты увидел в бумаге, на бумаге, и то, что ты услышал? И тут начинается переписка и уже третья редакция. Как правило, у нас 4-5 редакций идет, по 2-3 раза мы переписываем, переделаем так, чтобы это доводилось, чтобы это было хорошо и всем все было под силом. Угу. А если мы возвращаемся обратно, вопрос, а какой был вопрос?
1: А вопрос был, уже я не помню. Давайте
0: дальше.
1: Давайте дальше. Ребята, давайте мы с вами получше познакомимся, раз уж вы пришли сегодня. Расскажите про ваши инструменты и как вы их выбрали, и сколько лет вы уже занимаетесь в оркестре?
4: Я занимаюсь 8 лет.
1: Ого.
4: На саксофоне.
1: А как выбрали этот инструмент? Сами или родители посоветовали?
4: Посоветовали родители.
1: Кому-то нравилось, да, маме или папе?
4: Маме.
1: Не пожалели?
4: Нет, ни капли.
1: Угу. Максим, вы сколько лет?
3: Я почти 12 лет, 13-й год занимаюсь. Я пришел в хоровую школу в 2014 году играть на барабанах.
1: И с тех пор не могу выйти, да?
3: Да. Но мест на барабанах не было, поэтому мне порекомендовали взять трубу. И вот поэтому так получилось, что я влюбился теперь в этот инструмент.
1: А барабаны потом не присоединили к своим?
3: Барабаны я сейчас совмещаю в жизни.
1: А, совмещаете.
0: Так. Да, Макс у нас играет в какой-то группе на барабанах, в музыкальном училище учится на трубе играть, а у него еще коллекция гитар штук 7, что там у нас еще дома спрятано, тромбоны, в общем...
1: Там музей у него... уже можно открывать, да?
0: Абсолютно, он показывает фотографии, домашние музыкальные комнаты, там столько инструментов, правда, музей.
1: Вот это да. Какой у вас любимый инструмент в вашем музее, Максим?
3: Барабаны.
1: Понятно. Больше вопросов.
0: Неправильный ответ. Труба.
1: Так, а вы на чем играете? Сколько лет?
2: Сейчас играю на тромбоне. Третий год до этого играл 5 лет на теноре. Инструмент довольно малоизвестный. Тенор. Возможно, вы о нем даже не слышали.
1: А вот
2: инструмент,
1: сейчас...
2: мне, да. Инструмент мне выбрали по принципу, что я пришел в музыкальную школу на прослушивание. На меня посмотрели, дали в руки тенор, сказали «подуй». Я подул, у меня с первого раза получилось подуть. Мне сказали «берем тебя на тенор». Вот.
1: А сейчас в оркестре, вот на концерте, на каком инструменте?
2: Сейчас на тромбоне. Угу. Меня в октябре этого года повысили.
1: Это повышение, да, у вас считается. А свое первое выступление в качестве музыканта духового оркестра помните?
2: Ну, из того, что я помню, первое выступление, это было выступление на 9 мая. Я тогда еще играл в младшем составе. Вот тогда младший состав со старшим свели. Мы играли 9 мая напротив арбитражного суда. Mm-hmm. Вот это самое раннее выступление, которое я довольно четко помню.
0: Да, в тот год мы выступали на «Бессмертном полку», это было. И у нас мы объединили два оркестра, младший и старший. А потом ровно через месяц у нас было соединение старшего с младшим. Мы пошли, это называется вливание в коллектив. Мы mm-hmm. пошли объединяться в лес. Вот. Mm-hmm. И в лесу мы устроили соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, по уборке территории, по шишкам, не знаю, по всему. И вот там как раз познакомились младший со старшим, и начался уже такой старший состав «Прометея», один единый. Это вот было вот в 2021 году.
1: Угу. Так, ребят, вы помните свое первое выступление?
3: Конечно.
1: Расскажите.
3: Первый раз я попал в оркестр. Случайно, потому что была поездка в 2019 году на рекорд Гиннесса в Питер. И Андрей Лерович решил взять не только старший оркестр, но и младший. И мы в составе поехали.
0: Ну, не младший, ты был один такой младший, все остальные были старшие, да.
1: Тоже повышение, да, у вас состоялось в тот момент?
0: Да, это просто было настолько яркое впечатление, что я подумал, что Макса, я его сразу заприметил, что будущий наш первый трубач в оркестре, пора его приучать с младших лет участвовать в крутых конкурсах и выступлениях.
1: Угу, так, третьего участника еще опросим, первое выступление.
4: Честно говоря, я вообще даже не помню свое первое выступление.
1: Столько лет прошло, да? Ну, тогда я вас поспрашиваю, предлагаю в игру «Было-не было» поиграть. О разных ситуациях, которые, возможно, случались в вашей музыкальной жизни. Давайте начнем с того, что забывали ли в поездку инструмент, ноты или свою фирменную одежду? Кто-нибудь
0: Конечно.
1: Из вас? Признавайтесь. Никто из присутствующих, да? Все.
0: Ноты – это у нас постоянная история.
1: А что делать?
0: Когда можем, выкручиваем положение. Вот мы были в Брянске, например, не так, так давно, на фестивале. Кстати, мы туда ходили не только, у нас была шикарная экскурсия, мы про нее рассказали. Мы ходили на завод поездов, и мы смотрели, прямо нам были в цеху, на заводе, там огромный завод, где изготавливают вот эти вот первые тепловозы, тепловозы, которые тащат весь поезд. И мы постоянно, я подумал, что это будет интересная экскурсия, потому что мы постоянно по России катаемся, и приятно, что мы будем кататься на том поезде, на котором мы видели и даже принимали участие, мы в этом трогали и что-то там куда-то нажимали, вот что, вот мы это увидели. А в Брянске случилось то, что накануне мальчик наш, барабанщик, оставил ноты на пульте, и когда мы собирали ноты, мы его не заметили, эти ноты, и выступление, 5 минут до выхода на сцену, нот нет. Мы быстренько звоним в «Орел», их фотографируют, мы быстренько присылаем, распечатываем. Ну, их распечатали, а мы уже выступили. Поэтому вот такое было. Вот недавно снова та же самая история с нотами. То папку потеряют в другом городе, мы вот выступали, заново приходится печатать. С нотами, без нот выступать – это постоянно у нас такое. Вроде бы мы организованы, но какие-то…
1: А наизусть не учите, да, партии?
0: Нет, есть оркестры, которые играют наизусть, но мы лучше выучим 20 произведений по нотам, чем 2 наизусть за год.
1: Выступали ли, несмотря на плохое самочувствие?
4: Да.
5: Да.
1: Что, температура была, кашель, что?
4: Ну, температура.
1: Да, все равно пришли. И как, по ощущениям?
4: Да, в принципе, нормально.
1: А на качество не влияет, если плохо себя чувствуете, на качество выступления?
4: Ну, может.
1: Потому что вы же все-таки должны концентрацию держать. Да. Как партизаны, Андрей Валерьевич, не сдают информацию.
0: Конечно, с плохим самочувствием постоянно выступаем. Это нормально. Ведь они у нас парни ответственные. Они знают, что если они не придут, они подведут, и мы сыграем хуже. И они не могут себе этого позволить, чтобы тот уровень, который мы вот достигли, когда мы днями и ночами репетируем, стараемся, живем этим, они не могут позволить не прийти и не выполнить свой долг, что они должны сделать. Поэтому я их очень за это люблю, уважаю, что они в любом состоянии, хоть в дождь, хоть в снег, хоть в мороз, в любом состоянии здоровья выходят и показывают музыку.
1: А вот об этом мой следующий вопрос. Приходилось ли вам выступать на улице в мороз?
2: Да, было. Это было давно. Это было в Парке Победы. Тогда было, ну, не больше плюс 10 градусов.
1: А у вас же как-то инструменты, по-моему, зависят, да, там от...
2: Да, когда инструмент холодный, строй очень сильно ломается. И поскольку инструмент металлический, то руки его тоже очень сильно мерзнут.
0: Да, они обнимают же инструмент, они большие. Зачастую инструмент обнимается, играется без перчаток и нажимается на железки. Железка холодная, естественно, весь организм начинает тоже охлаждаться. Плюс еще неподвижная история. Мы сидим, и холод – это вот наш... Ну, у нас два врага. У нас дождь и холод. Жару-то мы еще терпим, потому что мы в жаре живем. У нас музыкальная школа в кабинете очень жарко, поэтому мы к ней привыкли. А вот холод, потому что, как правило, после холода начинаются болезни, пропуски, репетиции и так далее. И вот дождь, когда практически пол-оркестра не может играть, потому что они деревянные инструменты, у них запчасти есть, которые сделаны из дерева, из бумаги, из картона, и просто от малейшей влаги они начнут разбухать, и, естественно, это ремонт, это все деньги, это все время и вред оркестру. Поэтому вот, а что делать? А кто, если не мы? И такое бывает и в дождь, и в ливень выступали, и в мороз.
1: Было ли такое, что во время концерта вступали не вовремя?
2: Да, да, было.
1: Кто чаще всего этим грешит?
3: Бывает в моментике. Но самое главное – вовремя сделать вид, что так и было задумано.
1: Хорошо. Тренировались играть более 4 часов подряд без перерыва?
2: Да. В прошлом году, когда готовили юбилей, у нас были репетиции по 4 часа. По-моему, даже одна была по 6. Вот.
1: Полный труд на этом, день у вас.
2: Я думаю, в этом году будет примерно то же самое. Нам еще много готовить к юбилею.
1: Угу. Ну вот я думаю, еще к юбилею вам вопрос подкину. Разучивали партию за одну ночь перед концертом? Было такое?
0: Нет, нет. Такого за одну ночь точно нет.
1: А за сколько вот самое короткое у вас время?
0: Накануне. Вот, например, у нас, ну, мы участвуем в фестивалях, и есть такие еще сводные ноты сводного оркестра, когда нам присылаются, мы совместно на фестивале с другими оркестрами исполняем композиции. И бывает, что именно накануне, на последней репетиции, перед фестивалем, мы быстренько смотрим эти ноты, например, в четверг, а в пятницу мы садимся в поезд, и в субботу мы уже выступаем. Как бы за одну репетицию до мероприятия, да, это нормально. И так у нас будет в ближайшую поездку. У нас, кстати, в субботу будут репетиции, в воскресенье мы уезжаем в Козельск. У нас 3 композиции надо будет разобрать за одну репетицию. Это еще вдобавок того, к программе, которую мы еще не разбирали к нашему концерту.
1: Сколько у вас произведений в голове, в нотах, не знаю, в активном репертуаре, скажем так? Учитывая все ваши конкурсы.
0: Я думаю, что да, 20, а то и 35. Если мы говорим за вот у нас репертуар
1: того... Максима больше, мне кажется, да, Максим? Сколько у вас?
3: Ну, тоже порядка 30.
1: Да?
0: Однозначно. В том году у нас программа была 30 произведений, в этом году еще плюс 20. А, ну 50, мы плохо считаем.
1: Ну да, вы же еще отдельно готовите для конкурсов.
0: Мы готовим отдельную программу для 9 мая, отдельную программу для концертов с солистами, тоже с волнечками, например, и для конкурсов. Поэтому... Программа, да, обширная.
1: Угу. Делали ли подставы своим коллегам? Нет, не шутите? Ноты там спрятать? Нет, такого не бывает. Дисциплина у вас четкая.
0: У нас хорошие парни. Я вот каждый раз удивляюсь.
1: А девчонки есть у вас сейчас, Андрей Валерьевич?
0: Да, есть немного. Да, у нас 3 девчонки, 4 девчоночки. Вот, флейты, кларнеты. И как вот без них?
1: Угу. Хорошо. Забывали взять инструмент на репетицию?
0: Конечно.
4: Да.
0: Конечно, да.
1: А что делать тогда? Отправляете домой?
0: Да нет, конечно, Андрей Валерьевич. Подходят они, мы забыли. Ну, я иду на склад, нахожу.
1: У вас есть резерв.
0: У нас есть, да, старенький инструментик, который не очень хорошее состояние. Но так это наказание, чтобы они сидели и мучились, чтобы в следующий раз приносили свой хороший, дорогой, красивый, играющий инструмент.
1: Угу. А случалось ли вам сбиваться с ритма из-за того, что дирижер подал неверный сигнал? Нет такого.
0: Там было?
1: Нет, да. Ну, это надо Андрея Валерьевича вывести из студии, потом спрашивать, да?
0: Нет, если...
1: А Андрей Валерьевич не ошибается никогда, вот мне хочется спросить?
0: Если и было, то, значит, так было задумано.
1: Все понятно, хорошо.
0: Вот мы вот были в Воронеже, вот мы сделали там одну маленькую историю, не очень хорошую. Ну, мы там вместо 4 ударов 2 сыграли, вот. Они не вступили. Кто виноват? Нет, не дирижер, виноваты дети, они не поняли меня. Так что...
1: А бывало ли, что вы выступали на сцене, где слишком темно, чтобы видеть ноты?
0: Конечно.
4: Да.
1: А как тогда?
0: Конечно.
1: А у вас нет этих ламп? Такие?
0: Да, да. Есть, мы да, обогатились. В том году мы купили светильники специальные, профессиональные для подсветки нот. А так раньше мы выкручивались и где-то фонариком светили, ставили телефоны, а где-то мы просили, ну, как правило, мы просили нам подать какой-то след со сцены, что-то поставить. А вот недавно выступали на забеге ночном, например. То же самое было, мы в ночи в 9 часов вечера выступали, там в темноте, и в парке мы выступали тоже в вечернее время, в 8, когда уже темно. И мы продумываем этот момент, мы ставим светильники, ворота, которые светят, но из-за того, что они стоят, ну, так как мы стоим, и нас много, естественно, тень падает так, что половина нот видно, половина нет. Вот. Но тут включается навык выхода из ситуации. Где-то досочиняется партия, где-то промолчится.
1: Где-то механическая что-то... память, да?
0: Да, включается, вспомнится, пальчики сами нажмут.
1: Ну, еще спрошу, бывало ли, что вы роняли инструмент во время выступления?
2: Бывало.
1: Да? Как так произошло?
2: Ну...
1: Погодные условия, скажите, помешали?
2: Нет, погодные условия не мешают. Если спросить Андрея Олеговича, он определенно скажет, что в ранении... В...
1: Виноваты вы.
2: В том, что чемпион по ронению инструментов – это я. Безусловный чемпион, есть чем гордиться. Ну, у меня это связано со спецификой инструмента, то, что там есть подвижная часть, которая во время игры туда-сюда перемещается, и ей спокойно можно зацепить, например, пульт или спину того, кто сидит спереди.
1: А как тогда? Быстро поднимать и продолжать искать,
2: ну,
1: прям место?
2: Ну, прям такого, чтобы она выпадала, не было. Было, что она цеплялась за что-то.
1: Но у вас же сейчас объявлен набор в «Прометей». Расскажите, какой возраст, какие условия для того, чтобы попасть в ваш коллектив?
0: Да, традиционно в конце учебного года, с марта, с апреля по май, мы ждем заявления будущих наших первоклассников. И после подачи заявления они приходят на конкурсное прослушивание в начале июня. Это у нас 3-5 числа. В хоровой школе будет организован такой экзамен, где мы будем прослушивать и отбирать детей, которые будут учиться на духовых инструментах. Конечно, я советую, у нас очень хорошая школа, у нас много замечательных педагогов, у нас порядка 10 педагогов, обучающих на духовых инструментах, и у нас самое большое разнообразие духовых инструментов в городе. У нас есть абсолютно все и инструменты, которые сейчас преподают в детском возрасте. Поэтому плюс у нас еще духовой оркестр интересный. Я настоятельно рекомендую приходить, не жалеть, попробовать свои силы. Возможно, в вашем ребенке есть дух духовика.
1: А с какого возраста принимаете?
0: С 6 лет.
1: Угу. У ребят спрошу, что бы вы посоветовали начинающим музыкантам, которые вот только придут на прослушивание, а вы уже столько лет, уже кто 8, кто 6?
3: Заранее выбрать инструмент и узнать, какие есть вакансии.
1: Так, что посоветуете? Нет, ничего?
4: Даже не знаю.
2: Упорство, терпение. И заниматься.
3: И довериться преподавателю.
2: Само собой.
1: Андрей Валерьевич, ну вы больше всех в музыке. Что вы скажете со своего опыта? Что нужно начинающим музыкантам? Не знаю, может, их родителям даже какой-то совет дадите.
0: Я бы сказал, что приходите ко мне на прослушивание. Обязательно я посмотрю ребенка и постараюсь подсказать, какой духовой инструмент ему подойдет. Вот. Я уверен, что есть определенная предрасположенность к духовым инструментам, и чтобы эта связка сработала, чтобы мы не загубили юного Моцарта, приходите, мы вам подберем обязательно духовой инструмент, и вы будете наслаждаться, и мы будем рады.
1: Ну и, конечно, приходите 3 июня в АГИК на концерт заслуженного коллектива России духового оркестра «Прометей». А в нашей студии сегодня были музыканты Дмитрий Зайцев, Артем Филин, Максим Щекотихин и художественный руководитель оркестра, дирижер Андрей Журин. Меня зовут Ирина Мельникова, звукорежиссер Галина Черных. До свидания.
5: Радиогостинная. Радиогостинная. Интересные гости об интересном. Радиогостинная. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. О выгодных энергетических проектах России и Китая говорили сегодня на встрече лидеров двух государств в Пекине. В севастопольской школе обрушился балкон с детьми. Есть пострадавшие. Гаражную амнистию решили продлить. Подробности далее. Россия завершает возведение энергоблоков на АЭС в Китае. Их ввод в эксплуатацию удешевит стоимость энергии для китайского потребителя. Об этом по итогам переговоров с китайским коллегой в Пекине заявил президент Владимир Путин. Он напомнил о стратегическом партнерстве стран, а также обязательствах России перед Китаем, которые Москва готова и дальше успешно выполнять.
2: Отмечу, что Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжижины и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок. Успешно работает на китайском рынке и наша высокотехнологичная компания «Росатом». На Тяньваньской атомной электростанции и АЭС Сюйдапу завершается возведение энергоблоков российского дизайна. Вот их в эксплуатацию внесет заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики, поможет в снабжении китайских предприятий и домохозяйств, что очень важно, недорогой и чистой энергией. Большой потенциал имеется и для сотрудничества в возобновляемой энергетике, в частности, для осуществления совместных проектов низкоуглеродной генерации. Прорабатывается вопрос о взаимном признании российских и китайских экологических сертификатов производства электроэнергии. Соответствующий меморандум заключен в рамках нашего визита. Речь также идет об укреплении партнерства в области критически важных элементов и металлов, необходимых для более широкого внедрения зеленых технологий.
1: В рамках официальной части визита стороны подписали порядка 20 корпоративных документов, в том числе в области сотрудничества в энергетике. Россия по-прежнему является лидирующим экспортером энергоресурсов КНР. В прошлом году Поднебесная получила более 100 миллионов тонн нефти и 49 миллиардов кубометров сжиженного природного газа. Отмечу, что официальная часть визита завершится не менее важной традицией – торжественным приемом от имени Си Цзиньпина и беседой с Путиным за чаем. Именно эта неформальная часть носит весьма значительный характер, поскольку в приватной обстановке лидеры могут доверительно поговорить на самые важные темы, включая международную повестку. Впрочем, кое-что о тематике закрытой части встречи рассказал информационной службе «Вести» помощник главы государства Юрий Ушаков.
3: На чаепитии какие темы основные?
4: Международные в основном.
3: Украина?
4: Повестка, да. Украина, Иран, отношения США, сотрудничество в международных организациях и так далее.
3: А китайскую сторону, на ваш взгляд, больше интересует все-таки украинский трек или иранский?
4: Китайскую сторону интересуют все международные проблемы, потому что Китай играет колоссальную роль в международных делах. Это всем известно.
1: К слову, в Кремле прокомментировали киевские планы запускать беспилотники с территории Прибалтики и бить ими по Калининграду. В Москве назвали это бредом. По убеждению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, маниакальная ненависть прибалтов к России затмевает рассудок.
5: Ну, это заявление на грани безумия. Наверное, я не думаю, что к этому нужно серьезно относиться. Это скорее свидетельствует о том, какие там оголтелые политики. То есть политики настолько оголтелые, вряд ли способны на какие-то продуманные, изощренные действия. Это хорошо. К сожалению, прибалтийские страны, вот они действительно маниакально антироссийские. Маниакально антироссийские. Это антироссийское застилает им глаза, не дает возможности думать о будущем, не дает возможности делать то, что в интересах этих стран. Собственно, это их не красит. Это антирусскость.
1: И, возвращаясь к теме визита российского лидера в Пекин, Песков отказался проводить сравнение церемонии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, отметив, что Россия придает большое значение самому содержанию визита. Другим темам. Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили беспилотник с воздушным ретранслятором «Матрикс-30Т» в Сумской области. Как сообщили в Минобороны, дроны и сопутствующую запуску технику бойцы обнаружили в ходе воздушной разведки. Помимо БПЛА, в ходе ударов противник лишился станции и комплекса радиоэлектронной борьбы. За сутки потери ВСУ в результате действий группировки «Север» составили 37 беспилотников самолетного типа. Хроника происшествий далее. 10 детей пострадали при обрушении балкона в школе в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Инцидент произошел в школе номер 13. По словам главы региона, дети вышли на балкон второго этажа, чтобы сфотографироваться. В результате конструкция рухнула. Школьников с травмами разной степени тяжести госпитализируют. На месте происшествия задействованы оперативные службы. Губернатор уточнил, что причина обрушения балкона будет установлена позже. Комитет Совета Федерации поддержал продление механизма списания просроченных кредитов бойцам СВО. Речь идет о судебных решениях по обязательствам должника на сумму до 10 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Верхней Палаты Парламента. Как пояснил сенатор Дмитрий Горицкий, позапрошлой осенью был принят закон, который предусматривает прекращение кредитных обязательств в случае заключения контракта о прохождении военной службы сроком на один год и более. По его словам, поправки распространяют эту меру на просроченные обязательства, возникшие до 1 мая текущего года. Данный закон направлен на расширение мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей, подчеркнул Горицкий. Гаражную амнистию могут продлить еще на 5 лет. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на следующей неделе. Об этом РИА Новости рассказал первый зампред комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев. По его словам, документ направлен на поддержку граждан и защиту их имущественных прав. Напомним, что в России гаражную амнистию объявили в 2021 году. Программа позволяет в упрощенном порядке оформить гараж и землю под ним в собственность, если гараж был возведен до конца 2004 года и не был призван самовольной постройкой. Учебник по физкультуре готовится выпустить Минпросвещение. О планах ввести единую учебную программу по данной дисциплине рассказал министр образования Сергей Кравцов. Что конкретно будут изучать в теоретической части школьники, не уточняется. Добавлю только, что учебник по физкультуре войдет в систему нового образовательного проекта, в рамках которого к единому стандарту приведут школьные учебники по большинству изучаемых предметов. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
6: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Московская хоккейная «Динамо» проявляет интерес к американскому форварду шанхайских драконов Кевину Лобанку, сообщает «Спортэкспресс». По информации источников, в число потенциальных покупателей хоккеиста также входит «Нефтехимик». Соглашение 30-летнего нападающего с китайским клубом истекает 31 мая 2026 года. Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов заявил, что континентальная хоккейная лига готова к тому, чтобы изменить формат сезона в случае возвращения сборных России на международные соревнования. Из-за отстранения россиян КХЛ увеличила количество матчей для каждого клуба в регулярном чемпионате, а также перенесла начало плей-офф на месяц вперед. Нападающий футбольного «Крона» Артем Дзюба приступил к занятиям на поле. Игрок прибыл в Волгоград на первый стыковой матч с «Ротором». Об этом ТАСС сообщили пресс-службе итальянского клуба. 37-летний форвард получил повреждение в матче 28-го тура российской премьер-лиги с Краснодаром. Первая встреча за право выступления в РПЛ между «Ротором» и «Акроном» пройдет в Волгограде сегодня, 20 мая. Ответная состоится в Самаре 23-го. В другом аналогичном противостоянии сойдутся Екатеринбургский «Урал» и махачкалинская «Динамо». Сандра Шварц возглавит московское футбольное «Динамо». Специалист подпишет контракт до лета 2029 года. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что другой столичный клуб ЦСКА вышел из переговоров с 47-летним немцем. Предложение белоголубых оказалось лучше в финансовом плане, более 2 миллионов евро в год. Официально назначение Шварца будет объявлено в ближайшее время. Ранее он уже работал с «Динамо» с 2020 по 2022 год. Международная федерация ски-альпинизма не планирует допускать российских спортсменов на свои турниры с флагом и гимном. Об этом ТАСС сообщили в организации. Следующее заседание руководящих органов запланировано на июнь. Напомню, россиянин Никита Филиппов является бронзовым призером Олимпийских игр 2026 в ски-альпинизме. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: В Магадане сегодня от 7 до 9 тепла и без осадков. В Екатеринбурге 21-23, пройдут кратковременные дожди. В Иркутске 18-20, в Новосибирске немного прохладнее, плюс 15-17, облачно, без осадков. В Великом Новгороде 30-32, кратковременные дожди с грозами. В Ярославле 30-32 градуса, в Ростове-на-Дону плюс 23-25, дожди. В Санкт-Петербурге сегодня днем без осадков и до плюс 29. В Москве ожидается 32-градусная жара. Сейчас в столице 29, ветер юго-восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление немного выше нормы.
7: От детдома к дому.
8: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете, я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне называть этого человека? Первый день, даже во второй, в третий имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
7: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
9: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
10: И можем, и нет.
11: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
7: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
13: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
14: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
13: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
7: «Радио России» – главное радио страны. Слушаем!
15: Канал «Слушаем» второй час работы в прямом эфире «Радио России». Меня зовут Дмитрий Чернов. Здравствуйте, те наши слушатели, кто только что настроил свои приемники на наши частоты. А о чем будем говорить, друзья? Ну вот охота на зарплаты в конвертах в России набирает обороты. Вы, кстати, зарплату получаете в конвертах или получали ли, допустим, в последнее время? Расскажите 8-925-222-99-92. Как вы от этой традиции, с каким, так сказать, осознанием отошли, как говорится, если получали зарплату в конвертах, а потом переключились все-таки на белую. Какие ощущения? Любопытно. Так вот, только за первые три месяца 2026 года власти вытащили из тени почти 220 тысяч работников, что на 20% больше, чем год назад. Под прицел попадают компании, которые годами экономили на налогах и взносах, оформляя людей мимо кассы. Для государства это миллиарды недополученных денег, для бизнеса соблазн сократить расходы в условиях дорогих кредитов и кадрового голода. А что для самих сотрудников? А для них это игра в рулетку. Без больничных, без отпусков, без нормальной пенсии. Потому что многие думают, да ничего, потом как-нибудь разберемся там. А как разберемся, с кем разберемся, об этом никто не думает. Но россияне все равно идут на такие условия. Увы, одни ради зарплаты побольше, а вот другие, чтобы скрыть реальные доходы, например, от алиментов. Давайте поговорим об этом. Во-первых, как вычисляют работодатели тех, кто получает деньги в конвертах, и чем этим самым работодателям не получают, а платят, да? А чем им грозят серые схемы в том числе? Андрей Бархота, кандидат экономических наук, независимый эксперт финансового рынка, с нами на прямой связи. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
16: Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
15: Вот мы много раз говорили про то, чем чревато, да, получение денег в конвертах, зарплат этих самых. И сейчас я тоже вкратце, в принципе, об этом напомнил. Это, как говорится, оставим на совести у тех наших граждан, кто, невзирая ни на что, все равно стремится эти самые серые конверты с серыми деньгами получать. Давайте про работодателей, действительно. Вот как, во-первых, их вычисляют? Их, понятное дело, определенное количество все-таки остается, и если уж государство сейчас решило всех на чистую воду вывести, насколько это сложно?
16: Ну, на самом деле, естественно, работодатели, компании, фирмы, они готовят определенную отчетность. Это может быть какая-то, так сказать, управленческая отчетность, может быть, финансовая отчетность. И внутри этой отчетности есть строка, которая называется «Операционные расходы» или «Административно-хозяйственные расходы». в разных компаниях, разные отраслевые принадлежности, бизнес-моделях эти административно-хозяйственные расходы поделены между расходами просто операционными и расходами на персонал. И если у нас хронически у компании возникает ситуация, когда административно-хозяйственные расходы огромные, 95% это просто расходы, а на персонал тратится всего лишь 5%, то это один из косвенных признаков того, что вот эти вот расходы на человеческий капитал, на кадровый ресурс, он спрятан в административных расходах, то есть чуть ли не в аренде, не в закупке материалов и сырья. Вот. И я напомню, как это происходит, да, то есть просто они классифицируются не как расходы на труд, а именно как административные расходы. И здесь, конечно, грядет дальше проверка, вплоть до действительно допроса и общения с работниками, которые работают либо гражданско-правовой характер договора, либо вообще без договора. И в ходе вот этих вот небольших, так сказать, инспекционных действий выясняется, что оказывается, что это самые настоящие работники, просто они не оформлены, либо оформлены ненадлежащим образом. И в этом случае действительно возникает выявление вот этого неучтенного труда и, соответственно, соответствующие предписания, рестрикции по отношению к работодателям.
15: Но в таком случае любопытно, чем им грозят эти самые серые схемы, да? Если поймали за руку работодателя, что он, какое наказание сегодня за это?
16: Ну, на самом деле есть административная ответственность, которая предусматривает достаточно крупные штрафы. Штрафы сопоставимы с фондом оплаты труда, если бы эти работники были оформлены за несколько месяцев. В общем-то, они ощутимы, особенно для малого бизнеса, поэтому на самом деле зарплаты в конвертах, не все компании идут на это, даже при необходимости оптимизации расходов, потому что уровень штрафов, он может подкосить саму компанию достаточно серьезно. Вот. А если мы имеем дело со злостными нарушителями порядка, которые, в общем-то, очень много нелегально трудоустроили персонала и действительно никаких отчислений ни в социальный фонд России, ни в другие фонды не производили, то здесь уровень ответственности повышается вплоть до уголовной, потому что статья переквалифицируется в уклонение от уплаты налогов. Угу. Это действительно уголовная статья. Поэтому на самом деле не все, далеко не все решаются на такие меры. Поэтому вот конвертная система, она на самом деле, ну, сейчас совсем не то, что было, так сказать, там 15-20 лет назад, когда она была более распространена. Да. Сейчас из-за вот угрозы неотвратимости наказания, на самом деле, далеко не все на нее решаются. А те, кто решается, там, в принципе, и сами компании тоже себя чувствуют неважно. Угу. И не исключено, что они находятся на грани банкротства.
15: Ну, и любопытный еще вопрос, связанный вот с этой системой, когда оформляют самозанятых, берут на работу. Точнее, берут на работу, значит, рабочего человека и говорят ему, оформить как самозанятый, мы тебе там будем что-то платить, ты будешь там отчитываться перед налоговой. Это та же примерно самая схема или это такое вот ноу-хау последних лет в кавычках?
16: Это, я бы сказал, что схема использования труда самозанятых как квазиперсонала штатного, да, это такой очень тонкий лед. С одной стороны, система самозанятости, это изначально был эксперимент, пилотируемый в России во многих регионах, и он себя очень хорошо показал, потому что уровень занятости населения вырос значительным образом, у нас сейчас рекордно низкий уровень безработицы. И, в принципе, это очень комфортный режим, потому что, напомню, что налоговое отчисление 4% для заказа от физических лиц и 6% всего лишь от юридических лиц. И действительно, сегодня, если говорить про схемы оптимизации налогообложения, наиболее часто применяется труд самозанятых. То есть работник не является штатным сотрудником, он не работает по каким-то другим договорам, он является как бы провайдером, вендором для компании. И, соответственно, она платит ему некие гонорары, и от гонораров он отчисляет 6% как самозанятые. Но здесь есть серьезные ограничения, потому что напомню, что максимальный объем самозанятого в месяц может составить 200 тысяч. Если он превышает, то он уже обязан перерегистрироваться в индивидуального предпринимателя. И это здесь уже возникает сопоставимый налоговый режим, как если бы он был, собственно, легально оформлен. Поэтому в ряде случаев использование труда самозанятых умеренное, да, то есть не всевластное, а умеренное, оно во многом оправдано, и компаниям в какой степени удается доказать, обоснованность такого использования трудовых ресурсов. Ну а если, когда мы, например, представим себе какую-то крупную сетевую структуру, где во всех дочках, филиалах находятся самозанятые, нет ни одни штатного сотрудника, ни одного, да, то, конечно, в этом случае претензии будут достаточно масштабны.
15: Спасибо. Андрей Бархота, кандидат экономических наук, независимый эксперт финансового рынка. У нас финансовый аспект, далее рубрика Алексея Гвоздева, а затем поговорим о том, как маркетологи играют на страхах людей. Нас с вами обманывают практически.
10: Здравствуйте. Средняя максимальная ставка по вкладам в десятки крупнейших банков России в первой декаде мая снизилась всего на 0,02% до 13,5% годовых. Это чтобы было легче ориентироваться. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина напомнила, что когда ставки в банках меньше ключевой ставки, это нормально. Так и было всегда. И только в последние годы, когда банкам нужно было привлечь деньги, была обратная, не совсем нормальная история. Аналитики считают, что дальнейшее снижение ключевой ставки приведет к перетоку денег с депозитов на брокерские счета. Но об этом эксперты говорят давно, а ВОЗ и ныне там. То есть деньги россиян остаются в банках или под подушкой, а на фондовый рынок попадает не так много, как хотелось бы экономистам. По опросам, наличие сбережений помогает сохранять ментальное здоровье абсолютному большинству россиян. Те, у кого есть финансовая подушка безопасности, эмоционально стабильнее. Это верно для 7 из 10 россиян. Отсутствие финансовых обязательств, то есть долгов, приносит спокойствие 6 из 10 россиян. Не только у 3% финансовая ситуация не влияет на ментальное здоровье. При этом отсутствие сбережений напрямую влияет на поведение россиян и качество их решений. Треть опрошенных признали, что становятся зависимыми от финансовой ситуации, соглашаются на нелюбимую работу и боятся менять жизнь, когда не хватает финансов. Еще четверть респондентов отсутствие накоплений, наоборот, мотивирует больше зарабатывать, а каждый восьмой становится импульсивным и чаще совершает небольшие покупки на маркетплейсах. Так что деньги на вкладе, за которыми можно следить в банковском приложении, как они приносят доход, или инвестиции – это не просто деньги. Это, по словам одного из банкиров, вкладотерапия или ритуал, который снижает уровень тревожности. С долгами все наоборот. Сейчас аналитики видят, что сокращается количество вкладов до 1 000 000 рублей. А вот вклады побольше, с 3 миллионов до 10, наоборот, растут. Заметили аналитики, что в апреле россияне купили облигации на 157 миллиардов рублей. Это исторический рекорд. Главное – не поставить антирекорд, добавляют эксперты. Если вкладываетесь в долговые бумаги компании, следите за их рейтингом. У тех, кто помельче, могут быть хорошие проценты, но велик риск дефолта. Это неспособность или полный отказ заемщика выплатить долги по кредитам или облигациям. Так что диверсифицируйте. Не вкладывайте все деньги в одну компанию в надежде крупно заработать. Кстати, большинство тех, кто вложил в апреле в облигации компании, еще вложил деньги и в государственные облигации, в ОФЗ. Кстати, по данным ЦБ, наибольшую полную доходность в рублях в апреле принесли корпоративные облигации, а худшим активом стали акции сектора нефть и газ. Также отрицательная доходность была у золота и у инструментов, номинированных в иностранной валюте. Это замещающие облигации, еврооблигации и биржевые фонды, которые инвестируют в иностранные ценные бумаги или валютные активы. Кстати, и обменники теперь к официальному курсу добавляют минимум 2 или 3 рубля сверху. Эксперты утверждают, потому что рубль укрепляется, поэтому валюту сейчас покупать не спешат, ждут более выгодного курса.
15: Пометки на пачках продуктов, пометки «Эко» и «Органик» стали инструментом повышения цены. Когда пачка риса с пометкой «Без глютена» стоит вдвое дороже соседней, обычной, возникает вопрос, мы платим за качество или переплачиваем за работу дизайнера? Вот такая вот тема сегодня вдруг появилась. И мы хотим, друзья, выяснить, вот, например, рис без глютена или растительное масло без холестерина. Тот самый классический прием маркетинга, когда строится все на страхе и непросвещенности покупателя. Поскольку рис, глютен не содержит по умолчанию, а растительное масло никогда не содержало холестерин. Это известные примеры. Но вот то, о чем сегодня пишут на пачках, да, когда указывают там органические продукты, экопродукты, что все это значит вообще? И за что мы с вами платим больше, когда покупаем такую продукцию? Давайте спросим Игоря Новикова, преподавателя Московского государственного института культуры, члена гильдии маркетологов. Игорь Андреевич, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Дмитрий.
15: Очень важно понимать, насколько действительно это соответствует тому содержимому, да, вот о чем написано на упаковке.
17: Ну, смотрите, есть несколько вообще подходов к написанию. С одной стороны, если мы пишем там био, эко, органика, особенно на английском языке, да, это абсолютно, скажем так, вещи, которые никак не регламентируются у нас ни ГОСТами, ни какими-то законами. То есть есть у нас органический продукт, который числится в реестре органических продуктов сельхоза, тот же самый лист. Да, то есть такой значок в виде листика. А европейский он есть, есть американский, есть российский, да, то есть, и тогда действительно мы можем говорить, что это органический продукт, и он очень осознанно подходили к его производству. А если же это просто написано какая-то фермерский, у бабушки из деревни, никогда не видел отраву от колорадских шуков, это, естественно, все, вот, как вы правильно сказали, как подсолнечное масло без холестерина. Но его там и не было никогда. То есть здесь вот именно два момента. То, что если мы действительно хотим купить органический продукт, который представлен в России, мы в первую очередь идем в реестр Минсельхоза, вводим название товара и смотрим, действительно ли он органический. Если же его там нет, то, скорее всего, это дизайн, но это может быть товар, который ввезен на стоферму импорту из Европы, органический он там, а в России он просто не сертифицирован.
15: Вот, то есть на упаковке-то можно написать все, что угодно, и красиво сделать ее, и самое главное, что ввести в заблуждение, в чем заключается задача всегда многих, увы, продавцов. А что такое органический продукт? Что такое эко-продукт? Вот в чем их разница, да? Вот, потому что многие наши слушатели, они не понимают, например, зачем и что они должны покупать дороже.
17: Смотрите, да, то есть в чем, тут даже не дело в дороже, а дело, иногда органические продукты могут быть даже дешевле, как ни странно, да, то есть просто запрещается использовать ряд удобрений, да, то есть определенные агрохимикаты, пестициды, антибиотики, стимуляторы роста, да, но, конечно, там мы прописываем эти моменты, но есть определенные исключения, которые разрешены, допустим, действующие в России национальным стандартом, да, который может применяться, те же самые подкормки, те же самые пестициды для производства органических продукций. Угу. Причем здесь важно еще понимать, что, например, органическая продукция может быть генномодифицированной. Потому что генная модификация как раз-таки позволяет нам выращивать продукты без использования какой-то дополнительной там отравы, назовем это так, да, за счет изменения генов. И таким образом у нас получаются продукты более чистые. То есть на самом деле вот эти все байки о ГМО – это именно такие разговоры в пользу, скажем так, незнающих людей больше. То есть потребление ГМОшных продуктов, которые не опрыскиваются, это более полезно, чем потребление даже продуктов, которые подвергаются там гибели от жуков, пауков там, и прочих там каких-то инфекций, но для которых нужно большое количество там пестицидов, отравы, удобрений и так далее. Плюс для органик, что важно, нельзя использовать упаковку, которая может привести к загрязнению природы. То есть она не должна быть токсичной, краска, которая наносится и так далее.
15: Спасибо вам большое. Игорь Новиков, преподаватель Московского государственного института культуры, член гильдии маркетологов. Ну, немножко смазался ответ в финале. Но я думаю, друзья, что вы и так прекрасно все понимаете. И вот этот совет в реестр Минсельхоза заглянуть перед покупкой той или иной продукции, если уж вам действительно нужна эко- или органик-продукция, да, та или иная, ну, проверьте, сверьтесь с реестром. Если она там есть, то, наверное, да, ее можно и стоит покупать. Через минуту будем говорить мы про то, как садоводы рискуют купить в крупных магазинах, где продают садоводческую продукцию, ядовитый тис. Вот что это такое за растение? Действительно,

0: с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе «Сочинения Моцарта и Шопена», а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
1: Премьера на платформе «Смотрим».
2: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
3: Тут человек на берегу мертвый.
4: Мог ему кто-то смерти желать?
1: Вопросы без ответа.
4: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
1: Подозрение без алиби.
3: В кустах было какое-то существо.
5: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
6: Ты не виновата. Я тебе верю.
1: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+. Слушаем.
7: Продолжаем, друзья. Вот пишет нам слушательница Дарья. Хочу ознакомить вас с ее сообщением. У нас участок решили посадить хвойник. Пришли в крупный гипермаркет. И нам сразу милейшая женщина-консультант насоветовала тис. Красивый кустарник, мы его купили, посадили. Пришла подруга в гости, говорит, а вы знаете, что он ядовитый? И я в этот момент только вспомнила, что что-то слышала. А потом еще где-то смотрели мы детектив, где героя отравили раствором из тиса. В общем, будем теперь выкапывать, убирать, потому что с детьми такой безобидный кустик, ну, никак нам не подходит. Но суть-то в том, что нам, во-первых, никто не сказал об этом в магазине, что он ядовитый в крупном гипермаркете с известным названием. И это все равно, что мне это, во-вторых, как продавать, например, волчью ягоду. И сколько еще таких кустарников и растений есть, поскольку тис оказался не просто несъедобным, а особо токсичным, если из него даже делают яд. Вот так вот открывается у нас летний сезон, пишет нам слушательница Дарья. А с нами на связи Андрей Туманов, председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России». Здравствуйте, Андрей Владимирович.
8: Ой, ну здравствуйте, здравствуйте.
7: Что скажете?
8: Напугали народ, напугали. Ну, начнем, наверное, с того, что вообще в этом мире все, яд и все лекарство, как известно, да, поэтому давайте не будем вот так вот, тис ядовитый. А что не ядовитое, а? А давайте-ка вспомним про картошечку. Вы не пробовали покушать ботвы у картошки, а?
7: Нет, это, вы подождите, так затравитесь, это, как Петра, артиста, это а? Петра Первого так пугали еще в те самые известные годы.
8: Мы-то нет, уже... у Петра Первого тогда ели вот эти вот ягодки от картошки, а не ботву. Ага. То есть, а у помидоров ботва, все посленовое, тоже все ядовитое, поэтому живем спокойно, особо не заморачиваемся. И дети рядом ходят, они же не едят ботву у картошки, они картошечку с маслицем, там, с лучком едят, это другое дело, еще термически обработанное. Поэтому то же самое и с тисом. Тис, кстати, и название-то у него произошло от латинского слова, по-моему, таксис, по-моему, это значит с латыни ядовитый. Угу. Ну да, ядовитый, все у него ядовитое, но вы же его есть-то не будете, и вдыхать аромат тиса, от этого никакого ущерба у вас не будет. Угу. Нормальный, хвойный, во всем мире распространенный, его сажают и в детских учреждениях во всем мире, как-то никто не заморачивается. Понимаете, это очередная страшилка. Так же, как вот с волчьей ягодой вы говорите. Знаете, сколько разных волчьих ягод? А волчьи ягоды – это все-таки название собирательное. Там несколько видов под волчьей ягодой. И прекрасно используются тоже как декоративные растения и даже вокруг детских площадок. Понимаете, вы не съедите просто ни одну ягодку, и там у тиса ягодного тоже ягодку не съедите, потому что они настолько горькие, настолько противные, что вы потом 3 дня будете отплевываться, вот ущерба никакого, а во рту неприятно. То же самое, например, с видами жимолостями. Видов жимолости огромное количество, сотни, и только один вид жимолость съедобная, там, жимолость синяя, от которой она произошла, вот это съедобно. Все остальное ядовито. Посмотрите, какая красавица жимолость татарская. Посмотрите, какая прекрасная, с каким великолепным запахом жимолость каприфоль. Да, они все ядовитые, но они прекрасно размножаются садоводами-любителями.

0: любителями, на них любуются, то есть это прекраснейшие растения. Так что не заморачивайтесь от тиса, пусть он растет, не рубите его, а если хотите избавиться, лучше отдайте какому-нибудь человеку, который увлекается хвойными растениями. Кстати, вот... У меня есть маленькая ремарочка, вот, ну, не сказали о том, что ядовитая. Как я уже сказал, ну, во-первых, если вы приходите покупать какое-то растение, надо почитать про него самому. И вот купили тис, а какой тис, понимаете, их тоже много разных видов. Есть виды, которые у нас зимовать не будут нормально, которые будут всегда подмерзать. Есть виды, которые нормально растут. Чаще всего, да, тис ягодный, тис канадский у нас выращивается. Да плюс есть еще разные сорта, чуть разные. Разная хвоя, там, разного цвета, чуть в голубизну, чуть в золото. Знаете, как это интересно? Покупать не абы что. Вот пришли, тис купили, а вы купили тис, который ни у кого нет, которым можно похвастаться, который имеет имя, который имеет историю какую-то, который выводил селекционер. Жутко интересно собирать вот такие вот коллекции из разных растений. Так что не думайте про его ядовитость, думайте про его красоту, думайте про то, сколько пользы он приносит, хотя вот вы на него смотрите, это, знаете, маленькое счастье.
1: Я правильно понимаю, что я смотрю сейчас на фотографии, я в этом мало чего смыслю, честно говоря, но я правильно понимаю, что тис — это туя, а туя — это тис, или это совершенно разные вещи?
0: Нет, конечно, разные вещи, они просто похожи.
1: Похожи?
0: Да, конечно, разные вещи, это не то.
1: Нет, я просто к тому, что если человек боится тиса, может ему пойти и купить тую себе?
0: Пусть купит тую, а вы думаете, туя не ядовитая, если вы ее съедите. Понимаете, не ешьте, да. Знаете, у меня один знакомый, по-моему, что он там, депутат Госдумы, когда-то говорил, вот, знаешь, надо запретить там диффенбахи, там вот эти вот растения, которые, от которых можно отравиться, там комнатные растения, потому что, понимаешь, вот смотри, у меня на губы, у меня такое раздражение, у меня губы распухли. Я говорю, зачем ты это ел? Зачем? Вот ты взрослый человек, ты что, ел комнатные растения? Да не, я просто вот на язык попробовал. Я говорю, ну слушай, если ты не очень умный человек... Если ты всякую гадость в рот тащишь, ну ты отравишься чем-нибудь, чем угодно.
1: Нет, да, тис пробовать не стоит.
0: И сейчас будет, шутка такая немножко на грани. Как говорил один мой знакомый тракторист, он любит повторять эту фразу, отравиться можно абсолютно всем, даже водкой. Понятно?
1: Знаете, да,
0: вот водкой травится у нас громадное количество людей.
1: Андрей Владимирович,
0: сотни тысяч
1: травится. Андрей Владимирович, хорошо, давайте про тис немножечко, так сказать, отложим в сторону теперь. Вот есть другая у нас тема, и она тоже очень важна. У нас есть еще пара-тройка минут. В интернете сейчас рекламируются невероятные растения, просто чудо-ягоды. Посадил, и выросло у тебя дерево, все в красной огромной клубнике. И люди покупают, и люди на это, что называется, ведутся и тратят деньги. И сейчас даже Генпрокуратуру просят привлечь продавцов к ответственности и так далее. А есть у вас какой-нибудь универсальный совет для садоводов, как отличить правду от нейросетевого вымысла?
0: Если вы не можете отличить, то не надо отличать. Покупайте в питомниках. Питомники тоже разные бывают. Хорошие, плохие, средние. Но там, по крайней мере, вот так вот в нагляк вас не обманывают. В интернете 90% это обман. Это обман разной степени. Либо чуть-чуть подкрасили, либо совершенно сделали вообще растения, которых не бывает в
1: природе. Не существует,
0: у нас есть одна фирма. Не буду ее называть, на фирму на букву «Б», которая работает в Смоленске уже около 30 лет, которая торгует на 50% несуществующими растениями. И все 30 лет прекрасно себя чувствует, гонит рекламу. А если помните, история с вьющейся земляникой или клубникой, вот они как раз отцы-основатели этого движения несуществующих растений. И еще, я в свое время дошел с этой темой до министра внутренних дел, до самого настоящего, потому что я проверил статистику, ни одного уголовного дела не было заведено в России против мошенников. А это миллиардный бизнес обмана, миллиардный. Так вот, ни одного дела нет в статистике. А чего этим заниматься? Ну, в общем, короче, мы договорились создать прецедент. Прецедент, чтобы хоть одного жулика, вот поймать его, посадить, и чтобы всем потом говорить. Смотрите, это не безопасное для вас дело. Сажают. Так вот, не получилось, ушел министр на другую работу, и так это все заглохло. И так, в общем-то, только остается разводить руками. Эти жулики, кстати, очень большие деньги зарабатывают, огромные. Они же не платят налоги государству, они не несут никакой ответственности. У них нет ничего, у них нет ни питомников, ни земли, ни офисов, ничего. У них только сайт в интернете есть, и все. Поэтому их трудно поймать. Поэтому сейчас вот если начнут бороться все-таки на государственном уровне с жуликами, да, скорее всего, начнут-то как раз с легальных. Потому что с легальными бороться легче. Потому что они, вот они есть, послали комиссию, каких-то там блох наловили у них, оштрафовали, вот мы боремся. А жулики как раз будут руки потирать, ай, как здорово, наконец-то нам государство начало помогать, расширять нам рынок сбыта. Вот какая история. К сожалению, только можно рассчитывать на себя, никому не верить, продавцам, особенно в интернете, никому и никогда. Знакомиться с питомниками, питомников сейчас много, поезжайте туда, поговорите, пообщайтесь, обязательно вам что-то посоветуют. И посоветуют именно то, что будет расти, а не то, что красиво выглядит на картинке.
1: Спасибо вам большое. Это был Андрей Туманов, председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России». Представители маркетплейсов, кстати, где продают вот эти чудо-семена, чудо-растения, утверждают, что оперативно скрывают такие карточки товаров и просят продавцов заменить изображения, созданные с помощью нейросетей. Я сегодня проверил сам, ничего там не скрывают. Там действительно какие-то показываются картинки с чудо-ягодами и чудо-плодами. Поэтому, друзья, по совету Андрея Туманова, поезжайте все-таки в питомник, посмотрите все, как на деле выглядит, как все растет красиво, и там все приобретается. Михаил Притеченский далее, песня по случаю, слушаем.
2: Песня по случаю.
3: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Он снял не так много полнометражных фильмов, всего 6. Впрочем, здесь главное качество. Ленты Григория Наумовича Чухрая – это классика советского кино. На этой неделе исполняется 105 лет со дня его рождения. Он прошел войну, и это наложило отпечаток на его жизнь и творчество. Был десантником, не раз сражался в тылу врага, 4 раза был ранен, стал кавалером орденов Красной Звезды и Отечественной войны. Работать в кино мечтал с юности, но потом началась война, и стало не до этого. Как-то, вспоминал Чухрай, шли бои за небольшой городок. Бомба попала в жилой дом, на первом этаже которого находился книжный магазин. Книги разлетелись по асфальту. Я машинально читал название и вдруг наткнулся на толстую книгу. На ней было написано «Кулешов. Уроки кинорежиссуры». Сердце мое дрогнуло. Меня так захватила война, что я забыл о своей мечте стать режиссером. Но увидев эту книгу, я снова вспомнил все. И во мне с новой силой возгорелась мечта. После войны Чухрай поступил в ВГИК на режиссерский. В 1956-м снял свой первый фильм и сразу же шедевр «41-й». Потом была «Великая баллада о солдате». А еще «Чистое небо», «Жизнь прекрасна». Но этим заслуги Чухрая перед отечественным кино не исчерпываются. В течение 11 лет он был художественным руководителем экспериментального творческого объединения при киностудии «Мосфильм». Именно там были сняты такие ленты, как «Не горюй» и «Афоня» Георгия Данелии, «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая, «Белое солнце пустыни» Владимира Мотыля, «Раба любви» Никиты Михалкова, «Табор уходит в небо» Эмиля Латяну. Ну а мы вспомним музыкальную тему из фильма «Баллада о солдате». Тем более на следующей неделе исполняется 105 лет со дня рождения ее автора, замечательного композитора Михаила Зива.

0: Театр у микрофона. В эфире по выходным.
1: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
2: На правах рекламы.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет о движении. От состояния опорно-двигательного аппарата во многом зависит деятельность всего организма. Сегодня мы поговорим про реабилитацию после операций, травм, переломов, как вернуть себе былую подвижность. Ответить на этот вопрос нам поможет мой гость, эксперт, консультант в области физиотерапии, который занимается инновационными разработками в области медицины, Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, Савелий Александрович.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Все, наверное, хотят после 60 чувствовать себя здоровым, активным, а ведь это по нынешним меркам, можно сказать, молодой. Многие еще работают в этом возрасте, но в то же время хочется и на даче сделать дела, и на рыбалку сходить, и в лес за грибами, это вообще святое. Но все это может уже даваться нелегко, тем более, если всю жизнь была тяжелая физическая работа, а если была серьезная травма, то последствия с годами только усиливаются. Спина начинает болеть, колени тяжело разгибаются, суставы надорваны, руки опускаются, и наступает полный упадок сил. И сейчас я хочу немного углубиться в прошлое. Все, я думаю, помнят, в каком состоянии была медицина в 90-х. Упадок был ужасный. Но даже тогда, в сложные времена, были врачи, горящие своим делом, которые пробовали, которые искали новые возможности. Цель была, чтобы люди после травм заходили на костылях или с палочкой, а после курса процедур выходили без, своими ногами. Кому-то требовалось лечение спины, кому-то поясницу, тазобедренный сустав. Были пациенты и с неврологическими болями, кого только не встретишь в очереди.
3: Могу предположить, что тогда были популярными какая-то физкультура или физиотерапия.
4: А тогда в кабинете можно было встретить большой аппарат с электродами. Это был аппарат для нейромиостимуляции нервов и мышц. И многие, я думаю, помнят советских времен. Надевали, например, ворот или жилет и запускали электроимпульсы с приятным покалыванием. Вот тут то же самое. Аппарат то сокращает, то расслаблял мышцы, заставляя их работать. Причем именно те, которые успели атрофироваться. Человек может начать ощущать, что ноги становятся потихоньку послушными, и даже спина болит значительно меньше.
3: Савелий Александрович, но сама технология не устарела же, если она тогда работала и помогала людям, то ее можно и сейчас применять.
4: Все верно, да, только аппараты стали компактнее, с большим количеством функций, и если тогда приходилось ходить на процедуры, то сейчас уже выпускают медицинские приборы, но для домашнего применения, что упростило жизнь. Об одном таком аппарате я и хотел бы сегодня рассказать. По своему функционалу он является полным аналогом, но, скажем так, в усовершенствованном виде. Это тренажер Маркелова. С его создателем, Маркеловым Вадимом Евгеньевичем, я знаком лично, поэтому могу с уверенностью про него рассказать. Вадим Евгеньевич уникальный человек. Почетный гражданин Республики Карелия. Будучи спортсменом, он долгое время занимался восстановлением и реабилитацией после травм. И, опираясь на свой опыт и знания, он изобрел аппарат. Все подробности о тренажере Маркелова можно узнать по телефону горячей, бесплатной линии. Возьмите листочек, ручку, запишите. 8 800 777 45 45. Повторяю, 8 800 777 45 45. И еще важная информация. Сейчас на аппарат действует акция, скидка 5000 рублей для всех, кто позвонит в течение часа, поэтому не откладывайте, позвоните. И кроме этого, сейчас еще при заказе доставка по России бесплатная.
3: Савелий Александрович, что влияет на результат работы?
4: Принцип работы в корне отличается от всех известных электромиостимуляторов. Он заставляет работать мышцы, которые трудно прокачать обычными физическими упражнениями. При остеохондрозе, грыжах, протрузии это ощутимая помощь. Тренажер Маркелова также используется в период реабилитации после травм, ушибов, переломов, а еще болезней сердечно-сосудистой системы

0: восстановительной терапии после инсультов, при нарушении обмена веществ и решении проблем мочеполовой системы у мужчин и женщин. Есть разные виды электродов.
1: Так много показаний для применения?
0: Да, эксклюзивная технология лечения позволяет безболезненно лечить детей и взрослых без применения медикаментов. Представляете, какая это экономия? Аппарат мягко воздействует и направлен на избавление от боли. При использовании аппарата Маркелова сразу обратите внимание, что ощущения будут похожие на работу мышечного стимулятора или электрофореза, или работу аппарата, который стоит в кабинете у врача-физиотерапевта. Это действительно так, потому что природа сигнала электрическая, и ощущения будут схожими, поэтому область применения может быть очень широкой, как говорится, от пяток до макушки.
1: А я повторю еще раз номер бесплатной горячей линии 8 800 777 45 45 8 800 777 45 45. В течение часа акция 5000 рублей на тренажер Маркелова и также доставка по России бесплатно. Савелий Александрович, а что из себя представляет, как выглядит аппарат, и давайте подробнее остановимся, при каких проблемах могут назначать аппарат.
0: В народе говорят, встречают по одежке, а провожают по уму. Это выражение можно точно применить к тренажеру Маркелова. На первый взгляд, обычная коробка. Все по-простому, только пульт и электрод. Сразу скажу, даже человек в возрасте сможет в нем разобраться. А все потому, что производители вложились в качество, а не рекламу. Поэтому и цена по сравнению с аналогами ниже. Не надо переплачивать. Электроды выполнены в виде воротника, для шеи, в виде лепестка, для спины и поясницы. В виде наколенника или налокотника, то есть есть несколько разных вариаций электродов, которые накладываются на разные участки тела. То есть вы берете, кладете на больное место, подключаете электроды к специальному пульту, выбираете программу для нужной вам области и нажимаете кнопку. Лечение начинается, вы начинаете ощущать, как ваши мышцы начинают сокращаться и расслабляться за счет электростимуляции. То есть ощущение похоже на массаж, поэтому он и называется тренажер массажный. Давайте разберемся. Берем несколько примеров. Они могут быть использованы для снятия боли при таких заболеваниях, как остеохондроз, радикулит, протрузия, одиночные грыжи в нижнем отделе спины. Массаж верхнего отдела спины позволяет снимать синдром хронического переутомления, нормализовать сон. Прекрасно подходит для снятия болей в шейном, грудном отделе позвоночника при остеохондрозе и радикулите, при нарушении кровотока и головных болях. Массаж мышцы связок коленного сустава позволяет бороться с воспалительными процессами колена и такими заболеваниями, как артроз и артрит. Массаж мышцы связок плечевого сустава помогает бороться с воспалительными и болевыми синдромами плеча, куда входят такие заболевания, как артрозы, артриты, периартриты плечевого сустава. Для массажа четырехглавых или двуглавой мышцы бедра. Программа способствует выведению молочной кислоты, а также восстановлению после травм. Массаж можно использовать для снятия отеков. Массаж икорных мышц позволяет снятию гипертонуса. Массаж отеков и последствий ушибов в зоне предплечья. Массаж шеи. Снятие боли при радикулите и остеохондрозе. Этот электрод хорошо подходит для снятия боли при одиночной грыже 31-го шейного отдела позвоночника. И это только небольшая часть, при каких проблемах может назначаться тренажер Маркелова. Для более подробной информации я советую записать и позвонить по бесплатному горячему номеру. Операторы ответят на все ваши вопросы и подробно проконсультируют о тренажере Маркелова. Записывайте 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Доставка по России бесплатная.
1: Савелий Александрович, за счет чего достигаются такие ощущения массажа?
0: Во время процедуры электрические импульсы аппарата преодолевают сопротивление слоев мышц, разжимают зажатые мышцы и снимают спазм, и ощущение непередаваемое, как будто тысячи невидимых мягких пальцев массируют ваши мышцы снаружи и изнутри. Это потрясающее чувство комфорта, и хочется, чтобы не прекращалось. Происходит полное расслабление, боль может начать отступать уже на первых сеансах, появляться сила, энергия. Кажется, что каждый орган, каждая клетка вашего организма начинают работать с новой силой, как будто внутри тебя какая-то неведомая сила запустила двигатель, как мотор в машине. Направленное действие электростимуляции достигается за счет следующих эффектов: улучшение трофики тканей, купирование болевого синдрома, устранение причины возникновения болевого синдрома, нормализация функций двигательных нервов, активизация кровообращения. Под действием импульсных токов путем расширения кровеносных сосудов и ускорения в них кровотока может улучшаться кровообращение. Также может усиливаться и стабилизироваться венозный и лимфатический дренаж. Спина, поясница, все может становиться гибким, как будто только и делал, что всю жизнь занимался спортом. А я давайте напомню, что сейчас действует акция. Каждому позвонившему в течение часа будет предоставлена скидка 5000 рублей, но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Если у вас остались вопросы о тренажере Маркелов, вы можете позвонить и задать их нашим операторам. Вас обязательно бесплатно проконсультируют. 8 800 777 45 45.
1: Савелий Александрович, наша передача уже подходит к концу. Может быть, вы хотели еще что-то напоследок добавить нашим радиослушателям?
0: Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной, сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. А сколько еще дома лежит, не в силах даже выйти на улицу? Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться по-настоящему. Приведите, наконец-то, в порядок свою спину и суставы. Помогите им. Воспользуйтесь тренажером Маркелова. Поверьте мне, тренажер Маркелова подарит вам шанс вернуть радость движения, и тогда больше не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи, ведь главное преимущество аппарата – его можно применять дома. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Удобно? Конечно же, да. А какое приятное ощущение во время процедуры, что не хочется вставать с дивана, а вы все еще терпите боль. Зачем? Поэтому звоните прямо сейчас по номеру 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Сегодня звоните, не откладывая в долгий ящик. Завтра все равно ничего не изменится. Ваша болезнь никуда не денется, а вот лечить ее станет уже сложнее. Так стоит ли терять драгоценное время? Я напоминаю, доставка по России бесплатная. И в течение часа всем позвонившим скидка 5000 рублей. 8 800 777 45 45.
1: Спасибо вам, Савелий Александрович, за такой интересный, а главное, полезный рассказ. А я напоминаю, что заказать тренажер Маркелова вы можете по телефону 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. До свидания, дорогие слушатели. До новых встреч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами. ИП Епифанова Татьяна Владимировна, ОГРН ИП 306-730-205-900-051.
2: Радио России. Театр на Радио России представляет. Реклама.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 0010.
4: Внимание! Важная информация! Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: Россия и Китай дали старт перекрестным годам образования. Школа, где рухнул балкон с учениками, была отремонтирована в прошлом году. Правительство проверило готовность железных дорог к летнему сезону. Подробности далее. Владимир Путин и Си Цзиньпинь дали старт перекрестным годам образования. Качественное обучение дает личностный рост и в конечном итоге приводит к экономическому благосостоянию и процветанию страны. Об этом по итогам переговоров в Пекине заявил российский президент.
6: У нас с председателем КНР состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам, по итогам которого принята совместная декларация, подтверждающая общность принципиальных подходов наших стран. Главное – Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке, играют важную стабилизирующую роль на мировой арене. Работаем вместе во имя мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин солидарно выступают в защиту международного права и положений Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Эффективно взаимодействует по линии Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других международных структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Россия поддерживает приоритеты китайского председательства в этом году в форуме АТЭС. Со своей стороны окажем все необходимое содействие в их практической реализации. Уверен, что саммит данного объединения в Шэньчжэне пройдет результативно. Конечно же, будем и далее тесно координировать позиции и в таких многосторонних форматах, как Группа 20, Всемирная торговая организация, Всемирный банк и МВФ, Новый банк развития. Намерены содействовать сопряжению интегральных процессов в рамках Евразэс и китайской инициативы «Один пояс, один путь» с перспективой формирования большого евразийского партнерства.
5: Си Цзиньпинь, в свою очередь, назвал запуск перекрестных годов образования стратегическим решением. Он также отметил, что сотрудничество КНР и России в области образования непрерывно углубляется и расширяется.
7: Очень рад с вами собраться вместе и стать свидетелями торжественного открытия годов китайско-российского сотрудничества в области образования. Этот год знаменует 30-летие установления китайско-российского партнерства и стратегического взаимодействия и 25-летие подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Запуск годов китайско-российского сотрудничества в области образования в столь значимый год. Это стратегическое решение, которое приняли мы с президентом Путиным, исходя из долгосрочного развития китайско-российских отношений.
5: По итогам переговоров лидеры двух держав подписали совместное заявление, в котором единогласно согласились с тем, что устранение первопричин украинского кризиса является залогом его урегулирования. Безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности другого, говорится в совместной декларации соседских государств. В Кремле заверили, что Россия на фоне воинственной риторики Киева продолжит проведение специальной военной операции до тех пор, пока не достигнет своих целей. Об этом в Пекине заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
8: Действительно, снова и снова мы слышим воинственные заявления. Это не те заявления, которые способствовали бы созданию духа выхода на мирные переговоры. Собственно, лишний раз это подчеркивает и доказывает, кто является главным препятствием на пути выхода на мирные рельсы. Это Зеленский и его режим. Москва остается открытой для мирного пути урегулирования. Он является для нас предпочтительным. Но на фоне воинственных заявлений Зеленского мы должны и будем продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока мы не достигнем наших целей.
5: И в подтверждение Минобороны заявила об улучшении позиций российских войск в зоне СВО. Группировка «Восток» продвигается вглубь украинской обороны. Вооруженные силы нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ, складам боеприпасов и местам хранения БПЛА в 143 районах. Военные за сутки уничтожили зенитную самоходную установку «Гепард», а также танк «Леопард» производства ФРГ, 708

0: 70 беспилотников и 4 авиабомбы. Другим темам. Вся система РЖД готова к летним перевозкам пассажиров. Об этом сообщил глава компании Олег Белозеров на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Он отметил, что особое внимание РЖД уделяет пассажирам-детям.
1: Пиковые нагрузки в транспортной отрасли обычно приходятся на выходные дни, и люди едут в это время в гости к родственникам, посещают достопримечательности, путешествуют по стране, отдыхают на курортах. Как идет подготовка к летнему сезону, пожалуйста.
2: Уважаемый Михаил Владимирович, хочу доложить, что вся система российских железных дорог готова к летним перевозкам. Мы предоставим больше на 0,5%, это более 62 миллионов мест для пассажиров в дальнем следовании. Прирастем сообщение с Крымом, с курортами Северного Кавказа. Ну и, конечно же, особое внимание это нашим маленьким пассажирам, это деткам. Растем почти на 2%, 580 тысяч человек. Мы в этом году планируем отвезти в детские лагеря, к местам отдыха. Кроме постоянных поездов, мы добавили почти 30% парсезонных поездов. 165 поездов добавили.
0: Мишустин поручил главе РЖД держать на личном контроле проекты в сфере строительства транспортных коридоров и высокоскоростной магистрали. Трое из 9 пострадавших при обрушении балкона в Севастопольской школе находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в МАКСе губернатор региона Михаил Развожаев. Ранее он рассказал о 10 пострадавших школьниках, в числе которых 6 юношей и 3 девушки-выпускницы. Все подростки находятся в больнице, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. В причинах обрушения конструкции еще предстоит разобраться, но уже известно, что школа открылась после капитального ремонта в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба Крымского главного управления Следственного комитета. Комитета России.
3: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Московская хоккейная «Динамо» проявляет интерес к американскому форварду шанхайских драконов Кевину Лобанку, сообщает «Спортэкспресс». По информации источников, в число потенциальных покупателей хоккеиста также входит «Нефтехимик». Соглашение 30-летнего нападающего с китайским клубом истекает 31 мая текущего года. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги объявила имена претендентов на награду лучшему новичку сезона имени Алексея Черепанова. Так, за приз поборются нападающий Слава Тайлаева Александр Жаровский, нападающий СКА Матвей Поляков и форвард «Металлурга» Михаил Федоров. Обладатель премии определится голосованием клубов. Нападающий футбольного «Крона» Артем Дзюба приступил к занятиям на поле. Игрок прибыл в Волгоград на первый стыковой матч с «Ротором». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе тольяттинского клуба. 37-летний форвард получил повреждение в матче 28-го тура с Краснодаром. Напомню, первая встреча за право выступления в РПЛ между «Ротором» и «Акроном» пройдет сегодня в Волгограде. Ответная состоится в Самаре 23 мая. В другом аналогичном противостоянии сойдутся екатеринбургский «Урал» и махачкалинская «Динамо». Сандра Шварц возглавит московское футбольное «Динамо». Специалист подпишет контракт до лета 2029 года. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что другой столичный клуб ЦСКА вышел из переговоров с 47-летним немцем. Предложение бело-голубых оказалось лучше в финансовом плане – более 2 миллионов евро в год. Официально назначение Шварца будет объявлено в ближайшее время. Ранее он уже работал с «Динамо» с 2020 по 2022 год. Действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе является единственным кандидатом на этот пост на предстоящих выборах. Отчетно-выборная конференция ФФККР пройдет 22 мая в Москве. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
4: Погода.
0: И о погоде на завтра, 21 мая. В Петропавловске-Камчатском плюс 8-10 облачно. В Челябинске и Тюмени плюс 15-17 без осадков. В Омске и Новосибирске 8-10 градусов. Временами пройдут дожди. В Архангельске и Сыктывкаре 24-26. Синоптики обещают кратковременные осадки. В Перми и Уфе завтра плюс 20-22 облачно. В Санкт-Петербурге завтра 20-22 градуса. В Москве днем 29-31. Вечером местами возможен кратковременный дождь. Сейчас в столице 29 градусов. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление немного выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.

0: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: И расцветут цветы.
2: Стихотворение, поэзия и изображение вот уносили вот в те поля цветущие, в какие-то сады. И я поймала себя на мысли, что я сама увлеклась.
3: Член Союза художников Санкт-Петербурга Мария Павлова в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени.
4: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
5: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
4: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
8: Российский радиоуниверситет.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами снова отправляемся в 22 июня 1941 года. Мы будем говорить о боях 6-го механизированного корпуса генерала Хацкелевича на границе Союза Советских Социалистических Республик, об ударе немцев по Белоруссии, о трагической судьбе 6-го механизированного корпуса. Вообще, что это было в первые дни войны, когда надо было останавливать превосходящие силы противника любой ценой? Об этом сегодня в нашем специальном проекте «Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев» мы говорим с автором цикла, замечательным русским ученым, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института военной истории Министерства обороны России Алексеем Валерьевичем Исаевым. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
10: Здравствуйте.
9: Алексей Валерьевич, если пытливый школьник обратится к фигуре Михаила Георгиевича Хацкелевича, то на всех ресурсах фактически один и тот же материал, прямо под копирку. Бравый солдат Первой мировой войны, по происхождению еврей, Мейер Герш Хацкелевич, становится потом бравым командиром эскадрона армии Буденного, ходит в польские походы, дважды получает красное знамя, в молодости редкий тогда орден, и вообще проявляет себя как смелый, инициативный, умный, интеллигентный, скромный командир, ну такой образцовый советский командир. И потом, буквально на 4-м дне войны, он гибнет. Насколько его судьба является важной для понимания того, какими были эти первые дни войны? Что мы должны знать о генерале Хацкелевиче такого, чтобы именно его выделить в той плеяде героев Великой Отечественной, может быть, недооцененных героев Великой Отечественной?
10: Ну, хотелось бы еще напомнить, что нам этого человека показали в художественном фильме «Битва за Москву», и показали, на самом деле, для меня очень обидно. Показали его как некого генерала, который стоит рядом с броневиком и просто орет. То есть он не командует, просто это на каком-то пригорке стоит броневик, генерал кричит «вперед, вперед!», и вскоре рядом разрывается, скорее всего, минометная мина по размеру взрыва. Он падает, и вот он погибает. И на самом деле дата его гибели, это неоднозначно она определена ввиду того, что имело место окружение. Соответственно, это все с чужих слов говорилось о том, когда он конкретно погиб. И на самом деле уже исследования после 91 года говорят о том, что погиб он на несколько дней позже. Погиб он уже в процессе прорыва на Зельвянке, то есть это 29-30 июня, а неофициальная дата 25 июня, поскольку, опять же, насколько можно судить о действиях, он успел получить приказ на прорыв из окружения. Соответственно, дело было как раз 25-26. Поэтому более убедительной выглядит версия его гибели уже в процессе прорыва в районе деревни Клепачи, недалеко от Слонева. Но, тем не менее, по порядку. Во-первых, что стоит подчеркнуть, он командир 6-го механизированного корпуса. По номеру это один из первых 8, которые формировались в первой волне, которые формировались еще по указаниям от мая 1940 года. Поэтому это был период, когда могли выбирать командиров для механизированных корпусов. Когда их в 1941 году формировали еще плюс 20 штук, то там уже были определенные проблемы с кадровыми назначениями. А вот первые 8 их корпусов, ну плюс 9, который был осенью и получил в качестве командующего будущего маршала Косовского, эта первая волна, она получала тех, кого выдвинула предыдущая служба. И на самом деле достаточно логичный путь для командира механизированного соединения в условиях Второй мировой войны по обе стороны фронта. Что в Германии, что и в СССР типичная судьба для кавалерийского командира. То есть Хацкелевич служил в кавалерии. Соответственно, с июля 1937 года был командир 2-го кавалерийского корпуса Киевского военного округа в городе Житомире. А в июне был назначен командиром 6-го механизированного корпуса Западно-Восточном военном округе, который формировался и к 1941 году, к июню, имел почти 1000 танков, и из них 352 танка были КВ-Т-34. Это много, это реально больше, имел только 4-й мехкорпус Киевского округа под командованием безвестного Власова. И особенность 6-го механизированного корпуса была в том, что он по состоянию на 22 июня сохранил обе дивизии первого формирования. То есть у него и 4-я, и 7-я танковые дивизии были сформированы в 40-м году, были хорошо укомплектованы, в том числе автотранспортом. Поэтому это была довольно мощная сила в руках командования Западным особым военным округом, которое стало командованием Западного фронта. И один из парадоксов первых часов войны заключается в том, что первое движение механизированного корпуса, оно было в правильном направлении. По решению Павлова 6-й мехкорпус направляется на левый фланг. Куда? Это навстречу Гудериану. Фактически первое движение колонн мехкорпуса, который находился, вообще говоря, в районе Белостока. То есть он находился в центре Белостокского выступа и мог быть выдвинут в любую точку на периметре этого выступа. Его с самого начала попытались отправить на левый фланг. Но ввиду того, что там была выбита авиация, разведывательная авиация не достигала своих целей, она не видела, что там происходит, решение меняется. И то, что происходило, оно на самом деле довольно выпукло показывает одну из основных проблем 41-го года. Определение направления главного удара противника. Это только, опять же, в кино у Озерова Жуков швыряет перед Павловым карту, на которой говорит: «Я тебе все показал на играх». Тем, что было на играх, удары немцев в 41-м году не имели ничего общего вообще, даже близко не были похожи. И проблема заключалась в том, что в первые дни войны даже не очень себе представляли, на какую глубину могут бить немцы. Немцы били на глубину около 300 километров. Они били реально на Минск. Но в последние часы перед войной поступает информация о том, что в районе Гродно такой Сувалдский выступ был, и что в нем шумят моторы. Моторы предположительно шумят танковые. предположение логичное, достаточно логичное. Как раз из района Сувалкского выступа можно ударить в тыл главным силам 10-й армии, которая находилась как раз в Глазковском выступе, по кратчайшему направлению. Немцы так бить не собирались, к слову. Они собирались бить гораздо более размашисто, на очень большую глубину, вообще через Прибалтику. Через Прибалтику, через Молодечно. Но само по себе предположение было вполне логичным. Это потом мы сейчас уже узнаем, что шумели не двигатели танков, а шумели двигатели мощных тягачей, так называемых 18-тонников немецких, которые тягали сверхтяжелую артиллерию. По нашим меркам это артиллерия особой мощности. Орудия 240 мм, которые били на 30 км, которые, в принципе, доставали от позиции на немецкой территории до гродненских казарм. Что там творило в гродненских казармах, на самом деле, ну, мало кто знает. Потому что, что называется, выживших не осталось, кто бы рассказал. И вот эта мощная артиллерия, она произвела своим звуком сосредоточение своего впечатления, что там находятся танки в этом выступе. И что делает Дмитрий Григорьевич Павлов? Он берет свой главный козырь, 6-й механизированный корпус Паскелевича, и отправляет его под Гродно. Причем особенность сосредоточения заключается в том, что везде советская оборона трещит, и фактически часть мотопехоты 6-го мехкорпуса ставит на Немане в оборону, чтобы немцы не прорвались во фланге и тыл той же самой группировки, которая бьет на Гродно. Основные силы двух танковых, одной моторизованной дивизии выдвигаются к городу Гродно для нанесения контрудара. И этот контрудар, он вообще оброс массой легенд и, я бы сказал, даже мифов. В 90-е годы, что называется, по недомыслию, его даже объявляли несуществующим. На самом деле объявляли несуществующим на основании буквально нескольких строк в воспоминаниях Болдина, которому поручили создать группу для контрудара. Он там прямым текстом мемуар пишет, что на мой КП прибыл командир 6-го механизированного корпуса генерал-майор Хацкелевич. Там ставили перед ним задачу сдать рубеж обороны по восточному берегу Нарева и сосредоточиться на северо-восточной Белостока. И действительно, все так и было. Собирают группу под командованием Болдина, которая входила еще помимо механизированного корпуса, еще кавалерийский корпус. Что такое кавалерийский корпус? Это мотопехота для бедных. Кавалеристы перемещались на лошадях. А так они должны были усилить быстро, то есть они могли достаточно быстро переместиться из одной точки в другую и обеспечить танки, вот эту массу танков 6-го мехкорпуса поддержкой пехоты, поддержкой тех людей, которые будут идти в одном строю танков в атаку. А, так называемая Сувалкская группировка, что она представляла собой в реальности? Она собой в реальности представляла 20-й армейский корпус. 8-й армейский корпус пошел на Гродно, а 20-й пошел резать будущий котел пополам. У немцев была такая привычка рубить котлы пополам по возможности. И, соответственно, достаточно внушительная масса немецкой пехоты, если, опять же, считать общую численность, это примерно около 50 тысяч человек, она двигается в советский тыл, и навстречу реально выдвигается в неполном составе 6-й механизированный корпус, у которого налицо, на самом деле, общая численность 30 тысяч человек. Не все эти 30 тысяч человек попали сразу же под Гродно, точнее будет сказать, под Сувалский выступ. Это такой там населенный пункт, кузница. Вот вокруг кузницы все это разворачивается. По крайней мере, многие и донесения, и даже там немецкие фотографии, они подписывались кузнице. И опять же, поскольку все документы пропали, погибли и командир 6-го мехкорпуса Хацкелевич, был взят в плен командир 4-й танковой дивизии Потатурчев. И при, опять же, при загадочных обстоятельствах его смерти не вполне известны. 7-я дивизия Борзилов погиб в Крыму осенью 1941 года. То есть, на самом деле, свидетелей практически не осталось с нашей стороны. Имеются очень обрывочные сведения, и именно поэтому вот эти обрывочные сведения, они, что называется, пересказывались из одного источника в другой. И историки вынуждены были складывать пазл из донесений той стороны, то есть из показаний противника, с кем они сражались, что они видели, что они слышали и прочее.
9: Алексей Валерьевич, для понимания того, что происходило, для реконструкции того, что происходило, все-таки мы понимаем, что какими бы ни были там танки, которые могут идти по грязи, преодолевать, как в красивых кинофильмах довоенных, перелетать какие-то броды, форсировать и так далее, все-таки такие маневры – это большие длинные колонны. Это не то, что можно сразу сосредоточить и развернуть в боевые порядки и вступать в бой или проводить какие-то активные действия. Получается, что с одной стороны сначала первый маневр на левый фланг Хацкелевича растягивается этот 6-й механизированный корпус, потом ему командует Павлов и уходит в сторону Сувалки. Получается, тоже колонны растягиваются. Это моторесурс, это жжется бензин, это все-таки туда хаос, как какое-то все равно неизбежное какое-то нарушение управления. Насколько удалось восстановить, насколько это был этот корпус в таком движении с колес, насколько он был управляем, насколько было организовано потом, собственно говоря, боевое воздействие на противника? Что это было?
10: Естественно, в условиях метаний и, на самом деле, при выдвижении часть танков оставили в пункте постоянной дислокации, то есть всякое, много старой техники. Удалось уже там в 80-е годы найти одного ветерана, как раз 4-й танковой дивизии, он утверждал, что и там Т-28 оставили в пункте постоянной дислокации. Проблема с топливом совершенно справедливо. Спрашиваете про топливо. Проблема была большая именно на Западе, в Беларуси, в Западном округе, с емкостями для топлива. И поэтому часть топлива хранилась вообще на Северном Кавказе. И она должна была доехать до места назначения уже там с началом войны, объявление мобилизации и прочее. И это была тоже отдельная головная боль, но организаторские способности штаба штурмных корпусов, они на самом деле впечатляют. Корпус, вот эту всю махину сумели сдвинуть сначала в сторону Кузницы, а затем, на самом деле, они еще успели поманеврировать в другом направлении, о чем будет сказано дальше. То есть, на самом деле, несмотря на, казалось бы, полный хаос, происходивший в Беларуси, и то, что нам, опять же, пытались, может быть, показать тот же Озеров вот этим вот дурацким криком броневика, он несколько преувеличен, этот вот хаос. Немцы все это в движении видят. Плохо то, что у немцев именно на этом направлении действует 8-й авиакорпус, который специально предназначен для взаимодействия с сухопутными войсками, с пикирующими бомбардировщиками. И, скажем так, просто хорошо вышкаленный именно для ударов с целью поддержки сухопутных войск. Он был лучший с точки зрения, командовал он Вольфрамом Рихтгоффен, и он был лучшим на этой ниве. И как раз-таки очень плохо для штурмных корпусов, что его развернули именно на это направление. Потому что если бы он остался, опять же, в направлении действий Гудериан, вот опять же, когда мы говорим о всяких командирских решениях, волей штаба Западного фронта отправили, на самом деле, не туда. Опять же, знать бы заранее, кто где бьет, но кто где бьет, Дмитрий Георгиевич Павлов выяснил уже 24 июня только. А в первые часы он принимал те решения, которые принимал. И немцы действительно видят 20-й корпус около полудня 24 июня с самолетов, с разведчиков видят огромную концентрацию танков, 200 танков в районе такого населенного пункта Индура. Ну, на самом деле, мы сейчас понимаем, что для немцев были очень плохие новости, но они не очень пока еще оценивали свои перспективы. Они пока еще не знали о том, что такое КВ, что такое Т-34. Вероятно, опять же, мы не можем дать полный ответ, почему принимались те или иные решения. Мы можем констатировать факт. Начало контрудара последовало в 7 вечера берлинского времени, то есть, вообще говоря, 8 вечера московского.
9: Фактически скалился в вечернее время. Ну, еще светло.

0: происходит днем, если они прибыли днем, то есть на самом деле, если сопоставлять в полдень, они там в населенном пункте Индура, у него там несколько километров до исходных позиций, то есть они ждали, они спрятались в лесах, ждали и после этого пошли в атаку.
1: То есть
0: То есть
1: это
0: это
1: не
0: тоже.
1: было, вот это не был какой-то глупость, идиотизм, это четкое понимание, что немец в воздухе.
0: Да, то есть ни для кого это не было секретом. Наиболее, конечно, проблемной с точки зрения ударов с воздуха была кавалерия. То есть считается, опять же, что 6-й кавкорпус был просто разметан с воздуха в колоннах кавалерии. Но, опять же, лошади, они более чувствительные, они, в отличие от автомашин, что называется, не разбегаются под взрывами авиабомб. Соответственно, вечером атакуют, вызывают, на самом деле, панику в таком населенном пункте Сидра, где находятся главные силы 162-й пехотной дивизии, на минуточку, это, опять же, около 20 тысяч человек. Энергично начатое наступление привело к панике в Сидре. То есть это одно из немецких донесений. Командир 20-го корпуса Матерн, ну, не самый острый на столе, будем откровенны, как бы командиры, не все немецкие командиры были гудерианами, оставляет позиции и отступает на несколько километров на север. И пока потери небольшие, 18 танков, сгоревшими, завязшими в болоте. А хуже развиваются события на следующий день, когда немцы получают вот этот достаточно внушительный удар и начинают разворачивать на это направление резервы, начинают опять же разворачивать и штурмовое орудие, и зенитки. Соответственно, следующий удар следует утром 25 июня. И, опять же, прорываются через немецкие боевые порядки. Другой вопрос, что эти боевые порядки, они, к сожалению, на бесперспективном направлении, как мы сейчас понимаем. То есть они сминают немецкую пехоту, продвигаясь на несколько километров вперед. Но это несколько километров, оно не в тыл и фланг танковой группе. Этот удар, он вязнет в такой, что называется, тягучей массе немецкой пехоты. Вот эти вот десятки тысяч человек, которые с лошадями, там, с артиллерией на конной тяге. Соответственно, легкие машины получают порцию огня и штурмовых орудий немецких самоходок, и противотанковой артиллерии. Но самое главное, что в 12 часов атаки вынуждены были прекратить под ударами пикирующих бомбардировщиков 8-го авиакорпуса.
1: Для наших радиослушателей я крайне советую мемуары знаменитого советского аса Кожедуба, который описывал встречу с асами Рихтгоффена как раз. Но это уже было позднее. Но просто для понимания, что это, как наши летчики относились к немецким асам, особенно на пикирующих бомбардировщиках, как понимали, кто перед ними, насколько вот эта выученность немецкого авиакорпуса Рихтгоффена, это не шутки, это были действительно профессионалы. И вот, к сожалению, мы говорим о том, как авиация Рихтгоффена охотилась за 6-м мехкорпусом генерала Хацкевича. Это целый, получается, слишком долгий день.
0: Да, это слишком долгий день, и, соответственно, возникают еще и такие проблемы, как уязвимые места тех же самых КВ-Т-34. Борзилов написал очень короткий отчет по выходу из окружения, о том, что происходило, но он писал о проблемах, с которыми столкнулся. Он говорит, лично преодолевал 4 противотанковых района, то есть он лично командир дивизии. Для командира советской танковой дивизии было совершенно не ниже его достоинства садиться прямо в танк и ехать вперед. Он видел, что выбивалась крышка люка механика-водителя, ее потом переделали. То есть при попадании снаряда в люк механика-водителя он просто проваливался внутрь машины, убивая мехвода. Либо выбивал яблоко пулемета, который стоял в корпусе. Соответственно, опять же, снаряд влетал внутрь танка. И имея достаточно большую массу пехоты, немцы в том числе стреляли, например, в борта. И на допросе у немцев Потаторчук говорил о том, что КВ практически любые удары держали. А вот Т-34, они все же подбивались, особенно в борт. То есть с ними удавалось успешно бороться. Поэтому ожидать, что наш мехкорпус, пусть даже с большим...

0: большим количеством новых танков успешно всех сломает и выйдет, ну, если не к Берлину, то к свалкам, то это все же слишком такие оптимистичные ожидания. И кроме того, вот эти удары авиации, они к чему приводили? Они приводили к тому, что даже немногочисленная мотопехота, которая была, это 29-я моторизованная дивизия 6-го мехкорпуса, она банально залегала, выбивалась, вперед шли одни танки могли поражаться и зенитками, и опять же в борт противотанковой артиллерии, и контрудар успеха ожидаемого не имеет. Опять же, у нас есть разрозненные показания, и проблема возникает еще и с ГСМ, то есть горюче-смазочными материалами. Но тут 6-му мехкорпусу повезло. Там рядом с кузницей, которую они атаковали, штурмовали, были сгоревшие склады, то есть они частично, опять же, погоревшие. Поэтому, возможно, немцы их не стали добивать. Там нашли топливо. Ну и там есть потрясающая фраза в отчете Парзилова. Вообще ГСМ добывали кто как сумел. То есть, опять же, собирали где можно. И в этот момент вечером, то есть так хотели Хацкелевич хотя бы продолжить контрудар. И судя, опять же, по показаниям того же Барзилова, до частей 6-го мехкорпуса приказ дошел в конце дня 25 июня. Что это был за приказ? Наши бойцы захватили, разбили немецкую штабную машину из группы Гудериана. Там захватили карту. Штабную карту, на которой было нанесено положение всей танковой группы, то есть всех трех ее моторизованных корпусов. И доставили ее в штаб Западного фронта лично к Дмитрию Григорьевичу Павлову. И я думаю, что Павлов, если кто не знает, он был пострижен на лысо. Если бы у него был хоть один волос на голове, они бы все стали дыбом. Потому что он прекрасно понимал, что такое целый моторизованный корпус. Это, опять же, 40-50 тысяч человек, полностью моторизованы, с моторизованной артиллерией и способны проходить 100 километров в сутки. И когда перед ним кладут карту, и он видит, что из ничего под Брестом, где считали, что только одна танковая дивизия противника действует, оказывается, не одна танковая дивизия, а целых три корпуса, то есть, на самом деле, целая танковая группа, и она идет на всех парах к Минску, Барановичем, к Минску, он принимает единственное разумное решение вывести 6-й мехкорпус из боя под Гродно и отправить на прорыв. На самом деле, к тому моменту советский мехкорпус понес довольно существенные потери. Если, опять же, верить, это такое, может быть, не очень правильное слово, немцы уже имели возможность посчитать на поле боя, что они уничтожили и повредили. Соответственно, считается, что 256-я пехотная дивизия подбила 87 машин из 6-го мехкорпуса, 162-я 56. Полк зенитной артиллерии 21, 8-й корпус отчитался, ну, как бы, вполне возможно, что могли это проверить на земле, 43 танка. Соответственно, 207 танков. 207 машин выбито. Сколько-то оставили в месте постоянной дислокации. То есть, опять же, танки еще есть, но потери уже понесены. Довольно существенно. Это не, если не брать то, что было потеряно по дороге по техническим причинам. Потому что, опять же, танки не были идеальными и совершенными на 41 год. На июнь 41 года Т-34 КВ они имели довольно существенные технические недостатки. Там горели фрикционы и прочее. Но, тем не менее, объективным результатом действий достаточно энергичных 6-го мехкорпуса в условиях ударов с воздуха немцы в лице 20-го армейского корпуса оказываются задержаны и не способны рассечь котел надвое. То есть не получается Белостокско-Минский котел разделить надвое и не дать отойти главным силам 10-й армии непосредственно с района Белостока, того самого Белостокского выступа, в район уже к западу от Минска. откуда можно было прорываться через боевые порядки тыловые группы Гудериана. Это как раз была более благоприятная обстановка. И разворачивают 6-й мехкорпус и, опять же, организационные способности штаба корпуса. Удается под ударами, опять же, авиации противника, которая видит, слышит, предназначена для действий по сухопутным силам, разворачивают, отправляют на юг, опять же, к вопросу об организационных возможностях снабжения топливом, отправляют под населенный пункт Зельва для прорыва из окружения. И, опять же, показания противника заключаются в том, что они рассказывают нам о том, что прорывы имели место именно под Зельвой, именно 6-го мехкорпуса. 6-й мехкорпус сумел такой достаточно протяженный путь проделать по Белостокскому выступу, достаточно организованный, правда, сохранял боеспособность. И действительно удается прорываться изо всех сил как раз на Зельве, и когда нам рассказывают о том, что Гудериан нам рассказывает, что он первый раз увидел новые танки советские только под Борисовым на Березине. Это, разумеется, сказка. Сколько имеется даже фотосвидетельство о трофейном советском Т-34, который взял пулеметный батальон 5-й как раз под Зельвой. И прямо на нем написано, когда он взят. Поэтому Гудериан, он тот еще сказочник. Но факт остается фактом, что сумели отойти от Гродно, организованно, опять же, отойти и сосредоточиться для прорыва. И вот это сосредоточение для прорыва, удары, прорыв, скорее всего, они все... У нас есть все основания считать, что руководил это все штаб Хацкелевича. По крайней мере, все планы прорыва, атаки в течение 27-28 июня, это штаб Хацкелевича. То есть практически безвыходная ситуация. Котел почти замкнут, то есть перерезана дорога на восток. Но, тем не менее, достаточно энергично пытаются прорваться, и немцы вынуждены значительные усилия предпринимать на то, чтобы сдерживать советские прорывы под Зельвой, не пытаться, опять же, разделить котел надвое, и задерживают часть сил танковой группы Гудериана, конкретно 29-ю мотодивизию, и часть сил 10-й танковой дивизии на сдерживание советских прорывов.
1: Алексей Валерьевич, давайте мы вот об этом продолжим через несколько секунд. Мы должны здесь сделать небольшой перерыв. А для наших радиослушателей я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь наш проект «Командиры Великой Отечественной. Судьба героев» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин. Подписывайтесь на соцсети, на телеграм-канал Алексея Валерьевича «Железный ветер». А мы вернемся через несколько секунд. Мы следим за судьбою героически сражавшегося 6-го механизированного корпуса генерала Михаила Григорьевича Хацкелевича. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Радио России. В эфире Радио России «Орел».
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев, 13 часов 45 минут.
0: Вести «Орел».
1: В этом выпуске в Орле временно ограничат движение трамваев. Орловская область нарастила экспорт муки в Беларусь. Детский парк «Орла» готовится к летнему сезону. Далее подробности. В Орле временно ограничат движение трамваев. 26 мая с 9 до 17 часов они не будут ходить на участке от трамвайно-троллейбусного депо до завода «Химмаш». Орловцев просят заранее планировать свои маршруты. Причина ограничений проведения технических работ, сообщили в пресс-службе администрации Орла. Напомним, что на данный момент движение трамваев полностью остановлено в железнодорожном районе из-за обрыва контактной сети на пересечении улиц Пушкина и Третьякурской. Сроки восстановления трамвайного движения на этом участке пока неизвестны. Орловская область нарастила экспорт муки в Беларусь на четверть. С начала года из региона в соседнюю страну отправили более 1500 тонн пшеничной продукции. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора. Вся продукция прошла предотгрузочный контроль и полностью соответствовала требованиям страны-импортера, а также условиям контракта. Нарушений законодательства в области карантина растений специалисты не выявили. На вывозимую муку оформили 84 фитосанитарных сертификата. Орловские производители продолжают поставлять качественную продукцию на внешние рынки. В Орле депутаты обсудили подготовку к летней кампании оздоровительной для детей. Как сообщили в пресс-службе Горсовета Орла, путевки предоставлены детям из многодетных семей, семьям участников СВО, детям из семей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, детям-сиротам, инвалидам и семьям, покинувшим зоны проведения специальной военной операции. Откроется в этом году 41 лагерь на базе школы и учреждений доп. Образования. Особое внимание безопасности, патриотическому воспитанию и тематике года единства народов страны. Депутаты подчеркнули важность здоровья детей, профилактики безнадзорности и предложили увеличить контроль финансирования экологических отрядов в следующем году. Контроль за исполнением решений в октябре. Орловские пожарные провели учения в школе искусств поселка Шаблыкино. Цель – обеспечить готовность сил и средств шаблыкинского местного пожарного спасательного гарнизона к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Подробное расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
2: Сотрудники 37-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС по региону отработали действия по тушению возгорания в школе искусств поселка Шаблыкино. Учреждение образования для пожарных и спасателей является объектами повышенного внимания круглый год. Учение проводилось для обеспечения готовности сил и средств шаблыкинского местного пожарно-спасательного гарнизона к реагированию на возможные ЧС и происшествия в образовательных учреждениях. По тактическому замыслу работники школы обнаружили очаг условного возгорания в одном из помещений, в котором хранятся музыкальные инструменты. И сообщили об этом в пожарную охрану. К месту вызова прибыли сотрудники 37-й ПСЧ. В результате переклички выяснилось, что в здании остались и педагоги, и дети. Звеном газодымозащитной службы огнеборцы провели разведку, обнаружили и эвакуировали условных пострадавших, а это 8 взрослых и 5 детей, а после приступили к тушению пожара. В ходе учений были отработаны совместные действия подразделений Государственной противопожарной службы с администрацией объекта. Боевыми участками изучены пути и подъезды к строениям школы искусств, персонал и учащиеся также повторили алгоритм действий в случае реального ЧП.
1: Все задачи, поставленные во время проведения учения, были выполнены. А вот сотрудники управления госавтоинспекции проводят общешкольные родительские собрания в рамках акции «Мотоцикл. Задача. Профилактика ДТП с участием несовершеннолетних». Подробнее о мероприятии расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
3: Сотрудники управления госавтоинспекции МВД России по Орловской области в рамках комплексного профилактического мероприятия «Мотоцикл» проводят общешкольные родительские собрания. Встречи направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Так, например, родительское собрание проводилось в средней общеобразовательной школе номер 22 города Орла. Сотрудник госавтоинспекции рассказал присутствующим о статистике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в этом году, разобрал с родителями ситуации, при которых несовершеннолетние стали участниками ДТП. Особое внимание полицейские акцентировали акцентировал на том, как дети переходят дорогу по пешеходному переходу. Но главной целью госавтоинспектора было убедить родителей, что ребенок за рулем мотоцикла – это недопустимо. Полицейский продемонстрировал присутствующим фильм «Мотоцикл в руках ребенка. Игрушка или смертельная опасность».
1: В завершении выступления правоохранитель ответил на вопросы родителей и напомнил, что основной способ формирования навыков поведения – это наблюдение ребенка за взрослыми, поэтому важно подавать правильный пример. В Орле объединят детские сады номер 13 и номер 34. Постановление о реорганизации уже подписано мэром Юрием Парахиным. Документ опубликован на сайте мэрии. Полученное после реорганизации учреждение будет носить название «Детский сад компенсирующего вида номер 34». Основная цель садика останется прежней – дошкольное образование и уход за детьми. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Футбольный клуб «Орел» выиграл у Курского «Авангарда» в рамках второй лиги. Матч на стадионе Ленина завершился со счетом 1-0. Единственный гол на 5-й минуте забил Артем Ошкин. Этой победой зелено-белые набирают 12 очков в своей группе. Следующий матч орловцы тоже проведут дома. 23 мая в гости приедет тамбовский «Спартак». Стадион имени Ленина принял областные соревнования по легкой атлетике. В рамках первенства области на дорожке вышли спортсмены в возрасте до 16, до 18 и до 20 лет. Легкоатлеты выявляли сильнейших в беге на различные дистанции, прыжка в длину, высоту и тройном прыжке, а также в метании молота и толкании ядра. С новостями спорта вас ознакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в регионе малооблачная погода, температура воздуха ночью от 18 до 22, днем 26-27 градусов. Ветер в течение дня в основном восточного направления, скорость 2-3 метра в секунду с порывами до 7. Давление атмосферное 749-748 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: Реклама.
1: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
2: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8 910 868 33 87.
0: Реклама. Вы слушаете Радио России «Орел».
3: Музыкальная пауза.

Хочешь, друг, я тебе расскажу, что такое Россия? Где в ладонях лугов, как жемчужины капельки роз. Это вольный простор под бескрайний

0: Музыкальная пауза.
1: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия и Китай готовы сотрудничать с партнерами во всем мире, включая США. Минобороны заявила об улучшении позиции российских войск в зоне СВО. И свыше 30 градусов тепла ожидается в ряде южных регионов России в ближайшие дни. Далее подробнее. Владимир Путин в рамках визита в Китай провел отдельную встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цзяном. Президент России сообщил, что лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства двух стран. Как отметил президент, и он сам, и его коллеги всегда с удовольствием посещают гостеприимный Китай.
2: Уважаемый господин премьер Госсовета, я со своей стороны очень рад нашей новой встрече. Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай, а нынешний визит имеет особое значение, особое звучание. В этом году исполняется 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимное уважение и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран. Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместные заявления глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества.
1: Юрий Ушаков вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, замглавой администрации президента Максимом Орешкиным и послом России в КНР Игорем Марголовым сопроводит Владимира Путина на чаепитие с председателем КНР Си Цзиньпинем. Об этом сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Неформальная встреча пройдет в Доме народных собраний в формате 4-4. Как ранее отмечал Ушаков, фактически это самое важное мероприятие официального визита Владимира Путина. А потому как именно в такой дружественной обстановке за чаем и обсуждаются наиболее чувствительные вопросы. Россия и Китай готовы сотрудничать с партнерами во всем мире, включая США. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с гражданином Китая инженером Пен Паем.
2: Вы родом как раз из провинции, где и работаете
3: сейчас? Да, я родился в Хунане и вернулся туда после Москвы.
2: Да, у нас говорят, где родился, там и пригодился. Это очень показательно. Но, насколько я помню, это и родина основателя сегодняшнего китайского государства Мао Цзэдуна.
3: Да.
2: И помнится, в 1972 году, именно 20-го, мая он призвал весь мир бороться с американским империализмом. Наша встреча проходит в знаменательный день. Но сегодня мы вместе с Китаем дружим не против кого-то, мы ни с кем не боремся. Мы боремся только за наши интересы, за наше развитие. И более того, готовы сотрудничать со всеми, в том числе с нашими партнерами во всем мире, включая Соединенные Штаты. Вот сегодня говорили об этом с председателем Си Цзиньпинем. И мне очень приятно, что, получив образование в России, вы успешно развиваете свою карьеру у себя на родине. Под руководством председателя Си Цзиньпиня и Компартии Китая Китай чувствует себя очень уверенно, развивается хорошими темпами. Эта политика обеспечивает стабильность в Китае, и политическую стабильность, и экономическую. Это абсолютное базовое условие для поступательного развития.
1: Помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Владимир Путин получил фарфоровый сервиз в качестве подарка на память от китайского инженера.
4: Владимир Владимирович, вы упомянули Мао Цзэдуна и провинцию Хунань. Вот это как раз подарок оттуда. Это лилинский фарфор, который при жизни Мао Цзэдуна как раз делался по его заказу.
2: Спасибо большое. Любопытно. Спасибо. Вам всего самого доброго еще раз.
3: До свидания.
1: Напомню, в 2000 году, когда Владимир Путин посещал Китай с первым госвизитом в качестве президента, Пен Пай был одним из китайских детей, которым посчастливилось оказаться в парке Бэйхай. Мальчик тогда радостно помахал российскому президенту. Напомню, Владимир Путин и Си Цзиньпинь ранее провели две сессии переговоров, а также подписали порядка 40 документов. Главный ориентир России и Китая – продолжение сотрудничества. Также подробно обсуждалось будущее проекта «Силы Сибири-2». Как сообщил сегодня журналистам в Пекине пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, основные параметры понимания по силе Сибири-2 согласованы.
5: На самом деле, вот президент как раз говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по силе Сибири-2 есть. Есть и по маршруту есть, и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
6: Временные интервалы какие-то уже вырисовались?
5: Чего?
6: А вот это проект по силе Сибири-2?
5: Ну, четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация, но это достаточно большое достижение.
1: Напомню, Владимир Путин прибыл в Китай во вторник с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР. Группировка «Восток» продвигается вглубь обороны армии Украины. Войска группировок «Север», «Запад», «Юг» и «Центр» за минувшие сутки улучшили положение в зоне СВО, сообщило Министерство обороны России. Суточные потери противника составили свыше 990 военнослужащих. Потепление свыше 30 градусов тепла ожидается в ряде южных регионов России в ближайшие дни. Самая жаркая погода прогнозируется в Волгоградской области — до 35 градусов тепла. При этом по югу страны пройдут ливни и грозы, сообщили в региональных гидрометцентрах. По данным Ростовского гидрометцентра, в среду в Ростовской области действует штормовое предупреждение. Местами ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, сильным ветром с порывами до 25 метров в секунду. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
7: Спорт. Студия Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Сергей Булатов продолжит работу на посту главного тренера футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом в своем канале в МАКС заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Напомню, с 1 апреля Булатов исполнял обязанности наставника команды после ухода с должности Магомеда Адиева, а 28 апреля он был утвержден главным тренером самарцев. Нападающий «Акрона» Артем Дзюба приступил к занятиям на поле. Игрок прибыл в Волгоград на первый стыковой матч с «Ротором». Об этом ТАСС сообщили пресс-службе тольяттинского клуба. 37-летний форвард получил повреждение в матче 28-го тура с «Краснодаром». Напомню, первая встреча за право выступления в РПЛ между «Ротором» и «Акроном» пройдет в Волгограде сегодня. Ответная состоится в Самаре 23 мая. В другом аналогичном противостоянии сойдутся Екатеринбургский «Урал» и махачкалинская «Динамо». Московская хоккейная «Динамо» проявляет интерес к американскому форварду шанхайских «Драконов» Кевину Лобанку, сообщает «Спортэкспресс». Информация источников, число потенциальных покупателей хоккеиста также входит «Нефтехимик». Соглашение 30-летнего нападающего с китайским клубом истекает 31 мая 2026 года. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги объявила имена претендентов на награду лучшему новичку сезона имени Алексея Черепанова. Так, за приз поборется нападающий Слава Таюлаев Алексей Жаровский, форвард СКА Матвей Поляков и нападающий «Металлурга» Михаил Федоров. Обладатель премии определится голосованием клуба. Чемпионка Европы по волейболу Екатерина Любушкина покинула «Локомотив», сообщает пресс-служба калининградского клуба. В составе команды 36-летняя волейболистка провела 3 сезона и была ее капитаном. Действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Цихарулидзе является единственным кандидатом на этот пост на предстоящих выборах. Отчетно-выборная конференция ФФККР пройдет 22 мая в Москве. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. Во Владивостоке 21 мая пасмурно, плюс 14, в Хабаровске малооблачно, плюс 25, в Благовещенске облачно с прояснениями, плюс 26, в Чите небольшой дождь, плюс 22, в Улан-Удэ небольшой дождь, плюс 19, в Иркутске дождь, 14 градусов тепла, в Симферополе небольшой дождь, плюс 22, в Севастополе небольшой дождь и плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем, температура ночью плюс 11, днем плюс 22. В Москве в четверг ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 18, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы — 752 миллиметра ртутного столба.

Театр Радио России. Виктория Лидерман. Календарь майя. Часть третья.

0: 20 мая, понедельник.
1: Ну вот, началось. Сейчас понесутся бомбы, МЧС. Ладно, надо просто поехать и стереть надпись. Тогда все вернется на свои места. И нечего устраивать трагедию на пустом месте. Как нацарапал, так и уберу. Просто счищу тот слой, где надпись.
2: Не вздумай, еще хуже сделаешь. Проснемся потом в хижине древних индейцев в каком-нибудь втором веке до нашей эры.
1: А тебе там самое место.
3: Для начала надо узнать, как добраться до раскопа. Кто-нибудь запомнил дорогу? Мы повернули к дачному массиву в сторону Воскресенки, но где именно ехали, не знаю.
1: Мы туда случайно попали. Водитель автобуса предложил нашей классной заехать туда.
3: Можно поискать информацию в интернете. Должно же быть упоминание о такой интересной находке.
1: Точно. У внука профессора по-любому должен быть интернет. Правда?
3: Правда. Есть. И бабушка ушла. Ее до 12 не будет. Правда, я никогда еще никого к себе не приглашал. А пошли прямо сейчас.
1: Ого, да ты, Юразик, в престижном районе живешь? В самом центре?
2: Возле самого парка развлечений. Круто.
1: Пятиэтажка? Почти небоскреб.

0: Ух ты! Что-то слишком много дверей. Сколько же у вас комнат?
1: 4.
0: Ого! А сколько вас тут живет?
2: 5. То есть, уже 4. Без дедушки.
0: Да вы буржуи!
3: Елизаров, что ты за человек?
4: Между прочим, мы договорились больше не называть друг друга по фамилии и не обзываться Лена.
3: Ну, поэтому я и не сказала, что ты невоспитанный осел, Глеб.
2: Я сейчас компьютер включу.
3: Как красиво все. Стол, скатерть, ваза с фруктами. У нас бы они их 2 минут не простояли. Вмиг бы осталась одна кожура. И стулья такие старинные, с резными спинками. Тут прям как в музее.
0: Наверное, все вместе ужинают, всей семьей.
3: Смотри, на фото с траурной ленточкой профессор. Молодой какой.
0: Молодой для профессора?
3: Молодой, чтобы умереть.
0: Как будто умирают только старые. Моей маме вообще 25 было.
3: Маме? Она что, умерла? От чего?
0: Какая тебе разница? Какая вообще разница, от чего человек умирает? Главное, что его больше нет.
3: А с кем ты живешь?
0: С отцом.
3: И все?
0: А зачем нам еще кто-то? Нам и вдвоем хорошо.
3: Как, наверное, у вас дома тихо и спокойно. Никакой тебе кутерьмы, никаких хлопот. Но без мамы... Нет, уж лучше пусть будет шумно, чем без мамы.
2: Ребят, простите, интернета нет и не будет 2 дня. В воскресенье и в понедельник. А в нашем случае в понедельник и воскресенье. Я все никак не могу привыкнуть жить в обратном направлении. С поисками по интернету придется подождать до субботы.
3: Еще целых 2 дня? Да я с ума сойду. Варить старые обеды и выгребать старую грязь.
0: По-моему, все равно, какую грязь выгребать, старую или новую. Грязь, она и есть грязь.
3: Старую обиднее.
2: Может, чаю? С бабушкиными оладьями?
0: А что? Давай.

0: Спасибо, очень вкусно. Но мне уже пора, наверное, домой. Опасно менять прошлое.
1: Да, пора. Хотя мне дома делать особо и нечего. Только пазл собирать.
2: Да-да-да, конечно. Ну, раз пора, так пора.
1: Надо обменяться телефонами. Вдруг кто-то что-то узнает или придумает.
2: О, давай, сейчас запишу. А ты, Лен, какой у тебя номер?
0: Никакого. У меня нет телефона. Что смотрите, без телефона я уже не человек?
2: О, у меня и старая трубка, и симка есть. Сейчас вставлю.
0: Не надо. Ничьи подачки мне не нужны. И нечего меня жалеть.
1: Да, зря мы отменили обзывательство. Надо было оставить для исключительных случаев. Сейчас бы пригодилось. Тебя никто и не собирался жалеть. Это не подачка, а необходимость. Нам всем нужна связь. Вдруг понадобится срочно что-то сообщить. На, держи. Пользоваться ты хоть умеешь?
0: Спасибо. Пока!
1: Побежала. Просто чума, а не девчонка.

0: А что же я делала завтра? То есть вчера, в воскресенье. Надо попытаться вспомнить. Хотя, кажется, я каждый день только и делаю, что мою подъезды. Вытирайте ноги, пожалуйста.
1: А, наша Золушка, трудишься?
0: Вот так удача. Это же тот самый водитель, который возил нас на экскурсию. Он здесь живет, значит. Ой, постойте. Вы ведь экскурсии возите. Вы водитель такого небольшого белого автобуса.
1: Ну да, водитель, а что?
0: Вы ведь знаете, где находятся раскопки древней стены? Ну, той, которую откопали совсем недавно. Там еще лагерь археологов-волонтеров. Скажите, пожалуйста, как туда добраться?
1: А зачем тебе? Туда еще никого не пускают.
0: Понимаете, мы участвуем в конкурсе. Пишем реферат про работу археологов. И нам очень нужно побывать на настоящих раскопках. Тогда мы точно займем первое место. Мы только посмотрим издалека, как они работают. Скажите, на чем туда можно доехать?
1: Ну, это не доезжая до Воскресенки. Дачный массив Садовод. Там есть объездная дорога, она ведет до самых раскопок. Только дачные автобусы по ней не ездят, пешком надо. Знаешь что? Если хочешь, приходи завтра на площадь в 10 утра. Я тебя там подберу. Экскурсию везу как раз через Воскресенку, так что подброшу почти до места.
0: Как здорово! Спасибо! Только нас трое.
1: Умещу вас как-нибудь. Недолго ехать. Приходите втроем ровно в 10. Только не опаздывайте, ждать не буду.

Алло? Юра, привет. Завтра в 10 на площади. Я нашла те самые раскопки и знаю, как туда добраться. Подробности при встрече, мне сейчас некогда. И передай Елизарову, пусть не опаздывает, а то пойдет пешком.

0: 19 мая. Воскресенье.
1: Привет, Лен. Да ты прямо светишься.
2: Все под контролем. Ровно в 10 с площади пойдет автобус, который довезет нас почти до места. И причем совершенно бесплатно.
3: Ну ты даешь.
2: Юр, правда, телефон твой уж, извини, куда-то делся. Хотя я точно помню, что положила его на стул возле кровати. Но ничего, найдется. Наверное, кто-то из детей умыкнул.
1: Не, ну все же, как тебе удалось? Как ты нашла точные координаты раскопок? И откуда узнала, что с площади туда ходит автобус? Да еще бесплатный.
2: Это элементарно, Глеб. Нужно было просто пошевелить мозгами.
1: Вообще-то уже 3:11. А никакого автобуса на площади все еще нет. Ну и где твой бесплатный транспорт?
2: Сейчас придет. Мало ли что, чуть-чуть задерживается.

0: 15 минут прошло, и ничего не изменилось. Давай уж, рассказывай, что же такого особенного ты вчера узнала?
1: Странно. Да просто... Я просто случайно повстречала в подъезде водителя автобуса, и он обещал взять нас завтра с собой.
0: Завтра? Завтра? У тебя вообще мозги есть, балда Ивановна? Ты соображаешь, где мы и где завтра?
2: Ну перестань. Она просто перепутала. Лена, ты не виновата. К этому невозможно привыкнуть. Водитель, наверное, тоже стоит на площади, только на 2 дня позже. И удивляется, что девочка, которая так просилась на раскопки, не пришла.
0: Это элементарно. Нужно было просто пошевелить мозгами. Ладно, поехали сами. Чего время тянуть? На дачном автобусе доедем до этого садовода, а там пешком. Пошли на остановку.
2: А не заблудимся? Ведь мы не знаем, куда идти. По дачам можно весь день бродить.
0: А чего ты боишься больше? Заблудиться на дачах или остаться в этом обратном календаре?
2: Оставаться точно не хочу. 16 мая у нас поминки. Деду 9 дней. Не хочу это видеть еще раз.
1: А у меня мама завтра выписывается из больницы. А в пятницу там окажется. Я опять останусь за старшую. Я тоже не хочу.
0: Значит, все за. Тогда вперед.
1: Вперед!
3: А вот Марья Степановна-то клубнику еще не высадила. А я думаю, что надо высаживать.
4: А вы, Георгина Назимовна, как выйти? Вот я тоже думаю, что надо.
3: А на рынке можно хорошие саженцы купить, и недорогие.
0: Вот это теснотище, ведра, грабли, лопаты.
1: Ну что ты хочешь? Садоводы на даче едут.
0: Да я уже 20 минут вижу только чью-то спину.
2: Лена, ты высокая, тебе видно. Погляди, где мы сейчас едем, чтобы поворот не пропустить.
1: Вижу только дачи. Да я и понятия не имею, как этот поворот выглядит.
0: Надо водителю крикнуть. А где мы сейчас едем? Скажите, пожалуйста.
5: Следующая Воскресенка.
6: Слушайте, ну берите сумки. Молодой человек выходит сейчас.
2: Выходим. Пропустите, пожалуйста.
1: Извините,

0: Ну вот, лямку рюкзака оторвали.
1: А я руку поцарапала, какие-то саженцы.
2: А мне ногу отдавили.
0: Ну и духота. Где-то у меня сок был.
2: Погоди, а это что?
0: Дорожные шахматы.
2: Зачем они тебе?
0: Ни зачем. Не выложил просто.
1: Ты в шахматы играешь?
0: Победитель юношеского турнира в Краснодаре в прошлом году.
2: Да ты, оказывается, у нас шахматный гений. Мы еще будем гордиться, что знакомы с тобой.
0: Какой еще гений? Пейте и пойдемте. Нам нужно на ту сторону массива, где лесопосадка. Ой.
2: Ты чего завис? Ответь.
0: Не могу. Это бабушка. Что я ей скажу? Она же с ума сойдет, если узнает, где я.
1: А что ты ей сказал, когда уходил?
0: Что иду в парк играть в шахматы с ребятами из секции. А вдруг она пришла в парк, а меня там нет?
2: А почему ты не можешь ей сказать, чтобы она тебя не посла, как маленького? Это что, нормально? Шестиклассник ходит везде с бабушкой за ручку. Над тобой весь класс смеется, карась.
0: Пусть. Они мне никто. А бабушка — это моя семья. Как я могу ее обидеть? Тем более сейчас.
2: Чем обидеть-то? В нормальной семье никто не будет обижаться, если человек станет самостоятельным, и у него появятся свои интересы. Да семья радоваться должна, что ты взрослеешь.
1: Просто у Юры в семье принято друг о друге заботиться. У всех разные семьи. Мне, например, пришлось придумать, что я иду в школу переписывать сочинения. Тоже не хочу волновать маму, говорить, что куда-то поехала одна.
2: А меня отец и не спрашивает, куда я иду. Ему плевать.
1: Вот я и говорю, все семьи разные.
2: Давайте сюда телефон. Как ее зовут?
0: Ольга Ивановна. Угу.
2: Алло. Здравствуйте, Ольга Ивановна. Как поживаете? А Юра сейчас не может разговаривать, он играет. Ему сейчас никак нельзя отвлекаться. Очень серьезный момент. Кто я? Глеб. Да, тоже из секции. А я новенький. Нас тут много новеньких. Вот у нас есть Лена. Лена, поздоровайся с бабушкой чемпиона.
3: Здравствуйте, Ольга Ивановна.
2: Это была Лена. Она сегодня в первый раз. Она еще не умеет играть, но очень хочет научиться. А еще с нами пришел наш лучший друг Женя Мухин.
1: Какой еще Мухин?
2: Да вон на бревнах какой-то паренек сидит, пусть подыграет. Женя, скажи пару слов Ольге Ивановне.
4: Чего? Здрасте.
2: Так что у нас все в порядке. Юра выигрывает и скоро сможет вам перезвонить. До свидания, Ольга Ивановна. Что? А где мы играем? Мы сначала были в парке, а потом пошли... Потом все вместе пошли ко мне на горную. Да, это в частном секторе. У нас большой сад с верандой, вот там мы и играем. Мои родители? Конечно, не против. Мой папа просто обожает шахматы. Когда Юра вернется... Ой, наверное, не скоро. Такой матч интересный. Не беспокойтесь, конечно, мы его проводим. До свидания, Ольга Ивановна. Всего хорошего.
1: Виртуоз по художественной брехне. Профессионал своего дела.
4: Эй, пацаны!
2: А, я про тебя и забыл. Спасибо, парень, выручил. Ну и видок у тебя. Как бандитский кот. Руки и ноги ободраны. Ты чё весь такой пятнистый?
4: Зелёнка. С мопеда упал. Вы друзья Жиндоса?
1: Чьи друзья?
4: Ну, Жиндос. Женёх Мухин, то есть.
2: Да, друзья, лучшие. Он без нас просто жить не может.
4: У них дача на той улице в конце, но их нет. Там только Ксюха, сестра. Я видела ее джип у дома.
1: Ты тут всех знаешь? Как тебя звать?
4: Серый.
2: Слушай, а где тут у вас археологи какую-то стену откопали?
4: Если вам нужны раскопки, то вы неправильно идете. Надо было раньше свернуть, дойти до конца улицы, как раз до дачи Женька, и выйти на дорогу. А по дороге уже добираться до лагеря. По времени еще минут 30-40.
0: 40 минут? По жаре и грунтовой дороге? Целая вечность.
4: Только вас туда не пустят. Там у них главный бородатый такой, жутко строгий. Мы с ребятами уже пытались. Нас прогнали, и вас прогонят.
5: Если только можно попробовать с другой стороны, прямо через дачи. Тот путь наполовину короче, но...
4: Надо будет лезть в дыру в заборе на чужом участке. Хозяев сейчас нет, но зато там есть коза.
2: Подумаешь, коза не овчарка.
4: Это намного хуже, поверьте мне. Она кидается на чужих, как бык на красную тряпку. Ее хозяева с такой козой даже сторожевую собаку не заводят.
1: Коза – мирное животное, и сторожевых коз не бывает.
4: Я предупредил. Потом не жалуйтесь. Ну что, пойдете или в обход?
0: Пойдем. Что там какая-то мифическая коза по сравнению с дорогой по жаре?
2: Ладно, веди нас, Сусанин.
4: Вот доска в заборе. Видите, не закреплена. Пойдете прямо через всю дачу, другому концу забора. Там тоже есть дыра возле большой яблони. Только шагайте очень быстро. Лучше бегом.
1: А ты разве с нами не пойдешь? Вдруг мы не найдем выход?
4: Ну уж нет. Мне с этой вражьей мордой встречаться неохота. Значит, смотрите. Когда вы выберетесь с дачи, впереди, за кустами, будет шоссе. Вы его перейдете и сразу увидите пустырь. А за ним лес. В лесу лагерь археологов.
2: Ныряйте!
0: А как нырять? Ногой или рукой? Лучше головой.
4: Говорят, если пройдет голова, то пройдет и все остальное. Ну!
2: Ты как Винни-Пух в гостях у кролика. Это все потому, что кто-то слишком много ест и не любит физкультуру. Не лезет Юрасик.
4: Через забор? Не.

0: по деревьям не лазают.
1: Я бежал, бежал, и вот.
2: Слезть можешь?
1: Попробую, если она уйдет.
2: Не уходит. А если прямо с яблони перебраться на забор, а с забора спрыгнуть на землю?
0: Ты кому это предложила?
2: Ну ведь он как-то туда залез.
1: Я попробую. Я тихонечко буду держаться за ветки.
2: Юр, ты как?
0: Эй, ты цел? Ты жив? Где болит?
1: Нигде.
2: Ты чего?
1: Я никогда не лазал по деревьям. Тем более в чужом саду. Тем более спасаясь от сторожевой козы.
2: Да, а я бегу. Чувствую, меня кто-то обгоняет. И вдруг вижу Юра, я чуть не рухнула.
0: Кто сказал, что карась живет в режиме старой больной улитки? Да он так улепетывал от козы, что мы за ним угнаться не могли. Ему бы шесть в руки. В тот момент он бы и забор перемахнул с разбегу. Кто там у нас сейчас чемпион по прыжкам в шестом? Там он бы умер от зависти. Ладно. Ну, пошли к шоссе, что ли. Там дальше пустырь до самой лесопосадки. Нам туда.
3: Вы слушали третью часть радиоспектакля «Календарь Майя», поставленного по одноименной повести Виктории Лидерман. В главных ролях Глеб, Рома Михеев, Лена, Даша Шевчук, Юра, Алеша Семченков. В других детских ролях Данила Ефремов, Тихон Бузников, Адриан Антал, Миша Асеев, Андрюша Яновицкий, Сеня Сизов. В спектакле заняты артисты Мария Остапенко-Белоусова, Галина Исхакова, Владимир Левашов, Сергей Кутасов. Режиссер Дмитрий Трухан. Автор сценария Валентина Дегтева. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссеры Елена Рыжикова и Елизавета Шмыкова. Редактор Жанна Переляева. Продолжение радиоспектакля слушайте завтра в это же время.

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! 2 года назад молодая начинающая компания объявила всему миру, что планирует сделать первую в мире операцию по пересадке головы. Но наука была бы не наукой, если бы не боролась за сложнейшие фантастические задачи. Ученые, пытавшиеся шагнуть за горизонт, рисковали быть отторгнутыми научным сообществом. Таковой была судьба отца мировой трансплантологии Владимира Петровича Демихова. Владимир Петрович родился в семье крестьянина, но с раннего детства интересовался физиологией. В 1934 году он поступил в Воронежский университет на биофак. Молодой Демихов учился на отлично и начал проводить эксперименты.

0: эксперименты уже на третьем курсе. О своих исследованиях студент рассказал на конференции в Воронеже, куда приехал известный физиолог-экспериментатор Сергей Сергеевич Брюханенко, директор Института экспериментальной физиологии и терапии. Ему понравился талантливый студент, и он приложил все усилия, чтобы немедленно перевести его учиться в Москву, в Московский государственный университет, на биологический факультет. И не ошибся, потому что во время учебы Владимир Демихов сделал металлическое сердце и подшил его к кошке. Оно работало несколько часов. Сергей Сергеевич Брюханенко отрабатывал на животных методы реанимации. Ему даже удалось в течение 3 часов поддерживать жизнь отрезанной собачьей головы, которая реагировала на звук, на свет и даже ела кусочки сыра. Эту работу он выполнял уже вместе со своим новым талантливым учеником Демиховым. Тогда-то Демихов под руководством своего учителя вживил собаке первое в мире искусственное сердце из мембранных насосов. Собака прожила с ним 2,5 часа. А в 40-м году Демихов закончил университет, получил красный диплом и уже строил грандиозные планы по части трансплантации. Но тут началась война. Демихов прошел ее всю, от первого до последнего дня, работал в полевых госпиталях. Среди его наград есть медаль за отвагу и медаль за победу над Японией. А сразу после войны он пришел в Институт экспериментальной и клинической хирургии и уже в 1946 году первым в мире успешно пересадил в грудную полость собаки второе сердце. А вскоре полностью заменил сердечно-легочный комплекс. Затем последовали эксперименты по пересадке печени. Наконец, первым в мире он разработал и провел на собаке аортокоронарное шунтирование. Подвел к сердцу от аорты здоровый сосуд в обход поврежденного. Эта собака по кличке Дамка жила 7 лет. В клинике такую операцию на работающем сердце человека впервые в мире в 1964 году провел российский хирург профессор Василий Колесов. А сегодня эта операция стала рутинной. А затем Демихов взялся за пересадку головы и создал двухголовых собак. Он провел 20 таких операций, и в подавляющем большинстве животные выживали. Правда, жили они всего несколько дней. Поначалу ученый считал, что причиной смерти было воспаление, но со временем пришел к выводу, что дело, видимо, в иммунологической несовместимости тканей. В 1956 году, Демихову 40 лет, фильм о двухголовой собаке показали в США. И Демихов в одну минуту стал мировой знаменитостью. Через 2 года, в 1958-м, Академия наук ГДР пригласила его в Восточную Германию, где он прочитал лекции и провел показательные операции в Берлине и Лейпциге. Сделанные там снимки облетели весь мир, и в следующем году его пригласили уже в Западную Германию на медицинский конгресс в Мюнхен и попросили показать операции по пересадке головы и сердца собакам. Он согласился, несмотря на запрет руководителя делегации. Сделал несколько операций, и это был настоящий триумф. После чего его сразу же депортировали, обвинив в том, что он раскрывает секреты отечественной медицины. Люди в штатском увезли в посольство, а потом и в аэропорт. От более серьезных последствий спасло то, что за Демихова вступились члены делегации. В стране уже наступила оттепель, и его не стали наказывать, но сделали невыездным на долгих 30 лет. В мире бурно развивалась трансплантология. Демихова приглашали на все конгрессы, но он не мог поехать, не разрешали. На родине его стали сторониться, долго не допускали до защиты, и только в 1963 году ученый вышел на защиту кандидатской диссертации. Ну и да и как и не выпустить его, если монография Демихова о трансплантации органов была переведена на разные языки и разлетелась по миру, став научным бестселлером. Защищался Владимир Петрович на родной кафедре в МГУ, которую закончил. Зал был битком. Но пришли, конечно, и недоброжелатели, интриганы, которые выкрикивали с мест что-то про шарлатанство. А тем не менее защита прошла великолепно, и по предложению оппонента, который сказал, что в этой кандидатской диссертации 7 докторских, ученый совет МГУ решил присвоить ему степень доктора биологических наук, минуя кандидатскую. А вот за границей Демихова считали гениальным хирургом и отцом трансплантологии. Первым хирургом, который пересадил человеческое сердце в 1967 году, стал Кристиан Бернар. Но мало кто знает, что в свое время Бернард приезжал к Демихову, общался с ним и проводил операцию на собаке по методике профессора. Владимира Петровича он считал одним из своих учителей и признавался в интервью, что впервые понял реальность пересадки органов, когда увидел живую двухголовую собаку Демихова. Владимиру Петровичу Демихову было присвоено звание почетного доктора медицины Лейпцигского университета, почетного члена Королевского научного общества в Уппсале, Швеция, а также Ганноверского университета и американской клиники Майо. Также ему вручали почетные дипломы научных организаций разных стран в мире. А вот признание на родине пришло лишь в конце жизни. В 1997 году, когда Демихову был 81 год, ему вручили орден за заслуги перед Отечеством третьей степени. А в 1998 он стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации за разработку проблемы пересадки сердца. Знаете, вот несмотря на все препятствия и несправедливость, с которыми он сталкивался, Владимир Петрович считал, что прожил счастливую жизнь, потому что занимался любимым делом и увидел, что его идеи и экспериментальные разработки спасают жизни безнадежно больных людей. А сегодня трансплантация стала пусть и довольно сложной, но вполне обыденной медицинской манипуляцией. Во многом благодаря нашему гениальному ученому-физиологу Владимиру Петровичу Демихову. Сегодня в России проживает более 23 тысяч человек, которым пересадили донорские органы. И вот только в прошлом году у нас в стране сделали больше 3000 пересадок. Каждая вторая – это пересадка почки. Каждая шестая – печени. Каждая восьмая – сердце. А вообще каждый год в мире проводят 150 тысяч операций по пересадке органов. Правда, это покрывает лишь 10% глобальной потребности. Думаю, Владимир Петрович Демихов был бы доволен такими результатами. Что там будет с пересадкой головы у Брейнбридж, я не знаю. Но для меня их заявления стали лишь поводом, чтобы напомнить вам о выдающемся русском физиологе и хирурге Владимире Петровиче Демихове, отце трансплантологии, которому в этом году исполнилось бы 110 лет.
1: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
3: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
4: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
5: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
4: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
5: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
4: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
5: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свёкор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
4: От чего возникает эта болезнь?
5: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
4: А в каком возрасте обычно это начинается?
5: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
4: 45? Так рано!
5: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
4: Какие главные признаки начало угасания мозга?
5: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
4: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
5: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
4: О чем вы говорите?
5: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
4: Они реально настолько успешны?
5: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
4: И в чем разгадка?
5: В плазмологенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмологены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмологен был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмологен был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
4: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22*03. *22*03. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22*03.
5: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
4: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
5: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22*03.
4: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
5: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен – мозг-терапия. а другим пустышку плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг терапи продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
4: Отлично. А как насчет побочных явлений?
5: Вредных ноль, полезных масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
4: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг терапи?
5: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмалоген. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
4: А если перевести с научного на обычный язык?
5: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность, теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
4: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
5: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапия вы можете по телефону горячей линии 8 800 101 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203, звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
4: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 101 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
5: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
4: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 101 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
5: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь. Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
4: Звоните 8 800 101 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 101 33. Или звоните с мобильного звездочка 2203.
5: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмалогена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
4: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
5: Мозг-терапия – это плазмалоген в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
4: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 101 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 101 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
5: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
4: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
5: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
4: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках, и жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. *22 03. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
6: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. От детдома. Реклама.
7: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
8: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
9: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
10: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Реклама. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия и КНР поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства двух стран. Россия и Китай ни с кем не борются, и вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. Далее подробнее. Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном сообщил, что он и лидер КНР Си Цзиньпинь поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства двух стран.
12: Уважаемый господин премьер Госсовета, я со своей стороны очень рад нашей новой встрече. Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай. А нынешний визит имеет особое значение, особое звучание. В этом году исполняется 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимное уважение и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран. Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместное заявление глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества.
11: Напомню, Владимир Путин ранее провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем в узком и расширенном составах. По их итогам Москва и Пекин продлили договор о добрососедстве, дружбе, сотрудничестве. Церемония подписания документов состоялась в Доме народных собраний в Пекине. Россия и Китай преследуют общую цель процветания и благополучия своих народов, поэтому их отношения не раз успешно проходили испытания на прочность и устойчивость, заявил президент России.
12: У нас с председателем КНР состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам, по итогам которого принята совместная декларация, подтверждающая общность принципиальных подходов наших стран. Главное, Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке, играют важную стабилизирующую роль на мировой арене. Работаем вместе во имя мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин солидарно выступают в защиту международного права и положений Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Эффективно взаимодействуют по линии Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других международных структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Россия поддерживает приоритеты китайского председательства в этом году в форуме АТЭС. Со своей стороны окажем все необходимое содействие в их практической реализации. Уверен, что саммит данного объединения в Шэньчжэне пройдет результативно. Конечно же, будем и далее тесно координировать позиции и в таких многосторонних форматах, как Группа 20, Всемирная торговая организация, Всемирный банк и МВФ, Новый банк развития. Намерены содействовать сопряжению интегральных процессов в рамках Евразэс и китайской инициативы «Один пояс, один путь» с перспективой формирования большого евразийского партнерства.
11: По словам председателя КНР, продвижение здорового, стабильного развития российско-китайских отношений является стратегическим выбором, сделанным лидерами двух стран. Также Си Цзиньпинь назвал запуск перекрестных годов образования с Россией стратегическим решением. Он отметил, что сотрудничество Китая и России в области образования непрерывно углубляется и расширяется. Россия и Китай ни с кем не борются, они готовы сотрудничать с партнерами во всем мире, включая США, заявил Владимир Путин в ходе встречи с китайским инженером Пен Паем, который, будучи ребенком, встречал президента России во время первого визита в КНР в 2000 году.
12: Помнится, в 1972 году, именно 20 мая, он призвал весь мир бороться с американским империализмом. Наша встреча проходит в знаменательный день. Но сегодня мы вместе с Китаем дружим не против кого-то, мы ни с кем не боремся. Мы боремся только за наши интересы, за наше развитие. И более того, готовы сотрудничать со всеми, в том числе с нашими партнерами во всем мире, включая Соединенные Штаты. Вот сегодня говорили об этом с председателем Си Цзиньпинем. И мне очень приятно, что, получив образование в России, вы успешно развиваете свою карьеру у себя на родине. Под руководством председателя Си Цзиньпиня и Компартии Китая Китай чувствует себя очень уверенно, развивается хорошими темпами. Эта политика обеспечивает стабильность в Китае, и политическую стабильность, и экономическую.
11: Официальная часть визита российского президента завершится беседой Владимира Путина и Си Цзиньпиня за чаем. Именно эта неформальная часть носит весьма значительный характер, поскольку в приватной обстановке лидеры могут доверительно поговорить на самые важные темы, включая международную повестку, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков информационной службе «Вести». По его словам, Иран, Украина и отношения США будут обсуждаться на закрытом этой встречи Владимира Путина и Си Цзиньпиня. Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. Так, за минувшие сутки группировка войск «Восток» продвинулась вглубь обороны армии Украины. Войска группировок «Север», «Запад», «Юг» и «Центр» улучшили положение в зоне СВО, сообщило Министерство обороны России. Суточные потери противника составили свыше 990 военнослужащих. Российские военные в течение суток поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Также ударами поражены склады боеприпасов, цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации ВСУ в 143 районах. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: В студии Екатерина Сладатенкова. Здравствуйте. Сергей Булатов продолжит работу на посту главного тренера футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом в своем канале в МАКС заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Напомню, с 1 апреля Булатов исполнял обязанности наставника команды после ухода с должности Магомеда Адиева, а с 28 апреля он был утвержден главным тренером самарцев. Клуб первой лиги «Торпедо» объявил об уходе главного тренера Олега Кононова. Как сообщает пресс-служба автозаводцев, контракт расторгнут по соглашению сторон. В минувшем сезоне черно-белые финишировали на 9-й строчке. Московская хоккейная «Динамо» проявляет интерес к американскому форварду шанхайских драконов Кевину Лобанку, сообщает «Спортэкспресс». По информации источников, в число потенциальных покупателей хоккеиста также входит «Нефтехимик». Соглашение 30-летнего нападающего с китайским клубом истекает 31 мая текущего года. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги объявила имена претендентов на награду лучшему новичку сезона имени Алексея Черепанова. Так, за приз поборются нападающий Салават Юлаев Александр Жаровский, форвард СКА Матвей Поляков и нападающий «Металлурга» Михаил Федоров. Обладатель премии определится голосованием клубов. Чемпионка Европы по волейболу Екатерина Любушкина покинула «Локомотив», сообщает пресс-служба калининградского клуба. В составе команды 36-летняя волейболистка провела 3 сезона и была ее капитаном. Международная федерация ски-альпинизма не планирует допускать российских спортсменов на свои турниры с флагом и гимном. Об этом ТАСС сообщили в организации. Следующее заседание руководящих органов запланировано на июнь. Напомню, россиянин Никита Филипп является бронзовым призером Олимпийских игр 2026 в ски-альпинизме. Действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе является единственным кандидатом на этот пост на предстоящих выборах, которые пройдут 22 мая. С новостями спорта была Екатерина Сладатенкова. До встречи.
1: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
11: В Калуге завтра облачно с прояснениями плюс 30, в Твери переменная облачность плюс 29, в Ярославле ясно плюс 29, в Тамбове небольшой дождь плюс 30, в Липецке небольшой дождь плюс 29, в Воронеже ясно плюс 30, в Смоленске облачно с прояснениями плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем, температура ночью плюс 11, днем плюс 22. В Москве в четверг ожидается ясная погода, температура ночью плюс 18, днем плюс 29. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.

0: Добрый день, великий народ. На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях Владислав Леонтьевич Корочкин, вице-президент «Опоры России». Добрый день.
1: Добрый день.
0: Владислав Леонтьевич, я не первый раз слышу, и не только от вас, критику закона о семеноводстве. А когда его принимали, вообще с селекционерами, овощеводами, каким-то образом советовались?
1: Много советовались, и в рамках правительственной комиссии по реформированию контрольно-надзорной деятельности очень многие вещи формулировались совершенно четко и предупреждали, что оно так будет. Очень много поправок во все подзаконные акты в итоге вносилось благодаря рабочей группе, в котором в том числе принимали участие селекционеры, вносились до полусотни поправок к тому первоначальному тексту, который вносило министерство. Вот, но, к сожалению, наиболее такие серьезные вещи, фундаментальные, они, можно сказать, эти замечания обращали внимание. Я думаю, это связано с тем, что в основном некоторые коллеги мыслили категориями как раз полевых культур и старыми категориями продовольственной безопасности. Напомню, что в предыдущей стратегии обеспечения продовольственной безопасности овощных семян не было. Их включили только вот в последний вариант. Вот. И это было правильно на самом деле, потому что рынок овощных культур к моменту принятия закона о семеноводстве был полностью сформирован, и на нем никаких проблем совершенно не было. И, собственно говоря, если надо было регулировать этот рынок, то он должен регулироваться совершенно по иным принципам. Не так, как регулируется рынок полевых культур, и не так, как регулируется рынок каких-то других, там, скажем, плодовых культур. Это совершенно разное регулирование должно быть, но оно сейчас, к сожалению, под одной обложкой. То есть... одного и того же закона, и то, что применимо к одним вещам, а совершенно не годится для других.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: С этого года право на субсидии при производстве сырого молока получили не только мелкие и средние фермеры, но и предприятия с долей государственного участия свыше 25%. Из федерального бюджета на эти цели будет выделено 6,7 миллиарда рублей. Сельскохозяйственные компании, сохраняющие рентабельность благодаря такой поддержке, работают сегодня во многих регионах страны. И еще одна новость из сферы молочного животноводства. Экспериментальная методика увеличения надоев путем снижения стресса у коров тестируется под Екатеринбургом на агрофирме «Ирбитская». Речь идет об использовании миниатюрного импланта, который вживляется под кожу животного. Прибор воздействует на гипоталамус и нейрогипофиз. Он снижает стресс-факторы и нежелательные выбросы адреналина, которые возникают, например, при производственных шумах, внезапных перепадах температуры, влажности и даже при соседстве с более агрессивными животными. Корова успокаивается, у нее улучшается аппетит и, соответственно, увеличивается молокоотдача. В Астраханской области 16 мая вводится повсеместный нерестовый запрет на вылов рыбы. До 20 июня здесь нельзя ловить даже на поплавковую удочку. Эти суровые меры вызваны резким сокращением популяции воблы и других полупроходных рыб. Запрет касается как рыболовов-туристов, так и местных жителей. Контроль за его исполнением на водоемах ведут инспектора Росрыболовства, а с воздуха беспилотники. В ближайшее время проверки расширят, и они будут проходить на дорогах и на рынках, где может быть реализована незаконно добытая рыба.
3: Крестьянская застава.
0: В гостях на «Крестьянской заставе» Владислав Леонтьевич Корочкин, вице-президент «Опоры России». Как вы полагаете, есть ли в России, вот так если крупным мазком сказать, индустрия селекции семеноводства, или это удел отдельных конкурирующих компаний? И что нужно изменить в аграрной политике, чтобы российские семена, во-первых, были, а во-вторых, были лучшими?
1: Я буду в основном говорить про овощные культуры, поэтому есть, да. Потому что есть несколько серьезных, сильных семеноводческих компаний, которые занимаются селекцией. Но как таковой, что вот сказать, что это вот она сформирована, эта индустрия, и что такое индустрия? Это значит, что она должна быть конкурентоспособна в объективных рыночных условиях со всеми своими конкурентами, заграничными прежде всего. А что нужно сделать? Это, безусловно, надо менять регулирование по отношению к овощным культурам, может быть, выводить овощные культуры из-под действия закона о семеноводстве, что первоначально обсуждалось и предполагалось, потому что, еще раз говорю, что там проблем на этом рынке особо нет. И больше стимулов для селекционеров и семеноводов создавать вот те же самые зоны для производства отдельных культур, где нужно кокартирование, ну, для того, чтобы просто соседи не одинаковые семеноводческие участки не сажали через забор, когда от сорта ничего не останется, когда они перепылятся. Это, конечно, кадры. По кадрам, я так понимаю, тоже есть дефицит достаточно серьезный. Но, может быть, этого даже и достаточно было. То есть усиление саморегулирования.
0: Ну, а финансирование?
1: Гранты, целевые государственные программы, льготное кредитование, субсидирование или возможность приобретать все, что нужно для селекции семеноводства и для обработки семян, потому что там для каждого вида семян там достаточно серьезная техника. Кстати, это как раз делается. И вот за последние там 2-3 года вот эти целевые программы были сформированы. Но они параллельно как бы со всеми теми требованиями дополнительно, которые вступают в силу непрерывно, еще не все вступили, кстати. Сейчас вступила обязательно проверка на ГМО всех партий семян, ну, сейчас, по-моему, перенесли, а со следующего года должна была вступить генетический паспорт. Это вообще ужасная вещь, потому как никто не знает, как его сделать.
0: А что это такое?
1: Это картирование генома, ну, выделение определенных генетических маркеров, которые однозначно говорят, что вот эти семена этого сорта, однозначно. Вот. Но это сам процесс подготовки этих карт, он очень трудозатратен, финансово затратен, потому что это там каждый маркер, он стоит денег, их надо сделать много.
0: Это... В конечном итоге это влияет на стоимость семян.
1: Это повлияет очень сильно, как только это будет сделано. Причем...
0: И на цену на полке, я так понимаю.
1: Ну, естественно.
0: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
4: На эти грядки с изумлением взирают не только люди, но даже, кажется, грачи и вороны. Начало мая, а здесь, в Москве, на полях селекционной станции имени Тимофеева, уже зеленеют мощные темно-зеленые стрелы лука. Откуда он такой взялся в еще ледяной земле? Ответ получим у директора станции, ученого и селекционера Григория Монохоза.
5: Нам удалось создать лук-батун, добавив в него гены устойчивости к морозам от молочно-цветкового лука. Новый сорт, который выдерживает до минус 30, и рассада даже в кассетах может перезимовывать. Вот сегодня у нас 10 мая, растения отбили уже ботву на высоту до 0,5 метра. То есть, вы знаете, сколько стоит зеленый лук в магазинах? До 1000 рублей за килограмм. А здесь любой дачник, это можно было здесь уже начинать потребление где-то 20 апреля. Это с осени высаженные растения, прекрасно перезимовали, и весной холод не страшен, и мы создаем новый сорт.
4: То есть такого пока нету?
5: Нет, чтобы вот такие морозы выдерживал, нету. И второй момент, мы ему передали ген устойчивости к переноспоре, ложной мучнистой росе. Ну, весной ее не бывает, как бы не настолько актуально, но летом очень актуально.
4: Еще одно чудо – стебли капусты высотой в человеческий рост. Мой собеседник показывает мне уже в оранжереях.
6: Самые большие достижения в Российской Федерации в селекции капусты связаны с Тимирязевской академией. Мы впервые в России создали гибриды. Первый гибрид СБ-3 – самая вкусная капуста, среднеспелая. Мы объединили гены славы и белорусской в одном гибриде. Славу всегда в квашении. Раньше один сорт никогда не квасили, делали купаж. Слава давала сок – белорусская сахар. Следующий гибрид с высокой лёжкостью Клюман был. И на него мы получили первый патент в России. Патент номер 0001. 25 лет назад. Дальше у нас ассортимент нарастал. Мы сделали первые гибриды, устойчивые к фузариозному увяданию, когда десятки гектаров от этого почвенного гриба погибали. Поставили себе задачу. Ни одного гибрида без генов устойчивости к фузариозному увяданию мы в сортоиспытания не передаем. Следующий этап нашей работы мы решили самую тяжелую проблему, это с килой. И сейчас есть ассортимент наших гибридов с устойчивостью к киле. Кила – это болезнь на корнях, поражает все крестоцветные культуры.
4: В основе классической селекции постоянное принудительное переопыление порой самых непохожих растений, с тем, чтобы от одного дикого получить, к примеру, устойчивость к киле и привить эту устойчивость растению сельскохозяйственному.
6: Здесь мы видим, как размножаются родительские линии самонесовместимых растений. Каждый бутон надо вскрыть. Это через день подходят сотрудники, вскрывают и опыляют.
4: Вручную?
6: Вручную. И так нужно на 1 гектар где-то 120 грамм семян.
4: Тут же несколько тысяч таких соцветий, да, наверное?
6: Да, да, да, бутонов.
4: Вот прям пинцетом. Нужно точечно, пинцета нужно? То есть нельзя
6: пинцетом вскрыть.
4: Распылить какой-нибудь?
6: Нет, нет, нет, нет, нет, пинцетом.
4: Это же тяжелая такая работа.
6: Адский труд.
4: Ювелирный.
6: А теперь представьте, мне на 1 гектар надо 100 грамм семян. А мне федеральная государственная информационная система требует, чтобы я перед посевом семян этой линии получил протокол испытания, в котором отражены влажность, число семян и всхожесть. И для анализа 50 на гектар 60 грамм одной линии, 60 грамм другой линии, мама-папа, чтобы 120 грамм. А на анализ я должен 50 грамм одной, 50 грамм другой сдать. А если мне полгектара надо, я эти семена, всхожесть должен проверить, отдать. А потом я должен верить, а вдруг они там подсыпят, перемешают. То есть, по существу, жесткий удар нанесен малокомпетентными разработчиками этой системы по диктовку Россельхозцентра, руководитель которой находится под уголовной ответственностью. Для чего это нужно? Если я у себя даже сеять буду, я обязан протокол испытания отразить там. Это навязанная платная услуга. А поэтому они и разрослись. У них выручка уже около 3 миллиардов рублей. И сейчас, по существу, заблокировано семеноводство в Российской Федерации овощных культур.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях на крестьянской заставе Владислав Леонтьевич Корочкин, вице-президент «Опоры России».
1: У нас в стране, к сожалению, нет ни одной официальной специальной зоны для семеноводства овощных культур. Даже наши отечественные сорта, наши семеноводческие компании пытаются выращивать свои сорта в тех же зонах, где они производятся традиционно много лет, где создана инфраструктура, где свободны от болезней. И себестоимость производства таких семян значительно ниже, при более высоком качестве. Скажем, свекла – это Франция, Новая Зеландия, даже Тасмания и Австралия.
0: Мне кажется, в этом есть какая-то несправедливость. Почему тасманийское происхождение?
1: Ну, потому что они там выращены, потому что происхождение, оно прежде всего говорит не столько о сортовых качествах, сколько, скажем, о фитосанитарных.
0: Ну, у меня такое невольное сравнение. Допустим, наши ученые, наши конструкторы, техники изобрели танки, а производят их, знаешь, в Тасмании.
1: Ну,
0: потому
1: нет,
0: что нет такой ассоциации.
1: Ну, произвести танк, это значит, надо детали туда привезти. А коэффициент размножения, ты один раз передаешь элиту, допустим, да, там 1 килограмм из 1 килограмма элитных семян, ну, там томата можно вырастить, несколько тонн семян уже, ну, там сотен точно килограмм уже товарных партий семян. И это можно сделать один раз и потом несколько лет там производить.
3: Экономический механизм.
4: Одна из элитных площадок, на которой, скажем, просто доводятся до ума новые оригинальные сорта и гибриды пшеницы, ячменя и весьма ценного кормового растения суданская трава, расположена под Волгоградом. Мы связались по телефону с руководителем селекционно-семеноводческого центра Федерального научного центра агроэкологии Андреем Солонкиным.
7: Чтобы получился сорт, естественно, селекционеры, отбирая какие-то, допустим, формы, какие-то гибридные линии и так далее, выделяют наилучшие. Соответственно, потом передают на государственные сортоиспытания. Соответственно, сорт уже вносится в реестр, и, соответственно, дальше сорт уже нужно продвигать. Каким образом это делается? Это делается вот как раз через размножение, через оригинальные семена. То есть начинается все с оригинальных семян, питомники размножения, где проводится отбор, апробация и так далее. Потом там проводятся разные прополки, видовые, сортовые, то есть проводятся отборы. Получаются оригинальные семена, то есть это семена самых высших репродукций. А дальше пошла цепочка, то есть оригинальные семена мы получили, их в принципе небольшое количество, питомники. Дальше пошла следующий этап, это суперэлит, это тоже оригинальные семена, которые уже может размножать какое-то семеноводческое хозяйство. Семеноводческое хозяйство размножает, то есть оно получает суперэлиту, дальше потом идет этап элита, то есть на каждом этапе проводится апробация, на каждом этапе проводятся какие-то прополки видовые, сортовые и так далее. То есть собирается пакет документов, и дальше уже идет размножение.
4: По сути, перед нами геометрическая прогрессия. Несколько граммов оригинальных семян постепенно превращаются в килограммы, а потом и в тонны посадочного материала.
7: Получаем очень мало семян, там буквально там по 10, по 20 грамм. Дальше селекционный процесс вообще очень сложный. То есть изначально сеется все это кассетными сеялками, по одному семечке. Дальше каждое растение индивидуально осматривается, то есть описывается и так далее. Проводится гибридизация, то есть скрещивание. Причем целенаправленное скрещивание – это тоже очень большая ручная работа. На выходе получаем какие-то гибридные формы, гибридные линии. Дальше эти линии также мы высеваем следующие питомники гибридных линий, которые мы дальше также проводится отбор, либо отбор индивидуальный каждого растения, либо массовый отбор по каким-то признакам. Далее опять же отбираются растения, которые уже высаживаются в конкурсные испытания, то есть если мы отбираем что-то. Дальше в конкурсном испытании они сравниваются с районированными сортами, которые обладают показателями высокими. Если у нас есть там преимущества какие-то, превосходства, дальше он уже идет в следующий питомник и так далее. И на выходе мы получаем 100, может быть, килограмм, 150 килограмм семян, где мы высеваем уже в питомнике размножения первого года. И дальше получаем питомник размножения второго года, там уже может получиться там тонны, полторы тонны. И дальше мы уже передаем в хозяйство, реализовываем по лицензионному договору. Дальше хозяйство уже, ну, это должно быть семеноводческое хозяйство, уже ведет дальше селекцию, то есть на стадии там элиты и так далее.
4: Думаю, неподготовленный слушатель уже потерял нить в этой цепочке. Элита, суперэлита, постоянные проверки и пересадки. Для чего нужна такая многоступенчатая схема?
7: Потому что есть сорта, есть гибриды. Гибриды, там совсем другая система. Там идет система гибридизации ежегодно. То есть папа, мама, соответственно, родительские формы, определенные материнские отцовские формы, которые скрещиваются, естественно, должна быть пространственная изоляция, чтобы не было смешения, чтобы мы получали чисто сортный материал. Если мы будем просто его пересевать, ну, селекционер получил, да, и пошел по упрощенной схеме.
4: Ну, допустим, да.
7: Мы таким образом сорт будет постепенно теряться, потому что происходит внутривидовое, внутрисортовое расщепление, происходит перекрестное опыление, и сорт постепенно свои теряет свойства и качества. Когда речь идет о вегетативном размножении, ну, допустим, там многолетняя культура, когда через прививку, через культуру тканей, через размножение черенком, там полностью сохраняется весь сорт, все его свойства и качества. Когда мы через семена размножаем, в любом случае у нас идет расщепление. 100% мы можем передать все вот эти качественные показатели, только вот ведя вот этот сложный процесс.
0: В гостях на крестьянской заставе Владислав Леонтьевич Корочкин, вице-президент «Опоры России». Зона размножения зависит от климата, во-первых, да, а во-вторых, от квалификации сотрудников, которые этим занимаются.
1: Квалификация персонала, да, потому что в Италии есть компании, которые занимаются, семейные компании, кстати, обычно там очень небольшие площади, у них там 4-5 гектаров, да, 10 гектаров уже большая ферма считается, семеноводочка, вот, которые занимаются этим из поколения в поколение. Естественно, ну, то есть они знают все, они с детства, можно сказать, в пальцах какие-то моменты чувствуют.
0: Но я видел у того же Монахаса семеноводческие участки в Дагестане, где капусту свою размножает.
1: Да, это традиционная зона для производства семян капусты, да, в Российской Федерации, традиционная еще Советский Союз.
0: То есть эти зоны есть, и эти люди есть?
1: Для некоторых культур есть. Есть, кто производит семена в Астраханской области, традиционно кое-что есть, в Волгоградской, там, в пойме. Волгоград, сорт Семович, был такой достаточно хорошая компания.
0: Да, была такая компания.
1: Реально, да. Институт Бахчевых тоже.
0: Владислав Леонидович, видно, что наши производители стали выращивать больше томатов, причем популярных, маленьких, разноцветных. Они вкусные, что характерно, и не похожи на обычные тепличные. Семена свои?
1: Есть свои, есть импортные. Я, можно сказать, лет 15-20 назад пытался внедрить вот эти мини-коктейльные томаты в обиход, и просматривали весь мировой ассортимент, который только есть, отбирали самые-самые-самые вкусные, рекомендовали к выращиванию, к производству, и таким образом сделали, может быть, и где-то популярным, потому что действительно есть совершенно фантастические томаты, очень вкусные, скажем так, хотя много среднего.
0: Медовые прям.
1: Среднего, да. И наши, конечно, селекционеры тоже уже вплотную занялись этой темой. Раз есть спрос, значит, надо их производить. Причем, если говорить про домашние хозяйства, личные подсобные хозяйства, то, в принципе, вот те гибриды, которые дорогие, им не обязательно, потому что есть сорта, причем даже довольно старые сорта, которые, может быть, не такие легкие, чтобы они лежали на полке в магазине, но по вкусу они не хуже, чем эти гибриды.
3: Вести с полей.
4: Предание старины глубокой. Какими были донские степи 6,5 веков назад, когда Дмитрий Донской вывел свое войско против Мамая? Белыми.
8: Ковыль – красивое растение, особенно когда он плодоносит. К семени ковыля прикрепляется очень красивая, белая, такая извивающаяся пушистая ось. Сейчас в конце мая уже, так сказать, выкидывать ости начнет ковыль, и вот вся наша степь засеребрится. Но приблизительно до середины июля она вот будет выглядеть вот таким красивым серебристым цветом.
4: Но ковыль здесь появился недавно. Как рассказала заведующая научно-исследовательским отделом природоведческой дисциплины музея-заповедника Куликово поле Ольга Бурова, с начала 18 и до второй половины 20 века на месте Куликово поля был типичный агроландшафт. Здесь на черноземье люди сеяли зерно, а если сеять переставали, все зарастало уродливым бурьяном и сорняками. Чтобы восстановить степь, сотрудникам музея пришлось сначала распахивать более 100 гектаров в бывшей пашне, а потом собирать по оврагам и балкам семена случайно сохранившихся там степных трав.
8: Дикорастущие виды растений, они, конечно, в культуру вводятся достаточно сложно, имеют небольшую схожесть, но мы, так сказать, пытаемся изучать агротехнические характеристики, экологические особенности произрастания, публикуем наши результаты, как мы вводим эти дикорастущие виды в культуру. У нас 4 вида ковыля.

0: этого участка. Но мы осенью это все скосим, удалим однолетние растения таким образом до момента их цветения и плодоношения, уменьшив конкуренцию для степных видов. На второй, третий, четвертый этот же участок уже приобретает более красивый степной вид.
1: Владислав Леонидович, как можно определить, насколько несовершенство законов о семеноводстве влияет на цены овощей на прилавке?
2: Вообще, во-первых, семена подорожали, безусловно. Ну, если будет дефицит... Да, кстати, мы потеряли рынок ЕЭК, практически экспорт. Почему? Потому что были установлены новые расценки для проведения анализов, для получения фитосанитарного сертификата экспортного. Ну и, собственно говоря, рынки Белоруссии, Армении, Казахстана, практически традиционно наши, рынки наших семеноводческих компаний, они потеряны полностью или в значительной мере, благодаря, вот опять-таки, неизбирательному подходу, к, в том числе и к культурам.
1: Нам предстоит возвращаться на эти рынки, или они для нас потеряны навсегда?
2: Ну, нет, навсегда, наверное...
1: Тяжелый вздох был.
2: Навсегда, наверное, нет, но возвращаться всегда сложнее, чем... Потому что там возникают свои собственные компании, которые начинают закупать вот семена во всех тех же зонах, сами начинают их фасовать. Я говорю про хобби-рынок, прежде всего.
1: Хобби-рынок – это шестисоточники.
2: Да, наши, да? Ну, все эти десятки миллионов садоводов-огородников, которые используют небольшие пакеты с семенами для того, чтобы их вырастить у себя дома или на даче.
1: Потрясающую вы историю рассказали. Механизм образования цены на полке посредством недоделанного закона, потому что чиновнику важно принять этот закон в установленный срок.
2: Ну, это управленческие принципы, они, в принципе, даже, наверное, не только у государства, но и в корпорациях, и в бизнесе, они тоже, в принципе, присутствуют. Я говорю, если бы 10 лет назад или в 2010 году, когда мы предлагали свою концепцию развития семеноводства Минсельхозу, она была принята, и вместо закручивания гаек, которые мы видим на примере закона о семеноводстве, все средства были направлены именно на мотивирование, на стимулирование, на поддержку, на грантовую поддержку, на формирование целевых государственных программ развития семеноводства, то сегодня мы были совершенно в другом состоянии. Я думаю, что в ближайшее время будут какие-то сдвиги в этом направлении, потому что становится понятно, что так это не работает, просто не работает. И цифры, которые мы сейчас получим, характеризующие отрасль семеноводства овощных культур, они будут, скорее всего, достаточно печальными.
1: У нас в гостях на крестьянской заставе был Владислав Леонтьевич Корочкин, вице-президент «Опоры России», член Общественного совета Министерства сельского хозяйства. Программу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
3: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
4: Говорят, что она прославилась в 9 лет. Была самой красивой голливудской звездой 60-х. А тайна ее смерти неизвестна до сих пор. Натали Вуд. Наташа из Голливуда. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Она, пожалуй, единственная голливудская кинозвезда русского происхождения. К тому же была самой красивой и скандальной кинодивой 60-х годов. Наталья Захаренко родилась 20 июля 1938 года в Америке, в городе Сан-Франциско, в семье русских эмигрантов.
5: Из книги Дэвида Ламберта «Жизнь Натали Вуд». Мама Натали, Мария Зудилова, или Муся, как называли ее родные, появилась на свет в Барнауле, где ее отец владел фабрикой по производству свечей и мыла. Во время Гражданской войны, в декабре 1919-го, за несколько дней до того, как Барнаул был занят красными, семья спешно покинула город и уехала в Китай, до границ которого оттуда не так далеко. А уж из Харбина семья переехала в Штаты, где Мария в 17 вышла замуж за американца русского происхождения Александра Татулова. И уже потом, будучи мамой двухлетней Ольги, встретила еще одного русского эмигранта, плотника, уроженца Уссурийска Николая Захарченко.
4: В юности Мария Зудилова мечтала стать актрисой, но ее не принимали на работу и поднимали насмех из-за акцента. Тогда она решила, что сможет реализовать свои амбиции с помощью младших дочерей. Она плотно взялась за Натали, а потом за ее младшую сестру Лану. Семья жила небогато, потому единственными уроками Натали по актерскому мастерству стали походы с мамой в кино.

0: Благодаря энергичной маме Наташа Захаренко рано начала посещать кастинги голливудских студий. И уже в 4 года снялась в 15-секундном эпизоде в фильме «Счастливая земля». Только в титрах она упоминалась как Наталья Гурдина. Родители решили, что фамилия Захаренко слишком плебейская для актрисы. Ну а в 7 лет у девочки появился новый псевдоним – Натали Вуд. Сотрудники кинокомпании RKO Дэвид Льюис и Вильям Гетц решили дать девочке фамилию своего приятеля, режиссера Сэма Вуда.
1: Из книги Сюзанны Финстад «Наташа». Мама Наташи довольно жестко руководила ее карьерой. Соглашаясь на любые предложения, заставляла работать каждый день. Уже к 13 годам в ее фильмографии было около 20 картин. При этом во время съемок она дочку не щадила. В одном из эпизодов в фильме «Вечное завтра» 8-летняя Наташа должна была заплакать, но никак не могла это сделать. Тогда Мария принесла откуда-то бабочку, разорвала ее на глазах дочки, и Наташа заплакала. На съемках фильма «Зеленое обещание» героиня Вуд перебегала мост, который в конце эпизода должен был обрушиться. Однако во время съемок что-то пошло не так, и девочка упала в воду. Она сломала запястье и испуганно барахталась в воде. Режиссер продолжал снимать кадры, а Мария отказалась останавливать съемки, ведь каждый раз на место ее дочери выстраивалась длинная очередь из других девочек.
0: Ну а в юную кинозвездочку, 9-летнюю Натали Вуд, превратил фильм «Чудо на 34-й улице». Его героиня – девочка Сюзан, которая не верит в Санта-Клауса, о чем и сообщает сотруднику универмага, изображающему Санту. «Все это глупо. Нет никакого Санты», – говорит Сюзан. «Хотя вы, как настоящий, у вашей бороды даже нет завязок. А на Рождество мне ничего не надо. Все, что я хочу, мне купит мама. Но, конечно, в разумных пределах». Этот фильм стал со временем рождественской классикой. Ну а журнал «Parents» назвал Натали самой восхитительной юной звездой кино. Как известно, большинство юных кинозвездочек, повзрослев, перестают быть кому-либо интересными. Примеров множество. К счастью, Натали преодолела это препятствие. Из детских ролей перешла на взрослые. Пожалуй, первой удачей стал фильм «Бунтарь без причины». Роль 16-летней девушки Джуди, не ладящей с родителями, получилась столь убедительной еще и потому, что отношения Натали с мамой были не самыми лучшими. В этом фильме она играла с Джеймсом Дином, самой яркой молодой звездой Голливуда. Вскоре он разбился в автокатастрофе. Is this what it's like to love somebody? What kind of a person do you think a girl wants? But a man who can be gentle and sweet, like you are. And someone who doesn't run away when you want them. That's being strong. I love somebody. All the time I've been... Так вот, что значит любить кого-то. Интересно, какой парень нужен девушке? Наверное, он должен быть ласковым и приятным и не убегать, когда он тебе нужен. Наверное, это и означает быть сильным, говорит Джуди. Все это время я искала того, кто может полюбить меня, и теперь я люблю тебя, Джим. У каждого столетия своя легендарная трагическая история любви. Тристана и Изольда, Пирам и Фисба, наконец, Ромео и Джульетта. Век 20-й подарил миру двух влюбленных из нее. Тони и Марию из «Вестсайдской истории». Премьера мюзикла Леонарда Бернстайна на Бродвее состоялась осенью 1957 года. После огромного успеха спектакля «Вестсайдскую историю» решили экранизировать, и роль Марии досталась именно 22-летней Натали Вуд. Актриса русского происхождения сыграла пуэрториканскую девушку Марию, недавно переехавшую в Нью-Йорк. One month have I been in this country. Do I ever even touch excitement? I sew in this place all day. I sit at home all night. But what did my fine brother bring me here? Chino. When I look at Chino, nothing happens. Well, what do you expect to happen? I don't know. Something. Уже месяц я живу в этой стране, жалуется Мария. И что я видела? Днем я шью, вечером сижу дома. Зачем мой братец привез меня сюда? Чтобы выдать замуж за Чино, но я смотрю на него и ничего не чувствую. Фильм имел огромный успех и получил в 1962 11 «Оскаров». Впрочем, Натали Вуд заветная статуэтка не досталась, хотя в этом фильме она была чудо как хороша. Ну а дело было вот в чем.
2: Из книги Михаэля Харниша «О песнях под дождем». В 60-е годы Голливуд вступил в конкуренцию с телевидением, и потому считалось, что все выходящее из голливудских студий должно обладать абсолютной привлекательностью. Поэтому песни героини Натали Вуд и двух других исполнителей главных ролей озвучивались профессиональными вокалистами. И это при том, что Натали брала уроки вокала с 5 лет и хорошо пела. Но для предпринимателей, которые руководили Голливудом, музыкального таланта было недостаточно. В результате песни исполнила Марни Никтон, та самая, которая впоследствии пела за Одри Хепберн в «Моей прекрасной леди». Натали была очень обижена.
0: Тем не менее, «Вестсайдская история» превратила ее в самую востребованную актрису Голливуда. Дальше были такие фильмы, как «Джипси», «Большие гонки», еще 2 номинации на «Оскар» благодаря лентам «Великолепие в траве» и «Любовь с подходящим незнакомцем». Ее карьера успешно продолжалась в течение 60-х годов, а с началом нового десятилетия Вуд стала сниматься намного меньше. Говорили о пристрастии к алкоголю и запутанной личной жизни. В 1957 году Натали Вуд вышла замуж за актера Роберта Вагнера. Потом был скандальный развод, брак с кинопродюсером Ричардом Грегсоном и повторный брак с Вагнером. Кроме того, говорили о капризном характере и некоторых психологических проблемах.
1: Из книги Сюзанны Финстад «Наташа». Говорят, что еще до рождения Натали в Харбине ее мать Мария Зудилова познакомилась с некой гадалкой. И та предсказала, что ее дочь утонет. С тех пор, как мать рассказала это ей, Натали всегда страдала от боязни воды. Даже в 1961 году, во время съемок фильма «Блеск в траве», она категорически отказалась сниматься у озера. Специально для Натали соорудили бассейн. И для необходимого кадра сымитировали водную гладь и берег.
0: В ночь на 30 ноября 1981 года в районе Лос-Анджелеса сильно штормило. Утром рыбаки нашли тело женщины в ночной сорочке, красной куртке и носках. Труп опознали быстро. Мало кто в те годы не знал в лицо королеву Голливуда Натали Вуд. Ей было 49. В это время в нескольких километрах оттуда на дрейфующей яхте «Блеск» мирно спали ее муж Роберт Вагнер и близкий друг и партнер по фильмам Кристофер Уокен. Началось следствие, но доказательств убийства не нашли. Уголовное дело закрыли под предлогом того, что в крови актрисы обнаружили большое содержание алкоголя. Обычный несчастный случай, разводил руками следователь. В 2013 году дело возобновили, но и это к результатам не привело. Тайна смерти звезды Голливуда Натали Вуд так и не разгадана до сих пор.
3: «Взгляд с экрана». Легенды зарубежного кино. Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: На правах рекламы.
5: В эфире специальный выпуск программы «Здоровье без границ». Он будет особенно интересен тем, для кого слова «скованность в теле», «хруст суставов» и «ноющая боль» стали частью повседневной жизни. Словом, если у вас ноет спина, скрипят и опухают суставы, а каждое утро начинается с боли и скованности, не переключайтесь. Отложите свои дела и проведите ближайшие 10 минут с нами. У нас в студии уникальный гость – специалист по восстановлению опорно-двигательного аппарата, эксперт в области спортивной медицины Алексей Викторович Соколов. Он расскажет о настоящем прорыве в лечении болезней суставов и позвоночника. Алексей Викторович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И, к сожалению, проблемы с суставами и спиной сегодня уже приобрели размах эпидемии. Причем страдают от них не только пожилые люди, но и те, кому еще нет и 50, и даже молодежь. Причина известна – это малоподвижный образ жизни, сидячая работа, старые травмы, лишние килограммы, и все это постепенно изнашивает наши суставы, вызывает воспаление, изматывающую боль, которая отравляет жизнь и даже может довести до инвалидности. Я сразу скажу, то, что многие считают неизбежными возрастными изменениями, артроз, артрит, остеохондроз, грыжи, боли и другие заболевания, это не приговор, если, конечно, своевременно начать лечить позвоночник и суставы. Получить консультацию специалиста о медицинском приборе «Физиотон» вы можете, позвонив по бесплатному телефону 8 800 707 7507. Повторю еще раз, 8 800 707 7507.
5: И вот как? Таблетки только боль притупляют, мази временно греют, блокада больна и ненадолго. Операция – это же огромный риск и долгое восстановление.
6: Совершенно верно. Знаете, в своей практике я это вижу каждый день. Ко мне приходят люди, которые уже отчаялись избавиться от боли и устали от этого замкнутого круга. Помазал, попил, на время отпустило. Лечение симптомов, увы, дает лишь временную передышку. Но проблема возвращается, потому что не устранена ее причина. А она чаще всего кроется в самом суставе или позвонке. Это и разрушение хряща, и нарушение питания, и хроническое воспаление, и отложение солей. Так вот, чтобы перестать ходить по этому кругу, надо понять простую, в общем-то, вещь. Организм способен сам все это восстанавливать. Ему нужно только помочь.
5: Но каким образом дошли до этого открытия?
6: А еще в советское время это прекрасно понимали, особенно в большом спорте, где нужно было занимать только первые места. В условиях жесткого противостояния с Западом был создан медицинский лечебный прибор для восстановления спортсменов. Его применяли при артрозах и артритах, воспалении сухожилий и связок, травмах коленей и позвоночника. Когда по зарубежным протоколам спортсмен считался списанным, наши после лечения таким прибором в течение месяца ставили мировые рекорды и получали золотые медали. Эта разработка держалась в секрете, потому что давала Советскому Союзу серьезные преимущества. Быстрое и естественное восстановление без фармакологии. Данный медицинский прибор не афишировался и передавался фактически из рук в руки под контролем врачей элитного спорта. И лишь спустя десятилетия после распада уже закрытой системы и адаптации под гражданское использование стало ясно, методика, которая опередила свое время, может работать не только для чемпионов. И сегодня этот подход, некогда скрытый за грифами и архивами, стал доступен всем людям, кто устал жить с болью и хочет восстановиться, а не просто заглушить симптомы. Он реализован в современном медицинском приборе «Физиотон», который можно применять в домашних условиях.
5: Алексей Викторович, расскажите, пожалуйста, про него подробнее.
6: «Физиотон» входит в топ-100 лучших товаров России и отмечен золотыми знаками качества, а главное его действие направлено на лечение. То есть он способствует устранению заболевания, а не просто на время притупляет боль. Чтобы понять принцип его работы, представьте, что ваш сустав – это дом. Межклеточный матрикс хряща – это его каркас. А когда каркас рушится, дом разваливается, естественно. Так и сустав или позвонок стирается. «Физиотон» – это мастерская, которая не ставит заплатки, а содействует восстановлению каркаса, кирпичик за кирпичиком. Ну, как пчелы строят свои идеальные соты, так и «Физиотон» запускает процесс обновления остеобластов. Это клетки-строители костной и хрящевой ткани.
5: Невероятно. А вот как можно стать обладателем этого прибора?
6: Получить консультацию и заказать «Физиотон» можно, позвонив на горячую линию по бесплатному телефону 8 800 707 7507. Давайте еще раз медленно повторю. 8 800 707 7507. Тем более, что сейчас пенсионеры могут получить «Физиотон» по льготной цене. Далее нашим слушателям я хочу рассказать об особенностях работы «Физиотона». У него есть 4 мощных лечебных режима, которые дополняют друг друга. Первый – это электроимпульсная терапия. Она действует, как летний ливень на пересохшую землю. Импульсы глубоко проникают в ткани, будет нервные окончания, и электроимпульсная терапия направлена на улучшение проводимости, на снятие мышечных спазмов, той самой зажатости вокруг больного сустава или позвонков. В итоге может уйти боль и вернуться свобода движения.
5: Прекрасное действие физетона.
6: Безусловно, иметь шанс на жизнь без боли и свободу движений достоин каждый человек, кто страдает от болезней суставов или позвоночника.
5: Ну а что происходит дальше?
6: А включается второй режим – магнитное поле. Это мощнейший противовоспалительный и противоотечный фактор. Оно буквально может заставить сосуды работать активнее, вывести продукты распада и соли, которые как накипь отложились в суставах. Это ведет к тому, что кровообращение может улучшиться в разы, и в таком случае к клеткам начинают в нормальном объеме поступать кислород и питательные вещества. Так может проходить процесс восстановления суставов и позвоночника.
5: Интересно, а вот как, Алексей Викторович, насчет самого хряща? Его же, как говорят, восстановить почти невозможно.
6: Давайте разбираться. В физиотоне же есть третий режим – красное монохромное излучение. Это световая терапия на клеточном уровне. Она направлена на стимулирование выработки собственного коллагена и эластина, на ускорение деления здоровых хрящевых клеток. Вот представьте, как затягивается ранка на пальце. Точно так же, клетка за клеткой, физиотон может восстанавливать поверхность сустава. Он способствует регенерации хрящевой ткани и улучшению свойств межсуставной жидкости, а она смазывает сустав, чтобы он снова двигался, как на подшипниках.
5: И вот это все дома?
6: Да, представьте, вы устраиваетесь в своем любимом кресле, включаете прибор на нужный режим и отдыхаете, читаете, смотрите фильм или просто расслабляетесь. А в это время идет ваша личная, комфортная и абсолютно точная процедура восстановления и избавления от болезней суставов или позвоночника. Вы лечитесь именно тогда, когда вам удобно.
5: Ничего себе.
6: Точно. А у физиотона есть еще и четвертый режим – низкочастотная вибрация, с помощью которой делается глубокий целебный массаж. Он дренирует ткани, то есть выгоняя все лишнее, усиливая лимфоток и закрепляя эффект от предыдущих воздействий. Все вместе это и есть комплексное лечение. Я подчеркну, не обезболивание, а лечение артрита, артроза, остеохондроза, радикулита, спондилеза, протрузий и даже межпозвоночных грыж. А еще физиотон борется с ревматизмом, подагрой и последствиями травм.
5: Полный список заболеваний, при которых способен помогать физиотон, указан в инструкции к прибору. А подробно расспросить о приборе, его работе и оформить заказ по льготной цене и бесплатную доставку можно, позвонив по бесплатному телефону 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Алексей Викторович, не могу не отметить, что многие годами живут с этими болями, смирились с тросточкой или перспективой с ней ходить, с мыслью об операции.
6: А я не могу не сказать, что зря, потому что каждый день промедления – это ухудшение состояния суставов и позвонков, их дальнейшее разрушение, и, как следствие, риск стать беспомощным в быту, а то и вовсе инвалидом. Боль – это крик ваших суставов о помощи. Физиотон – это реальный шанс отказаться от обезболивающих, отложить трость, забыть о необходимости просить помощи, чтобы просто встать с кресла, завязать шнурки или спуститься в магазин. Представьте, что у вас может появиться шанс не просто пройтись по квартире, а спокойно гулять в парке, ходить в гости, просыпаться без этой изматывающей ломоты и скованности. Жизнь без ограничений и боли – это же здорово.
5: Это бесценно. Скажите еще раз, как получить физиотон?
6: Сейчас на физиотон действует льготная программа. Во-первых, минимальная цена от производителя для пенсионеров. Во-вторых, если позвонить по телефону 8 800 707 7507 в течение часа, то вы можете получить дополнительную скидку в размере 30%. Надо поспешить, потому что количество приборов физиотон по этой акции ограничено.
5: Вот вы слышите? Не упустите свой шанс вылечить суставы и позвоночник безболезненно. Бесплатный телефон горячей линии 8 800 707 7507. Консультация тоже бесплатна. Так что звоните, задавайте вопросы и заказывайте свой физиотон. 8 800 707 7507.
6: И помните, физиатон – это не временная мера снятия боли. Это медицинский прибор, который способствует устранению причины заболевания опорно-двигательного аппарата. Его действия направлены на восстановление ваших суставов, избавление от воспаления, возвращение подвижности, устранение боли и возможности избежать операции. Это инвестиция в ваше здоровье и активное будущее.
5: Согласен на все 100. Алексей Викторович, огромное вам спасибо за такой подробный рассказ.
6: Будьте здоровы.
5: Друзья, если у вас уже болят суставы или появились какие-то другие тревожные сигналы, скованность, хруст, отеки, припухлость суставов, не откладывайте. Обратитесь к специалисту по телефону 8 800 707 7507. Успейте получить физиотон по льготной цене и со скидкой в размере 30%. Подарите себе или своим близким свободу движения. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183, ОГРН ИП 323-774-600-210-720, 115-142, Москва, абонентский ящик 20.
3: Радио России. Реклама.
7: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
8: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Московское время. 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Торговое взаимодействие между Москвой и Пекином будет продолжено. Официальная часть визита Владимира Путина в Китай завершится чаепитием с лидером КНР. И Россия на фоне воинственной риторики Киева должна будет продолжать проведение СВО, пока не достигнет своих целей. Далее подробнее. Владимир Путин и Си Цзиньпинь начали беседу на неформальной встрече за чаем, передает наш корреспондент в Пекине. Именно эта неформальная часть носит весьма значительный характер, поскольку в приватной обстановке лидеры могут доверительно поговорить на самые важные темы, включая международную повестку, заявил ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков информационной службе «Вести». По его словам, Иран, Украина и отношения США будут обсуждаться на закрытой встрече Владимира Путина и Си Цзиньпиня. На чаепитие приглашен очень узкий круг людей, по 4 человека с каждой стороны. Как заметил помощник главы российского государства, во время одного из предыдущих визитов важнее всего в Китае попить чаю один на один, особенно когда такая возможность есть. Лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства между двумя странами. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цзяном. Он подчеркнул, что торговое взаимодействие между Москвой и Пекином будет продолжено.
10: Уважаемый господин премьер Госсовета, я со своей стороны очень рад нашей новой встрече. Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай, а нынешний визит имеет особое значение, особое звучание. В этом году исполняется 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимное уважение и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран. Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместное заявление глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества.
9: Напомню, Владимир Путин и Си Цзиньпинь ранее сегодня провели две сессии переговоров, а также подписали порядка 40 документов. Главный ориентир России и Китая – продолжение сотрудничества. Также подробно обсуждалось будущее проекта «Сила Сибири-2». Напомню, Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. Дежурные средства российской ПВО с 9 до 14 часов в среду сбили 94 украинских беспилотника, сообщили в Министерстве обороны. Отмечается, что аппараты были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и над акваторией Азовского моря. Группировка войск «Восток» за сутки продолжила продвижение вглубь обороны армии Украины. Войска группировок «Север», «Запад», «Юг» и «Центр» улучшили положение в зоне СВО, сообщило Министерство обороны. Суточные потери противника составили свыше 990 военнослужащих. Россия на фоне воинственной риторики Киева должна будет продолжать проведение специальной военной операции, пока не достигнет своих целей. Об этом в Пекине заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что воинственные заявления Зеленского не способствуют выходу на мирное урегулирование украинского конфликта.
11: Действительно, снова и снова мы слышим воинственные заявления. Это не те заявления, которые способствовали бы созданию духа выхода на мирные переговоры. Собственно, лишний раз это подчеркивает и доказывает, кто является главным препятствием на пути выхода на мирные рельсы. Это Зеленский и его режим. Москва остается открытой для мирного пути урегулирования. Он является для нас предпочтительным. Но на фоне воинственных заявлений Зеленского мы должны и будем продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока мы не достигнем наших целей.
9: Михаил Мишустин поручил главе РЖД Олегу Белозерову держать на личном контроле проекты в сфере строительства транспортных коридоров и высокоскоростной магистрали, обновления подвижного состава и других направлениях. Глава правительства в среду провел встречу с Белозеровым.
12: Сегодня самые передовые высокотехнологичные решения применяются в строительстве транспортных коридоров и в проектировании и строительстве высокоскоростной магистрали, в обновлении подвижного состава, включая пассажирские поезда. Я просил бы вас держать все эти проекты на личном контроле и сбалансированность самой программы инвестиционной РЖД и выполнение всех национальных целей развития в виде совершенно конкретных показателей эффективности, которые также и у РЖД есть. Это наша основная задача, которую перед нами ставит глава государства, которую от нас ждут люди, а это в первую очередь клиенты РЖД.
9: Важная составляющая современной компании – это ее модернизация, и РЖД активно развивается в этом направлении, в том числе в квантовых системах связи, подчеркнул Мишустин. Североатлантический альянс следит за учениями ядерных сил России и мониторит их, но не комментирует. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД стран НАТО в Швеции 21-22 мая. Накануне Министерство обороны России сообщило, что с 19 по 21 мая проведут учения по подготовке и применению ядерных сил. Рютте признал, что Украина не сможет выжить без постоянного потока оружия и военной техники из США. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
13: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Московская футбольная «Динамо» в ближайшие два дня подпишет контракт с Андро Шварцем. Последние детали согласованы. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Зарплата тренера составит 1,7 миллиона евро в год. В Москву 47-летний немецкий специалист прилетит в июне к началу сборов. Шварц уже возглавлял «Бело-голубых» с 20 по 22 год. При нем «Динамо» выиграла бронзовые медали и прошло финал Кубка России. Сергей Булатов продолжит работу на посту главного тренера «Крыльев Советов». Об этом заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Напомню, с 1 апреля Булатов исполнял обязанности наставника команды после ухода с должности Магомеда Адиева, а 28 апреля он был утвержден главным тренером самарцев. Клуб первой лиги «Торпедо» объявил об уходе главного тренера Олега Кононова. Как сообщает пресс-служба автозаводцев, контракт расторгнут по соглашению сторон. В минувшем сезоне черно-белые финишировали на 9-й строчке. Московская хоккейная «Динамо» проявляет интерес к американскому форварду шанхайских «Драконов» Кевину Лобанку, сообщает «Спортэкспресс». По информации источников, в число потенциальных покупателей киста также входит «Нефтехимик». Соглашение 30-летнего нападающего с китайским клубом истекает 31 мая текущего года. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги объявила имена претендентов на награду лучшему новичку сезона имени Алексея Черепанова. Так, за приз поборются нападающий Слава Тюлаев Александр Жаровский, форвард СКА Матвей Поляков и нападающий «Металлурга» Михаил Федоров. Обладатель премии определится голосованием клубов. Чемпионка Европы по волейболу Екатерина Любушкина покинула «Локомотив», сообщает пресс-служба калининградского клуба. В составе команды 36-летняя волейболистка провела три сезона и была ее капитаном. Действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихрулидзе является единственным кандидатом на этот пост на предстоящих выборах. Отчет на выборной конференции ФФККР пройдет 22 мая в Москве. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
9: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 23. В Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 28. В Челябинске малооблачно, плюс 16. В Рязани малооблачно, плюс 30. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 24. В Майкопе небольшой дождь, плюс 22. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 21. В Донецке облачно с прояснениями, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем. Температура ночью плюс 11, днем плюс 22. В Москве в четверг ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 18, днем плюс 29. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.
3: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
14: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
15: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
3: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
16: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
17: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
18: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
19: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
20: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
19: Николая Васильевича Гоголя везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
20: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
3: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
21: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
22: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
23: Из древней столицы Руси, города Владимира.
3: Большая страна, разное время.
24: Мы рады приветствовать всех, кто настроился на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России программа «Разное время», которую проведут Иван Фурсов и Борис Петухов.
25: Да, все верно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас приветствовать и вещать сегодня для вас. И также мы спешим напомнить, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите ваши сообщения. Звонить не нужно, мы не ответим, но обязательно прочитаем. Если нам будет интересно, то вместе с вами поучаствуем в той или иной дискуссии. И также вы можете нас не только слышать, но и видеть в трансляции в Телеграме, в мессенджере Макс и ВКонтакте.
24: Да, действительно, возможностей много, так что присоединяйтесь, и нам будет интересно, и аудитория наша значительно возрастет, с которой мы будем разговаривать, так что не стесняйтесь, делайте это, присоединяйтесь к нам. Мы начинаем, и начинаем мы с событий в Севастополе. Сегодня в Севастополе после обрушения балкона три школьника находятся в тяжелом состоянии. Дело в том, что вот сегодня утром это произошло, и уже выяснилось, что это был не балкон, а козырек над подъездом и прочие какие-то вещи уточняющие. Но, тем не менее, эта история произошла. По уточненным данным, значит, пострадали 9 детей, 6 юношей и 3 девушки в возрасте 17 лет, выпускники. Все они в больнице, трое в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней тяжести.
25: Да, но при всем при этом на месте обрушения работают, ну, наверное, уже отработали правоохранительные органы, будут разбираться. И, как сообщило правительство Севастополя, школу номер 13, капитально отремонтировали в прошлом году, обновили инженерные коммуникации, фасады, окна и двери. Но, по данным сайта госзакупок, работы обошлись в 156 миллионов рублей. Ну, сейчас будем разговаривать с нашим корреспондентом. Ждем ее. Юлия Крайнова у нас из Севастополя будет.
24: Уже на связи. Здравствуйте, Юлия. Да, расскажите, Юлия, пожалуйста, что известно на сегодняшний день. На
26: сегодняшний час. Приветствую вас, коллеги. Снова у нас, да, неутешительно грустная тема. У нас есть комментарий губернатора, но дело в том, что он как отправился туда, в Качу, он от этих детей уже не отходит. Он с ними проследовал в больницу, он консультируется с врачами. Сейчас трое ребят находятся в тяжелом состоянии, но одного уже перевели из реанимации в палату, двое находятся в реанимации. Но сейчас используется помощь в формате телемедицины с федеральными медицинскими центрами, поэтому если понадобится их куда-то бортировать в другой город. Но медики говорят, нет, справятся севастопольцы своими силами. Я все-таки предлагаю передать слово сейчас нашему губернатору Михаилу Разважаеву.
25: Давайте.
27: То, что касается происшествия, конечно, будет проведено глубокое всестороннее расследование. Все выводы будут сделаны, все виновные будут, безусловно, наказаны. Где произошел этот сбой, кто не досмотрел, кто проявил головотяпство, либо на стадии проектирования, либо на стадии исполнения проекта, либо просто как говорится, не включил вовремя голову, если этого не было в проекте, просто это привели как бы в порядок, как это было по традиции. Только что радовались законченному ремонту школы. Она вся в порядке, кроме вот этого элемента, который непонятно каким образом из козырька превратился в балкон.
0: И он капитальный ремонт не проходил, да, этот козырек?
27: Косметически. Ну, у него другая функция просто была изначально. Как так получилось, что он эксплуатировался как балкон? Ну, хотя есть информация, которая есть, оно регулярно так эксплуатировалось до ремонта, много лет. После ремонта, ну, вот, видимо, сделали какие-то неправильные мероприятия. И, значит, надо сейчас просто будет разобраться, что предусматривалось в проекте, как так получилось.
24: То есть, Юль, получается, что оно просто не выдержала конструкция того количества ребят, которые вышли, да?
26: Сейчас публикуется видео, которое с камер наблюдения, несмотря на то, что оно практически все заблюрено, все-таки можно видеть, что они вышли на балкон. Я сразу хочу отметить, что поселок Кача, там живет меньше 5000 человек. Это единственная школа на поселок. Угу. Этой школе самой 90 лет. В прошлом году ее ремонтировали, причем ремонтировали тоже со скандалами. За 4 дня до начала учебного года выяснилось, что она не готова. Причем, ну, там с подрядчиком были вопросы. Оперативно ее приводили в порядок буквально вот за последние дни.
24: Штурмовщина была, да? Явно.
26: Еще один момент. В этой школе учатся чуть более 500 человек. И в этом классе выпускном, по данным, которые в открытом доступе, 12 человек. Из них 9 пострадали. То есть один выпускной класс лишился, в общем-то, выпуска. Но и власти, и губернатор лично, он в таких вопросах всегда очень, он идет до конца. Он говорит, что помогут ребятам и с поступлением, и с выздоровлением, потому что, ну, понятное дело, если это какие-то легкие травмы, они отделаются просто шоком. Но там есть трое детей в реанимации, поэтому это... Как они будут сейчас? Ну, в общем, ситуация,
24: ну, вопрос много, да? Конечно, но слава богу, что все живы.
1: Ну да, и все вот так накладывается.
24: Хочется сказать,
1: и экзамены скоро, и поступления.
24: Да, тут целая череда событий ждало этих ребят, и действительно, они к нему готовились. Но вот сейчас, видимо, какие-то меры будут приняты, и послабления какие-то вот таким образом. Но, тем не менее, да, вот вопросов, я думаю, много, разбираться будут достаточно серьезно, как мне кажется. Юлия Крайнова была у нас на связи с Севастополя. Рассказали мы о том, как обстановка после обрушения вот того самого козырька, где три школьника находятся в тяжелом состоянии.
3: Большая страна, разное время.
1: Ну, а теперь отправляемся в Саратов. Мы всячески рассказываем и периодически про разные программы поддержки и ветеранов СВО, и простых граждан. Но вот сегодня обращаем внимание на то, что саратовские предприниматели благодаря господдержке расширили бизнес. Ну, поговорим с нашим корреспондентом Еленой Тёмкиной, что это за программа, как можно в ней поучаствовать, и вообще в чем заключается сама поддержка. Елена, добрый день.
24: Здравствуйте, Елена.
2: Да, здравствуйте, коллеги и уважаемые радиослушатели. Действительно, вчера такая оптимистичная появилась информация от Министерства экономического развития Саратовской области. Они написали о том, что саратовские предприниматели, которые получают льготные кредиты, увеличили выручку на 12%, она сейчас составляет 6 миллиардов рублей, и, соответственно, увеличились налоговые отчисления в бюджет, увеличение серьезное достаточно, на 44%. Также нам рассказали, что действует широкая линейка программ льготного кредитования для бизнеса и оказывает ее региональный фонд микрокредитования. Вот за год он выдал предпринимателям 160 займов на 384 миллиона рублей. Угу. Но, наверное, это не очень показательная такая сумма, да, что значит 160 займов для Саратовской области. Вроде бы, с одной стороны, это мало, но речь идет о... только начинающих предпринимателей,
24: небольших,
2: которым только вот дают, помогают, да, открыть свое дело, создать и развить свой бизнес. Вот кто получил самую такую значимую поддержку, рассказал нам Андрей Разборов, это министр экономического развития региона. Давайте послушаем.
24: Давайте.
4: Традиционно для нас это сельское хозяйство, обрабатывающее производство и, конечно же, торговля. Отмечу позитивную динамику. Доля производственных выросла практически на 7%. По географии это, безусловно, в первую очередь у нас первые места занимают областной центр, город Саратов, Энгельский район, Хвалынский район, город Балаково. Но география поддержки постоянно расширяется, мы работаем над этим. Что же нас особенно радует, это то, что благодаря росту выручки из штата микропредприятия переходят в следующую категорию малого бизнеса. Как живой пример, саратовский производитель водоочистного оборудования поднял выручку со 100 миллионов рублей до 746. Одна из компаний-перевозчиков со 120 до 185 миллионов рублей. Всего за три года, с 2023 по 2025, 390 получателей нашей поддержки сохранили 2400 рабочих мест, создали еще более 400 новых. Налоговые отчисления за этот же период составили практически 718 миллионов рублей.
25: Елена, ну и выручка в 7 раз растет.
5: Нет, это ну тут мне...
6: Меня порадовало
24: то, что система существует.
25: Да, и рабочие места
24: сначала сохраняются. Микроорганизации создаются, то есть те, которые только начинают, которые пробуют себя, и только потом, когда они подтвердят свой статус, они уже перейдут в статус малого бизнеса. И это тоже понятно. Уже другой статус, другие деньги совершенно. Но, тем не менее, вот через эту вот микрофинансовую вот такую составляющую, это позволяет постепенно развиваться компаниям.
25: Не дергаться.
24: И каким-то образом...
6: Знаете, здесь есть, наверное, такое уточнение, вот рассказал министр о городах, которые участвуют активнее всего в этой программе. Саратов, Энгельский, Хвалынский район, да, Балаковский район, но это в основном все-таки крупные города, то есть те населенные пункты, которые всегда вот впереди планеты всей у нас здесь в Саратовской области есть. Вот, кстати, я общалась, наверное, где-то год назад тоже с молодой девушкой, с предпринимательницей. Она вот с помощью госпрограммы открыла центр дополнительного образования для самых маленьких детишек, там они занимаются от 3 лет дети. И что меня вот больше всего порадовало и удивило, да, действительно, она там прошла все этапы, оформила правильно все документы, получила эту господдержку, но это человек, который от и до сам просчитал вот, и выстроил свой бизнес. То есть она настолько увлечена этим делом, она сама по образованию педагог, и настолько увлечена этим делом, что вот у нее вот каждая деталь как-то рассчитана, как-то выверена. Я думаю, что это очень важно, когда человек открывает бизнес.
24: Конечно. Не только
6: о господдержке нужно говорить.
24: У нее уже в голове есть представление, как это будет работать, каким образом. И то же самое можно рассчитывать на какие-то льготные кредиты или налоговые послабления, которые будут создаваться. Поэтому желаем успеха всем саратовским предпринимателям, ничего не бояться, все впереди.
25: Тем более, когда существует такая поддержка.
24: Попробовать надо обязательно.
7: Большая страна, разное время.
24: Ну и, конечно, мы опять рассказываем вам о месте спорта в реабилитации, скажем так, наших ветеранов, наших бойцов, которые возвращаются. И вот пришла информация, что центр занятий адаптивным спортом появится на месте неиспользуемого ФОКа на улице Попова. Татьяна Савицкая готова нам уже все рассказать. Татьяна, здравствуйте.
25: Татьяна, добрый день.
8: Здравствуйте, Борис, здравствуйте, Иван, здравствуйте, радиослушатели. Да, действительно, в Смоленске появится это первый физкультурно-оздоровительный комплекс по адаптивным видам спорта в нашем регионе вообще. ФОК в Смоленске на улице Попова вообще существовал с советских времен, он принадлежал промышленному предприятию, но в нулевые перестал работать и долгие годы просто пустовал. Месяц назад здесь начались работы по демонтажу стен, пола, крыши. И, как сказал подрядчик, остается только металлический каркас. Все остальное, все меняется
24: все
8: полностью практически, да. Площадь комплекса порядка 1200 квадратных метров. Проект реализуется в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта. Финансирование происходит за счет и федеральных, и региональных средств. Государством выделены 74 миллиона рублей на строительство самого ФОКа, а подведение инженерных сетей, благоустройство территории уже будет проходить за счет областного бюджета. ФОК предназначен для занятия людей всех возрастов с ограниченными возможностями здоровья,
26: Кроме того, планируется, как вы уже сказали, действительно, что здесь будут заниматься и восстанавливаться спорте, ветераны специальной военной операции. Вот об этом расскажет подробнее директор спортивной школы по адаптивным видам спорта Олеся Пестрякова.
25: Слушаем.
5: Здесь будут заниматься наши герои, участники специальной военной операции, получившие травмы. С поражениями опорно-двигательного аппарата, с поражениями слуха, с поражениями зрения и другими травмами. Дополнительно к физкультурно-оздоровительному комплексу будет присоединена пристройка. Договор уже заключен, подрядчик работает, изготавливает ее. Модульная конструкция, которая будет включать в себя большие пространства, которые приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Это раздевалки, душевые, большие коридоры, шкафы для инвентаря, для костылей, для колясок. По проекту предусмотрена безбарьерная среда, легкий доступ, широкие коридоры, указатели, таблички тактильные. Все будет предусмотрено.
24: Ну, то есть, таким образом, ветеранам, опять же, из Смоленской области уже не надо будет обращаться в какие-то другие, центры в других областях и регионах, а это будет такой объединяющий всех.
26: И дело в том, что действительно школа спортивная по видам спорта адаптивным у нас существует, но не было своей именно площадки, своей базы, вот этой необходимой, поэтому проходили мероприятия и... Ребята из СВО тоже участвовали в различных видах спорта, а у нас они действительно развиты. И вот в этом комплексе планируется развивать и баскетбол на колясках, потому что у нас уже команда сформировалась, она участвует и уже не на региональном уровне, а выходит на межрегиональный уровень. Да, и волейбол, и настольный теннис, и другие виды спорта.
24: Да
26: внутри будет большой...
24: До следж-хоккея тогда идете,
26: игровой зал. Может быть, Олеся Пестрякова сказала, они использовали до этого площадки разных заведений. А сейчас это будет свое, в одном месте. Единственное, конечно, не хватает бассейна еще, наверное, для полного
24: впереди.
26: Такого.
24: Это тоже можно на модульном уровне выполнить.
26: Конечно,
24: возвести. Пристройку, потому что там не олимпийский бассейн нужен, по большому счету,
26: конечно,
24: а оздоровительный.
26: Видите, действительно, пристальное внимание губернатора Василия Николаевича Анохина, он прям по всем муниципальным округам и в городе Смоленске, он сделал акцент, все здания, которые пустуют или как-то не востребованы сегодня, их переводить в рабочее состояние, приводить в какое-то нормальное состояние, чтобы можно было и использовать действительно по назначению, либо новое назначение какое-то. И здорово, что
25: полноценная
26: в области
24: современная очень
26: площадка.
24: Много подобных зданий осталось. Действительно, они были ведомственные, они принадлежали какому-то предприятию или еще чему-то. Сейчас нет ни предприятия, ни этого, ни того, ни третьего.
26: Совершенно
24: верно. Стены стоят, место, в общем, что называется... намоленное, заняться там чем-то полезным, это будет замечательно, тем более вложения не особенно большие нужны для этого.
26: В ряде случаев,
24: В ряде случаев.
26: Завершение строительных работ уже 31 октября стоит этого года, поэтому мы надеемся, что действительно в скором времени, через несколько месяцев, площадка заработает в полную силу.
25: Меньше полугода.
24: Главное еще оборудование, правильное, так скажем.
26: Покрытие, там все продумано, и действительно делается уже с таким учетом, что это будут безбарьерная среда абсолютно, которая позволит там перемещаться, удобно будет, все рассчитано для людей с ограниченными возможностями.
25: При этом он будет подготовлен для людей для всех возрастов.
24: Для всех, то есть там могут, это мы сделали акцент на этом, а так, конечно, все будут там заниматься. Татьяна Савицкая из Смоленска была у нас на связи. Говорили мы о том, что центр для занятий адаптивным спортом появится на месте неиспользуемого ФОКа по улице Попова в городе Смоленске. После небольшой паузы мы продолжим, не переключайтесь, еще много интересных новостей.
9: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение.
7: Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
9: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
7: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
11: Радость или грусть нас ждут потом.
10: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
7: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
25: Борис Петухов, Иван Фурсов ведут сегодня для вас программу «Разное время». Ну и теперь мы отправляемся в Архангельскую область.
24: И история эта никак не связана с Щелкунчиком.
25: Ну, да, сейчас скажем, что к чему. Мы недавно, наверное, пару месяцев уже обращались к похожей проблеме. И вот что перед нами, какая ситуация сейчас стоит. Архангельск, можно сказать, в центре Архангельска крысиный город. Почему Борис говорит про Щелкунчика? Потому что, понятно, крысиный король. Вот здесь как будто бы намечается подобное, и нам нужны щелкунчики, чтобы как раз эту ситуацию разрешить. И вот власти много лет, они не могут победить грызунов, а жители многоквартирных домов в центре Архангельска уже несколько лет страдают от нашествия крыс. Но сначала поговорим с корреспондентом Еленой Анатис, главный редактор сайта 29.ru и 51.ru. Дальше перейдем к эксперту. Елена,

0: центре города, в их дворе, разрастается целый крысиный город. То есть это такие многоуровневые подземные лабиринты, часть из которых ведет и под многоэтажку, и под участочек небольшой, где снесли недавно деревянный дом.
1: Угу.
0: И, собственно, и руины, и подземное пространство, это все что-то вроде вот
1: владений, так скажем. А что власти предпринимают и каковы результаты?
0: Да, если говорить о каких-то мерах, то в первую очередь власти оправдывают это дезертизацией, которая идет, например, с января в нашем городе, но, как говорится, никаких результатов мы не видим, при том, что немало средств направлено на эти меры. Но когда мы говорим об этом с депутатским корпусом, то есть не только с администрацией городской, там, конечно, отмечают, что дезертизация – это скорее работа с симптомами, а не с недугом, потому что все эти химикаты и яды – это вторичная мера, а первая мера, которая могла бы действительно помочь – это раздельный сбор мусора, то есть культура сортировки мусора самих жителей. То есть когда у самих грызунов не будет доступа к пище на помойках и в контейнерах, то, конечно, будет проще с ними вести борьбу. И, к слову, мы общались с биологом Валентином Рыниковым, доктором биологических наук из Москвы, и он, конечно, отметил, что эта тенденция, она не только для Архангельска характерна.
1: Это понятно, да.
0: Да, по городам России люди сталкиваются с тем же самым, в том числе потому, что кажется, что вот яды должны как-то помочь, а на самом деле все упирается в очень простое, но в то же время сложное решение, потому что единицы, конечно, россиян моют упаковки после йогуртов или молока, но все-таки большая часть складывает все вместе и тем самым подкармливает
1: тех же грызунов. С одной стороны, да, но с другой стороны, мне кажется, что крысы – это одни из самых мудрых животных на Земле, так уж получилось, да. Они могут решать очень сложные задачи, и они могут уходить в те самые норы бесконечные, которые как бы в их распоряжении, и никакими отравами их и не возьмешь. Но, с другой стороны, да, вот вы о раздельном сборе мусора говорите, а я вот просто элементарно, я каждый день выхожу из подъезда и вижу в урне, вот кто-то выбросил мусор.
2: Угу.
1: Хотя до помойки у нас в общем, не так далеко. Сейчас заваривают в старых домах, насколько я знаю,
2: мусоропроводы,
1: да. Проводится еще какая-то работа. Но здесь меня поразило то, что это новостройки, что это совершенно территории новые. И в этом смысле...
0: Здесь надо отметить, что, да, не только вот про старые дома, как вы верно сказали, где сохранилась эта система с мусорными коммуникациями внутри, а здесь, конечно, еще и подвальные помещения, которые в том числе и в новостройках есть, требуют особого внимания. И когда мы общаемся с разными экспертами, они говорят, что все лазейки для этого действительно умного, хитрого животного можно исключить. И в том числе в благополучном доме, в многоэтажке, где живут обычные хорошие люди, если подвальное помещение с доступом туда для таких животных, то, конечно, пострадать может любой подъезд любого дома.
1: Спасибо, Елена. Спасибо. Елена Ионайтис, главный редактор сайта 29.ru и 51.ru, была у нас на связи из города Архангельска. А сейчас мы поговорим со Светланой Викторовной Калининой, членом Центрального штаба НФ Народного фронта, эксперта по ЖКХ, вообще о состоянии, что у нас с крысами. Насколько я могу сделать вывод, ситуация ухудшается.
2: Ну, здесь и не только с крысами.
1: Здравствуйте, Светлана Викторовна.
3: Светлана Викторовна, здравствуйте. Да, здравствуйте, ребята.
2: Но здесь, наверное, еще упирается в то, что региональные операторы не вывозят мусор. Видимо, нужно больше, чем один раз в сутки вывозить, чтобы там крысы не могли найти себе пищу. Как нам быть с этим?
3: Можно с вами сейчас вот сразу прям не соглашусь.
1: Да.
3: Знаете, когда я, вот говорят, вспоминать, ностальгируешь, не потому, что человек уже тоже на пенсии, нет. Но когда в Советском Союзе эта работа была планомерная, и когда не спрашивали мнение жильцов, то есть до вот этого жилищного кодекса, который принят в 2004 году и написан в другой стране, а не у нас, когда у нас были свои законы, свои правила, свое отношение, своя зона ответственности прописана для всех организаций, которые отвечали, санэпиднадзор, Роспотребнадзор, которые следить за здоровьем, а не по заявительному характеру граждан, да, или по заявлениям там кого-то только начинают работать сейчас, а следили планомерно, контролировали, приходили. Вот

0: для чего были все надзорные органы созданы? Предупреждать те или иные правонарушения, ПИД-нарушения, все, что с этим связано.
1: Все распространение инфекции, вот такая... да?
0: Абсолютно. Вот смотрите, природа в этом году показала, везде вода, везде катаклизмы, было много снега, было животных выгоняет из полей, из лесов. Куда? Ну, там, где хоть какая-то
1: еда.
0: Жизнь есть. У меня вот в этом году лисы приперлись прямо в дома. Бешеные они, не бешеные, никто не следит. Я пыталась целых 3 недели найти, кто должен ответить мне, вообще с этими лисами рядом жить возможно или нет, да? Чего они пришли-то? К людям приходят. И это не дело в том, что мусор или не мусор. Вот есть организации, которые предупреждать право вот эти нарушения или ПИД-нарушения, то есть нормы санитарные, должны и следить за этим, убрать все моратории на проверки.
1: Точно.
0: Причем тут управляющая компания – это бизнес. Моратории мы их не проверяем. А то, что от этого страдает огромное количество людей, которые платят деньги из-за вывоз мусора, из-за санитарное состояние подвалов, и все это идет, что значит кошмарить бизнес? Но в первую очередь я должна понимать, что мои дети, мои родные, мои пенсионеры, они должны чувствовать себя защищенными кем? Государством.
1: Да, от вероятности, что их укусит крыса, конечно, это я понимаю, что это страшно совсем ситуация, но тем не менее, вот мы видим на улицах больших городов и Москвы в том числе, простите меня, но тем не менее.
2: Ну, да,
0: ну нет,
2: да.
0: Но если погода пригнала нам жилые помещения, вот большое количество вот этой вот хищности, которая может нести всякую заразу, тогда возникает вопрос, где у нас эти службы, которые должны прийти, проконтролировать и просмотреть? Вы что, не понимали, что или вы не изучали биологию? Вы получали дипломы где? Сидя в аудитории. Теперь искусственный интеллект. Если вы не знаете, как с ними бороться, ну, задайте вопрос искусственному интеллекту.
1: Да, кстати, да.
0: Такие огромные деньги-то тратят.
1: Да.
0: Мы тут машины изобретаем, а с какими-то крысами, простите, не можем справиться или с блохами. Вот
1: а вот да, на крысах живут блохи, вот еще надо, какой опасности.
2: Ой, а комары... Они кусают и животных в том числе.
1: И людей.
0: И
1: людей.
0: Сырой подвал, да, у нас с вами. Я говорю, я недавно заходила в белых джинсах просто в подъезд одного дома. Жалобы были, что у людей там аллергические реакции чем-то покрашены. Оказалось, что это банально, тепло. Это... У меня до колен на первом этаже, не в подвале. Все джинсы были черного цвета.
1: Вот
0: я говорю,
1: так.
0: Ребята, у вас не аллергия у детей, у вас укусы блохами. Как? Комары, блохи, мухи, это все инфекция, которая идет к нам. Откуда? Оттуда, где им вольготно жить. Конечно, вот эти мусорные кучи. Есть графики вывоза мусора. Тогда почему вы не контролируете Роспотребнадзор, спрашиваю? Вывезли, не вывезли, чтобы эти крысы не плодились и вовремя вывозили мусор по графику, за который мы платим деньги. Напишите заявление, заявительный характер, где именно не вывозят. Почему вы не проедете и не посмотрите это?
1: Да, это ваша
0: почему
1: работа.
0: Да. Стоять, простите меня, врачом, там, резать человека, хирургом, да, я должна спросить вам заявительный характер от кого, чтобы мне вырезать, не вырезать дополнительно какой-нибудь там орган или что там, не надо, больной. Поэтому здесь же учителя же не спрашивают, давать эту формулу, не давать. Каждый выполняет свою работу. Так почему здесь заявительный характер у тех, кто за нашу безопасность должен отвечать? Вот тут для меня это непонятно, я вам честно хочу сказать.
1: Да, действительно, эта ситуация, ну вот, связанная, ну, целый фактор, то есть целый сноп факторов.
2: А
1: да.
2: Можно вот я...
0: Просто бездеятельность, она ведет к дальнейшим развитию.
1: Да, все
0: вот
1: хуже,
0: вот
1: хуже и хуже.
2: Светлана Викторовна, простите, вот хуже, я конечно. Вас перебью, вот как раз таки статья, к которой мы изначально обращались, вот хочется процитировать депутата Архангельского областного собрания Виктора Зарю. Он говорит, у нас дератизация уже больше 30 лет одна и та же. Мы делаем одно и то же, а наука не подключается серьезно к этой проблеме. Хотя возможности есть. Мы идем однобоко, регулярно проводим дератизации, но проблема-то в другом.
0: Огромные деньги тратим.
2: Да,
0: давай.
2: Крысам нужно жрать, простите. И со стороны власти нужно найти ресурсы, чтобы проводить раздельный сбор мусора. Сделать так, чтобы люди не выкидывали еду в контейнеры.
1: Ну, и это тоже, конечно, но, с другой стороны,
2: ну, опять же, вот это частично упирается в разделение мусора.
1: Да, это перспективы достаточно, ну, нескольких лет.
0: Нет, информативный акт, который принят,
1: да.
0: Давайте так,
1: да.
0: До 1 января 2020 года контейнеры для раздельного сбора мусора должны были быть установлены на каждой площадке, где этот мусор собирается. Не выполнили. Но никто ведь не контролирует эти вопросы. Выполнено, не выполнено. Отчитались. Знаете, мне хочется просто всем сказать, кто работает на своем месте. Вот вы же выполняете свою функцию, вы несете в массы ту информацию, которую... И вы обязаны это делать, потому что это ваши должностные обязанности. Почему у нас чиновники, вот мне очень хочется сказать, очнитесь, товарищи, давайте делать дела для жизни людей, а не для отчетов. Вот на бумаге сколько вот если крыса, вот мы когда с вами, помните, занялись собаками бездомными, оказалось, что чтобы поймать, и в сутки одна собака обходится по содержанию в Астраханской области 16 тысяч рублей, а у меня командировочные 3200 вместе с дорогой и вместе там с этим. Это как эту собаку там в каких джакузи, да, купали? Тоже вот если сейчас разделить то, что на этих крыс, и блох потрачено, если вот... То, мне кажется, эта крыса уже в золоте ходит.
1: Да, да, именно так.
2: Светлана Викторовна, простите, так вот... ради бога, что мы вас перебиваем. Не так много времени. Давайте вот сейчас подытожим, что сейчас нам нужно сделать, чтобы хоть как-то эти проблемы решать.
0: Но заявительный характер принимается. Не пройдите мимо, потому что наступает лето. Да. Лето очень знойное, жарко. Всякой этой мерзости будет развитие больше. Чтобы подвалы были просушены. Не просушили, потому что все остальное будет уже в ваших квартирах по воздухотрубам этим ходам. Поэтому напишите заявление, чтобы государственная жилищная инспекция и Роспотребнадзор, и санэпиднадзор, санэпидстанцию, обязательно проверила деятельность управляющей компании, и все это у вас было приведено в нормативное состояние. Через госуслуги заявление написать надо. Пока такой характер.
1: Понятно.
0: Напишите, никто не вспомнит.
1: Светлана Викторовна, спасибо огромное, как всегда. Очень подробно и эмоционально. Светлана Викторовна Калинина, член Центрального штаба Народного фронта, эксперт ЖКХ, у нас на связи. Напоминаю, телефон 8-925-222-99-92. Вы можете текстовое сообщение прислать с любого мессенджера на тему, которую мы обсуждаем, или предложить свою. Самое интересное обязательно прочитаем. Через несколько минут мы снова в эфире.
3: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
4: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
3: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
4: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
3: Громче звук – это только начало.
4: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
3: На правах рекламы.
6: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
7: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
6: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
7: Да, Гипертония – это очень частая проблема возраста, но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение, но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация – возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
6: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
7: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
6: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
7: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукаидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
6: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
7: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукаидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукаидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
6: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
7: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
6: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
7: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
6: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
7: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
6: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
7: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
6: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
7: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
6: Давайте подведем итог нашей беседы.
7: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты «Кардиаля» не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты «Кардиаля» стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
8: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта кардиаль бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «Звездочка-2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Каждую пятницу Реклама.
9: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
10: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
11: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
12: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Реклама. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Официальная часть визита российского президента в Китай завершится беседой Владимира Путина и Си Цзиньпиня за чаем. Россия и Китай готовы сотрудничать с партнерами во всем мире, включая США. И Минобороны России заявила об улучшении позиции российских войск в зоне СВО. Далее подробнее. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь проводят встречу за чаем, которая станет завершающим мероприятием программы российского президента в Пекине. Владимир Путин назвал свой визит в Пекин успешным.
14: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
13: Как ожидается, в этом формате лидеры обсудят актуальные вопросы международной повестки дня. В их числе, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, Украина, Тегеран, отношения с США, сотрудничество в международных организациях и другие темы. Он отметил, что данный формат является обязательным атрибутом встреч Путина и Си Цзиньпиня. На данную встречу приглашены по 4 человека от каждой стороны. Ушаков также отметил, что продолжительность встречи не определена заранее. Владимир Путин в рамках визита в Китай ранее сегодня провел отдельную встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цзяном. Президент России сообщил, что лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства двух стран. Как отметил президент, и он сам, и его коллеги всегда с удовольствием посещают гостеприимный Китай.
15: Уважаемый господин премьер Госсовета, я со своей стороны очень рад нашей новой встрече. Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай, а нынешний визит имеет особое значение, особое звучание. В этом году исполняется 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимное уважение и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран. Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместное заявление глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества.
13: Россия и Китай готовы сотрудничать с партнерами во всем мире, включая и США. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с гражданином Китая инженером Пен Паем.
15: Помнится, в 1972 году, именно 20 мая, он призвал весь мир бороться с американским империализмом. Наша встреча проходит в знаменательный день. Но сегодня мы вместе с Китаем дружим не против кого-то, мы ни с кем не боремся. Мы боремся только за наши интересы, за наше развитие. И более того, готовы сотрудничать со всеми, в том числе с нашими партнерами во всем мире, включая Соединенные Штаты. Вот сегодня говорили об этом с председателем Си Цзиньпинем. И мне очень приятно, что, получив образование в России, вы успешно развиваете свою карьеру у себя на родине. Под руководством председателя Си Цзиньпиня и Компартии Китая Китай чувствует себя очень уверенно, развивается хорошими темпами. Эта политика обеспечивает стабильность в Китае, и политическую стабильность, и экономическую.
13: Напомню, в 2000 году, когда Путин посещал Китай с первым государственным визитом в качестве президента, Пен Пай был одним из китайских детей, которым посчастливилось оказаться в парке Байхай. Мальчик тогда радостно помахал российскому президенту. Напомню, Владимир Путин и Си Цзиньпинь ранее сегодня провели две сессии переговоров, также подписали порядка 40 документов. Главный ориентир России и Китая – продолжение сотрудничества. Также подробно обсуждалось будущее проекта «Сила Сибири-2». Как сообщил журналистам в Пекине пресс президент России Дмитрий Песков, основные параметры понимания по силе Сибири-2 согласованы.
16: На самом деле, вот президент как раз говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по силе Сибири-2 есть. Есть и по маршруту есть, и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
17: Временные интервалы какие-то уже вырисовались?
16: Чего?
17: А вот это проект по силе Сибири-2?
16: Ну, четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация, но это достаточно большое достижение.
13: Также Песков сообщил, что Россия зеркально продлит безвизовый режим с Китаем на 27-й год. Он подчеркнул, что такой формат въезда показал свою продуктивность. Ранее Китай принял решение продлить безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Вооруженные силы России баражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожили украинский безэкипажный катер, вышедший из порта Одессы и двигавшийся в сторону Крыма, сообщает Министерство обороны. Ведомство опубликовало кадры поражения украинского безэкипажного катера. Группировка войск «Восток» за минувшие сутки продвигается вглубь обороны армии Украины. Войска группировок «Север», «Запад», «Юг» и «Центр» улучшили положение в зоне СВО, сообщило Министерство обороны России. Суточные потери противника составили свыше 990 военнослужащих. Температура в Москве в среду днем поднялась до рекордных для 20 мая 30 градусов, тем самым побив рекорд, который держался с 1897 года, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
18: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Московская футбольная «Динамо» в ближайшие два дня подпишет контракт с Сандро Шварцем. Последние детали согласованы, сообщает «Спортэкспресс». Зарплата тренера составит 1,7 миллионов евро в год. В Москву 47-летний немецкий специалист прилетит в конце июня к началу сборов. Шварц уже возглавлял «Бело-голубых» с 20 по 22 год. При нем «Динамовцы» выиграли бронзовые медали и прошли в финал Кубка России. Сергей Булатов продолжит работу на посту главного тренера «Крыльев Советов». Об этом заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Напомню, с 1 апреля Булатов исполнял обязанности наставника команды после ухода с должности Магомеда Адиева, а 28 апреля он был утвержден главным тренером самарцев. Клуб первой лиги «Торпедо» объявил об уходе главного тренера Олега Кононова. Как сообщает пресс-служба автозаводцев, контракт расторгнут по соглашению сторон. В минувшем сезоне черно-белый финишировали на 9-й строчке. Московская хоккейная «Динамо» проявляет интерес к американскому форварду шанхайских драконов Кевину Лобанку, сообщает «Спортэкспресс». По информации источников, в число потенциальных покупателей хоккеиста также входит «Нефтехимик». Соглашение 30-летнего нападающего с китайским клубом истекает 31 мая текущего года. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги объявила имена претендентов на награду лучшему новичку сезона имени Алексея Черепанова. Так, за приз поборются нападающий Слава Тюлаев Александр Жаровский, форвард СКА Матвей Поляков и нападающий «Металлурга» Михаил Федоров. Обладатель премии определится голосованием клубов. Чемпионка Европы по волейболу Екатерина Любушкина покинула «Локомотив», сообщает пресс-служба калининградского клуба. В составе команды 36-летняя волейболистка провела три сезона и была ее капитаном. Действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Цихарулидзе является единственным кандидатом на этот пост на предстоящих выборах. Отчетная выборная конференция ФФККР пройдет 22 мая в Москве. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
13: Погода. В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 18. В Архангельске небольшой дождь, плюс 27. В Вологде небольшой дождь, плюс 29. В Петрозаводске небольшой дождь, плюс 26. В Сыктывкаре облачно с прояснениями, плюс 25. В Элисте облачно с прояснениями, плюс 30. В Махачкале переменная облачность, плюс 21. Во Владикавказе дождь, плюс 19. В Херсоне небольшой дождь и плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем. Температура ночью плюс 11, днем плюс 22. В Москве в четверг ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 18, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.
19: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
20: 16+. 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
21: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
20: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах».
0: В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
2: Сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
22: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
23: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
24: Из древней столицы Руси, города Владимира.
2: Большая страна. Разное время.
1: Мы рады приветствовать всех, кто только сейчас присоединился к эфиру главного радио нашей страны, Радио России. Напомним, что на волнах Радио России продолжается программа «Разное время», которая, в общем, и создана для того, чтобы познакомить вас с огромным количеством новостей из провинции, ну, скажем так...
25: Из регионов.
1: Из регионов, да, поскольку слово «провинция» почему-то вызывает какие-то, ну, совершенно немотивированные, как мне кажется... Ничего в этом плохого нету. Но дело в том, что мы продолжаем наш эфир, и вы можете принять участие в нем с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете прислать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, либо задать какие-то вопросы. В общем, не стесняйтесь, вариантов много. Также не забывайте, что мы представлены во всех мессенджерах практически, которые действуют на территории нашей страны. Там есть обязательно Радио Россия. И, конечно же, обратите внимание на сайт Вести.ру и на платформу «Смотрим», где огромный архив наших документов.
25: Да, все верно. Ну и напоминаем, что сегодня для вас работают Борис Петухов и Иван Фурсов. И вот как раз в сообщениях в прошлом части мы обсуждали тему мусора и крыс, которые заполонили Архангельск. Вот нам написал Дмитрий из Омска. Здравствуйте, Омск, Романенко, 12, вода паводковая, плюс вода после аварии на насосной станции, канализационная, 0,5 метра в подвале уровень, двор не очистили после аварии, канализация залила и стояла неделю, площадка прибирается, вроде вовремя, раздельных контейнеров нет. Ну, будем надеяться, что все это образуется.
1: Что-то изменится, действительно.
25: Да, вот мы озвучили, может быть, ситуация все-таки возьмется на контроль, либо мы позже уже к этому обратимся.
1: Обязательно вернемся. Вот о чем хотели рассказать. В Мариэл запустили работу чат-бота Onar или Onar, ну, узнаем сейчас, который поможет участникам СВО получить меры соцподдержки. Проект прошел проверку качества и стал один из 5 верифицированных цифровых помощников МАКС, действующих в республике. Константин Микчилов из Мариэл уже готов рассказать нам подробности. Константин, здравствуйте.
25: Добрый день, Константин.
26: Борис, Иван, здравствуйте. Да, действительно, наверное, в первую очередь хочу сказать по поводу названия этого цифрового помощника. Он звучит как Onar. Угу. Это вообще из марийского эпоса. Это национальный герой, богатырь, образ защитника. Соответственно, здесь есть параллель непосредственно с героями, которые сейчас, собственно, защищают нашу страну. Вот. И этот цифровой помощник помогает, соответственно, разобраться в тех мерах поддержки, которые сейчас оказываются на территории Республики Мариэл для участников СВО и членов их семей. Вот, на самом деле, идея проекта родилась в стенах Госсобрания Республики. Вообще, почему? Дело в том, что сейчас на территории региона достаточно большое количество мер поддержки участников СВО. Например, там через МФЦ, возможно, доступно через МФЦ свыше 120 мер. Поэтому, конечно же, возникает вопрос, где и что. И вот чтобы гражданам не искать где-то и не ходить по ведомствам, был вот запущен такой проект. Вот в рамках проекта «Герой Мариэл» Талышки Влак, один из участников, Александр Смирнов, в ходе работы со своим вот как раз наставником, председателем Госсобрания Михаилом Васютиным, они предложили идею. Поскольку к депутатам обращается очень много, большое количество людей с одним и тем же вопросом по поводу мер поддержки, то сначала просто разработали таблицу бумажную и понимали, что этого уже было недостаточно. И вот как раз в ходе работы возникла идея создания цифрового этого помощника. Значит, что он из себя представляет? Это, значит, веб-версия, есть страничка, на которую можно зайти и узнать все, что положено членам семьи участников, самим участникам. Вот, например, есть еще второй вариант в соцсетях ВКонтакте. Угу. Причем у каждого госоргана у нас сейчас появилась специальная кнопочка. Ты ее нажимаешь, и, собственно, открывается приложение, где, ну, собственно, можно вот уже пройти поэтапно. Сейчас, например, на данный момент свыше 300 пабликов, и работа продолжается дальше. И, конечно же, это Messenger Max. При этом хочу сказать, что вот Анарко вошел в число 5 верифицированных чат-ботов, то есть это защищенный, надежный сервис. Вот, и мы понимаем, что эти помощники могут работать даже в случае ограничения интернета, то есть у пользователей всегда этот сервис будет работать, поэтому вот эти площадки и были выбраны. Пользователь может двумя путями воспользоваться. Во-первых, обычный, это когда мы заходим в интерфейс, и у нас там меню. И дальше ты уже спускаешься, выбираешь какие-то варианты. Есть второе, это использование искусственного интеллекта, когда ты непосредственно задаешь какой-то запрос, и искусственный интеллект с тобой общается, пытается понять, что, собственно, необходимо. Так вот, здесь должен отметить, что возникла небольшая сложность. Не так все просто оказалось, ну, вот как я сейчас рассказываю, да? Что классно все работает, все это запустили. Вот. В первую очередь возникла техническая особенность. Я, наверное, сейчас предлагаю послушать одного из создателей цифрового помощника. Да, это известный у нас IT-разработчик Сергей Кунин. Он как раз рассказал, с какими особенностями он столкнулся.
4: Слушаем. Когда мы делаем там какой-то сервис, чат-бот и агент, еще что-то, то есть вопрос, где брать данные, куда подключать. То есть наши сайты, наша вся инфраструктура, в принципе, она не подстроена под искусственный интеллект. И, грубо говоря, там сейчас каждый школьник может создать там чат-бот или там и агент, а где брать информацию? Это же, понимаете, это уникально и в том, что мы самих госслужащих, муниципальных служащих, мы их разгружаем. К ним не ходят 5-6 человек, там не спрашивают одно и то же. Все, они один раз зашли, поменяли информацию, дополнили, изменили, все, у них как бы все везде подтянулось автоматически в режиме реального времени. То есть вот эта табличка, которая была у нас на сайте Минсоца, то есть там различные, ну там сборная была со всех там органов, данные проверялись, перерабатывались, там были опечатки, вот, это переводилось в новую среду, то есть пользователь не видит как бы визуально, да, снаружи, а вот внутри там была большая работа. Сейчас, я думаю, что будет мировой тренд в ближайшее время, это именно переход на новый формат данных.
1: Ну да, действительно, вопросы возникли, конечно, когда вот надо было объединить все, так скажем, исходные, которые и повторяются действительно, и каким-то образом дублируются, но тем не менее в каждый случай он уникален и требует уже внедрения, так скажем, естественного интеллекта, то есть живого человека.
25: Да, определенно.
26: Да, совершенно верно. Причем я могу сказать, что вот этот опыт работы над Анаром, который вот сейчас запустили, он позволил выявить варианты, когда возможно это и применять в других сервисах. То есть сейчас эта команда, вот, в том числе и Сергей Кунин, он будет продолжать работать над созданием новых сервисов. Например, у нас вот, одна из последних его работ, почему он известен, потому что он у нас работает над социальным таким направлением. Очень много у него ресурсов. Один из последних, например, это городской радар. Это возможность обратиться в столичную мэрию без обращений, без походов в мэрию. То есть напрямую.
25: Да, не тратя время.
26: Да, то есть да-да, упало дерево, сфотографировали, и вот через городской радар это отправляется. Соответственно, это очень быстро реагируется, очень много времени экономится. И как раз вот сейчас Сергей в том числе работает над тем, чтобы вот эта технология, которая в Анаре была использована, она сейчас будет применяться вот в городской среде.
1: Понятно.
26: Чтобы
1: вот мы максимально быстро.
25: Прекрасный пример
1: Константин
25: для других регионов.
1: Да, Константин Мягчилов был у нас на связи из Мари-Эл. Поговорили мы о том, о запуске чат-бота Анар, который поможет участникам СВО получать меры соцподдержки.
5: Большая страна, разное время.
25: Ну и вот нам пришла новость из Уфы. Там запустили программу «Дорога к дому». Программа заключается в том, что она предполагает ремонт межквартальных проездов и въездов во дворы. Так сообщают в администрации столицы. Ну, не будем томить, у нас уже на связи Сергей Трифонов. У него масса всего интересного. Он сейчас нам обо всем этом поведает. Сергей, здравствуйте.
1: Сергей, добрый вечер.
5: Здравствуйте, коллеги. Да, новая программа, она запущена в этом году, называется, вы уже озвучили, сказали, «Дорога к дому». И она предполагает как раз-таки ремонт тех участков дорог, на которые чаще всего, ну, не обращают внимания, да, например, мы же обычно там активно ремонтируют дороги республиканского там значения, да, муниципального значения, большие проезжие части, а вот те как раз, вот эти вот дворы, или которые проезды ко дворам, или межквартальные проезды, да, да, их, что называется, в последнюю очередь по остаточному принципу обычно, они же очень...
1: Обычно, да, такой ямочный ремонт там делают.
25: Заплаточный.
5: Да, Борис. Да, а между тем эти дороги нисколько не менее важны, чем вот такие вот большие, потому что, например, по этим дорогам люди ежедневно выходят из дома, идут на работу, школьники идут в учебные заведения, да, дети в детский сад, ну и так далее. То есть каждый день, да, ну, важнейший там трафик, так сказать, проходит. И вот как раз вот в Уфе, наконец, возьмутся вот за эти самые межквартальные проезды, потому что они, честно говоря, уже в ужасающем состоянии. Ну, во многих местах, вот, где я проходил.
1: Вы даже провели опрос жителей Уфы, да?
5: Да. Вот давайте, кстати, сразу его послушаем, что говорят люди по поводу качества таких дорог во дворах.
6: На школьной дороги ужасные, разбитые, ямы, лужи, это кошмар какой-то.
7: На 50 лет СССР живу, въезд во двор, там яма на яме.
8: Ям очень много. Каждый год делают, через год опять то же самое.
9: Очень плохо все с дорогами во дворах. По улицам Гагарина, Рыльского, везде все плохо.
10: В центре-то более-менее еще, а здесь хотелось бы, чтобы было получше.
11: Я вот на дорогах, на этих, на ямах пробила себе днище, все вытекло масло, пришлось все менять. Плюс эвакуатор.
27: Я оставляю это без комментариев.
28: Дороги? Я вообще в шоке.
29: Может, где-то и делают, но только не на этих улицах, где проезжаю я.
5: Ну, то есть, вот, комментарии излишни, да?
1: Да, это понятно.
5: Да, и вот как раз в этом году, то есть, как я уже сказал, программа новая, и власти определили участки на этот год, их будет 80 этих участков, это в разных частях города, причем далеко не только в центре, как можно подумать, что опять люди уже с таким, ну что вот в центре дороги приведут в порядок.
1: Сделайте витрину, а мы так и будем жить.
5: А мы где-то на окраине, в спальных районах, то есть у нас будет все по-прежнему. Нет, вот в эти 80 участков, как мне сообщили в мэрии, пошли совершенно разные улицы, да, во всех микрорайонах. Эта программа рассчитана вообще на несколько лет, то есть она не ограничится только этим годом, что в этом году сделают эти 80 участков, и все, нет. Но на этот год, вот уже даже сумма известна, это 200 миллионов рублей, ну, не маленькие деньги для таких, потому что это же будут делать, ну, не то что заплаточный ремонт, а такой относительно небольшой, да, но во многих местах, поэтому это все вот будет как бы затратно, и поэтому, то есть, вот хочу сказать, что программа будет долгосрочная, она не только на этот год, потому что дороги, к сожалению, каждый год, залатали, заделали, да, а потом они опять приходят в негодность по разным причинам. И вот как я тоже говорил с начальником управления ЖКХ Кировского района Уфы Ильгизаром Мухамедзяновым, и он сказал, что вот обязательно, то есть, будут приводить в порядок, то есть, это вот, ну, асфальт стелить, старый убирать перед этим, естественно, и вот эти вот даже, как мы привыкли говорить, сзади домов, например, бывают такие земляные, грунтовые тропинки обычные, даже их заасфальтируют.
1: Давайте послушаем.
30: У нас обустраиваются заходы к дворовым территориям, то есть все участки, где у нас имеется потребность, где ранее проходили тропинки просто по грунту люди, где ходили, сейчас ровно по этим участкам обустраиваются тротуары.
1: Ну да, а то у нас принято создавать, так сказать, для удобства людей, надо обходить обязательно квадратами, чтобы пройти.
5: Да.
1: И все равно все продолжают ходить, вытаптывать траву.
5: Все равно, но потому что привыкли, но и больше негде, как бы самый короткий путь, самый удобный, да?
1: Да.
5: Еще, коллеги, хотел бы здесь отметить, что эта программа, вот «Дорога к дому», она, ну, как говорят власти, логическое предложение другой программы, которая была принята в прошлом году, она называется «Дорога к знаниям». О чем она? Она о том,
26: что ремонтируют вот так же дороги точечно, но уже до школ и до детских садов. То есть, чтобы вот эта самая дорога к знаниям детей была безопасной. То есть, они чтобы по нормальным дорогам шли, или там родители их везли на машине по нормальным дорогам, да. И где-то эти две программы будут пересекаться. То есть, вот дорога к знаниям, дорога к дому, да. А где-то уже, потому что дорога к знаниям, она уже идет, она уже, ну, так сказать, активно идет. И вот тоже хотелось бы, ну, потому что они невозможно в этой связи не сказать, это похожая программа, она аналогичная.
1: Конечно, конечно.
26: Как бы, сначала, и вот как раз ремонт ведут в детском саду номер 324 Уфы, возле этого детского сада. И вот директор этого детского сада и родители, что говорят по этому поводу?
1: Послушаем.
3: Мы очень рады, что наш детский сад попал в этот проект, потому что до этого родители не имели такой возможности нормально подойти, шли по проезжей части и по неблагоустроенным тротуарам.
12: Мы очень надеемся, что через пару недель, когда работы закончатся, наша дорога в детский сад будет безопасной.
1: Ну, это самое главное. Да, самое главное. Да. И действительно, существует такая программа и у Народного фронта, тоже «Дорога в школу», так, да. Так называемая, это всероссийская программа.
26: Да, да, да.
1: И они обращают огромное внимание, особенно на сельские территории они обращают.
26: Да, особенно... Да, но еще вот, знаете, по аналогии с этими двумя программами, может быть, в Уфе запустят, но вот так уже и люди шутят, как бы полушутят, полусерьезно, что, может быть, будет программа там до больниц, программа дорога до больниц, дорога до магазина, ну, какая-то, это же все важно, это же наш путь, да, которым мы ежедневно пользуемся, и очень важно, чтобы он был комфортным, чтобы идти, нога не попадала в яму или там в огромную лужу, а вот... По нормальной дороге, ну, по крайней мере, вот эти вот эти программы «Дорога к знаниям» и «Дорога к дому».
1: Ну да, чтобы хотя бы были тротуары.
25: Ну
1: да.
25: Еще можно освещение наладить, если это необходимо.
1: Да, и освещение,
26: конечно.
1: Да.
26: Конечно, но освещение с освещением тоже вовсе не так радужно, угу. Но в центре понятно, что витринное, что это...
1: Ну да, да, да.
26: Витринное. А вот во дворах далеко не везде, ну, может быть, следующий этап городские власти возьмут уже на заметку, что и на освещение нужно уделить...
1: Ну да, вот у нас внимания. Около дома сделали новую дорогу, да, действительно, ну, между домами, и, ну, там достаточно большое движение, но вот надо отдать должное, сделали лежачего полицейского на повороте, чтобы как бы люди не особо рисковали и действительно... А так, эта проблема, конечно, огромная. Вот дорога до помойки, дорога до этого, до ближайшего автобусной остановки. Это все очень важно, потому что климат у нас в стране, в общем, достаточно разнообразный. И
26: асфальт быстро деформируется. От дождей, от снегов, да. И поэтому, казалось бы, то есть до остановки, до мусорных контейнеров, там не так много шагов.
1: Да, да, обидно, да, по каким-то дощечкам надо перелезать, каким-то образом это все делать. Хотя, в общем, объем работы не очень большой, чтобы это все сделать. И, во-вторых, действительно, технологии позволяют...
25: Ну и лучше уж сделать один раз, есть, чтобы там потом тысячу раз не переделать
1: заплату. На несколько лет, и поэтому... Вот такая программа в Уфе запущена, называется «Дорога к дому», и о ней нам рассказал корреспондент Сергей Трифонов. Спасибо ему огромное.
25: Спасибо огромное.
1: Действительно, эта проблема, она по всей стране, даже в Москве наверняка есть такие вещи. Поэтому мы...
25: Ну что говорить, вот Третье кольцо его чуть ли не каждый год там перестилают, но это уже другой разговор.
1: Да, да, мы сейчас говорим именно о доступности вот между домами и вот выйти действительно до ближайшего магазина. Огромное спасибо, мы продолжаем нашу программу.
13: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
14: В центре внимания специальная военная операция.
15: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Большая страна, разное время. Все для фронта, все для победы.
25: Ну и вновь делаем акцент на помощь бойцам СВО. До этого мы говорили про меры социальной поддержки. А сейчас обратим внимание на то, что из Калязина, что в Тверской области бойцам специальной военной операции передали жизненно важный груз. Тоже часто об этом говорим. Но вот сейчас нам расскажет наш корреспондент Андрей Собынин, какая помощь в этот раз была направлена. Андрей, добрый день.
1: Здравствуйте, Андрей. Расскажите, пожалуйста, кто собирал эту помощь? Тоже, по-моему, интересно.
0: Да, конечно, у нас в Тверской области очень большое количество волонтеров, и что очень интересно, и показательно, именно небольшие города, например, Пушкарезинский округ, это, ну, город плюс вот район, это 14 тысяч человек всего. Но, тем не менее, очень большую помощь оказывает группа «Свои Калязин», которая была создана несколько лет назад. И давайте сразу-то послушаем Екатерину Чистову, организатора группы, она как раз расскажет о том, какая помощь была оказана.
16: Наша группа – это объединение инициативных людей, которые просто захотели помогать нашим ребятам. Очень много людей подключилось. За 2 года у нас сложились очень теплые дружественные отношения с нашими ребятами. Они чувствуют нашу поддержку. Они ее видят, они ее получают. Мы очень тесно общаемся. У нас, когда группа началась с окопных свечей, и потом пошло-пошло, то есть по потребностям мы дошли до маскировочных сетей. За 2 года, вот буквально 1 апреля, у нас было сплетено 1000 сетей. У нас уже вот по Калязинскому муниципальному округу 8 точек. Плетение сетей. Также организовано где-то делают у нас и сухой душ. Ну, кто что может. Браслеты выживания плетем.

0: Причем многие военные даже в зоне СВО, даже уходя на задание, эти нашивки с собой берут, потому что они хотят чувствовать идентичность со своей малой родиной. И очень важно, когда они приезжают в сам Калязин, в отпуск, они навещают и волонтеров, и город, и говорят, что город очень сильно изменился и похорошел, и туристов стало больше, и сами жители
1: Да,
0: стали
1: да,
0: очень важно
1: да,
0: любить
1: да.
0: свой город больше. А еще у нас есть москвичи, которые приезжают, конечно же, в Тверскую область отдыхать, и тогда примерно район возрастает в 2 раза. И причем многие из них тоже включаются в помощь. Вот, например, есть одна московская семья, которая за прошлое лето сама у себя в беседке сплела 6 сетей маскировочных и передала их на фронт.
1: Какие молодцы,
0: Вот.
1: действительно.
0: Да, и хочется еще сказать о том, что многие же, наверное, спрашивают, соответственно, какая мотивация у волонтеров? Почему они, не покладая рук и работы у них, там тоже Екатерины работа и семья, вот чем они руководствуются в своей деятельности? Давайте
1: Давайте
0: послушаем
1: послушаем.
0: ответ Екатерины.
2: У нас разговор среди волонтеров, и мне сказали, а ты знаешь, говорит, сказали, что волонтеры хорошо наживаются на помощь. Я говорю, ну скажите им, что это правда. Потому что вот такое ни за какие деньги не купишь. Это доверие, это благодарность, особенно когда ты помогаешь. Вот буквально даже ребята мы доставили Булат, они поехали в Селидово, потом звонят мне, говорят, Катя, спасибо огромное за Булат. Говорит, он нам жизнь спас. В последнее время, я заметила, движет волонтерами. Одна такая фраза, главное, чтобы они там не устали. Особенно те, кто там сначала.
3: Тут ценности совершенно другие уже.
1: Да, именно так. И действительно, оказание такой вот адресной помощи. И опять же, вот нас стоит отметить, что в этой посылке были еще медикаменты от аптечного сети, так скажем, которая тоже участвовала в этом вместе с родителями, учениками школы номер 2, и местная аптека объединилась, и отправили действительно гуманитарный конвой со всем необходимым.
0: Да, там еще важно отметить, что сама группа «Свои Калязин» помогает и некоторым госпиталям, и, например, детям с особенностями, которые в Горловке живут. И давайте тогда послушаем как раз отклики военнослужащих и медиков, которым как раз и оказали помощь калязинские волонтеры.
1: Слушаем.
4: Хочу выразить огромную благодарность жителям города Калязина, Калязинского района за предоставленную гуманитарную помощь. Также большое вам спасибо за резину, очень сильно поможет для выполнения боевых задач. Также хочу всех поблагодарить, кто плетет маскировочные сети. Враг будет разбит, победа будет за нами.
5: Хочу передать привет любимому городу Калязин. Хочу выразить благодарность команде волонтеров группы «Свои» и Калязинской библиотеке имени Макарова за помощь в приобретении монитора для нашей работы.
6: Выражаем огромную благодарность за оказание медицинской помощи с лекарствами, препаратами и средствами индивидуальной защиты, а также то, что необходимо нам для оказания помощи военнослужащим на территории СВО, потому что в городе Калинина оказывается данная помощь круглосуточно.
1: Вот это, пожалуй, самая главная благодарность и самое главное, вот как можно понять, для чего все это
3: делается. Да, ради чего это.
1: Все это делается, и все это делается действительно людьми совершенно бесплатно, в свободное от работы время. И количество таких объединений все увеличивается, они увеличивают свой количественный состав и всегда постоянно стремятся следить за тем, что необходимо фронту.
3: Андрей, ну и дети наверняка принимают участие в помощи.
0: Да, конечно, дети какие-то помогают и письма писать, и какие-то сладкие подарки организовывать. Кстати, например, у них есть такая практика, что письма, которые пишут дети калязинские, они как бы попадают, соответственно, бойцам не прямо конкретно каждому, вот каким-то выборочно. И так, и особенно, как говорят Екатерина, бойцов трогает, что если письмо какого-то родственника попал, может быть, от крестника, может быть, еще от кого-то. Для них это прям вот очень особый дар, и они очень хранят эти письма, и для них это очень важно, как
1: используют, да,
0: легче к людям.
1: их в качестве талисманов тоже, действительно, вот эти игрушки,
0: Да,
1: которые ребята
0: безусловно.
1: присылают.
0: И когда приезжают, стараются поблагодарить всех детей, которые написали это письмо, когда на родину приезжают. Для них тоже это очень важно.
1: Сергей,
0: Проводят
1: спасибо.
0: руки мужества, естественно.
1: Андрей, спасибо. Спасибо большое. Андрей Собынин был у нас на связи, рассказал, что из Калязина, маленького города, да, на Волге, бойцам СВО передали жизненно важный груз.
3: Да, и волонтерам спасибо, и низкий им поклон.
1: Да.
7: Большая страна, разное время.
3: Ну, а теперь отправляемся в Киров. Там герои России вместе с губернатором открыли форум детства.

0: политических объединений. Все это произошло вчера, во вторник.
1: 19 мая.
0: Да, так точно. В День детских объединений площадкой для масштабных встреч стал лицей информационных технологий номер 28. Ну, сейчас расспросим Ольгу Пестову, как это все происходило и к чему это все будет вести. Ольга, здравствуйте.
1: Оля, здравствуйте. И все это так или иначе было связано с бывшим Днем пионеров.
2: Да, так все точно. Верно. Все верно. Здравствуйте, уважаемые ведущие и слушатели. Действительно, вчера в нашем городе был настоящий праздник детства и молодости. Наш регион впервые отметил День детских объединений, новый региональный праздник, который был учрежден по предложению нашего губернатора Александра Соколова. И главная цель вот этого праздника – это поддержка детских инициатив, чтобы дети и молодежь чувствовали свою востребованность на малой родине и связывали с ней свое будущее. В наш город вчера приехало очень много почетных гостей из разных уголков нашей большой страны и представителей федеральных детских молодежных объединений. И, как вы уже сказали, празднование Дня детских объединений стартовал он на Театральной площади. Там прошел парад детских объединений. По главной площади нашего города прошли 800 ребят, участников волонтерских, патриотических, творческих, других объединений. И вот в рамках форума в нашем Кировском лицее информационных технологий номер 28, это очень современное здание, оно открылось буквально в этом году, но школа, высшая школа 28, это действительно старое учебное заведение с традициями, собрались 450 школьников, подростки в формате 100 вопросов взрослым общались с начальником главного штаба юнармии Владиславом Головиным и председателем правления движения первых Артуром Орловым. Кстати, оба они удостоены звания Героя Советского, Героя России. Герои России, и замечу, что знаменитый морпех с позывным «Струна» Владислав Головин учился именно в этой 28-й школе в нашем городе и посещал здесь занятия в патриотическом клубе. И ребята вместе вот с почетными гостями обсуждали вопросы гражданской активности, патриотизма. Согласитесь, это очень важно в современных условиях.
0: Само.
2: Также в нашем городе прошли научно-практическая конференция, квест для школьников «Вместе мы сила», фестиваль «Мир возможностей». Ребята участвовали в различных мастер-классах, играли в различные игры, сдавали нормы ГТО. Ну и бесспорно, у участников и гостей нашего города останутся самые приятные впечатления об этом празднике. Но, наверное, стоит сказать, что День детских объединений в нашем регионе, этот праздник появился не случайно, ведь у нас действительно очень большая Кировская область, очень много различных детских и молодежных объединений есть, те, которые известны во многих городах России, например, военно-патриотический клуб «Рубеж». На занятиях мальчики и девочки изучают историю России, огромное значение уделяется огневой подготовке, медицине, рукопашному бою, топографии, ну и основным принципам выживания в экстремальных условиях. Занятия все абсолютно бесплатные. И главное, чтобы ребята стали настоящими людьми. Это отмечает руководитель клуба, майор запаса пограничной службы ФСБ Алексей Топин. И, кстати, многие выпускники клуба «Рубеж» стали офицерами. Сейчас некоторые находятся в зоне СВО. И вот там погиб, к сожалению, выпускник клуба «Рубеж» Арсений Арасланов. Он стал самым молодым кавалером трех орденов мужества в России. Да. Ну, конечно, есть и другие уникальные клубы, которыми мы гордимся. Это и уникальный историко-краеведческий клуб «Мир». Ребята ежегодно в июле отправляются в этнографические экспедиции, заброшенные деревни русского севера.
0: Это очень интересно.
2: Не только Кировская область, но и Вологодская, Архангельская. И привозят уникальные экспонаты для своего музея.
1: Да, да и песни наверняка привозят и записывают, наверное,
2: да,
1: сказания
2: да.
1: какие-то, потому что особенно Север этим славится, да еще записать с местным колоритом произнесенные сказки какие-то, это очень интересно и действительно, потому что, конечно, мы понимаем, что основное, так сказать, упор на патриотическом воспитании, но тем не менее детских объединений много, и они занимаются разными совершенно вещами.
2: Абсолютно. Угу. Вот в 2018 году у нас появилось волонтерское движение «Том Сойер Фест на Вятке».
1: Да, это все известно.
2: Да, ребята и подростки, в общем, занимаются сохранением исторического наследия и делают очень много для нашего города. И вот 4 года они работали, воссоздали арку Вятского Кремля, и открывается замечательный вид на Успенский собор Трифонова монастыря. Туристы очень любят там бывать.
1: Да, замечательно, замечательно. Действительно, приложений для детского и юношеского движения очень много в нашей стране, поэтому, конечно, будут заниматься и этим, и тем, и другим. И, конечно же, вот этот праздник наверняка будет отмечаться каждый год, День детских объединений. 19 мая, и это очень не может не радовать, действительно. Ольга Пестова была у нас, Ольга Пестова была у нас на связи
0: из Кирова.
1: Из Кировской области, да, из Вятки. Мы напоминаем, что у вас есть возможность связаться с нами. 8-925-222-99-92. Можете отправить текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, или задать вопросы. Так что не стесняйтесь. Мы после паузы продолжим.
3: Радио России. Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
4: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
3: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Большая страна. Разное время. Отдыхаем в России.
1: Ну вот, мы продолжаем эту рубрику «Отдыхаем в России». Познакомили вас уже с огромным количеством регионов, где ждут гостей. Но еще кроме этого мы...
0: Много иначе сегодня посмотрим.
1: Да, задались вопросом. Туризм – понятие широкое, но, тем не менее, оно разделяется на ряд разного рода направлений. И люди действительно в наше время все больше и больше начинают обращать внимание на какие-то конкретные вещи. То есть не только отдых у моря, но и познавательный туризм.
0: Весьма специфичный бывает.
1: Промышленный, научно-популярный туризм в России активно развивается, демонстрирует высокие темпы роста. Об этом мы всегда говорим. И научные объекты пользуются огромной популярностью. И вообще вся эта вот история, которая объединяется с одной стороны, с другой стороны она объединяет древний мир и последние научные разработки, это тоже очень интересно.
0: Ну да, ну и всегда интересно и увлекательно, мне кажется, побывать на действующих производствах.
1: И это уж само собой. Вита Саар, глава комитета Российского союза туриндустрии по развитию устойчивого туризма, руководитель программы «Гостеприимные города Росатома». У нас на связи. Вита, здравствуйте.
0: Вита, рады вас слышать.
5: Здравствуйте, коллеги.
1: Да, звучит, конечно, немножко необычно. Да?
0: Ну и при этом грандиозное как будто
1: «Гостеприимные города Росатома». То есть вот такая программа существует. И, видимо, такого рода проекты, которые они продвигают. продвигают и делают востребованным именно познавательный туризм, да, Вита?
2: А, да, вы действительно, вы правы, до этого за минуту сказали о том, что туризм сейчас действительно меняется. Угу. Он из экономики впечатлений переходит в экономику преобразующую, трансформирующую людей. Люди все больше хотят получить не просто отдых, они хотят получить новые знания, какой-то новый опыт во время поездок. И как раз вот такие города, как города Росатома, как города других госкорпораций, они дают такую возможность. Потому что, ну, наверное, открою сейчас для многих секрет, что в свое время города Росатома создавались как города мечты. Многие из них строились там в тени дремучих и густых лесов сосновых, и на берегах рек и озер, у подножья гор, да, для того, чтобы спрятать подальше их от человеческих глаз.
1: Был такая традиция, да.
2: Да, до сих пор эти города являются самыми зелеными, экологичными, очень уютными и комфортными, потому что их строили не просто как стены и как дома, а строили как среду для людей, которые работали головой, для академиков, ученых, лучших умов нашей страны. Поэтому вот такие города сейчас привлекают внимание, научно-популярный туризм, промышленный туризм становится наиболее сейчас популярным в нашем стране.
1: Ну вот расскажите немножко о популярных направлениях этого туризма. Что
0: он наверняка еще как-то отдельно делится.
1: Внутри. Да, потому что, например, молодежи, наверное, интересно смотреть на атомный реактор, я думаю, это достаточно интересно.
0: Я думаю, не только молодежи.
2: Смотрите, не только молодежи. На самом деле здесь на авансцену выходят и школьники, есть такие туры. А с родителями, да, у нас в стране есть, сейчас идет программа «Десятилетия науки», и научно-популярный туризм, и маршруты размещены на этом сайте. Их можно найти, познакомиться с разными маршрутами. Приведу пример наши. У нас есть туры детей с родителями, детей не только, которые готовятся сейчас к поступлению, но и, например, 6-7 классников, которые вообще только-только начинают свой путь. И когда они приезжают с родителями, наша задача сделать таким тур, чтобы они познакомились не только с предприятием атомной отрасли, но и познакомились со сверстниками, которые живут в городе, а с ребятами, которые, например, уже поступили, с возможностями в городе жить, в досуг и отдых в городе.
1: Больше, чем...
2: Как развлекаются после работы, и после учебы. И задача вот
1: чем интересуются. Вот это очень интересно, конечно. Потому что, ну, с другой стороны, мы понимаем, что, наверное, прогулка по вот этому одну из ваших объектов, это не обязательно что-то такое, что с табличкой «руками не трогать», это наверняка
0: все-таки
1: представление. Да.
2: Да, мы стараемся сделать именно туры по предприятию интересными, интерактивными, для того, чтобы обязательно ребята могли пообщаться с инженерами, с учеными, с теми, кто работает на предприятии, могли задать вопросы. А на атомных станциях они встречаются с начальниками смены, спрашивают, а как у вас вот здесь работать, да, а сколько вы получаете?
1: Ну, конечно.
2: Да, про социальный пакет часто спрашивают студенты. У нас молодежь стала очень ответственная, думает о своем будущем.
0: Это действительно правильные и важные вопросы, которые, ну, требуют ответов, потому что это тоже одно из средств привлечения.
1: Да, и с другой стороны, сами заводы или научные центры, они тоже с огромным удовольствием этим занимаются, потому что они понимают, так скажем, что можно с этого получить.
2: Ну, я даже расширю, наверное, этот вопрос, потому что вокруг завода есть город.
1: Да.
2: Да, и туризм сейчас становится таким эффективным инструментом не только привлечения кадров на предприятие, это безусловно, но еще и развития самих территорий. Потому что сфера гостеприимства, она нужна не только для тех, кто приезжает, да, для туристов, она еще нужна для местных ребят.
1: Конечно.
2: И развивая ее, город, соответственно, удерживает своих жителей, молодежь, да, и привлекает новых. А через инструменты туризма через организованные группы город может показать, смотрите, как у нас классно жить, какие у нас есть возможности, что у нас самые безопасные, самые зеленые, самые экологичные города.
1: Да, какие для, живописные там, окрестности.
2: Для семей,
1: да.
2: Конечно, для семей это самые подходящие локации для того, чтобы растить детей, потому что вот в таких городах небольших сохранились еще традиции образования, самые высокие, преподают до сих пор люди, которые работают на предприятиях, а это высочайшие знания в области физики, в области математики и других точных наук. Поэтому ребята из наших городов без проблем поступают в вузы столичные, технические и инженерные с наивысшим баллом.
1: Вита, ну а что самое интересное для вот туриста среднего, скажем, ну, в хорошем смысле этого слова, вот на ваших, например, объектах, вот чем они больше всего заинтересованы, в чем?
2: Ну, мы сделали, например, в своих турах, и то, какую обратную связь мы получаем от наших участников, конечно же, в первую очередь поражают предприятия, да, потому что многие выходят и говорят, теперь мы знаем, чем гордиться в нашей стране. Конечно же, это важно, да. Но многие говорят о том, чтобы приехали в город и даже без посещения атомного предприятия, потому что, как я уже в начале своего нашего разговора сказала, многие города стоят на водоемах, на берегах водоемов,
1: рек, озер, очень местах,
2: и там очень живописные ландшафты. Ну и, конечно же, мы создаем в турпродукте, в нашем такую загадочную атмосферу, и говорим, как можно вашим мечтам придать атомную энергию для того, чтобы они быстрее сбылись.
1: Очень
2: и
1: интересно.
2: Мы в каждом городе находим такие места, где можно загадать желание. Например, в городе Волгодонск на улице в абсолютно свободном доступе стоит настоящий корпус атомного реактора.
1: Вау.
2: И можно в него заглянуть. В зале есть, в нем обалденная акустика. И ребята, которые приезжают к нам в формате туров возможностей в атомные города, они в него залазят и кричат
1: и главное,
2: свои желания.
1: И главное, никто им не запрещает это делать, да?
2: Конечно, нет.
0: Ну, то есть можно сказать, что предприятиям это в какой-то мере, наверное, даже выгодно, что вот таким образом привлекается больше туристов.
2: Предприятия таким образом показывают, что на нем тоже работают люди,
1: да,
2: и эти
1: да.
2: люди живые,
1: не
2: интересные,
1: роботы, да,
2: креативные.
1: Не
0: делают очень
2: и,
0: важные
2: же, после работы любят
0: полезные вещи.
1: А главное, высокотехнически образованные люди, потому что еще и сфера у вас такая, которая как бы самые передовые технологии используют, и я думаю, что эта идея очень замечательная, она будет развиваться.
0: Ну и у таких людей определенно большое будущее.
1: Вита Саар, глава комитета Российского союза туриндустрии по развитию устойчивого туризма, руководитель программы «Гостеприимные города Росатом». Огромное вам спасибо.
0: Да, спасибо большое.
1: Мы так или иначе идем к завершению нашей программы, потому что наше время в эфире заканчивается, но тем не менее завтра в это же время мы обязательно встретимся. Всего вам доброго, берегите себя.
0: Да, Борис Петхов, Иван Фурсов. До завтра.
3: Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
5: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
6: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
3: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
5: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
6: Да не может быть, Маша.
3: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
5: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
6: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
3: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
8: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
9: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем Северном крае.
11: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
12: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
13: 31-го.
3: Реклама.
14: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
15: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Общение за чаем лидеров России и КНР длилось полтора часа. Китай заинтересован в дальнейшем увеличении поставок российской нефти на долгосрочной основе. И сегодня отмечается Международный день пчел. Далее подробнее. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Глава государства поднялся на борт самолета и покинул Пекин, передает наш корреспондент. Перед вылетом состоялась встреча Владимира Путина и Си Цзиньпиня за чаем. Она длилась около полутора часов. Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа, оценил российский лидер. По каждому вопросу, даже каждый шаг прорабатывался, заметил президент.
17: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях. Ну и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня. И действительно, я сейчас вспоминаю, ну по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
16: Именно эта неформальная часть беседы носила весьма значительный характер, поскольку в приватной обстановке лидеры могли доверительно поговорить на самые важные темы, включая международную повестку, сообщал ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства между двумя странами. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Он подчеркнул, что торговое взаимодействие между Москвой и Пекином будет продолжено.
17: Уважаемый господин премьер Госсовета, я со своей стороны очень рад нашей новой встрече. Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай. А нынешний визит имеет особое значение, особое звучание. В этом году исполняется 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимное уважение и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран. Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместные заявления глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества.
16: Напомню, Владимир Путин и Си Цзиньпинь ранее провели две сессии переговоров, а также подписали порядка 40 документов. Лидеры также приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира. Церемония подписания двусторонних документов состоялась после переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпиня в Пекине. Китай заинтересован в дальнейшем увеличении поставок российской нефти на долгосрочной основе. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия нарастила поставки нефти в КНР за 4 месяца на 10%.
13: У нас действительно за 2025 год объемы поставок нефти составили почти 100 миллионов тонн. Это рост по сравнению с прошлым годом. За 4 месяца этого года рост поставок составил еще 10%. И я думаю, что в текущей ситуации, тех проблем, которые есть на мировом рынке, в первую очередь наши дружеские партнеры, такие как Китай, заинтересованы в долгосрочных поставках, в увеличении объемов. Мы готовы это обеспечивать.
16: Ранее Владимир Путин заявил о готовности и дальше обеспечивать поставки энергоресурсов в КНР. Президент США Дональд Трамп, комментируя встречу Владимира Путина с председателем КНР, заявил, что хорошо ладит с ними обоими, и то, что эта встреча состоялась, это хорошо, отметил президент США. Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. Так, за минувшие сутки группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны армии Украины. Войска группировки «Север», «Запад», «Юг» и «Центр» улучшили положение. А в зоне СВО, сообщило Министерство обороны, суточные потери противника составили свыше 990 военнослужащих. Российские военные в течение суток поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Также ударами поражены склады боеприпасов, цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации ВСУ в 143 районах. Президент США Дональд Трамп заявил, что не торопится с принятием решений по Ирану и возобновлению полномасштабного судоходства в Ормузском проливе и готов вновь попытаться достичь договоренности с Тегераном. В среду через Ормузский пролив намерены пройти 3 супертанкера, которые везут нефть в страны Азии, сообщает Financial Times со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов. Общий объем экспорта на 6 миллионов баррелей нефти, вероятно, это самый большой объем нефти, которые пытаются вывести за один день через Ормузский пролив с начала конфликта в регионе. Сегодня Международный день пчел. Праздник отметили российские коммунисты. Активисты партии собрались в подмосковном совхозе имени Ленина, где наградили лучших пчеловодов страны. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что эти насекомые выполняют важнейшую роль для поддержания биосферы Земли, опыляя около 80% мировых сельскохозяйственных культур.
18: Каждый регион, каждый субъект Российской Федерации, каждый законодатель должен помнить, если мы не обеспечим строгое выполнение и не определим порядок поддержки, защиты пчел, пчеловодов, хозяйств, которые этим занимаются, то нас впереди ждет не просто катастрофа, нас ждет исчезновение.
16: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
19: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Московская футбольная «Динамо» в ближайшие два дня подпишет контракт с Андро Шварцем. Последние детали согласованы, пишет «Спортэкспресс». Ранее информировалось о том, что зарплата тренера составит 1 700 000 евро в год, а соглашение будет действовать до 2029 года. Отмечается, что в Москву 47-летний немец прилетит к началу сборов в июне. Шварц уже работал в «Динамо» с 20 по 22 год. При нем команда выиграла бронзовые медали и вышла в финал Кубка России. России. Шанхай Шэньхуа под руководством экс-наставника сборной России Леонида Слуцкого не сумел победить Ухань Фритаун в матче 13-го тура китайской суперлиги. Отмечу, что по ходу игры Шанхай вел 2-0, в итоге 2-2, и после 13 туров команда Слуцкого занимает 8-е место. Действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе является единственным кандидатом на этот пост на предстоящих выборах, сообщает ТАСС. Отчетно-выборная конференция организации пройдет 22 мая в Москве. Напомню, Сихарулидзе возглавляет организацию с февраля 2025 года. Тогда он также был единственным кандидатом. Женская сборная России по водному поло будет готовиться к суперфиналу Кубка мира в Шанхае вместе с командой Китая. Суперфинал состоится в Сиднее с 22 по 26 июня. Помимо двух лучших команд второго дивизиона сборных России и Китая, в турнире примут участие ватерполистки из Австралии, США, Нидерландов, Испании, Венгрии и Италии. Пресс-служба КХЛ объявила имена претендентов на награду лучшему новичку сезона имени Алексея Черепанова. Все трое нападающие — Александр Жаровский из Салавата Юлаева, Матвей Поляков из СКА и Михаил Федоров из Металлурга. Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 28 мая. И пока это все новости спорта.
20: Реклама.
21: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
20: Реклама на Радио России.
22: Погода.
16: В Хабаровске 21 мая малооблачно, плюс 25, в Новосибирске небольшой дождь, 10 градусов тепла, в Екатеринбурге малооблачно, плюс 18, в Кургане ясно, плюс 14, во Владимире ясно, плюс 29, в Нижнем Новгороде облачно с прояснениями, плюс 26, в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем. Температура ночью плюс 11, днем плюс 22. В Москве в четверг ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 18, днем плюс 29. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.

0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
1: Приветствую всех наших уважаемых радиослушателей. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. 4 мая, буквально несколько дней назад, исполнилось 85 лет народному художнику России, почетному академику Российской академии художеств Гиви Дмитриевичу Калмухелидзе. В эти дни в Орловском музее изобразительных искусств работает выставка, посвященная этой дате. А сам Гиви Дмитриевич уже на пути в студию радио «Россия Орел», чтобы пообщаться с нами. Поговорим и о выставке, и о жизни. Я думаю, будет интересно. Ждем вас у радиоприемников сразу после выпуска новостей.

0: Вести Орел.
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев. В этом выпуске: с 25 мая в Орле отключат горячую воду. В Орловской области завершают реформирование скорой помощи. В Орле могут появиться фигуры традиционных глиняных игрушек. Далее подробности. С 25 мая в Орле отключат горячую воду. Об этом сообщили в филиале РИР-Энерго «Орловская генерация». Это необходимо для проверки теплосетей. Специалисты проведут гидравлические испытания, чтобы выявить дефекты в системе отопления. Если не отключить воду, высокое давление может повредить трубы и радиаторы в домах. Без горячей воды традиционно остаются жители Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского районов Орла, которые получают ее от Орловской ТЭЦ. В Орловской области завершают реформирование скорой помощи. Процесс обсудили на заседании профильного комитета. Станции скорой помощи из центральных районных больниц перейдут под контроль Орловской станции и станут подстанциями. Этот процесс еще предстоит пройти в Болховском, Покровском и Колпнянском районах, заявили в региональном парламенте. Для жителей региона реформа пройдет незаметно. Ее суть в том, что если все бригады скорой в одном районе заняты, то на экстренный вызов направляется ближайшая свободная команда медиков. В Дмитровском районе капитально ремонтируют дорогу Комаричи-Дмитровск-Девятина. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет почти 5 километров. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает региональный департамент дорожного хозяйства. Специалисты подрядной организации начали укладку нижнего слоя асфальтобетонной смеси. После завершения основных работ будут установлены элементы безопасности для комфортного передвижения местных жителей и туристов. Все работы планируется завершить в сентябре этого года. Главная задача – обеспечить безопасность людей от пожаров. Сотрудники отделения надзорной деятельности по Новосильскому и Корсаковскому районам проводят встречи с жителями населенных пунктов. О них они рассказали, на какие правила безопасности в летний период стоит обратить особое внимание. Подробнее расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
2: Сотрудники отделения надзорной деятельности по Новосильскому и Корсаковскому районам проводят встречи с жителями населенных пунктов муниципалитетов. На них они рассказывают, какие правила безопасности в летний период необходимо точно соблюдать. Основная задача, которую ставят перед собой инспекторы Госпошнадзора – обеспечение безопасности людей. На таких мероприятиях у инспекторов появляется возможность донести информацию в доступной форме и дать профессиональный совет в области безопасности. Однако зависит эта безопасность не только от сотрудников МЧС, но и от понимания самих граждан. В ходе встречи сотрудники МЧС России рассказали жителям об оперативной обстановке, связанной с пожарами, и разъяснили требования пожарной безопасности. Они отметили, что в настоящее время на большей части области установился третий класс пожарной опасности, что увеличивает риски возникновения пожаров. Инспекторы ГПН обратили внимание жителей на соблюдение правил пожарной безопасности, рассказали о правилах и способах тушения пожаров, действиях при возгораниях. В ходе встречи сотрудники также и напомнили номера телефонов вызова экстренных служб 101 и 112 и телефон доверия Главного управления МЧС 76 17 78, по которому можно сообщить о любых фактах нарушений правил пожарной безопасности.
1: Сотрудники спасательного ведомства дали ответы на интересующие граждан вопросы, а также раздали памятки на противопожарную тематику. Полицейские, в свою очередь, напоминают орловцам, как предупредить хищение велосипеда. Подробнее о мерах предосторожности расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
3: В течение нескольких дней в органы внутренних дел поступило 3 сообщения от жителей региона о хищениях их двухколесного транспорта. В 2 случаях неизвестные похитили принадлежащие орловчанкам велосипеды, оставленные в подъездах многоквартирных домов. 3-й случай произошел в Хатынецком районе Орловской области. Неизвестный также украл двухколесное транспортное средство из подъезда дома по месту жительства потерпевшей. Принято процессуальное решение. Сотрудниками полиции проводятся необходимые проверочные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, к ним причастных. Также полицейские напоминают жителям о некоторых мерах, следование которым поможет избежать кражи двухколесного имущества. Прежде всего, не оставляйте велосипеды в подъездах, около своих домов на ночь, даже если у вас имеется специальное забирающее устройство. Забирайте их домой. Не оставляйте велосипеды без присмотра на улице. Находясь на работе либо отдыхая, не доверяйте их случайным знакомым.
1: В УМВД напоминают, что если все же велосипед приходится оставлять, даже на непродолжительное время, то обязательно пристегивайте его велозамком. Орле могут появиться фигуры традиционных глиняных игрушек. В правительстве региона обсудили образы и стилевые особенности планируемых к установке арт-объектов. Из 89 субъектов 30 регионов хранят около 60 видов традиционной самобытной глиняной игрушки. Орловская область обладает 3 из них, входя в число 7 регионов страны с наибольшим разнообразием такого промысла. Ранее заявка Орла победила в отборе на получение областной субсидии на развитие общественного пространства. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские спортсмены вернулись с медалями со всероссийских соревнований по самбо среди сельской молодежи. В этом году турнир проходил в Елецком муниципальном округе. Свое мастерство показали 196 юных спортсменов из 25 регионов нашей страны. Орловскую область представляли 17 самбистов, 5 из которых вернулись домой с медалями. На счету наших спортсменов 1 золото, 3 серебра и 1 бронза. «Орел» присоединился ко всероссийским массовым соревнованиям «Российский азимут-2026». Более 500 любителей спортивного ориентирования из Орла и Брянска вышли на старт в 9 возрастных категориях. Дистанция «Кросс-спринт. Общий старт» проходила через Парк Победы и территорию стадиона имени Ленина. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в регионе малооблачная погода, температура воздуха ночью от 18 до 22, днем 26-27 градусов. Ветер в течение дня в основном восточного направления, скорость 2-3 метра в секунду с порывами до 7, давление атмосферное 749-748 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев, берегите себя, всего доброго.
2: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
3: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
0: Реклама. Говорит «Орел». Интерактивный радиоканал.
4: Еще раз приветствую всех наших уважаемых радиослушателей. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. 4 мая 2026 года исполнилось 85 лет народному художнику России, почетному академику Российской академии художеств, профессору Орловского государственного университета Гиве Дмитриевичу Калмухелидзе. 7 мая в Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка, приуроченная к этой дате. И с нами сегодня в прямом эфире Радио России «Орел» Гиве Дмитриевич Калмухелидзе. Добрый вечер.
5: Добрый вечер. Спасибо за приглашение.
4: И мы, во-первых, поздравляем вас с этой замечательной датой, с днем рождения. И всех нас можно поздравить с тем, что с Орлом, с Орловским краем связана жизнь и творчество одного из самых выдающихся художников России 20-21 века. И с этой выставкой тоже нас всех можно, я думаю, поздравить.
5: Спасибо.
4: Потому что она замечательная. Вот начнем мы, наверное, с разговора об этой интересной, глубокой экспозиции, которая получилась к вашей юбилейной такой серьезной дате. Выставка называется «Вне цвета». Она графическая.
5: Точно. Там ни одного цвета нет. Правда, немножечко есть с ангиной. Одна работа. Вот и все. Остальное черно-белое.
4: И вы, наверное, всех удивили тем, что можно было бы ожидать ретроспективы какой-то, да, а оказалось, что на выставке работы вот только что выполненные.
5: За последние 2,5 года.
4: Да, да, да. То есть 20-е годы 21 века. И, конечно, это радует, что вот мы увидели вот ваше теперешнее состояние и как художника, и как мыслителя, и как человека, который вот прошел большой путь, в том числе и в искусстве. Поэтому вот почему, Гиве Дмитриевич, вы решили подойти таким образом? Почему ваша юбилейная, важная такая выставка оказалась вот именно такой?
5: Ну, я начну с того, что 2,5 года, почти около 3 лет назад, в 23-м году, в феврале-марте, была моя тоже большая выставка, где в экспозиции разместила около 100 работ, больше 100 работ. Там были работы, начиная чуть ли не с 71-го года, как я только закончил свою академию. И поэтому, вы знаете ли, повторно делать, хотя прошел и большой отрезок времени, мне не хотелось. Как-то получилось так, что в 23-м году, когда я закончил эту экспозицию, я посмотрел где-то, ну, где-то мне что-то понравилось, это был итог. Но я из тех художников, которые, вы знаете ли, все время ищет. Это не хвальба, а это просто категория таких людей. Есть люди, которые, вы знаете, верны пейзажу, портрету, жанру и композиции, монументальному искусству и так далее. А мне бы хотелось, возможно, то, что я начинал очень долго, был самодеятельным художником, я думал, давайте-ка попробую себя в натюрморте, пейзаже, портрете где-то, в этих жанровых работах я, может быть, что-то найду свое. Поэтому и мне хотелось, конечно, тот путь, который я прошел до 21 года в искусстве, я думаю, надо было подвести мне черту. И так получилось, что художник, он всегда работает. Прихожу в мастерскую, не буду же просто так сидеть. Поэтому работа за работой. И мне пришло в голову, что, знаете, все-таки я художник 21 века, а не только 20-го. Хотя моя большая часть творческой жизни прошла в 20 веке. И все, которые были заслуги, такие, которые у меня есть, они в 20-м были заработаны. И я начал сначала с натюрморта. Ну, конечно, я, вы знаете ли, работаю с тем предметом, объектом, который находится вокруг меня знакомый. Еще повторяю, что это мой такой путь. Есть люди, которые любят ездить. Любит впечатления новые. Я не говорю, что это хуже и так далее. Нет, это его манера. Так же, как я. Знаете, один есть блондин, брюнет там и так далее. У одного там нос чуть с горбинкой. То есть у каждого своя индивидуальная черта. И в искусстве тоже у каждого художника есть свой путь творчества. А мне так получилось, что-то так. Вот как-то не знаю, откуда это пришло, что мне хотелось попробовать. Сначала натюрморт я начинал. Потом мне... Так, как-то так пришло в голову, я посмотрел, а какие красивые деревья, особенно когда они вот весной немножечко подстриженные или просто такие, какие-то корявые, которые имеют какое-то свое время, вот обличие. Это я увлекся деревьями, у меня было там деревья, дерево детства и так далее, дерево. Походил я по прекрасному Орловскому городу, где, конечно, не очень много знаний, зданий, которые имели более 100 лет. Но у нас есть хорошие, которые были около Александровского моста, двухэтажное, модель здания. На площади Ленина, где телефонная станция была, сейчас я не знаю, что расположено, добавили один этаж, да, еще. И часы. Улица Ленина, это Болховская, красивая улица. А вот какой дом красивый, это дом Сребренникова. И я увлекся домами. Потом как-то я думаю, подожди, дома, а ведь когда я учился, я для себя решил, что тот, кто не рисует человека, это, наверное, художник слабенький. Он там деревья, листья, их можно исказить, не так заметно. А вот когда ты рисуешь человека, портрет особенно тогда, жанр композицию, тут уже никаких послаблений нет. И думаю, дай-ка я портрет начну. Ну, как всегда, начинаешь с кого? Кто вокруг меня? Вокруг меня тогда был Малков, это был декан нашего худграфа. Мне это нашел какой-то свой язык карандашом. Потом там был лаборантом Райкевич, там Валера, я уже фамилию забыл, лаборантом он работал где-то. А я начинал еще с этого. Мы как у нас создал я так называемую молодежную комиссию здесь в Орле, и мы ездили группа молодых художников в Колпнянский район. А вы знаете, для художника это Эльдорадо. Там здания еще были под соломой, вот такие заборчики перекошенные. Вы знаете ли, это мир, который, ну, художников всегда волнует. Мы, знаете ли, всегда собираем старые вещи, все старые, дома такие, все ищем, чтобы они были немножко, знаете, полунаклонившиеся, потому что современные.
4: Фактурные, да, такие.
5: Да, вот такой, такой богему.
4: Живые.
5: И со мной еще ездил тоже Косенков. Но Косенков, он одногодок был, но он уже был более ранее, уже более зрелый художник, чем я. Он уже находил свои, этих эскизов для своих композиций. А я просто так. Я попал там конюшня. А конюшня еще этого Шварца художника была. Настоящая конюшня. Для коней она была построена. Они просто, знаете, сарай, потом загнали там лошадей, коров и так далее. Ой, какая там сбруя. А какой запах сена. А мышами как пахнет. Вы представляете ли, разве это не волнуется? И вот это вот весь этот натюрморт и интерьер, он уже готовый. Иногда художники, мы делаем сами, знаете, сами пушины, бутылки, яблоки, виноград. И там нет вот этой естественной жизни. А это там. И там еще был Федор Конюш, еще вдобавок. Я его попросил, ты знаешь, оставь мне здесь. Я сделаю интерьер, рисунки. А сам уходи, нет, говорит, я не оставлю. Тут же вот у меня сбруя. А я же за нее отвечаю. Ну, тогда, знаешь, замкни мне. И вот он мне утром, помню, замкнул, а вечером пришел, или в обед, я не помню. И вот я остался один с этим прекрасным запахом, вы знаете, и сам этот интерьер воодушевил. И такие мне получились, вы знаете, вот бывает у художника какая-то вот появляется манера вот такая. Я такой, чтобы острый был. Опять же, каждый художник хочет, чтобы его работы, ну, не было похожения на какие. Это, конечно, оно естественно такое. И я вот сделал серию этих работ. Потом думаю, дай-ка это... Портрет я дальше, я продолжу, потому что я там и делал этих, так можно сказать, селян. Можно раньше говорили колхозницы, а сейчас селяне. Там очень красивые, естественно, были женщины, мужчины, знаете, в одежде такой неяркой, ну, вот, вот такие оливкового цвета все. И прекрасно, а даже у меня, я еще их не выставлял, около 25 работ я их оформил, ну просто они не могли уместиться и войти в эту экспозицию. Но когда-то, может быть, я их выставлю. И вот эти вот люди, они, вы знаете, они 50%, мне кажется, успеха у художников всегда бывает. Приехал потом сюда, опять же, я считал, что тот, кто не рисует человека, это такой, ну, неполноценный. Это, конечно, моя ошибка, 100%, потому что считать Левитана Саврасова – это до того и грех, что и в рай не попадешь сразу же. Поэтому я эти слова беру обратно. Но я же тогда был молодой же, поэтому боженька не очень на меня будет обижаться. И я пришел, а посмотрел на Свеженца, Виталий Фомич, он уже ушел из жизни. Это первое, где я думаю, дай-ка теперь большой портрет сделаю. Карандашом, правда, я сначала делал. Там его он оделся, ну я не ожидал, он оделся в костюме, как всегда. Знаете, портрет – это сложная вещь и тема, или ты рисуешь типичный портрет, или похожий, или хочешь его вид деятельности, его душесостояние. То есть задача у портретиста очень большая, диапазон широкий. Но он тоже подумал, раз он пришел, я захотел рисовать, значит, надо новый костюм одеть и так далее. Я сделал портрет, мне очень понравился, он даже был на выставках. А потом я к нему пришел в мастерскую на автовокзал, а он в фуражечке, в такой сорочке или там в чем был. Весь, мне кажется, рисунок еще лучше был, на базе которого я потом сделал во форте его портрет. Сейчас он в экспозиции. Портрет сделал. Но, конечно, как оставит тему детства? Почему говорят... Мужчина, ну не знаю, как женщина, но мужчина, к 40 лет они начинают как бы впадать в детство, то они уже видят в этих ребят как себя. Ну и, конечно, и у меня, и у многих художников, ну, очень много сказать, таких, да, дерево детства, дом детства, улица детства, да. Так, знаете, вот все детство. Это тоже я переболел, как и все, знаете, как в детстве, корью болеют, там еще скарлатиной, так и мы, художники, болеем некоторыми вещами. Ну и, конечно, нельзя отойти, потому что мы работаем с натурой, 6 лет рисуем. Ну и, конечно, мне тоже тема очень интересна. Это художник и модель. Поэтому вот из этой тематики как-то уже закончил я первую большую выставку. Это у нас было на Салтыкова-Щедрина. Почти залы были заняты. И вот постепенно я пришел к своим предметам. А какие предметы? Которые окружают меня. Свекла, там, картошка, морковь, капуста, там, кушечки,
4: кастрюли,
5: кружечка.
4: Баночки, вот это все, да?
5: Да. А если вы знаете ли, внимательно, как художник посмотреть, даже вот я вот перед столом, это тоже может быть на натюре. Все может быть обнимать художника, только надо видеть это глазами художника. Как вот некоторые, какой-то художник напишет этюд улицы, и вдруг жители, увидя этот этюд, говорят, мать честная, я же хожу тут каждый день, несколько раз, и не знала, что такая красивая у нас улица. А кто открывает глаза? Конечно, художник. Вот так у нас и получилось у меня, что эта выставка. Ну и часов на нагрузке уже у меня меньше было, хотя, как и у профессора, и еще знаю, мне сейчас не так важно уже, вы знаете ли, брать большое количество часов, как для меня больше важно, чтобы было время для того, чтобы позаниматься в мастерской. Ну и, конечно, работая с молодыми художниками, со студентами, а у нас есть интерес, их немного, но есть очень интересные будущие художники. Только дай Бог им счастливо, вот вы знаете, вот такой вот фортуны, что понимали именно то, задаток этот, вы знаете, или как вам сказать, начало этой скорости, вот это вот начало студенческое, чтобы она воплотилась в хороший такой художественный путь. Тоже есть, общаясь с ними, что-то им рассказываю. Я же убеждаюсь в этом, и убеждаю, наверное, себя. Я психолог, но я думаю же, когда-то я повторяю, что вот так и так и так. Конечно, мы художники, особенно я из тех, которых все время как говорится, в поисках. Потом, это надо. Это все так и еще. Все время мы, сколько лет не были, даже эти слова говорил уважаемый всеми в Орле Андрей Ильич Курнаков. Он тоже, наверное, всю свою жизнь учился, что-то открывал, потому что это как велосипед. Если ты остановишься, начнешь любоваться своими работами, ты упадешь.
4: Ну, на самом деле, вашими работами действительно и любуются, и удивляются, и, я думаю, вы немало восторженных отзывов

0: 20-х годов, то, естественно, в голове вспоминаешь ваши работы предшествующие, видишь, как вот эта ваша художественная мысль развивалась, как она становилась и как дальше все это продолжается. Потому что вы сказали черту подвести, вот на черту это не похоже, это похоже на новые поиски на самом деле. Да.
1: Ну, черта вот... может быть такого пути, а может и нет. Может развиваться буду еще дальше эту. Ну, я, мне кажется, я уже сейчас пока посмотрел, думаю, может быть еще, как я начинал, как самодеятельность живописи. Может, у меня была выставка акварели, около 80 работ детской художественной школы где-то. Угу. И еще, кто
0: светом
1: я?
0: Светом будет рисовал, выставка, да. Короче говоря,
1: и,
0: да?
1: И людей тоже я кого брал. Я брал своих художников. Там есть Косенков, сын Косенкова Славы там есть. Там Андросов, там Степанов, которые, то есть мои. Ну и, конечно, города Авлабар. Там говорят, очень много армян и так далее. Ну, конечно, грузин больше, кажется. На Одзинской улице, дом номер 7. Была там одна комната, галерея была и какая-то колдовочка. Семья была большая. Это очень длительная история. Моя мама русская, из Ставрополя, из Ставропольского края, из северной части. Это называлось Уча, Петровская района. И в 37-м году где-то она очень верующая, она с 12 лет была в церкви, ходила, и она привыкла к этой жизни, к этим, к этой, можно так сказать, может, церковной, эту атмосферу она впитала в себя. И она услышала, наверное, с одной стороны, она была и смелая, хотя два класса всего закончила. Она с тетей Дуней, с Дуняшкой, решили поехать в страну Иверия, это Грузия, где они не разрушали церкви, где все, ну, не все, они, хочу сказать, что они, там много в Грузии верующих, а христианская вера, она стопроцентная.
0: Ну, православная,
1: что Грузия, что Россия, там,
0: единая,
1: Греция,
0: да,
1: и
0: да,
1: так далее, она одна церковь. И они поехали туда. Ну, там у отца умерла жена после родов. Так получилось, они познакомились, мама тоже решила выйти замуж. И вышла замуж, у отца уже было 4, 2 мальчика и 2 девочки. А я 5-й совместный. Вот так. Потом, как после окончания института Харьковского, я, правда, меня на стажировку ректор посылал, Михаил Александрович Шапошников. Он сказал, написал записку своему ректору, а ректором был Кутателадзе Давид. Сейчас его именем и академия в Грузии. Что дополню, что Гена, так у меня второе имя было Гена, если тебе там понравится, ты можешь свободно перевестись. Ну, то, вы знаете, 69-й год, 70-й год, это время чикракцию, я не понимаю. Вот эти измы, которые в 20 веке были, для меня, конечно, важны такие художники, как Серов, как Александр Иванов, потому что я их работы копировал.
0: Угу. То есть были такие вот кумиры,
1: да,
0: на
1: да.
0: которых вы опирались. Ну и замечательно, что в вашей выставке, вот я не знаю даже, как это квадриптих такой у вас получился, да, вот ваш семейный. Папа,
1: а, да, это обычно.
0: Мама.
1: Портрет
0: молодой.
1: Мамы. Я молодой еще был с кисточкой. Я помню, в таких широких, высоких штанах по подмышку пошли.
0: Вы скромно назвали это не автопортрет, а молодой художник.
1: Да, да. Нет, это автопортрет когда? Это когда это еще была у меня старая фотография. Я с той старой фотографии, ну, добавил, конечно, себя. Уже себя знаю, потому что я-то был таким же. Тогда у нас брюки были такие, знаете, длинные. Мы высоко их застегивали. Короткие такие сорочки были где-то, ну, такие сухощавые. У меня был там отец, я и мама. Ну, а мама у меня в этой одежде, потому что она в 49-м году приняла постриг, она монахиня Павлой стала. Поэтому она глубоко верующий человек. Это, конечно, формировало и всю обстановку в нашей семье, вы знаете, где-то. Ну, сейчас, конечно, время иное, а человек, когда он с 12 лет в церкви, образование было такое. Она верила искренне, что там вверху это рай есть, там где-то какие-то земли, где-то Боженька, там, наверное, граница, умирает он там у границы, знаете ли, отбирает. Ага, ты грешник, проходи туда, иди. А не грешник, иди к нам. Поэтому тут ну... этот мир мой весь известен. А Грузия, это у меня осталось, ну, как, знаете, как детство памяти. Конечно, я себя и в паспорте написал, что я грузин, потому что у меня отец грузин, и, вы знаете ли, наше поколение, мы верны своим родителям. Отец у меня был кочегар, вы знаете ли, он с утра до вечера уходил, наверное, он работал на полторы ставки, чтобы как-то свести концы с концами. А у матери четверо же было

0: Детей надо их было воспитать, в школу проводить, одеть, обуть же.
1: Там чайничек такой на веревочке висит.
0: А, да,
1: это
0: да,
1: он пил,
0: да.
1: Жарко было очень, да?
0: Это как-то он меня пригласил, я, кажется, еще в школу не ходил. Но уже лет 5 или 6 мне было. Возможно, даже в первом классе. Он взял с собой. И вот я вошел к нему, в его рабочую эту, можно сказать, каморку. Она вся была черная, тогда не смотрели на интерьер и так далее. Конечно, было жарко, от Тбилиси вообще жарко. А тем более, когда там работает форсунки, греет. А он был кочегаром, он разжигал печки в больнице. Это там был отдел пищеблока, и он там был как кочегаром. Ну, что горело? Ну, наверное, или там, может быть, солярка где-то. Ну, я знаю, шумело, гудело, и чайник висел на именно проводу таком. Он брал через какие-то, каждую минуту он пил эту воду. И это, конечно, он меня запал. Конечно, он только, мне кажется, был в фартуке. Мне кажется, ноги, там же холодно, там же пол хоть где-то каменный был.
1: Ну, и вы вот удивительную серию этих ваших портретов продолжили тем, что сохранили для нас, оставили какие-то очень важные, мне кажется, работы, связанные с орловскими художниками вот середины, да, второй половины XX века. То есть люди, о которых, может быть, и подзабыли, к сожалению, уже, да, они у вас как живые, творческие, думающие. Вот. И вот эта вот серия, конечно, портретов – это совершенно уникальный ваш вклад вот в галерею памяти наших орловских художников. Так что за это вам, конечно, я думаю, что все должны сказать отдельное спасибо.
0: Спасибо, что так отзывы о их работах.
1: Потому что то, что я увидел, например, в этих работах, на фотографиях не отражается. Да? Вы смотрите более глубоко. И человек там виден такой, какой он есть на самом деле. Вы видите в человеке главное. Ну, вы так во всем видите, Гиви Дмитриевич. Вот даже в простейших ваших любимых предметах, да, ваших натюрмортах, которые искусствоведы с незапамятных времен называют философскими, да?
0: Это кухня художника. Они как раз, может быть, и Сезанн, он же у него самый такие, наверное, известный, натюрморт. Почему? Угу. Это наша кухня, где мы, вы знаете ли, испытываем свои все какие-то мысли, замысли. Получится нет. Я не знаю, может, кто-то на портрете, на, ну, и пейзажи, наверное, находят какой-то. Ну, а я вот больше всего экспериментировал, когда натюрморт. Ну и, конечно, когда портрет делаешь тоже, потому что каждый портрет – это личность. А для меня не столько, чтобы он был очень похож, а главное, чтобы осталась память. Почему? Потому что я рисовать люблю, и поэтому я рисовал художников, те, которые окружали меня. Я как-то попал в 1974 году в Челюскинск, это Дом творчества, на 2 месяца. Через 2 месяца мы отчитываемся, и там были такие магиканы большие, как Горяев, там Липа Ройтер был, Воронков был, искусствовед Алпатов. Знаете, они рисовали, а Горяев, он рисовальщик, и он придумал, что у нас каждый вечер была натура, им рисовали. А я вместо того еще что рисовать, я смотрел, как они сидели, и я и их рисовал. Поэтому у меня в этой серии есть еще некоторые работы художников, которые тоже, наверное, уже ушли. Их сейчас нету. Но они всегда формировали, это был своего рода стены, это кирпичики нашего большого тогда советского и российского искусства.
1: Да, это точно. И вот на этой выставке со всей отчетливостью это понимаешь и осознаешь. Ну вот такие ваши модели для многих, может быть, загадочные. Это вот разные кастрюльки, бидоны и прочие, да, овощи. Да. Вот у меня такое ощущение, что вы и их портреты тоже сделаете. Это даже нельзя, то, что вот представлено на этой выставке, нельзя назвать натюрмортами в полном смысле слова. Это какие-то портреты, да, портреты вещей, портреты нашей повседневности, портреты, может быть, которые, ну, каким-то нас обращают к глубинным вещам, вот к состоянию мира, в котором мы живем. потому что сейчас состояние мира не самое простое, и в этих вещах это, как ни странно, тоже вот вы нашли такие…
0: Я хочу вам сказать комплимент, вы знаете, способы, вы выражаете мысль, как выражали художники уже, и до этого, и после, особенно после этой выставки, они правильно говорили. Я тоже хотел, вы знаете ли, показать, что это не просто капуста, вы знаете ли, она имеет свои какие-то особенности, она красивая, поверхность, фактура, то есть ее надо представить было, вырвать из обыденной какой-то ее, этой жизни, из этого огорода.
1: Да.
0: И показать людям, что а свекла какая там, она же тоже своя по себе красивая, какая у него корочка красивая, какой хвостик у него красивый.
1: Вот я обратил внимание, Георгий Дмитриевич, там у вас еще два натюрморта, напрямую это не сказано, но вот лампа и
0: репродуктор,
1: да. Такой диптих тоже получился. Это же все-таки тема войны, да, и это продолжение вашей темы вот этого и репродуктора, и всех этих вот вещей, о которых мы вспоминали еще десятилетия назад. Это вот развитие этой же темы, да, получается.
0: Вы знаете, эта тема, она всегда как-то волнует, но не хотела, чтобы брать какие-то конъюнктурные, вы знаете, образы с автоматами там и так далее где-то. Хочешь, не хочешь, я, наверное, не живописец, не монументалист. Мой мир – это такая, как говорят, тихая графика в этом мире. И в этом мире, конечно, те предметы, которые репродуктор, он у меня есть. Эта лампа, она у меня была, и рисунок у меня есть. Я когда в селе овощи жил, там электричества еще не было и в помине. Поэтому эта лампа, это моя лампа, я знаю, какой она с копотью, какая у нее фактура. И еще, не обязательно, вы знаете ли, показывать битву, вы знаете, кровополитную, можно некоторые детали, ну как Мирхольд, да, он же не писал, наверное, не говорит художнику, да, обрисуй мне задник, знаете, и так далее. Какие-то предметы, там, капители, там, где-то формы и так далее, создавали ауру на сцене театра.
1: Ну вот так именно меня, вот наверное, так хотел. Нужно, вы дали очень хороший ключ к восприятию вот этой выставки, которая сейчас работает в Музее изобразительных искусств. Георгий Дмитриевич, вот с вами так интересно было провести эти 30 минут, но они уже завершились.
0: Ой, жаль,
1: нам нужно какой-то, да, итог подвести, может быть, что-то пожелать зрителям, которые придут на вашу выставку, какими глазами на нее смотреть, что вы хотите, чтобы они вынесли, уходя из зала. Выставка проработает до 31 мая.
0: Ну, что бы я хотел сказать? Уважаемые зрители, жители города Орда и области, даже приезжали из столицы, приходите, посмотрите на обычные предметы, которые вам покажутся, что они, оказывается, необычные, они очень интересны сами по себе. И, конечно, когда вы придете и посмотрите на натюрморты мои, на портреты там и так далее, на модели, вы не пожалеете, приходите. Поэтому каждый художник, он несет что-то свое. И чем больше вы увидите работ художником, тем будет богаче ваш духовный мир.
1: С нами был народный художник России, почетный член Академии художеств России Гиви Дмитриевич Калмыхилидзе. Творческих вам успехов и приходите почаще в студию «Радио Россия Орел». С вами интересно, и я думаю, что этот разговор даже вот о выставке мы можем еще с удовольствием продолжить в следующих наших передачах.
0: Спасибо, что пригласили. Конечно, художник рад, почему? Потому что он всегда ждет результат этой работы.
2: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
3: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске в Орле временно ограничат движение трамваев. Орловская область нарастила экспорт муки в Беларусь. Далее подробности. В Орле временно ограничат движение трамваев. 26 мая с 9 до 17 часов они не будут ходить на участке от трамвайно-троллейбусного депо до завода «Химмаш». Орловцев просят заранее планировать свои маршруты. Причина ограничений проведения технических работ, сообщили в пресс-службе администрации Орла. Напомним, что на данный момент движение трамваев полностью остановлено в железнодорожном районе из-за обрыва контактной сети на пересечении улиц Пушкина и Третьякурской. Сроки восстановления трамвайного движения на этом участке пока неизвестны. Орловская область нарастила экспорт муки в Беларусь на четверть. С начала года из региона в соседнюю страну отправили более 1500 тонн пшеничной продукции. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора. Вся продукция прошла предотгрузочный контроль и полностью соответствовала требованиям страны-импортера, а также условиям контракта. Нарушений законодательства в области карантина растений специалисты не выявили. На вывозимую муку оформили 84 фитосанитарных сертификата. Орловские производители продолжают поставлять качественную продукцию на внешние рынки. В Орле депутаты обсудили подготовку к летней кампании оздоровительной для детей. Как сообщили в пресс-службе Горсовета Орла, путевки предоставлены детям из многодетных семей, семьям участников СВО, детям из семей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, детям-сиротам, инвалидам и семьям, покинувшим зоны проведения специальной военной операции. Откроется в этом году 41 лагерь на базе школ и учреждений доп. Образования. Особое внимание безопасности, патриотическому воспитанию и тематике года единства народов страны. Депутаты подчеркнули важность здоровья детей, профилактики безнадзорности и предложили увеличить контроль финансирования экологических отрядов в следующем году. Контроль за исполнением решений в октябре. Орловские пожарные провели учения в школе искусств поселка Шаблыкино. Цель – обеспечить готовность сил и средств шаблыкинского местного пожарного спасательного гарнизона к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Подробное расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
2: Сотрудники 37-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС по региону отработали действия по тушению возгорания в школе искусств поселка Шаблыкино. Учреждения образования для пожарных и спасателей являются объектами повышенного внимания круглый год. Учение проводилось для обеспечения готовности сил и средств шаблыкинского местного пожарно-спасательного гарнизона к реагированию на возможные ЧС и происшествия в образовательных учреждениях. По тактическому замыслу работники школы обнаружили очаг условного возгорания в одном из помещений, в котором хранятся музыкальные инструменты. И сообщили об этом в пожарную охрану. К месту вызова прибыли сотрудники 37-й ПСЧ. В результате переклички выяснилось, что в здании остались и педагоги, и дети. Звеном газодымозащитной службы огнеборцы провели разведку, обнаружили и эвакуировали условных пострадавших, а это 8 взрослых и 5 детей, а после приступили к тушению пожара. В ходе учений были отработаны совместные действия подразделений Государственной противопожарной службы с администрацией объекта. Боевыми участками изучены пути и подъезды к строениям школы искусств, персонал и учащиеся также повторили алгоритм действий в случае реального ЧП.
1: Все задачи, поставленные во время проведения учения, были выполнены. А вот сотрудники управления госавтоинспекции проводят общешкольные родительские собрания в рамках акции «Мотоцикл. Задача. Профилактика ДТП с участием несовершеннолетних». Подробнее о мероприятии расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
3: Сотрудники управления госавтоинспекции МВД России по Орловской области в рамках комплексного профилактического мероприятия «Мотоцикл» проводят общешкольные родительские собрания. Встречи направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Так, например, родительское собрание проводилось в средней общеобразовательной школе номер 22 города Орла. Сотрудник госавтоинспекции рассказал присутствующим о статистике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в этом году. Разобрал с родителями ситуации, при которых несовершеннолетние стали участниками ДТП. Особое внимание полицейский акцентировал на том, как дети переходят дорогу по пешеходному переходу. Но главной целью госавтоинспектора было убедить родителей, что ребенок за рулем мотоцикла – это недопустимо. Полицейский продемонстрировал присутствующим фильм «Мотоцикл в руках ребенка, игрушка или смертельная опасность».
1: В завершении выступления правоохранитель ответил на вопросы родителей и напомнил, что основной способ формирования навыков поведения – это наблюдение ребенка за взрослыми, поэтому важно подавать правильный пример. В Орле объединят детские сады номер 13 и номер 34. Постановление о реорганизации уже подписано мэром Юрием Парахиным. Документ опубликован на сайте мэрии. Полученное после реорганизации учреждение будет носить название «Детский сад компенсирующего вида номер 34». Основная цель садика останется прежней – дошкольное образование и уход за детьми. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Футбольный клуб «Орел» выиграл у Курского «Авангарда» в рамках второй лиги. Матч на стадионе Ленина завершился со счетом 1-0. Единственный гол на 5-й минуте забил Артем Ошкин. Этой победой зелено-белые набирают 12 очков в своей группе. Следующий матч орловцы тоже проведут дома. 23 мая в гости приедет тамбовский «Спартак». Стадион имени Ленина принял областные соревнования по легкой атлетике. В рамках первенства области на дорожке вышли спортсмены в возрасте до 16, до 18 и до 20 лет. Легкоатлеты выявляли сильнейших в беге на различные дистанции, прыжках в длину, высоту и тройном прыжке, а также в метании молота и толкании ядра. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в регионе малооблачная погода, температура воздуха ночью от 18 до 22, днем 26-27 градусов. Ветер в течение дня в основном восточного направления, скорость 2-3 метра в секунду с порывами до 7, давление атмосферное 749-748 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев, берегите себя, всего доброго.
2: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
3: Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 11 по 23 мая в кинотеатре «Современник».
4: 21 век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества. Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами.
2: Реклама.
0: Вы слушали Радио России «Орел».
5: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин после двухдневного госвизита в КНР вылетел в Россию. Лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства двух стран. Именно Минобороны России заявила об улучшении позиций российских войск в зоне СВО. Далее подробнее. Владимир Путин перед вылетом из Китая поговорил с вице-премьером Госсовета КНР, передает наш корреспондент в Пекине. Короткая беседа состоялась у трапа самолета президента. Путин и Чжан Гацин немного пообщались и пожали руки на прощание. Затем российский лидер направился в самолет. Чуть ранее Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь после официальных переговоров провели встречу в неформальной обстановке и за чаем. Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа, оценил переговоры президент России.
7: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
6: Ранее помощник Владимира Путина Юрий Ушаков сообщал, что ожидается, что в этом формате лидеры обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, в их числе Украины, Тегеран, отношения США, сотрудничество в международных организациях и другие темы. Он отметил, что данный формат является обязательным атрибутом встреч Путина и Си Цзиньпиня. Владимир Путин в рамках визита в Китай провел отдельную встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цзяном. Президент России сообщил, что лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства двух стран. Как отметил президент, и он сам, и его коллеги всегда с удовольствием посещают гостеприимный Китай.
7: Уважаемый господин премьер Госсовета, я со своей стороны очень рад нашей новой встрече. Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай, а нынешний визит имеет особое значение, особое звучание. В этом году исполняется 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимное уважение и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран. Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместные заявления глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества.
6: Ранее Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем в узком и расширенном составах. По их итогам Москва и Пекин продлили договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Церемония подписания документов состоялась в Доме народных собраний в Пекине. Россия и Китай преследуют общую цель процветания и благополучия своих народов, поэтому их отношения не раз успешно проходили испытания на прочность и устойчивость, заявил Владимир Путин.
7: У нас с председателем КНР состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам, по итогам которого принята совместная декларация, подтверждающая общность принципиальных подходов наших стран. Главное, Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке, играют важную стабилизирующую роль на мировой арене. Работаем вместе во имя мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин солидарно выступают в защиту международного права и положений Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Эффективно взаимодействуют по линии Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других международных структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Россия поддерживает приоритеты китайского председательства в этом году в форуме АТЭС. Со своей стороны окажем все необходимое содействие в их практической реализации. Уверен, что саммит данного объединения в Шэньчжэне пройдет результативно. Конечно же, будем и далее тесно координировать позиции и в таких многосторонних форматах, как Группа 20, Всемирная торговая организация, Всемирный банк и МВФ, Новый банк развития. Намерены содействовать сопряжению интегральных процессов в рамках Евразэс и китайской инициативы «Один пояс, один путь» с перспективой формирования большого евразийского партнерства.
6: Также сегодня Владимир Путин и Си Цзиньпинь посетили подготовленную информагентствами ТАСС и Синьхуа экспозицию о развитии российско-китайских отношений. Она получила название «Нерушимая дружба великих народов. Стратегическое партнерство великих держав». Фотовыставка развернута в зале «Времена года» Дома народных собраний. Группировка войск «Восток» продвигается вглубь обороны армии Украины. Войска группировок «Север», «Запад», «Юг» и «Центр» за минувшие сутки улучшили положение в зоне СВО, сообщило Министерство обороны России. Суточные потери противника составили свыше 990 военнослужащих. Заморозки до минус 4 градусов прогнозируют синоптики до 22 мая в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили сегодня в региональных гидрометцентрах. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
8: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Сегодня проходят первые переходные матчи за право сыграть в следующем сезоне в российской футбольной премьер-лиге. В эти мгновения Урал принимает махачкалинское «Динамо». После первого тайма «Динамо» на выезде ведет со счетом 1-0. Чуть позже «Ротор» сыграет с «Акроном». Инал Танашев назначен главным судьей матча суперфинала Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром». Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Решающий матч Кубка страны пройдет 24 мая на московском стадионе «Лужники». Жозе Мауриньо подписал контракт до июня 2029 года с мадридским «Реалом», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, контракт уже вступил в силу. Мауриньо прибудет в Мадрид на следующей неделе. Ранее Жозе Мауриньо уже возглавлял «Реал» с июля 2010 года по июнь 2013. Континентальная хоккейная лига сообщила о том, что в этом сезоне был побит рекорд лиги по посещаемости матчей с учетом плей-офф. Все игры регулярного чемпионата и плей-офф суммарно посетили 6 560 375 зрителей. Отмечается, что средняя посещаемость матчей также будет рекордной. Напомню, Кубок Гагарина еще продолжается. Шестой матч финальной серии пройдет 21 мая в Казани. На данный момент «Локомотив» в серии до 4 побед ведет у «Акбарса» 3-2. Теннис. Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP 500, который на этой неделе проходит в Гамбурге. Сегодня пятый сейный россиянин во втором раунде уступил французскому теннисисту Уго Умберу 3-6, 6-3, 6-7. И пока это все новости спорта.
9: Реклама.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
12: Погода.
6: В Калуге завтра облачно с прояснениями плюс 30, в Твери переменная облачность плюс 29, в Ярославле ясно плюс 29, в Тамбове небольшой дождь плюс 30, в Липецке небольшой дождь плюс 29, в Воронеже ясно плюс 30, в Смоленске облачно с прояснениями плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем, температура ночью плюс 11, днем плюс 22. В Москве в четверг ожидается ясная погода, температура ночью плюс 18, днем плюс 29, ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.

0: Театр на радио России представляет.
1: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
2: Давайте не пойдем на первый урок.
3: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
2: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
4: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
5: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
6: И можем, и нет.
7: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
9: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
8: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире. Игорь Шатров и Ольга Максимова.
10: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. А день богат был на события. И вообще очень много интересных поводов для разговора, которые мы будем сегодня вести с лучшими экспертами нашей страны. Все как обычно. А вы можете комментировать, если у вас возникает такое желание. Есть у нас для этого специальные мессенджеры. И писать можно на 8-925-222-9992. Ольга Максимова, Игорь Шатров, мы приветствуем вас и расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут.
11: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Охота на зарплаты в конвертах в России набирает обороты. Расскажем, если вы получаете зарплату в конвертах, готовьтесь. Скоро это закончится, причем нехорошо и для вас, и для вашего работодателя. Но об этом подробнее в конце первого часа. Будем говорить о том, что Северный морской путь расширят за счет рек, железных дорог и автоперевозок. Ну, это расширит, это условный термин в данном случае. Вы, наверное, уже догадались, мы говорим о новых логистических маршрутах. Об этом будет наш разговор. В России начались масштабные ядерные учения. Может, вы слышали, нет. Расскажем, почему и зачем. Ну, и продолжаем следить, конечно, за визитом президента Путина в Пекин, который сегодня заканчивается. Сегодня самый главный, основной день визита. Огромное количество встреч и личного характера, и подписание огромного количества документов, более 40, причем около 20 из них в присутствии президента Путина и председателя Си, а еще около 20 главами компаний, ведомств, министерств, которые также прилетели вместе с президентом Путиным в Китай, так что это очень серьезная встреча, даже по оценке Си, вот он как раз на последнем чаепитии уже с Владимиром Владимировичем сам оценил эту встречу, что это просто высочайшего уровня и высочайшего качества встреча. Ну, впрочем, об этом подробно сейчас и поговорим с экспертом.
0: Наше время.
10: Отношения России и Китая поднимаются на новую высоту, об этом сказал Си Цзиньпин. И вот еще главное из его заявлений, между прочим, декларацию о становлении многополярного мира подписали президенты двух стран. Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным дружескими и плодотворными, заявил об угрозе возврата к миру джунглей на международной арене. Россия и Китай будут решительно защищать авторитет ООН и противодействовать проявлениям гегемонии. Россия и Китай должны продолжать поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих ключевые интересы двух сторон. Ну и должны обе страны быть стратегическим оплотом друг для друга. Вообще вот мы держим в руках целую такую папку, можно сказать, с итогами. Я не знаю, мы завтра, наверное, тоже будем уделять время подведению каких-то вот общих таких итогов.
11: Ну, если не будет итогов, более важных событий, то, конечно, необходимо еще подвести итоги. Разом это не получается.
10: Не получается. Поэтому сейчас мы не хотели бы на это тратить много времени, но шло и про безвизы, и про нефть и газ.
11: И про сервиз. Обмен сервизами.
10: Обмен сервизами произошел. И про дух Пекина, образцовые отношения без границы, про силу Сибири.
11: Которая все-таки пока еще не будет запущена, остались кое-какие нюансы, но это не говорит о каких-то проблемах в отношениях. Просто деловой подход, детали обсуждаются.
10: Поэтому не будем мы сейчас подробно останавливаться и рассказывать о каждом из этих пунктов, а давайте сразу же будем приветствовать нашего уважаемого эксперта. С нами руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев. Сергей Феликсович, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте.
11: Ну, наверное, не будем общие оценки давать, потому что уже много прозвучало таких хороших слов, красивых. А вот если говорить, наверное, о важном, вот о важных деталях, какие, на ваш взгляд, самые важные детали этого визита, причем в таком разбросе, начиная от каких-то, я не знаю, там визуальных, от картинок, которые мы увидели, и кончая договоренностями, которые подписаны, что бы вы выделили?
6: Ну, я бы выделил, начиная хронологически, саму подготовку. Напомню, что мы в этом году проводили юбилейную встречу, отмечая 30-летие установления нашего стратегического партнерства, 25-летие подписания договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Соответственно, это один из пунктов продления этого договора. Также было подписано в этом сегодня в Пекине. Мы знали уже об визите в мае месяце, готовились к маю, то есть, простите, в феврале месяце готовились к маю и, соответственно, уточнялись ли точные сроки. Это почему важно? Потому что никому не представлялось себе, что вот был наскоро экспромтом придуман какой-то однодневный визит. Естественно, все понимают, что это хорошо подготовленная встреча с таким итогом, как который мы видим, 40 документов было подписано в ходе этого визита. Это вот очень важная деталь в плане подготовки. Теперь, что касается содержания, да, я уже говорил о том, что мы подвели итоги 30-летнего партнерства стратегического, сверили часы на сегодняшний день, отметив, что мы, в общем-то, беспрецедентно высокий уровень и торгового оборота. Напомню, что президент Путин говорил о 30-кратном возрастании за 25 лет. Я со своей стороны посчитал более большой период 30 лет и увидел, что с 95 года речь идет о возрастании в 50 раз торгового оборота. Поэтому, конечно, это также очень важно. Но важно то, что в этот раз мы от простых форм торговли переходим к более продуманным технологическим альянсам. Мы задумываемся о промышленной кооперации, о цепочке добавленной стоимости, естественно, о логистике, строительстве и той интеграции, которая нам необходима при сопряжении Евразийского экономического союза и доктрины «Один пояс, один путь». Вот, и, конечно же, то, что мы находим сейчас такие совместные решения в самых высокотехнологичных сферах, таких как искусственный интеллект, цифровизация, биотехнологии, космос, освоение мирного атома и так далее, и так далее. И даже глубокая переработка наших энергоносителей, когда речь идет уже не просто о поставках сырья, а именно о техногенном аллее.
11: Сергей Феликсович, у меня будет просто такой эмоциональный вопрос. Вот, может быть, он не совсем даже такой совсем разумный. Я вот смотрю на президента Путина и, например, Си, и сравниваю, например, с президентом Путиным и Александром Лукашенко, где у нас вот вроде бы два государства, но как-то настолько мы в унисон сейчас живем и работаем, да, и чувствуем себя на территории, например, Белоруссии, что себя в России, что там, да? Вообще, возможно ли, вот говорят о том, что между Россией и Китаем беспрецедентный уровень отношений, и, в принципе, такого уровня отношений нет в мире ни между какими странами. Ну, может быть, я говорю, только могут быть между такими, вот как Россия и Белоруссия, где у нас есть отдельное союзное государство даже, да? Но вот, в принципе, возможно ли, чтобы русский в Китае себя чувствовал как себя дома, китаец в России также, и мы бы вот вообще вот эту тему границы, что мы разные, только воспринимали как, ну, понятно, что мы приезжаем там в какую-нибудь нашу Кавказскую или Поволжскую республику и тоже видим немножко других людей с другими там традициями, привычками, но все мы вместе одни в одном сообществе живем. Может ли когда-нибудь такое вот у вас, как человека, хорошо знающего глубину российско-китайских отношений, может быть, когда-нибудь такое возникнуть на российско-китайском треке? Или это фантазия просто моя такая?
6: Нет, никакая не фантазия. Я лично считаю, что это уже де-факто так. Я же тоже не сторонний наблюдатель, я все эти процессы изнутри вижу. Вот уже 33 года я езжу в Китай, наблюдаю, как, в общем-то, строятся наши отношения, насколько глубока наша дружба. Хочу вас заверить, что, да, действительно, практически мало можно назвать такие две страны. Россия, Белоруссия, да, это особый случай, мы с вами прекрасно понимаем, что мы являемся той осью и очень стойкой парой бывшего Советского Союза. И здесь во многом, кстати, благодаря позиции Александра Григорьевича. И слава богу, что у нас есть такой политик на нашем постсоветском пространстве, который, ну, помните, как он говорил, что если бы даже не было приглашения, Москва, я считаю, моя столица,
11: да,
6: победы,
11: да.
6: Я приехал здесь в свою столицу.
11: Да, а я это вспомнил именно это, когда увидел встречу Путина с вот этим вот товарищем, с которым он виделся 25 лет назад, 26.
10: И подписал ту самую старую фотографию, где тот был еще ребенком. Благодарим за комментарий. С нами был Сергей Санакоев, руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона, заместитель председателя общества российско-китайской дружбы. И переходим к следующей теме.
0: Наше время.
10: Потому что в России начались масштабные ядерные учения. Говорят о том, что они плановые, но даже такие оговорки, они, в общем-то, наверное, не могут быть случайным совпадением с тем, что они проходят именно в тот момент, когда наш президент находится с визитом в Китае. Давайте буквально несколько слов о самих этих ядерных учениях. Вооруженные силы России с 19 по 21 мая, ну, то есть как раз на время визита, проводят трехдневные учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. В 2026 году к участию в учениях привлекаются ракетные войска стратегического назначения, Северные и Тихоокеанские флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Всего 64 тысячи военнослужащих и свыше, ну, почти 8 тысяч единиц вооружения военной и специальной техникой. Ну, а особенностью учений станет использование свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, в том числе 8 ракетных субмарин стратегического назначения. Вот давайте сегодня поговорим о том, чем примечательны эти учения, и то, что они проходят все-таки на фоне визита президента в Китай, это не совпадение, ведь правда? Кому и какой это, возможно, сигнал? Ну, а может, мы ошибаемся. Давайте спросим нашего уважаемого эксперта.
11: С нами научный сотрудник Центра международной безопасности Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Дмитрий Стефанович. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
12: Добрый вечер.
11: Говорят, что сигнал. Эти учения – сигнал. Хотя вот мы хотим тоже повторить, что один раз в 1-2 года эти учения, ну, проводятся у нас традиционно. Но только, наверное, к этим такое пристальное внимание, потому что вокруг такое происходит. На ваш взгляд, это сигнал или просто обычная тренировка?
12: Ну, на самом деле, тут одно другого не исключает. По большому счету, любые мероприятия с участием стратегических ядерных сил, да и вообще с ядерным оружием, они являются сигналом, по сути, потому что, вообще говоря, ядерное оружие именно такая сигнальная политическая функция, она не менее, а может быть и более важна, чем, собственно, функция военная. Вот. И на самом деле ко всем учениям такого характера внимание очень большое, будь они в России, будь они в НАТО, будь они в США, в Китае. Вот. Так что я думаю, что это абсолютно нормальный интерес. И, естественно, с помощью таких учений демонстрируется хорошее состояние ядерных сил, готовность их к применению по назначению, и тем самым укрепляется ядерное сдерживание.
11: Вот, Дмитрий Викторович, вот мы с Ольгой обсуждали эту тему, и я потом посмотрел, мы даже заранее это обсуждали, вчера об этом говорили, и посмотрел я, что пишут различные паблики на эту тему, и телеграм-каналы. А знаете, что пишут? Вот давайте мы какие-то, у кого-то сомнения, а у кого-то там уверенности кому-то прибавим, а у кого-то сомнения развеем. Ну, говорят, ну а что? Вот мы считаем, что ядерное оружие – это оружие сдерживания. Ну какой сигнал? Ну кому сигнал? Если никто не собирается в мире применять ядерное оружие. Все адекватные люди, лидеры адекватных, ответственных государств. Что американский лидер? Ну не трудно его представить размахивающего ядерной бомбой. Хотя всякое может быть. Да. А вот что Владимир Владимирович там? Да даже корейский лидер. Ну и что тогда? Зачем говорить о том, что у нас все хорошо с ядерным оружием, если мы его, ну, как-то не должны применить, потому что его и называют оружием сдерживания?
12: Ну, на самом деле, этот парадокс, на котором, собственно, и базируется все ядерное сдерживание 45-го года, то есть оно хорошо сдерживает, когда ни у кого нет сомнений, что если вдруг что, его применят, и оно долетит, что называется. Вот, такой вот неприятный, очень неуютный баланс страха, но именно он и позволяет удерживать великие державы от прямого вооруженного конфликта. Вот это понимание того, что в ядерной войне победителей не будет, поэтому не надо до нее доводить.
11: То есть вы хотите сказать, что все равно надо показать, что долетит, да, и тогда наш противник, конечно, будет спокоен. А вот скажите, все-таки кому сигнал? Ну, не СИТО точно, а вот просто банально так Западу, но это как-то общо.
10: Но все-таки у нас есть, да, еще, вы знаете, какая мысль, что в последнее время Европа слишком много говорит о том, что они должны получать свое ядерное оружие, и, возможно, вот эти вот самые разговоры, которые сейчас участились на территории стран НАТО, и в том числе которые используют для украинских дронов, которые летят, эти самые беспилотники, в нашу сторону. Вот, возможно, эти процессы тоже как-то взаимосвязаны, ведь правда?
12: Ну, мне кажется, в контексте происходящего в Европе и на Украине здесь главная задача – это продолжать не допускать прямого вооруженного конфликта между Россией и странами НАТО. Периодически поднимаются разговоры в тех или иных европейских странах, что, ну, а чего Россию бояться, Россия вот Украину не может победить столько лет, можно самим что-то еще сделать плохое, вот там, или с Калининградом, или перекрыть Балтику, или еще что-нибудь. Ну, вот, собственно, такие действия, они демонстрируют, что, в общем, не надо в этом направлении двигаться, потому что Россия, вооруженный конфликт, в случае превосходства противника в доядерной фазе, будет готова перевести в фазу ядерную. Про это, в принципе, достаточно прямо говорилось 2 года назад, когда были учения совместные с Белоруссией по подготовке к применению нестратегического ядерного оружия. Я думаю, что подобные сигналы есть и сейчас.
11: Просто интересно, поймут ли они, расшифруют ли они этот сигнал. Вот всегда такой вопрос у нас встает, да?
10: Ну, давай не будем уж так откровенно сомневаться в умственных способностях наших соседей, а поблагодарим лучше нашего уважаемого эксперта. С нами был Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Ну, а мы далее будем говорить о расширении Северного морского пути, потому что тут тоже было сделано несколько заявлений о том, что этот самый Севморпуть, скорее всего, будет расширяться. Ну, не скорее всего, а чуть более чем полностью вероятно, да, но будет не, точно.
11: Да, но не в смысле того, что там фарватер будет кто-то расширять.
10: А мы сейчас расскажем, да. Расскажем вам подробнее, каким образом он будет расширяться. Расширяться он действительно будет очень интересным образом, который не сразу может всем прийти в голову. Но об этом подробнее мы поговорим ровно через минуту. Вернемся к вам после небольшой рекламы.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
14: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
15: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
16: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
15: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
17: Обсуждаем достижения и проблемы. Открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта. У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
10: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым «Северный морской путь» расширят за счет рек, железных дорог и автоперевозок по мере роста интереса у зарубежных инвесторов. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Ну, а интерес такой, конечно же, обязательно будет, потому что блокада Армузского пролива повысила интерес к арктическому маршруту. И выяснилось, что он из Азии в Европу через Севморпуть на 40% короче, чем через Суэцкий канал. А время доставки грузов, соответственно, сокращается на 15-20 дней. Поди плохо для бизнеса-то. Почти вдвое, представляете? И Китай, и Индия, вот эти вот огромные развивающиеся экономики, Арабские Эмираты готовы вкладываться в портовую инфраструктуру этого самого маршрута. Тут еще интересно вот что. По планам министерства арктические порты соединят с бассейнами крупнейших сибирских рек Енисея, Лены, Оби. И Северный морской путь встроят вот в такую единую сеть полярных коридоров. Мы сейчас поподробнее расспросим нашего эксперта про полярные коридоры, чтобы нам простым языком попросим объяснили, что это вообще такое, как они работают. Ну а по рекам смогут отправлять из России на экспорт лес, пшеницу, уголь. Новые маршруты дадут импульс экономике всей Сибири, а для круглогодичной работы Росатом строят суда высокого ледового класса. И вот уже через 4 года, да, получается, к 2030-му, да, число атомных ледоколов в арктическом флоте вырастет уже до 11. Ну, а грузопоток по Северному морскому пути планируется довести до 70-109 миллионов тонн. Конечно, понятно, что, наверное, мало кому из обычных радиослушателей говорят что-либо такие цифры. А вот давайте сравним. В 2025-м объем был 37 миллионов, а планируется, что он будет доходить до 109. Ну, то есть в 3 раза вырастет.
11: Да, и поговорим об этом с экспертом, с нами членом общественной палаты Мурманской области, членом общественного совета Арктической зоны России Николай Доронин. Николай, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
18: Добрый вечер.
11: Вот что это за расширение Северного морского пути за счет, что такое полярные коридоры, на каких реках произойдут изменения, какие изменения произойдут, как это все будет устроено, почему вот эти перемены связывают с Северным морским путем, может быть, это просто освоение Арктики, как это будет завязано на Северный морской путь?
18: Вы знаете, вот если представить Северный морской путь, он соединяет восточную и западную часть арктической зоны. Арктическая зона – это

0: вывоз продукции, которая в глубине материка производится, и так называемый северный завоз, обеспечиваем его более эффективную доставку в те места, куда сложно добраться, кроме как по рекам. И это включает в себя, помимо трех великих сибирских рек, как Обь, Енисей и Лена, это еще непосредственно и Печора, и Колыма на крайнем востоке нашей страны. Поэтому вот все эти реки, они очень важны, и они исторически были навигационными маршрутами, и то, что сейчас внимание государства направляется в том числе на возрождение этих маршрутов, это очень хорошая новость.
1: Но ведь для этого понадобятся и новые, ну, скажем так, новые средства транспорта. Ну, например, суда, река, море, да, ведь речь идет о том, что это должно ведь доставляться из рек в акваторию уже Северного морского пути.
2: Ну, вообще, кстати, если можно, чуть поподробнее, да. Чем как они это? Отличаются, ну, вот да. Эти вот суда, река, море, потому что уверена, что большинство из нас не задумываются о том, что, ну, тут есть нюансы очень важные.
0: Вы знаете, вот на севере это очень повышенные требования, потому что суда класса река-море, допустим, которые используются на юге, ну, они могут просто выдерживать волну большего масштаба, да, а в случае с севером речь идет про ледостойкость, то есть какое ледовое препятствие могут преодолевать эти суда, то есть защищены ли они вторым корпусом от воздействия льда, это очень важно. Но так как у нас сейчас, действительно, вы говорили это в подводке, обновляется парк ледокольного атомного флота, мы говорим не просто о количественном увеличении ледоколов доступных, а об их переоснащении полноценно. Это новые ледоколы, нового типа. Некоторые из них гораздо большего фарватера, которые позволяют проводить суда, которые имеют гораздо большую ширину, чем те, которые у нас сейчас используются. Это газовозы, например, или контейнеровозы. Так вот, если возвращаться к рекам, то, конечно, для них условия гораздо более комфортные, им не нужно ломать там 2-3-метровый лед, но в то же самое время, если мы говорим о северных реках, они должны быть подготовлены к тому, что 9 месяцев в году это обстановка, связанная с ледовой обстановкой, то есть все равно есть лед на реках, реки скрыты этим, скованы этим льдом, и они должны ломать этот лед, поэтому да, вот сейчас у нас навигация, например, по Енисею проходит вплоть до Дудинки, это 100 километров от Норильска, большого крупного промышленного центра, но река Енисей продолжается и дальше, до Красноярска, но вот атомный ледокол, он ходит до Дудинки, он, условно говоря, ломает лед для прохождения судов более низкого ледового класса, для того, чтобы доставлять эти грузы.
1: Смотрите, насколько ну, вот нам понятно, как мы географию понимаем, представляем, и я лично еще и бывал на северах. Ведь еще вопрос, например, того железнодорожного транспорта. Как в эти реки это будет доставляться? Ведь еще север у нас еще и, ну, фактически во многие места, как в тот же Норильск, только самолетом можно долететь. Там нет ни автотранспортной, да, автодорожной сети, связывающей этот регион с остальной частью Красноярского края, ни железнодорожной, да, только внутренние там какие-то есть там между предприятиями там пути. А это как? Тоже ведь должно планироваться, наверное. То есть вообще речь идет о каких-то масштабнейших транспортных логистических работах на севере России.
0: Несомненно, уже давно обсуждается вопрос строительства северного широтного хода, первой, второй, третьей очереди, это железная дорога, которая находится гораздо выше БАМа, которая связывает наш запад и восток нашей страны, но пока мы застряли на уровне европейской части, то есть мы дошли только до Уральских гор, у нас железная дорога доходит до Салехарда, и дальше не идет, и вот эта огромная территория, включая и Норильск, и север Якутии, и Чукотку, она не охвачена сейчас ни железными, ни автомобильными дорогами полноценно. Поэтому реки в данном случае это спасение, потому что ну, тот же Норильск начинался с Дудинки, куда пришли пароходы из Красноярска, и, собственно говоря, началось строительство этого большого промышленного района. Поэтому реки остались и сейчас, и навигация-то есть, и если мы усиливаем эту навигацию, это те кровеносные системы, которые выходят в Северный Ледовитый океан, Северный морской путь, мы лишь усиливаем строю свои позиции непосредственно и с точки зрения экспорта, и с точки зрения внутренней части поддержания северного завоза, вот этого как бы беспрерывного обеспечения северов необходимыми материалами.
2: Николай, а вот давайте еще, знаете, о

0: чем поговорим. Ведь рассчитывают на то, что развитие экономики Сибири еще произойдет за счет вот этого самого расширения и развития Севморпути. И, казалось бы, это такой очевидный факт, но хотелось бы понять детали, а каким образом вот это вот все происходит, что это за цепочка, которая начинает таким образом раскручивать механизм?
1: У нас, если вы знаете, большая пробка на нашей основной железнодорожной магистрали, не хватает этой мощности, которая связывает Запад и Восток, Байкало-Амурская магистраль, Транссиб, и все железной дорогой мы не можем вывести просто. Это касается и угля, это касается и нефтегазопродуктов, углеводородов, это касается металлов, поэтому такие крупные центры Новосибирской области, которые Новосибирск находится непосредственно на Оби, Красноярского края, Красноярск находится на Енисее, Якутии, Якутск находится на реке Лена. Это все связанные процессы, потому что мы можем и те территории, которые находятся выше, севернее больших региональных центров, где, собственно говоря, происходит и заготовка лесопромышленной продукции, и всех наших богатств, природных недр, мы можем их отправлять дальше, выше, на север, на Севморпуть, и там уже с обеспечением вот этой вот портовой инфраструктуры обеспечивать поставки, это хоть, пожалуйста, сейчас дружественные страны в Азию, хоть недружественные страны, если они поменяют свое мнение в Европу, то, что было раньше. Поэтому это та возможность, которой нам нужно сейчас пользоваться, нам нужно вкладывать в свое развитие собственное. И вот как раз развитие транспортного сообщения по нашим великим сибирским рекам, это именно одна из этих составляющих.
0: Ну вот еще один очень важный, на наш взгляд, вопрос остался. Ведь этот коридор – это явный такой триггер, да что там, это красная тряпка фактически для быка, то есть для наших западных соседей. Конечно же, всех страшно раздражает, что Россия сможет зарабатывать на этом. И все тоже хотят пошире разинуть рот и откусить побольше кусок от этого такого очень аппетитного, смачного пирога. Вот что мы будем делать, если нам будут мешать? И будут ли нам мешать, на ваш взгляд? Готовы ли мы каким-то образом этому противостоять?
1: Знаете, нам уже мешают и достаточно давно. Севморпуть уже называют и называли уже в последние десятилетия как самый неэкологичный путь в мире. Якобы, что мы не можем бороться с последствиями возможного какого-то разлива нефтепродуктов на акватории, но у нашей страны есть и технологии, и центры спасения, и метеостанции, и люди, которые проживают там. То есть мы, в общем, осваиваем север. Поэтому здесь я уверен, что все находится под контролем. Но такие попытки в информационной сфере, они постоянно производят. Вы знаете, там один крупный производитель кроссовок в мире заявил, что никогда по Севморпути не повезет свою продукцию. Хотя он раньше никогда и не возил. Но просто это было сделано с таким политическим подтекстом, чтобы обратить на это внимание. Это, конечно, конкуренция, глобальная конкуренция, потому что если южный транспортный коридор испытывает проблемы в результате агрессии на Иран и закрытия всевозможных маршрутов южных, ограничений их поставок, то северный маршрут, он, конечно, получает совершенно иную перспективу, особенно для наших азиатских партнеров, которые понимают, что им надо делать бизнес, и вот именно для этого мы можем предоставить свои возможности по Трансарктическому транспортному коридору и Севморпути как его части.
0: Ну что ж, спасибо вам большое за ваш комментарий. Мы будем следить, но я думаю, что тут будет уже очень много поводов в самое ближайшее время для того, чтобы возвращаться к этому разговору, потому что, видите, какие масштабные работы намечаются, и сколько тут ниточек будет завязано, которые нужно будет как-то завязать в единый красивый такой большой и удобный узел. Мы благодарим нашего эксперта. С нами был член Общественной палаты Мурманской области, член Общественного совета Арктической зоны России Николай Доронин. Ну, а далее мы будем говорить на не менее интересную тему. И тема эта касается того, что называют зарплаты в конверте. То есть черные зарплаты, да и серые тоже зарплаты. Вот, похоже, похоже, что скоро это явление будет у нас окончательно в стране, его искоренят. Потому что охота на эти самые зарплаты в конвертах набирает обороты. Только за первые три месяца 2026 года вытащили власти из тени почти... А вот сколько они вытащили почти работников, об этом вы узнаете ровно через минуту, когда мы вернемся к вам после рекламы и продолжим наши разговоры. 8-925-222-9992. Это наши мессенджеры. Пишите, если есть желание.
2: Премьера на платформе «Смотрим».
3: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
4: Тут человек на берегу мертвый.
5: Мог ему кто-то смерти желать?
2: Вопросы без ответа.
5: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
2: Подозрение без алиби.
6: В кустах было какое-то существо.
7: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
8: Ты не виновата. Я тебе верю.
2: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
9: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
10: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года.
2: Наше время.
0: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Итак, охота на зарплаты в конвертах в России набирает обороты. Только за первые три месяца 2026 года власти вытащили из тени почти 220 тысяч работников. И это на 20% больше, чем год назад. Под прицел попадают компании, которые годами экономили на налогах и взносах, оформляя людей мимо кассы. Ну, для государства-то, конечно, это миллиарды недополученных денег. А вот для бизнеса это соблазн сократить расходы в условиях дорогих кредитов и кадрового голода. Ну, а для самих сотрудников это вообще непонятно, почему люди идут на это. Вот, кстати, не очень понятно, что вытащили из тени почти 220 тысяч работников. Вытащили, в смысле, они как были спасены или вытащены на свет Божий? Потому что для работника-то чего в этом хорошего? Ни больничных, ни отпусков, ни нормальных пенсий. Конечно же, в молодые годы, наверное, многие думают, а пенсия еще не скоро, когда она настанет, и все это настолько неважно.
11: Это а потом... у нас с тобой сейчас такое понимание, Оля, правда, по молодости, в 90-е особенно, не думали.
0: Конечно, да, я думаю, что и ты по молодости тоже, точно так же думал. Конечно. Но все равно россияне идут на такие условия. Ради зарплаты побольше, например, другие, чтобы скрыть реальные доходы, потому что алименты, например, полагается платить. Но, тем не менее, таких работодателей вычисляют. А вот как вычисляют, чем грозят серые схемы и вообще, что ждет этот самый рынок серых зарплат и черных? Вот давайте об этом прямо сейчас и поговорим.
11: Да, и с нами доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра развития человеческого потенциала Института экономики РАН, доктор экономических наук, да, как уже сказали, Марина Баскакова. Марина Евгеньевна, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Марина Евгеньевна, а можно я вопрос переформулирую Ольге Владимировне и вот ее как бы такую бравурную ноту, да, превращу в такой немножко, ну не то что похоронный марш, а вот в негативе немножко подам эту информацию. А не кажется ли вам, что увеличение вот этих вот сейчас появившейся информации о том, что огромное количество вытащили там из тени, связано с тем, что огромное количество за последние несколько лет ушло в тень, и не зря же вот последняя информация банковских структур о том, что увеличился оборот наличных в Российской Федерации до каких-то уже катастрофических размеров. То есть вначале все это вытягивалось, да, и обелялась экономика, а в последнее время, к сожалению, экономика опять уходит в тень, и поэтому, естественно, растет количество тех, кого из этой тени приходится вытаскивать. Вот давайте оценим ситуацию в целом. Вот какая сейчас ситуация? Все-таки.
12: Ну, я думаю, что в тень уходят, но вот то, что наличные пошли в ход, ну, я думаю, дело немножко не в этом и не столько в этом.
11: Разве не связано это?
12: Ну, если связано, то, знаете, это не единственный фактор. Там еще фактор того, что не всегда работают банкоматы и так далее, и просят запасаться наличностью. Это как бы, ну, такие рекомендации.
11: Ну, пускай, ладно, хорошо.
12: А то, что уходят в тень, да, потому что бизнесу сейчас действительно достаточно тяжело, и кредиты дорогие, и как бы желание сэкономить действительно есть. Значит, почему люди идут на это? Ну, не только из-за алиментов или там. Некоторые не готовы работодатели предоставить даже работу по иному варианту. Плюс еще как бы сейчас стало много самозанятых. И там тоже идут такие схемы, которые, ну, можно назвать, ну, как бы мошенническими, не мошенническими. Но, тем не менее, это сокрытие от налогов, когда работодатели своих работников превращают в самозанятых.
11: Ну, да, в тех, кто оказывает услуги. Да, в тех, кто оказывает услуги.
12: Увеличение числа самозанятых – это тоже как бы, ну, такой вот фактор теневой занятости.
11: Ну да, но это предложило государство в свое время все-таки самозанятыми людям стать. Скажите, Марина Евгеньевна, ну а вот как это происходит? Интересно, ведь на самом деле мы вот должны или напугать, или сказать, а, не обращайте внимания, это всегда было. Как вычисляют таких работодателей, например?
0: А могут, между прочим, сами соискатели работы, когда они приходят на собеседование, им так многозначительно шевелят бровями, говорят, ну, зарплата-то будет в конверте. Вот могут они куда-то обратиться? Вообще, насколько часто такое происходит? Или люди сидят, молчат и не высовываются?
12: Ну, на этот вопрос я вам ответить не могу. Это вопрос к трудовой инспекции. Думаю, что такие как бы есть сигналы, но доказать что-либо очень сложно, потому что все эти вопросы решаются устно, ну, если только что человек пришел с магнитофоном или с диктофоном. А так, если бы это было в письменном виде, отказы или такого рода предложения, ну, если в письменном виде, тогда поймать можно, а не в письменном,
11: Марина Евгеньевна, а кстати, а виноватыми в такой ситуации оказываются только работодатели или те работники, которые получили эти деньги и ведь не заплатили с них налоги, получается?
12: Ну, я считаю, что и те. Потому что, как правило, это все-таки, несмотря на то, что работник, очевидно, как бы страдает, да, вот там нет больничных того всего 5-10, но он тоже получает какие-то выгоды от этой ситуации. И нужно понимать, что вот мы проводили исследования в Москве по теневой занятости в малом бизнесе. Теневая занятость – это в основном микробизнес. Микробизнес, чем крупнее бизнес, тем более прозрачная как бы выплата зарплаты.
11: Но микробизнес это что? Это пекарня, там столовая небольшая, я не знаю, там швейная мастерская. Что такое микробизнес?
12: Да. Там, где 1, 2, 3, 4 наемных работника. Вот там действительно очень часто возникает серая занятость или полная или частичная выплата в конверте. Проблема в том, что наше законодательство, оно составлено как бы вообще, и часто малый бизнес реально не может выполнить всех требований. Даже были такие предложения от товарищей ученых, чтобы как-то дифференцировать как бы условия найма и увольнения для малого и микробизнеса, особенно для микробизнеса, и как-то изменить систему налогообложения. Что касается работников, ну, они, понимаете, человек, он ищет, когда он соглашается на такие условия, он ищет более высокую зарплату или просто рабочее место. А пенсии как бы об этом не думают, тем более, что у нас сейчас пенсионная система такова, что у нас фактически плоская пенсия. И для того, чтобы эту пенсию получать, достаточно иметь 15 лет стажа. А дальше ты можешь платить, не платить, как угодно участвовать на рынке труда, но твоя пенсия кардинально, размер ее не изменится. Это тоже надо иметь в виду.
11: Это, кстати, тоже негативный психологический фактор, который влияет.
12: Конечно, конечно. И, ну да, больничные листы, но когда человек молодой, он просто об этом не думает.
11: То есть, получается, смотрите, Марина Евгеньевна, что выходит? Выходит, нет способа это победить, ну, как сказать, перевоспитанием, да? Это только, наверное, какими-то методами фискальными, драконовскими, полицейскими методами, или как? Или, ну, не знаю, или изменением экономической ситуации, там, что должно быть?
12: Ну, я поняла. Значит, дело в том, что фискальными, ну, наверное, улучшить ситуацию можно. До конца ее не выправишь все равно. Значит, что касается воспитания, ну, наверное, воспитывать тоже можно, но тоже это не победить. Нужны какие-то экономические рычаги, которые сделают официальную занятость более, как бы, приемлемой для ряда работодателей и для работников.
11: Ну, да,
12: на сегодняшний день, я говорю, вот такие вещи, как будущая пенсия или там...
11: Не работают, да.
12: Личный лист, это почти не работает.
11: Не работает, да. Ну что ж, Марина Евгеньевна, будем вместе с вами и с коллегами вашими, и с журналистами искать, наверное, такую подсказку, если нам правительство не может само решить. Будем ему подсказывать. Марина Баскакова, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра развития человеческого потенциала Института экономики РАН была с нами.
0: Ну а далее нас ждет очень интересный разговор, особенно тех садоводов, которые мечтают о тигровой груше, о яблоке с черной мякотью, о клубнично-малиновом дереве, колонновидной смородине и многих других чудесах огородных. Вернемся после новостей.
2: Наше время. Театр на радио России представляет.
13: Этого еще не хватало.
14: Извините. Согласна.
15: Простите.
2: «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
16: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
2: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
17: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
2: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
18: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
2: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
20: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
21: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Реклама.
22: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
3: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
15: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
23: Реклама. Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
24: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин вылетел из Пекина в Россию. Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. И председатель СКР поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об обрушении балкона в школе в Севастополе. Далее подробнее. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Глава государства поднялся на борт самолета и покинул Пекин, передает наш корреспондент. Перед вылетом состоялась встреча Владимира Путина и Си Цзиньпиня за чаем. Она длилась около полутора часов. Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа, оценил переговоры российский лидер. По каждому вопросу, даже каждый шаг прорабатывался, заметил президент России.
25: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работая для организации нашей сегодняшней встречи.
24: Именно эта неформальная часть встречи носила весьма значительный характер, поскольку в приватной обстановке лидеры могли доверительно поговорить на самые важные темы, включая международную повестку, заявил ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства между двумя странами. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цзяном. Он подчеркнул, что торговое взаимодействие между Москвой и Пекином будет продолжено.
25: Уважаемый господин премьер Госсовета, я со своей стороны очень рад нашей новой встрече. Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай. А нынешний визит имеет особое значение, особое звучание. В этом году исполняется 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимное уважение и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран. Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместное заявление глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества.
24: Напомню, Владимир Путин и Си Цзиньпинь ранее провели две сессии переговоров, а также подписали порядка 40 документов. Главный ориентир России и Китая – продолжение сотрудничества. Также подробно обсуждалось будущее проекта «Сила Сибири-2». Как сообщил по итогам переговоров в Пекине вице-премьер Александр Новак, достигнуты договоренности по ускорению реализации проекта газопровода «Сила Сибири-2». Теперь к другим новостям. Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. Так, за минувшие сутки группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны армии Украины. Войска группировок «Север», «Запад», «Юг» и «Центр» улучшили положение в зоне СВО, сообщило Министерство обороны. Суточные потери противника составили свыше 990 военнослужащих. Российские военные в течение суток поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Также ударами поражены склады боеприпасов, цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации ВСУ в 143 районах. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об обрушении балкона в школе в Севастополе, где пострадали 9 учеников, сообщила пресс-служба ведомства. Обрушение балкона на втором этаже в школе номер 13 произошло в среду. Пострадали 9 детей, которые вышли на него, чтобы сфотографироваться. СК возбудил уголовное дело по факту причинения школьникам травм. Министр обороны ФРГ Писториус последовательно работает над формированием в немецком обществе образа вечной угрозы со стороны России, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат напомнила о визите министра на Украину 11 мая, во время которого стороны заключили соглашение о поставке вооружений. Тогда Писториус заявил, что над Россией якобы исходят угрозы для народа Германии. Захарова добавила, что ФРГ по логике Писториусов должна забыть об ответственности перед Россией за массовое убийство народа СССР, роли Москвы в восстановлении единства Германии и обретении ей суверенитета. Она также обвинила Берлин в приравнивании СССР к Третьему рейху. Сегодня отмечается Международный день пчел. Праздник отметили российские коммунисты. Активисты партии собрались в подмосковном совхозе имени Ленина, где наградили лучших пчеловодов страны. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что эти насекомые выполняют важнейшую роль для поддержания биосферы Земли, опыляя около 80% мировых сельскохозяйственных культур.
4: Каждый регион, каждый субъект Российской Федерации, каждый законодатель должен помнить, если мы не обеспечим строгое выполнение и не определим порядок поддержки, защиты пчел, пчеловодов, хозяйств, которые этим занимаются, то нас впереди ждет не просто катастрофа, нас ждет исчезновение.
24: Потепление свыше 30 градусов тепла ожидается в ряде южных регионов России в ближайшие дни. Самая жаркая погода прогнозируется в Волгоградской области, до 35 градусов тепла. При этом по югу страны пройдут ливни и грозы, сообщили в региональных гидрометцентрах. По данным Ростовского гидромета, в среду в Ростовской области действует штормовое предупреждение. Местами ожидается сильный дождь, ливень с грозой, а градом, сильным ветром с порывами до 25 метров в секунду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сегодня проходят первые переходные матчи за право сыграть в российской футбольной премьер-лиге в новом сезоне. Махачкалинская «Динамо» на выезде обыграла «Урал» со счетом 1-0. Российский футбольный союз обязал судей сообщать о любых подозрительных контактах вокруг матчей, пишут ведомости. Согласно письму, которое судейский комитет РФС разослал арбитрам, уведомлять российский футбольный союз необходимо не только в случаях прямых предложений денег, подарков или иных выгод за лояльные судейство, но и при любых контактах, выходящих за рамки регламентного взаимодействия. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о том, что Сергей Булатов останется на посту главного тренера «Крыльев» в новом сезоне. Ему будет предложен новый контракт. Уверен, болельщики поддержат наше решение, а регионы и спонсоры окажут клубу необходимую поддержку, чтобы у нашей любимой команды были все условия для борьбы за высокие позиции, сообщил Федорищев. Молдавский полузащитник Олег Рябчук покинет «Спартак» после окончания текущего сезона, сообщил главный тренер сборной Молдавии Лилиан Попеску. Напомню, Рябчук перешел в «Спартак» в 23-м году из «Олимпиакоса». Российский велогонщик команды «Бора Хансгрой» Александр Власов занял 5-е место на 11-м этапе супервеломногодневки «Джиро ди Италия». Победу сегодня одержал Джонатан Нарваес. В генеральной классификации лидирует Афонсо Эулалио. Власов занимает 24-е место, уступая лидеру 10 минут 44 секунды. Действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихрулидзе является единственным кандидатом на этот пост на предстоящих выборах, сообщает ТАСС. Отчетная выборная конференция организации пройдет 22 мая в Москве. Напомню, Сихрулидзе возглавил организацию в феврале 2025 года, также будучи единственным кандидатом. И пока это все новости спорта.
6: Погода.
24: В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 23, в Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 28, в Челябинске малооблачно, плюс 16, в Рязани малооблачно, плюс 30, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 24, в Майкопе небольшой дождь, плюс 22, в Ставрополе небольшой дождь, плюс 21, в Нальчике небольшой дождь и плюс 19. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем, температура ночью плюс 11, днем плюс 22. В Москве в четверг ожидается ясная погода, температура ночью плюс 18, днем плюс 29. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.
7: В центре внимания специальная военная операция.
8: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала. Теперь это все часть Великой России.
7: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
9: Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
10: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
9: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани.
7: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
26: Радость или грусть нас ждут потом.
12: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
7: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
9: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
0: Мы снова с вами и готовы продолжать. Интересные у нас темы на предстоящие 45 минут. Ну и сейчас расскажем, о чем пойдет речь. Вот только хотелось бы напомнить, что есть у нас и мессенджер 8-925-222-9992. Сюда пишите, если возникает непреодолимое желание прокомментировать то, что вы слышите в эфире. Ну и давайте о планах.
11: А планы таковы. С москвичами мы поговорим о третьем, точнее, расскажем им о третьем международном открытом фестивале «Театральный бульвар», который пройдет в Москве с 30 мая по 30 августа. Москва театральная будет все нынешнее лето. А наш спортивный обозреватель Дмитрий Сухинин расскажет о заседании комиссии Госсовета по физической культуре и спорту и Всероссийском съезде учителей физкультуры. Там много интересных тем и неожиданных вопросов. вполне даже для многих, ну, по крайней мере, тех, кто школу закончил уже давно, это неожиданно. Вот дождитесь, узнаете, что такого неожиданного в мире спорта может происходить. Ну и тема, с которой мы начнем, часы, которые довольно много времени займет в эфире, очень интересная. Вот вы знаете, что есть такие или нет? Я не знаю, как. Не люблю шутить на такие темы, поэтому я просто прочту название. Тигровая груша, клубнично-малиновое дерево, клоновидная смородина, черная земляника и прочие растения. Вы когда-нибудь с ними сталкивались? Заказывали ли вы их у продавцов?
0: А был ли у вас соблазн купить яблоню с черной мякотью, плодами?
11: Да, но
0: у меня был в прошлом году.
11: Вот об этом прямо сейчас и поговорим.
13: Наше время.
0: В интернете набирают обороты продажи семян и саженцев несуществующих ягод, овощей и фруктов. Ну, как мы уже сказали, тигровая груша, клубнично-малиновое дерево, колоновидная смородина, черная земляника, это самое яблони с плодами черными внутри. Ну и красивые изображения, действительно красивые изображения, чудесные, дивные, они сгенерированы уже при помощи искусственного интеллекта. Если раньше при помощи фотошопа обманывали садоводов, теперь нейросеть.
11: Сейчас можно родить все что угодно создать. Ну, кстати, вот насчет черной земляники, я думаю, это просто ежевика. Вот ее фотографируют.
0: Слушай, ну есть же такой сорт «Черный принц» или нет?
11: «Черный принц» чего? Это кто?
0: «Черный принц», ну, клубника. То, что мы называем клубника, а
11: клубника
0: вообще, по идее, это земляника. Да. Вот мы сейчас будем уточнять, потому что я в прошлом году купил этот черного принца.
11: И как он тебе?
0: Ну, он мне пришел уже, черный принц был мертв.
11: Не удалось его посеять.
0: Он уже пришел в посылке трупом, да, клубничным, земляничным.
11: Вот ты не смогла проверить.
0: Ну, я в прошлом году, например, заказала 15 кустов роз, потому что была потребность, ну, у нас не очень удачные соседи на даче.
11: Ты хотела кустами отгородиться?
0: Я хотела отгородиться.
11: Вместо колючей проволоки решила
0: посадить. Вместо колючей проволоки, колючая, красивая такая проволока была бы, ну и высокая для того, чтобы закрывать этот обзор, который раздражает. Ну и в итоге, что ты думаешь, вот из 14 кустов, которые я заказала, ни один, вообще ни один не соответствовал описанию. Потом я написала пост разочарования в своем телеграм-канале, и только после этого они предложили вернуть деньги.
11: Ну, хотя бы, видишь,
0: это сказали, что это у них новые какие-то стажеры, которые работали на Беркование, все они перепутали, и так им страшно жаль. Но вот, прочитав сегодня вот эту новость, я подумала, что, возможно, это все абсолютно спланировано было. И многие садоводы верят обещаниям, но по факту не получают заявленный урожай. Таким образом, можно, наверное, расценивать это как мошеннические действия.
11: Ну, а как еще расценивать?
0: В Генпрокуратуру и МВД, ну, как расценивать? Скажут, вот у нас беркователи сплоховали. Вот так вот тебе скажут.
11: Как они называются-то?
0: Те, кто беркует, бирки вешают.
11: Беркователи.
0: Беркователи, да, беркуют. Они помещают вот эти вот бирки на маленький вот этот саженец, где написано, что это тигровая груша или земляника, черный принц.
11: А им название это приснилось, видимо, да, ночью?
0: Но в любом случае поступили, как мы уже сказали, Генпрокуратура и МВД, просьбы пресечь продажи вот таких несуществующих семян. А как понять, что эти семена не существуют? Ведь мы же привыкли к тому, что у нас наука генетика,
11: да,
0: она не стоит на месте, она идет вперед, и обещают не колючий крыжовник, стелющуюся смородину. Игорь, я вот сейчас говорю, я не знаю, на самом деле, правда, существуют
11: это,
0: такие,
11: да, или нет.
0: Или нет. Ну, есть же гибрид вишни и черешни, есть гибрид, по-моему, сливы и абрикоса. Если я уже ничего не путаю, но я не отвечаю за свои слова, уважаемые радиослушатели, мы будем сейчас просить по этому консультации наших экспертов.
11: Из меня вообще ботаник последнего разряда, потому что я даже деревья не все друг друга от друга отличаю.
0: А как отличить результаты трудов генетиков от буйной фантазии нечистых на руку продавцов? Вот главный вопрос перед нами встал. Давайте об этом поговорим с нашим экспертом первым. Это Михаил Воробьев, биолог-агроном. Михаил, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Михаил.
14: Здравствуйте.
11: Помогите вот таким вот людям, не разбирающимся в растениях. Не, Ольга,
0: ну, жаждущих чуда.
11: Да, Ольга хоть немножко разбирается, я вообще ничего не понимаю в растениях. Как увидеть подлог? Как хотя бы заподозрить подлог?
0: Ведь это же история старая для нашей страны абсолютно, потому что еще 80-е, помните, была клубника «Гора Эверест», которую продавали за 10 рублей, при том, что клубничный саженец стоил 50 копеек. И никакого Эвереста, у которого обещали, что ягоды будут даже на усах, ничего подобного не вырастало. Было такое?
14: Да, совершенно верно. Было. На самом деле гора Эверест сорт существует и до сих пор, но на самом деле он ничем выдающимся не отличается. Но клубника и клубника, в общем-то, ничего особенного. Ну, а что касается, как отличить все-таки вот эти вот фейковые якобы сорта от сортов настоящих, то, вы знаете, нам читал лекцию профессор из Молдавского университета однажды, и он сказал, что каждый уважающий себя молдаванин должен знать хотя бы 100 сортов винограда. Ну, наверное, то же самое с поправкой на культуры можно сказать и о садоводах, которые все-таки должны быть в курсе и новинок, и сортов классических, и сортов несуществующих, потому что вот какого-то рецепта, какого-то вот сказать, вот как отличить сорт вот несуществующий, фейковый,
11: ну, смотрите,
14: от сорта,
11: ну, смотрите,
14: настоящего, да, это не существует,
11: смотрите,
14: к сожалению.
11: Вот Ольга сказала, яблоню она заказала, хотела.
0: Я не заказала.
11: Хотела.
0: Ну, у меня был соблазн.
11: Был соблазн заказать
0: яблоню
11: с черной мякотью. Но вот вы как биолог, да, скажите, а это, в принципе, могут генетики дойти до этого и создать яблоню с черной мякотью?
14: Нет, с черной мякотью сортов не существует. Существует так называемое красное мясо и сорт. Один из первых сорт «Комсомолец», создал еще Иван Владимирович Мичурин в 30-х годах. Это скрещивание с яблоней Незвецкого, у которой очень много антоциана красного пигмента. И вот одно время были популярны вот такие сорта с красной мякотью. А кожица могла иметь совершенно различную окраску. Ну, очевидно, перекрашивая красный цвет в черной мякоти, и получили вот то самое изображение, которое пытались выдать за новый сорт.
0: Михаил, скажите, пожалуйста, а сорт «Дюк» существует, гибрид вишни и черешни? Потому что я купила, у меня вот уже нет, год сидит.
14: А... Это не дюк, это не, в смысле, это не сорт, это дюк,
0: гибрид.
14: Это общее название черешни-вишневых гибридов.
0: Ну, бывают такие?
14: Да, это очень интересные сорта. Да, в общем-то, от черешни, от южной мало чем отличаются. Имеет такую насыщенную окраску, и действительно многие предпочитают выращивать именно их, потому что у них попроще с опылением, потому что для настоящих черешен, в том числе и северных, нужны все-таки сорта опылителя. Одна черешня будет плохо плодоносить, а вот с дюками там все-таки попроще.
11: Как интересно. А вот та же вот тигровая груша, которую сейчас тоже придумали, то есть груша, раскрашенная в цвета тигра, это, в принципе, возможно.
0: А леопардовая также может быть еще.
11: Это возможно? Или это вот, ну, когда видишь такое...
14: Нет, скорее нет. То есть это невозможно. Это, конечно же, нарисовано искусственным интеллектом. Хотя, в принципе, допустим, вот яблонь с прилагательным полосатая, там, осенняя полоса, орловская полосата, их достаточно много, но полосы эти, конечно, не такие, как...
0: Ну, с тигром точно не перепутаешь, да.
14: Да, совершенно верно.
11: А вот смотрите, Михаил, ну ведь есть же, например, вот я помню, это давно, этим начали еще, по-моему, в годы постсоветские или начало, в конец Советского Союза заниматься, а сейчас вовсю пришло. Ну, например, арбузы там делают их и квадратными, и там, не знаю...
0: И без косточек, и без
11: косточек. То есть, ну, все-таки движется куда-то вот эта вот наука, то есть может что-то неожиданное возникнуть. Или есть вот пределы, как бы?
14: Ну, кубические, не квадратные, а кубические арбузы, они существуют, их можно вырастить достаточно легко. Нужно лишь поместить зависть в такой ящик, и арбуз постепенно, как расплавленный металл, заполняет какую-то форму. Вот и арбуз, пока он еще зависть мягкая, она заполняет вот этот самый ящик прозрачный, и получается вот такая форма куба. Поэтому это самый обычный арбуз, просто выращенный в таких вот стесненных условиях. Что касается бескосточковых арбузов, да, они есть. Правда, в них косточки очень мелкие, недоразвитые, но тем не менее. Это достигается путем двойного скрещивания. У них получается не двойной набор хромосом, а тройной. В этом случае семечки, семена не формируются, но и стоят такие арбузы подороже. Желтоплодные арбузы, да, тоже угу. есть. Это тоже межвидовое скрещивание.
0: И извращение, вот на мой взгляд, все-таки. Это ягодное, да. плодово-ягодное извращение. А вот смотрите, все-таки, Михаил, люди, которые продают подобные странные сорта, несуществующие, они же, мне кажется, они на человеческой психологии очень здорово играют. Но посмотрите, вот если есть гибрид вишни и черешни, почему бы человеку не поверить в то, что есть малиново-клубничное дерево?
14: Ну, вы знаете, даже можно и не рисовать малиново-клубничное дерево. Активно в интернете продают так называемая малина-клубника или малина тибетская, малина элицеброидная, достаточно много названий у этого растения. В общем-то, такой огородный садовый сорняк, это действительно один из видов малины, очень красивые ягоды, крупные, с пупырышками, действительно, что-то похожее такое на клубнику и на малину. По вкусу весьма-весьма посредственные, очень колючие, очень быстро расползаются по всему саду и трудно их удалить. Поэтому, вот, в общем-то, даже ничего рисовать не нужно. Я видел такой саженец за 3000 рублей. Сорняк.
11: То есть люди продают сорняки, да.
14: Продают, да.
0: Михаил,
14: и покупают.
0: Вот еще два вопроса. А не колючий крыжовник-то хоть есть или это обман тоже? И стелющийся смородина?
14: Не то, что не колючие, а это называется группа сортов бесшипые. Крыжовники, да, действительно существуют, несколько сортов, но их не очень жалуют садоводы, потому что у них более низкая урожайность, хотя и не колючие. Но, наверное, то же самое, как и с чернобурыми лисами. Вот, если их выводят, и они ласковые, то они, к сожалению, теряют свою окраску.
0: Стелющий...
14: с крыжовником, если он не колючий, то вот у него урожай.
0: Стелющаяся смородина бывает?
14: Стелющаяся, по-моему, она и так очень хорошо стелится под тяжестью урожая.
0: Спасибо.
14: Поэтому, наверное,
0: спасибо. Это был Михаил Воробьев, биолог-агроном, а теперь с нами председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов. Андрей Владимирович, здравствуйте, рада вас слышать.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему веселому табору.
2: Присоединяюсь, я как раз могу продолжить.
0: Продолжите, пожалуйста, насколько это прибыльный бизнес, потому что такое ощущение, что на этом, на наивности садоводов очень здорово наживаются.
2: Так, все, договариваю про стелющую смородину и потом про бизнес. Есть такой сорт Бредторп, он достаточно старый, еще финское его называют. Вот он всем хороший, он устойчив к мучнистой росе, он достаточно вкусный, неприхотливый, и он, у него один недостаток, что он стелется. То есть он не стоит прямым кустом.
0: То есть это недостаток.
2: И поэтому его надо формировать. Но если хотите именно прямо стоячий, есть куст черной смородины, сорт так и называется, по-моему, кустовой. И он как раз стоит прямо и красиво. То есть разные формы бывают. Ведь не только по ягодам, не только по плодам, но и по формам, по высоте, по тому, какой куст, раскидистый или стелящийся. Да, компактный называется сорт, компактная. Так что теперь по поводу бизнеса. Знаете, вот бизнес по обману, вернее, не бизнес, а мошенничество по обману садоводов, это, ну, скажем так, самый безопасный способ обманывать людей и зарабатывать на них деньги. Вот абсолютно безопасный. Как говорится, Пабло Эскобар не тем занимался.
0: Надо было продавать тигровые груши, да.
2: Да, да, да. Потому что я пробил статистику, и давно я этим занимаюсь. Еще лет, наверное, 15 назад я дошел до министра внутренних дел. Вы не поверите, до министра внутренних дел. Сейчас уже время прошло, не буду фамилии называть. Мне надо было просто, вот я проверял статистику, нет, не было ни одного вот в те времена случая, когда поймали, зафиксировали, там, завели даже уголовное дело вот на этих мошенников, которые массово обманывали людей. А тогда, помните, тогда в те времена там гремели фирмы, которые вьющейся земляникой, вьющейся клубникой торговали. То есть они зарабатывали громаднейшие деньги. И просто вот мало так обманутых, не обманутых людей из садоводов, кто в те времена жил. Ну, то есть, так вот, вот даже мне министр пообещал создать прецедент. Ну, мы там поймаем кого-нибудь просто ради примера. Знаете, даже вот это почему-то не получилось, и он ушел там на политическую работу, и так, в общем-то, прецедента нет. И вот ждем прецедента хотя бы кого-то. Вот есть, пожалуйста, вот я готов предоставить вам фирмы, которые работают уже не один десяток лет, которые занимаются там 100% мошенничеством, то они даже не скрывают, что занимаются мошенничеством. То есть я их мошенниками называю в эфирах, например, там фирма «Беккер», называю их, это мошенники. Они на меня в суд не подают, да. Попробуйте, подайте в суд, и быстро докажем, что вы мошенники. Ну, хорошо. Их штрафует иногда Россельхознадзор. Вот Россельхознадзор, ну, может там штрафовать на 100 тысяч, ну, для них это настолько копейки. То есть вот это вот совершенно безопасность. То есть в тюрьму тебя не посадят. Прибыль грандиозная. Садоводы, это контингент такой, ну, понимаете, вот сейчас большинство садоводов учатся в интернете. Интернет, он состоит из там 90% бреда откровенного, 10% очень нужных каких-то советов. Ну, ясно, что неопытный человек, он прежде всего вот бред читает. Бред читает, на нем учится, и это для него путеводная звезда. Вот он поначитался и начал выписывать то, значит, малиновое дерево, то какие-то колоновидные груши. Ну, то есть вот масса растений, которые не бывают, нет в природе. И их продают. Вот сейчас вот лезете на сайт, и, пожалуйста, там уже Беккеры, и, пожалуйста, там есть треть минимум растений, которые не существуют в природе, ну,
0: какие-то,
2: они их продают.
0: Какие-то еще...
2: со скидкой, да.
0: Да, древесные лилейники. Андрей Владимирович, давайте мы... У нас полторы минуты будет, еще через минуту мы с вами закончим. Хорошо? Сейчас реклама.
16: От детдома к дому.
17: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете, я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне назвать этого человека? Первый день, даже во второй, в третий имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
16: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана.
18: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
23: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
0: На радио России с Ольгой Максимовной, Игорем Шатровым. И давайте закончим мысль, точнее, Андрей Владимирович Туманов его эту мысль закончит, председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России».
2: Мы на оптимистической ноте.
0: Да, остановились на том, что люди учатся в интернете, и всякую чушь там читают, и очень хочется им свой маленький вот этот вот садик, 6 соточек, украсить чем-нибудь экзотическим, чтобы обзавидовались все соседи.
2: Значит, сейчас я попытаюсь дать несколько советов, как все-таки не остаться в дураках, потому что это обидно, там 5 лет выращивать что-то, даже не денег жалко, а то, что вы время потеряли, свои силы потеряли и веру в людей потеряли. Поэтому помните, что самое сильное оружие против жуликов, мошенников и прочих, это, во-первых, никому и никогда не верить на слово, да? Даже самым искренним людям. Помните, вот всякий специалист по преступной деятельности вам скажет, что лучшие мошенники – это милейшие люди, у которых чистые добрые глаза. Это их оружие. А ваше оружие – недоверие. Все проверять. Плюс знания и опыт. Набирайте знания и опыт, и не в интернете, а все-таки по каким-то либо по печатным изданиям, по старым книгам. Все, в принципе, есть, все это написано. Библиотеки до сих пор работают. Кроме того, Вот вы говорили, там, выписали садовую землянику, по-моему. Значит, вот все пришло в испорченном виде. Слушайте, зачем скоропортящийся товар откуда-то выписывать? Знаете, вот я ехал в электричке в прошлом году. Значит, два садовода встретились и рассказывают. Один из Барнаула, другой из Москвы. Один говорит, а ты где выписываешь саженцы? Тот, который из Москвы, а я, говорит, из Барнаула, из института Лисовенко выписываю. А барнаульский, а я из Тимирязевки выписываю из Москвы. Зачем? Ну, слушайте, если вы не хотите попадаться, не выписывайте ничего ни по почте, ни в интернете. Езжайте в ближайшие питомники. Питомники есть у каждого города, там крупного, маленького, у каждого населенного пункта. Большие, маленькие, но питомники есть. Понимаете, даже самый плохой питомник, это лучше, чем неизвестно что. Неизвестно, какой кот в неизвестно каком мешке. Поехали в питомник, вам обязательно дадут консультацию. Они, во-первых, выращивают растения, которые районированы, которые приспособлены к данному климату, которые гарантию вам могут частичную хотя бы дать, что они не замерзнут по весне, они не замерзнут зимой и дадут вам плоды. Все, вот что вам надо. Не выписывать неизвестно что.
11: Хороший универсальный совет. Отличный универсальный совет, конечно, вы дали.
0: Спасибо большое, Андрей Владимирович. К сожалению, время наше закончилось, а так бы, конечно, слушали вас и слушали. Андрей Туманов, председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России», дал вам очень дельный совет. Ну, а мы переходим к спорту, и с нами Дмитрий Сухинин. Дима, здравствуй.
1: Привет, Дим. Здравствуйте. Вот мы тут решили поговорить о очень такой большой спортивной теме в разрезе образования, в частности, об уроках физкультуры, потому что Минпросвещение разрабатывает государственный учебник по физкультуре. Даже было сказано, что уже утверждена единая программа, учебник находится в разработке. Его главный тезис именно в школе закладывается основа здорового образа жизни, поэтому физкультура не менее важна, чем ЕГЭ. Ну, я честно скажу, что такой посыл весьма интересный, потому что мы, наверное, все прекрасно помним,

0: Доклад о коньковом ходе на лыжах.
1: Вот так.
0: Не менее 7 страниц.
1: Это
0: и 14-м кегелем.
2: И...
0: Что? Ну, я писала.
1: Вот так теперь в школе учатся.
0: Сопроводила, причем, знаешь, доклад по пляжному волейболу я сопроводила смачной такой картинкой из интернета девушки, которая играет в пляжный волейбол. Они же так красиво выглядят, да.
2: Понятно. Но в любом случае, ну, наверное, привыкли считать, что главные предметы в школе это русский, там математика, те предметы, которые ребенок выбирает для того, чтобы сдать на ЕГЭ. Но давайте все-таки честно скажем то, что государство посмотрело сейчас на физкультуру как на некий предмет, который поможет ребенку понять и приучить его к тому, что хорошо себя чувствовать в 30, 40, 50 лет, это вполне возможно, и уроки физкультуры помогут ему в этом. Это, на самом деле, очень даже интересный разрез, но тут такое ощущение, что нужно прям перестраивать всю систему именно физического образования в школе. Как сейчас обстоят дела? Давайте сейчас, наверное, поговорим с нашим экспертом. Это мой коллега, комментатор. Он работает на матчах и детского хоккея, и второй лиги, но его основная профессия – это как раз тот самый учитель физической культуры в обычной, ну, может быть, необычной московской школе. Сергей Ладыгин. Сереж, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Да, скажи, пожалуйста, Сереж, вот чем занимается учитель физкультуры сейчас на уроке в школе?
3: Так, смотрите, а мы говорим прям честно, как оно есть?
2: Да, здесь мы ничего не приукрашиваем.
3: Ну, если мы говорим про учителя, который имеет высокую квалификацию и который обладает теми навыками, да, которые у него есть, когда он учился, то он старается преподавать уроки по ВГОС. Федеральная государственная общеобразовательная система. Если мы говорим про такого учителя, он строго следует своему плану, который... Он разрабатывает с другими своими преподавателями в начале учебного года и строго от урока к уроку ведет его. Если мы говорим про такого учителя. Если мы говорим про учителя, который в свое время в институте просто приходил, знаете, как это, присутствовал, то он кидает мячик, и дети довольные играют. А тот учитель, который с квалификацией, его где-то недолюбливают, потому что он строгий, он требовательный, он... оценивать по достоинству, а не так, что пришел, хорошо, 5. Вот это если мы говорим про две разные категории учителей. Ну а так, в целом, если я беру себя, своих там, товарищей, коллег, с кем мы учились, мы все-таки, наверное, больше стараемся с учениками найти общий язык и больше через игровую систему. Это не обязательно всегда прибегать к программе, которая запланирована. Это вот можно где-то отойти от программы и больше... подстраиваться под детей, чего они хотят, чтобы они хотя бы были немного заинтересованы. Вот так вот.
2: Да, но сама мысль от Минпросвещения о том, чтобы вот физкультура, она помогала входить детям в спорт именно как в некий образ жизни, чтобы в 30, 40, 50 лет себя чувствовать ну, вполне нормально здоровым человеком. Ну, у нас все-таки вроде бы продолжительность жизни увеличивается. Сейчас, помню, тут чуть ли не до 39 лет предложили считать молодыми людей.
3: Знаете, Дмитрий, я вам скажу так, физкультура, она всегда была, есть и будет, если к ней относиться с любовью и с большим желанием. А если ты на обычный урок даже не можешь принести форму, каждый раз у тебя отговорки, то ты 40, да ты к 30 уже будешь загибаться. А если к физкультуре будешь относиться с удовольствием, с большим желанием, просто хотя бы размяться, сделать разминку, в конце концов, правильно, но... Театр начинается с вешалки, правильно?
2: Да, вообще начинается... Сергей, тогда театр... физкультура начинается с физрука. Ну, потому что если он не заинтересовал...
0: А, кстати, физруки не обижаются, когда их физруками называют?
3: Уже, честно говоря, не обижаюсь.
0: А раньше?
3: Называют... А раньше оно как-то било по самолюбию. Когда второклассник или третьеклассник говорит, вот, идет наш физрук, ты думаешь, как? Я же отучился, я же столько всего знаю. А вы меня просто физруком считаете, когда я ваш... учитель Сергей Алексеевич Ладыгин.
2: Ладно. Вообще интересная мысль насчет учебника по физкультуре. Я честно скажу, я не очень понимаю вообще, зачем он нужен, потому что ну, классическое понимание урока, это если с учебником, тетрадочкой и ручками, это парта. На уроке физкультуры никакой парты нет. Да? Там все встали в линеечку, побежали. Вот ты как к этой инициативе относишься?
3: Честно говоря, я прибегаю к учебникам, особенно тех детей, которые не занимаются систематически. Я им даю учебник в зубы, И они пишут конспект.

0: уроков, что другие дети делают. И для них это раз-два поделают, поймут, что неинтересно, лучше буду заниматься, делать разные упражнения и буду находиться под физическим давлением своими одноклассниками, нежели сидеть и писать. А я потом это проверяю и за это тоже ставлю оценку. Поэтому тем самым я борюсь с теми, кто постоянно без формы, те, кто не желает.
1: Ну, так, и какие-то, а вот, если нет, освобожден?
0: Ну, все равно оценку же надо получать как-то за урок. Даже если освобожден, чтобы был хоть чуть-чуть вовлечен, чтобы хотя бы не физически, но теоретически ребенок понимал вообще, что происходит, и целый процесс, как оно сейчас есть.
2: Так а вот у самого учителя-то есть какие-то методические материалы? Он пишет, как другие учителя, вот свои планы там и так далее. Как вот вообще работа физрука, как учителя в сравнении с другими учителями выглядит?
0: Ну, в начале года, как я говорил в начале нашего репортажа, что учитель пишет конспекты, рассчитанные на год, сейчас уже все в электронном виде же есть. В МЭШ, Московская электронная школа она называется. И ты делаешь программу поурочную, еженедельную, ежемесячную, что у тебя будет запланировано. Если ты вдруг хочешь отойти от плана, то ты должен добавить или же убавить то, что ты хочешь провести на уроке. Вот, это в начале года закладывается. Но мы не берем сейчас дополнительное образование, всякие кружки и секции.
1: А как вы относитесь, Сергей Алексеевич, к тому, что иногда физруки, мы уже договорились, что вы не обижаетесь, да, задают домашку написать доклад про коньковый ход на лыжах или про пляжный волейбол? Но мы же все понимаем, что сейчас такая нагрузка на школьников, что писать еще доклад дома, но это уже...
3: А что нет-то?
1: А что дата?
3: Пропустил урок? Иди отрабатывай.
1: А чего дата? В итоге пишут-то родители.
3: Это проблемы, между прочим, родителей, что они за детей пишут.
1: Я Сергея Алексеевича спрашиваю.
3: А я адвокат Сергея Алексеевича.
0: Знаете, там можно понять, если это написал ребенок или же это написал родитель. Все-таки каждую работу... Хороший вопрос. Спасибо за такой хороший вопрос. Поскольку я для детей... Сейчас как раз-таки конец года, и многие будут не аттестованы, понимаете, да, они не посещали, они не выполняли нормативы, и в случае, чтобы им получить аттестацию, им надо написать конспект, да, доклад, как вы сказали, но не на компьютере скопированный, а от руки.
1: Какой вы хитрый.
0: Да, от руки, это раз. Два, у меня есть критерий, что минимум две страницы за одну тему, да, на листке А4, и я сразу понимаю, чей это почерк. И я читаю, и потом задаю вопрос и разговариваю с ребенком на эту тему, что он написал, что он из этого сделал, какие выводы, и тогда его аттестую.
2: Как все-таки физкультура с наших детских времен изменилась в школе?
3: Да, изменилась. Хороший физрук, на самом деле. Но при этом еще одна новость есть такая о том, что порядка 80, ну, я не знаю, вот это приведенное от агентства ТАСС, что 80% выпускников по физической культуре, преподавателей, до мест работы не доходят и работают...
2: Не доезжают.
3: Да, не по специальности.
1: А Сергей Алексеевич уже, наверное, не с нами.
3: С нами, я надеюсь.
1: А Сергей Алексеевич, а правда, что в основном среди физруков сейчас физручки?
0: Знаете, вот те, с кем я работал, по большей части, наверное, уже переходят на мужской пол. Объясню, почему. Девочкам тяжело выживать вот в этой сфере с детьми, которые это не дети, это хищники. Они просто разрывают. И вот со мной работает коллега, девочка. Она вот первый год после института, вот вы, я вот как на нее не посмотрю, она каждый раз как будто хочет заплакать. И ей очень тяжело. Я вот у нее спрашиваю, что как, она просто, ну, не вывозит, как в современном мире говорят, потому что дети, они хищники, они просто съедают. Начиная с первого класса, они рвут и мечут. И если ты вот с самого начала не покажешь свой характер, там тебе будет очень тяжело.
1: То есть, даже мне, я честно, даже тяжело. То есть нужно уметь держать ребро, как Сергей Алексеевич Латынин, правильно?
3: Ладыгин.
1: Ладыгин.
3: Да.
1: Спасибо большое.
3: Спасибо. Да, ну спасибо. Я как раз и говорил о том, что нужно еще и обратить внимание, что не все выпускники педвузов по физкультуре доходят до...
1: До
3: школы.
1: С нами Дмитрий Сухинин был. Спасибо.
4: Всего несколько нот, и оживают воспоминания.
5: Белая акация, грозья душистые.
4: Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
6: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
7: Здесь только миг между прошлым и будущим.
4: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
9: Словарь русских говоров Забайкалья.
8: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
10: Эта мелодия родилась 100 лет назад в Бразилии. Родители автора хита «Тико-тико» Хосе Гомеса де Абреу хотели, чтобы мальчик стал либо аптекарем, либо священником. Однако, отучившись 2 года в епископальной семинарии, он попросту сбежал из родного провинциального городка с пышным названием «Санта-Рита-ду-Пасса-Кватру» в Сан-Паулу, где стал выступать в различных оркестрах. Дело в том, что Зикинья, такое прозвище дали ему друзья, страстно любил музыку и еще в детстве научился играть на фортепиано, кларнете и флейте. Увы, в начале 20 века музыка больших денег не приносила, и Зикинья Абреу устроился мелким чиновником в муниципалитет. В этой должности он и проработал всю жизнь, параллельно сочиняя песни. В 1917 году Зикинья Абреу написал мелодию в модном в то время стиле шорро и назвал ее «Тико-тико-ноу-фуба». No.

0: Люди и песни.
1: В переводе с португальского «тико-тико ноуфуба» означает «воробушек в кукурузной муке». Большой популярности песня не обрела, и Зикини Абреу, ушедший из жизни в 1935 году, так и не застал тех времен, когда «тико-тико ноуфуба» стала всемирным шлягером. Это случилось благодаря бразильской певице Кармен Миранде, которая в начале 40-х годов приехала в США с гастролями и часто исполняла «тико-тико» на своих концертах. На одном из них побывал Уолт Дисней, и песня так ему понравилась, что он включил ее в свой мультфильм «Привет, друзья», где ее противным голосом проскрипел Дональд Дак. Ну а в хит-парады она попала в исполнении трио «Andrews Sisters».

0: tickle-tickle-tock. I've got a day that ain't hard to celebrate with my friend Tickle-Tickle-Tock.
1: Люди и песни. Вот уже целое столетие «Тико-Тико», сочиненное мелким чиновником из Сан-Паулу Зекини Абрео, звучит в разных странах и на разных языках. Ее исполняли джазовые звезды, такие как Чарли Паркер, испанский гитарист-виртуоз Пако де Лусия, берлинский и лондонский симфонические оркестры, королева французской эстрады Далида, принцесса Босановы Аструд Джильберто и даже японский симфо-джазовый коллектив новой волны под названием «Али Проджект».

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Банковские аналитики посчитали, что самыми распространенными схемами, которые мошенники используют для кражи персональных данных, стали взлом учетной записи в Telegram и просьба установить определенные приложения. Причем аферисты не тратят время на реальный взлом, они его имитируют. Достаточно им отправить человеку сообщение в мессенджер от якобы технической поддержки с информацией о потенциальном взломе или входе других устройств. При этом в сообщении есть ссылка, по которой надо перейти, и тогда вы якобы подтвердите легитимность текущей сети, или это якобы позволит защитить персональные данные. При переходе по ссылке злоумышленники получают доступ к аккаунтам клиентов в госуслугах, в банках, в Телеграме, в прочих приложениях. Эксперты советуют настроить двухфакторную аутентификацию при входе, а также предоставить возможность писать и приглашать в группы только контактам. Если аккаунт взломали только что, необходимо сбросить все активные сессии в настройках, а после поменять пароль. Еще лайфхак от бывалых пользователей. Вспомните, как часто вы используете в своих паролях цифры из даты вашего рождения. Ведь так проще всего запомнить пароль. А насколько сложно мошенникам узнать дату вашего рождения, если она указана в любой соцсети или в мессенджере в открытом доступе? И что им помешает перебрать в разном порядке эти цифры? Да добавить к ним ваше имя, фамилию или инициалы. Так что или поменяйте дату вашего рождения, хотя у мошенников теперь в доступе миллионы страниц из различных украденных баз, то есть по 10-15 копий досье на каждую из россиян у них есть, и уж точно там найдется верная дата рождения. Или не используйте памятные вам даты в паролях, это упрощает взлом ваших личных кабинетов на различных платформах и сайтах. Если видите возможность при регистрации сгенерировать пароль, воспользуйтесь этой услугой. Машинный интеллект формирует действительно сложные пароли, только сразу запишите, запомнить пару десятков таких паролей нереально. В другой схеме злоумышленники под разными предлогами просят клиентов установить приложение, которое будет называться примерно так: «ЦБ защита данных» или «Госуслуги точка верификации». Как правило, при этом они представляются сотрудниками правоохранительных органов или сотрудниками Центробанка. Расчет сделан на то, что люди поверят, если в название добавить инициалы Госбанка или всем известного госпортала. Но при скачивании такого приложения вредоносная программа считывает информацию с банковской карты клиента и позволяет мошеннику снять деньги в банкомате с помощью беспроводной передачи данных. А так как аферисты или их соучастники уже дежурят в момент обмана у банкомата, то и списание денег и обналичивание их происходит в течение минуты. То есть деньги с почти 100% вероятностью уже не вернуть. Так что не переходите по фишинговым ссылкам, не устанавливайте приложение по просьбе неизвестного, следует внимательно проверять сообщения, которые к вам приходят, чтобы не поделиться с аферистами кодом из СМС или пуш-уведомлением от банка. Не дайте мошенникам заработать.
0: Время детских пластинок.
2: Здравствуйте, ребята, я Колобок.
3: Да ты русским голосом заговорил.
4: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш веселый Колобок, печеный бок.
0: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
4: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
5: Вот это здорово!
0: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
5: Вот еще вот такую же книжку.
0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
7: Сейчас я провожу испытания, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг. Когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
8: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем.
9: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
0: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны.
10: Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Радио России. Радио России. Слушай. Реклама.
11: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
12: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
10: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Россия и Китай ни с кем не борются. И Роспотребнадзор обратился в Минздрав Египта в связи с сообщениями о массовых отравлениях российских туристов в египетском отеле в Хургаде. Далее подробнее. Владимир Путин перед вылетом из Китая поговорил с вице-премьером Госсовета КНР, передает наш корреспондент в Пекине. Короткая беседа состоялась с утра по самолету президента. Путин и Джан Гацин немного пообщались, пожали руки на прощание, затем российский лидер направился в самолет. Чуть ранее Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь после официальных переговоров провели встречу в неформальной обстановке за чаем. Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа, оценил переговоры российский лидер.
14: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работая для организации нашей сегодняшней встречи.
13: Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков сообщал журналистам, что во время чайной церемонии лидеры обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, в их числе Украина, Тегеран, отношения с США, сотрудничество в международных организациях и другие темы. Он отметил, что данный формат является обязательным атрибутом встреч Путина и Си Цзиньпиня. Владимир Путин в рамках визита в Китай провел отдельную встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цзяном. Президент России сообщил, что лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства двух стран. Как отметил Владимир Путин, и он сам, и его коллеги всегда с удовольствием посещают гостеприимный Китай.
14: Уважаемый господин премьер Госсовета, я со своей стороны очень рад нашей новой встрече. Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай, а нынешний визит имеет особое значение, особое звучание, В этом году исполняется 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимное уважение и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран. Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместные заявления глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества.
13: Ранее Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем в узком и расширенном составах. По их итогам Москва и Пекин продлили договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Россия и Китай ни с кем не борются. Они готовы сотрудничать с партнерами во всем мире, включая США, заявил Владимир Путин в ходе встречи с китайским инженером Пен Пай, который, будучи ребенком, встречал российского лидера во время первого визита в КНР в 2000 году.
14: Помнится, в 1972 году, именно 20 мая, он призвал весь мир бороться с американским империализмом. Наша встреча проходит в знаменательный день. Но сегодня мы вместе с Китаем дружим не против кого-то, мы ни с кем не боремся. Мы боремся только за наши интересы, за наше развитие. И более того, готовы сотрудничать со всеми, в том числе с нашими партнерами во всем мире, включая Соединенные Штаты. Вот сегодня говорили об этом с председателем Си Цзиньпинем. И мне очень приятно, что, получив образование в России, вы успешно развиваете свою карьеру у себя на родине. Под руководством председателя Си Цзиньпиня и Компартии Китая Китай чувствует себя очень уверенно, развивается хорошими темпами. Эта политика обеспечивает стабильность в Китае, и политическую стабильность, и экономическую.
13: Также сегодня Владимир Путин и Си Цзиньпинь посетили подготовленную информагентствами ТАСС и Синхуа экспозицию о развитии российско-китайских отношений. Она получила название «Нерушимая дружба великих народов. Стратегическое партнерство великих держав». Фотовыставка развернута в зале «Времена года» Дома народных собраний. Группировка «Восток» продвигается вглубь обороны армии Украины. Войска группировок «Север», «Запад», «Юг» и «Центр» за минувшие сутки улучшили положение в зоне СВО, сообщило Министерство обороны. Суточные потери противника составили свыше 990 военнослужащих. США немного потеряли интерес и энтузиазм к процессу украинского регулирования, заявил в интервью на шанхайской медиагруппе глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, если США захотят возобновить прямой диалог по Украине, России будет интересно услышать их оценку ситуации, сложившейся после саммита на Аляске. Россия в переговорах по Украине будет учитывать тот факт, что Зеленский и европейцы становятся все более агрессивными и наглыми, отметил министр. Лавров также сообщил, что Россия и Китай уже на 100% торгуют в рублях и юанях. Роспотребнадзор обратился в Минздрав Египта в связи с сообщениями о массовых отравлениях российских туристов в египетском отеле в Хургаде. Сообщается в канале в Телеграм, ведомство направило в Министерство здравоохранения Египта запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования. Аналогичный запрос о предоставлении информации направлен и в Ассоциацию туроператоров России. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, подчеркивает ведомство. По последним данным, с отравлением обратились более 30 человек. Генконсульство Российской Федерации в Хургаде пока не получало информации об отравлении россиян в отеле. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
15: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сегодня проходят первые переходные матчи за право сыграть в российской футбольной премьер-лиге в новом сезоне. Махачкалинская «Динамо» на выезде обыграла «Урал» 1-0. В эти мгновения «Акрон» в гостях побеждает «Ротор» 2-0. Идет второй тайм. Московская «Динамо» определилась с главным тренером на новый сезон и в ближайшие два дня подпишет контракт с Андре Шварцем. Последние детали согласованы, пишет «Спортэкспресс». Ранее информировалось о том, что зарплата тренера составит 1 700 000 евро, а соглашение будет действовать до 2029 года. Отмечается, что в Москву 47-летний Шварц прилетит к началу сборов в июне. Московская «Торпедо» объявила об уходе с поста главного тренера Олега Кононова. Отмечу, что Кононов возглавлял «Торпедо» с января 24 по август 25 года, а также с октября 25 по май 26. Под его руководством команда заняла второе место в первой лиге в сезоне 24-25, а в минувшем сезоне московский клуб финишировал на 9-й строчке. Шанхай Шэньхуа под руководством экс-наставника сборной России Леонида Слуцкого не сумел победить Ухань Фритаунс в матче 13-го тура китайской суперлиги. Отмечу, что по ходу игры Шанхай вел 2-0, в итоге 2-2, и после 13 туров команда Слуцкого занимает 8-е место. Мирослав Киселев в возрасте 14 лет стал победителем чемпионата России по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Второе место сегодня в Казани занял Сандра Рогава, третьим стал Никита Шлейхер. У женщин в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина победу одержали Виктория Казанцева и Виктория Фролова. В завершение о теннисе Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP 500, который продолжается в Гамбурге. Сегодня пятый сейный россиянин во втором раунде уступил французу Уго Умберу 3-6, 6-3, 6-7. И пока это все новости спорта.
12: Погода.
13: В Челябинске завтра малооблачно, плюс 16, в Перми ясно, плюс 22, в Ульяновске малооблачно, плюс 23, в Элисте облачно с прояснениями, плюс 30, в Махачкале переменная облачность, плюс 21, в Владикавказе дождь, плюс 19, в Грозном небольшой дождь, плюс 24, в Херсоне небольшой дождь, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем. Температура ночью плюс 11, днем плюс 22. В Москве в четверг ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 18, днем плюс 29. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. Судя по вашим отзывам, темы, которые мы поднимаем в нашей программе, находят живой отклик. Письма сейчас пишут, увы, не часто, ни в бумажном виде, ни в электронном. Чаще используют для этого соцсети. Благодаря одной из таких сетей мы поддерживаем контакт со слушателями, и отзывы на программу позволяют вычленять приоритеты и двигаться, хочется верить, в нужном направлении. Хочу сказать спасибо Кириллу Завадскому из Омска, Николаю Чупрову из Сизябска и особенно нашему слушателю из Санкт-Петербурга, пишущему под псевдонимом Ваня Иванов. Все эти слушатели проявляют большую активность в откликах и предложении тем. Так вот, насчет Вани Иванова, который, судя по году рождения, в его аккаунте указан 1950-й, его резоне, наверное, обозначить как Иван. Так вот, Иван Иванов – настоящий знаток легкой музыки прошлых лет, как отечественной, так и зарубежной. Его советы и пожелания по-ленинградски доброжелательны и точны. Так вот, недавно Иван Иванов предложил обратиться к теме вокально-инструментальных ансамблей – ВИА – и обозначил инфоповод – 60-летие с момента их появления, точнее, получения официального обозначения этого явления в отечественной музыке. Ну, собственно, наверное, и старта всего этого движения. О том, что это было такое, какие музыканты и коллективы имели отношение, и как развивалось движение вокально-инструментальных ансамблей, мы сегодня поговорим с журналистом, исследователем, коллекционером, моим добрым товарищем Александром Волковым. Тема у нас, благодаря нашему слушателю Ивану Иванову, возникла спонтанно, и откликнуться на нее хочется оперативно, так что Александр сегодня не в студии программы «Легкие люди», как это часто бывает, а на связи по телефону. Саша, привет.
3: Привет всем любителям хорошей музыки. Здравствуйте.
2: Привет-привет. Мы сегодня поговорим о ВИА, о вокально-инструментальных ансамблях, и тема эта для тебя близкая, но учитывая, что нашу программу слушают люди разных возрастов и разных поколений, и для кого-то термин вокально-инструментальные ансамбли и его аббревиатура ВИА, да и сама музыка, могут ничего не говорить, поэтому я немного объясню, в чем суть явления. Итак, термин ВИА возник в мае 1966 года. Этим термином во всех 15 республиках бывшего СССР обозначали музыкальные ансамбли. Это официальное обозначение, использующееся для признанных государством профессиональных и самодеятельных групп 60-х-80-х. Создавались они как аналог западным коллективам, которые тоже так периодически называли, но термин этот в западном, так сказать, контексте не прижился. Там были рок-группы, у нас ВИА, и рок-группами ВИА называли вот почему. Они создавались при филармониях, театрах, концертных объединениях и отделялись от авторской песни, так как авторская песня проходила как художественная самодеятельность. Ну, что такое типичный ВИА? Типичный ВИА — это 6-10 человек, несколько вокалистов, мультиинструменталистов и художественный руководитель. Нынешним языком, наверное, его можно было бы назвать продюсером. Ну, в рок-группах вокалист, как правило, пел и играл, а здесь вокалист был свободным. Ну, естественно, инструменталисты могли ему подпевать. Инструменты обычные — это гитары, гитары электро и акустика, акустические гитары, бас, ударные. Добавлялись и духовые секции, в каких-то случаях народные инструменты, позже компьютеры. Ну, внешний вид у ВИА был самым официальным. Он был продиктован репертуаром. Это пиджаки, брюки мужчин, длинные юбки женщин. Если ВИА в народную тематику двигалась или патриотическую, одежда была соответствующая. Излишние движения тоже сильно не поощрялись, это вам не Элвис Пресли. И иногда ВИА были аккомпанирующими у Валерия Бадзинского. У Валерия Бадзинского «Верные друзья», у Льва Лещенко «ВИА Спектр». В репертуар входили песни, написанные профессиональными композиторами и поэтами, членами союза композиторов и поэтов и творческих объединений, или руководителями коллективов при наличии у них профильного образования. Свои песни были, но при этом где-то в 80-х годах ввели разнарядку, не менее 80% должны были быть песни профессиональных композиторов, так что далеко разгуляться было нельзя. Ну, наших или стран соцлагеря. И стилевой диапазон простирался от фолка, это ансамбль «Песнеры», «Ариэль», диско, к нему обращались «Красные маки», «Здравствуй, песня», ну, что-то близкое к року, «ВИА цветы», но ансамбль «Веселые ребята», этот коллектив отметился везде. Темы – любовная лирика, мотивы романтики труда, позитив, актуальные проблемы молодежи не сильно поднимались. Иногда играли каверы, то есть песни западных музыкантов, иногда в переводе, иногда, если не было проверяющих на концертах, то исполняли и оригиналы. Такие вокально-инструментальные ансамбли могли давать по несколько концертов в день. Если город большой, то по 2 в будние дни, по 3-4 в выходной день. И концертные организации ставили на них, конечно, очень серьезно, они делали кассу, что называется. Пластинки тоже выходили очень большими тиражами. Для примера скажу, что у «Веселых ребят» с 70 по 74 год их первая пластинка была продана тиражом, внимание, 15 миллионов 975 тысяч экземпляров. собственно, как явление, ВИА начали терять свою актуальность где-то в конце 70-х. Все активнее заявляла себя рок-музыка, возникли новые стили, электронная музыка, новый текстовой язык, магнитофонный андеграунд. Соответственно, ВИА стали распадаться, музыканты уходили из профессии, уезжали из страны. И после начала перестройки ВИА, в общем, действительно уже почти сошли на нет. Исчезли все административные препоны, строгости, аппаратура стала все более доступной. Недорогие синтезаторы появились, позволяли работать с небольшими составами. Строгий текстовой подход, естественно, тоже уже был не актуален. Тем не менее, интерес к этому явлению периодически возникает. То есть те, кто любил эту музыку, те, кто любил ее, когда она была актуальной, эта музыка связана с их молодостью, есть те, кто открывает ее для себя в виде отдельных композиций. Тут я, наверное, про себя, потому что периодически возникают песни, которыми я с вами, уважаемые слушатели программы «Легкие люди», делюсь, и многие из них мне советует и наш сегодняшний гость, журналист, коллекционер, исследователь Александр Волков. И мы сегодня поговорим о ВИА. Саш, ну у меня первый вопрос к тебе, просто может быть такой короткий, если мы сразу к песне перейдем. Для тебя открытие ВИА, когда это произошло? Наверное, какая-нибудь гибкая пластинка «Веселых ребят»?
3: Ты удивительно попал в точку. В свое время ко мне пришла моя старшая сестра, это целая история, и сказала, что все, вот ты пропал, вот тебе подарок. И она подарила мне «Телефоническое чудо». Это была односторонняя гибкая пластинка «Веселые ребята». Там была песня Тухманова «Варшавский дождь» с великолепным фортепианным вступлением, красивым таким разливистым. И я действительно пропал, мне она очень понравилась. И я с этого момента я начал собирать пластинки.
2: Да, кстати, вот сколько мы с тобой знакомы, уже много-много-много лет, и ни разу я про первую твою пластинку как-то и не спрашивал у тебя. Значит, все-таки это были «Веселые ребята». Песни у нас сегодня будут звучать в исполнении вокально-инструментальных ансамблей. У нас не будет очевидных больших столпов, наверное, типа «Вио-песнеры», «Вио-веросы» и «Самоцветы». Они, наверное, достойны отдельных программ. Мы попытались найти песни, может быть, которые вы знаете, но они не самые очевидные, но очень важны в контексте исследования феномена вокально-инструментальных ансамблей. И начнем мы с песни группы «Соколы». Группа образовалась еще в начале 60-х, в 64-м году. Назывались они тогда не «Вио», а «Бит-группа». Ее придумал Юрий Ермаков. В состав входили Игорь Гончарук, Вячеслав Черныш, Сергей Тимашев. И первым администратором группы был Юрий Эйзеншпиц в середине 60-х годов. Юрий Эйзеншпиц, да-да, тот человек, который позднее был продюсером групп «Кино» и, соответственно, потом Дмитрия Билана. Вот. Но в 64-м году этот коллектив образовался в московском районе «Сокол», в Генеральском доме. Это все были мальчики-представители золотой молодежи тех лет. И у них был доступ к пластинкам. Родители были выездные. Уж не знаю как, но были у них возможности слушать музыку. И, конечно, «Битлз» их абсолютно очаровали. Так вот, в 68-м году «Сокол» записали песенку под названием «Фильм-фильм-фильм» к мультипликационному фильму режиссера Федора Хитрука. Ее авторами указаны Александр Зацепин и Евгений Крылатов. Вот Зацепин точно знаю, про Евгения Крылатова боюсь соврать, но в одном из источников нашел, поэтому обозначаю. А текст написал режиссер Федор Хитрук. Ну, давайте послушаем эту песню. Это группа «Сокол». Песня называется «Фильм-фильм-фильм».

0: Это была песня «Фильм-фильм-фильм» в исполнении группы «Сокол». Группа «Сокол» или «Сокола», их по-разному иногда называли. «Сокола» в любом случае у них было прозвище в московской компании. И они были одной из первых групп. Еще термина «ВИА» не существовало. Саша, скажи, вот вообще «ВИА», насколько, на твой взгляд, это было действительно важным явлением в музыкальной жизни, в популярной музыке нашей страны в те годы? Или все-таки это был, ну, некий отклик идеологический на то, что надо каким-то образом контролировать большое движение парней и девчат, ну, в основном парней, конечно, с электрогитарами? Или все-таки за этим стояло что-то действительно важное и серьезное?
1: Думаю, что правильно оба подхода. Дело в том, что так как этого было много, и это было все-таки качественно, зачастую, это формировало вкус у миллионов людей. Поэтому это было важно и в идеологическом, и в стилевом, и в человеческом подходе. И я обратил бы внимание на один факт простой. Из тусовок, которые слушали ВИА, выросло огромное количество знакомых и незнакомых нам с собой любителей музыки, меломанов и знатоков музыки. То есть это музыка, которая воспитывала миллионы позитивно в итоге.
0: Ну, наверное, важный фактор то, что в состав входили музыканты, имеющие профессиональное музыкальное образование, и для них писали профессиональные композиторы. Или все-таки это был компромисс, который привел в итоге к тому, что ВИА стали распадаться под влиянием пришедших молодых людей, уже не профессионалов, но тем не менее с новым взглядом?
1: Это, безусловно, был компромисс. Но дело в том, что ВИА подталкивали к слушанию качественной музыки. Причем вопрос не только в западном роке, но они подталкивали и к слушанию, допустим, джазовой и классической музыки. То есть они помогали людям развиваться. Что же касается их распада, то здесь вопрос не только в приходе молодых, а скорее в идеологических изменениях. Государство просто не подготовило какой-то замены, а государство было не до того, чтобы готовить музыкальные замены.
0: Давайте попробуем обратиться еще к истории, посмотрим, с чего все начиналось. По большому счету, все-таки ВИА стартовали от бит-групп, так называемых. А бит-группы были близки к жанру серф, к инструментальной музыке. И вот мы сейчас слушаем композицию в исполнении ВИА «Поющие гитары». В своих программах о серфе я не раз ставил их музыку. Но давайте послушаем серф-композицию в исполнении «Поющих гитар» как раз 60-х годов. Сюрприз.

сюрприз в исполнении поющей гитары, так называемый серф. И сразу же хочу показать, во что это превратилось, как это эволюционировало. Это бит-группа «Садко» из Ленинграда. Композиция называется «Big Beat», 1966 год. Очень интересная, на мой взгляд, группа. Записей почти не осталось, как от большинства бит-групп тех лет. Наверное, только те, кто перепрофилировался потом в VIA, они оставили после себя какой-то творческий архив. Но вот эта песня хороша, вы ее обязательно найдите в интернете, есть видео. Она хороша по себе именно как по звучанию, так и по видео. Там действительно потрясающей красоты девушки 60-х годов, парни, которые пританцовывают с электрогитарами. Вио Садко, Big Beat. Давайте послушаем.

0: Биг Бит в исполнении Вио Садко. Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшняя наша программа посвящена 60-летию жанра вокально-инструментальных ансамблей. И на связи с нами журналист и исследователь Александр Волков. Александр, вот поющим гитарам. Один из первых Вио, да, как мы говорим. Спасибо тебе большое за пластинку, которую ты мне подарил пару лет назад. Это так называемый грант, то есть нечто среднее между миньоном и большой пластинкой, которая содержит как раз композиции чуть меньше, но именно в случае с поющими гитарами там действительно блестящие абсолютно номера. Вот поющие гитары, и твой выбор «Нет тебя прекрасней», ты предложил. Вот почему и что значит эта песня?
1: Как уже мы говорили, Виа воспитывали большое количество качественных музыкантов. И одним из примеров является, по-моему, Юрий Антонов, которого знают до сих пор, и который популярен и известен до сих пор. Это одна из первых его грандиозных хитов. Он играл на поющих гитарах, после этого он играл в разных других коллективах, потом создал свои коллективы, ну и был очень заметной фигурой, и песня прекрасная, по-моему.
0: Да, и как раз к Юрию Антонову я хочу сказать, что в 65-м году появился такой коллектив «Авангард». Они вдохновлялись, естественно, творчеством «Битлз», как и все вокально-инструментальные ансамбли. И почему мы сегодня еще взяли эту тему, не случайно к ней обратился, ну, благодаря, естественно, Ивану Иванову, который вспомнил дату, май 66-го года. Именно тогда этот термин был утвержден, и благодаря «Виа Авангард», которые работали от Донецкой филармонии. И как раз «Виа Авангард» были очень плотно связаны с Юрием Антоновым. Это долгая история, потом как-нибудь расскажу в одной из программ, может быть, специально. Ну, а «Виа Авангард» потом, собственно, основу ансамбля «Добрые молодцы», который чуть позже появился, его составили музыканты битгруппы «Авангард». Да, и мы сейчас слушаем композицию в исполнении «Виа поющей гитары», автор Юрий Антонов. Она называется «Нет тебя прекрасней».

Вио поющей гитары «Нет тебя прекрасней». Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшняя наша программа посвящена вокально-инструментальным ансамблям, 60-летию этого термина и явления. На связи Александр Волков, журналист с нами. Вот все республики, да, вот здесь я хочу особенно сказать, что во всех республиках бывшего СССР существовали свои группы. Это «Нарок» из Молдавии, «Дос Мукасан», Казахстан, «Арера», «Вио 75» и «Вери» — это Грузия, Узбекистан — Ела, естественно, Прибалтика — «Мода Апельсин» и Армения. Это главная группа «Мечтатели». Со мной интересный опыт произошел в свое время. Я был в Ереване лет 8 назад и пошел в музей Параджанова, узнав, что Высоцкий дружил с Параджановым. Я собираю все, что связано с Высоцким, и, соответственно, путь мой был туда. И познакомился я с Зараном Саркисяном, уникальным совершенно человеком, удивительным. И выяснилось, что помимо Высоцкого есть еще одна тема. Он был одним из музыкантов легендарной группы «Мечтатели». Бит-группа 60-х годов ереванская. К сожалению, Зарена не стало несколько лет назад. «Мечтатели» я только успел посмотреть у него фильм тогда, прямо в кабинете он мне его показал, этот фильм. Ну и что касается бывших республик СССР, то, соответственно, «Дос Мукасан». Этот ансамбль был создан студентами Казахского политехнического института в 67-м году в городе Баян-Ауле. И композицию в исполнении «Виа Дос Мукасан», «Свадебная песня». Давайте послушаем.

0: Виа Дос Мукасан, свадебная песня. Бигбитовая подача, заметили, какая у них? Прям слышно звучание инструментов тех лет. И также в Казахстане в 68-м году возник первый сугубо женский Виа, Айгуль назывался. А в 2021 году вышел фильм Дос Мукасан. Я, собственно, из этого фильма Дос Мукасан узнал. Это байопик, это не сериал. Айдын Сухмангов, режиссер, его снял. Очень интересный. Консультантами там выступили участники группы Дос Мукасан, Мурат Кусаинов и Дасым Сулеев. Очень интересный, посмотрите. Там даже не важно, насколько вам эта музыка понравится. Там, конечно, переиграно все, но очень динамика того, как создается коллектив, как работают люди в те годы, молодые совсем парни, это хорошо передано. Есть там потрясающий совершенно по красоте и пронзительности момент. Есть сериал, посвященный группе Песнеры и ее основателю Владимиру Мулявину. Там есть момент, когда на одном из конкурсов у Мурата Кусаинова что-то происходит с гитарой, и Владимир Мулявин ему в ответственный момент передает свою гитару. Хотя группа, понятно, что конкурирует на конкурсе, но момент очень красивый. Саш, у нас веселые ребята. Веселые ребята, наверное, один из основных ВИА. В общем-то, если мы обращаемся к творчеству вокально-инструментальных ансамблей, «Любовь — огромная страна». Ну, хотелось бы твое мнение о веселых ребятах и, собственно, композицию представить.
1: Мнение будет сложное и, скорее, двойственное, потому что веселые ребята, они соединили, наверное, все плюсы и минусы, которые были присущи, которые приписывались, в том числе, законно и незаконно этому жанру. Через группу прошло огромное количество великолепных музыкантов. И всегда был крайне профессиональный подход к творчеству. Это было совершенно, то точно попадало в то, что хотела молодежь. Собственно говоря, первый концерт большой, на который я попал, это были веселые ребята. Но в то же время все и недостатки, которые приписывались и

0: Это была композиция «Любовь. Огромная страна» в исполнении «Виа. Веселые ребята». Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшняя наша программа посвящена 60-летию такого явления, как вокально-инструментальный ансамбль. И на связи журналист и исследователь Александр Волков. Саш, хочу, чтобы ты прокомментировал высказывание Александра Градского. Это цитата из его материала «Будет музыка» из газеты «Советская культура» за 1 августа 1978 года. Мне очень нравится то, что он здесь говорит, а вот как ты это оценишь? На мой взгляд, жанр ВИА – это своеобразное гитарно-современное преломление одной или нескольких сторон всем нам хорошо знакомой массовой песни. Видимо, поэтому наши ведущие композиторы-песенники так быстро нашли общий язык с вокально-инструментальными ансамблями. Но отсюда же, на мой взгляд, и общая похожесть ВИА. Ведь выделяются среди них, как правило, коллективы, берущие за основу своих песенных композиций народный музыкальный материал. Слушатели часто сетуют на так называемую чрезмерную громкость современных вокально-инструментальных ансамблей. Мне же кажется, что их следует упрекнуть даже не столько за чрезмерную громкость, сколько за отсутствие нюансов в исполнении ими различных произведений. Любая музыка построена на контрастах звучания, на кульминационных взлетах и спадах динамики. Конечно, это несколько схематичное объяснение построения музыкального произведения, но даже и такой простой схеме исполнения песен вокально-инструментальными ансамблями не соответствует. Конец цитаты. Александр Градский. Материал «Будет музыка», газета «Советская культура», 1 августа 1978 года. То есть здесь Александр Градский, участник ВИА «Скоморохи». Ну, он никогда, конечно, к ВИА себя не причислял, он считал, что он играет рок-музыку. Тем не менее, это серьезная шпилька в адрес вокально-инструментальных ансамблей, в адрес своих коллег и явления. 78-й год, замечу.
1: Я скажу, что Градский безусловно прав. Безусловно прав. Это правильное описание происходившего. Но и как в любой ситуации, всегда существуют исключения из массы. И сам Градский, собственно говоря. И, допустим, Виа Ариэль, вместе с которым Градский все время выигрывал конкурс в Нижнем Новгороде. Это была первая победа и того, и другого коллектива в неких конкурсах. Они как раз отличались от этого. У них были именно разноплановые композиции, сложно построить сложно композиционно построенные песни и очень интересные вокальные решения. То есть в целом Градский прав, но, как всегда, были исключения. И был профессионализм тоже, что важно.
0: Следующая у нас композиция «Виа Оризонт», «Калина». Пожалуйста, пару слов.
1: Это из композиций, которые идеально выстроены стилистически, на мой взгляд. Причем она звучит абсолютно современно и сейчас, как мне представляется, конечно. То есть просто вот знакомство со стилем, я бы рекомендовал начать вот с этой песни, может быть. И неплохо посмотреть видео, потому что оно очень наивное, оно прямолинейное. Они ведут себя именно так, как описываешь ты, то есть без малейшего попытки как-то обратить на себя лишнее внимание. Но они просто прекрасно выглядят и очень красиво поют и очень качественно играют. Это фанк.
0: Давайте послушаем. «Виа Оризонт», композиция называется «Калина».

0: Это была композиция «Калина» в исполнении «Via Horizont». Итак, «Via» стараются выживать как могут, и в 80-е годы они понимают, что, в общем, их век на исходе. То есть возникает, соответственно, рок, андеграундный, магнитофонная культура, другая эстетика, другой язык, молодежь разговаривает на другом языке, и они всячески ищут новые какие-то ходы. Соответственно, пытаются найти ходы такие, которые бы вернули им популярность, и пытаются держать нос по ветру. Обращение к диско. Какие основные диско-номера тебе кажется, вот когда они уходят от, условно, от рок-музыки, от фолка и от чего-то, что бы ты назвал в качестве диско-обращения вокально-инструментальных ансамблей?
1: Это «Красные маки» кружатся диски, конечно, потому что они первые создали именно диско-сюиту. Это была пластинка, на которой песни были записаны без перерыва, ну, там участвовали Чернавский, прекрасная ритм-секция тоже нам известная. Это был очень сильный состав и очень сильно сыгранная пластинка. Была она достаточно известна и популярна в то время.
0: Ну, а я назову, наверное, чуть менее известную композицию «Солнечной дорогой». Это такой был вокально-инструмент ансамбль «Лира». Они в 65-м году еще начинали в Ленинградском музыкальном училище имени Мусоргского. Это училище поставляет до сих пор кадры. Вначале для вокально-инструментальных ансамблей, потом для рок-групп. Ну и так все продолжается. Они в начале 80-х много гастролировали за рубежом. Доступ к пластинкам, видимо, получили. И побывали во многих странах соцлагеря. И в Сингапуре, Таиланде, Бирме, Индонезии, где они только не были. Мелодия выпустила несколько их миньонов. И однажды они решили обратиться к диско. И записали такую композицию. Она называется «Солнечной дорогой». Давайте послушаем фрагмент из нее.
2: Солнечной дорогой, дорогой ты в сердце мне вошла лучом горящим.

дышать, я буду воздухом пьянящим. Солнечной дорогой я вновь услышу нежный голос твой. Солнечной дорогой мне прошлое предстанет настоящим.

0: Это был фрагмент композиции «Солнечная дорога» в исполнении Виа Лира. Вы слушаете программу «Легкие люди», и сегодня она посвящена вокально-инструментальным ансамблям 60-летию этого явления. И вот какая у меня возникла мысль, пока мы беседуем, слушаем эту музыку. Я понял, что явление это огромное, действительно, и у нас много тем, которые имеет смысл поднять в контексте 60-летия вокально-инструментальных ансамблей. Последний вопрос, который сегодня хотелось бы с тобой обсудить. Профессиональные музыканты, большую часть жизни на тот момент посвятившие работе на эстраде, в составе вокально-инструментальных ансамблей, кем они становились после того, как мода на ВИА закончилась, то есть их актуальность стала исчезать под напором магнитофонной культуры и, собственно, того, что аппарат стал более доступен. Какие они искали пути выхода?
1: Я думаю, что стилевая каша в 80-е годы была настолько велика, вот этот вот буквально стилевой взрыв был в 80-е годы, что вариантов для поиска было очень много. Одни пытались создать нечто близкое к рок-музыке. Как ни парадоксально, это, допустим, можно назвать ВИА-планы, которые записали композиции с очень серьезными текстами. Допустим, Сергей Беликов, который тоже ассоциируется с самоцветами, он бы писал несколько вещей с очень сложным наложением голосов, в чем-то походя даже на Queen. Были музыканты, которые и двигались в сторону новой волны, при этом это были большие композиторы, там Тухманов, Зацепин, например. Сергей Тухманов записал пластинку с группой «Москва», где был помп-рок, тяжелый рок, который потом превратился в группу «Парк Горького». Так что было много всевозможных вариантов. Да, ну, конечно, Барыкина нужно здесь помнить.
0: Да, конечно, тоже Барыкин, «Ступени» с Тухмановым, да, естественно, блестящий. Да, блестящий альбом.
1: Поэтому я бы сказал, что была целая радуга вариантов, стилей во все эти направления музыканты постарались двигаться.
0: Да, ну и, собственно, о том, как могла бы звучать эта музыка, как бы все это развивалось, мне кажется, здесь хорошо бы послушать композицию в финале нашей программы в исполнении как раз «Виа Пламя». Не поговорили. Это музыка Сергея Березина, лидера «Виа Пламя», на стихи Юрия Левитанского. И здесь все очень четко сделано, очень сведено. И здесь, в общем-то, начало синтепопа как раз и электро. Они обращаются к новому звучанию. И эта песня у нас прозвучит в финале. Я хочу сказать, что, конечно, тема большая, 60 лет термину вокально-инструментальные ансамбли, и огромный это пласт, и, конечно, в рамках одной программы охватить все и даже 1/10 этого явления невозможно, поэтому мы обязательно к этому разговору вернемся. Саш, спасибо тебе большое за беседу, что называется, готовь записи. Напоминаю, что наша сегодняшняя программа была посвящена 60-летию вокально-инструментальных ансамблей, появлению этого термина. Гостем программы был журналист и исследователь Александр Волков. Ну и в завершение у нас прозвучит песня в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Пламя». Песня называется «Не поговорили». Музыка Сергея Березина, стихи Юрия Левитанского. Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: И расцветут цветы.
2: Стихотворение, поэзия и изображение вот уносили вот в те поля цветущие, в какие-то сады. И я поймала себя на мысли, что я сама увлеклась.
3: Член Союза художников Санкт-Петербурга Мария Павлова в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени.
4: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
5: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
6: И можем, и нет.
7: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
4: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары.
8: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: На связи ГТРК «Донт Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
10: Это какое-то волшебство или только технологии?
11: Это волшебство технологий.
9: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
12: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
13: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
12: Каждый гость в студии – настоящая находка.
8: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр на Радио России. Реклама.
14: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет – с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
15: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
16: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
17: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Реклама.
3: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
18: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства между двумя странами. Заметное похолодание в столичном регионе ожидается в начале следующей недели. Далее подробно. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Глава государства поднялся на борт самолета и покинул Пекин. Перед вылетом состоялась встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина за чаем. Она продлилась около полутора часов. Это была успешная платформа.

0: Плодотворная, очень насыщенная работа, оценил российский лидер. По каждому вопросу прорабатывался каждый шаг, заметил президент России.
1: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
0: Именно эта неформальная часть носила весьма значительный характер, поскольку в приватной обстановке лидеры могли доверительно поговорить на самые важные темы, включая международную повестку, заявил ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства между двумя странами. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Он подчеркнул, что торговое взаимодействие между Москвой и Пекином будет продолжено.
2: Уважаемый господин премьер Госсовета, я со своей стороны очень рад нашей новой встрече. Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай, а нынешний визит имеет особое значение, особое звучание. В этом году исполняется 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимное уважение и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран. Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместные заявления глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества.
0: Напомню, Владимир Путин и Си Цзиньпинь ранее провели две сессии переговоров, а также подписали порядка 40 документов. Главный ориентир России и Китая – продолжение сотрудничества. Также подробно обсуждалось будущее проекта «Сила Сибири». Как сообщил по итогам переговоров в Пекине вице-премьер Александр Новак, достигнуты договоренности по ускорению реализации проекта газопровода «Сила Сибири-2». Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. Так, за минувшие сутки группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны армии Украины. Войска группировок «Север-Запад», «Юг» и «Центр» улучшили положение в зоне СВО, сообщило Министерство обороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, четырех десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Чаплина, Великомихайловки, Орлов, Гавриловки, Трудового, Новоселовки, Покровского и Воздвижевки. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, боевую машину пехоты и 6 автомобилей.
0: Суточные потери противника составили свыше 900 военнослужащих. Российские военные в течение суток поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Также ударами поражены склады боеприпасов, цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации ВСУ в 143 районах. «Россия не может допустить, чтобы с территории Украины для нее исходили угрозы», заявил глава МИД Сергей Лавров. «Наша задача состоит в том, чтобы не допустить милитаризации Украины, ее нацификации. Не допустить, чтобы ее с территории исходили угрозы Российской Федерации», сказал Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Он подчеркнул, что Россия признавала Украину как безъядерное, внеблоковое, нейтральное государство. Следующий раунд переговоров между США и Ираном по урегулированию конфликта может состояться к началу июня. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал «Аль-Арабия». По их информации, встреча состоится в Исламабаде после окончания сезона хаджа. Основные обряды паломничества к святыням ислама в 2026 году выпадают

0: на 25-29 мая. Источники также сообщили, что в настоящее время ведется работа над окончательным текстом соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Заметное похолодание в столичном регионе ожидается в начале следующей недели. В России наступит практически осенняя погода. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
1: Завтра в Москве еще солнечно, и ожидается третий подряд температурный рекорд. На пике прогрева до плюс 31. А с пятницы небо над столицей покроется массивами грозовых туч, а воздух начнет постепенно остывать. К выходным показания термометров понизится до плюс 23, а в начале новой недели и до плюс 20. Затем похолодание усилится, и сравнительно прохладная погода задержится в центральной России вплоть до последних дней мая.
0: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
2: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московская «Динамо» определилась с главным тренером на новый сезон и в ближайшие два дня подпишет контракт с Сандро Шварцем. Последние детали согласованы, пишет «Спортэкспресс». Ранее информировалось о том, что зарплата тренера составит 1 700 000 евро в год, а соглашение будет действовать до 2029-го. Отмечается, что в Москву 47-летний немец прилетит к началу сборов в июне. Российский футбольный союз обязал судей сообщать о любых подозрительных контактах вокруг матчей, пишут «Ведомости». Согласно письму, которое судейский комитет РФС разослал арбитрам, уведомлять Российский футбольный союз необходимо не только в случаях прямых предложений денег, подарков или иных выгод за лояльное судейство, но и при любых контактах, выходящих за рамки регламентного взаимодействия. Жозе Мориньо подписал контракт до июня 29 года с мадридским «Реалом», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. И контракт уже вступил в силу. Мориньо прибудет в Мадрид на следующей неделе. Теннис. Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP 500 в Гамбурге. Пятый сеянный россиянин во втором раунде уступил Уго Умберу 3-6, 6-3, 6-7. Женская сборная России по водному поло будет готовиться к суперфиналу Кубка мира в Шанхае вместе с командой Китая. Суперфинал состоится в Сиднее с 22 по 26 июня. Помимо двух лучших команд второго дивизиона, сборных России и Китая, в турнире примут участие ватерполистки из Австралии, США, Нидерландов, Испании, Венгрии и Италии. Мирослав Киселев в возрасте 14 лет стал победителем чемпионата России по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Второе место занял Сандра Рогава, третьим стал Никита Шлейхер. У женщин в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина победу одержали Виктория Казанцева и Виктория Фролова. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Завтра в четверг, 21 мая, в Южно-Сахалинске плюс 13, плюс 15, переменная облачность, без осадков. В Омске плюс 8, плюс 10, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Архангельске плюс 24, плюс 26, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде плюс 23, плюс 25, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ночью плюс 9, плюс 11, днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, вечером местами возможен кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 29, плюс 31.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Шамиль Идиатуллин. Бывшая Ленина. Часть восьмая.
1: За пост мэра города Чупов разгорелась нешуточная борьба. В штаб альтернативного кандидата проникает провокатор.
2: Все обернулись. Машка дико смутилась, показала, что говорит по телефону, снова поднесла его к уху и продолжила свистящим шепотом.
3: Слушай, ну я же говорила, не надо. Мало ли что ты хочешь. Блин, ладно, сейчас спущусь.
4: На самом деле все пока удачно. Подвоз мусора стопанули. Теперь надо искать решальщика по свалке и готовить город к текущей сортировке. И если найдется нормальный вариант, можно будет его мэрии подкинуть. Ну, пока без власти и нормальные люди. Может, и выборов ждать не придется?
5: Если решим проблему до выборов, то дарим их сопернику.
4: Так что в этом плохого?
5: Плохого то, что новый глава новую пакость придумает. И все сначала.
4: Какой ужас.
2: Убрать свалку, забыть и дальше жить счастливо. Вот и вся программа.
5: Ну, Артем, это немножечко из области. Случилось у меня ДТП, я пошел и все машины в городе сжег. А сам сел в машину и поехал.
6: Концепт мечты.
5: Поехал ты до следующего ДТП. Аварии неизбежны, потому что все города строились без расчета на такое количество машин. И тем более без расчета на такое количество мусора, которое сейчас производится. Мусоры нам и Сарасовску вывозить надо? Надо. А куда? Только сюда. Вы по молодости не помните, но даже в моем детстве пакетов было в миллионы раз меньше. Их мыли, сушили и снова с ними в магазин шли.
7: Бабушка до сих пор моет и складывает.
5: Я тоже. Бутылки тогда все для пива, водки, лимонада были стеклянными. Их обратно принимали за неплохие деньги, между прочим. А жестяных банок почти не было. И фасовки каждого отдельного товара не было, конечно. Одно дело кило конфет в кульке из оберточной бумаги. Чистая целлюлоза. Разлагается за полгода. Другое – тоже кило в десятки целлофановых пакетов, которые разлагаются 700 лет. И каждый продукт разложения – яд.
8: Привет.
3: Знакомьтесь, Миша.
8: Здравствуйте, да-да, очень приятно.
9: Так это совсем так. Мебель была из досок и фанеры, сейчас из ДСП. Это клей, формальдегиды, красители. Про одежду уж молчу.
5: Одежды раньше было 5 предметов на человека. В основном из натуральных разлагающихся материалов. А сейчас сотни.
7: Да ладно, все хлопок предпочитают.
5: Ты колготки носишь? А видела колготки в земле? Это нейлон. Он всех нас переживет. Еще 100 лет, и земли не останется. Будет паутина из чулок и комьев грязи. Батарейки раньше покупали раз в год, сейчас раз в 2 недели. Приборов в каждом доме было 3, они служили 30 лет, а теперь 100, и обновляются ежегодно. А уж жрем и выкидываем столько. Магазинов в 1000 раз больше, продуктов в миллионы, и это все мусор. Все гниет, попадает в землю. Оттуда в воздух и в воду, и в наши легкие желудок.
7: В Европе и Штатах то же самое, но справляются же. Я про мусоросжигательные заводы. Там за год выбросов меньше, чем от десятка автомобилей. Они органику чистенько разлагают на воду и углекислый газ, а остальное, ну, процентов 95, в пыль экологически чистую, ее в брикеты и дороги укладывают.
2: Так это государственная политика нужна, чтобы бутылки принимали, чтобы стимулировали раздельно мусор собирать, ну и так далее.
6: Тебе, чтобы мусор в разные пакеты совать и во двор 2 экстрабака поставить, указ Кремля нужен?
2: Было бы не лишнее, а то засрут все.
6: Если захотят засрать, никакой Кремль не удержит.
5: А если сами не начнем, никакой Кремль не поможет.
7: С другой стороны, именно у нас и может сработать. Всем, наверное, надоело гнить и вонять.
2: Инициатива снизу, да, да, да, но может быть наказуемой. Умные не надобны, надобные верные.
6: Во-во!
5: Никакому Кремлю не надобны верные. Умные, глупые, толстые и так далее. Кремлю, губернатору, воспитателю, да маме с папой, кому угодно. Надо, чтобы все было просто и тихо. Все накормлены и довольны. Никто не плачет и не хулиганит. Не подожжет квартиру, не затопит соседей. Просто когда все строим, следить легче. Вот и все.
7: А тех, кто строим, это устраивает?
5: Ну, пока дети, да.
7: А мы дети?
9: Дети, конечно. В сказки верите, если в добрых воспитателей. Специально травят же со всех сторон. Свалка эта. Нормы предельно допустимой концентрации подняли, чтобы чрезвычайку не вводить. Воду из-под крана пить опасно. Кормят ядом. В каждой печеньке пальмовое масло. В курице антибиотиков больше, чем больной за неделю выпивает. Я про ГМО уж не говорю. Ну нигде в мире такого нет. Это вам нечаянно, да?
5: Интересно, а кто же, по-вашему, все это специально делает? ЦРУ? Масоны?
9: Ну, смейтесь. Как будто не понимаете, для чего парковки платные, дороги платные. Кому надо, чтобы ОБЖ, ЕГЭ? Да чтобы вырос здоровый, послушный идиот, который поработает 30 лет там, где скажут, а потом быстренько сдохнет. Чтобы ни пенсию ему не платить, ни на лечение не тратиться.
3: Миш, ты специально?
6: Слушай, ну хорош хрень нести, ты хочешь сказать, что это...
5: Стоп, стоп, Тимофей, больше ни слова. Маш, он специально, он провокатор.
9: Зашибись.
6: Маш, ты его откуда взяла?
3: Познакомились, в контакты постучался просто, нормально все.
6: Когда в контакты постучался-то?
3: Ну вот, когда свалку закрыли, в тот же вечер.
6: Ага, ты же на машине подъезжала. По номеру и тебя, и телефон сразу пробили.
5: Миша, ну или как вас? Вы полицейский? Или сотрудник правоохранительных органов?
9: Ребят, вы параноики, ну, честное слово.
5: Прекрасно. На прямой вопрос под запись не подтвердил, что сотрудник. Значит, считаем, что обычный гад пришел в чужой дом хаять родную страну. Так?
9: Дурду! А? Куда? А? Куда? Да что? А? Да не... Отпусти! Ай!
6: Маш, ты уж прости.
5: Куртку его возьми. Сейчас же съезжаем отсюда.
1: На следующий день Саша знакомит друзей с родителями.
10: Мама.
1: Мама.
11: Вот, знакомьтесь, Матвей, Алекс.
12: Алекс.
11: Ксюх, ты знаешь, а это моя мама, Елена Игоревна.
12: Здравствуйте, Елена Игоревна. Алекс разливался соловьем на самые разные темы. От погоды и успехов Саши в учебе, о которых якобы имел исчерпывающее представление, до неожиданной игривости нынешней весны и, естественно, трагичности ситуации со свалкой. А коли речь зашла, удержаться Алекс, понятно, уже не мог. И без колебаний пошел в атаку, выдвигая в мощный авангард свои фаллические приборы и возможность их массового спасительного использования каждым жителем истрадавшегося ЧУПа.
11: А вот в рюкзаке совсем не килограммы амфетамина,
12: как сначала решила Саша,
11: а тестеры.
12: Вот, смотрите.
13: Смесь отвертки с блестящим неприятным инструментом. Вот щуп опускаем в кофе и смотрим на экран айфона.
14: В норме.
15: В норме.
14: Вода из бутылки.
15: Вода из бутылки.
12: Я вам ссылку пошлю на облако с презентацией аппаратуры и проектов внедрения в массы.
11: Алекс, а это вообще существует?
12: В смысле?
11: Ну, вот эти все приборы, бизнес-планы, субсидирование. Это реально есть или ты просто...
12: Или я просто твоей маме по ушам езжу. Прямо в твоем присутствии.
3: Саш, ну ты даешь.
12: Саша, по-моему, ты совсем... Как это... Демонизируешь, что ли, меня? Жалко, честно.
11: Да не, я просто...
12: Ну, что, народ, посмотрели, понюхали, презентацию провели. Может, обратно? К ужину дома будем.
11: Ну вот. Нет уж, гулять так гулять. Поехали в парк. Вон туда, выезжай до упора. А потом к папе, он там недалеко как раз. Сказал, через час освободиться.
10: Саша знакомит друзей с родителями. Папа.
14: В норме.
15: В норме.
14: Вода из бутылки.
15: Вода из бутылки.
1: Презентация тестеров
10: прошла без особого успеха.
12: После пятой попытки продолжать бессмысленно.
16: Ну окей, подождем, мы всегда открыты для диалога. А других вот предложение Алекса, между прочим, заинтересовало?
9: Других?
16: Ну, с кем, Елена Игоревна?
11: Мама привет передает.
9: Спасибо, как она?
11: Хорошо. Пап, а вы совсем, что ли, не...
9: Вот и хорошо. Не здесь и не сейчас.
11: Угу. И нигде, и никогда.
17: О, нам тоже пора. Ключи уже привезли.
9: Ключи? Вы где ночуете-то?
18: Знакомые знакомых квартиру сдают на Лесной. Видимо, в новых домах. Все удобства.
9: Понятно. Могли бы и у нас. У меня, в смысле, на бывшей Ленина. Или могу деньгами помочь.
18: Ну что вы. Вы уже вон как помогли. Ну и в будущем. Кто знает?
9: Никто не знает. Жизнь полна сюрпризов и странностей. Поаккуратнее там. Много не пейте.
19: Да мы вообще не пьем.
9: Вот и хорошо. Саш, звони, если что. Так, дождь уже кончился. Угроза миновала. Пошли, молодежь.
20: Ты со страною вместе всегда.
21: Более года идут протесты против строительства свалки, отключили электричество и интернет. По словам экологов, при транспортировке горючего были допущены нарушения. У водителей не было сопроводительных документов, а проезд грузовых машин на лесных дорогах вообще запрещен.
20: Мой город, ты мне нравишься, и краше с каждым днем.
21: Более года идут протесты против строительства свалки, отключили электричество и интернет. Строится самая большая свалка в Европе, предназначенная для захоронения мусора из Москвы. Местные жители выступают резко против этого проекта. По их мнению, возведение полигона на заболоченной местности может привести к экологической катастрофе.

0: после катастроф.
1: Новый штаб альтернативного кандидата в мэры города Чупов.
2: Новый штаб альтернативного кандидата в мэры города Чупов.
3: Посчитала. Надо 3 ляма минимум. Это прямые затраты на необходимые нужды. Открытие счета, офис, печать, сборщиков подписей и так далее. Даже если больше с типографией не связываемся. А если связываемся, то, соответственно... И это не считая реальных вещей типа продвижения.
4: Но они же бесплатными будут. Значит, до последнего тянем с официальным объявлением.
5: Все равно, деньги нужны. 50 прямо сейчас.
4: Мы же скидывались.
5: Офис поменяли. Здесь сразу расчет. И мы залог, считай, потеряли.
6: Я компенсирую, сказала же.
4: Никто никому ничего не компенсирует. У нас тут не ООО и не взаимная касса. Делимся, чем можем, и все.
5: Все, все ухнуло на печать. На связь Артему вон для дронов пришлось подкупить всякого.
7: Все равно не хватило.
6: Я на свои заправляюсь.
4: Ну чего, по десятке, что ли, тогда?
6: Ух.
7: Да дома или здесь проветрить бы хоть раз. Уже привыкли спертым воздухом дышать.
4: У нас родину сперли. Чего про воздух говорить?
8: Кто у тебя опять родину спер? А, в смысле малую?
4: Родина малой не бывает. Ты же патриот, должен знать.
7: Как свои 5 пальцев и 4 коня апокалипсиса.
5: Армия, флот, дураки и дороги.
8: Еще аванс и получка. Я к банкомату. Бабос выдерну и вернусь.
4: По главной теме. Требовалось поскорее определиться с тем, как большинство горожан представляет себе решение проблемы. Ну, вернее, какой из вариантов оно считает минимально неприемлемым. Против мусоросжигающего завода в прошлом году выступали практически все. Даже на самый дешевый доступный выход закапывания свалки не было ни денег, ни политической воли. Долбанные 15 лет. Зачем вы прошли? Куда? Ну, это просто зашквар.
9: Митрофанов это который Даниил, вы от него, что ли?
4: Ну, скорее наоборот.
9: Он за свалку взялся, что ли? Зря вы против тогда. У него и получиться может. Способный парень. А жена так вообще?
6: А жена как раз за нас.
9: Привет ей передавайте от Степана Кареновича.
4: Лен, а ты такого Степана Кареновича знаешь? Привет просил передать.
10: Он тебе звонил? Или в сети пересекались?
4: Ну как в сети? Лично передал, на свалке.
10: В смысле на свалке?
4: В прямом.
10: Может, прогуляемся?
4: Может, поужинаем?
10: Так, ну вот сейчас, может, и скажу. Ну или просто намекну. Квартира на бывшей Ленина, в конце концов, совершенно свободная. И явно не до пятницы, а подольше. А разница между 40-летом и 30-летником совсем не то, что разница между скоро 15 и почти 30. Нет, можно считать никакой разницы.
4: Давний знакомый твой этот Степан Каренович, да?
10: Да, он всех давний знакомый. Помнишь такой Чуповстрой? Саакянс там главный был. И все новостройки его, половина кабаков, завод забрал.
4: Ну да, помню, конечно. Хозяин города. Потом уехал вроде.
10: Ну не уехал, значит. Саакянс Степан Каренович. Это он и есть, Вань. Хозяин города на свалке живет.
4: Да не может...
1: Неожиданная встреча с политтехнологом областной администрации.
10: Ой, нашествие прошлых жизней. Ты-то чего здесь?
11: Здравствуй, Лена. Ты нас представишь?
10: А смысл?
11: Ха, ну, как без этого?
10: Иван, знакомься. Салтыков Георгий Никитич. Политтехнолог с особыми полномочиями. Приехал из Сарасовска ставить Митрофанова главой. Матвеичев Иван Сергеевич, мой давний друг.
11: Лена, Лена, вечно ты меня перехваливаешь. С особыми. Спасибо, конечно, я рад, но...
10: Ты как меня нашел?
11: Соскучился.
10: За Сашей решили проследить, да? Она к отцу, а он хвоста за ней?
11: Лена, Лена, Лена, не заводись. Даниил Юрьевич ни при чем. Если кого-то хочешь обвинить, меня давай. Можешь наказать даже. Поговорить хочу. А тебя ни по одному телефону нет, ни в офисе. Никто не знает.
10: Я в отпуске. Все, Гер, нашел галочку, ставь и иди, пожалуйста. У нас с Иваном Сергеевичем дела еще.
11: Компания, дело не шуточное. Иван Сергеевич, вы тоже в отпуске пока или в главы с абсолютно вольных хлебов собираетесь?
10: Гер, ты со мной поссориться хочешь?
11: Упаси бог. Наоборот, у меня специальное предложение.
10: Гера, я же тебе ясно сказала, что мне ваши предложения не интересны.
11: Лен, прости, но это не тебе предложение, а Ивану Сергеевичу. Вполне официально и хорошее, вы уж поверьте. Может, за ужином обсудим, а? А то эта ваша обстановка, простите, ну, совсем не располагает.
0: А документы где?
12: Зараза!
0: Оставил где-то? В кафе?
12: Бывшая Ленина, в смысле, в квартире на Ленина, на бывшей. Взял на ночь в последний раз проверить и...
0: И проверил.
12: Сейчас заеду, заберу.
0: Да сама заеду.
13: Последние недели Оксана бывала в квартире, которую Даниил несклоняемо называл «бывшая Ленина» постоянно. И вообще, несколько ночевок, десяток оргазмов и уикенд нагишом под кофе с коньяком превращают любую жилплощадь, если не в любимую, то хотя бы в родную. Бывшая Ленина осталась чужой и чуждой.
10: А тут паркет вообще-то. Могла бы и разуться, как хорошая гостья. Тем более, как хорошая хозяйка.
13: А я думала, вы съехали.
10: А я думала, у меня муж до самой смерти будет.
13: О, сейчас будем отношения выяснять.
10: Не терпится все-таки, да? Значит, совесть есть. Ну, это хорошо.
13: Простите, я предпочту удалиться. Может, в следующий раз.
10: Следующий точно не будет, не мечтай. Лови последний шанс. Спрашивай, отвечу честно.
13: Да на что ты ответишь? Мы уж как-нибудь сами справимся.
10: А с чем именно вы справитесь? С тем, что у Митрофановой язвы желудка и 12-перстной только-только залечили. Но если с диеты уйдет, сразу три дырки. Вот тут, вот тут и вот тут. С твоей ипохондрией справитесь? Или что-то такая бледная, да дёрганная?
13: Интересно.
10: Или вы со свалкой справитесь? Придумали, что с ней делать? Может, хоть вы придумали? Думаешь, кого стрелочником назначат, когда опять народ на улице выйдет? А он выйдет, потому что никто ничего не придумал. Свалка гниет, а мусор все равно везти будут со всего Чупова. А потом малость нажмут, из Сарасовска снова начнут. А потом со всего округа. А потом еще откуда? Из Европы, из Китая. Какая разница? Свалка же есть. Тонны больше, тонны меньше. Еще одного главу посадят, и все на него спишут. И можно дальше вести.
13: Я, пожалуй, пойду.
10: Или вы справитесь с аппаратом Губера, договоритесь, чтобы выборы отменить, а главу по конкурсу назначить. И губеровские не против. Тем более им Салтыков то же самое шепчет.
13: Откуда вы про Салтыкова?
10: Ну, можно и дальше на «ты». Мы же почти родственницы теперь по линии мужа. Если он, конечно, тебя в жены возьмет. Пока грудь не обвиснет, или пока вот новая красотка с губами не появится.
13: Вы что, ты что творишь?
10: Прости, прости, я не утерпела. И впрямь губы-то натуральные. А я понять не могла, силикон или нет. Красивая ты. А, нежная какая. Не просто тебе будет. Ну, прости, прости, я не хотела.
13: Ты скоро вообще ничего не...
14: Ку-ку, мам. Ты здесь?
10: О, Саша, ну, заходи. Ну, все, заходите, раздевайтесь. Как, переночевали?
15: Да, здрасте.
10: Ну, вот, здрасте, отлично. У нас, конечно, сейчас не Сочи, прямо скажем, но если хорошенько накрыться фольгой, то жить можно.
15: Здравствуйте.
10: Саш, с Оксаной Викторовной знакомы уже? Ну, познакомитесь, я думаю. Оксана Викторовна, а что вы, побежали уже?
13: Простите, я пойду. Позвольте пройти.
10: Осмотри, Саша, владение. Прикинь, что здесь надо будет сделать. Поможем. Окна первым делом заменить надо. У меня мастер хороший. Поставит без щелочек и недорого.
13: Извините.
10: Оксана Викторовна, вот там папочка
15: Не ваша?
0: О, спасибо.
15: Вы не забудьте.
0: Да, забыла, зачем пришла.
15: Фу, и мне тоже пора бежать. А вы осматривайтесь не спеша. Саш, ключи вот сюда кладу. Себе оставь, расхозяйка. Замки тут не меняли.
14: Мам, да мы сейчас тоже рванем. Мы же на минутку.
15: Ну, смотрите, чай, если захотите, вот тут бутыль. Ой, пустые. Вот папа молодец, конечно. Ну, магазин вон, в окошко виден. Там лучше воды купить. Из крана не пейте.
14: Угу, угу.

Оксана выскочила на площадку и дробно застучала вниз по лестнице, ужасаясь мысли, что эта женщина может настичь ее и сказать что-нибудь еще, что заставит Оксану умереть или убить.

0: Вы слушали 8-ю часть радиоспектакля «Бывшая Ленина» по одноименной книге Шамиля Идиатуллина, удостоенной Российской литературной премии «Большая книга» 2019-2020 годов. В спектакле заняты артисты: Мария Шаслова, Янина Мелехова-Горячева, Мария Мацель, Марина Семеновская, Наталья Панферова, Ксения Берилет, Алексей Вертков, Денис Шведов, Александр Замураев, Олег Ребров, Алексей Веселкин, Михаил Данилюк, Михаил Осташков, Роман Михеев. Автор сценария и режиссер-постановщик Дмитрий Николаев. Композитор Олеся Ростовская. Вокал Арина Зверева. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Жанна Переляева. Продолжение следует. Радио России.
1: Какие перемены ждут нас в будущем? Как изменится наша жизнь?
2: Завтра в мире.
3: Здравствуйте, у микрофона Лариса Катышева, и вы слушаете программу «Завтра в мире». Эта программа не о том, что было, а о том, что будет. Мы пытаемся понять, как может выглядеть наш завтрашний день. И с нами на связи эксперты, которые очень просто говорят даже о самых сложных вещах. Сегодня мы побеседуем о том, как меняется корпоративное обучение и каким оно должно быть, чтобы действительно помогать сотрудникам, а не превращаться в формальность. Компании активно переводят обучение в онлайн, но вместе с этим возникает все больше вопросов. Чему на практике учат сотрудников, какие форматы действительно работают для взрослой аудитории и как понять, что обучение дало результат? Конечно, обсудим роль искусственного интеллекта.

0: просто физически тяжело в бронежилетах ходить, а ведь надо еще нести носилки с раненым. Поэтому они часто эти бронежилеты просто не надевали. И помимо того, что тебе надо оказать первую помощь, надо еще понимать, что ты же сам становишься целью. Ведь наш противник, украинская сторона, они много лет потратили на то, чтобы расчеловечить русских в принципе, да, этих донецких жителей. И поэтому у них так, что чем больше ты нанесешь ущерб, в том числе гражданскому населению, в том числе экстренным службам, тем лучше. Поэтому если выезжает скорая помощь, она яркая, заметная, то, конечно, по ней будут бить. И по пожарной машине, и по спасательной, по любой, по газовой службе. То есть все, что привлекает их внимание, а экстренные службы всегда привлекают. По ним обязательно ударят. И более того, действовали как? Сначала ударят по какому-нибудь зданию, по какому-то месту, потом выжидают, когда соберутся автомобили экстренных служб, пожарные, медики, полиция, и они бьют повторно, чтобы накрыть тех, кто приехал спасать людей. Поначалу это удивляло, в 22-23 году это еще удивляло, как же так, откуда такая бесчеловечность. А сейчас не удивляет, сейчас, ну, ты понимаешь, ну да, они так мыслят, и они так воюют. А, ну как быть медику, ведь это же не профессиональные военные, это просто врачи, зачастую уже пожилые врачи. Ну и тем не менее они едут бесстрашно, потому что иначе человек умрет, если ты не поедешь. А если поедешь, может быть, умрешь ты. И вот надо делать выбор. Бывало так, что им даже, ну вот экстренным службам просто запрещали выезжать сразу после обстрела. Надо было выждать какое-то время. Просто нельзя ехать, потому что тебя там 100% убьют. Ну, а ждать тоже страшно, потому что люди истекают кровью. И мне один из водителей скорой помощи рассказывал, что вот бывало так, что ты открываешь дверцы салона скорой помощи, где везли раненого, а там кровь просто выливается вот из машины. Ну, это страшно. И я писал про экстренные службы и про газовую службу, когда ты едешь на обстрел, а там газ, тебе надо работать в противогазе, а обстрелы продолжаются. И мне рассказывали, что очень много людей, работавших в газовой службе, мужчин, умерли не от обстрелов, а от инфарктов. От того, что ты в такой сложной, экстремальной ситуации, это просто очень страшно. Выезжать каждый день на эти обстрелы, когда ты не знаешь, вернешься ты домой или не вернешься, а тут этот газ, который надо срочно перекрыть, а он хлещет тебе прямо в лицо, а ты плохо видишь в этом противогазе, и там один бронежилет у них был на бригаду, потому что было взять негде. Вот так они работали.
1: Да. Поклон людям переднего края и особенно профессионалам, которые стоят на страже нашего здоровья. Мы сейчас говорили как раз о медиках, об экстренных службах. Действительно, это святые люди без комплиментарности. Мы просто здесь в студии сегодня фиксируем этот факт. Это святые люди, медики на прифронтовых территориях. Григорий Кубатян с книгой «Русское безграничье» сегодня здесь, в культбригаде. Я со мной, автор ведущей программы Вячеславом Коноваловым. И мы возвращаемся к этой книге, по-своему тяжелой, но и по-своему замечательной, которая называется «Русское безграничье». В подпольном заведении Донецка из подвала на бульваре Шевченко глухо доносится музыка. Спускаясь по ступеням, толкая тяжелую дверь, бывшее бомбоубежище, переделанное в бар. И, кстати, сохранило душную, постапокалиптическую какую-то ауру. За столиками вперемешку сидят молодежь в черных жилетках и люди в военной форме. На крошечной сцене в сиянии цветных огоньков раскачивается лысый гитарист и хрипло поет: «Я зову Бузову, Олечку, Оленьку, я зову Бузову, когда сплю, голенький». На стене за ним замечаю большую букву «Z». Но патриотизм тут ни при чем, это просто ломанный логотип заведения «Гангюбас». И в этом названии, названии «Ребусе», спрятаны пороки ночной жизни, обычные до большого города. Знаешь, когда я прочитал вот этот отрывок, я почему-то прям очень явно себе представил, вспомнил Хемингуэя, который тоже рассказывал о том, что происходит практически рядом с фронтом. Вот здесь вот умирают люди, а вот здесь пьют вино, играют на гитарах, и даже кто-то танцует, смотрят друг другу в глаза, целуются. И для меня это всегда был какой-то вот, ну, не знаю, нонсенс, что ли? Как это может существовать рядом? Смерть и жизнь. Вот ощущение это у тебя возникало когда-нибудь? Вот, вот именно такое, что где кончается смерть, там начинается жизнь. И где кончается жизнь, там начинается смерть. Не знаю, как-то вот, вот так сформировалось.

0: сформулировал для себя?
1: Меня это тоже удивляло. Но дело в том, что Донецк — это же огромный город, и там продолжали жить люди, даже несмотря на обстрелы. И вот эти заведения, они большей частью были закрыты, публичные заведения. Там не проводились концерты, не было никаких встреч. А там, где они проводились, тут же начинались обстрелы, потому что украинцы мониторили просто афиши, где, в какой момент, где что будет происходить в Донецке, и старались туда накидать снарядов. Вообще действовали так: как только выходные, праздники, люди выходят на улицы, какие-то гуляния народные в праздник или просто рыночный день, когда людей побольше собирается на рынке, и они закидывали снарядами любое скопление людей. И поэтому все было запрещено. Но людям все равно нужна отдушина. Люди не могут жить, попрятавшись по своим квартиркам. Им все равно нужно собираться, им все равно нужно общаться, им все равно нужно каким-то образом сбрасывать этот стресс. Поэтому эти подпольные заведения, ну, подпольные в прямом смысле, то есть забирались в подполы, подвалы.
0: Чтобы не добили в случае чего.
1: Чтобы не добили, да. Вот в каких-то бомбоубежищах или каких-то таких подземных, значит, местах, там люди продолжали собираться, несмотря даже на обстрелы. Туда приходили и военнослужащие, туда приходили волонтеры и военкоры, и собирались, общались, там, слушали музыку, просто местные жители. Да, это выглядело иногда удивительно. Ну, я когда с этим столкнулся, меня это удивило. Но у меня товарищ есть сапер, он рассказывал тоже забавную историю, когда он разминировал Донецк, забросанный лепестками. А лепестки — это противопехотная мина, она отрывает ступню. И это кассетная мина, запрещенная. Значит, закидали город этими лепестками, центр города. И он, как сапер, собирал эти лепестки и увозил на уничтожение. И вот в перерыве, когда нужно было там сделать перерыв отдохнуть, он просто садился в кафе, заказывал себе кофе. Но это фактически было здесь же. То есть здесь кафе, музыка играет, ты пьешь кофе, а в нескольких десятках метров валяются эти лепестки. Ты кофе попил, отдохнул, пошел и пошел снова их
0: мины собирать.
1: Да, пошел мины собирать. Все рядом.
0: Григорий Кубатян. Книга «Русская безграничная», тексты, в которых мы сегодня отталкиваемся, в программе «Культбригада». С вами я, автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. Для атак по Донецку киевский режим выбирает праздники. Праздники и выходные дни, когда горожане выходят на улицу. А тут такое событие. Донецкая республика впервые участвует в выборах в качестве равноправного региона России. На территории республики открыто 615 избирательных участков, но во многих районах проголосовали заранее, чтобы не подвергать участников опасности обстрелов. Сами понимаете, какая у нас ситуация. Приезжайте на следующий год.

0: это появляешься, тебя еще не знают, тебя не представили, ты просто где-то нарисовался, относятся с подозрением, и это правильно. Потому что все равно большое количество есть и шпионов, и диверсантов, и всяких подозрительных личностей, которые ходят, что-то вынюхивают и координируют вражескую артиллерию. Поэтому то, что люди проявляют бдительность, это естественно и разумно. Ну, когда понимают, кто ты, и понимают, что ты не хочешь никому причинить какой-то вред, люди готовы рассказывать о своей жизни.
1: Есть желание делиться, вот выплеснуть то, что накопилось? Или, наоборот, оставляют себе и говорят, ты чужак, ты здесь не нужен, иди где-нибудь в другом месте поспрашивай. Или все зависит, опять же, от людей и обстоятельств?
0: Зависит и от людей, и от обстоятельств, и от того... Иногда надо дать людям время привыкнуть к тебе. Может быть, они сразу не... Если ты с наскока тыкаешь в них микрофоном, может быть, человек и ничего не расскажет. Но если дать им какое-то время и не напрягать их своей назойливостью, то иногда у них возникает желание поделиться. Часто возникает желание поделиться. А часто это вообще единственный способ что-то поменять в их жизни. Потому что, когда выходит материал, бывает так, что в их жизни что-то и меняется. И если есть возможность помочь людям благодаря тому, что этот материал вышел в газете, я, конечно, очень радуюсь.
1: А военные как реагируют, когда ты появляешься с микрофоном и камерой?
0: Ну, я сейчас уже не появляюсь сам по себе. Раньше я мог так где-то, значит, просто пристать к каким-то незнакомым военным и пытаться с ними знакомиться. Ну, понятно, что военный – это человек профессионально осторожный. Но это редкий случай, когда военный все возьмет и начнет выбалтывать там все секреты первому встречному. Такое сложно представить. Я все-таки сейчас аккредитованный корреспондент, аккредитованный Министерством обороны. Как правило, я куда-то приезжаю по договоренности, иногда даже в сопровождении офицера пресс-службы Минобороны. Поэтому там совершенно другое отношение. То есть они понимают, что мне можно доверять и что-то рассказать. А раньше, да, вот первые годы, ну, на свой страх и риск куда-то едешь, иногда заезжаешь в такие места, где, ну, вот последний блокпост проехал, и дальше уже начинается неведомое.
1: Серая зона, как говорят.
0: Ну, да, то есть там может быть все что угодно, но там уже нет каких-то вот правил, законов. Тебя никто не спасет, если вдруг что-то с тобой произойдет. Ну, то есть ты фактически вот на свой страх и риск туда едешь. Да, в общем-то, вся эта работа на свой страх и риск.
1: Григорий Кабатян, дорогие друзья, с книгой «Русское безграничье» сегодня здесь, в культбригаде. Животные реагировали на обстрелы по-разному. Грант боялся. Но еще у Светланы жили ахалтыкинцы, боевые лошади. Очень ценная порода. Они не боялись ничего. Если был прилет или горел танк, они подходили и смотрели. Двое ахалтыкинцев погибло, их накрыло снарядом. Но после не погиб ни один. Они уже были опытными. Во время обстрела они стоят и наблюдают. И вдруг резко срываются с места и убегают. Через несколько секунд туда, где были лошади, прилетает мина. Они это чувствуют. Вся конюшня изрешечена была, но никого даже не ранило. У Светланы живет собака Ума, которая чувствует прилеты заранее. Еще не стреляют, а она уже бежит в дом. Неизвестно, что она пережила в Мариуполе, но с тех пор Ума боится обстрелов. По ее поведению семья Светланы понимает, что сейчас начнется, и прячется. Животные на войне – отдельная тема, неожиданная тема. Но ведь забота о тех, кого мы приручили, как говорил большой писатель, ответственность за тех, кого мы приручили, это же, наверное, часть нашего человеческого.
0: Я тоже так думаю. Ну, во-первых, животные приносят нам просто радость, бойцам. Они вот, когда приходят, эти брошенные животные где-то оставленные в деревнях, они
1: котики,
0: приходят бойцам.
1: Собачки.
0: Котики, собачки, да. Куда им приткнуться? Они идут к людям, а кто тут ближайшие люди?
1: Это военные.
0: Военные, которые живут в окопах, в блиндажах. Они идут туда. И у каждого животного есть своя роль, своя боевая задача. Коты защищают бойцов от грызунов, от мышей. Ну, это если правильный кот. Бывают коты, конечно, которые наедятся тушенки и на мышей внимания не обращают. Это такие коты, пятисотые, в общем. Собаки просто проявляют свою преданность тем, что повсюду следуют за хозяином. Они понимают это прекрасно, что такое обстрел. Они прячутся от обстрелов, они Бывает, что и ранения даже получают.

0: какие-то собаки, их выхаживают, и они продолжают нести службу. И они прыгают в военную технику вслед за хозяевами и едут с ними на боевые задания. Может быть, ну, помощь не так, чтобы уже очень много от собаки, но, с другой стороны, ты понимаешь, что ты не один, что у тебя есть какое-то рядом живое существо, которому ты не безразличен, которое о тебе переживает. И я часто видел, что, да, люди выезжают, прям вот собака прыгает в самоходную установку или прыгает в какой-нибудь грузовичок с зенитной установкой, который едет сбивать дроны. И собака чувствует себя частью процесса. Ну, вообще, про животных интересно писать на войне. Была история, про нее тоже рассказывал у себя в блоге, когда боец зимой ночевал в какой-то воронке от снаряда. Ну, нашел там какое-то место спрятаться. Холодно очень было, и он, значит, как-то свернулся калачиком в этой воронке. И тут он почувствует, что что-то вот к нему прижалось, что-то теплое. И боец боялся пошевелиться, чтобы вот это тепло не спугнуть. Он не знает, что это такое к нему прижалось теплое, но оно его греет, и он лежит и вот греется. А потом осторожно голову повернул, а оказалось, это кролик. Вот он так прижался к этому молодому парнишке и тоже об него греется. Вот они так всю ночь друг об друга грелись, а утром кролик убежал.
1: Григорий Кубатян, книга «Русское безграничье». Салаты разложены, напитки разлиты по стаканам. На поставленном во главе стола ноутбуке Путин поздравляет россиян с Новым годом, и особенно воинов, находящихся в зоне СВО. Потом начинается гимн, все встают и начинают петь. Я встаю тоже, хотя слова знаю я плохо, но все их откуда-то знают и поют до конца. Лишь потом садятся за стол, на телефон приходит сообщение. В ночь ВСУ обстреляли центр Донецка, били по центральным гостиницам. Убито несколько человек, повреждены десятки домов. Для нас 1 января – это веселый и радостный праздник. Мы не воюем в этот день. А для украинских националистов это день рождения Бандеры, день рождения их прожорливого божества, требующего в этот день кровавых жертв. Скажи, пожалуйста, Григорий, вот часто пишут, что в ВСУ широко распространены практики язычества, вплоть до жертвоприношения. Ты с этим сталкивался?
0: Ну, не то, что я был свидетелем, чтобы быть это свидетелем, надо быть на той стороне. Я много слышал о последствиях этого. Остается в тех местах, откуда они уходят, ну, что-то вроде капищ или вот место, где там какой-то огонь горел, или всякие разные оккультные знаки. Это все часто находили. Ну, особо это и не скрывается, ведь по большому счету и Германия времен Гитлера, она практиковала оккультизм. И нынешняя Украина пытается подражать гитлеровской Германии. Они, разумеется, взяли на вооружение все те технологии, которые практиковались тогда. А оккультизм – это некая идеология, которая позволяет вражескому бойцу не бояться смерти, потому что он попадет в Волгалу или еще куда-то, и не жалеть своих жертв. Вот христианство не подойдет. Христианство говорит: возлюби ближнего. Ну как они с христианством пойдут воевать? Ведь для них важно причинить максимальный ущерб, убить максимум людей, то есть быть максимально жестокими. А вот эта жестокость может быть оправдана только какой-то специальной религией, которая говорит, что жестокость – это нормально. Это что-то вот погружает их в какое-то средневековье скандинавское, да, там, жизнь викингов, что-то. Значит, они воображают себя викингами. Они пытаются какие-то руны рисовать на стенах. Та же самая история, что сейчас на острове Эпштейна. Да, собиралась мировая элита, да, и, значит, а вот мы не такие, как они, да, простые смерды. Мы, значит, сверхэлита, мы над законами человеческими находимся, мы можем людей там убивать, расчленять, насиловать, есть. Это не важно, потому что мы над моралью, мы над правилами. И по большому счету то же самое, вот тот оккультизм, который практиковался в украинских подразделениях, это та же самая история. Быть сверхчеловеками они пытались с помощью этих практик. И это позволяло им не рефлексировать, убивая таких же точно людей, как они сами. таких же украинцев, таких же русских, таких же вчерашних фактически не то что даже братьев, а да просто родственников близких, да, ну вот отца там, неважно, это же все разделенные семьи. Это же все гражданская война. И сколько таких историй, даже и в моей книжке есть, когда с одной стороны отец воюет, с другой стороны сын, или там, братья разделились, один воюет за Россию, другой с той стороны оказался. Каким образом вот эту ненависть воспитать в украинцах? Только при помощи вот таких вот ритуалов и расчеловечивания противника, то есть уже нас, да, по отношению к ним.
1: Григорий Кубатян, книга «Русское безграничье». Сегодня говорим здесь в культбригаде, отталкиваясь от текстов этой книги. Филипп поступил в Американскую стрелковую ассоциацию и получил лицензию на все существующие калибры пистолетов, а также на помповое ружье. Затем начались события на Украине. Тут уж Филипп, как американец, не просто просматривал ленту новостей, а пристально следил. Когда на Майдане избивали беркутовцев, отправлял друзьям-рейнджерам видео из Киева. На CNN такое не показывали. Что ж они не отвечают-то? Удивлялись тогда парни, которые смотрели на горящих беркутовцев. Говорит об этом Филипп, вспоминая свою жизнь в Америке. В Техасе бы расстреляли за гораздо меньшее. А тут полицейских таранили бульдозерами, кидали зажигательную смесь, обливали бензином, жгли. А почему бы тебе не поехать и не поразбивать черепа этим ублюдкам? Спросили Филиппа его друзья, американские рейнджеры. И он задумался, а почему бы, правда, и нет? Скажи, пожалуйста, иностранцы в нашей армии – это достаточно штучные случаи?
0: Ну, как штучные? Есть целая Северная Корея, которая отправила нам свои подразделения.
1: Это отдельная история, великая история.
0: Великая история,
1: кстати, да. Кстати, почему-то странно, мы об этом, я даже не знаю, как-то не то чтобы умалчиваем, но, как мне кажется, недостаточно говорим. Потому что посмотреть, что сделали эти ребята, я имею в виду корейцы, посмотреть, как они самоотверженно бились и как встретила их страна, мне кажется, у нас должно быть гораздо больше к ним пиетета, больше должны об этом говорить. Мне кажется, это требует еще какого-то осознания и какого-то большого слова.
0: Тут такая ситуация. У нас ведь государство буржуазное, которое всегда восхищалось главными буржуазными государствами США, Англии, там, Западной Европой, и всегда смотрела в ту сторону. А вдруг оказалось, что наши бывшие кумиры – это на самом деле наши враги, а наши союзники – это государства социалистические. Куба, Северная Корея.
1: Китай.
0: Китай. И немножечко, мне кажется, государство стесняется Северной Кореи. Да, приняла помощь, да, очень благодарна, но немножечко стесняется. Я так думаю, потому что, вообще говоря, это же большой подвиг для маленькой Северной Кореи пойти защищать большую Россию от еще большего зла всего Запада коллективного. Ну, вот просто представить, да, что, на что пошли севернокорейцы, сами находящиеся под санкциями, сами находящиеся под риском возможных ударов в любой момент. И тем не менее, для них это было важно. И многие из них погибли ведь. Их тела встречали как героев. Это действительно герои.
1: Это правда, да.
0: Да. Поэтому это, конечно, большой подвиг, и нам обязательно надо помнить о нем и ценить его. Что касается штучных иностранцев, то понятно, что очень многие люди по всему миру не поддерживают ни глобализм, ни политику США, ни политику Запада, ни вот все вот это безобразие, которое творится. И многие из них ехали в Россию, чтобы принять участие в боевых действиях, в том числе из тех стран, которые для нас недружественны.
1: Да,
0: это и США, это и Франция, это там, разные другие страны, это Япония даже. Такие люди ехали. Но надо понимать, что для них поехать воевать за нас – это не просто риск погибнуть, но это еще и невозможность вернуться домой, потому что дома они будут осуждены как преступники. В очень многих странах крайне жесткие законы за наемничество. При этом то, что они воюют за Россию, будет считаться наемничеством, а если они поедут воевать за Украину, это будет считаться волонтерством и чуть ли не героизмом. Понятно, что это двойные стандарты, но тем не менее поехать на Украину в части ВСУ для них сравнительно безопасно, им ничего не грозит дома. А если они поедут в Россию, то их осудят. И не только на Западе, но и наши вроде бы друзья Среднеазиатские республики ведь точно так же осуждают тех, кто вступился за Россию, но прощают тех, кто поехал воевать за Украину. И это, конечно, большая для нас проблема. Поэтому иностранцы и не могут массово ехать, только в том случае, если они готовы навсегда попрощаться со своей родиной и связать себя с Россией. А готова ли Россия их принять полностью как полноправных российских граждан?
1: Григорий Кубатян, «Русское безграничье», сегодня здесь, у нас в студии «Кульбригады». Говорим, отталкиваясь от текстов этой книги. «Еду в микрорайон «Текстильщик», где украинские националисты ударили по рынку, убив и покалечив несколько десятков мирных жителей. Везу подарки, пряники, конфеты, теплые носки, перчатки, но главное – питьевую воду в баклагах. Последний подарок дорог не ценой, а тем, что носить воду на верхние этажи людям физически тяжело. Одна из девятиэтажек примыкает вплотную к рынку. Света нет, воды нет, а люди есть. Люди есть. И уезжать не собираются. Говорят, незачем. Это их дом. Так и говорят, мой дом. Скажи, пожалуйста, Гриш, вот люди чувствуют, что они, наконец, в большом доме, в России. Как вот у тебя такое ощущение появилось из общения с мирным населением?
0: Для многих это, конечно, важно. Конечно, это важно, что их родина приросла такой большой России, и теперь они стали частью вот этой большой семьи. Понятно, что есть люди, которые тут же начали думать, а какая будет мне выгода от этого, а как бы нам там вот что-нибудь получить от этого. Есть и такие. Я вообще считаю, что несмотря даже на то, что мы все равно будем сталкиваться с тем, что на наш бюджет ляжет какое-то новое обременение социальное, поддержки людей.
1: Ну, это святое дело поддержать новых граждан.
0: Да, но сам факт того, что Донецк начал вот эту борьбу против Запада и решил стать Россией, позволил и России снова стать Россией. Потому что мы начали про это, в общем-то, забывать. Мы настолько хотели интегрироваться в Запад, стать его частью, не понимая, что Западу мы нужны как еда. Мы можем стать его частью, но в качестве вот органического продукта съедобного. Что, собственно, и было все 90-е нулевые годы. Нас просто поедали, и Запад на этом, значит, жирел. И нам это нравилось. Казалось, что да, так и должно быть.
1: Мы теперь за одним столом.
0: А когда нас съели наполовину, мы вдруг очнулись, и как же так? Как это? Что это было вообще? Да, мы как будто от морока проснулись. И вот я когда в 22-м году был в Донецке, в Донецкой республике, и еще она не была признана частью России, я уже тогда чувствовал, что они даже чуть-чуть больше России, чем сама Россия, идеологически. И, конечно, это было таким локомотивом тех перемен к лучшему, которые произошли в нашей стране, перемен в головах наших людей.
1: Люди чувствуют, что они, наконец, дома, они, наконец, в России. Григорий Кубатян сегодня был здесь с книгой «Русское безграничье» у нас в студии «Культбригады». Григорий, большое спасибо, что нашел время прийти сегодня, рассказать о книге, рассказать о себе. И я надеюсь, у наших слушателей и читателей появился интерес приобрести эту книгу и прочитать «Русское безграничье» Григория Кубатяна.
0: Спасибо большое.
1: Засим, дорогие друзья, традиционное наше прощание. Читайте правильные книги, для этого слушайте «Культбригаду». С вами был я, автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. И до следующей среды.
2: «Культбригада». Слово, смысл, литература. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776 123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. Президент США Дональд Трамп заявил, что эскалации между США и Кубой не будет. Далее подробно. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Перед вылетом состоялась встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина за чаем. Она продлилась около полутора часов. Это была успешная, плодотворная и очень насыщенная работа, оценил российский лидер. По каждому вопросу прорабатывался каждый шаг, заметил президент России.
2: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
1: Именно эта неформальная часть носила весьма значительный характер, поскольку в приватной обстановке лидеры могли доверительно поговорить на самые важные темы, включая международную повестку, заявил ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Владимир Путин в рамках визита в Китай провел отдельную встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Президент России сообщил, что лидеры «Россия» и «Россия» и «Китая» поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства двух стран. Как отметил президент, и он сам, и его коллеги всегда с удовольствием посещают гостеприимный Китай.
2: Уважаемый господин премьер Госсовета, я со своей стороны очень рад нашей новой встрече. Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай. А нынешний визит имеет особое значение, особое звучание. В этом году исполняется 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимное уважение и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран. Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместные заявления глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества.
1: Также Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили подготовленную информагентствами ТАСС и Синьхуа экспозицию о развитии российско-китайских отношений. Она получила название «Нерушимая дружба великих народов. Стратегическое партнерство великих держав». Фотовыставка развернута в зале «Времена года» Дома народных собраний. Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. Так, за минувшие сутки группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны армии Украины. Войска группировок «Север», «Запад», «Юг» и «Центр» улучшили положение в зоне СВО, сообщило Министерство обороны. О результатах работы группировки войск «Днепр» сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
3: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием горной штурмовой бригады ВСУ и двум бригадам территориальной обороны в районе населенных пунктов Новомихайловка, Новоалександровка и Беленькая. Уничтожено свыше 50 военнослужащих ВСУ, 2 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, в том числе 150-миллиметровая гаубица М-777, станция радиоэлектронной борьбы.
1: Суточные потери противника составили свыше 900 военнослужащих. Президент США Дональд Трамп на фоне обвинений против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро заявил, что эскалации между США и Кубой не будет. Ранее власти США выдвинули обвинения против Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев. «Эскалации не будет, не думаю, что в этом есть необходимость», сказал Трамп журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Напомню, в феврале 1996 года кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации «Братья во имя спасения», основанной кубинскими иммигрантами в Майами. Военным ведомством Кубы руководил тогда Рауль Кастро. В результате инцидента четыре члена экипажа погибли. Правительство Кубы обосновало это решение нарушением своего воздушного пространства. Однако Международная организация гражданской авиации по итогам расследования пришла к выводу, что атака произошла на нейтральной территории. Объем денежных переводов из России в Армению в прошлом году достиг почти миллиарда долларов. Это 13% ВВП Армении. Такие цифры озвучил Сергей Шойгу на заседании рабочей группы Совбеза России. При этом власти страны в последнее время предприняли ряд шагов, не отвечающих духу сотрудничества с Россией.
4: Стратегическими партнерами Армении в 2025-2026 годах стал ряд недружественных России государств. Соглашение с ними подразумевает в том числе углубление взаимодействия в сфере безопасности. Проводятся совместные военные учения. В последние годы руководством Армении был предпринят ряд действий однозначно недружественного характера. Именно так расцениваем присоединение к статусу Международного уголовного суда, выдачу российских граждан третьим странам, намеренное ухудшение условий для функционирования российских эконом-операторов.
1: Россельхознадзор с 22 мая вводит временные ограничения на ввоз цветочной продукции из Армении, сообщает служба. Запрет продлится до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов. Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московская «Динамо» определилась с главным тренером на новый сезон и в ближайшие два дня подпишет контракт с Сандро Шварцем. Последние детали согласованы, пишет «Спортэкспресс». Ранее информировалось о том, что зарплата тренера составит 1 700 000 евро в год, а соглашение будет действовать до 2029-го. Отмечается, что в Москву 47-летний немец прилетит к началу сборов в июне. Российский футбольный союз обязал судей сообщать о любых подозрительных контактах вокруг матчей, пишут «Ведомости». Согласно письму, которое судейский комитет РФС разослал арбитрам, уведомлять Российский футбольный союз необходимо не только в случаях прямых предложений денег, подарков или иных выгод за лояльное судейство, но и при любых контактах, выходящих за рамки регламентного взаимодействия. Жозе Мориньо подписал контракт до июня 29 года с мадридским «Реалом», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. И контракт уже вступил в силу. Мориньо прибудет в Мадрид на следующей неделе. Теннис. Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP 500 в Гамбурге. Пятый сеянный россиянин во втором раунде уступил Уго Умберу 3-6, 6-3, 6-7. Женская сборная России по водному поло будет готовиться к суперфиналу Кубка мира в Шанхае вместе с командой Китая. Суперфинал состоится в Сиднее с 22 по 26 июня. Помимо двух лучших команд второго дивизиона, сборных России и Китая, в турнире примут участие ватерполистки из Австралии, США, Нидерландов, Испании, Венгрии и Италии. Мирослав Киселев в возрасте 14 лет стал победителем чемпионата России по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Второе место занял Сандра Рогава, третьим стал Никита Шлейхер. У женщин в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина победу одержали Виктория Казанцева и Виктория Фролова. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в четверг, 21 мая, в Магадане плюс 5, плюс 7, малооблачно, без осадков. В Иркутске плюс 14, плюс 16, облачно, пройдет кратковременный дождь. В Петрозаводске плюс 23, плюс 25, облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Волгограде плюс 8, плюс 28, плюс 30, облачно, с прояснениями, возможен кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, кратковременный дождь. Днем в столице плюс 29, плюс 31.
6: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
7: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
8: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Радио России. История.
3: Российский радио университет.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами снова отправляемся в 22 июня 1941 года. Мы будем говорить о боях 6-го механизированного корпуса генерала Хацкелевича на границе Союза Советских Социалистических Республик, об ударе немцев по Белоруссии, о трагической судьбе 6-го механизированного корпуса. Вообще, что это было в первые дни войны, когда надо было останавливать превосходящие силы противника любой ценой? Об этом сегодня в нашем специальном проекте «Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев» мы говорим с автором цикла, замечательным русским ученым, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института военной истории Министерства обороны России Алексеем Валерьевичем Исаевым. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
5: Здравствуйте.
4: Алексей Валерьевич, если пытливый школьник обратится к фигуре Михаила Георгиевича Хацкелевича, то на всех ресурсах фактически один и тот же материал, прямо под копирку. Бравый солдат Первой мировой войны, по происхождению еврей, Мейер Герш Хацкелевич, становится потом бравым командиром эскадрона армии Буденного, ходит в польские походы, дважды получает красное знамя, в молодости редкий тогда орден, и вообще проявляет себя как смелый, инициативный, умный, интеллигентный, скромный командир, ну такой образцовый советский командир. И потом буквально на 4-м дне войны он гибнет. Насколько его судьба является важной для понимания того, какими были эти первые дни войны? Что мы должны знать о генерале Хацкелевиче такого, чтобы именно его выделить в той плеяде героев Великой Отечественной, может быть, недооцененных героев Великой Отечественной?
5: Ну, хотелось бы еще напомнить, что нам этого человека показали в художественном фильме «Битва за Москву», и показали, на самом деле, для меня очень обидно. Показали его как некого генерала, который стоит рядом с броневиком и просто орет. То есть он не командует, просто это на каком-то пригорке стоит броневик, генерал кричит «вперед, вперед!», и вскоре рядом разрывается, скорее всего, минометная мина, ну, по размеру взрыва. Он падает, и вот он погибает. И на самом деле дата его гибели, это неоднозначно она определена ввиду того, что имело место окружение. Соответственно, это все с чужих слов говорилось о том, когда он конкретно погиб. И на самом деле уже исследования после 91 года говорят о том, что погиб он на несколько дней позже. То есть погиб он уже в процессе прорыва на Зельвянке, то есть это 29-30 июня, а не официальная дата, 25 июня, поскольку... опять же, насколько можно судить о действиях, он успел получить приказ на прорыв из окружения. Соответственно, дело было как раз 25-26, Поэтому более убедительной выглядит версия его гибели уже в процессе прорыва в районе деревни Клепачи, недалеко от Слонима. Но, тем не менее, по порядку. Во-первых, что стоит подчеркнуть, он командир 6-го механизированного корпуса. По номеру это один из первых 8, которые формировались в первой волне, которые формировались еще по указаниям от мая 1940 года. Поэтому это был период, когда могли выбирать командиров для механизированных корпусов. Когда их в 1941 году формировали еще плюс 20 штук, то там уже были определенные проблемы с кадровыми назначениями. А вот первые 8 их корпусов, ну плюс 9, который был осенью и получил в качестве командующего будущего маршала Рокоссовского, эта первая волна, она получала тех, кого выдвинула предыдущая служба. И на самом деле достаточно логичный путь для командира механизированного соединения в условиях Второй мировой войны по обе стороны фронта. Что в Германии, что и в СССР типичная судьба для кавалерийского командира. То есть Хацкелевич служил в кавалерии. Соответственно, с июля 1937 года был командир 2-го кавалерийского корпуса Киевского военного округа в городе Житомире. А в июне был назначен командиром 6-го механизированного корпуса Западно-Восточного военного округа, который формировался и к 1941 году, к июню, имел почти 1000 танков, и из них 352 танка были КВ-Т-34. Это много, это реально больше имел только 4-й мехкорпус Киевского округа под командованием безвестного Власова. И особенность 6-го механизированного корпуса была в том, что он по состоянию на 22 июня сохранил обе дивизии первого формирования. То есть у него и 4-я, и 7-я танковые дивизии были сформированы в 40-м году, были хорошо укомплектованы, в том числе автотранспортом. Поэтому это была довольно мощная сила в руках командования Западным особым военным округом, которое стало командованием Западного фронта. И один из парадоксов первых часов войны заключается в том, что первое движение механизированного корпуса, оно было в правильном направлении. По решению Павлова 6-й мехкорпус направляется на левый фланг. Куда? Это навстречу Гудериану. Фактически первое движение колонн мехкорпуса, который находился, вообще говоря, в районе Белостока. То есть он находился в центре Белостокского выступа и мог быть выдвинут в любую точку на периметре этого выступа. Его с самого начала попытались отправить на левый фланг. Но ввиду того, что там была выбита авиация, разведывательная авиация не достигала своих целей, она не видела, что там происходит, решение меняется. И то, что происходило, оно на самом деле довольно выпукло показывает одну из основных проблем 1941 года. Определение направления главного удара противника. Это только, опять же, в кино у Озерова Жуков швыряет перед Павловым карту, на которой говорит, я тебе все показал на играх. Тем, что было на играх, удары немцев в 41 году не имели ничего общего вообще, даже близко не были похожи. И проблема заключалась в том, что в первые дни войны даже не очень себе представляли, на какую глубину могут бить немцы. Немцы били на глубину около 300 километров. Они били реально на Минск. Но в последние часы перед войной поступает информация о том, что в районе Гродно такой Сувалдский выступ был, и что в нем шумят моторы. Моторы предположительно шумят танковые. Предположение логично, достаточно логично. Как раз из района Сувалдского выступа можно ударить в тыл главным силам 10-й армии, которая находилась как раз в Глазковском выступе, по кратчайшему направлению. Немцы так бить не собирались, к слову. Они собирались бить гораздо более размашисто, на очень большую глубину, вообще через Прибалтику. Через Прибалтику, через Молодечно. Но само по себе предположение было вполне логичным. Это потом мы сейчас уже узнаем, что шумели не двигатели танков, а шумели двигатели мощных тягачей, так называемых 18-тонников немецких, которые тягали сверхтяжелую артиллерию. По нашим меркам это артиллерия особой мощности, орудия 240 миллиметров, которые били на 30 километров, которые, в принципе, доставали от позиции на немецкой территории до гродненских казарм. Что там творило в гродненских казармах, на самом деле, ну, мало кто знает. Потому что, что называется, выживших не осталось, кто бы рассказал. И вот эта мощная артиллерия, она произвела своим звуком сосредоточение своего впечатления, что там находятся танки в этом выступе. И что делает Дмитрий Григорьевич Павлов? Он берет свой главный козырь, 6-й механизированный корпус Паскелевича, и отправляет его под Гродно. Причем особенность сосредоточения заключается в том, что везде советская оборона трещит, и фактически часть мотопехоты 6-го мехкорпуса ставят на Немане в оборону, чтобы немцы не прорвались во фланге и тыл той же самой группировки, которая бьет на Гродно. Основные силы двух танковых, одной моторизованной дивизии выдвигаются к городу Гродно для нанесения контрудара. И этот контрудар, он вообще оброс массой легенд и, я бы сказал, даже мифов. В 90-е годы, что называется, по недомыслию, его даже объявляли несуществующим. На самом деле объявляли несуществующим на основании буквально нескольких строк в воспоминаниях Болдина, которому поручили создать группу для контрудара. Он там прямым текстом мемуаров пишет, что на мой КП прибыл командир 6-го механизированного корпуса генерал-майор Хацкелевич. Там ставили перед ним задачу сдать рубеж обороны по восточному берегу Нарева и сосредоточиться на северо-восточной Белостока. И действительно, все так и было. Собирают группу под командованием Болдина, которая входила еще помимо механизированного корпуса, еще кавалерийский корпус. Что такое кавалерийский корпус? Это мотопехота для бедных. Кавалеристы перемещались на лошадях. А так они должны были усилить быстро, то есть они могли достаточно быстро переместиться из одной точки в другую и обеспечить танки, вот эту массу танков 6-го мехкорпуса поддержкой пехоты, поддержкой тех людей, которые будут идти в одном строю танков в атаку. А, так называемая Сулавская группировка, что она представляла собой в реальности? Она собой в реальности представляла 20-й армейский корпус. 8-й армейский корпус пошел на Гродно, а 20-й пошел резать будущий котел пополам. У немцев была такая привычка рубить котлы пополам по возможности. И, соответственно, достаточно внушительная масса немецкой пехоты, если, опять же, считать общую численность, это примерно около 50 тысяч человек, она двигается в советский тыл, ей навстречу реально выдвигается в неполном составе 6-й механизированный корпус, у которого налицо, на самом деле, общая численность 30 тысяч человек. Не все эти 30 тысяч человек попали сразу же под Гродно, точнее будет сказать, под Суоловский выступ. Это такой там населенный пункт, кузница. Вот вокруг кузницы все это разворачивается. По крайней мере, многие и донесения, и даже там немецкие фотографии, они подписывались кузнице. И опять же, поскольку все документы пропали, погибли и командир 6-го мехкорпуса Хацкелевич, был взят в плен командир 4-й танковой дивизии Потаторчев. И при, опять же, при загадочных обстоятельствах его смерти не вполне известны. 7-я дивизия Борзилов погиб в Крыму осенью 1941 года. То есть, на самом деле, свидетелей практически не осталось с нашей стороны. Имеются очень обрывочные сведения, и именно поэтому вот эти обрывочные сведения, они, что называется, пересказывались из одного источника в другой. И историки вынуждены были складывать пазл из донесений той стороны, то есть из показаний противника, с кем они сражались, что они видели, что они слышали и прочее.
4: Алексей Валерьевич, для понимания того, что происходило, для реконструкции того, что происходило, все-таки мы понимаем, что какими бы ни были там танки, которые могут идти по грязи, преодолевать, как в красивых кинофильмах довоенных, перелетать какие-то броды, форсировать и так далее, все-таки такие маневры это большие длинные колонны. Это не то, что можно сразу сосредоточить и развернуть в боевые порядки и вступать в бой или проводить какие-то активные действия. Получается, что с одной стороны сначала первый маневр на левый фланг Хацкелевича растягивается этот шестой механизированный корпус, потом ему командует Павлов и уходит в сторону Сувалок. И получается, тоже колонны растягиваются. Это моторесурс, это жжется бензин, это все-таки туда хаос какой-то. Это все равно неизбежное какое-то нарушение управления. Насколько удалось восстановить, насколько это был этот корпус в таком движении с колес, насколько он был управляем, насколько было организовано потом, собственно говоря, боевое воздействие на противника, что это было?
5: Естественно, в условиях метаний и на самом деле при выдвижении часть танков оставили в пункте постоянной дислокации. То есть всякую, много старой техники удалось уже там, в 80-е годы найти одного ветерана, как раз 4-й танковой дивизии, он утверждал, что и там, Т-28 оставили в пункте постоянной дислокации. Проблема с топливом совершенно справедливо. Спрашиваете про топливо. Проблема была большая именно на Западе, в Белоруссии, в Западном округе, с емкостями для топлива. И поэтому часть топлива хранилась вообще на Северном Кавказе. И она должна была доехать до места назначения уже там с началом войны, объявление мобилизации и прочее. И это была тоже отдельная головная боль, но организаторские способности штаба штурмовых корпусов, они на самом деле впечатляют. Корпус, вот эту всю махину сумели сдвинуть сначала в сторону Кузницы, а затем, на самом деле, они еще успели поманеврировать в другом направлении, о чем будет сказано дальше. То есть, на самом деле, несмотря на, казалось бы, полный хаос, происходивший в Беларуси, и то, что нам, опять же, пытались, может быть, показать тот же Озеров вот этим вот дурацким криком броневика, он несколько преувеличен, этот вот хаос. Немцы все это в движении видят. Плохо то, что у немцев именно на этом направлении действует 8-й авиакорпус, который специально предназначен для взаимодействия с сухопутными войсками, с пикирующими бомбардировщиками. И, скажем так, просто хорошо вышкален именно для ударов с целью поддержки сухопутных войск. Он был лучший с точки зрения, командовал он Вольфрам фон Рихтгоффен, и он был лучший именно на этой ниве. И как раз-таки очень плохо для штурмовых корпусов, что его развернули именно на это направление. Потому что если бы он остался, опять же, направление действий Гудериан, вот опять же, когда мы говорим о всяких командирских решениях, волей штаба Западного фронта отправили на самом деле не туда. Опять же, знать бы заранее, кто где бьет, но кто где бьет, Дмитрий Григорьевич Павлов выяснил уже 24 июня только. А в первые часы он принимал те решения, которые принимал. И немцы действительно видят 20-й корпус около полудня 24 июня с самолетов, с разведчиков видят огромную концентрацию танков, 200 танков в районе такого населенного пункта Индура. Ну, на самом деле, мы сейчас понимаем, что для немцев были очень плохие новости, но они не очень пока еще оценивали свои перспективы. Они пока еще не знали о том, что такое КВ, что такое Т-34. Вероятно, опять же, мы не можем дать полный ответ, почему принимались те или иные решения. Мы можем констатировать факт. Начало контрудара последовало в 7 вечера берлинского времени, то есть, вообще говоря, в 8 вечера московского.
4: Фактически с колес в вечернее время. Ну, еще светло, но уже сумерки.
5: Да, это все же лето. Будем опять же понимать, что это лето. Это 24 июня. Это там не короткий весенний или осенний день, или зимний. Это все же лето. Опять же, Болдин свои мемуары очень скупо писал и не объясняет многих своих решений. Очень жаль, что его не опрашивали. Скорее всего, опять же, такое разумное предположение, что, которое сделано в том числе противником, чтобы снизить эффект от воздействия немецкой авиации, предпочитали действовать, как сейчас говорят, по-серому. И, опять же, немецкая разведка говорит, колонны подходят днем, если они прибыли днем. То есть, на самом деле, если сопоставлять в полдень, они там в населенном пункте Индура, у него там несколько километров до исходных позиций, то есть они ждали, они спрятались в лесах, ждали, и после этого пошли в атаку.
4: То есть это не было, вот это не был какой-то глупость, идиотизм, это четкое понимание, что немец в воздухе.
5: Да, то есть ни для кого это не было секретом. Наиболее, конечно, проблемной с точки зрения ударов с воздуха была кавалерия. То есть считается, опять же, что 6-й Кавкорпус был просто разметан с воздуха в колоннах кавалерии. Но, опять же, лошади, они более чувствительные, они, в отличие от автомашин, что называется, не разбегаются под взрывами авиабомб. Соответственно, вечером атакуют, вызывают, на самом деле, панику в таком населенном пункте Сидра, где находятся главные силы 162-й пехотной дивизии, на минуточку, это, опять же, около 20 тысяч человек. Энергично начатое наступление привело к панике в Сидре. Это одно из немецких донесений. Командир 20-го корпуса Матерн, ну, не самый острый на столе, будем откровенны, как бы командир, не все немецкие командиры были гудерианами, оставляет позиции и отступает на несколько километров на север. И пока потери небольшие, 18 танков, сгоревшими, завязшими в болоте. А хуже развиваются события на следующий день, когда немцы получают вот этот достаточно внушительный удар и начинают разворачивать на это направление резервы, начинают опять же разворачивать и штурмовое орудие, и зенитки. Соответственно, следующий удар следует утром 25 июня. И, опять же, прорываются через немецкие боевые порядки. Другой вопрос, что эти боевые порядки, они, к сожалению, на бесперспективном направлении, как мы сейчас понимаем. То есть они сминают немецкую пехоту, продвигаясь на несколько километров вперед. Но это несколько километров, но не в тыл и фланг танковой группе. Этот удар, он вязнет в такой, что называется, тягучей массе немецкой пехоты. Вот эти вот десятки тысяч человек, которые с лошадями, там, с артиллерией на конной тяге. Соответственно, легкие машины получают порцию огня и штурмовых орудий немецких самоходок, и противотанковой артиллерии. Но самое главное, что в 12 часов атаки вынуждены были прекратить под ударами пикирующих бомбардировщиков 8-го авиакорпуса.
4: Для наших радиослушателей я крайне советую мемуары знаменитого советского аса Кожедуба, который описывал встречу с асами Рихтгоффена как раз. Но это уже было позднее. Но просто для понимания, что это, как наши летчики относились к немецким асам, особенно на пикирующих бомбардировщиках, как понимали, кто перед ними, насколько вот эта выученность немецкого авиакорпуса Рихтгоффена, это не шутки, это были действительно профессионалы. И вот, к сожалению, мы говорим о том, как авиация Рихтгоффена охотилась за 6-м мехкорпусом генерала Хацкелевича. Это целый, получается, слишком долгий день.
5: Да, это слишком долгий день, и, соответственно, возникают еще и такие проблемы, как уязвимые места тех же самых КВ-Т-34. Борзилов написал очень короткий отчет по выходу из окружения о том, что происходило, но он писал о проблемах, с которыми столкнулся. Он говорит, лично преодолевал 4 противотанковых района, то есть он лично командир дивизии. Для командира советской танковой дивизии был совершенно не ниже его достоинства садиться прямо в танк и ехать вперед. Он видел, что выбивалась крышка люка механика-водителя, ее потом переделали. То есть при попадании снаряда в люк механика-водителя он просто проваливался внутрь машины, убивая мехвода. Либо выбивал яблоко пулемета, который стоял в корпусе. Соответственно, опять же, снаряд влетал внутрь танка. И имея достаточно большую массу пехоты, немцы в том числе стреляли, например, в борта И на допросе у немцев Потатурчук говорил о том, что КВ практически любые удары держали. А вот Т-34, они все же подбивались, особенно в борт. То есть с ними удавалось успешно бороться. Поэтому ожидать, что наш мехкорпус, пусть даже с большим количеством новых танков, успешно всех сломает и выйдет, ну, если не к Берлину, то к свалкам, то это все же слишком такие оптимистичные ожидания. И кроме того, вот эти удары авиации, они к чему приводили? Они приводили к тому, что даже немногочисленная мотопехота, которая была, это 29-я моторизованная дивизия 6-го мехкорпуса, она банально залегала, выбивалась. Вперед шли одни танки, а одни танки могли поражаться и зенитками, и опять же в борт противотанковой артиллерии. И контрудар успеха ожидаемого не имеет. Опять же, у нас есть разрозненные показания, и проблема возникает еще и с ГСМ, то есть горюче-смазочным материалом. Но тут 6-му мехкорпусу повезло. Там рядом с кузницей, которую они атаковали и штурмовали, были сгоревшие склады, то есть они частично, опять же, погоревшие, поэтому, возможно, немцы их не стали добивать. Там нашли топливо. Ну и там есть потрясающая фраза в отчете Парзилова. Вообще ГСМ добывали кто как сумел. То есть, опять же, собирали где можно. И в этот момент вечером, то есть

Западного фронта, лично к Дмитрию Григорьевичу Павлову. И я думаю, что Павлов, если кто не знает, он был пострижен на лысо. Если бы у него был хоть один волос на голове, они бы все стали дыбом. Потому что он прекрасно понимал, что такое целый моторизованный корпус. Это, опять же, 40-50 тысяч человек, полностью моторизованный, с моторизованной артиллерией и способен проходить 100 километров в сутки. И когда перед ним кладут карту, и он видит, что из ничего под Брестом, где считали, что только одна танковая дивизия противника действует, оказывается, не одна танковая дивизия, а целых три корпуса, то есть на самом деле целая танковая группа, и она идет на всех парах к Минску, Барановичем к Минску, он принимает единственное разумное решение вывести 6-й мехкорпус из боя под Гродно и отправить на прорыв. На самом деле, к тому моменту советский мехкорпус понес довольно существенные потери. Если, опять же, верить, это такое, может быть, не очень правильное слово, немцы уже имели возможность посчитать на поле боя, что они уничтожили и повредили. Соответственно, считается, что 256-я пехотная дивизия подбила 87 машин из 6-го мехкорпуса, 162-я 56, на зенитном, полк зенитной артиллерии 21, 8-й корпус отчитался, ну, как бы, вполне возможно, что могли это проверить на земле, 43 танка. Соответственно, 207 танков. 207 машин выбито. Сколько-то оставили в месте постоянной дислокации. То есть, опять же, танки еще есть. Но потери уже понесены. Довольно существенно. Это не, если не брать то, что было потеряно по дороге по техническим причинам. Потому что, опять же, танки не были идеальными и совершенными на 41 год. На июнь 41 года Т-34 КВ они имели довольно существенные технические недостатки. Там горели фрикционы и прочее. Но, тем не менее, объективным результатом действий достаточно энергичных 6-го мехкорпуса в условиях ударов с воздуха немцы в лице 20-го армейского корпуса оказались задержаны и не способны рассечь котел надвое. То есть не получается Белостокско-Минский котел разделить надвое и не дать отойти главным силам 10-й армии непосредственно с района Белостока, того самого Белостокского выступа, в район уже к западу от Минска, откуда можно было прорываться через боевые порядки тыловые группы Гудериана. Это как раз была более благоприятная обстановка. И разворачивают 6-й мехкорпус и, опять же, организационные способности штаба корпуса. Удается под ударами, опять же, авиации противника, которая все видит, слышит, предназначена для действий по сухопутным силам, разворачивают, отправляют на юг, опять же, к вопросу об организационных возможностях снабжения топливом, отправляют под населенный пункт Зельва для прорыва из окружения. И, опять же, показания противника заключаются в том, что они рассказывают нам о том, что прорывы имели место именно под Зельвой, именно 6-го мехкорпуса. 6-й мехкорпус сумел такой достаточно протяженный путь проделать по Белостокскому выступу, достаточно организованный, сохранял боеспособность. И действительно удается прорываться изо всех сил как раз на Зельве, когда нам рассказывают о том, что Гудериан нам рассказывает, что он первый раз увидел новые танки советские только под Борисовым на Березине. Это, разумеется, сказка. Сколько имеется даже фотосвидетельство о трофейном советском Т-34, который взял пулеметный батальон 5-й как раз под Зельвой. И прямо на нем написано, когда он взят. Поэтому Гудериан, он тот еще сказочник. Но факт остается фактом, что сумели отойти от Гродно, организованно, опять же, отойти и сосредоточиться для

0: прорыва. И вот это сосредоточение для прорыва, удары, прорыв, скорее всего, они все... У нас есть все основания считать, что руководил это все штаб Хаскелевича. По крайней мере, все планы прорыва, атаки в течение 27-28 июня, это штаб Хаскелевича. То есть практически безвыходная ситуация. Котел почти замкнут, то есть перерезана дорога на восток. Но, тем не менее, достаточно энергично пытаются прорваться, и немцы вынуждены значительные усилия предпринимать на то, чтобы сдерживать советские прорывы под Зельвой, не пытаться, опять же, разделить котел надвое, и задерживают часть сил танковой группы Гудериана, конкретно 29-ю мотодивизию, и часть сил 10-й танковой дивизии на сдерживание советских прорывов.
1: Алексей Валерьевич, давайте мы вот об этом продолжим через несколько секунд. Мы должны здесь сделать небольшой перерыв. А для наших радиослушателей я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь наш проект «Командиры Великой Отечественной. Судьба героев» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин. Подписывайтесь на соцсети, на телеграм-канал Алексея Валерьевича «Железный ветер». А мы вернемся через несколько секунд. Мы следим за судьбою героически сражавшегося 6-го механизированного корпуса генерала Михаила Григорьевича Хацкелевича. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Радио России.
1: Российский радиоуниверситет.
2: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев», где мы говорим о героическом 6-м механизированном корпусе генерала Михаила Григорьевича Хацкелевича, сражавшегося в самом начале войны в Белоруссии. И это было действительно героические действия танковых ударных соединений Красной Армии. И мы в гостях у замечательного русского историка, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. И, Алексей Валерьевич, вы говорили о том, что когда командующий советскими войсками на этом направлении генерал Павлов увидел трофейную карту, где вместо предполагавшейся танковой дивизии оказалась целая танковая группа, страшная сила, он отдал приказ ведущей тяжелые бои группе или корпусу генерала Хацкелевича идти на прорыв у местечка Зельва. Вот здесь все-таки, когда вы упомянули о том, что штабу корпуса удалось сделать этот маневр, все-таки я немножко не понимаю, и здесь требуется ваш комментарий. Идет тяжелый вязкий бой. Корпус бьет и авиация, и противотанковая артиллерия, и зенитки. Но если он получает команду развернуться и маршем уходить на прорыв, ну, танкисты не могут помахать голубым платочком немцам, сказать: ребята, мы поехали. Это невозможно. Нужно так отступить, чтобы не быть уничтоженным. Немцы же не дают золотой мост, они не дают возможности. Отступайте, идите. Мы вас выпускаем из этого боя. То есть это надо суметь сделать. Не знаю, под прикрытием темноты, выставить арьергард, но все равно это надо суметь сделать. Немцы же тоже не дети выпускать противника, который вдруг развернется и пойдет всей машиной, всем вот этой военным организмом пойдет на прорыв.
3: Под покровом ночи, то есть получают, соответственно, приказ во второй половине дня 25-го и в ночь на 26-й отходят арьергардом, опять же, по тем сведениям, которые у нас есть благодаря анализу немецких документов, выступал кавдивизии с 6-го кавкорпуса. Понятно, что кавалерия она медленнее, чем моторизованная часть передвигается, поэтому моторизованная часть уходит в направлении шоссе Белосток-Волковыск-Слоним через Зельво и пытаются прорваться. Причем на допросе в плену у немцев Потатурчев, командир 4-й танковой дивизии, в явном виде отрицал, что он участвовал в этих прорывах. То есть к тому моменту несколько, что называется, дезорганизовано было действие именно штаба 4-й танковой дивизии, и уже началось ее, что называется, движение самостоятельное. А нам, опять же, известно по данным противника о том, что подразделения 4-й танковой дивизии пытались прорваться под землю, причем они сначала атаковали подчиненных Гудериану участие, а затем на поле боя прибыл еще один пехотный 12-й армейский корпус, две пехотные дивизии, и именно он держал основной удар советских танков. Правда, опять же, держал, то есть вдоль шоссе пройти не дал, а вот севернее шоссе в район, в лесистые районы к западу от Минска, он предотвратить отход советских войск не мог, и заслуга 6-го мехкорпуса, она еще заключается в том, что вот этими отчаянными попытками прорваться, в том числе, он держал открытым коридор, который был к севернее Зелю, поскольку у немцев был план перекрыть все дороги, он потерпел неудачу, потому что они вынуждены всеми силами сидеть на шоссе, подвергаясь систематическим атакам советских танков, которые непонятно откуда брали горючее, но тем не менее атаки были. И в какой-то момент немецкая оборона дрогнула, и частью сил советские танкисты прорываются. Прорываются, причем, опять же, есть фотодокумент о том, что прорвались до города Слоним. Есть известная фотография Слонимской Т-4, стоит у такого красивого балкончика с завитушками. Ее часто ставят Но оригинал у меня есть, фото, купленное на аукционе сразу после боя в Слониме. Там рядом с этой машиной лежат погибший танкист. То есть это, опять же, не брошенная машина, а именно расстрелянная в бою. Тут у нас есть данные о том, что прорвались до Слонима. Был прорыв группы штаба 6-го механизированного корпуса, который преодолел немецкую оборону и ушел, опять же, на восток. Далее, опять же, немцы держали оборону не в одном эшелоне. У них был еще второй эшелон на случай, как бы, опять же, перехвата прорыва. И этот второй эшелон занимал оборону в районе такой деревеньки Клепачи. И, опять же, местные белорусские следопыты, выезжая на место уже в наше время, смотрели, там очень, так скажем, своеобразное место, узкое дефиле, там небольшие речушки, небольшая речушка, впадающая в Зелеву, стоит на высоте деревни Клепачи, и довольно такая узкая вьющаяся дорога в этом, что дефиле между двумя реками, и там они устроили засаду немцев, чтобы расстреливать советские танки и автомашины с фланга. И, опять же, сумели опросить местных жителей. И местные жители рассказали, что была действительно разгромлена колонна, и один из танков прорвался до Клепачей, и при каких-то обстоятельствах, возможно, открыли люк, чтобы посмотреть, что делается. Люк танка из церкви, с колокольни бросили гранату, и экипаж погиб. И в составе экипажа был генерал. И, опять же, сейчас наиболее убедительная версия, учитывая, кто там мог быть из генералов с танковым петлицами, это как раз Хацкелевич. Дело было 29 июня, возможно, 30-го. Потому что понятно, что когда уже вспоминают люди, они могут чуть-чуть даты путать. Но, тем не менее, очень подробно описывают разгром этой колонны. Там была колонна автомашины, танки. Одна из расстрелянных машин, опять же, всем запомнилось, что там были красноармейцы, и среди них сидела женщина с ребенком. То есть их всех скосило пулеметом, скорее всего, может быть, жена кого-то из командиров. Немцы колонну полностью расстреляли, было 2-3 четверки, и еще один такой маячок, что это все же была штабная колонна. В 3 четверке было много советских денег. И когда хоронили генерал-майора, там поверх его тела набросали еще вот этих, как они выразились, тридцаток. Немцы поручили местным жителям похоронить погибших. И хоронили, отдельно похоронили Хацкелевича. Ну, опять же, предположительно. У нас есть, опять же, веские основания считать других генералов с танковыми петлицами в том районе не было. И другого кандидата на погибших нету. Ну, похоронили отдельно, закидали вот этими пачками советских денег, которые считали, что уже никогда не вернутся. И именно так, скорее всего, погиб командир 6-го мехкорпуса. Все же в бою, в танке, а не так, как нам показывают в фильме «Озеро», стоя у броневика, что-то там крича. И человек прорвался. То есть он прорвался через немецкую оборону, причем уже пехотных дивизий, к тому моменту уже встали две пехотные дивизии обороны. И этот прорыв обеспечивал возможность ухода из Белостокского котла в Минский котел. Казалось бы, шило на мыло. Это не так. Минский котел был менее прочным. Его стенки образовывали подвижные части Гудериана на широком фронте. И он был более дырявым. И поэтому, например, Болдин с довольно большой группой командиров, в том числе командиров противотанковой артиллерийской бригады Стрельбицким, который потом будет командовать подольскими курсантами под Москвой, они сумели вырваться из котла. То есть удары 6-го мехкорпуса, они, во-первых, предотвратили замыкание котла немецкой пехоты, то есть разрезание надвое и более быструю его гибель. И пробили коридор, по которому сумели выйти люди и дальше уходить в Припятскую область, выходить к своим. И это, конечно, по тем временам, по временам июня 41 года, это было достижение. Но не говоря о том, что и потери, какие немцам нанесли, поскольку отражение, пусть даже с помощью зениток, с помощью там, тяжелой артиллерии, атак советских танков, для немцев это было, конечно, все неприятно, сопряжено с немалыми потерями. Гудериан, опять же, что характерно, про это не пишет. Опять же, ввиду того, что у него есть идея фикс о том, что надо было идти дальше Минска. Какой идти дальше Минска, когда у него под Зельвой соединения ему переданы, прибиты как гвоздями на позициях оборонительных, и не могут сойти с них ни на шаг, потому что если сойдут, просто всех опрокинут. То есть вот такая история, на самом деле, достаточно грустная, если так вот, без хорошего конца, то есть не вырвался человек, погиб, но исполнил свой долг до конца. Человек прошел, что называется, все круги ада окружения Западного фронта и сумел сражаться и хотя бы несколько сгладить без того очень тяжелую проблемную ситуацию.
2: Алексей Валерьевич, насколько с точки зрения 41-го, 42-го или 45-го года действия 6-го механизированного корпуса были профессиональными?
3: Я бы сказал, что это было соединение с довоенной выучкой, и в условиях, в которых они находились, они сделали, может быть, даже больше, чем могли бы, поскольку вот этот маневр Белосток, Гродно, Зельва, он под ударами с воздуха был трудно выполним, но его выполнили. И сумели, что называется, горючее найти, и, что называется, большую часть танка все же в боеспособном состоянии удержать при их невысокой надежности. Армия довоенной выучки сражалась мужественно и в немалой все же степени профессионально, опять же, учитывая отсутствие боевого опыта.
2: Уважаемые радиослушатели, вы все слышали сами. К сожалению, не сохранилось толком документов о подвиге 6-го механизированного корпуса и его генерала Михаила Григорьевича Хацкелевича, но донесения немцев говорят сами за себя. И я думаю, мы обязательно снимем фильмы нового времени о наших героях, которые защищали Родину и показали, как надо защищать Родину в самых безвыходных ситуациях. Уважаемые радиослушатели, я благодарю вас за внимание к нашей беседе. Сегодня мы были в гостях у нашего доброго друга, замечательного русского историка, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. Алексей Валерьевич, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
3: До свидания.

0: Радио России. От детдома к дому.
1: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете. Я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне называть этого человека? Первый день, даже во второй, в третий имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
0: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана.
2: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
3: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
2: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
4: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
2: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
3: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
2: Максимова по воскресеньям в 13:10 по Москве и в 12:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Общение за чаем лидеров России и КНР продлилось 1,5 часа. Китай заинтересован в дальнейшем увеличении поставок российской нефти на долгосрочной основе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с Трампом поддержал продление перемирия между США и Ираном. Далее подробно. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Перед вылетом состоялась встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина за чаем. Она продлилась 1,5 часа. «Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа», – оценил российский лидер. «По каждому вопросу прорабатывался каждый шаг», – заявил президент России.
2: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
1: Именно эта неформальная часть носила весьма значительный характер, поскольку в приватной обстановке лидеры могли доверительно поговорить на самые важные темы, включая международную повестку, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства между двумя странами. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Он подчеркнул, что торговое взаимодействие между Москвой и Пекином будет продолжено.
3: Уважаемый господин премьер Госсовета, я со своей стороны очень рад нашей новой встрече. Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай. А нынешний визит имеет особое значение, особое звучание. В этом году исполняется 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы,

0: Принципы равноправия, доверия, взаимное уважение и обоюдную выгоду наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран. Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместные заявления глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества.
1: Напомню, Владимир Путин и Си Цзиньпин провели две сессии переговоров, а также подписали порядка 40 документов. Лидеры также приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира. Церемония подписания двусторонних документов состоялась после переговоров Путина и Си Цзиньпина в Пекине. Китай заинтересован в дальнейшем увеличении поставок российской нефти на долгосрочной основе. Об этом заявил информационной службе «Вести» вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия нарастила поставки нефти в КНР за 4 месяца на 10%.
2: У нас действительно за 2025 год объемы поставок нефти составили почти 100 миллионов тонн. Это рост по сравнению с прошлым годом. За 4 месяца этого года рост поставок составил еще 10%. И я думаю, что в текущей ситуации тех проблем, которые есть на мировом рынке, в первую очередь, наши дружеские партнеры, такие как Китай, заинтересованы в долгосрочных поставках, увеличении объемов. Мы готовы это обеспечивать.
1: Ранее Владимир Путин заявил о готовности дальше обеспечивать поставки энергоресурсов в КНР. Президент США Дональд Трамп, комментируя встречу Владимира Путина с председателем КНР, заявил, что хорошо ладит с ними обоими. И то, что эта встреча состоялась хорошо, сказал Трамп. Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. Так, за минувшие сутки группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны армии Украины. Группировка «Север, Запад, Юг и Центр» улучшили положение в зоне СВО, сообщило Министерство обороны. Суточные потери противника составили свыше 900 военнослужащих. Российские военные в течение суток поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Также ударами поражены склады боеприпасов, цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации ВСУ в 143 районах. Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что провел очень хороший телефонный разговор с президентом Турции Таипом Эрдоганом. Об этом хозяин Белого дома заявил во время общения с журналистами на военной базе «Эндрюс» под Вашингтоном. «У нас очень хорошие отношения, он жесткий человек, но ни у кого нет таких отношений с ним, как у меня», – утверждал американский лидер. «Я думаю, что он действительно союзник». «Некоторые сомневаются в этом, но я считаю, что он отличный союзник и его народ уважает», – добавил Трамп. Ранее департамент коммуникации турецкого лидера сообщил, что Эрдоган в разговоре с Трампом поддержал продление перемирия между США и Ираном и выразил надежду на возможность мирного урегулирования конфликта. Заметное похолодание в столичном регионе ожидается в начале следующей недели. Наступит практически осенняя погода. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
3: С пятницы небо над столицей покроется массивами грозовых туч, а воздух начнет постепенно остывать. К выходным показания термометров понизится до плюс 23, а в начале новой недели и до плюс 20. Затем похолодание усилится, и сравнительно прохладная погода задержится в Центральной России вплоть до последних дней мая.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Континентальная хоккейная лига сообщила о том, что в этом сезоне был побит рекорд по посещаемости матчей с учетом плей-офф. Все игры регулярного чемпионата и плей-офф суммарно посетили 6 560 375 зрителей. Отмечается, что средняя посещаемость матчей также будет рекордной. Напомню, Кубок Гагарина еще продолжается. Шестой матч финала пройдет 21 мая в Казани. На данный момент «Локомотив» в серии до 4 побед ведет у «Акбарса» 3-2. Инал Танашев назначен главным судьей матча суперфинала Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Решающий матч Кубка страны пройдет 24 мая на московском стадионе «Лужники». Молдавский защитник Олег Рябчук покинет «Спартак» после окончания этого сезона. Об этом сообщил главный тренер сборной Молдавии Лилиан Попеску. Напомню, Рябчук перешел в «Спартак» в 23-м году из греческого «Олимпиакоса». Российский нападающий Александр Кокорин покинет «Арис» по окончании сезона. Кокорин уйдет из клуба на правах свободного агента. Последним матчем за «Арис» для нападающего станет игра против клуба «АЭК». 35-летний Кокорин выступал за «Арис» с 22 года в составе команды в сезоне 22-23. Он стал чемпионом Кипра и был признан лучшим игроком чемпионата. Действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе является единственным кандидатом на этот пост на предстоящих выборах, сообщает ТАСС. Отчетно-выборная конференция организации пройдет 22 мая в Москве. Российский велогонщик команды Бора Хансгройе Александр Власов занял 5-е место на 11-м этапе супермногодневки Джиро ди Италия. В генеральной классификации Власов идет 24-м, уступая лидеру Афонсо Эулалию 10 минут 44 секунды. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 21 мая, в Магадане плюс 5, плюс 7, малооблачно, без осадков. В Иркутске плюс 14, плюс 16, облачно, пройдет кратковременный дождь. В Калининграде плюс 18, плюс 20, облачно, с прояснениями, кратковременный дождь. В Сочи плюс 17, плюс 19, облачно, с прояснениями, ливень, гроза. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, вечером местами возможен кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 29, плюс 31.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Шеймус Блейк поделился информацией о том, какой будет его новая студийная пластинка «The Electrifying Seamus Blake Plays the Music of Eddie Harris». Как нетрудно догадаться из названия, свой новый альбом победитель международного конкурса саксофонистов имени Телониуса Монка 2002 года посвятил своему знаменитому коллеге Эдди Харрису. На помощь он призвал клавишника Сэма Яхеля, бас-гитариста Тима Лефебра, барабанщика Кори Фонвилла и вокалистку Дон Пембертон. По словам музыканта, весь альбом состоит из произведений Харриса, аранжировки же он сделал сам. Судя по доступной пока лишь одной пьесе «Compared to What», весьма неожиданные. Перед тем, как прозвучит это замечательное произведение, к авторству которого на самом деле Эдди Харрис не имеет никакого отношения, отмечу, что написал его Джин МакДэниелс. Харрис же исполнял его вместе с Лесом Маккеном на знаменитом концерте в Монтре в 1969 году, записанном на пластинке, получившей название «Swiss Movement», ставшей бестселлером. Новый альбом Шеймуса Блейка выйдет 3 июля.

Отметивший в феврале 65-летие саксофонист и флейтист Стив Уилсон выпустил альбом, в который вошли произведения, которые, по словам самого музыканта, сопровождают его на протяжении всей жизни. Изначально он планировал записать балладную пластинку, но, поняв, что сможет собрать в студии близких ему по духу музыкантов, передумал. «Эти произведения – саундтрек моей жизни», – говорит Уилсон. «Мне бы очень хотелось, чтобы слушатели после прослушивания этого альбома сохранили такое же незабываемое звучание и ощущение». В альбом вошли пьесы пианистов Билли Чайлдса и Джорджа Кейблса, а также популярные произведения Мишеля Леграна, Куинси Джонса, Милтона Сементу, Джина Ванелли и Лианы Ильес. Близкие Уилсону по духу музыканты – это пианистка и аранжировщица Ринни Роснес, вибрафонист Джо Лок, басист Джей Андерсон и барабанщик Кендрик Скотт, а также специальный гость – болтарнист Кевин Ньютон, сыгравший на двух пьесах.

Один из наиболее креативных саксофонистов 21 века, Крис Поттер, выпустил студийную пластинку «Alive with Ghosts Today», сюиты, на создание которой музыканта вдохновил известный аболиционист Джон Браун, а точнее его знаменитый рейд на Арсенал в Харперс-Ферри в октябре 1859 года. Углубляться в историю США не буду, скажу лишь, что для Брауна все закончилось ожидаемо плачевно, немногочисленных соратников перебили, а самого раненого пленили, а позже казнили. Возвращаясь к альбому, скажу, что самым сложным для Поттера было найти нужных музыкантов. Тем удивительней, что саксофонист остановил свой выбор преимущественно на исполнителях, с которыми работал впервые. Это знаменитый гитарист Билл Фризелл, кларнетистка Рейн Мур, тромбонист Зекерия Эльма Горбель, скрипачка Сара Касвилл и басист Бернис Трэвис, чье основательное присутствие придает музыке особую глубину. Единственный музыкант, с которым Поттер уже работал, это еще одна знаменитость – барабанщик Нейт Смит.

Трио The Breaks – это три известных музыканта, похоже, решивших собраться в студии и с удовольствием поиграть музыку, которая им нравится, то есть соул-джаз конца 60-х годов. В состав этого небольшого коллектива входят барабанщик-универсал, один из основателей джаз-фанкового новоорлеанского ансамбля «Галактика», заодно и участник хэви-метал-группы «Corrosion of Conformity» Стентон Мур, гитарист британской джаз-фанковой группы «The New Master Sounds» Эдди Робертс и клавишник калифорнийского соул-фанкового коллектива «Grey Boy All Stars» Роберт Уолтер. Музыканты неоднократно пересекались и иногда и сотрудничали на различных мероприятиях, в частности джазовых круизах, но в студии втроем собрались впервые. Как сказал Роберт Уолтер, несмотря на то, что это новая группа, нас связывает многолетняя история. Это два моих любимых музыканта и два моих самых близких друга. Я также и большой поклонник их творчества. С этими людьми так легко и весело работать. Это как надеть пару разношенных удобных ботинок.

Как и предполагалось, в этом году будет не один альбом, приуроченный к столетию Майлза Дэвиса. Не остался в стороне и Джейсон Майлз, сотрудничавший с Дэвисом на позднем этапе карьеры легендарного трубача и участвовавший в записи пластинок «Ту-ту», «Music from Siesta» и «Амандла». Клавишник собрал на запись альбома «100 Miles for Miles Davis» звездный состав. Всех перечислять не буду, но отмечу Рэнди Брейкера с супругой, саксофонисткой Адой Равати, саксофонистов Джеффа Коффина и Джея Родригеса, трубача и клавишника Рассела Гана, гитариста Ромеро Любамбо и барабанщика Винни Калаюту. В одном из недавних интервью живущий сейчас в Португалии Джейсон Майлз сказал, что поначалу не собирался записывать пластинку, а думал ограничиться одной пьесой «100 Miles», она сегодня прозвучит, а записав ее в сентябре прошлого года, начал искать лейбл, который ее выпустит, заодно рассылая ее знакомым музыкантам. В итоге, получив кучу восторженных отзывов, сопровождавшихся недоумением, почему всего один трек, уселся за создание остального материала. Вышедший в апреле диск уже успел получить награду «Шок» от французского джазового издания «Jazz Magazine» и «4 звезды», то есть «Отлично» от британского журнала «Jazzwise».

0: юбилей.
1: января 1956 года один из наиболее влиятельных тенор-саксофонистов в истории джаза Лестер Янг записывает альбом «Press and Teddy». Основатель Burf Records Норман Грантс накануне подписал контракт со знаменитым саксофонистом, несмотря на то, что здоровье музыканта к тому моменту оставляло желать лучшего. В студии Янг воссоединился с пианистом Тедди Уилсоном, с которым работал еще в 30-х годах, с контрабасистом Джином Рейми, с которым играл в 40-х, и бывшим партнером по оркестру Каунта Бейси барабанщиком Джо Джонсом. Музыканты записали 6 стандартов и блюз Янга «Press Returns». Получивший высокие оценки альбом считается одной из лучших, если не просто лучшей, поздней записью саксофониста. Уже гораздо позже, в 1994 году, газета New York Times включила пластинку в десятку лучших альбомов, спродюсированных Норманом Грантсом.

Певица Мэг Фаррелл, выступающая под псевдонимом Sweet Meg, своим 30 с небольшим попробовала творить в разных жанрах. Начинала как фолк-исполнительница, потом отправилась в Париж, где занималась джазовым вокалом, поработала в Cirque du Soleil, вернувшись в Штаты, 10 лет выступала в нью-йоркских джазовых клубах. Пару лет гастролировала в качестве приглашенной вокалистки с проектом Скотта Брэдли «The Postmodern Jukebox», пока не перебралась в Нэшвилл. В столице музыки кантри Мэг, разумеется, пришлось немного скорректировать свой репертуар. Теперь это, как бы поточнее назвать, американо с элементами джаза или, наоборот, а может, и просто вестерн-свинг. В любом случае, звучит зажигательно. Новый альбом Sweet Meg называется «Massive Negroni». Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: и расцветут цветы.
1: Стихотворение, поэзия и изображение вот уносили вот в те поля цветущие, в какие-то сады. И я поймала себя на мысли, что я сама увлеклась.
0: Член Союза художников Санкт-Петербурга Мария Павлова в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени.
2: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
3: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работа не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
5: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
6: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
7: Мы можем предположить, что речь идет о Усюганских болотах.
6: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
8: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я и обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.

0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
1: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
2: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
0: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
3: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
2: Это правда.
0: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8.35 по Москве и в 7.35 по времени Калининграда.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства между двумя странами. Двухдневное заседание министров иностранных дел стран НАТО начинается сегодня в шведском Хельсинборге. Далее подробно. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Перед вылетом состоялась встреча Владимира Путина и Си Цзиньпиня за чаем. Она длилась около полутора часов. «Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа», – заявил российский лидер. По каждому вопросу каждый шаг прорабатывался, заметил президент России.
2: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
1: Именно эта неформальная часть носила весьма значительный характер, поскольку в приватной обстановке лидеры могли доверительно поговорить на самые важные темы, включая международную повестку, заявил ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства между двумя странами. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Он подчеркнул, что торговое взаимодействие между Москвой и Пекином будет продолжено.
2: Уважаемый господин премьер Госсовета, я со своей стороны очень рад нашей новой встрече. Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай. А нынешний визит имеет особое значение, особое звучание. В этом году исполняется 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимное уважение и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран. Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместные заявления глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные

0: задача по качественному развитию российско-китайского сотрудничества.
1: Напомню, Владимир Путин и Си Цзиньпинь ранее провели 2 сессии переговоров, а также подписали порядка 40 документов. Главный ориентир России и Китая – продолжение сотрудничества. Как сообщил журналистам в Пекине пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, основные параметры понимания по трубопроводу Сирии-Э «Сила Сибири-2» согласованы.
2: На самом деле, вот президент как раз говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по «Силе Сибири-2» есть. Есть и по маршруту есть, и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
3: Временные интервалы какие-то уже вырисовались?
2: Чего?
3: А вот это проект по «Силе Сибири-2»?
2: Ну, четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация, но это достаточно большое достижение.
1: Также Песков сообщил, что Россия зеркально продлит безвизовый режим с Китаем на 2027 год. Он подчеркнул, что такой формат въезда показал свою продуктивность. Ранее Китай принял решение продлить безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. Так, за минувшие сутки группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны армии Украины. Войска группировок «Север-Запад», «Юг» и «Центр» улучшили положение в зоне СВО. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе техники механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Бачевск, Бунякино, Великая Писаревка, Дегтярная и Хотин-Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белый Колодец, Избицкая, Рясная и Старица Харьковской области. Противник потерял до 165 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Суточные потери противника составили свыше 900 военнослужащих. Также российские военные в течение суток поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Также ударами поражены склады боеприпасов, цехосборки и места хранения беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации ВСУ в 143 районах. Двухдневное заседание министров иностранных дел стран НАТО начинается сегодня в шведском Хельсинборге. Принимающей страной впервые стала Швеция, которая вступила в альянс в 2024 году. Министры обсудят инцидент со сбитым украинским беспилотником в воздушном пространстве Эстонии, а также возможный вывод американских войск из Европы. Кроме того, представители стран Альянса затронут ход выполнения гаагских обязательств о наращивании расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Представители властей Грузии, Сербии в Белграде провели первый раунд переговоров о заключении соглашения о свободной торговле между странами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и устойчивого развития Грузии. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московская «Динамо» определилась с главным тренером на новый сезон и в ближайшие 2 дня подпишет контракт с Андро Шварцем. Последние детали согласованы, пишет «Спортэкспресс». Ранее информировалось о том, что зарплата тренера составит 1 700 000 евро в год, а соглашение будет действовать до 2029-го. Отмечается, что в Москву 47-летний немец прилетит к началу сборов в июне. Российский футбольный союз обязал судей сообщать о любых подозрительных контактах вокруг матчей, пишут «Ведомости». Согласно письму, которое судейский комитет РФС разослал арбитрам, уведомлять Российский футбольный союз необходимо не только в случаях прямых предложений денег, подарков или иных выгод за лояльное судейство, но и при любых контактах, выходящих за рамки регламентного взаимодействия. Жозе Мориньо подписал контракт до июня 2029 года с мадридским «Реалом», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. И контракт уже вступил в силу. Мориньо прибудет в Мадрид на следующей неделе. Теннис. Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP 500 в Гамбурге. Пятый сеянный россиянин во втором раунде уступил Уго Умберу 3-6, 6-3, 6-7. Женская сборная России по водному поло будет готовиться к суперфиналу Кубка мира в Шанхае вместе с командой Китая. Суперфинал состоится в Сиднее с 22 по 26 июня. Помимо двух лучших команд второго дивизиона сборных России и Китая, в турнире примут участие ватерполистки из Австралии, США, Нидерландов, Испании, Венгрии и Италии. Мирослав Киселев в возрасте 14 лет стал победителем чемпионата России по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Второе место занял Сандра Рогава, третьим стал Никита Шлейхер. У женщин в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина победу одержали Виктория Казанцева и Виктория Фролова. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
6: Погода.
1: Сегодня, в четверг, 21 мая, в Южно-Сахалинске плюс 13, плюс 15, переменная облачность, без осадков. В Иркутске плюс 14, плюс 16, облачно, кратковременный дождь. В Калининграде плюс 18, плюс 20, облачно, с прояснениями, кратковременный дождь. В Пензе плюс 25, плюс 27, переменная облачность, без осадков. В Нальчике плюс 18, плюс 20, облачно, с прояснениями, ливень, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, вечером местами возможен кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 29, плюс 31.

0: Театр «Радио России». Виктория Лидерман. Календарь майя. Часть четвертая.
1: Дошли. Вон яма, почти у леса.
2: Раскоп!
1: Вон дым поднимается. Наверное, археологи еду готовят. И по времени обедать пора.
3: Ладно, надо идти. Будем надеяться, что все в лагере, и никто не охраняет эту яму.
1: Вроде никто не заметил. Прыгай вниз.
2: Ну, что там?
3: Сегодня здесь что-то не так. То ли яма не такая глубокая, то ли грунт лежит по-другому. Стена почему-то стала ниже. Ай, ладно, размышлять некогда, надо действовать. Вот те самые ключи, которыми я нарисовал знаки. Сейчас все подотру, и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед. Наконец-то!
2: Наконец-то!
1: Наконец-то!
3: Так. Ой. А надписи нет. Ребята, надписи нет. Что же это такое? Глазам не верю. Ничего. Ни одной цифры. Ну как же так? Древние изображения на месте, а моя надпись бесследно исчезла, как будто ее никогда не было. В чем дело? А-а-а! Вот это подстава! Вот так лопухнулись! Почему никто из нас не подумал об этом раньше? Ну что мы за тупицы?
1: Что случилось?
3: У меня для вас плохая новость. Мы не сможем вернуться.
1: Куда делась наша надпись?
2: Никуда. Я понял. Просто мы ее еще не написали.

0: 16 мая, четверг.
1: Один, два, пять, десять. Ай, да плевать на все. Что бы теперь ни происходило, да все это не имеет никакого смысла. Каждое новое утро стирает все напрочь. Все усилия впустую. Нет никакого выхода из этого обратного календаря.
2: О, привет.
1: Привет, пап.
2: Почему не в школе?
1: Живот болит.
2: Съел что-нибудь не то?
1: Съел древнюю пельмень.

0: Последний урок отменили. Хоть какая-то радость. Юрасик, а почему сегодня не пришла твоя бабушка?
1: У нас поминки. 9 дней. Ей надо быть дома, людей кормить.
0: Ужасно. Снова те же самые поминки.
1: Не хочу домой идти. Получается, что с каждым днем дата смерти приближается. И обстановка все тяжелее. Все молчат, никто не хочет разговаривать. И бабушка постоянно плачет. Невыносимо. Как я устал от этого.
0: А от чего умер твой дедушка?
1: Сердце. Он и не болел совсем. Просто взял и умер. Так несправедливо.
0: У меня мама опять в больнице. Уже 2 дня. И каждый день ей будет становиться все хуже. А я опять буду метаться, как в заколдованном круге. Дети, работа, больница.
1: Разве у вас нет родственников, друзей, знакомых? Неужели тебе никто не может помочь?
0: Нет у нас родственников. А друзья, как папу посадили, так все и растерялись. Никто не хотел общаться. Да и маме некогда было по друзьям ходить. Она работала по 20 часов в сутки. Даже болезнь себе нажила. Вот в этом году обострение случилось. На 2 недели в больницу положили.
1: А за что вашего папу посадили?
0: Да, наделал глупостей. Кое-что провернул незаконно. Хотел побольше денег для семьи заработать. Вот и заработал. Оставил нас одних.
1: Лен, надо Глеба навестить. Он в школу уже 2 дня не ходит. Я ему позвонил, а он трубку бросил. Сказал только, что ему плевать, что с ним будет. Странный он.
0: Видеть не хочу этого балбеса. Все из-за него.
1: Но он же не нарочно. Ты же понимаешь, что проблему надо решать. Все вместе мы обязательно что-нибудь придумаем. Выход наверняка есть. Просто мы его пока не видим. Какие могут быть обиды и ссоры, когда все так серьезно?
0: Ладно, пошли.

0: Чего надо?
1: Ты почему в школу не ходишь? Мы сегодня годовой диктант писали. Второй раз.
0: Ну и флаг вам в руки. Шагайте в другое место, если вы еще не поняли, что никакого выхода нет и быть не может.
2: Мне это нравится. Сам нас втянул, а теперь в кусты? Нет уж, будь любезен, думать вместе со всеми.
1: Одна неудача, и ты уже скис?
0: Неудача? Да это катастрофа. Чтобы попасть в настоящее, мы должны стереть надпись. А чтобы ее стереть, мы должны попасть в настоящее. Это замкнутый круг.
1: Но ведь может быть и другой способ.
2: Лучше б чайник поставил, тоже у меня гостеприимный хозяин.
0: Ха, а вас никто не звал. Только оладьи не ждите, у меня нет бабушки. Еды никакой нет, вон только батон засохший.
2: Если молоко еще осталось, то можно сделать гренки.
0: Да, вон есть в холодильнике немного.
2: Так, масло режем. Ну-ка, помоги. Угу. Так, пахнет вкусно.
1: Здорово у тебя получается.
2: Еще бы. Слабо в 13 лет каждый день готовить и завтрак, обед, и ужин на шестерых. А перед этим постараться раздобыть деньги на продукты.
0: Ну, нормально.
1: Очень вкусно. Кстати, в субботу дали интернет. И я 2 дня искал хоть какое-то упоминание о нашей стене. И вот, нашел номер Абинского вестника за 11 мая. Энтузиасты-добровольцы копают очень быстро. И уже освобождены от земли практически все символы на этом фрагменте найденной стены. Они расположены в 4 строки. Последнюю 4-ю строку очистили к вечеру, 5 мая. Сама стена еще откопана не вся, и пока эти символы не расшифрованы.
0: Да, не густо.
1: Я тут вот что подумал. Если мы сами не можем попасть в будущее, то мы можем кого-то попросить.
2: О чем попросить?
0: Стереть надпись?
1: Не обязательно стирать надпись. Ведь все остальные живут вперед, и у них еще не было того дня, когда мы ездили на экскурсию. Можно не допустить, чтобы Глеб вообще написал ее. Например, попросить Клару Борисовну, чтобы она не брала его на раскопки. Или получше за ним следила.
2: Ну, да. А еще можно сказать Мухину, чтобы он накануне посильнее нападал Глебу, и тот вообще не придет в школу. Тогда он не поедет на экскурсию, не попадет на раскопки, не испортит стену, и у нас, наконец, наступит правильный день, 24 мая.
0: Шикарная идея. Нет слов. Только нифига у вас не выйдет. Можете не надеяться.
2: Почему это?
0: Во-первых, сегодня 16 мая. То есть для тех, кто живет вперед, до нужного числа осталась целая неделя. За эту неделю может произойти все, что угодно. Тот, с кем мы договоримся, может за это время что-нибудь забыть, перепутать. Может попытаться уточнить детали у нас самих. У тех нас, которые тоже живут вперед. Представляете, что мы, те мы, ему ответим. И где гарантия, что тот я кого-то послушаю и не буду царапать стену? Во-вторых, у нас тоже пройдет неделя. Только в обратную сторону. Мы откатимся еще дальше и даже не будем знать, что там происходит. Ну а в-третьих, нам просто никто не поверит.
1: Да, логично.
2: Логично? С чего вы взяли, что у этой абракадабры есть законы? Мы живем назад. Какая вообще логика тут может быть?
0: Знаете, а это все-таки майя. Они же обещали конец света. Вот он и наступил. Только не в 12-м году, а в 13-м. И не для всех, а только для нас троих. Но это точно конец света.
2: Да что ты ерунду угородишь? Почему конец света?
0: Эти майя включили нам обратный календарь. Последний день уже был. А теперь мы будем двигаться назад. Все дальше, дальше. Пока не расходуем все свои прожитые дни. А потом, потом мы просто исчезнем, как будто нас никогда не было. Что уставились? Я что, не прав?
1: До этого не дойдет.
0: Почему? Ведь если постоянно двигаться назад, то рано или поздно придешь к началу пути. Ну что, разве не так?
2: Это невозможно. Мне нельзя исчезать. Без меня вся семья пропадет.
0: Могу тебя успокоить. Твоя семья пропадет раньше тебя. Ведь ты старшая из детей.
2: Как же так?
1: Зачем ты ее пугаешь? Лен, не слушай его. Ну, только не плачь.
0: Да никого я не пугаю. Посмотрите правде в глаза. Нам осталось жить 13 лет. Из них в здравом уме всего 7-8. А потом мы превратимся в бестолковых малышей и даже не будем понимать, что с нами происходит.
1: Прекрати! Этого не будет, Лена. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Нужно посоветоваться со взрослыми. Они умнее, опытнее. Они подскажут, что делать.
0: И не надейся, не подскажут. Уже советовался. Отцу сегодня рассказал.
1: Он тебе не поверил?
0: Нет. Сказал, чтобы я перестал плести чушь, что мои выходки и мой переходный возраст уже стали вызывать у него опасения. Если я еще раз выкину что-либо подобное, ему придется отправить меня к детскому психологу.
1: А почему он так сказал? Ты часто выкидываешь что-то подобное?
0: Просто у нас вышла одна история с год назад, и с тех пор мы не очень ладим.
2: Что же можно было такое сотворить, чтобы родной отец не мог простить тебя целый год?
0: Не твое дело!
1: Если бы мой дед был жив, он бы обязательно поверил и непременно что-нибудь придумал бы. Он бы меня в беде не бросил.
0: Ну-ну, посмотрим. Скоро у тебя появится возможность это проверить.
1: В каком смысле проверить?
0: В прямом. Он же скоро будет жив.
1: Жив? И правда. А ведь мне и в голову не приходило, что я снова смогу увидеть деда живым. Если мы движемся назад, мы и правда скоро доживем до того дня, когда дед еще не умер.
2: Точно. Он же археолог. Профессор, он нам поможет. Вот вам и выход. Через несколько дней мы выберемся из этого ужаса. Правда, Юр? Юра!
1: Неужели я вновь увижу деда? Смогу дотронуться, поговорить. Через 9 дней он будет рядом. Невероятно. Это просто чудесный сон.
0: Да, такой специалист по раскопкам нам бы не помешал. Он ведь может дать дельный совет. Кажется, у нас появился шанс. Идея с участием профессора мне точно нравится.
2: Это, конечно, хорошо, но слишком долго. Мы что,

0: 15 мая. Среда.
1: Нет, как тут заснуть? Совсем не спится. Это что же получается? Мы будем ждать появления Юриного деда, потеряем кучу времени, а вдруг все напрасно? Дождемся и узнаем, что это не сработало. Нужно подстраховаться и использовать любую возможность. Только кому можно рассказать? Одноклассникам, классной руководительнице, водителю автобуса. А что если оставить записку в конверте с просьбой не открывать до 23 мая? Ведь те, кто живет вперед, должны этот конверт рано или поздно обнаружить. Только кому его адресовать? Кому? Я знаю! Я напишу письмо самой себе! Гениальная идея! Так, напишу так. Ни в коем случае не подпускать Елизарова к древней стене сегодня на экскурсии. Случится беда. Леня лично в руки. А чем же я занималась утром перед экскурсией? Кажется, готовила. Точно, готовила. Плов с куриными крыльями в чугунной кастрюле. Раньше 23 мая эту кастрюлю никто не возьмет. Отличный тайник. Что ж, давай, Лена, из будущего. Не подкачай!

0: 14 мая. Вторник.
1: Привет, Юрась. Это что за мелкий пацан тут только что был? И о чем ты с ним шушукался?
2: Это брат Лены, Андрей. Я расспрашивал, как Лена работала вчера, в понедельник. То есть для него вчера, а для нас завтра. Мне надо знать, сколько времени ее не будет дома и когда она придет.
1: Зачем?
2: У нее завтра день рождения.
1: Ну и что? Он у нее уже был.
2: Его не было. Она же не отмечала. А я хочу сделать ей сюрприз. Я подговорю братьев, и когда Лена уйдет на работу, мы приготовим ей праздничный стол. Фрукты и конфеты я куплю на свои карманные деньги. А торт попрошу испечь бабушку. Подарок бы еще какой-нибудь. Только не знаю, что придумать.
1: Ну, можешь не придумывать. Подарок не нужен. Он исчезнет на следующий день. И не вздумай печь торт сегодня. Завтра его тоже не будет.
2: Точно. Придется просить бабушку завтра утром. Испечет, пока мы в школе. Давай после школы останемся и все хорошо обдумаем.
1: Я-то здесь при чем? Думай, если тебе так хочется.
2: Ну, друзья обычно помогают друг другу.
1: Мы вовсе не друзья.
2: Серьезно?
1: Ну да, наверное.
2: Ага, конечно.

0: 13 мая, понедельник.
1: Отлично, Глеб. Лена ушла на работу в кафе и даже не подозревает, что мы тут затеяли. Главное, все ее братья и сестры были только за.
2: Настоящий день рождения! Ура!
1: Пришлось выпотрошить копилку, но ничего.

0: Зато мы приволокли Зюзиным целых 2 огромных пакета с продуктами. Ну и бабушкин торт.
1: Тортик, апельсин, мандарин,
2: да не вертитесь вы под ногами! Мне сейчас терпение кончится. Анютка, ты не ребенок, ты ураган.
1: Тортик!
3: У нас настоящий праздник!
4: Круто как!
5: Прикольно!
1: Здорово!
2: Юрасик, откуда у тебя руки растут? Ну кто-то держит нож! Ты что, ни разу в жизни себе куска хлеба не отрезал?
0: У меня в этом не было необходимости.
2: Посуду ты тоже никогда не мыл. Ой, уйди от раковины. Сейчас детсадовца позовем, он лучше с этим справится. Может, хотя бы духовку зажжешь и курицу помоешь? А иди вовсе из кухни. Пусть Андрейка даст тебе веник.
0: Да я и веником не очень умею.
2: Тогда иди вместе с Анюткой в другую комнату и придумайте себе занятия по возрасту.
0: Хорошо, мы можем почитать и порисовать.
2: Тем более, что ее давно пора изолировать. Она умудряется находиться одновременно везде и мешать всем. От ее вопли голова кругом.
1: Тортик!
2: Иди с Юрасиком. Так, курицу поставили в духовку, комнату украсили, шары, гирлянда, все такое. А, хлопушки забыли.
0: Мы с Анюткой сходим в магазин.
4: Ей нельзя идти гулять, она никого не слушается. С ней никто справиться не может, только Лена и мама.
0: Со мной можно. Ты меня будешь слушаться, если я тебя возьму с собой?
1: О, да.
2: А вы подарок сестре приготовили?
4: Лена говорит, что самый лучший подарок для нее, если мы не порвем обувь и не испачкаем одежду.
5: Чтобы у нее не прибавилось работы.
1: А мы сегодня ничего не порвали.
4: Так что подарок есть.
2: Ну вы хотя бы сегодня вечером после праздника все сами уберите, посуду помойте, а она пусть отдыхает.
1: Да не будет она отдыхать.
5: Ей вечером подъезды мыть.
4: Она их каждый день моет. Не одни и те же, конечно, разные. У нее график. Каждый вечер 2 подъезда. Правда, сегодня 1. Если его не помыть, то завтра надо будет мыть целых 3. А если совсем не помыть, то жильцы нажалуются и Лене не заплатят денег.
2: Да.

0: Вы слушали четвертую часть радиоспектакля «Календарь Майя», поставленного по одноименной повести Виктории Лидерман. В главных ролях Глеб, Рома Михеев, Лена, Даша Шевчук, Юра, Алеша Семченков. В других детских ролях Даша Орешкова, Алеша Васильев, Кирилл Синегуб, Андрюша Яновицкий, Сеня Сизов. Режиссер Дмитрий Трухан.
1: Автор сценария Валентина Дегтева.
0: Композитор Михаил Антал. Звукорежиссеры Елена Рыжикова и Елизавета Шмыкова. Редактор Жанна Переляева. Продолжение радиоспектакля слушайте завтра в это же время.

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Говорят, что он отказался сниматься у Гайдая и Рязанова, что лучшие фильмы с его участием были запрещены, что терпеть не мог поклонников. Олег Даль – инородный артист. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Однажды на творческом вечере в Доме культуры одного из провинциальных городов ведущий оговорился и объявил Олега Даля народным артистом. Тот вышел на сцену, улыбнулся и сказал: «Я вообще-то не народный артист, у меня нет званий, я скорее артист и народный». При жизни о нем мало писали, он почти не давал интервью. Никаких званий не получил, даже заслуженного. Фильмы с его участием не были отмечены фестивальными наградами. Но он был и остается в памяти людей одним из самых любимых актеров, настоящей звездой.
2: Из автобиографии Олега Даля. «Я родился 25 мая 1941 года в Москве. Мой отец, Иван Зиновьевич Даль, инженер, умер в 1967 году. Моя мать, Прасковья Петровна Даль, учительница, сейчас на пенсии. Окончил среднюю школу в 1959 году и в этом же году поступил в театральное училище при Государственном академическом малом театре СССР, который окончил в 1963 году. Сразу же после окончания училища был принят в труппу театра «Современник», в котором работал до 9 марта 1976 года. В 1960 году начал сниматься в кино. Снимаюсь и по сей день. Пока все. Олег Даль».
1: Эту чисто бюрократическую бумагу нашла в архиве артиста его биограф Наталья Галаджева. Годы его учебы совпали с временами оттепели. В журнале «Юность» вышла повесть Василия Аксенова «Звездный билет» – первая правдивая книга о молодежи той поры. Вскоре вышла экранизация. На роли трех главных героев были выбраны Александр Збруев, Андрей Миронов и Олег Даль. Фильм вышел под названием «Мой младший брат», и 19-летний Даль сыграл роль Алика Крамера, который со своим другом Димой сбегает из Москвы, чтобы начать самостоятельную жизнь.
3: «Слушай, старуха, мы будем жить в суровых условиях. Палатки под открытым небом. А питаться будем только рыбой. Только рыбой, понимаешь?»
1: Это первая фраза, произнесенная Далем на экране. Фильм имел большой успех. Следующая картина с участием Даля «Женя, Женечка и Катюша», созданная режиссером Владимиром Мотылем по книге Булата Акуджавы «Будь здоров, школяр», обещала стать настоящим событием в советском кино. Но, увы, фильм мало кто видел. Еще бы, комедия на военную тему, да еще с песнями запрещенного Булата Акуджавы.
2: Из воспоминаний режиссера Владимира Мотыля. Первую же актерскую победу Даля, столь многое определившую в его движении к неповторимому творческому «я», ведомственная критика приняла в штыки. Нам отказали в праве на премьеру в Доме кино. Афиша не была набрана. Ее успели отпечатать лишь в двух экземплярах, один из которых был вывешен в вестибюле Дома литераторов, куда удалось Булату пристроить нашу несчастную картину. Нас никто не представлял перед просмотром по традициям кинопремьеры. Зато нас вызвала публика после фильма по традиции театральной. Фильм, в конце концов, на экраны вышел. Его обругали в прессе, а потом упорно замалчивали.
1: 21 августа исполнилось ровно 55 лет со дня премьеры этой ленты. Следующий военный фильм с участием Даля «Хроники пикирующего бомбардировщика» был встречен очень тепло, но шел вторым экраном. Ну а ленту «Старая-старая сказка», снятую Надеждой Кашеверовой, до сих пор с успехом показывают по телевидению. Кстати, именно Кашеверова порекомендовала Даля классику советского кино Григорию Козинцеву на роль шута в «Короле Лире», и он сыграл его так, как не удавалось никому ни до, ни после. Казалось бы, 27 годам он достиг многого: роли в кино и самом популярном в то время театре «Современник», лучшие режиссеры приглашают его в свои фильмы и спектакли. Наверное, для другого это было бы предметом для гордости, но только не для него.
4: Из книги Натальи Галаджевой «Я инородный артист». В 1979 году на встрече со зрителями Даль сказал: «Я все ищу, ищу, ищу чего-нибудь. Мне не хочется застаиваться». На той же встрече из зала пришла записка: «У вас не должно быть плохого настроения, мы вас все очень любим». Актер, усмехнувшись, ответил: «Спасибо вам, конечно, большое, но тут уж ничего не поделаешь. Позвольте мне в мои 38 лет оставаться таким, какой я есть. По крайней мере, в жизни».
1: Многое впрямь не было гладко. Его фильмы ложились на полку. Роли, которые были словно предназначены для него, он так и не сыграл. Ни в одном театре, в том числе и «Современники», своим Даль так и не стал. Впрочем, и сам он был человеком неудобным, с очень сложным характером. По выражению Эдварда Родзинского, Даль был болен одной из самых прекрасных и трагических болезней – манией совершенства. А такая роскошь для зависимой актерской профессии противопоказана. Он отказался от роли своей мечты – Хлестакова в «Гайдаевском инкогнито из Петербурга». Сам заявил Эльдару Рязанову, что не подходит на роль Жени Лукашина в «Иронии судьбы», а Михаилу Казакову, что не будет играть в его «Безымянной звезде». Уже после начала съемок бросил роль борт инженера Игоря Скворцова в «Экипаже». Его сыграл Леонид Филатов, после чего ему запретили сниматься на Мосфильме. Известность свою Даль вносил с трудом. На улице всегда маскировался кепкой, поднимал воротник пиджака и старался проскочить незамеченным.
4: Из воспоминаний актрисы Любови Полищук. «На съемках «Золотой мины» мы жили в гостинице «Жемчужная» в Сочи. Она стояла на берегу моря, и мы все свободное время болтались на пляже. И вот однажды я смотрю, весь пляж повернул голову к выходу из гостиницы, который был обращен к берегу. Оттуда выходит Олег Иванович Даль. Худенький, как тополек, в джинсовом костюме, в котором он все время ходил, и почему-то в шерстяных носках и шлепанцах. Его никогда не видели на пляже, а тут он вышел. Он снял носки, небрежно отбросил шлепанцы, бросил носки на песок и в джинсовом костюме вошел в море. Поплавал, сколько ему было необходимо, вышел из моря, спокойно взял носки в руки, надел шлепанцы и, помахивая носками, не поворачивая головы, продефилировал обратно. Думаю, увидев интерес толпы, он, наверное, подумал: «Не буду удовлетворять всеобщее любопытство к раздетому Далю, а заодно и посмешу всех».
1: Лучше всего ему удавались роли одиночек, изгоев, тех, кого в классической русской литературе называли лишними людьми. Зилов из «Отпуска в сентябре», герой нашего времени, Печорин, Лаевский в «Плохом хорошем человеке», Сергей из фильма «Четверг и больше никогда». Но для кого-то он навсегда остался Барыгиным Амурским из комедии «Не может быть», для кого-то солдатом из старой-старой сказки, для кого-то принцем из «Приключений принца Флоризеля» или Крестовским из «Земли Санникова», фильм, который он, кстати, терпеть не мог. Он ушел из жизни, когда ему не было и 40. С детства были проблемы с сердцем, да и пристрастие к алкоголю сказалось. Это произошло через 8 месяцев после смерти Владимира Высоцкого, с которым он дружил. На его похоронах он сказал: «Следующим буду я».
4: Из воспоминаний актрисы Галины Фигловской. Если спросить среди профессионалов, кто такой Олег Даль, ответ будет один. Ну, это высший пилотаж. Для него в его профессии не было тайн. Но сам он остался загадкой. Ушел, навсегда унеся с собой свою тайну, тайну таланта. Какое счастье, что он был. После Володи, писал он, имея в виду Высоцкого, останутся его песни, а после меня – мои фильмы. Мне бы так хотелось, чтобы память обо мне осталась хорошей.
5: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует.

0: ослепительный миг.
1: «Взгляд с экрана». Легенды советского кино. Театр на радио России представляет.
2: Этого еще не хватало.
3: Извините.
4: Согласна.
5: Простите.
1: «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
6: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
1: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
7: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
1: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. На правах рекламы.
8: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
9: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
8: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема.
9: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
8: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
9: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее, в результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров?
0: Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
8: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
9: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
8: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
9: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
8: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
9: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
8: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
9: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
8: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
9: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула.
0: И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить «Пилорис» совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22 03 и узнавайте, как это сделать.
8: И как же это средство изобрели?
9: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
8: И как же работает пилорис?
9: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8-800-100-01-33 или с мобильного /22-03 и узнайте, как это сделать.
8: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул, но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
9: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных, но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
8: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
9: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
8: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
9: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22-03 и узнать, как это сделать.
3: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59.
1: Радио России. Парень с гитарой.
4: Часто появляется музыка, музыкальный какой-то ряд, какая-то замечательная гармония. Я беру какую-то гитару, вот, например, когда я покупаю новую гитару, ее звук, новый звук, вдохновляет на то, чтобы написать замечательную песню.
1: Заслуженный артист России Игорь Саруханов в программе «Дорогая передача». В субботу в 17.10 по Москве и в 18.10 по времени Ижевска. «Наша трибуна» – шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам в 10.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
10: Словарь русских говоров Забайкалья.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Защита кооперации России и Китая от влияния извне, а также реализация совместных проектов – это приоритетные задачи сотрудничества Москвы и Пекина. Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. Около 2000 участников из 10 стран и 40 регионов страны примут участие в форуме, созданном на Дальнем Востоке. Далее подробно. Владимир Путин завершил двухдневный официальный визит в Китай. Он был приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заключенного 16 июля 2001 года. Президент обсудил с лидером КНР Си Цзиньпином ключевые международные проблемы. Помимо официальной программы, у Путина в Китае была еще и неофициальная. Это встреча с китайским инженером и неформальное общение с Си Цзиньпином за чашкой чая, во время которого главы двух стран обсудили Украину, Иран и отношения с США.
2: В числе приоритетов обеспечить надежную защищенность нашей кооперации от негативного влияния извне. Этому во многом способствует практически стопроцентное использование национальных валют в двухсторонних расчетах. На повестке дня реализации широкого перечня отраслевых совместных проектов в энергетике, промышленности, космосе, сельском хозяйстве, транспорте и логистике. Новые возможности для экономического развития наших стран открывают стремительно меняющие нашу жизнь цифровые инновации и технологии искусственного интеллекта. Активно развиваются гуманитарные контакты, в том числе в культуре, кинематографии, в спорте, в области молодежных и туристических обменов. Этому, безусловно, способствовало принятое по инициативе наших китайских друзей решение о введении на взаимной основе безвизового режима. Это помогает и туристам, это помогает и людям, которые занимаются практической работой по целому ряду направлений. А сегодня мы вместе с председателем Си Цзиньпином официально дали старт перекрестным годам образования. Уверен, что благодаря этому новому межгосударственному тематическому проекту удастся вывести на новый уровень подготовку кадров по самому широкому спектру специальностей, в том числе в передовых отраслях, с тем, чтобы гарантировать научный и технологический суверенитет наших стран.
1: По итогам российско-китайских переговоров также было подписано 42 документа. Среди конкретных результатов визита – продление безвизового режима на 2027 год. Договорились о строительстве второго пути на участке железной дороги Забайкальск-Маньчжурия, что увеличит пропускную способность до 11 миллионов тонн к 2030 году. Россия также получила право экспортировать комбикорма на китайский рынок. Однако энергетика остается локомотивом сотрудничества. Из России в Китай поступают нефть, газ и уголь. Контракты на поставки по газопроводу «Сила Сибири-2» находятся на финальной стадии. Сейчас идет техническая доработка документов, сообщил вице-премьер Александр Новак. Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что защита кооперации России и Китая от влияния извне, а также реализация совместных проектов – это приоритетные задачи сотрудничества Москвы и Пекина. Российский лидер добавил,